0: в связи с якобы существующей кубинской угрозой нацбезопасности штатов. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Две женщины в итальянской Болоне нашли на улице выброшенный предмет мебели, внутри которого находились 86 тысяч евро наличными. Об этом пишет местная газета со ссылкой на документы городских властей. История началась с 1 апреля прошлого года, когда одна из женщин обратилась в муниципальное бюро находок и сообщила о найденных 86 тысячах евро. Согласно процедуре, деньги поступили на хранение в муниципалитет. Информация о находке была опубликована на официальном сайте мэрии, однако в этом случае на деньги претендовали как две женщины, обнаружившие мебель, так и объявившийся наследник ее владельца. По истечении срока хранения 30 июля текущего года трое претендентов достигли соглашения и сообщили о своем решении властям. Как отмечает издание, одна из двух женщин, обнаруживших мебель, получила 33 тысячи евро. Оставшуюся часть суммы распределили между второй женщиной и наследником владельца мебели. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Ануфриенко, меня зовут Алеша Тимофеев. Миш, салют. Значит, эти друзья и недруги. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Присылайте, если есть вопросы, комментируйте. Мы с удовольствием прочитаем то, что вы пишете в прямом эфире. Пожалуйста. Так, с этим вроде бы все, да, с вводными. Ну что, Курилы? Путин в качестве президента впервые посетил Курилы?
3: Да, действительно, вполне естественно, почему бы нет. Человек 27 лет у власти в России, логично.
2: Ну, как будто бы да, но для всех это стало новостью. И в Японии там тоже обсуждают, что главная новость Японии.
3: В Японии это новость главная, потому что это Путин. Угу. До этого у них была главная новость, потому что в 21-м году это был Мишустин. Угу. А до этого 4 раза это была главная новость, потому что это был Медведев. Угу. То в ранге премьер-министра, то в ранге президента. Ну вот в данном случае японцы как-то удивительно старомодно, провинциально. Я не знаю, как это описать, но а с чем связан протест?
2: Ну там... Ну, можно назвать это в полной степени там, протестом. Там. Ну что? Ну, назвали неприемлемым. Значит, премьер Японии назвала визит Путина на Итуруп неприемлемым. Ну,
3: когда японцы посещают Итуруп, у них протестов нет. Они приезжают грустно, я их там встречал. Ходят такими кучками, взявшись за руки, очень обиженные. Смотрят.
2: А ты был тоже, да?
3: Да, я был на Итурупе. Безумно красиво. Великолепная, конечно, природа. Сказочная просто природа. Вот везде видно, что да, здесь били японцев. Угу. Вот, их отхожие места с местами сохранились, их строение. Угу. Как-то привез оттуда скляночку с их там, какими-то иероглифами лекарственную нашел. Вот, ну, действительно, прекрасное место для отдыха. Даст Бог, наладят туда авиационное сообщение, потому что паромам долго... А самолетов мало, которые туда летают.
2: Вот слушай, борта. Ну давай, если вот от частного к общему, вот смотри, значит, до этого было сколько там городов? 6, да? 6 городов. Потом Тихоокеанский флот, потом Курилы, Южно-Сахалинск там в том числе. Mm-hmm. С чем вот это вот, ну, в принципе, так сказать, вот это масштабное турне президента по России? Ведь это не так часто происходит на самом деле.
3: Нет, ну, он-то мотается по России регулярно, но, как правило, это вот все-таки Дальний Восток далеко. И мне кажется, что это связано именно с тем, что Дальний Восток приобретает все большее значение.
2: Нет, я не соглашусь, позволь, прости, пожалуйста. Значит, на Дальний Восток там ВЭФ, Восточно-экономический форум, там частенько бывает президент. А вот такое турне, тут и Бурятия, тут тебе и Новосибирск, Сибирь, и вот потом туда на Дальний Восток. Ну, а до этого Казань, в Казани тоже частенько бывает. Ну, вот прям такое турне.
3: Ну, если говорить вот об этом, я, честно говоря, каждый раз, вылетая на Дальний Восток, вот, понимаю, что лучше вот сесть в Иркутске, решить там свои дела, потом в Хабаровск, потом на Сахалин, потом на Этуруп. То есть, если уже ты летишь через полмира, то, наверное, есть смысл остановиться везде. У президента дел там везде хватает, и понятно, что в условиях СВО проблем еще больше, многое приходится решать на месте, потому что законодательство просто не поспевает хронически за изменениями, которые у нас происходят, они быстро происходят. Поэтому, да, нужно везде останавливаться. Скорее всего, это связано и с экономией времени. Но чем ездить, полетел в Новосибирск, вернулся, потом полетел в Хабаровск, потом на эту Рупну, как-то... Сейчас вообще, просто я понимаю, что я не президент, но больше всего ценится время. Все можно, но вот времени хронически не хватает. Подозреваю, что у него нагрузочки немножко побольше.
2: Да, и времени не хватает и времени еще меньше, больше степени. Конечно. Да. Хорошо, но по поводу Медведев, да, еще предупредил Японию о чудовищных последствиях из-за позиции по Курилу.
3: Вот да, такая, красную линию прямо премьер-министру на лбу нарисуют.
2: Ну, в целом.
3: Это что? Ну, они заявили, что мы им сделаем. Они это заявляют регулярно, вот как раз. И когда Медведев там был, сколько раз? 4 раза был, 4 раза объявляли. Ну и что, какие там неприемлемые последствия последовали?
2: Значит, напомним, да, Санай Такаити, премьер, я уже сказал, да, назвал неприемлемым визит Путина на российский остров, и Туруп заявил, что эта территория является исконно японской. При этом стоит напомнить, пишут СМИ, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Ну, мы же помним, там Владимир Путин призывал японцев, помнишь, прямо, так сказать, вот давайте сразу оформим мирный договор. Да, без предварительных условий.
3: Японцы им неохота. Так не пошли, да. Вот. Вообще, японцы, когда предъявляют какие-то претензии, пусть предъявляют претензии к себе. Не надо было воевать на стороне гитлеровской Германии. Вообще, претензии пусть предъявляют американцам за атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Что-то вот они отмечали торжественно очередную годовщину, что-то не вспоминали, что это американцы их бомбили.
2: Да, есть такое, да. Так, что, еще заявление от Медведева к МИДу перейдем, заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Американские дипломаты не передавали российской стороне новые предложения президента Украины Зеленского по завершению конфликта. Так прокомментировал Рябков недавнее заявление Зеленского. Тот говорил, что якобы Киев передал Вашингтону новые варианты разрешения конфликта.
3: Нет, может быть, Киев и передал что-то Вашингтону, но совершенно, во-первых, непонятно, что там можно новое предложить. Хотя, честно говоря, вот слушая последние заявления там, Зеленского и Драпатова по поводу ситуации на линии фронта, я догадываюсь, что курнув лишнего можно, они там, по-моему, постоянно в этом состоянии, можно и какие-то новые предложения придумать. Но знаете, какие предложения можно от них услышать? Вменяемых никаких, сдаваться они не собираются. Ну, не знаю, а все остальные предложения выеденного яйца не стоят. Уже много их раз слышали, и тот же Анкоридж закончился тем, что русские вроде бы согласовали с американцами какие-то предложения, а Киев не согласился. Ну, давайте говорить откровенно, не согласились американцы. Уж чего-чего, а нагнуть Зеленского – это вообще не вопрос. Тут один Старлинг вызывает такой скандал и такие истерики, что куда-то там.
2: Но тут вот... Да, скоро, так сказать, должны приехать опять Кушнер и Уитков в Москву, сообщается.
3: Я, честно говоря, в данном случае могу только развести руками. Они много раз прилетали. Вот много разговоров каждый раз. Мы помним вот эти заявления и Лаврова, и всего прочего, что мы придерживаемся духа Анкориджа или достигнутых там соглашений. Но опубликуйте это соглашение в конце концов, что такого секретного, если они не соблюдаются. Вот, и спущены в унитаз американской стороной, которая прямо заявляет, что да плевать мы хотели, мы там ни до чего не договаривались. Так не держите тогда в секрете, расскажите, что с чем вот этот Кушнер и Утков могут прилететь в Москву. Ну, ровно с тем же, с чем может прилететь Зеленский, или что он там передает американцам. Ну, все взрослые люди, пятый год боевых действий. Все, в общем-то, понимают, под чью дудку пляшет Зеленский. Ну, не самостоятельная эта фигура. Ну, абсолютно же правильно говорят, что война закончится завтра, если сегодня американцы перестанут помогать. Мы же понимаем, что это и дипломатические, и политические, и финансовые, да, и военные, и технологические. Ну, без этого куда? Что они будут делать? Ну, партизанить? Ну, могут партизанить.
2: Слушай, ну давай тогда обсудим еще вот эти заявления Драпатова, которые ты упомянул. Значит, Драпатый говорит, дословно, контрнаступление ВСУ продолжается. Украина освободила 745 квадратных километров и 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
3: Там еще интереснее. Полная цитата, я специально полез таки в первоисточники почитал, звучала следующим образом. Что наступление, длившееся с января, заняло два этапа. Угу. На первом этапе было освобождено 450 квадратных километров, который длился по мая месяц. С мая месяца по настоящее время было освобождено еще 490 квадратных километров. Вот. После этого я завис, начал читать все это внимательно, подряд. Просто потому, что, понимаете, 490 плюс 450, ну, никак не 745. Угу. Но это в одном заявлении Драпатова прямо вот последовательно идет. Я понял, что ребята там действительно перекурились. С арифметикой первого класса они явно не справляются. Дальше началась путаница в цифрах. Сообщалось о 29 населенных пунктах, о 26. Был дан перечень, в котором было их 30. Вот. Deep State, от этого это основная карта, которую там ЦИПСО и ГУР рисуют во всех СМИ и в телеграм-каналах, они просто зависли, потому что перечень населенных пунктов требовал от них кардинально переделать карту. Они в своей карте и так отстают постоянно. У них Константиновка до сих пор не освобождена нашими войсками, то есть подконтрольно хунте у них. Точно так же до этого был Красноармейск с Мирноградом. Но суть в том, что когда появилось это сообщение, у них на карте все это было заштриховано, как бы наполовину взятое нашими войсками. Угу. И названные населенные пункты далеко в глубине. Они двое суток перерисовывали карту, сегодня к утру перерисовали. Ну и то не смогли, наглости не хватило. Они некоторые там Ялта, Запорожье, вот этот стык Днепропетровско-Запорожской областей рисуют как зону боев. Ну, потому что, да, там дикие совершенно... Название, я не понимаю, они их брали так с потолка, что ли. Некоторые мы вообще не освобождали еще, не доходили туда. Ну, и цифры не бьются никак, и названия сел не бьются никак. То есть это вот нужно было показать перемогу, разбираться никто не будет, и так сожрете. Но не совпадают километры, да, там, их не 930, а 745, угу. Ну, а плевать, да, какая разница. Что-нибудь назовем. Приблизительно так же действовал и Сырский, кстати. Он когда рассказывал весной о итогах зимнего своего наступления, которое анонсировали даже еще до его начала, говорил о 728 квадратных километрах. То есть эти цифры они называют так вот любую. Ну, обосновывать не надо.
2: Зеленский выступил, вот я прямо сейчас это вижу, в очередной раз, значит, говорит, что Украина не выведет войска из Донецкой области, как того требует Россия.
3: Ну, прекрасно.
2: Значит, и дальше говорит, Россия связывает прекращение войны с украинскими территориями. Главный вопрос заключается в том, что помешает Путину после большой паузы вновь начать войну, подготовить дополнительно 1-2 миллиона новых солдат.
3: Прекрасно.
2: Да, вот давай разбираться, значит,
3: да.
2: Если мы подойдем с точки зрения, ну, как бы вот стремления к урегулированию, все боятся одного и того же, значит,
3: да.
2: Что значит пауза позволит противнику, и мы боимся, что значит с той стороны, угу. Ну, не боимся, так сказать, да, учитываем риски.
3: Мы это много раз обсуждали,
2: да.
3: С вами, какие гарантии, какие, да. Ваши доказательства.
2: Да.
3: Вот здесь действительно интересно. Ну, во-первых, из этого заявления Зеленского следует, что визит Кушнера и Утков в Москву бессмысленен. Как и предложение, которое Зеленский передал Трампу.
2: Угу.
3: То есть вывод войск хунты с территории Донецкой республики невозможен. Дальше о чем мы говорим? Все. Что-то не предлагаю, вот просто все. Неприемлемые условия.
2: Угу.
3: Соответственно, этот визит совершенно бесполезен. Вот именно с точки зрения попыток приблизиться к какому-то, перемирию, миру, я уже не знаю. Ну, все эти воздушные перемирия, морские перемирия и так далее, они просто смешны, потому что каждый раз все заканчивается одним и тем же. Нам предлагают там, где мы наиболее успешны, этого не делать. Мы без этого многого не делаем. И вот, кстати, в Черном море мы показали, что мы действительно в течение 4 с лишним лет многого не делали. За 2 недели мы просто обрушили реально

0: логистики на Украине еще до военной, ну, изначально, с советских времен, она была намного впереди России. То есть территория намного меньше. Необходимости в складах, разбросанных на миллионах квадратных километров, нет. Все очень компактно. Прекрасно развитая сеть железнодорожного сообщения. То есть вот Киевский железнодорожный узел, это вся Украина, то есть, грубо говоря, в течение суток гарантированная доставка в любой конец. Угу. Даже в 14, 15, 16 годах, когда уже Крым был наш, ты мог на новой почте сделать заказ и в течение суток в Крыму его получить. Угу. Когда она еще работала, потом прикрыли лавочку. И вот когда уничтожается склад такой, а это не просто склад новой почты, это колоссальное количество складов, которые там новая почта, розетка, там еще куча вот таких вот крупных оптовиков, рушится вся логистика. Не потому что уничтожен склад, а потому что это все, это заказанные поезда, фуры и все прочее. Там нет такого, чтобы сеть красная и белая своими машинами вот возит, понимаете, ну да, крупная сеть, но, простите, у нее собственная доставка. Там таких намного меньше, они все компактны, и когда по ним ударили, выяснилось, что и продукты уже не развозятся. Потому что рухнула вся логистика, ее восстановить, ну, намного сложнее. Это приблизительно, чтобы было понятно, вот как у нас с НПЗ. Угу. У нас же проблема, например, с той же соляркой, не потому что по НПЗ раздолбили и солярки нет. Ее хоть залейся. Мы производим солярки в два раза, с лишним раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но перестроить логистику, вот как раз от крупных НПЗ, соответственно, вот приблизительно соответствующих той сети, которая была на Украине, логистическая в целом, очень сложно. И вот это потребовало практически двух месяцев, и мало того, до сих пор не решилось. Сейчас мне опять звонят, потому что у нас много машин ходит. Есть проблемы на отдельных заправках, проблемы с топливом. Очередей таких нет, но проблемы с заправкой еще не решены полностью.
1: Но в московском регионе вот последние два дня, я вижу, что опять...
0: Да, вот 2-3 дня в московском регионе...
1: Скапливаются машины.
0: Сейчас вот сюда ходят машины, да, много мы грузим, отправляем. И да, проблемы есть. Не смертельные, просто
1: ну, понятно,
0: ты либо стоишь, либо ищешь другую заправку, но, скажем так, не без проблем.
1: Это да.
0: Вот все это для киевского режима очень критично. Намного критичнее, чем для нас. То есть вот эта демонстрация того, что мы еще много лет не начинали серьезно воевать. Вот Путин был абсолютно прав. Только он говорил там, летом 22-го, так мы вот и летом 26-го еще не только начинаем начинать. Потому что если мы начнем бить по-настоящему, скажем, начнем топить сюда, не именно топить, сейчас мы их реактивными геранями, там, четвертыми стикерами и так далее повреждаем, выводим из строя. В подавляющем большинстве они даже ход не теряют, не то что плавучесть. Если начнут работать подводные лодки Черноморского флота, ну, простите, они все пойдут ко дну. Это во-первых. Во-вторых, то же самое с логистикой, которая на фронт.
1: Но ты видишь, вот здесь опять можно, наверное, провести какую-то параллель. Ты говоришь как бы об эффективных ударах за последнее время. И они говорят об эффективных, значит, о своей эффективности. Они тоже говорят ровно, то же самое. Плюс-минус то же самое. Значит, и точно так же говорят, что надо там в большей степени, вот вчера, что ли, да, заявление было опять, что, значит, переносить на территорию России там конфликт и прочее.
0: Но есть разница. Разница заключается в том, что мы можем, но не делаем. А они не могут, но хотят. Вот, ты понимаешь, она принципиальна. То есть нам есть чем бить. Мы же говорим, вот лодка Черноморского флота. Они просто стоят на базах. Если они их запустить, ну, простите, даже дополнительных расходов вооружения не потребуется. Торпед у них много своих. В других местах они не используются. Я уже не говорю, что они могут минировать подходы, постановкой мин заниматься. Это все у них предусмотрено в штате. Вон, то же самое мосты через Днепр, которые стоят и их не трогают. Тут было там в начале августа, июля. Надежда. О, начали. Как начали, так больше не продолжать. Вот, хотя мост в Затоке наглядно демонстрирует, что мы это можем. Угу. Вот же разница в чем. А они то, что могут, они делают. Они бы сделали больше. Вот Мадьяр, глава этих беспилотных систем.
1: Скажи, вот давай тут... не то, чтобы я там ставил под сомнение, да, твои слова, но так ли это, так сказать? Вот мы просто много с тобой говорили о том, что складывается ощущение, мы не будем это утверждать, да, что есть, так сказать, какие-то договоренности, да, по

0: по рамкам, там, значит, почему бить, почему не бить и так далее. И они соблюдаются. И они соблюдаются. Ну, мы... А в какой-то момент начинает не соблюдаться. Ну, видимо, так сказать...
1: Мы высказали это предположение, потому что всех остальные закончились. Да, то есть, непонятно, почему мы воюем одной рукой. Да, да, да. И почему, как говорил Путин, мы еще не начинали. Вот, и когда мы начнем? Это... Понятная причина этих, не только мы задаемся такими вопросами без ответа. Естественно, строим предположение.
0: Просто здесь, ну, не хочется ни сглазить ни в коем случае. Слава богу, что так, да. Но по аэропортам, судя по всему, удары по российским не наносятся. У нас есть куча очень важных, чувствительных точек, там, включая энергетические объекты, не только там НПЗ и прочее-прочее, но можно говорить, наверное, там, об АЭС. Слава богу, что этого нет. Значит, вот...
1: Тут трудно сказать. По атомной станции в Запорожье они лупят регулярно. В результате она не работает.
0: Тоже справедливо, вот. Да.
1: То есть,
0: ну, потому что они, ну, ну, они же считают ее типа своей.
1: Так, причем тут какая разница, чем они считают? Ну, угу. Суть-то в том, что вы наносите удары по атомной станции. Ну, наносите? Наносите. Ну, так, а что? Причем где, кем, кто считает? Ну, японцы, он считает Курилы своими островами. Что дальше? Ну, считайте. Вопрос же, как это отражается на ведении боевых действий. И вот здесь действительно эти вопросы без ответа, а в принципе разница, о которой ты говоришь, наглядно озвучил Мадьяра, который возглавляет беспилотные войска киевского режима, он сказал, что они задействованы на 14%, потому что не хватает беспилотников и всего остального, недофинансирования, вот если бы нам давали больше, мы могли бы наносить в 7 раз больше ударов. То есть проблема существует, и она именно в том, что они не могут, они хотят, но не могут. Не дают им больше денег и всего прочего. Ну, какие там договоренности у кого и с кем судить бесполезно, потому что, ну, это гадание на кофейной гуще. Да. Вот. Но мы видим результат, что в результате того, что мы можем, но не делаем, Киев не может, но желает это делать. Вот мы месяц или полтора назад, может больше, говорили о том, что чем дальше, тем больше Киев будет наносить удары по гражданской инфраструктуре. Uh-huh. Что, естественно, ну, у нас опять, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, вот начали бить по НПЗ, мы их начали защищать. Количество ударов по НПЗ, эффективных ударов, снижается. Вот, они восстанавливаются, вступают в работу, но это западные источники подтверждают, что объемы производства нефтепродуктов в России растут. А... Начинаются удары, мы тогда говорили, они будут бить по кондитерским фабрикам, по хлебзаводам. Пожалуйста, вчера прилетело в Новороссийский по хлебзаводу. По 15-й школе это уже понятно, это обычное дело там. После Старобельска уже никто не удивляется. Понимаешь, это вот почему я говорю, что тут делить нельзя. Ну тогда в колледж Старобельск тоже их. Ничего, разметелили же вдребезги пополам. Я уже слышал там разговоры о том, что надо бить по общежитиям университета Даля, потому что там войска. Ну, простите, я в этих общежитиях неоднократно бывал, приезжая в университет Даля. Там, вообще-то, студенты. Ну, если меня считать войсками, то, ну, да, тоже бывают. Да, волонтеры там ночуют, всякое бывает. Ну, везде ночуют. Можно бить и куда угодно. Потому что волонтеров тысячи, и они останавливаются где угодно. И в частном секторе, и в жилых домах, и в больнице приезжают. Это такое объяснение, знаете, чтобы хоть что-то за уши приволочь. Вот. Но удары по гражданской инфраструктуре будут увеличиваться, да, и вот я пока не видел, а куда они не били. Вот что такого? По резиденции Путина били? Били. По Кремлю били? Били. По вот, НПЗ, по атомным станциям, по гражданским объектам бьют? Бьют. Причем сказать, что случайно, уже нельзя. Старобельский колледж выносил не один случайно павший туда дрон. Поэтому вот пока не видел. По ГЭС бьют. Я уж не знаю, там, естественно, по мостам.
0: То есть ты считаешь, что нету таких целей, да, по которым Украина может, но не наносит удары?
1: Пока не видел. Ну вот не попадалось.
0: Скоро вернемся.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник».

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
4: Так, ну что, про глобальную войну давай поговорим. Значит, глава Страткома, есть такое, значит, Стратком, стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Адмирал Ричард Коррелл заявил, что региональных конфликтов больше не существует. Региональных конфликтов больше не существует, так как любое современное военное столкновение мгновенно приобретает глобальный характер. Значит, что имеется в виду? Во-первых, информационная среда. Но мы знаем, да, так сказать, тут чихнуло, по всему миру слышно. Любое локальное столкновение мгновенно масштабируется, приобретает мировое значение в глобальном информационном пространстве. Второе, размытие технологического доминирования. По словам вот этого самого адмирала, США больше не могут рассчитывать на абсолютное доминирование в какой-либо из сред, поскольку противники активно развивают свои технологии. Вот это любопытное признание. США не могут рассчитывать на абсолютное доминирование. Третье. Взаимосвязь боевых сред. Кибероперации теперь напрямую влияют на космос, на космические системы связи. А космические датчики управляют кинетическим оружием на Земле. Кибер влияет на космос, космос влияет на Землю. Значит, полноценной боевой средой стал и электромагнитный спектр. И четвертое, искусственный интеллект. Нации, которые первыми полноценно внедрят и в разведку, логистику, и управление войсками, получат экзистенциальное военное преимущество. При этом ИИ уже стал неотъемлемой частью ведения боевых действий. Ну, что с информацией понятно, наверное.
5: Ну, знаешь, здесь в одну телегу класть не можно, коня и трепетную лань. Адмирал вбил в кучу все. Знаешь, то есть вот даже разбирать тяжело, потому что по мере развития научно-технического прогресса то, о чем он написал, было всегда.
4: Ну да, но он говорит, что теперь любой региональный превращается в глобальный.
5: Вот. Ну, после двух мировых войн, знаешь, как-то говорит, что сегодня, ну, может, еще с Первой мировой войны, да, может быть, еще там с Наполеоном, когда Объединенная Европа воевала с Россией, ну, тоже как-то вот вполне себе мировая война. Что касается вот доминирования американского и всего прочего, отчасти он здесь прав. Может быть, он неверно сформулировал. Я попробую так, как я понял. Раньше проблема заключалась в том, что слабые всегда проигрывали. То есть большая страна, мощное государство, империя, обладающая большим количеством денег, ну, и технологий, и возможностей, строила очень большие корабли, очень большие пушки, вот в большом количестве. И сопротивляться этому было невозможно. Сейчас развитие технологическое уже дошло до того, что всем этим вот громадным линкорам, крейсерам, авианосцам, стратегическим бомбардировщикам и так далее может противостоять дешевые дроны, например. Вот как мы до этого говорили, мины морские. То есть началось-то тоже не сегодня. Американцы пытались Иран задавить еще в прошлом веке. У них не получилось, потому что флот не смог подойти к иранским берегам. Они были заминированы. И оказалось, что большой флот не так уж всесилен. После этого появились ракеты, которые тоже достаточно дешево и успешно поражали американские, ну, любые другие корабли. И тоже стало понятно, что, конечно, ты не будешь там 14-миллиардную посудину подставлять под ракету стоимостью в 300 тысяч долларов. А теперь появились еще и дроны, которые вообще стоят, простите меня, на порядок дешевле ракет, а закошмарить могут очень много. Корабль не утопят, но боеспособности лишить вполне способны. Но если там сотня дронов упадет на палубу авианосца, там никто летать не будет. Пусть даже он будет по-прежнему на плаву и будет отстреливаться. То есть проблема есть. Проблема в том, что большие государства уже утратили преимущество перед маленьким. Ну, думайте, март, апрель, май, июнь, июль, август. Соединенные Штаты вместе с Израилем не могут додолбить Иран. Причем не то, что додолбить не могут, они вообще ничего не могут.
4: Ну, как тебе сказать? Вот опять вопрос. Значит, вот додолбить. Ну что, они там сильно долбили?
5: Нет, ядерное оружие не применялось.
4: Ну, не применялось.
5: Стратегические бомбардировщики применялись, глубинные бомбы применялись, по энергетике били, по мостам били, по всему били. Трамп уже рассказал, что военно-морской флот уничтожен, военно-воздушные силы уничтожены. Ну, я не знаю, а что? По резиденции били, правительство убили. Основная цель была сменить режим и навсегда ввергнуть Иран в каменный век. Ну, не ввергли. Сопротивляются точно так же, как сопротивляются в начале конфликта.
4: Не знаю, напишите, вот что думаете вы по этому поводу. Вот давайте, США и Иран, да, США и Иран. Вот не смогли в смысле, или не хотят долбить? Вот не смогли или не хотят, а? Напишите, пожалуйста, нам. Что думаете по этому поводу? Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Потому что у меня складывается ощущение, ну, что это все ни шатко, ни ва. Ну, Израиль, мы с тобой говорили, значит, Израиль, да, в первые дни, значит, наносил удары. Потом перестал. Потом опять перестал. Потом один раз, значит, шарахнул. Потом, говорит, нас США попросили, значит, больше не наносить. А Иран точно так же. Иран точно так же. Имеется в виду, что потенциал стран... потенциала стран достаточно для того, чтобы, ну, стереть с лица земли. Ну, там есть не стереть, но нанести то, что называется, как там, неприемлемый типа ущерб. У Ирана достаточно для того, чтобы в отношении Израиля это сделать. У Израиля достаточно, чтобы в отношении Ирана это сделать. Значит, у США точно достаточно для того, чтобы и в отношении Израиля, и в отношении Ирана. Но никто это не делает. Ну, как бы так вот, так сказать,
6: а вот
4: войнушка.
6: Хохма в том, что это то, о чем мы постоянно говорили. До тех пор, пока рядовой пехотный Ваня не зайдет на эту территорию, ты ее контролировать не сможешь. Американцы сделать этого не могут. Они понимают прекрасно, что пока они не введут наземный контингент, Иран будет сопротивляться. Дронов у него хватит. Все. Вот это то, на что Трамп не был готов. Американцы не готовы. Израильтяне, естественно, не готовы. У них людей не хватит. И выясняется, что обомбить ты можешь до посинения. Ну, побомбил, и дальше что? Ничего. Вот почему у Израиля однозначно ракет не хватит. Мало того, почему вот, говоришь, прекращают. А если бы это не прекращалось, уже бы ни одной ракеты «Патриот» у Соединенных Штатов бы просто не было. Их и так осталось меньше 1000 штук. По разным оценкам 400, 600, 800 называется. Больше 800 не называет никто. Ну, простите меня, это вообще ни о чем. Вот. Зеленскому уже в них отказывают прямым текстом.
4: Тут у США-то есть опыт Японии, да, вот я сейчас уточнил, когда были введены военные, ну не Ваня в данном случае, а Джон там, например, mm-hmm. да, пехотинец.
6: Ну да.
4: Но после капитуляции. Не как бы не во время боевых действий, а после, так сказать, Хиросимы, Нагасаки, все было, Япония капитулировала, и тогда вошел военный контингент.
6: Да. Но до этого военный контингент участвовал в боевых действиях, занимал острова и так далее и тому подобное. Здесь попытки были, войска перебрасывались, но реальная оценка показала, что несколько десятков тысяч зеленых беретов, морпехов, парашютистов не в состоянии взять под контроль не то что Иран, а даже какую-то провинцию. И вот возникает вопрос, а как ты ее будешь контролировать? А никак. А дроны у противника есть? Есть. А сколько ты готов терять пехотинцев? Не готовы терять. А что тогда изменится? А ничего не изменится. Беспилотники перестанут, не закончатся. Их можно собирать, как говорились директор Rheinmetall, в любом гараже. Uh-huh. Да, и они не менее успешно закошмаривают страны Персидского залива, которые тоже давят на Соединенные Штаты. Сколько? 40 раз Трамп объявлял о победе за вот эти 5,5 месяцев. Ну вот, отсюда же причины, по которым то прекращают бить, то начинают снова. И когда я говорю, вот, что поражение, по сути, США и Израиль получили. Ну, Израиль, ладно, в данном случае, там, каким бы важным он ни был, все равно так все упирается в Штаты. Предложение последнее американское. Причем они же умные ребята, они прямым текстом это говорят. Что было как до войны. Здорово. А зачем тогда войну было начинать? Да, да. То есть ничего. Мы хотим, чтобы было так, как было до 28 февраля. Так это поражение. Просто Иран теперь не хочет. Иран хочет гарантий. И снова упирается все то, о чем мы говорили с киевской хунтой. Проблема та же. Давайте, выводите войска, потому что ну, мы не уверены, что вы сейчас закончите, а через полгода не начнете. Причем у Ирана же есть на это основание, потому что предыдущие бомбардировки были год назад, летом 25-го года. И тогда было объявлено американцами, этот, даже когда уже и нынешние боевые действия начались, у них на сайте Белого дома висело объявление, датированное июлем 25-го, о том, что Иран навсегда лишился возможности создавать ядерное оружие.
4: Да.
6: То есть вот проблема.
4: Конечно же, не смогли, пишут наши слушатели, сделали бы, если бы могли, без использования ядерного оружия, что было бы катастрофой. Амеры реально отстали от жизни, сионисты надеются на сильного старшего брата в той же луже. И еще одно сообщение. Не могут, они выгодно стало. Рассчитывали на венесуэльский сценарий, не получилось, а продолжать далее невыгодно.
6: Ну, это разумно. Ведь военные действия Соединенные Штаты ведут не для того, чтобы, простите, согреться, а для того, чтобы получить выгоду.
4: Ну,
6: раз невыгодно, значит, извините, да. Невыгодно отправлять солдат на смерть, невыгодно тратить лишние деньги.
4: Да, но вернемся к вот этой схеме еще, к адмиралу.
6: Да.
4: Значит, вот эта история, значит, кибер, ну, в смысле, хакеры, космос, космос-земля. Ну, в смысле, земля, кинетическое оружие. Тут, то, что запускал. Вот это вот...
6: Нет, ну, он прав в том, что мир становится, чем больше развивается, тем теснее он становится. Потому что появился космос, появились ракетное оружие, а все остальное, это уже, понимаете, вот так, вишенки на тортике. Ну, появились, что компьютеры уже были, интернет уже появился. Ну, появился искусственный интеллект. Что он позволяет? Он позволяет обрабатывать просто больше информации в единицу времени. Теперь это делают не люди, теперь это делает искусственный интеллект. А до этого это компьютеры делали точно так же. Тоже был типа, прорыв колоссальный. Ну, что изменилось? Стало еще хуже жить. Вот, по сути дела, все опять же упирается в вот ту же проблему, которая была и возникла на территории хунты с логистикой. Что до тех пор, пока вот, все по заветам кота Леопольда, ребята живут дружно и мирно, все это работает. Но как только что-то, не дай бог, пошло не так в отдельном кусочке мира, рушится все на свете. Опять же, война, вот, адмирал приводит пример на Украине. А почему не в Персидском заливе? Как раз вот Персидский залив оказал влияние на все, на весь мир. Цены на топливо, а это сразу касается всего. И инфляции, и уровня жизни, и зарплаты, занятости, и чего угодно. Удобрения, это урожай. И там за собой все это тянет. Там же не только топливо. А, соответственно, продовольственная безопасность в мире и так далее. Потому что если там где-то в Черном море утопили танкер с зерном, ну, да. А простите, когда удобрения не получены всем миром, а это именно и происходит из-за Персидского залива, значит, в следующем году у кого-то проблемы. Вот сейчас уже там сеют, выирают и так далее, там вносят удобрения, ну, уже не внесут. Значит, получат меньше урожая. Вот это, да, это проблема действительно глобальная. И действительно вот вроде бы региональный конфликт, в котором, ну, если в боевых действиях на Украине так или иначе задействовано ну, больше 60 государств. А в Персидском заливе, простите меня, формально три. Ну, там косвенно жертвы появились. Ну, еще кто-то вписаться. Там Пакистан что-то рассказывает с Саудовской Аравией и Турцией. Вот, ну, пока на бумаге. Но все равно это не те масштабы. Ну, а последствия ощущает на себе весь мир. И в этом отношении адмирал прав. Да, региональные конфликты все больше приобретают характер глобальных. Причем здесь нужно учесть еще и то, что, о чем генерал промолчал, слабые государства, благодаря Ирану и вот этой практике почти полугодовой войны, получили абсолютно безукоризненный сценарий противодействия. То есть на тебя напали, не пытайся противостоять этой армии, ты не выстоишь. У тебя нет этих самолетов, подводных лодок, авианосцев, нет такого количества денег, бомб и ракет. Бей в слабые места, что Иран начал делать. Он начал бить по странам Персидского залива. Он блокировал поставки нефти, которые напрямую к боевым действиям США не имеют отношения.
4: Но в этом случае как бы действительно из регионального превращается в глобальный там, путем расширения, да, или путем как это, ну, типа глобальности игроков, да, масштаба этих самых игроков. Ну, Америка масштабная страна, мягко говоря. Иран тоже, так сказать, ну, региональная, да, держава большая, от которой зависит весь мир за счет, значит, этой лужи по соседству. Но касается ли это маленьких возможных конфликтов? Ну вот, например, Таиланд там с Камбоджей этого, Лингам этот, значит, все не могут поделить на горе, фаллический символ этот, за него постоянно сражаются там. Это же не значит, что эта история превращается, так сказать, в...
6: Она и не превратится, нет, здесь вот тоже адмирал лукавит. До тех пор, пока в каком-то региональном конфликте не заинтересована мировая держава, он региональным и останется. Об этом даже не узнают, никто не напишет. И ну, разве что кому-то нечем будет заполнить полосу. Вот узнают, а вам будет скучно, ну, расскажут. Не расскажут, значит, этого не было. Они там все друг друга перебьют, никто об этом не узнает. Ну, представьте себе, сейчас там в Африке мочатся два государства, об этом просто не пишут. Ну, они исчезнут с лица земли, исчезнет миллион человек, и действительно никто не узнает, и никакого влияния это ни на кого не окажет. Но вот если туда впишется какая-нибудь мировая держава, по каким-то своим причинам, интересно ей будет. Вот, может быть, все что угодно. Потому что ответ маленькой державы может быть действительно совершенно неадекватным. Понимаете? Ведь никто не отменял религию, вот, там какую-то свою родственную связь, еще какие-то. Сейчас люди рассеялись там, из любой даже маленькой страны там, по всему миру. Дрон в состоянии приобрести кто угодно, где угодно. Вон там немцы поймали в Лейпциге, там, в аэропорту, дрон возле самолета, который там из Киева прилетел, транспортное оружие возил. Вот. И вот теперь тоже. Оп, а что делать? Ну, на русских повесить, понятно, попробовали, но плохо получилось, потому что в первых новостях, я их читал, вот немцы писали о том, что дроном управлял кто-то из наземного персонала вот этого украинского самолета. Когда дрон был обнаружен, он там его посадил. Но неважно. Речь о другом. О том, что... А если вот маленькая держава ответит терактами по всему миру? С теми же самыми дронами, которых везде полно. Начините его взрывчаткой, да вообще 5 секунд. Начнут охотиться за американскими туристами, еще за кем-то. Ну, понимаете, это действительно сразу приобретает глобальный характер. Страна, может быть, там плюнуть некуда. Но вот такой ответ, что американские туристы по всему миру. И вот их начнут мочить на туристических маршрутах. Что прекратите на нас, мы так сопротивляться не можем, но мы будем ваших граждан уничтожать. А заодно и всех остальных. Что ты будешь делать? Вот даже ты сотрешь страну с лица земли. Не факт, что теракты прекратятся. То есть это колоссальная проблема.
4: Так, еще одно, она у нас не заявлена, но можно обсудить, предлагаю, по крайней мере. Хотя, что тут, Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. Сегодня
6: через Белоруссию, да?
4: Через, да, на территории Беларуси. В Россию вернулись 8 человек, на Украину 7 граждан. Большинство возвращенных составляют пенсионеры и люди с инвалидностью. Лиц, которые уехали в соседнюю страну еще до начала полномасштабных боевых действий и не могли вернуться домой из-за проблем со здоровьем или документами, это все как бы вот в официальном. Гуманитарная миссия прошла при непосредственном участии региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. Напомню, что утром на этом же пограничном пункте Беларусь стороны перепровели обмен телами погибших военнослужащих.
6: Ну, это то, что можно только приветствовать, и не совсем понятно, почему так много времени потребовалось для того, чтобы провести это вот на таком государственном уровне. Потому что до начала спецоперации это был нормальный процесс, которым занимались республики даже на уровне полевых командиров. Угу. То есть оттуда обменивались колоссальным количеством людей. Вот, их даже зачастую учесть было невозможно. Но вы же понимаете, противостояние идет, ну, это гражданская война. Ну, не секрет, в моем окружении ближайших друзей масса там братья по разные стороны мушки воюют. Соответственно, их родители, дети, они постоянно перемещаются, кто-то к кому-то хочет попасть через линию фронта. С началом СВО понятно, что таких людей стало в 1000 раз больше. И они зачастую, ну, я просто вижу, что вот наши, из-за того, что закрыли Шереметьево, это вообще стало катастрофой. Угу. То есть у нас странное отношение. Знаешь, гастарбайтеры из Средней Азии у нас едут широким потоком. Пожалуйста, делай, что хочешь. Проводят теракты с их участием, прям масштабнейшие. И это не возьмем никакого действия. А потенциальных граждан Украины, ну, граждан Украины, ну, все, до свидания. А там колоссальное количество людей, например, у которых по достижении 45 лет не оказалось действующих документов. Угу. Как их? Ну и ко всему прочему, действительно, когда начались боевые действия, люди бежали куда могли. Масса из них оказалась в Европе. Сегодня они попасть на территорию России не могут. Ну и наоборот. То есть это реальная проблема. То есть разделенные семьи. Был же недавно благополучно разрешившийся скандал, когда мать не могла к своему сыну из Европы. Сын воюет у нас несколько лет уже, вот, а мать к нему не пускает. Ее в Шереметьево заворачивают. Возникли, но опять же, в ручном режиме решили. Конкретно эта проблема решилась. Но таких же проблем тысячи, десятки
4: тысяч. Да, это же системный характер.
6: Вот, и это вот стоило бы делать действительно через Красный Крест, гуманитарные организации. Потому что действительно... Каким-то образом, причем и третьих стран именно, нейтральных, потому что, ну, честно говоря, я...
4: Слушай, а ты же в курсе, много людей вот такого рода гуманитаркой занимаются? Вот волонтеры, мы знаем, значит, собирают деньги там, собирают оборудование, технику закупают, туда отвозят необходимые что-то там, так сказать, товары первой необходимости и прочее, прочее. А вот такие гуманитарные вопросы много желающих решать на добровольной основе?
6: Желающих...
4: На добровольном смысле безвозмездно, бесплатно.
6: Желающих решить море. Люди не могут решить, называть, часть из них об этих обращений доходит до меня, там, до Юры Подоляки. Еще говорят, ребята, вы же можете только в индивидуальном порядке, только в ручном режиме, потому что все равно без МИДа, без миграционных служб, ну, естественно, государственного механизма, ты это не решишь. Решить, ребята, это очень тяжело. Каждый раз в индивидуальном порядке. Вот у меня сейчас за границей находится человек, который до 14 года, его родители, я просто знаком с этой семьей, выгнали сразу, ну, многие так делали, сразу же понимая, что к чему, детей отправляли куда угодно. Вот его отправили за границу, он там утерял свой украинский паспорт. Он хочет в Россию, у него он ни одного дня с этой хунтой не имел дела, он, собственно, совершеннолетним стал за границей. А как ему в Россию попасть? А никак. Вот все, затык, который месяцами, уже полгода решается, может быть, решится. Но опять же в индивидуальном порядке. Частники эту проблему не решат. Невозможно решить сейчас. Вот пока это было до начала СВО, еще можно было. Вот через нет, ДНР, вот, ЛНР вот, и так
4: я
6: далее.
4: Я имею в виду, знаешь, что это может быть какой способ? Не знаю, это просто сейчас вот с кондачка, что называется, да, вот такая идея вглубь. Ведь хорошо, если в ручном режиме разовые случаются, но вот нужно собрать, может быть, вот эти частные случаи в общую таблицу Excel, понимаешь ты? И идти с этой общей таблицей Excel.
6: Эта общая таблица пугает чиновников значительно больше. Вот, потому что, понимаешь, в индивидуальном порядке это может быть и проверка ФСБ, и еще где-то. И кто это все будет делать? Кто их все будет проверять? А у нас же не секрет, что, ну, простите, контрразведка и в целом в силовые структуры недоукомплектованы. Масса территорий прибавилась, на них надо работать, а работает, простите, людей-то больше не стало принципиально. Ну, постоянно приходится работать же, контактировать. Этот в командировке, этот в командировке. Это командировки длительные, по несколько месяцев. Вот эти дырки закрывают. Там люди ночами не спят. Причем это вот без всяких дураков, я не пытаюсь никого оправдывать. Но суть в том, что у всех, у миграционной службы такие проблемы. И в судах, в прокуратуре. Я вон к следователю в Питер ездил, там нужно было помочь ребятам тоже, знакомым, как раз волонтерившим на Луганске. Захожу к следователю, так между делом на столе, у него там благодарность. Горловка, там, 23-й год и так далее. Вот командировка полугодовая, ну, практически на линии фронта. Ее тут не было, кто ее заменял? Да никто. Вот Следственный комитет точно так же там работает. То есть эта проблема, она колоссальная. Никто же не думал в 22-м году, что в 26-м все будет точно так же. Никто заранее не набирал, не увеличивал количество курсантов, студентов, абитуриентов, чтобы они там через 3-4 года с высшим образованием заняли вакантные должности. Ну все, нет людей.
4: Так, ну что, спасибо. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. До следующего четверга тогда, да?
6: Скорее всего, заочно. Я уезжаю туда.
4: А, да? Ну, будем надеяться, что заочно выйдешь к нам на связь и расскажешь. Все, спасибо большое.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Глава Минфина США пообещал невиданные ранее меры экономического давления на Иран. Шутку рассказал о сотрудничестве с Кубой в сфере кино и культуры. Подробности далее. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Кроме того, как информирует ведомство, корректировки в расписании рейсов возможны в Калининградском аэропорту из-за ограничений в ряде районов Ленинградской области. Статус рейса также можно уточнить на онлайн-табло. В Приднестровье рекомендуют Молдавии изъять учебники истории для 9 и 12 классов, которые реабилитируют фашистских преступников, заявили в Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. В новом молдавском учебнике «Румынская всеобщая история» для 12 класса замалчиваются преступления фашистов и обеляется личность союзника Гитлера, румынского диктатора Иона Антонеску. Как выяснила РИА Новости, новый учебник по истории для 9 классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, якобы стала благом для экономики республики. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. В конце июля пресс-служба Жапарова сообщила о подписании закона, определяющего дату следующих выборов главы государства. Они пройдут 27 января 2027 года. План президента США Дональда Трампа по продаже истребителей F-35 Турции спустя месяц после анонса фактически зашел в тупик из-за требований американского законодательства об отказе от российских систем С-400, сопротивления израильского лобби и скептицизма в Конгрессе США, сообщает портал «Семафор». Анкара была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракет системы С-400. Турция неоднократно заявляла, что считает это решение несправедливым и продолжает переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Глава Минфина США Скотт Бессон пообещал невиданные ранее меры экономического давления на Иран. «На следующей неделе будут новые объявления», — сказал Бессон каналу Newsmax. Он добавил, что это будет комбинация невиданной ранее экономической изоляции и продолжающейся блокады в Ормузском проливе. Куба и Россия активно работают над совместными проектами в сфере культуры, среди которых выделяется сотрудничество в области кино. В декабре на острове состоится премьера совместного фильма «Гуантанамера», рассказал РИА Новости спецпредставитель российского президента Михаил Швыдкой. «Гуантанамера» российского режиссера Сергея Макрицкого – это боевик, снятый на Кубе. Он стал первым крупным совместным кинопроектом Гаваны и Москвы с 90-х годов. Кроме того, Россия, по словам Швыдкова, поддержит создание документального фильма о жизни Арнальда Тамая, первого кубинского и латиноамериканского космонавта, совершившего полет в космос вместе с советским космонавтом Юрием Романенко. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. В ближайший час на прямой связи со студией бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, мое почтение, здравствуйте. Знаете, Николай Янович, впечатлил ваш последний пост в телеграм-канале, где вы отвечаете на вопрос о предательстве в кавычках. Я процитирую лишь одну строчку. «Вы живете сейчас значительно хуже, чем жили в 2013 году». Это ваши слова подтверждают цифры, безусловно. По оценкам и аналитиков, и с украинской стороны говорят о том, что страна нуждается там в порядка 52 миллиардов долларов международной помощи. Это только для поддержания макроэкономической стабильности и установления критической инфраструктуры. Вот по, итогам 2026 года. Вопрос такой, а кто-нибудь вообще задумывается на Украине об экономике, о будущем, понимая, что, наверное, и весь бюджет сегодня украинский состоит лишь из помощи партнеров, скажем так, но ведь и партнерские карманы тоже рано или поздно окажутся пустыми.
3: Ну, я абсолютно со всей ответственностью хочу сказать, что никто в Украине, ни так называемый президент, который уже не является 2 года президентом юридически, если рассуждать, ни так называемый премьер-министр, случайно абсолютно человек, ни депутата, ни министра, даже не ставят перед собой, скажем, простой вопрос, а как вот этот народ, который сейчас там проживает на этой территории, будет жить хотя бы через 5 лет. Вот просто так задался вопросом. Что будет через год, через 2, через 3, ну через 5 лет? Нет, такой вопрос не задается. А я его себе задаю, потому что я его задавал, когда работал в правительстве, когда работал в Верховном Совете. Всегда и постоянно. Потому что если сейчас смертность превышает вот только на той территории, которая контролирует киевский режим, 540 тысяч человек в год, а рождаемость около 120 тысяч, то очень легко можно предположить, что произойдет через 5 лет, да через каждый год. Если задачи, которые ставит Зеленский перед своими, так сказать, ну, участниками этого организованной злочинной группировки, преступной группировки злочинной на украинском море, 400 тысяч мобилизовывать ежегодно. И в течение вот этих лет 400 тысяч они набирают каждый год. Вот куда? Вот простой вопрос, который любой человек может спросить. А куда деваются вот эти 400 тысяч на 4 умножим 1 600 000? Вот куда эти 1 600 000? Что армия киевского режима увеличилась на 1 600 000? Нет, она не увеличилась. Она как была там 700 порядка, 700 тысяч, так она и осталась. Так куда же те 1 600 000? Никто не вернулся, потому что никого не возвращают, за исключением инвалидов. Возвращают трупы в мешках. Но вот я просто знаю об этом, что киевские власти даже не проводят идентификацию, элементарную идентификацию. Просто закапывают и все. И не сообщают родственникам, не публикуют списки людей, которых, трупы которых или тела которых возвратили. Так что никто не задумывается, а что будет с энергетикой? Вот, например, я несколько цифр приведу. Обычно их очень плохо люди воспринимают, цифры. Да, лучше всего такие простые фразы, которые там рисуют либо в красивом свете, либо наоборот в некрасивом. Но я все-таки привык цифрами оперировать. Вот потребление электроэнергии на каждого человека, среднее потребление, да, из чего, собственно говоря, многие расчеты делают, составляет 1 киловатт по мощности электроэнергии. Uh-huh. Что это означает? Это означает, что семья, например, 4 человека или 5 человек, должна иметь мощность, производимую мощность в стране примерно 5 там, киловатт. Так, 5000 киловатт. Так, значит... Ну, скажем, рассуждаем так, что, может быть, вы посчитаете свой холодильник, там, электроплиту и скажете, да нет, я 5 не потребляю, я потребляю 4 тысячи. Ну, а вы на троллейбусе ездите, а в метро вы ездите, а вы продукцию покупаете в магазине, она же тоже без электричества не получается. А вот средняя оценка, значит, на 1000 киловатт, да? Точнее, 1 киловатт, я прошу прощения. 1 киловатт, а просто уже конец дня рабочий. Так вот, что такое 1 киловатт? Это значит, на 1 000 000 нужна 1000 мегаватт мощности. Так? На 10 миллионов 10 тысяч мегаватт мощности. Почему я эти цифры привел, сейчас поймете. Потому что вот недавно Шмыгаль выступает, это министр топлива и энергетики страны, и бывший премьер там на протяжении 6 лет. И говорит, вот, значит, перед нами стоит задача подготовки к зиме. Вот сейчас у нас есть 12 тысяч мегаватт мощности электрической, так? Нам надо 10 тысяч мощностей восстановить и 3 тысячи новых построить. Он говорит, это в августе месяце, зима наступит через 3 месяца, грубо говоря. Но мы проанализируем это с точки зрения реальной численности населения Украины. Значит, если вот 12 тысяч он сейчас производит, и люди как-то выживают, но сколько может быть численность населения сегодняшней Украины? Ну, где-то там, ну, может быть, 18-20 миллионов, да? А было сколько в 42-м году до государственного переворота? 42 миллиона. Вы можете найти такую страну в мире, сейчас в мире, да, которая бы за 10 лет, грубо говоря, уменьшила численность своего населения с 42 миллионов до 20 миллионов, ну, примерно 20, ну, наверное, меньше. Сейчас реально, вот судя по производству электроэнергии. Ну, что еще можно говорить? Ну, абсолютно по всем показателям, ну, с продолжительность жизни, значит, у нас мы чемпионы по смертности, абсолютнейшие чемпионы по смертности. Минимальная продолжительность жизни там даже в Африке уже, так сказать, нас обогнали. И это без учета потерь, которые занижаются. Потому что Зеленский считает, что погибло 50 тысяч человек за 4,5 года. Вот он на полном ясном глазу он заявил на пресс-конференции. 50 тысяч. И вроде в Украине никто не возражает, как ни странно. Мне кажется, одних только те передали вот за последний год около 20 тысяч. Словом, вы задали вопрос, кто-то размышляет над будущим? Никто не размышляет. Потому что в основе будущего первое являются люди. Это тот ресурс, который обеспечивает производство, поддерживает инфраструктуру, занимается социальным вопросом. Это культура, образование, здравоохранение. Это же люди, люди. Так? Вот. То есть вот для начала, скажем, закончится военный конфликт, наступит мир, возникнет вопрос. А кто будет поднимать страну? Вот если даже считать, что 20 миллионов сейчас проживает, да, то 12 миллионов из них пенсионеры. Остается 8. Ну, скажем, тоже так на 2 поделим, потому что там же и дети, и там, так далее. Да? Останется там, ну, может быть, 3,5, может, около 4 миллиона. А у нас было 24 миллиона, участвовав в народном хозяйстве. 24 миллиона, 4 миллиона. Кто будет поднимать страну? Кто будет восстанавливать мосты, сооружения, заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, строить электростанции и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот уровень потребления электроэнергии – это вообще мизер. Он не характерен, он характерен, ну, я не знаю, может, для Судана, может быть. Трудно сказать, я не смотрел просто, можно посмотреть. Но это минимум, минимум. Потому что реально, вот почему она упала? При нас было 50 там, тысяч мегаватт, да? Сейчас 12. Почему упало? Да потому что ничего не работает. А что это, кстати, означает? Вот что, скажем, производство электроэнергии упало в 5 раз. Что это означает? Что было, например, 5 станков, так, осталось 4, остался 1. Ну, такая же пропорция, да? Было 5, осталось 1, условно скажем. Было 5 рабочих станков, стало 1. И они все рассказывают, что растет ВВП. Вот. Вы знаете, что, Денис, очень интересно? Ну, я вал внутренних продуктов, много лет занимался и посвятил много лет своей жизни, скажем, от работе над увеличением вал внутренних продуктов страны, улучшением его структуры. Вот. Вот они рисуют, вот все время рост ВВП там у них там и на 2%, на 4%. Я задаю простой вопрос. Как можно без электроэнергии что-то производить? На лошади перевозить грузы, да, какие-то, и засчитывать это в рост ВВП. На чем? Если нет электроэнергии, что они производят больше? Ну, словом, короче, идет абсолютное очковтирательство. Интересно, что, значит, международные организации, такие как Международный валютный фонд, там Всемирный банк, которые всегда очень тщательно и внимательно смотрели, когда рассматривали вопросы кредитования Украины. И не позволяли химичить. Был даже известный афера, когда Ющенко был премьер-министром, чтобы получить кредит, он дал команду и, значит, увеличили там рост ВВП, там, и, соответственно, объем номинали ВВП, так, там, насколько-то, да. И вот его разоблачили. Это был скандал исключительный. Ну, там начали выдумываться различные, так сказать, всегда можно, так сказать, скажем так, закамуфлировать вот эту приписку, да, там, скажем, некорректный подсчетом какого он дефлятора там и так далее. Ну, этот специальный вопрос, они людей вообще не интересуют. Но, тем не менее, в общем, все это химия, да, которую сейчас киевские власти подставляют, непонятно для чего, не может, скажем, ответить на простой вопрос. Куда же идет Украина сейчас? Вы совершенно правы, что пока 3/4 бюджета финансируется извне, можно ни о чем не думать.
2: Вот
3: И вот.
2: учитывая, Николай Иванович, простите, что перебиваю, в подтверждении ваших слов и мысли меня, конечно, поражает, как с той стороны громогласно говорят о испытаниях собственной баллистики, о производственных мощностях. И, честно говоря, удивительно, как это принимается теми, кто остался, те, кто проживают на территории Украины до сих пор. Вот неужели понимание того, что точечные российские удары, в принципе, убивают инфраструктуру, можно верить в развертывание заводов, дополнительных мощностей под украинскую баллистику?
3: Вы знаете что, Денис? Ну, я-то, в общем-то, неплохо знаю, значит, структуру нашего ОПК в том числе. Нельзя относиться, так вообще-то говоря, ну, с каким-то, ну, относительным недоверием к этим данным. Ну, во-первых, Украина была в Советском Союзе в советское время центром, скажем, космической, ракетной техники, да, знаменитые Южмаши, Южмаш, я имею в виду, знаменитая КБ «Южная», огромный комплекс сопутствующих предприятий по производству твердого топлива и жидкого топлива ракетного в Павлограде, в других городах Украины. Это была развернутая, очень большая, серьезная система. Разумеется, Советский Союз ее строил в свое время для общегосударственных целей, естественно, не для Украины. Но, тем не менее, в какой-то степени сохранились кадры, в какой-то степени сохранились технологии, потому что производилась, ну, вся баллистика производилась в Украине. Мы спутников запускали, создавали там по 300 штук в год. Так что сохранились люди, сохранилась технология, сохранились производства. Причем, поскольку это все были оборонные производства, которые строились в советское время, они строились с учетом возможной ядерной войны и располагались на больших глубинах, подземное производство и цеха. Я не уверен, что эти цеха пострадали и были

0: И американцы, в общем-то, все это подхватили. Тут я, конечно, не отношу это насчет там какого-нибудь Тиллермана, который вместе с Миндичем руководят Фаерпоинтом, да, и которые выступают и рассказывают, что они то там произвели. Тут есть два варианта. С одной стороны, это, значит, может быть участие какое-то в западных проектах, реализация там английских каких-то разработок, американских, а наша только, может быть, апробация. С другой стороны, это, может быть, какие-то разработки еще советские, которые были в свое время, значит, не до конца доведены. Ведь, слушайте, развал Советского Союза произошел мгновенно. Я помню, Южмаш работал на полную мощность до 92-93 годов, пока не рухнуло все. Ну и дальше мы же поддерживали Южмаш, по крайней мере, все время старались поддержать, имея в виду, конечно, мирное производство прежде всего. Вот вторая часть – это может использование, как я уже начал говорить, каких-то своих разработок, но, естественно, уже на новом уровне, с учетом там всяких пуантиров, с учетом всяких там искусственных интеллектов, с участием западных специалистов, которые в этом деле активное участие принимают. Поэтому относиться надо к этим разговорам очень серьезно. Заниматься надо очень серьезно, потому что они поставили перед собой цель в 2027 году выйти на уровень дальности 5000 километров для баллистики. Вот. Это очень опасно. Слушайте, это супер опасно. Поэтому надо, причем они же будут, так сказать, работать не обязательно по каким-то военным производствам, как сейчас показывает вот реальные их действия, да, они вот избирают, например, какую-то торговую сеть, избирают, например, поставки бензина, нефтепродуктов, и системно по ним работают, вот уже согласитесь, больше там 2 месяцев почти, ставят задачи обесточивания там городов определенных, да, поселков, нарушения энергоснабжения. Ну и не исключено, конечно, и удары по военным предприятиям. Поэтому надо сейчас не так вот относиться, что ничего у них не получится, а относиться очень серьезно с тем, чтобы уже на упреждающей стадии пресечь вот эти все дела. И тут главное, конечно, логистика. Если ты не поразишь, там, положим, цеха, который расположен на большой глубине, вот. Но, во всяком случае, значит, сделать невозможным там работу этих цехов. Потому что все равно же на поверхность надо выходить и так далее, и так далее. Да? Вот. Вот смотрите по беспилотникам, я скажу, что вот когда Зеленский год тому назад заявил, что вот он будет производить, ну, не производить, видимо, скорее всего, получать, ну, в какой-то степени собирать, вот, миллион беспилотников, то мне казалось тогда эта цифра жутковатой. Потому что что такое миллион беспилотников? Это 3000 в сутки. 3000 в сутки – это тебе ни одна ПВО не справится. То есть, значит, ну, скажем, даже при какой-то процент поражаемости, там, 95-97%, а что такое 3%? 3% от 3000 беспилотников – это очень много. Это уже серьезное поражение на территории. Так что, в общем-то, надо всерьез воспринимать противника, причем противник нацистского плана, помогает ему вся мощная Европа. Европа мощная, это тут, я просто знаю, о чем я говорю. ВПК Европы достаточно мощная. В свое время, значит, слушайте, Гитлер вооружал вся Европа. А ВПК американцев мощнейшая. Вот. И, собственно говоря, вот ход-то боевых действий показывает, что идет же беспрерывный поток вооружения. Причем все увеличивающееся количество. Если раньше они в 2022 году рассуждали, можно ли давать летальное вооружение, нельзя, то сейчас говорят о, так сказать, предоставлении практически всех видов вооружения, как Залужный сказал, можно за исключением ядерного оружия. Вот. Что он там еще там
1: Вот
0: говорил?
1: это очень важные слова и в целом оценка происходящих событий. Спасибо вам большое. Отдельная, точнее, благодарность. Но в таком случае возникает еще вопрос. На информационных лентах эта новость появилась буквально перед нашим с вами эфиром. Reuters сообщили о предложении Украины приостановить атаки в Черном море. На ваш взгляд, такие заявления, а учитывая до этого роль Турции, их попытки, да, так или иначе вести этот мораторий, чем они вызваны, понимая, что до этого уже провокации в Черном море были?

0: ответные действия страны Российской Федерации по части нанесения ударов по портам в той же Одессе тоже мы видели. Можно ли сказать, что Украина сопоставила ущерб и поняла, что проще в данном случае заключить вот этот самый мораторий? Но и тогда хочется проанализировать нашу позицию Российской Федерации.
1: Ну, я скажу, с точки зрения, предположим, сейчас сегодняшней позиции киевского режима, ну, поставки вооружений, да, все шли в основном, там, наверное, процентов 80-85, а может и 90, все шли через морские порты. Ну, это абсолютно очевидная вещь. Никакое там зерно, там, все это, так сказать, может быть и важно с точки зрения бюджета, там, и так далее, но это с точки зрения там всего окружения Зеленского и Запада, кстати сказать, потому что Запад же принимает основные решения. Это все того не стоит по сравнению с поставками вооружений морским путем. Ну, скажем так, вот в общих чертах, значит, ну, сухопутным путем, ну, порядка 10 миллионов тонн грузов, так сказать, можно поставлять, да, примерно. Это большие объемы, ну, это же не 80 миллионов, да. Вот, это одно. С другой стороны, а что мешает российскому, так сказать, военно-политическому руководству принять решение ограничить сухопутную логистику? Ну, что мешает? Практически ничего не мешает. Тогда, в общем-то, прекратится поставки не только какого-то там, значит, необходимого житейского материала и там товаров, да, но и всего вооружения. А вот это уже будет серьезно. Тут никакая фаерпоинт тебя не спасет. Потому что, ну, я еще раз говорю, я вернусь к той теме, скажу, что, ну, может быть, что-то сами, может, они и разработали, может, что-то они сами могут и, так сказать, сделать, да, но все это не те объемы, не то качество, которое возможно при поставках серьезного вооружения из-за рубежа. Имеется в виду, прежде всего, Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты – лидер с точки зрения качества, ну, да, вооружения, количества производимого вооружения. А сейчас теперь турок взять. Ну, что турки? Вот они сейчас запланировали продать огромное количество своего оружия там 94-95 года, в том числе атакам с ракеты, в том числе, значит, скажем так, то, чего у них сейчас много, там они оценили, по-моему, в 300 или 250 миллионов долларов. Для них это порядочная сумма. А как они будут поставлять? Какими вагонами из Турции они будут поставлять все это дело? Конечно, кораблями. Ну и, разумеется, нельзя меркантильные интересы не учитывать тех же самых турок, которые, да и тех же самых западных компаний, которые, например, в лучшие годы, когда киевский режим не был еще вовлечен в конфликт, например, вывозили порядка почти 60 миллионов тонн зерновых. Можете себе представить? Это огромные объемы и, так сказать, огромные заработки. И с точки зрения влияния на мировой продовольственный рынок, это огромная вещь. И сейчас, пока они еще мало что потеряли, потому что только с 22 июля так более-менее остановился экспорт. Вот. А до 22 июля они практически каждый день отгружали там прилично, там в месяц больше миллиона тонн. Вот. Так что ясно, что чем руководствоваться. Прежде всего, это интересы, конечно, военно-промышленного комплекса, поддержание военного конфликта. И, естественно, меркантильные интересы, поскольку через порты идут основные позиции. Это продовольственная позиция, это руда, это металлургическая продукция, там окатыши. Да.
0: Николай Иванович, простите, прерву к этой теме, тогда вернемся уже после небольшого перерыва. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменила войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны.
5: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, у нас в эфире бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Николай Янович, продолжаем. Как вы считаете, киевский режим не рассчитывал на удары российских сил по портам? Мы же видим симметричность действий. Если морские дроны бьют по торговым судам, это закономерно отражается на судах и кораблях в украинских портах. И вот после таких провокаций поступает предложение остановиться. В этом нет противоречия?
6: Ну, конечно, есть противоречия. Я думаю, что если вот логика сегодняшних действий продолжится, особенно с точки зрения нарушения логистики поставки вооружений, прежде всего, то дело пойдет к миру. Потому что единственное, что может охладить, понимаете, киевский режим не думает ни о людях. Вот, политика их с точки зрения, скажем, государство, да, Украина, да, народа, народонаселения, развития, сохранения, там, ну и так далее. Это все политика разрушения государства, разрушения экономики и по существу геноцида самих украинцев. То есть поэтому им абсолютно безразлично, сколько там погибает там людей, сколько инвалидов. Вот я же начал говорить, положим, приводить цифры, кто там будет восстанавливать. Ну, вот это же их не волнует абсолютно. Ну, вот мир наступит. Зеленский 100% соберет свои, так сказать, грубо говоря, манатки и улетучится. А те, кто придут, ну, это еще непонятно, кто придет. Потому что если придут такие, как Залужный, который вот недавно выступил, это бывший главком вооруженных сил киевского режима, и заявил, что в ближайшие 50 лет главная задача для Украины – это задача обеспечения безопасности. И только после решения этой задачи можно заниматься развитием. Ну, что можно сказать? Дурак дураком. А может быть, наоборот, ну, в смысле, может, он и не дурак в таком понимании, в каком мы себе представляем дураков. Но, во всяком случае, значит, он явно не человек, не смышленый в деле государственного строительства. Потому что какая может быть безопасность в разрушенной экономике? Вот кто мне может объяснить? Экономика разрушена, самостоятельно практически ничего производить не может, и он говорит о безопасности. То есть, кто эту безопасность? Это раз. Второе. Ну, для безопасности государства, ну, как минимум, нужен человеческий потенциал. А где он? Вот мир наступит, с фронта вернется миллион, грубо говоря, человек, большая часть вооруженных, озлобленных, прекратится финансирование, наоборот, станут со всех сторон раздаваться требования выплатить долги, потому что там не только государственные кредиты, там еще и кредиты, полученные через размещение на рынках свободных финансовых ресурсов, какие-то гарантии кого-то, да, ну, естественно, кто гарантировал, откажется, например, от этих гарантий, потому что что он будет платить за Украину, ради чего. Вот, то есть столкнуться с чрезвычайно трудной ситуацией. Про безопасность этот Залужный рассуждает. Когда элементарно будет не хватать всего, чего только может не хватать. Ну вот, так возникает вопрос. Вот уже сейчас, да, кто же может еще подумать? Ну ладно, свои не думают. Может быть, Запад подумает? Ведь он же про какие-то общечеловеческие ценности рассуждает. Или американцы подумают? Но им 100 лет не надо. Я вот работал уже с американцами много лет. Или да с теми европейцами. Вот мы много предложений, проектов различных предлагали европейцам для сотрудничества. Вот, например, предлагали, так сказать, продолжение через Украину европейских коридоров, сделать Украину это мостом между Европейским Союзом и Россией. Наладить торговое сотрудничество, туристическое. Какие только предложения предлагали. Ничего, ноль. Их абсолютно не интересовала Украина с точки зрения экономического развития. Как, кстати, не интересует особенно и развитие Болгарии, там какой-нибудь Румынии и так далее. Да? Вот. То есть, вот с точки зрения, как отнесется, значит, Украина, если вот, прекратится, так сказать, поставки вооружения, то я вижу, это единственная вот такая блокада серьезная, это единственный путь принуждения Запада, прежде всего, к миру. То есть, если они смогут поставлять вооружение, то поражение режима абсолютно естественно. Так для чего Западу в этот момент, когда такое дело наступит, да, продолжать дальше воевать? Что, так сказать, продолжать дальше воевать до тех пор, пока не будет полной капитуляции? И тогда уже Россия может реально выполнить все свои условия, то есть денацификацию, демилитаризацию, нейтральный статус, проведение свободных демократических выборов, установление нейтрального, по меньшей мере, режима по отношению к России. Они разве это допустят? Нет. Значит, как только заобрежет вот такая ситуация, да, сразу же начнется давление колоссальное на Россию с точки зрения заключения мира уже на каких-то более-менее выгодных условиях для России. Но с одним условием. Сохранение этого нацистского режима. Можно любые бумаги подписать. И денацификацию подписать, и демилитаризацию написать. И через год, через два, через три выкинуть их в мусорный ящик. И на этом дело закончится. То есть вот тут я смотрю, что уже если начали вот эту реализацию идеи, в общем-то, обеспечить безопасность России с точки зрения нарушение логистики поставки военных грузов. Мне кажется, это самая основная задача. Потому что что такое армия без продовольствия, без снарядов, без патронов, без старлинков, без там, значит, этих беспилотников, там, без танков, без ничего. Что такое армия? Это не армия, это сброд.
5: Вот. Но при этом я так полагаю, что для того, чтобы залатать дыры на фронте, не будут гнушаться призывать тех же женщин, я так полагаю. Но эта тема периодически возникает в информационном пространстве, но тем не менее, учитывая как раз отношение киевского режима к своим же людям, то и до таких решений, я так полагаю, недалеко.
6: Ну, я думаю, что сначала они пойдут на снижение возраста, прежде всего. Вот сейчас активно американцы подталкивают снижение возраста до 18 лет. Это даст плюс 500 тысяч мобилизационного ресурса. То есть два года они могут подгребать предыдущий мобилизационный возраст и вот брать уже новых. Так? Вот где-то там еще два года они будут брать примерно по 350 тысяч человек в год. Но это последнее. Вот другого уже ресурса не будет. И я задаю себе простой вопрос. А кто же будет вообще работать на элементарных производствах? Там, скажем, в селе, там, комбайнерами, трактористами. Кто будет там обслуживать тепловые станции, да и вообще энергетику, кто будет обслуживать. То есть это уже тотальная мобилизация. Вот если они пойдут на это, опустят до 18 лет и пойдут на вот такую мобилизацию, это будет уже тотальная мобилизация. Я не думаю, что она даст существенные какие-то плюсы. Почему не думаю? Потому что народ демотивирован уже. Никто не хочет реально воевать. Идет максимальное склонение от мобилизации. Вот. Но вместе с тем, та карательная система, которая создана, ведь она действительно жутковатая. Вот я иногда представляю себе, когда-то я бывал, был с визитом, посещал концлагеря гитлеровские, да, на территории Польши, например, да и в самой Германии, Заксенхаузен. Вот. Ну вот в Польше особенно мне, так сказать, впечатлили. Это была фабрика уничтожения людей, да, то есть вот там миллионы исчислялись жертвы. То есть их сначала загоняли в концлагерь, то есть выбраться из этого концлагеря было невозможно. И была такая машина, по сути дела, уничтожения вот этого, так сказать, этих людей, которые находились в концлагерях. И вот сейчас мне представляется, что Украина, или территория, которая контролирует киевский режим, превратилась в вот такой концлагерь. То есть люди там живут только для одного с точки зрения киевского режима. Чтобы быть мобилизованными, отправиться на фронт и получать миллиарды за это, так сказать, от западных кураторов своих. А что с этими людьми там будет? То есть женщины украинские рождают детей своих только для одного. Вырастить до определенного возраста, отправить на фронт, а потом даже не знать, что с их детьми произошло. Вот такая жутковатая картина. Но вместе с тем она имеет, значит, реальную, так сказать, ассоциацию. Я хочу заметить, что, к большому сожалению, в России, да, за рубежом тем более, очень мало поднимается тема политических заключенных. Вот недавно, значит, в украинских тюрьмах 92 политических заключенных объявили голодовку. Это они голодают третий день. И ставят задачу, если не добьются суда, они все сидят по 3 года, по 4 года без суда. То есть арестовали по обвинению, например, государственной измены. Все. Освобождение не подлежит под залог, вот, по законодательству, которое киевский режим принял. А дело в суд не передано. И вот сидит человек, значит, так сказать, не зная свою судьбу. Кстати, депутат, кстати, Верховной Рады, некий Дубинский Александр, по-моему, уже 4-й год сидит. Так вот, объявили голодовку. Кто об этом где-то сказал, написал? Наверное, даже в российских средствах информации я, наверное, первый, который эту тему поднимает. Я, правда, эту тему регулярно поднимаю, обращаюсь там и к бывшим своим коллегам, там, и к депутатам различным европейским и в правозащитной организации. Скажу откровенно, никаких ответов не получаю, ни разу не получил, ни одного ответа. Ну, просто прислали подписку. Да, вот ваше письмо получено, там, какими-нибудь организациями защиты прав человека, да, рассматривается, и дело с концом. Обычная бюрократическая отписка. Но даже этого нет. То есть я посылаю как в пустоту. Я скажу, что такое впервые происходит, потому что, работая в правительстве, я очень часто получал различные запросы и всегда на них реагировал. Ну, это вообще положено так, по европейскому законодательству, кстати сказать, положено. Всяким там директивам и так далее. Ну вот, почему я так поднимаю тему политических заключенных? Потому что это единственный ресурс политический, который может ситуацию в Украине исправить. Потому что, почему их посадили? Да потому что что-то где-то сказали, где-то выступили, где-то там кого-то организовали там на что-то, да, и получили сроки почти бессрочные. А все остальные, даже те, которые понимают, что страна идет к гибели, да, сидят, молчат, а вдруг нас это не коснется, вдруг моего сына никуда не заберут. Вот. Как совершенно справедливо говорил один деятель политический, когда Гитлер пришел к власти, вот, и через какое-то время установилось Хайль Гитлер, так сказать, Гитлер вдруг из среднего человека превратился в фюрера, вождя нации. Друг сказал, вернее, подумал, сказал, что вот когда пришли за коммунистами, ну, я молчал, потому что я не симпатизировал коммунистам, считал, что, ну, раз считают, нужно, так сказать, забрать, посадить в концлагерь. Ну, так тому и быть. Когда пришли за социал-демократами, я тоже не поднимал свой голос протеста, потому что, ну, я не был социал-демократом, я вообще к политике вот так слабо относился. Поэтому, ну что ж, наверное, так и надо. А вот когда пришли за мной, я понял, что я абсолютно зря не поднимал голос протеста, когда начали, так сказать, расправляться с коммунистами, социал-демократами, евреями и так далее, и так далее. Вот примерно такой же процесс происходит в Украине.
5: Вот в связи с этим вопрос, Николай Яныч, поговорим про людей. Вы их прекрасно знаете, и я думаю, мы сможем в рамках эфира ответить на этот вопрос, потому что он и лично меня очень сильно интересует, и слушатели задают вопросы, конечно же. Сегодняшнее украинское общество, которое осталось на территории Украины, оно лишено пассионарности, если мы будем гумилевскую терминологию вспоминать. Почему мы, с одной стороны, видим вот эти протесты за НАБУ, против ТЦК, за Федорова? Ну, понятно, что там разные мнения высказываются, неважно, денежная это мотивация или нет. Но, тем не менее, неужели события, которые происходят на Украине, не мотивируют людей, да, при всей опасности, при всех рисках, но сопротивляться режиму? Особенно, когда проводятся такие откровенные действия, как перезахоронение нацистов, там, того же Коновальца. Я от себя добавлю реплику. Часто эту историю вспоминаю, там, будучи военным корреспондентом, очень часто при освобождении населенного пункта отправляют в первую очередь библиотеки посмотреть местные. И понятно, что выросло, да, целое поколение, где в книжке с национальными героями там и Бандера там наряду там, с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Но тем не менее, есть же взрослые люди, есть их родители, которые должны помнить историю, ну хотя бы в каком-то ее виде. Но неужели этого недостаточно, и действий, которые откровенно предпринимает киевский режим, недостаточно для того, чтобы вот эта самая пассионарность в людях проявилась, Николай Яныч?
6: Ну, я не совсем согласен с тем, что вот, украинский народ якобы пассионарен и готов убегать там, на Майданы и так далее. Так. Я приезжал очень много всяких Майданов. И все абсолютно, начиная там с 2001 года, до 2001 года никаких Майданов в помине не было в Украине. Первые Майданы начались с так называемого движения «Украина без Кучмы». И все они были организованы, подготовлены, платные. И специальные были созданы и там и десятники, и сотники, и тысячники. И там задача. Позвонил, значит, начинаются обзвоны, там, придешь в 10 часов утра туда-то, на такой-то площади, сбору такого-то получишь 40 гривен. Твоя задача отстоять с какой-нибудь там лозунгом, там 3 часа, потом можешь идти куда хочешь. Когда мы в 2001 году серьезно занялись организаторами, нам достаточно было закрыть несколько обналичивающих центров, которые занимались получением иностранной валюты, ну, долларов, обналичили в гривны, потому что если бы они раздавали доллары, они сразу совершили преступление, были бы арестованы. А вот если они раздавали гривны, то это можно было толковать как помощь, там оплата чего-то и так далее, и так далее. Но как только вот мы ликвидировали Вот я, кстати, этим занимался, уже могу об этом говорить. Значит, как только ликвидировали, сразу же вот это мощнейшее движение Украины без Кучмы, которое собирало десятки тысяч народа. Там на Крещатике был сооружен сцена, на сцене стояла виселица, на которой шел судебный процесс по осуждению Кучмы, действующего президента, кстати, тогда. И вот сразу же этот Майдан по волшебству, значит, рассеялся, исчез и так далее, и так далее. Потом началась уже подготовка к Майдану 2004 года, так называемая оранжевая революция. Эта уже подготовка шла очень серьезно. Закупались оранжевые свитера, изготавливались. Там, ну, тут много чего там заготавливалось. Шарфики там, кепки там, поскольку уж было холодно. Шапочки там различные. Заготавливались кухни там, туалеты биотуалеты закупались. Ну, все, короче. Дрова там, ну и так далее. Готовились люди, которые тоже были обучаемы, значит, получали деньги за это. И вот состоялась вот эта так называемая оранжевая революция. Причем не только в Киеве. Там были центры, естественно, в западных регионах и так далее. Все абсолютно аналогично раскручивалось. Тем более, что мы же, так сказать, не ездили там, смотрели, как это в Киргизии происходило, как это в Сербии происходило, как это происходило в Грузии, ну и так далее. Да? То есть это цветные революции, все технологии достаточно описаны. Поэтому я никогда не считал вот наш народ таким, значит, скажем так, пассионарным, готовым выскакивать там из-за Федорова какого-то или еще за кого-то. Все это организовано, оплачено и так далее, и так далее. Но теперь вот сегодняшняя ситуация. Ну, она ничем не отличается, кроме одного, что нет такой силы политической, так, которая обладала, первым, ресурсом, потому что без денег никого не поднимешь. Второе, она имела какие-то гарантии от власти, того, что тебя не посадят, не раздавят, не убьют, не забьют, так далее, так далее. Да? Потому что те, кто сегодня с картонками выходит, это вторая так сказать, обложка этой власти, чем поддерживается реально Западом и так далее. Вот так. И, соответственно, нет вот той организующей политической силы, которая могла бы все это делать с точки зрения вот, вывода людей и так далее. Вообще, с точки зрения участия в выборах, значит, они зачистили после государственного переворота, были физически уничтожены, подчеркиваю, не как-то изолированы, а просто физически уничтожены руководители тех политических сил, которые могли бы быть возможными там, организаторами, конкурентами политическими и так далее. Чем мы никогда не занимались, кстати. Мы же и проигрывали выборы, и после этого не следовали ни ареста там никого. Если исследовали, то за жульничество, за какие-то преступления. Но с политическими конкурентами мы не воевали. Это наша большая, так сказать, недооценка, потому что никакие не политические конкуренты, они были просто наймиты западных спецслужб, получали за это деньги, получали гарантии. Прекрасно себя чувствуют, кстати, вот после последнего Майдана. Большинство активных деятелей этого Майдана, значит, живут за рубежом. Кстати, вот этот Технибок, например, вот, недавно я видел интервью из какой-то европейской страны. Вот, говорит, да, для моей семьи очень опасно сейчас жить в Киеве. Конечно, для твоей семьи опасно. А для семей обычных это не опасная жизнь, да? Ну, словом, короче, вот я почему на проблеме политических заключенных говорю, что это единственный политический ресурс, который готов выступить уже, который прошел вот через эти тюрьмы, избиения, пытки, и которые уже терять ему абсолютно нечего. Он готов выступить на защиту восстановления конституционного строя в Украине. Но нет поддержки. Политическая оппозиция вот сегодняшнему режиму разрознена. Кто-то живет в России, кто-то живет в Европе в различных странах, кто-то еще где-то живет. Как правило, по отношению к ним, если они чуть голову поднимают, тоже осуществляются политические акции. Не случайно мы же знаем о взрывах, убийствах там и так далее, и так далее. Вот. Так что вот к этой ситуации все-таки надо противопоставить. Если не будет противопоставлена сила, то тогда любые выборы, которые состоятся после заключения мира, эти силы приведут вот к восстановлению или к реинкарнации того режима, который был, неважно, какие там фамилии будут, Залужные, там, Будановы, там, Федоровы или еще какие-то. Это все силы, которые поставлены западными спецслужбами. И задача ведь этих западных спецслужб после заключения мира не изменится. Как она была, нарушение, значит, целостности России, так сказать, разрушение стратегического баланса, так она и останется. Мне пришлось совсем недавно читать один американский доклад. Они там еженедельно издают такие доклады Госдеп. И вот, значит, что в этом докладе? Вот, ну, он там длинный, страниц на 70, но я только характерное скажу. Что вот оказывается, для американцев нет другой более важной задачи, чем нейтрализация первой Китая, России, Ирана и КНДР. Вот четыре страны, которые считаются опасными для Соединенных Штатов. Я не буду раскрывать, там, в чем их опасность заключается. Я думаю, что это все преувеличено очень здорово. Что это конъюнктурно нацелено на увеличение, прежде всего, военных расходов до разгона бюджета до 1,5 триллионов. Преследует одну цель – создать врагов. А когда есть враги, легче, так сказать, обманывать свое население и загонять огромные средства на ВПК. Потому что маржинальность ВПК, ну, она в десятки раз выше, чем маржинальность любой отрасли. Но тем не менее, то есть я думаю, что даже после заключения мира, по сути, суть политики, по крайней мере, сегодняшнего политического руководства западных стран и американцев не изменится. И поправить эту политику может только одно. Это сила тех стран, политическая сила, военная сила, экономическая сила тех стран, которых вот сейчас Штаты считают своими врагами. Это Китай. Китай сейчас занимает очень осторожную, заметьте, позицию, да, вот. Так что вот таким вот образом.
5: Ну и получается, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о завершении спецоперации на российских условиях, то всегда, безусловно, тут еще нужно обращать внимание на то, какой режим, да, кто, будучи у власти, будет принимать российские условия. Иначе это все может превратиться в очередные Минские соглашения. Я правильно понимаю? Под конец нашего диалога у нас остается полминутки.
6: Ну, представьте себе, что, например, подойдя к Берлину, советское руководство в 1945 году договорилось с американцами, а давайте мы оставим администрацию Гитлера. Ну, самого Гитлера, конечно, повесим, а администрацию его оставим. Например, ну, что дальше было бы? Вот тогда бы план немыслимый мог бы быть реализован. Если кто не знает, что за такой план немыслимый, это то, что американцы и англичане хотели использовать пленные там целые корпуса армии, которые достались им практически в нетронутом состоянии, использовать для нападения на Советский
5: Очень
6: Союз.
5: Очень показательный пример. Спасибо большое, Николай Иванович, за этот разговор, за этот эфир. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, был в эфире «Радио Спутник». Кирилл Буданов был упомянут в эфире. Он признан экстремистом и террористом. Я, ведущий Денис Воробьев, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.

Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Аэропорт Домодедово принимает, отправляет рейсы по согласованию. Еврокомиссия подтвердила получение запроса Украины на 220 миллионов евро для фермеров. Среду или четверг рекомендуется делать облегченным днем для учащихся первых классов в России. Подробности далее. Аэропорт Домодедово, а также аэропорт Нижнего Новгорода принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможные корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Кроме того, как информирует ведомство, ограничения введены в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Перерегистрация прав собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме находится на финальной юридической стадии, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Израиле. Там отметили, что ожидают протокол слушания специальной израильской комиссии и информацию о дальнейших шагах. Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в феврале сообщил РИА Новости, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху в ближайшее время получит стенограмму слушания по поводу Александровского подворья, возвращение которого в свою собственность добивается Россия. Еврокомиссия получила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро для поддержки украинских фермеров и изучит ситуацию с урожаем и экспортом, прежде чем принять решение о дальнейших шагах. Об этом сообщила пресс-секретарь ЕКА по вопросам сельского хозяйства Луиза Баги. Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить 220 миллионов евро безвозвратной помощи для субсидирования процентов по банковским кредитам малым и средним сельхозпроизводителям. При этом Брюссель пока не подтвердил, что деньги будут выделены, и не назвал сроков принятия решения. Суд в Армении арестовал бывшего депутата парламента страны Мартуна Григоряна, который был включен в предвыборные списки от партии «Процветающая Армения», возглавляемой находящимся под арестом предпринимателем Гагиком Цурюкяном, сообщил адвокат Арсен Бабаян. Ранее он заявлял, что обвинения, предъявленные Григоряну, касаются уголовного производства, возбужденного еще в мае по факту нарушения избирательного законодательства. «Процветающая Армения» не прошла в парламент по итогам выборов 7 июня, обвинив власти в краже голосов. Быстрый интернет вновь вернули на Чукотку после завершения ремонтных работ на подводной волоконно-оптической линии связи на Камчатке, сообщает правительство Чукотского автономного округа. Власти региона 10 августа информировали, что на время ремонтных работ в Анадыре и угольных копиях будет наблюдаться существенное снижение качества телекоммуникационных услуг. Связь будет осуществляться с использованием спутниковых ресурсов, пропускная способность которых ограничена. В среду или четверг рекомендуется делать облегченным учебным днем для первоклассников, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения России. Уточняется, что эта мера необходима, чтобы предотвратить переутомление и способствовать мягкой адаптации к школьной среде. Кроме того, согласно рекомендациям, в сентябре и октябре учебная нагрузка учащихся первых классов ограничивается 15 часами в неделю. То есть, как поясняется в документе, в день допускается не более 3 уроков по 35 минут каждый. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Инициативу, что создайте, мы будем платить, так сказать, а вы не будете нас. Друзья, мужской клуб «Словом по столу» открывает, распахивает свои двери уютного своего бара.
3: Мы скучали, Алексей.
2: И я тоже скучал.
3: Ну, не ври.
2: Не, серьезно.
3: Мы с Петром гадали, смотришь ты нашу выпуск?
2: Не смотрел.
3: На этом мы сошлись.
2: Нет, ну я скучал, конечно, но не
3: настолько,
2: чтобы на отдыхе. У меня был первый отдых. Так, значит, все Петь сегодня нет, Петь в отпуске. А Лука тот самый Экей Андрей, Алеша Тимофеев, у нас сегодня гость. Саша Панов, предприниматель. Салют.
4: Все верно, всем привет.
2: Привет. Сейчас будем разбираться, чем, что предпринимаешь. У меня был уникальный опыт В первые 22 года я живу с женой, значит, и впервые за 22 года мы без детей были на море.
3: А что значит?
2: Отдыхали.
3: А, ну, вначале денег не было?
2: Ну, не, мы все время ездили с детьми.
3: Сразу было. Появились?
2: Ну, через 4 года, да, через 3.
3: А первые 4 года?
2: Да, первые не ездили мы, нет. Но мы со студенчества, поэтому, так сказать, это еще тогда мы не ездили.
3: Не было.
2: По отдельности мы ездили тогда, кстати, да, 2 раза мы ездили по отдельности. Ну, неважно. Первый раз мы поехали без детей, в гостиницу без детей. Я не буду рассказывать, как это, иначе меня обвинят в распространении идеологии child-free. Это здорово, конечно.
3: Если ты первый раз, то да.
2: Да, я первый раз.
3: Просто бывал я в таких гостиницах, пока не хочу.
2: Да? Но у тебя, наверное, какой-то другой там уровень. У меня все в этот, так такой.
3: Не вот этот с квадратными окнами стеклянными. Не этот отель?
2: Нет, радужных каких-то этих, радужное солнце не светило. Ничего нет.
3: Есть один веселый отель. Я там боюсь в бассейн заходить.
2: Да?
3: Да, можно. Кажется, надо заливать мироместин в бассейн.
2: Ну да, да, или сразу сделать. В общем, вот так вот. Ну, в общем, здорово, классно. Саш,
4: да.
2: Что предпринимаешь?
4: Устанавливаю всем, кому не попадя, нейроимпланты. Всем, до кого успею...
3: Дотянуться.
4: Догнать.
3: Так. Все, да. Кто 40 лет деле, ездит.
2: Не, ну ты сразу скажи, так сказать, про что это нейроимпланты? Я или придвинусь, или начну, значит, стремиться куда-то подальше.
4: Ну, нейроимпланты — это устройства, которые прямо или опосредованно влияют на нервную систему, на центральную нервную систему, на мозг или спинной мозг, на периферическую нервную систему, и позволяют добиваться каких-то эффектов, которым другим способом добиваться либо невозможно, либо сложнее.
3: Ну, например, это доказательная медицина или это...
4: Максимально, да. Это,
2: если люди, мы, вообще медицина
4: если,
2: ли это?
4: Да, если мы говорим про людей...
3: А про кого мы
2: можем
3: поговорить?
4: Ну, давайте сначала про людей, а потом, если что, поговорим про разных животных. И, конечно, это метод, который используется, у него есть разрешение Росздравнадзора. Ну, это семейство методов по установке имплантов в различные места мозга. Самый распространенный – это глубокая стимуляция мозга. Это такой небольшой электродик, парный, да, вставляется.
3: Это большой электродик в мозг, то есть вставляется.
2: И глубокая, понимаешь, стимуляция. Так.
4: Да, да, да, которая устанавливается при паркинсонизме, например, при дистонии.
2: А, при болезни. Ну, то
4: да,
2: есть,
4: да,
2: при,
4: медицина, конечно.
2: Да, да, да, да, да.
3: Это то, что я тебе до эфира сказал, это что меня интересует. Вообще-то там широкий спектр.
2: Давай сейчас к широкому спектру. То есть понятно, когда у человека какие-то проблемы со здоровьем, не дай бог, тогда нуждается в... А как он работает? Он что, током бьет какие-то участки мозга?
4: Ну, если просто упрощать туда, да, какие-то зоны мозга, если это головной мозг, или крепится к какому-либо нерву, если периферическая нервная система, да, и стимулирует. То есть...
2: А как, что пульт какой-то есть или как?
4: Ну, в зависимости от того или иного заболевания, там либо сразу программируется система стимуляции, программа стимуляции один раз, да, да, либо, да, бывает и пульт.
3: А если батарейка садится?
4: Обычно батарейка на 20 лет.
2: Уф. Мощная батарейка.
3: А через 20
2: Почему
3: лет?
2: Для айфона не придумать?
4: А такой, через 20 да? лет надо будет операцию сделать заново и достать...
3: А если вот я в 40 блок, который... ставил, мне же в 60 тяжело будет эта операция. А если я в 60 ставил, мне 80 операция вообще не перенесет.
2: Ну, карты, кстати,
4: ну все зависит от того, какая операция. Если ты в 60 поставил, то 80 уже не потребуется.
3: Ну, это я про свой чип, на который я в очередь стал. Переходим к нему?
2: Подожди, сейчас значит, в...
4: Да, тут нужно сделать ремарку. Смотрите, вот есть фармацевтика. Давайте, чтобы мы так с разбегу влетели с двух ног в новую тему. Есть фармацевтика. Фармацевтика — это фактически лечение способом изменения химического состава тела.
2: Да.
4: А есть электроцевтика. И это лечение с помощью влияния на...
2: Дарсонвале. Ну да, да. Только глубокого погружения, да.
4: Электрические...
2: Ну, да,
4: зрение, да. Или проведение электрических сигналов, или вообще в целом активности нейронных сетей, да, человеческих. Вот. Это просто дополнительный метод. Он в каких-то моментах является единственной альтернативой, в каких-то моментах он является комбинацией с фармацевтическим методом. И благодаря этому методу, он называется еще раз электроцевтика или нейромодуляция, можно установить и устанавливают в различные зоны нервной системы в зависимости от того, какое заболевание.
2: В ОМС входит?
4: Нет, ну, точнее, да, это есть отдельное подразделение ОМС, называется ВМП, высокотехнологическая медицинская помощь. Да. Так как наше государство социально ориентировано, то...
2: Сейчас хорошо сказал, да.
4: То значительная часть людей могут получить это бесплатно. Я считаю, что это неправильно. То есть мой подход в этом плане отличается от...
2: А тебе что, когда тебе все деньги платят? Ну, как...
4: Если мы хотим пойти поглубже в эту историю, то у наших братьев-китайцев концепция чуть-чуть иная, в которой их местный ОМС, назовем это так, он компенсирует часть. И таким образом получается большее количество людей покрыть, потому что люди готовы заплатить часть. Это первый тезис. А второй тезис, когда люди готовы заплатить...
2: То есть отказаться от широкого, значит, применения для того, чтобы получить еще больше клиентов.
4: Это раз. А второй момент...
2: Пациентов.
4: Да, люди плохо ценят бесплатно.
2: Хорош, ну да.
4: Люди плохо ценят
2: бесплатно. Ну, знаешь, это так иногда тяжело достается, что, не поверь, ну, я думаю, что...
4: Если обобщать. Понятно, что есть очень много нюансов. Поэтому, и плюс есть какое-то историческое легаси наше, на которое нельзя не обращать внимания. Но у нас это так. Не все нозологии, не все болезни, о которых будем говорить сегодня, подпадают под высокотехнологическую медицинскую помощь, как часть ОМС. Но часть из них, да.
2: Мозг и вообще нервная система, и периферическая, и центральная, очень сложная штука. А что касается мозга, так там вообще ничего не понятно. Но мы знаем, там, значит, передние какие-то там доли, что-то разобрались, мозжечок, то есть мы его увидеть смогли, а что там происходит до конца, так и ничего не понятно. При там 80 миллиардах, значит, этих связей там и прочее, прочее. А как вот так точно его, так сказать, расположить, вот этот электростимуль внутри головного мозга, чтобы он вот точечно работал на то, что надо. И как быть уверенным, что он, так сказать, не будет бить в какую-то соседнюю нейронную связь, которая отвечает, не знаю, за мизинец, понимаешь, там, ну, условно.
4: Да. А что такое Дарсенваль?
2: Дарсенваль – это такая штука, которая, значит, раньше...
3: Петра, нет, мы 10 минут делали вид, что понимаешь, что ты
2: говоришь. А вы не знаете, что такое Дарсенваль? Дарсенваль – это такая штука, которая бьет током тебя. Но она, да, так сказать, она для стимуляции там, кожи. Вот лысые люди, например, там раньше себе натирали...
3: Он
2: там,
3: войну прошел.
2: Нет, это модная была штука какое-то одно время.
3: Рассказывают какие-то истории.
2: Он включается в розетку, в него вставляется прибор такой специальный.
3: Ты в каком магазине это купил?
2: Да, это продавалось.
3: Где?
2: Это магазин на диване, как минимум, понимаешь? Что? И, значит, и он бил тебя током так чуть-чуть. Ну, стимулировал там кожу, там, так сказать, нервное окончание.
3: Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого еще такое?
2: Да все знают Дарсенваль. Ну вы что, никто не знает Дарсенваль? Ну ладно.
3: Ты купил добровольно какую-то штуку, которая тебя бьет током?
2: Я не знаю. Нет, у меня есть этот Дарсенваль.
3: Я вообще не сомневался.
4: А я правильно понимаю, что это сейчас был product placement?
2: Но нет, это не намерен.
3: Я уверен, что это уже не продают.
2: Я думаю, что это не название, это название
4: подгузничное. Я думаю, что в данный момент, знаешь, карточку заводят на ВБ.
2: Физиотерапевтический прибор, который использует слабые импульсные токи высокой частоты для кожи, волос и тела.
3: Ну, Дарсенваль.
4: Значит, в какой-то мере это тоже электроцевтика.
2: Да.
4: Вопрос, есть ли у него регистрационное удостоверение Росздравнадзора. От этого зависит, является ли он медицинским является...
2: Возвращаемся к мозгу и центральной нервной системе. Как попасть туда? Точно ли мы знаем, что мы туда попадаем?
4: Да.
2: И не задеваем что-то?
4: Отвечаю, мы точно знаем, куда мы попадаем в определенных видах болезней, потому что уже есть большое количество пациентов, которым это прооперировано, и это подтвержденный метод. Вот, и мы точно знаем, что мы обязательно цепляем что-нибудь еще, что мы потреблять не планировали. Но если провести аналогию с фармацевтическим методом, то можно посмотреть, что есть всегда побочка.
2: Побочка, да, понятно.
4: Твоя задача сделать так, чтобы пользу ты принес значительно больше, чем было, чем было побочка. Ну, конечно, есть. Но тогда дальше, в общем, сложно отвечать. Но это мой такой ответ в общем. В нюансах, конечно, по каждому больше.
2: Какие-то когда вещи? Ты говоришь, много пациентов многим пациентам удалось помочь. Сколько это?
4: Ну, десятки тысяч.
2: Десятки тысяч людей.
3: Просто, да. То есть десятки тысяч людей у нас в стране были
4: проработаны. У нас единица?
3: В стране единица.
4: Да, а в мире десятки.
3: Десятки тысяч.
2: У нас единицы тысяч.
4: Да, единицы тысяч, да. А в мире десятки. Ну, в зависимости, опять же, от той или иной болезнь.
2: А у тебя образование какое, прости, пожалуйста?
4: У меня нет образования, я предприниматель. Моя задача тут важно тоже сделать ремарку. Я же не ученый, поэтому я могу вам отвечать. И не врач. Поэтому я могу тут рассказывать смешные истории.
2: Так что ты предпринял тогда, чтобы, так сказать, организовать?
4: Моя задача — это организовывать людей, чтобы организовывать врачей, организовывать ученых, организовывать продавцов, организовывать процессы. Это мое дело простое. Доставать на все это деньги и брать на себя риски.
3: А есть какой-то ведущий ученый, который это все вот ведет и говорит: Саш, это будет хорошо?
4: Ну, у нас
3: он же тебя может обмануть?
4: Он может обмануть подразумевает злой умысел, он может и ошибаться.
3: Да, тогда может и ошибаться.
4: За это я получаю премию за риск. Потому что он-то, понятное дело, что рискует сильно меньше. А если отвечать на твой прямой вопрос, у нас все продуктовые стримы разбиты на разные, и там в каждом из них есть врачи. Причем есть врачи внутренние, а есть врачи в нашей медицинской системе. Есть там главный нештатный специалист по такому
2: определению. Ну, понятно,
4: Они являются экспертами, с которыми мы советуемся, в том числе в популяризации новых методов, которые, например, уже разрешены, но ими не пользуются, и в создании новых методик, и которые еще не разработаны. Поэтому это сложная работа, в которой, конечно же, как везде в медицине, внимание уделяется безопасности очень большое.
2: Теперь то, что интересовало нас с Андреем с самого начала. А если не медицинские показания, а, ну, типа, хакнуть мозг или хакнуть центральную нервную систему, чтобы, например...
3: Быть актуальным до 80 лет.
2: Ну, например, еще. Да. По 8 часов в день.
3: Просто сидя в ресторане, он мне говорил, что есть такая технология.
4: Нашим телерадиослушателям поясним. Какие вообще заболевания? Мы проговорили сейчас.
2: Паркинсон,
4: дистония, эпилепсия.
2: Эпилепсия, да.
4: Да, значит, есть еще различные расстройства органов таза. Это различные типы недержания, да? То есть это такая чувствительная тема, которой в некоторых случаях не бывает альтернатив, кроме как установки нейроимпланта. Кстати, он устанавливается не в мозг, а к сакральному нерву. В тазу находится. Вот. И это позволяет людям сильно улучшить качество своей жизни. Да? Вот. А также есть вопросы, связанные с эректильной дисфункцией. Про которую интересуются те люди, которые...
2: Да, все мужчины так или иначе об этом интересуются.
4: Да,
3: покупают всякие препараты.
2: Не, но не обязательно покупать препараты, все беспокоятся о том, что будет через 15 лет.
4: Так вот, заранее, мне кажется, беспокоиться для того, чтобы устанавливать подобный имплант, наверное, это лишнее, хотя... Наверное, у каждого свой подход к риску.
3: К планированию, к свиданию.
4: Да.
3: У меня просто через 15 лет такая галя запланирована.
4: Да, но сейчас этот метод еще не является зарегистрированным, но исследования активно ведутся и нашими коллегами, и коллегами...
2: То есть еще никому не вживляли для... Или так нельзя сказать, что никому не вживляли?
4: В животным вживляли, которые...

0: случае, ну, сейчас давай разделим. Мы сейчас говорим о медицинском применении. И вообще все начинается в подобных историях с медицинского применения. А следующим этапом, я убежден, будут технологии...
1: Как-нибудь взломать, простите.
0: Да, те технологии, которые помогут позволить апгрейдить, улучшать какие-либо функции. И я думаю, что в этом случае сначала мы пойдем для специальных людей. Да, у которых по долгу работы или службы...
1: Избранных, я знаю,
0: да, нужно, да, им нужно какие-то особые...
2: Да. Навыки.
0: Да, или тактико-технические характеристики.
1: Да, да. Это страшно. Сейчас мы перейдем к этому.
0: То есть профессиональное применение, не медицинское, как мне кажется, которое будет следующее.
2: Военные технологии.
0: Ну,
1: в том числе спецслужбы еще что-то.
0: А следующее, это будут как раз вопросы, связанные с таким, например, пластичности или улучшение сохранения когнитивных функций. Это такая уже пограничная история, когда вроде бы проблем еще нет, но для профилактических вещей или для каких-то профилактики или борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, то можно будет это развитие там на следующий период. Ну а дальше, если уж мы совсем заглянем, то
1: подожди,
0: это улучшение, конечно.
1: Еще загадывать. Значит, в рамках ТЭДИНС, традиционных духовно-нравственных ценностей, большая группа людей борется с трансгуманизмом.
0: Да.
1: То, о чем ты говоришь, это технологии трансгуманизма. Причем туда надо отнести там увеличение губ, это тоже трансгуманизм. Угу. Протезирование людей с инвалидностью, это тоже трансгуманизм. Но, так сказать, вот принято разделять. Значит, вот якобы там сошлись на том, что приемлемо и неприемлемо. Ну, в общественном каком-то, да, дискурсе. Хотя я не думаю, что это вообще тема
2: общественного дискурса. Как-то сходка была.
1: Ну, типа того, да, 40-40 строков собрались, говорят, вот это допустимо, да, это для порядочных, понимаешь, там, а это, так сказать, неприемлемо, да, недопустимо.
2: Когда следующее надо нести коррективы?
1: Не знаю. Ну, вот что вообще, насколько этот дискурс вмешивается в технологии, в развитии технологий, и мешает он, тормозит, или, это, так сказать, две параллельные прямые, которые не пересекаются в реальности?
0: На этот вопрос можно отвечать на разных уровнях, да, то есть как на любой. Можно отвечать и в разных плоскостях. Я попробую сейчас поотвечать с разных сторон. Если мы говорим, возьмем самый низкий уровень, примитивный, называется национальная безопасность. Mm. Что если будут разработаны какие-то решения, которые повышают эффективность работы мозга, и это станет принципиальным в эффективности работы страны и ее безопасности, а у нас страна одна из четырех суверенных в мире, и стоит заботиться о безопасности, то этот вопрос будет убран из повестки просто потому, что ты не можешь не иметь критических технологий, которые имеют твои стратегические оппоненты.
1: Понятно,
0: это такой самый примитивный уровень, который легко использовать.
1: Но для людей, которые, так сказать, в этом дискурсе, они говорят, знаешь, из знаменитого мема, нам ваш интернет, так сказать...
2: Ну, там совершенно ни к чему.
1: Ни к чему, да, мягко говоря.
0: Обычно люди, которые так говорят, они решения не принимают.
1: И слава богу, да.
0: Ими можно пренебречь.
1: Не-не-не, вы услышаны, так сказать.
0: А если быть точным, то для этого используются различные маркетинговые приемы, которые могут поменять мнение в целом большого количества людей. Но давай дальше продолжим.
1: Да.
0: То есть, а дальше вопрос, который мне кажется, что имеет смысл поднять. А не кажется ли вам, может быть, это юмористическая передача, я не знаю, но я серьезную тему подниму, что человечество, человеческая цивилизация находится в кризисе смыслов?
1: Конечно, кажется, но мы говорим об этом
2: каждый четверг.
0: И может так оказаться?
1: Там скорее кризис противоречий, как бы накопившихся противоречий я бы обозначил. Но это ровно про это, потому что кажется, что смысл...
0: Кажется, что единственной превалирующей философией, если так можно назвать, у нас сейчас проявляется философия потребления. У нас мы просто стараемся жить все, как человеческая цивилизация, просто лучше, чем вчера.
1: Но те же люди говорят, значит, вот почему...
0: Давай я закончу.
1: Давай, да. Ну, просто

0: Вот это спорный тезис.
1: Да, вот есть, ну, потом в конце поспорим. Есть еще люди, которые консерваторы, которые говорят, а давайте мы лучше будем как тогда жить.
0: Да.
1: Но это тоже такая история, потому что как тогда, скорее всего, уже не будет. Да, это относится в целом ко всему и к ним тоже. И есть одна из философских гипотез, которая поднимает вопрос, что у нас закончились когнитивные возможности задавать большие вопросы, на которые потом можно отвечать.
0: Угу.
1: Если мы разрабатываем технологию, которая позволит поднять наш уровень дискуссии о том, какой наш смысл и предназначение, и поднять какие-то вопросы о том, как мы двигаемся, а потом дать возможность на них отвечать, то тогда наши технологии, это я взял планку повыше,
0: да? Понятно, да.
1: Тогда эти технологии осуждать из вопросов традиционных ценностей тоже бессмысленно. Мы же все здесь для чего-то собрались. Как цивилизация. Да? И даже если мы говорим в теологическом смысле, возможно, Господь создал нас для того, чтобы мы как раз эволюционировали и смогли задавать те вопросы, которые нас приведут к чему-то большому. Да? Поэтому дискуссию можно вести на разных уровнях. Какой тебе привлекательнее?
0: Ну, про безопасность там понятно, но про философию, ну, можно, конечно, поговорить, но смысл в том, что в качестве мейнстрима сейчас выступает идеология регресса. Значит, мы слишком сильно разогнались в какой-то, значит, ну, вот за последние там... наверное, 30 лет, но, может быть, 50. Что это все нас ведет, мы не знаем как бы конечной точки, но просто, так сказать, вот пытаемся на этой волне разогнавшегося прогресса как-то, так сказать, лавировать, да. И это вызывает у многих страхи. Поэтому говорят, вот туда, в Средневековье, вот там было времечко, так времечко.
1: Ну, это же...
0: Я не скажу, что я, так сказать, сторонник этой истории.
1: Это просто невозможно.
0: Ты знаешь, Саш, я не думаю, что это не невозможно. Вот, потому что все-таки... Ну, мы уходим сейчас. У нас юмористическая программа, мы начинаем типа душнить. Все-таки вот эти идеи...
2: Предлагаю подкаст на троих.
0: Идеи и люди, которые продвигают эту идею, они не делают это как бы бессмысленно. Это все равно находит свое воплощение в той реальности, в которой мы живем. Понимаешь?
1: Да, конечно. А Миша существует в штате Нью-Йорк. Можно туда всем поехать.
0: Но...
1: Или у нас есть этот... Как этот не очень здоровый человек? Как его зовут?
2: Какой конкретно?
0: Какой? Ну, Герман Стерлигов, ты имеешь в виду? Конечно, да.
1: Не я сказал, на всякий случай.
0: Да, ну почему не здоровый? Он как раз говорит, что он здоровый, да.
1: И слишком.
2: Что больно.
1: Да.
0: Ну хорошо. Так, ну здорово, на самом деле, здорово. Значит, подытоживая тему с немедицинским здоровьем, немедицинским применением.
1: Оно будет развиваться.
0: Пока нет. Или, так сказать, если у меня есть там лишние там какие-то, Саня, мне надо, так сказать.
1: Не проблема. В Гондурасе?
0: А, да?
1: И еще пару мест я могу сказать,
0: да?
1: когда микрофон с меня снимут. Угу. Есть некоторые локации...
0: Но я только хочу, чтобы профессор Преображенский это делал. Не Хосе Луис Диего, так сказать.
2: А я хочу, чтобы он оттуда еще целый вернулся. Да. По-моему, надо вставить.
0: А ему ассистировал Барменталь. Вот я так хочу.
1: Да, все можно сделать.
0: Договорились.
1: И даже ближе будет. Я просто те места, которые ближе не буду говорить.
0: Не будем сдавать. Хорошо, все. А скоро вернемся в студию.
3: Словом по столу.

0: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Виртуальная карта для покупок в интернете. «Контекст». Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Словом по столу.
4: все, да, продолжаем прямой эфир. Сегодня без Петра, тот самый Лука, он же Андрей, Алеша Тимофеев и Саша Панов у нас предприниматель в гостях, человек, который...
5: Который вывел тебя в философские беседы.
4: Да, я даже задумался. Можно, ну, давай коротко, просто у нас тут еще перечень новостей есть. Значит, вопрос вот какой. Что точно сейчас можно сделать не по медицинским показаниям с помощью, значит, вот этого чипа, нейрочипа в центральной нервной системе, в мозге или там в спинном мозге?
6: Прям сказать, что точно сейчас можно сделать, это будет излишняя категоричная постановка вопроса. Я скажу, что сейчас в такой постановке вопроса я скажу, что сейчас только по медицинским параметрам или по медицинским, или в процессе клинических испытаний тех новых методик, которые еще пока не разрешены, но там тоже есть
4: хорошо центр. Давай представим, что есть какая-то пиратская страна, в которой есть существующие технологии,
6: хирургия, да.
4: Значит, существующие, вот реально существующие технологии, вот там что, типа, так, можно.
6: Я бы сказал по-другому. Я уберу на полоборота градус радикальности этого вопроса. Я думаю, что, скорее всего, с помощью такого метода можно решать проблемы с счастьем.
5: Счастье?
6: Да, дефицит счастья. Или необходимость в большем счастье. Или проблемы... или задачи...
4: И ты хочешь улыбаешься.
5: Ну, там... А уже лопаты по голове.
4: Ну, с трамваями здороваешься. И вполне себе, да, тоже.
6: Да.
4: Но тут вопрос счастья. Счастье в смысле, что вот? Это как бы тот участок мозга, который отвечает за удовольствие, типа, или что?
5: Дофамин будет
4: выкидываться? Дофаминчик,
6: там разные могут быть методы. Но вообще, я думаю, что все вы согласитесь, что у нас, у человечества, очевидно, кризис, связанный с счастьем.
4: Дефицит счастья.
6: Да,
5: что... А не будет такого, что рецепторы привыкнут, и уже надо будет увеличивать дозу?
6: Надо тестить, я не могу сейчас тебе сказать. Мы же говорим про пиратскую станцию. Пиратской станции не можно амплитуду увеличить, знаешь,
4: если побольше, что, подкрутить. Щекотать сильнее.
6: Да, поэтому это все, к этому всему нужно относиться с шуткой, конечно, но в этой шутке есть доля шутки. Также есть вещи, например...
4: Но жизнь-то страдание, понимаешь, вот опять мы философия.
5: Наоборот, счастье, оно приходит на фоне чего-то, нельзя просто быть счастливым.
4: Мы не узнаем про хорошую погоду, если не будет дождей.
6: Например, когда вот пришло, может быть, ты бы хотел, чтобы было бы...
5: Нет, у меня все... Я не хочу себе ничего вот этого...
4: Нет, потому что мы сделаем вас счастливыми, это страшилка из советского фантастического фильма, который мы все прекрасно помним, «Москва Кассиопея». Конечно, мы сделаем вас счастливыми, это же ровно про это. Они все время смеялись, и это, так сказать, и другой там еще был с этими, неважно. Короче говоря, это был страх у людей такой, у советских, что они все вдруг будут счастливыми, понимаешь? А мы такие...
6: Ну все, мы же не обсуждаем всех, мы обсуждаем тех, кто хотел бы стать чуть-чуть посчастливее. Или, причем там можно быть разные...
5: Ну это выход из какой-то клинической депрессии, ты говоришь про счастье, или просто нормальный обычный человек говорит, что-то мне как-то это...
6: Я говорю вообще, сейчас одно из исследований, которое ведет конкретно наша компания, это использование методов глубокого стимуляции мозга при клинической фармакорезистентной депрессии.
4: Угу. Понятно.
5: Тут я понимаю.
4: То есть в медицине эти препаратики не работают, да, для лечения депрессии. Надо что-то делать.
6: Но, может быть, этот метод пригодится кому-нибудь на пиратской станции, о которой я ничего не знаю. И это у нас уже такой шуточный мыслительный эксперимент. И если...
5: Представляете, Трампа вколоть. Какой счастливый будет. У него там и так тумблер заскакивает иногда.
6: Да,
4: любопытно. Да. Ну, счастье, хорошо, ограничимся, потому что фантазия безгранична нас куда угодно может привести. Так, что тут еще? Вот, кстати, про счастье. Психолог описал феномен под названием «августовский блюз». Это грусть в преддверии осени. Я вчера поймал себя на этом августовском блюзе, потому что вышел в 9, уже темно. И холодно вчера вечером было. И я подумал, что зима... А сегодня еще холоднее, да, зима близко. И немножко приуныл, конечно.
5: На соседей мне говорит, зима близко.
4: Ну, ничего. Со соседей тоже в курсе. Есть вот эта тема с августовским блюзом?
6: А это русский какой-то психолог?
4: Нет. Это Краем, психолог из США, Элли Краем. профессор, клинический психолог, клиницист, говорит, что некоторые люди особенно сильно переживают конец лета, а он сравнивает это как бы с интенсивным воскресеньем, что вот воскресенье, в понедельник тебе на работу, вот примерно то же самое происходит в конце лета, что сейчас осень, какие-то новые задачи, надо
6: ускоряться. Просто что вернулся из страны, в которой нету сезонов, и мне кажется, что они как раз недостаточно в жарком месте находятся, и это не курортная страна, и они
4: как раз сразу... Скажи название.
6: Из Индии, да, вернулся сейчас.
5: Откуда?
6: Из командировки из Индии. И...
5: Нет сезонов.
6: Ну, выглядит как в большинстве... Давай, если мы не берем северную часть, то, кажется, как раз они радуются, когда становится, наконец, можно подышать. Поэтому я поэтому спросил, откуда этот психолог. Это, во-первых. Во-вторых...
5: Из Питера.
6: Да, во-вторых, да. И, собственно, в Америке тоже там большинство городов довольно южные, и мне кажется, что там обратная история. Все, что ниже середины, это обратная история. И, ну, я думаю, что у большинства людей, конечно, так.
4: Ну, понятно, что он советует высыпаться, там физические упражнения, отвлекаться и прочее. Но вообще любопытный такой вот. Мне августовский блюз красиво просто, ну так как-то поэтично, как песня прям.
5: У меня вот этот вот блюз, он вот не в август, хотя это сейчас такой август просто. Вообще осенью он обычно наступает.
4: Ты знаешь, а я осень наоборот, я осенью кайфую, несмотря...
5: То есть она теплая, без дождя, да.
4: И даже когда идет дождь, да? Все равно у меня иногда бывает, да. Но, нашелся тот, который не тонет, да, нашелся. Тот, который не тонет. Значит, бывает иногда, что я ловлю, вот она, как раз когда тебе все склонит к этой хандре осенней нашей, о которой писали все, в этом как бы есть немножко.
5: Банечка, такое. Спорт, да, не в осень, что... да вообще не все времена года все, люблю.
4: Я согласен, да, все.
5: В этом хорошо. Плане, в одном времени года жить.
4: Осень сколько? Прекрасна, вот это вот красные листья я очень люблю, вот это бабье лето, это супер. Самое, на мой взгляд, сейчас красивое.
5: Сейчас куда-нибудь на машине в Новороссийск поехать там. Все горы, да. Ярко-желто-красные.
4: Красиво.
5: Я один раз наблюдал, если на то,
4: что... Так, что тут у нас еще? В соцсетях... Да, кстати, про нейробиологию есть новость у нас. Значит, распространяется видео с депутатом Государственной Думы Еленой Дропека. Это моя хорошая знакомая, между
5: прочим. А, сегодня я видел. Она
4: Елена Григорьевна.
5: Женщина, да?
4: Значит, да, она, ссылаясь на петербургских ученых, неназванных, значит, заявила, что мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины 45 лет могут выйти на высокие показатели. Наши петербургские ученые, говорит нам Лена Григорьевна, подтвердили народную мудрость. В 45 баба ягодка опять. Значит, женщина, которая закончила свой репродуктивный цикл 45, может снова выйти на мужские показатели.
5: Ей, куда выйти?
4: На высокие показатели. Ее есть смысл переучивать, у нее появляются дополнительные ресурсы для обучения, творчество и
5: самоизоляция. Что значит переучивать? К чему?
4: Ну, к новым каким-то компетенциям, новой экспертизе.
5: А, получать образование. Да, а мужчина типа нет?
4: А мужчина нет, уже бессмысленно после 35.
6: Давайте я пример из крысы вам расскажу.
4: Давай сюда уже.
6: Вот это для этого позвали. Да. Вот у нас есть виварии,
4: знаю, я одна.
6: Мы работаем с крысами.
4: Да.
6: Да? А, мы устанавливаем нейроимпланты.
4: Да.
6: И дальше проводим различные поведенческие тесты. Да, у нас, например, была крыса, мы ей вживили мозг купаж из различных нейросеток, и она научилась отвечать на вопросы по физике, химии, истории и так далее.
5: В смысле, языком?
6: Нет, она у нее аппарат...
5: Я хочу говорящую
6: мышь. Она такой не сформированный по нормальным... Она на клавиатуре написала ответ. Значит, и у нас была дилемма.
4: Скорее, нейросеть ответила, или все-таки крыса прям?
6: А у крысы было... Ну, здесь это мы по-философски не возвращаемся.
4: Ну, ладно,
6: да?
4: Давай не будем.
6: Когда проект назывался «Искусственная интуиция»,
4: да.
6: А интуиция – это не структурированное, неосознанное знание. Я бы так определил. Mm. У тебя же бывает интуиция?
4: Ну, понятно, да. Ты это можешь все равно...
6: Почему?
4: Это да, вот так же вот. Опыт
6: да.
4: Некий.
6: Ну, который собран в большом... Да. А так и здесь представь, что у тебя есть интуиция, которая тебе подсказывает, что ты чувствуешь, какой ответ правильный. Mm-hmm. Так что это тоже вопрос дискуссионный. Так вот, ну мы вернемся обратно в смешную тему. И у нас была большая проблема, что и парни, крысы, особи мужского пола.
5: Самцы?
6: Самцы, да. Да.
5: И парни.
6: Мальчики, да. Значит, они достаточно быстро тупеют.
4: То есть ты сейчас льешь воду на мельницу Дропеки, понимаешь?
6: Подожди, да. А дальше...
5: А на ее мельницу давно никто не лил воду.
6: А дальше... А дальше... А есть крыски и самки.
4: Да.
6: И проблема в том, что они тупеют медленнее, но у них ПМС постоянно, ну, регулярно. Да, да, да. Да. И в этот момент они часто отказываются работать по непонятным причинам.
4: То есть тупеют медленнее, но чаще бывают именно в этом состоянии.
6: Да, у нас была целая проблема. Сейчас мы же занимаемся бизнесом. Да, да. То есть у нас как бы должны быть как бы четкие тайминги научных исследований.
5: С одной стороны, эти дебилы.
6: И дальше, да. У нас был вопрос, как бы, а с кем продолжать работать? Нам нужно брать тех, у кого нет ПМС,
4: да.
6: Либо брать тех, у которых
5: тупые. Тупые. Да, да. Ты понимаешь, это дилемма любого руководителя, который листает анкеты.
6: Безусловно, безусловно. И что самое смешное, вот почему мне нравится, это мне шутка про МГУ. Знаете, какая шутка про МГУ мне моя любимая? Что какой бы самый странный вопрос, научный, не возник в процессе твоей работы или нашей работы, вот самый странный. Всегда в подвале какого-нибудь из корпусов МГУ можно найти деда, который занимается этим вопросом всю жизнь.
4: Да, да, да.
6: И мы нашли деда, который всю жизнь сравнивает крыс.
4: Да.
5: Вот в подвале его выпустят.
6: Да, да, да.
4: Бог HR-ов такой. Да, да,
6: да. И вот после этого были приняты различные...
4: Ну и кого выбрали-то?
6: Мне кажется, что мы остались на девочках.
4: Серьезно?
6: Да.
5: А мне кажется, вам, знаешь, еще надо эксперимент провести, их вместе поселить, как они себя вести будут, или потом разделить. Тоже мотивация снижается.
6: Ну да, там, ну, просто для поведенческих исследований нужны чистые данные. Ну, так тоже можно развлекаться.
4: Да? Я однажды был на конференции, где Константин Анохин, наш выдающийся ученый, презентовал доль... Ну, он не презентовал ничего, он просто рассказывал и показывал слайд, но вот с размером, наверное... Вот эту вот стойку нашу, в которой стоят винные бутылки. Значит, и она вся исписана формулами какими-то, значит, все это. И это доля секунды работы мозга мышки. Вот там тоже история с этими, значит, цепляли, что-то ей давали, она что-то куда-то бежала. И вот доля секунды это просто невообразимое какое-то
5: количество. Это какой-то специальной мышки? Или мы-то типа тоже...
4: Нет, обычные мышки. Ну, они обычные мышки.
6: Мы сложнее, это просто модельные животные. Mm. Да.
4: Ну, короче, наука о мозге, я посмотрел, нейробиология. Но, может быть, это какая-то, так сказать, американская статья или американские мне модели подсказали. Они говорят, что нет разницы между мужчиной и женщиной в 35, и в 50, и в 70. Все зависит от конкретного человека. Значит, можно
5: от его бэкграунда.
4: Все равно...
5: А? От его бэкграунда. Ну, сколько он тренировал свой мозг.
4: Да. А все зависит от конкретного человека. И любой мужчина, даже после 35, не любой мужчина после 35, все равно остается способен. И здесь еще одна можно подхватиться. Значит, большое исследование тоже американцы провели. Выяснили, 20 лет, прикиньте, 400 тысяч человек. Ну, много-много. Значит, Международный университет Флориды, университет Джорджа Мейсона, значит, выяснил, что качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка.
5: Качественный?
4: Да.
5: Детский сад?
4: Да, там, где занимаются детьми по методике. Но они тут пиарят как бы государственную методику, государственные детские сады. У них с 4 лет начинаются детские сады. И вот они говорят, что те дети, которые пошли в государственные детские сады, причем тестировали в основном там латиносов, значит, те, кто с 4 лет пошли в детские сады, те показывают гораздо лучшие результаты в будущем, в школе и потом в университете, чем те, кто был на домашнем обучении. И те, кто ходили в частные детские сады.
5: Нет, те, кто были на домашние 100%, потому что социум развивается, когда ты дома сидишь с родителями.
4: Совершенно верно. А вот те оказывались, там в 4 года они идут в детский сад, потом в 5 лет нулевой класс, и с 6 типа в школу.
5: Ну, тут надо смотреть школу, а что делал он после школы? Дальше продолжил учиться или пошел грабить магазин? Это что, они 400 тысяч человек за ним следили?
4: Следили, да, да, на протяжении...
6: 400 тысяч?
4: 400 тысяч человек, да.
5: Там, мне кажется, какая-то
4: проплаченная... Округа Майами-Дейт, начиная с 3 класса,
5: вплоть до окончания школы. Уверен.
4: Ну, может быть. Но я к тому, что это... Нет, они же... Это же не просто там статья, да? У них все раскладки, методика, анализ и прочее. Большая научная работа по этому поводу.
6: В науке? Я плохо в науке, но из того, что я разобрался, никогда нельзя верить никакой научной статье, если она не подтверждена в разных местах, разными, не связанными между собой учеными. Собственно, как раз это и является основным методом проверки, это количество подобных повторений, публикаций в конкретную, да, которые подтверждают эту гипотезу или этот вывод. И то, что одна статья, тем более, если она китайская, это мало о чем говорит, это значит, что, может быть, там что-то есть. Их должно быть большое количество, до которого это подтверждает.
5: Потому что я видел такие же исследования, что дети, которых замучили с детства учебой, в какой-то момент теряют.
4: Вот, старик, там не замучили, понимаешь? Они о чем говорят? Они говорят, что выработанная методология обучения ребенка работает. Вот они о чем говорят. Это не значит перегружать, это не значит недогружать, это значит...
5: Чего его учат 4 года? Чему? Прописью писать?
4: В кубики складывать, в том числе писать, усвечивать, 15 минут посидеть.
5: Я понимаю, о чем они говорят. Видимо, у них остальные дети просто с гаджетами растут, и на фоне них...
4: Вот они, конечно, с гаджетом как раз...
5: Понятно. А если ты ребенка с детства занимаешь кубиками, выводишь его во двор, он там социализируется, учишь его кататься на велосипеде, плавать, все эти параллельные навыки ты его обучаешь, у него мозг очень хорошо развивается. Путешествуешь с ним.
4: Вот они говорят, что детские сады работают, лучше, чем...
5: Ну, это, я бы этот заголовок не использовал.
6: Ну, понятно, что любая информация несет какую-то цель. Особенно какая-то подобная. А учитывая, какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом...
4: А какие фантастические проблемы в Америке с человеческим капиталом? Все едут куда, значит, реализовываться. Да,
6: так проблемы с человеческим капиталом, я имею в виду своим родным, выращенным, я имею в виду, то, что туда едут люди, которые не знакомы с основными принципами развития цивилизации, которые едут побыстрее занять место в Титанике, но это бог им судья. Вопрос в том, что их... Давай возьмем простой пример. Последнее у Маска был All Hands мероприятие. Это мероприятие, когда руководители, по-моему, то ли SpaceX, то ли их аишников, я уже не помню, я по диагонали посмотрел. И там это мероприятие направлено на привлечение новых сотрудников. И там все руководители отделов выступают с докладом о том, чем они занимаются. И там можно посчитать, сколько из них американцев. Ну, типа, из 17 — 3.
5: А что мы называем американцами?
6: Нет, которые родились, ходили в детские садики вот эти. Да?
5: И
6: вот из этих детских садиков почему-то там нет людей.
5: А то есть у него все топы, он их выкупает в других странах, получается?
6: Да, у них даже произношение такое, конечно же, да. И это касается вообще, в целом, если мы говорим, тоже шутка, есть шутка из скрипты, я мимо проходил, что если у вас в команде технической только американцы, то, кажется, ваш проект далеко не уедет. Это же все шутки про одну и ту же историю.
4: Но, тем не менее, лучшие технологии все равно там. Я думаю, что в Силиконовой долине не только сидят там индусы, русские и китайцы, да.
6: Нет, я говорю, я думаю, что они находятся
5: китайцы,
6: на закате.
5: Китайцы, по-моему, третий год уже по количеству патентов опережают.
6: Патенты это тоже косвенный метод.
4: Патентам всегда опережали Америку. Причем с этим... там просто невероятное какое-то.
5: Не всегда, по-моему, стали опережать.
4: Ты понимаешь, что не всегда, да. Но в последние там лет 15-20 у них очень легкое патентное право там. И патентуют они там, в том числе...
6: патентное право, ты просто... Ты все, можешь писать любую бумажку.
4: Они там в том числе смешные всякие эти. Но представляешь, что продают, а что делает Xiaomi, понимаешь, что там мухобойка, чесалка, значит, одновременно автомобиль, просто... супертелефон и там,
5: любой технологический рынок или какой-то
4: электрический. И смеющаяся лампочка, одна же кормушка для собаки, понимаешь, что вот какие-то такие.
5: Она же привозит пиво.
4: Да, она же пиво, да. Причем сама варит.
6: Обычно считается по количеству публикаций в каком-то конкретной теме.
4: И корейцы еще мощные, кстати.
6: Машинным
5: обучением. А почему ты считаешь, что Силиконовая долина на закате? Да, в Америке на закате.
6: Потому что у них, очевидно, идет последняя стадия падения цивилизации, которая проходила...
5: Тебя на Первый канал не звали еще?
6: Не, это...
5: Не за такие слова?
6: Это позиция многих американских, в первую очередь, бизнесменов. И, ну, это же довольно очевидно. Если ты долго живешь непосредством, то ты зависишь исключительно от того, что твои валюты пользуются во всем мире. А их валюты все меньше пользуются во всем мире. Все. Как бы на это...
5: Где меньше пользоваться стали?
6: Ну, это можно потом статистику приведете, увидите, насколько...
5: Нет, как, я бы с радостью сказал, скоро в вашей Америке кирдык.
6: Как, но... не скоро, ну, как бы, что, да, мне кажется, при нашей...
4: А, значит, смотрите.
6: Конечно.
4: А, запорщилась в тележеньке тема с кружевными трусами для мужчин. Видел ты это?
5: Так она раз в год форсится.
4: Совершенно верно. Да. Совершенно верно, да. Ничего там такого нет, но прикольно, что это наши чуваки из Ростова как бы запилили эти трусишки, сделали.
5: И главное, адрес не оставляй, в Ростове приедут.
4: Выложили. Не, но они вполне... Они говорят, что это трусы для уверенных себе мужчин.
5: Yes.
4: Значит, да, стоит... Три пары, 2000 рублей. Но это зафорсилось. Тут сам, как бы сам себе феномен распространения информации классно, ну просто прикольно. Значит, но я пошел дальше. Я подумал, а
5: я
4: какие...
5: заказал.
4: Да, слушай, смотрите, итак, 3-2-1. Нет, я посмотрел, какие технологичные трусы сейчас, что на рынке есть из технологичных трусов, и удивился. Просто, так сказать, значит, нет, главный тренд
5: какие технологии
4: технологичного белья – изоляция интимных зон для предотвращения трений, перегрева и дискомфорта при ходьбе или занятиях спортом.
5: Ну, при марафонах.
4: Внутри трусов устроены специальные мягкие сетчатые панели, напоминающие гамак. Давно ли, так сказать... Отдыхал, да, совершенно на гамаке. А теперь представь, что у тебя там гамак, вот когда ты качаешь.
5: Я сейчас тазом, это и представлял.
4: Да, да.
5: Я пытался понянчить.
4: А они удерживают все на месте и полностью исключают трение кожи о кожу. То есть изолируют.
5: Это можно посмеяться, но все, кто бегут в марафон, они же ездят, они смазывают вазелином,
4: чтобы
5: перетиралось.
4: Если но это вообще для любого спорта высоких достижений важная тема. Вот это без дураков. Значит, еще похожая трехмерная конструкция, которая мягко фиксирует органы и предотвращает смещение при активных движениях. Не хочешь, чтобы, так сказать, клен качался?
5: Да там как
4: на ветру.
5: Там,
4: ну хорошо, ну уж.
5: Там степь.
4: Ну хорошо, не, так сказать, все равно колосок в степи, так сказать, да, должен, быть устойчивым. Должен быть устойчивым. Еще, значит, тема. Современные синтетические гибридные ткани способны активно снижать температуру тела в жару. То есть терморегуляция. Ткани специальных приплюснутых волокон плотно прилегает к телу и буквально рассеивают тепло. Дополнительный материал обрабатывается диоксидом титана, что дает физическое... У меня титановое, так сказать, можно...
5: Скорлупа.
4: Да. Что дает физическое ощущение прохлады при контакте с кожей. И еще ткань реагирует на появление пота, активируя охлаждающие агенты в структуре волокон. Прикиньте, вот это труселя, а мы все красные...
5: Вот если бы они сами себя стирали, сушили.
4: Внимание! Даже... Борьба с запахом на молекулярном уровне. Ионы серебра. Белье обрабатывается наночастицами серебра. Они разрушают клеточную оболочку бактерий, которые вызывают неприятный запах пота. Угу. Такие трусы остаются свежими даже после многочасовых походов или тренировок.
5: А и вот за ними как ухаживать за всеми?
4: Но ты знаешь, да, что, например, термобелье, вот в том числе, которое там используют военные, термуха, она тоже идет с вот этими там серебряные нити, она стоит конских денег там.
5: У меня для сноуборда конских денег, у меня полный комплект 40 тысяч трусов.
4: А там только штаники полтос, понимаешь, и кофта полтос.
5: Не, ну им и надо греться, а мне наоборот. Мне надо влагу выводить.
4: Им тоже надо. Им нельзя ни греться, ни выводить влагу. Там должно все работать совместно. И главное, что там тоже оно, так сказать, его можно не стирать, потому что это вот серебряные нити, они действительно убивают бактерии. И получается, что ну, оно не воняет, там никак бы не пачкается. В общем, крутые технологии. Я поставил ценник, ну, под 8 штуканов где-то. Вот
5: 8 это продает уже.
4: Ну, да. Есть такие труселя по 8 тысяч можно купить. Ну, где-то там в среднем. Ну, мало ли кому-то интересно.
5: Ну, если там, это тот же магазин на диване, где устройство брал. Идет вместе с трусами.
4: Нет. Ну, классная технология, я имею в виду, технологии развиваются в самых обычных, кажется.
5: Все технологии ткани, это многомиллиардный бизнес. Есть несколько компаний, у которых закупают все бренды, и они год из года все думают.
4: Ну, да.
5: с Тони, который...
6: Я думаю, что подобные истории, они, конечно же, всегда начинаются со специального использования, там, да. где актуально. Либо это спорт высоких достижений, либо это...
4: Либо просто безопасности, да.
6: Специальные, да, специальные вещи. А потом это уже потихонечку мигрирует в демократизацию.
4: Фитнес-залы, да. Спасибо большое, что пришел. Очень интересно, Саша. Приходи еще.
5: Да, очень интересно. Даже спасибо. Неожиданно.
4: Саша Панов, предприниматель Лука и Леша Тимофеев. Пока.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 10 беспилотников, летевших на Москву. Украина готовит африканских боевиков для борьбы с Россией. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожено 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем в Ленинградской области сбиты 37 БПЛА. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что боевая работа продолжается. Украинские инструкторы вербуют и готовят выходцев из африканских стран для использования их против России. Об этом рассказал РИА Новости ливийский источник в силовых структурах на востоке страны. По его словам, обученных боевиков могут использовать как против интересов России в Африке, так и на Украине. Ранее ливийские СМИ опубликовали обращение суданского активиста, который рассказал, что граждан Судана и других африканских стран под видом работы в охране вербуют в Ливии, после чего заставляют проходить военную подготовку и направляет для участия в боевых действиях на Украине и в Мали. Разведывательный беспилотник обнаружен на Черноморском пляже в Болгарии. Об этом сообщает болгарское национальное телевидение. Отмечается, что дрон был найден в районе села Лозинец в Бургасской области. В целях безопасности туристов и судоходства специализированные группы ВМС доставили объект на военно-морскую базу, соблюдая необходимые меры безопасности. В субботу премьер Болгарии Румен Радев заявил, что воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался примерно в километре от болгарской компрессорной станции. Правоохранители Вашингтона расследуют акт вандализма в отношении мемориала участникам Второй мировой войны и обещают найти виновного. Об этом сообщили в профильном министерстве. Как отмечалось ранее, на Национальной аллее в столице США осквернили мемориал участникам Второй мировой войны. На стену одного из сооружений нанесли надпись, оставили красные следы. В один из фонтанов добавили мыло и вскоре его заполнила пена. Нормативы времени на выполнение домашних заданий действуют в российских школах от 1,5 часов во 2-3 классах до 3,5 часов у учеников 9-11 классов. Первоклассники освобождены от уроков на дом. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что министерство не планирует отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала. Цветочный или травяной запах, однородная консистенция и наличие паспорта пасеки указывают на натуральность и качество меда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом ведомстве не рекомендовали покупать мед у случайных продавцов вдоль дорог. Под воздействием прямых солнечных лучей продукт быстро теряет свои полезные свойства. Медовый спас по православному календарю отмечается сегодня, 14 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва. Работают все радиостанции страны. В эфире «Спутник. Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня Василий Бинарович, профессиональный психиатр, врач-психиатр, автор true crime проекта «Фауст. 21 век». Василий, здравствуйте. Очень здравствуйте. Радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, небольшой блиц. Что вы себе запрещаете сегодня?
3: Позволять себе реагировать как-то на критику в свой адрес. Угу. Читать комментарии, чтобы они как-то меня задевали.
2: Угу. От какой роли в кино вы бы не смогли отказаться, если бы...
3: Роли трупа.
2: Роли трупа не смогли отказаться?
3: Нет, я просто мечтаю, что исполнить такую роль.
2: Как психиатр, психотерапевт и человек, который знает, что происходит в мозгах у людей, от чего бы вы хотели отказаться, что бы вы хотели в себе изменить?
3: Ты на самом деле уже прошел тот путь, который... Менять в себе что-то, это, кажется, не принимать себя. А нужно себя полностью принимать таким, какой ты есть. Ты прошел тот путь, мне уже 35, поэтому я не в том состоянии, когда уже прокрастинирую на этот счет.
2: Но этот путь прошли с помощью себя самого или терапии?
3: И терапии тоже.
2: В чем был прав Фрейд? А в чем ошибался?
3: Фрейд был прав о том, что у нас есть огромный пласт травм из детства, то есть которые наносят нам родители. Он действительно был в этих механизмах прав. И все его рассуждения насчет того, что вот эту проработку, он действительно был прав бессознательного, потому что оно нами правит. Наша рациональность бывает не способна нас остановить даже при всех возможных внутренних механизмах.
2: А в чем не прав?
3: Не прав он, наверное, был все-таки в том, что он все сексуализировал, что все в конечном итоге сводится к желанию секса, патологическим каким-то сексуальным желаниям и так далее. И Юнг его в этом плане всегда очень хорошо осекал.
2: Прекрасно. Идем по вопросам. Вы 12-13 лет назад начали вести свой блог. Я вот наткнулся на него, почитал, посмотрел, посмотрел комментарии. Вы помните свой первый ролик?
3: Ну, первый ролик, он, если мы говорим про серийных убийц, это, наверное, был про Сливко. Вот именно такое.
2: Пионерия,
3: это,
2: да?
3: Да, это были попытки просто какого-то внутреннего творческой самореализации, потому что там был маленький монолог психически больного с психиатром. Маленькая сценка и зарисовка, как тогда мне казалось, ну, это мой пубертат 20-летний. Очень хорошо мальчик хотел поиграть в Ганнибал Электро.
2: А какой ролик прямо вот залетел, что называется?
3: Наверное, это случилось спустя 6 лет, когда в моей голове появилась рубрика «Сатисфакция 21», посвященная именно серийным убийцам, которые разыскиваются на данный момент, и они до сих пор не пойманы. То есть есть подтвержденная серия жертв, есть огромное количество фотороботов, которые похожи. И вот этот ролик, он первый выстрелил за 5 дней на миллион.
2: То есть это как бы старт такой начался?
3: Да, это вот именно с этого момента первые мои 100 тысяч подписчиков появились. И так
2: вообще, конечно, количество маньяков у вас на канале зашкаливает. То есть практически, ну вот такая, как сказать, постоянная эта тема. Что вам дает этот опыт? Опыт постоянных рассказов о убийце, о серийных маньяков, о вот этих серийных преступлениях?
3: Это в первую очередь было начато для того, чтобы исследовать это. Будем объективны. Серийных убийц на планете Земля 1%. То есть это все раздуто СМИ, что это прям болезнь или патология.
2: Откуда эти данные?
3: Это исследования психиатрических судебных инстанций, начиная от института сербского нашего, заканчивая всеми остальными нашими коллегами из других стран, которые участвовали. Потому что то, что самый пик, признается, был в 20 веке, в 70-е, 90-е годы, как назвал один из исследователей Шехтер, «золотой век серийных убийц», потому что именно тогда серийных убийц стали превращать в поп-идолов. Особенно в Америке это стало очень отвратительно, когда им давали право интервью, когда их популяризировали, как будто они суперзвезды. И, простите меня, были топы самых сексуальных серийных убийц, составлялись там журналом People. Это, ну, в мозгах просто не укладывается. Музеи, когда им строились и так далее.
2: Даже так?
3: Да, в Америке есть огромнейший музей, потому что у них есть законы, по которым можно спустя там 30-50 лет покупать улики с материалов дел. Тем самым полиция помогает родственникам жертв, она спонсирует, то есть какие-то поддерживающие программы и так далее. Но вот есть музей, где там стоят машины, одежда, предметы какие-то быта этих самых людей.
2: Но вот, смотря все эти ролики, хочется вот задать вопрос довольно наивный, но тем не менее. Почему вокруг так много вот этих людей? Откуда берется столько зла в людях?
3: Это я всегда говорю, мы просто не умеем разговаривать друг с другом. Это, наверное, большая проблема того, что и в воспитательной системе, потому что, ну, есть старые ценности. Ты должен обеспечить своего ребенка. Ты должен там дать ему кровь, еду, одежду, образование. Но все забывают про то, что есть еще человеческое тепло. Коммуникация с ребенком, объяснение. Потому что ребенок — это не момент того, что вы его решили завести. Это момент того, что вы должны посвятить 18 лет сложному труду и работе. Потому что каждый возраст, каждый этап, там, первые годы — это самое важное. Потому что ребенок узнает этот мир. Он тактильно, физически, звуково и познает. То есть у него там начинает развиваться зрительный, слуховой нерв, и через это он начинает. Мы за кадром с вами обсудили именно, когда если холодная мать досталась, то это большая в дальнейшем проблема для самого ребенка.
2: А что значит холодная мать? Вот объясните мне.
3: Когда мы говорим с вами про холодную мать, мы сталкиваемся именно с элементом, что она не отдает ему тактильного контакта и не дает никакой эмоциональной реакции на его поступки, действия. То есть ребенок приходит с простейшим там реакцией, рисунка, действия, там, мама, мама, там, обними или просто, а мама не осуществляет никаких элементов. Мы это можем очень часто видеть в признаках истории серийных убийств. убийц. Это очень часто. Например, дело Головкина, Фишера, одной из самых жутчайших московских историй, когда мама рассказывает о том, что у нас в семье было не принято гладить ребенка. Все, что можно было, Сережа, мы гладили его по голове в день рождения. Вот такое было эмоциональное развитие. А папа там его обливал ледяной водой. И, соответственно, у ребенка медленно-медленно все вот это закрывалось, вот это внутреннее, и формировался вот этот агрессивный комплекс фантазий садистических, который потом выродился в месть мальчиком, одноклассником его, который над ним издевались.
2: То есть все родом из детства, да?
3: В первую очередь, конечно же, когда уже мы становимся с вами зрелыми, когда мы становимся более старшими, взрослыми, там уже подключается и рациональность.
2: Это именно мама или отец тоже?
3: Конечно, оба. Оба родителя. Потому что фигура мамы и фигура отца — это самые важные две фигуры, это образы. Неважно, это был дедушка или бабушка, но все равно две эти фигуры в дальнейшем становятся центральными образами понимания мира. Потому что на основании этого мы будем дальше искать себе партнеров.
2: А если, например, мама есть, а папы нету?
3: Ну, не будет мужской фигуры. Будут проблемы, например, может мама быть мускулинной очень. Она там агрессивная, она доминирующая, она влиятельная. И от этого у мужчины или у девочки будут другие представления о женственности и у женских чертах. Потому что все-таки это никакой не сексизм, но мы классически обозначаем мужчину. Это то есть защитник, это опора, это обеспечение, это моральные какие-то нравственные кодексы. Мама — это забота, тепло, очаг, свет. И это не стереотипы. Мы сейчас живем в свободном обществе, где мы рассуждаем о том, что у всех есть равные возможности, но все равно эти проявления должны ощущаться ребенком. Потому что ребенок — это зеркало. Он отражает, он не придумывает и не выдумывает что-то.
2: То есть во взрослых отношениях мы тоже повторяем паттерны, которые были заложены, когда мы были детьми.
3: Да? Полностью. И отношения, и поведение, грубо говоря, в отношениях — это реакция на то, как мы видели, как относился отец к нашей матери. Или как мама относилась к нашему отцу. То есть, соответственно, мы в дальнейшем будем какие-то вести. Почему сейчас очень часто какие-то существуют уличные опросы, где молодых людей спрашивают, хотели бы вы своей дочери такого же парня, как и вы? И многие молодые люди говорят нет, потому что она достойна чего-то более лучшего, потому что они сами в себе с собой честны и понимают, что...
2: А много процентов людей, которые понимают, что у них травмы, признают себе это?
3: Нынешняя молодежь в этом плане более проработана, чем, например, мое поколение. То есть я 91-го года. Мы к этому пришли намного позже, как мне кажется. Поэтому в их случае они намного... Не скажу, что проработаны. У них свои есть нюансы, у них есть свои поколенческие какие-то новые проблемы. Ну, потому что они выращены в технологиях. Их мышление совершенно по-другому. То есть вот поколение 90-х, поколение там 89-го, 87-го, мы все-таки выращены на границе. У нас одновременно была полностью эра без технологий и какого-либо понимания. То есть у нас была бумага, у нас были книги, максимум телевидение или кинематограф. И резко в нашу жизнь входят технологии, интернет вот этот хваленый, который нам не нужен и так далее. И мы начинаем. А они же полностью уже с этими нейросетями. Почему я в некотором смысле за то, чтобы до определенного возраста, ну хотя бы с 14 лет, ребенка ограничивать в технологиях. Пусть там у него будет какая-то игрулька на час, но в большей степени он должен изучать этот мир через там, литературу.
2: А вот эта история, простите, что я вас перебиваю, понятно. А вот эта история по поводу вот этих типажей. Избегающий, тревожный, нарцисс, психопат, истерик. Это действительно работает?
3: Ну, это работающая схема в основном, потому что таким образом мы можем типировать. Просто последние исследования нам показывают, что мы не можем все-таки приписать человека к одному типу. Мы не можем сказать, что это абсолютный нарцисс. Потому что у всех у нас есть черты, и это, грубо говоря, будет выглядеть вот таким квадратиком, где будут вот здесь нарциссический пласт, но он немного еще уходит в истерику.
2: А но здесь превалирует нарциссический.
3: Да, но превалирует нарциссический.
2: Это мы можем в факт сказать.
3: Да, это мы можем как факт. Нет, у нас у всех есть вот эти...
2: Что такое нарцисс? Это тоже травма.
3: Нарциссическая травма, ну, самое простое обозначение, это просто как вы смотрите на себя в зеркале, то есть кривое зеркало, когда вы на себя смотрите в изуродованной какой-то форме. Начинается это все изначально того, когда мать, мы смотрим на себя, у Мэрилин Монро была хорошая аллегория на эту часть в ее дневниках, потому что вот Мэрилин Монро — это ярчайший нарциссизм. Когда она говорит, я вижу себя в глазах своих любовников, от этого мне нужны постоянные новые чувства и эмоции. Через этих мужчин я узнавала себя. Я чувствовала, что я живая, что я нужна, что я существую. У этих людей полностью зачастую теряется опора, им нужны вот эти состояния признания, ощущения, доминирования. Почему часто нарциссы, например, создают вокруг себя созависимые отношения. То есть они находят для себя человека и используют его там для каких-то своих подкреплений, а дальше уже за счет своих талантов психопатических начинают, то есть расстройств личности, манипулировать и контролировать этого самого
2: нарцисс
3: человека.
2: Нарцисс всегда манипулирует и контролирует?
3: Зачастую с возрастом, да. То есть поначалу, когда он изучает этот мир...
2: Есть... Возраст, предположим, 30-летний нарцисс.
3: Да, то есть это уже профессиональный манипулятор.
2: Зачастую. Он осознает это или она?
3: Вот это вопрос очень сложный, потому что они очень легко переворачивают все с ног на голову и выворачивают все, что на самом деле это не так. На самом деле нет. Поэтому проработанные нарциссы — это достаточно редкое явление.
2: Почему?
3: Критика. критика не наступает в этом состоянии.
2: Никогда.
3: Без психотерапевтической поддержки, или же, если им повезет, найти близкого человека, который им подчеркнет на какие-то моменты, и он сможет это принять в себе, тогда начнется проработка. Потому что первая ступень к любому излечению, о чем бы мы говорили, алкоголизм, наркозависимость и так далее, это принятие проблемы. Когда человек не видит проблемы и не видит ощущения, то он всегда будет говорить, что все в порядке.
2: А если, предположим, у нарцисса еще и зависимость?
3: Это еще усугубляется и куда сильнее и сложнее, потому что наркозависимость — это аддикционные как раз моменты, это быстрые дофаминовые, окситоциновые потоки в мозг, и ему совершенно не нужно. Но тут еще у нас сейчас все больше и больше исследований появляется, что не все наркозависимые виноваты в своей зависимости, потому что все-таки есть генетические повреждения белков, переносящих серотонин, например.
2: А вот этот образ нарцисса или там кого-то еще, его можно вообще поменять или расширить, или это на всю жизнь?
3: А что значит расширить? В каком плане?
2: Компенсировать.
3: Можно, можно, но это просто долгая работа. Это не, к сожалению, мы назначили пилюльки, и человек выздоровел.
2: И это все терапия?
3: Это
2: только
3: долгая психотерапия, может быть, в сочетании с антидепрессантами, может быть, с корректорами какими-нибудь, но зачастую это психотерапия, и я даже не буду называть сроки.
2: Они сами страдают от этого, они понимают?
3: Если они понимают, что разрушают свою жизнь, жизнь окружающих, если они понимают, что от этого зависит их карьера, там, семья, положение в обществе, и вот это осознание. Потому что если мы говорим там про истериков с расстройством личности, истерическое расстройство личности, это демонстративные люди. Им главное внимание, им по барабану, от чего они его получат. И у них вот очень редко проявляется, то есть там процента 3, у которых прорывается вот этот истероидов, когда они такие, а, надо что-то поменять в жизни. У нарциссов все-таки это чаще мы можем увидеть.
2: А вот эта вот история, вот я часто вижу в соцсетях, вот избегающий партнер и тревожный. Это что такое?
3: Когда мы говорим про избегающий тип отношения, то есть человек вступает в отношения. Он начинает узнавать партнера, начинает узнавать, но этот партнер, на его взгляд, это именно я подчеркну в кавычках, на его взгляд слишком сильно на него давит. Вот такую формулировку мы от них услышим. Что он начинает приглашать на свидание, слишком говорить, давай куда-то поедем, давай куда-то сходим, а чем ты сейчас занимаешься? Ну, то есть базовые какие-то элементы он начинает воспринимать как напор на него, давление, попытки пробить его вот эти иллюзорные стены. Потому что, ну, все-таки, давайте объективно, наша личность, она выстраивает вокруг себя куполы в зависимости от травматизма и так далее. Ну, то есть в норме мы начинаем постепенно кому-то доверять, кому-то понимать.
2: Строить отношения.
3: Да, строить отношения. Развивать их.
2: Это норма.
3: Да, развиваться самим. А человек же думает другой, так, ну она почему-то от меня закрылась, или он от меня почему-то закрылся. Усилию. То есть нам надо там больше видеться. А этот человек начинает воспринимать это как атаку и начинает придумывать какие-то моменты, абстрагироваться, становиться холодным, отталкивать. И это все внутреннее из-за его каких-то, ну, травматизмов, которые были в предыдущих, возможно, отношениях, или же непринятие себя такого, какой он есть сейчас. То есть что меня полюбить...
2: Как нарцисса, например.
3: Да, меня полюбить таким невозможно. Меня принять таким невозможно. Я там дефективный, во мне какие-то есть аномалии, там, у меня пуля в башке, я могу устроить раскардаш и так далее. То есть вот такое достаточно четкое...
2: Что с этим делать? Бежать от этого?
3: Ну, в первую очередь, надо себя проработать. Очень хорошую говорил мой коллега фразу, нужно учиться сначала ходить на свидание с самим собой. То есть вот принять вот эти моменты собственного одиночества, собственного покоя, собственных состояний, когда вы можете просто сходить одному в кино, посидеть в кафе и выпить кофейку, и понасладиться погодой, прекрасным августовским днем, почитать книжечку и погрузиться в себя, понять, что тебе нравится, что ты любишь. И тогда, когда ты уже вот можешь расширить эти рамки, где тебе комфортно, где тебе дискомфортно, конечно же, тут важна еще психотерапия, чтобы понять, чего человек боится от этих отношений. Что произойдет, если вдруг кто-то наступит в его прихожую, оставит этот маленький след, что все это разрушится, его маленькая вселенная, маленькая империя. И вот между этими шажками будут откаты. Это естественно, это классическое явление. Не существует состояния, когда мы полностью что-то победили или полностью состояние того, что мы это проиграли. То есть это просто медленные шажки, которые могут как назад отступать, так и вперед очень сильно.
2: А тревожный тип привязанности — это что?
3: Тревожники — это люди, которые создают вечное ощущение, что что-то не так. Все в порядке, у нас точно все хорошо, а вот ты сейчас как-то посмотрела на меня не так, и ты сказала какую-то фразу. Вот у тебя перед сном вчера или позавчера промелькнула такая фраза. Это ты сказала потому что? И вот это вот такой раскардаш в голове, постоянный поток мыслей. Зачастую очень везет таким партнерам,

0: Ладно. А есть люди, которым это нравится?
1: Да, есть огромное количество людей, да? Которые называют это нервом в отношениях. То есть вот это постоянное чувство. Есть вот этот прекрасный тип людей, которым вот нужны постоянные скандалы, нужно постоянное ощущение, что ты мне изменяешь. И вот мужчине это нравится, когда у него есть вот эта постоянная динамика, где он переубеждает женщину, где он вечный рыцарь.
0: А вообще вот отношения между вот избегающим и тревожным, они возможны? Партнером.
1: Они возможны, но это все опять-таки индивидуально. Как они пришли к этому, в каком возрасте они пришли, кто они профессионально, где они занимаются. Потому что, опять-таки, давайте объективно, не только в личностных проблемах. У нас профессиональные бывают внутренние конфликты в семьях. У нас бывают конфликты, как воспитывать детей. У нас бывают просто конфликты, как просто сделать
0: ремонт в квартире. На работе бывают
1: конфликты. Да, просто как ремонт, свечки выбрать.
0: Что делать людям, вот, которые как бы хотят быть вместе, но не понимают, что они как бы не могут быть вместе из-за этого?
1: Парная психотерапия. Самая лучшая эффективная вещь, которая сейчас существует. Ну, в первую очередь, научиться разговаривать друг с другом, разговаривать и говорить друг другу о том, что меня это беспокоит. Или мне кажется, у меня возникла такая мысль. То есть, потому что главная проблема, особенно в ковид, которая у нас раскрылась, когда люди оказались заперты дома, что мы не умеем разговаривать, а мы вообще узнали, что у нас есть жены или мужья. Потому что виделись-то сколько? Потом, по 3-4 часа, там 7 часов.
0: То есть разговаривать с самим собой?
1: Да, потому что...
0: Ну, то есть с партнером?
1: Да, с партнером.
0: А без психотерапии это возможно?
1: Это возможно, но это очень редко, потому что люди у нас все-таки зачастую не всегда проработаны. Я очень рад, что все-таки у нас все больше и больше отношение к психотерапии положительное. Люди стали ходить на эту терапию. Другая проблема. Компетентных специалистов не так много. Или нарываются на каких-то специалистов, потому что типы психотерапии существуют разные. Кому-то подходит когнитивно-поведенческая, кому-то она не подходит в связи с этим. Но семейная психотерапия — это очень эффективная вещь. Это очень важно.
0: И у вас есть примеры удачные? Такой...
1: Огромное количество.
0: Ну,
1: просто...
0: хотя бы один пример.
1: Ну, грубо говоря, пара пришла, где девушка все время думала, что муж ей изменяет. А муж работал там на ночной смене в скорой помощи. И вот долгое объяснение, долгое показание, они узнали пароли друг друга от телефона, они снизили вот этот уровень напряжения, и у нее все это прекратилось. Но это не проговаривалось, потому что он уставал на сменах, ему было не до этого. То есть ему там максимум там жену в ресторан сводить, в отпуск съездить, с детьми куда-то отдохнуть и так далее, до дачи и от работы. То есть опять-таки у него были другие в голове задачи, то, что он там опора, а вот эта семья. И вот он не мог об этом говорить. И еще самое важное, в семье не принято. Потому что главная проблема...
0: Разговаривать,
1: да. Главная проблема всех наших историй, то, что когда мы начинаем с кем-то отношения, что мы делаем? Я принесу свою семью, а ты принесешь свою семью. И кто-то, кто более доминирующий, кто-то более там находящийся в более статусе личностно превосходящий его, то есть по разным критериям, по разным личностным особенностям, будет говорить, в моей семье было принято так, и завтракать мы будем с тобой в 9 утра, всегда. И человек такой, хорошо, я принимаю. И это медленно накапывается, вот этот снежный-снежный ком, и потом приводит к срыву, приводит к конфликту. А вместо того, чтобы судить, давай найдем компромисс, давай мы обсудим, потому что там, я физиологически привык просыпаться, там, например, в 10 утра, и работа мне позволяет в 10
0: Или заниматься, утра. Например, сексуальной конституцией, это что такое?
1: Ой, это половая конституция, это проблема того, что в отношениях у нас люди не знают, чего они сами хотят в постели, потому что кто-то из партнеров ни о чем не говорит, не обсуждает. У кого-то есть физиологическая скорость быстрая, ему нужен постоянно ежедневный секс, ему нужны какие-то там удовлетворения своих сексуальных потребностей, а кому-то достаточно в месяц. И вот когда это сталкивается, кто-то либо...
0: Это неважно возраст.
1: Это неважно возраст.
0: С молодыми тоже. Да?
1: Это очень частое явление, когда ну просто физиологически вот так сложилось, что половая сфера для него не является центральной в рамках его нервной системы, в рамках системы подкрепления и так далее. Для него там важнее намного там, что он сдал классный проект или отыграл шикарную роль в театре, или же там написал какую-то пьесу, или там построил шикарное там здание и гордится.
0: Либо ничего не делал.
1: Да, ну либо также ничего не делал, это тоже проблема. Есть другие проблемы, что физиологически, не будем забывать отметать историю того, что ну, надо сходить к урологу-гинекологу, надо сходить к эндокринологу, потому что гормональная сфера тоже очень серьезно следит, и тогда уже можно сходить к психиатру. Если на этих уровнях все в порядке, то у нас есть ну, достаточно классическое явление асексуалы, то есть люди, которых вообще не интересует секс.
0: Это болезнь тоже?
1: Нет, это не является патологией, это является определенной формой, то есть у него нет такого либидо, которое необходимо. Да, он там, девушка может забеременеть, да, мужчина может оплодотворить эту женщину. Да, он вступит в этот половой акт, если он найдет партнера с которым, но для него секс не является центральной там, системой вообще.
0: Что с этим делать, если одному там, мужчине хочется, а женщине нет, предположим, ну, или наоборот?
1: Это, грубо говоря, как мы подходим друг к другу или нет. Мы просто разговариваем о том, готовы ли мы строить дальнейшие отношения с накапливанием вот этого напряжение в этой сфере. Если мы нет, то мы можем разойтись. У нас никто друг к другу не приковывает.
0: А если человек не говорит, партнер?
1: Тогда это проблема в конечном

0: В конечном итоге это приводит к изменам, это приводит к скандалам, это приводит к каким-то агрессиям, претензиям в адрес этого человека, хотя человек даже о них и не знал. Что вот часто бывает, потому что на семейной терапии очень можно, как и мои коллеги рассказывают, как и я это видел, когда узнать о том, что внезапно 20 лет он ненавидел ее именно за это. За то, что она там как-то щелкала пальцами по утрам или укладывала ножки на стул, вот как-то вот так садясь. Его это раздражало, но он терпел героически.
1: Терпеть нельзя.
0: Стоически.
1: В отношении.
0: Ну, не надо срываться, но нужно обсуждать о том, что, а почему ты так делаешь? Но мне кажется, это странным. То есть не в формулировке «это ненормально», потому что, опять-таки, понятие «норма» весьма такая относительная.
1: Для каждого свое, да?
0: Да. Ну, грубо говоря, БДСМ с точки зрения психиатрических и сексологических историй, это все-таки является патологией. То есть садистические наклонности, мазохистические. Но если мы говорим про двух партнеров, которые нашли друг друга, и им это подходит, то есть он там в каких-то вот этих их позициях, которые там очень часто бывают, то это их вариант нормы. Потому что им обоим комфортно в этом, а никто из них не страдает и не испытывает давления.
1: Угу.
0: Потому что это вот частая проблема, что кто-то что-то терпит ради кого-то.
1: А расставшись, вот и такие люди, вот, которые терпят, расставшись, они когда-нибудь поймут, что они потеряли, или они когда-нибудь поймут, что они хотят все-таки быть вместе, что это была ошибка? Или зачастую они не понимают?
0: Ну, старая народная фраза «в одну воду», как говорится, дважды не входит, но история про то, что они поймут, ну, может быть, через пару лет они станут более проработаны, и мы часто такое слышим, когда вот если мы встретились с тобой 30-летними, наверное, у нас все бы сложилось куда лучше. Но в связи с тем, что нам было по 20, мы с тобой были два пубертатных подростка, которые эмоции ставили вперед ума, рациональности, понимания и какого-то здравого смысла. Поэтому во всех этих историях, ну, нет. Статистические исследования, социолог вот в 2021 году проводил исследование на тему того, что как мы подбираем идеального партнера. Идеальный партнер — это не история про наши там тоже прочитанные книжки и так далее. Идеальный партнер — это коммуникация с людьми. То есть на основании общения с людьми в жизни и похода на свидание, мы выстраиваем, что нам приятно, а что нам неприятно.
1: Например?
0: Ну, грубо говоря, там, высказывание о том, что он не любит животных. И для кого-то это является важным критерием для определения отношений. То есть для некоторых там женщин или мужчин, вот у него собака, девушка пришла и говорит, я не люблю собак. И для него это будет критерием, что ну зачем мне жить с женщиной, которая не любит там моего Лаки или какого-то другого. И на основании этого там, опять-таки, розовые очки никто не отменял. Это так называемый окситоциновый синдром. Городской роман живет 3 месяца. Когда 3 месяца мы можем пребывать в состоянии вот этой эйфории, он идеальный, она идеальна, а потом вот этот окситоцин сходит, смылся, как говорится, и мы такие замечаем, носки разбрасывает, а она как-то...
1: Какой период обычно это происходит?
0: Ну, от месяца
1: до
0: 3.
1: То есть, а вот, в 1,5 года, если это начинается? Или 2?
0: Ну, это такое бывает, но зачастую, то есть все-таки наш мозг построен таким образом, что привыкание. То есть у нас есть свойство, это защитная реакция, еще доставшаяся нам от предков. Защитная реакция — быстрее привыкнуть к чему-то, чтобы это нам не казалось комфортным условием, чтобы защищаться. Потому что наша основная задача с вами — это выживание.
1: А наша основная задача — это просвещение. 91,2 FM, радио «Спутник». Мы прервемся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дуэль с Манучаровым.
4: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым, мы продолжаем. Возвращаясь к вам и к вашему творчеству, да, вот эти видео про зло, они заходят, ну, больше, ярче, популярнее становятся, все больше и больше. То есть я правильно понимаю, людям хочется смотреть на зло?
5: Людям хочется обращаться к чему-то, ну, к сожалению, темному, видимо. Это еще с древних времен, когда были страшные сказки, которые были намного более восприимчивы. Но мы все-таки должны не демонизировать людей, а говорить про то, что я в этом вижу ОБЖ. То, что когда люди смотрят про true crime, когда они смотрят про преступления каких-то маньяков, потому что основная целевая аудитория — это женщины, 85%, если верить статистике моих там соцсетей. И они во многом описывают, что благодаря этому они знают, где может подстерегать опасность, что нужно там позвонить своим родственникам, когда вышло с остановки, со станции, вышло из метро поздно, попросить кого-то проводить, не садиться в попутку, или если садиться уж в попутку, сфотографировать эти самые номера и сообщить по там, звонку, сказать, я еду там в синей Ниве по такой-то дороге, через 30 минут буду. То есть тем самым вы себя уже обезопасили перед данным преступником, если он что-то там негативное замыслил. Но когда мы говорим про негативные новости, да, они собирают больше.
4: А добро?
5: Добро, оно очень приятно, оно очень прекрасно, когда мы видим, когда помогают людям, когда спасли людей из-под завалов, которые не должны были происходить, но они произошли, но героические спасатели, пожарники, они это совершают. Но, к сожалению, у людей это меньше вызывает реакции именно эмоциональные, сопричастности, потому что все-таки мы эмпатичные существа. И эмпатия, она в этих ситуациях, когда много трагедий, много чего-то положительного, очень сложно реагировать. Мы можем концентрироваться на один объект. Почему там благотворительность намного эффективнее не работает, когда приводят пример одного человека или одной зверушки, или одного дома. Мы не можем расширить свою эмпатию до всех детей Африки. Один ребенок, мы ему помогаем. И вот эта концентрация, она намного лучше работает в каких-либо эффективностях. Добро, оно важно, но просто как его продавать? Потому что, когда продаешь какую-то страшную историю, почему она интересна? Она интересна, потому что ты задаешь вопрос, а почему я не поступаю так? Почему мои там религиозные убеждения, мои идеологические убеждения, моя там любовь к людям не позволяют мне отобрать самое священное — это жизнь? А вот это скотина, это животное, потому что по-другому его уже нельзя назвать, потому что он потерял любой человеческий вид, смеет допускать такое, делать такое с кем-то. Потому что сейчас у нас все-таки психологизация всего. Люди пытаются исследовать, потому что у нас есть две грани. Либо объяснение это генетически, что они всеми такими родились, либо же то, что это все-таки набор аномалий в воспитательном процессе.
4: Приобретенных.
5: Да, приобретенных. И поэтому, когда мы говорим, и людей это очень интересует, потому что испокон веков это в кавычках, конечно, но детектив, нам всегда мысль...
4: То есть я правильно понимаю тезисно, да, что, грубо говоря, люди, аудитория смотрит примеры отрицательной коннотации, имеется в виду зла, да, чтобы не повторить их никаким образом, чтобы быть в курсе, чтобы знать, осторожничать и так далее. Но не смотрят примеры добра, потому что как бы не считают, что это нужно.
5: Знаете, это как простая вещь с комментариями. Больше всегда негативных сталкиваются комментариев, потому что люди, которым все нравится и комфортно, они такие: «А зачем мне писать? Мне и так понравилось, я посмотрел». Меньше хороших комментариев именно поэтому работает. А человек, он в своих комментариях что? Он выражает свою зеркальную боль, свои какие-то проблемы. Вот его зацепило что? Мне очень понравилось, как Александр Пушной недавно рассказал, когда во времена еще Галилео не было интернетов, и им звонили в студию. Звонят в СТС, СТС переводит на студию выпускающую Галилео, и мужчина жалуется: «Увольте этого Пушного, отвратительный человек, мерзлейший». Они говорят: «Хорошо, хорошо, а кого вы видите на ведущем?» Он говорит: «Я». То есть вот это классическая проблема боли того, что почему он, а не я. И поэтому такая же реакция в комментариях. Ну и дальше еще, если мы говорим все-таки по True Crime, это вопрос справедливости. Потому что нет ничего страшнее. Трагедия, когда умирает там взрослый человек, но когда умирает ребенок, когда с ребенком делают что-то отвратительное, ну, никто из нас с вами не сможет это принять просто так. И вот эта боль в комментариях, когда, то есть, он сидит в тюрьме в комфортных условиях и просит PlayStation 3, ну, это, извините меня, странно. Все-таки преступник должен жестко сидеть в тюрьме, как у нас. То есть все серийные убийцы у нас сейчас в самых отвратительных, ужасных условиях, ну, законодательно они сидят, но сидят в одиночных камерах и медленно деградируют, потому что...
4: Сейчас мы поговорим по поводу всех этих страшных историй. По поводу комментариев вы начали говорить, не могу вас не спросить. Я так понимаю, вы читаете комментарии?
5: Да, конечно.
4: Отрицательные удаляете?
5: Нет, нет.
4: Оставляете. А как будучи психиатром можно вообще наблюдать за этими комментариями?
5: Бывает очень смешно. Я недавно узнал о том, что у меня ботокс и филлеры в лице. Поэтому, то есть, от роликов и True Crime не ожидаешь вот таких комментариев, но это нормальная реакция. Это нормальная реакция людей, учитывая, в какое мы время живем, напряжение, как социальное, как политическое, связанное с СВО и так далее.
4: Это тоже влияет?
5: Это напрямую влияет на психику, потому что люди ищут любой способ разрядки. Не всем дано получить разрядку от готовки дома, занятия спортом,
4: чтения. Даже люди, которые не имеют отношения к военным действиям, предположим, там, не знаю, человек, который там работает, не знаю, детским учителем или стоматологом, ему тоже нужна разрядка от этого СВО?
5: Потому что, ну, он чувствует боль за страну. Он же чувствует ощущение того, что, ну, не все, хоть и всеми силами, как говорится, в государстве создается, всеми силами вкладывается в то, чтобы был баланс, гармония и так далее. Наши все там структуры от медицины, здравоохранения, там, бензина, все находилось в нужных местах и в нужное время. Но все равно это напряжение есть. Оно присутствует, и оно давит психологически.
4: На любого человека.
5: Потому что нету ощущения момента завершенности. Потому что одна из важных психических моделей — то, что у нас должно быть завершение. Почему? То есть во многих детективных историях или документалках, я, извините уж, что перейду на эту тему, то, что не поймали преступника. И эта история заканчивается на том, что от него пришло последнее письмо. Это была его последняя жертва, и спустя 20 лет ничего не происходит. Это же страшно. Где-то сидит это чудовище, и, может быть, оно вернется. И история доказывает, что там убийца BTK 20 лет ждал, чтобы снова потом вернуться и написать письмо в полицию, хотя это письмо его и скомпрометировало, его, слава богу, задержали. Но любые обстоятельства, почему? То есть вот мы начали говорить вначале про Фрейда. Вот Фрейд в этом плане достаточно четко говорил, ошибочно, о том, что социальные структуры никак на нас не влияют. Они как раз влияют. Политика, ощущение времени, в которое, кризисы, в которые мы живем, семейное положение. Просто пока мы младенцы, мы находимся в круге семьи, потом мы там, детский сад, школа наша расширяется, и вот уже в университет мы входим во взрослую большую...
4: А что делать с этим людям, вот, которые... Они пытаются расслабиться от этого, да?
5: Ну, они ищут любые способы разрядки, они ищут любые моменты. То есть, ну, не зря появился, уж извините меня за англицизм, термин «думскроллинг», когда люди, вот эта бесконечная лента трагедии, потому что все время там не завершается. Ведутся там переговоры, а переговоры ни к чему не приходят. Ты думаешь, когда же это остановится, или когда задержат этого преступника, да сколько же можно, чтобы в нашем чудесном городе это...
4: А где они ищут расслабление?
5: Тут уже зависит от каждого человека и его уровня ценности. Для кого-то там, грубо говоря, мы можем вспомнить классический образ отца — рыбака. То есть вот для него уехать на рыбалку, подышать, порыбачить, вот эти 5 утра, сидеть в холоде, в тумане, вот это для него выдох. Прекрасно есть эти фотографии, когда показывают отца, он все время грустный с женой, все время грустный, как на рыбалке с рыбой, просто там счастье и эмоции наполненные на все лицо. У каждого это свой. Для кого-то там секс, для кого-то еда, для кого-то это там сборка лего, простите уж. Для кого-то рисование, кто-то там, опять-таки, пишет сценарии, тексты, для кого-то постановка там спектаклей.
4: Ну, а какие-то отрицательные моменты? То есть это зависимость?
5: Зависимость, конечно же. Конечно же, алкоголь, алкоголь, наркотические запрещенные вещества — это один из важных критериев и маркеров не слабости человека, а того, что он использует. Ну, классический бытовой алкоголизм, он уже не начинается с того, что человек пьет литрами водку. Он сначала выпил пиво, одну бутылку.
4: О чем это говорит, вы говорите?
5: Начало депрессивных эпизодов, то есть формирование депрессивного вот этого комплекса не хронизировано пока что, но человек такой думает, я выпил пиво, мне стало легче, выпью еще пиво. Чего случится? Это же пиво. А и вот эта иллюзия медленно тебя сводит к тому, что сначала ты уже, тебе тяжело вставать и просыпаться утром, а потом ты можешь уже не прийти на работу, потому что это начинает разрушать. Поэтому у алкоголизма есть там три стадии. Первая стадия — это как раз вот этот бытовой, когда формируется физиологическая медленная зависимость. Потому что сначала мы подавляем психологическую, потом физиология уже начинает требовать этот алкоголь, потому что уже мозг не может существовать в этом давлении, напряжении, ему нужно снизиться как-то, вот градус вот этого стресса. Почему? То есть алкоголикам так тяжело лечиться. Почему алкоголизм — это навсегда? Потому что алкоголизм неизлечим.
4: Это а если каждый день?
5: Но
4: это какая стадия?
5: Это уже третья стадия.
4: Финальная.
5: Да. Там, грубо говоря, финальная, она приходит уже, когда человек выпивает и сразу ложится спать. То есть вот это, ему нужно уже даже меньше алкоголя. Раньше была четвертая стадия, вот как раз в нее и входило, когда полный распад личностных процессов. Деградация языка, деградация мысли, деградация, то есть, образа жизни. То есть ему достаточно добыть эту бутылку, выпить, погасить это пламя.
4: Что делать с такими людьми, которые вот ищут расслабление в зависимости? Ну, если, предположим, вот это ребенок, там, не знаю, родители, видит там своего 20-30-летнего подростка, сына, предположим, или дочку, в которой уходит из-за этого напряжение, в том числе от ситуации в мире.
5: Ну, во-первых, у меня вопросы к родителям. Если у ребенка это уже перешло в состояние, где вы были? Почему вы не задавали вопросы? Она же не сразу же себе что-то там приняла, выпила или что-то еще хуже сделала.
4: Если родители избегающие?
5: Ну, тогда тут вина напрямую их. Главная проблема всей этой ситуации, мы можем сколько угодно укладывать в рехабы, тратить кучу денег и запирать. Главная основа любой зависимости — это вырезать человека из того социума, который его катализировал в эти условия. У нас очень хорошие наркологические клиники, у нас потрясающие психиатры, которые лечат наркозависимых.
4: Но если он один или она одна бухает или употребляет?
5: Это еще хуже, потому что об этом узнают в самый последний момент, когда он, например, не выйдет на работу. И кто будет о нем заботиться и так далее. То есть если он только на кого-то набросится в подъезде по белке, на бабушку какую-то, тогда его принудительно госпитализируют. Ну и то, его выпишут, он снова вернется в эти домашние условия и так далее. Тут, опять-таки, общепсихологически мы же должны замечать, ну, как это, когда мы говорим о том, что серийные убийцы, виноваты ли мы все? Мы так, тоже виноваты частично в появлении половины серийных убийц, потому что в школе как-то себя мы неправильно с одноклассником повели, родители нахамили, учитель нездорово себя повел, унизил перед всем классом этого мальчика, еще и так далее. И
4: я каждый по кирпичику. Не могу не спросить вас, как автора True Crime проекта, вот такое чувство, как страх. Это что, это норма?
5: Страх — это естественная реакция организма, она досталась нам от наших предков. Опять-таки мы снова возвращаемся к выживанию. Страх нам нужен, страх нам необходим, и все структуры мозга очень хорошо работают на это условие. Для этого у нас есть адреналин, норадреналин, и как бы все ни демонизировали, кортизол. Замечательная вещь, которая нам позволяет вот, защищать себя, быть готовым к любым угрозам, сложностям и так далее. Просто сложностей стало больше. Если раньше мы с вами были немного попроще, у нас было меньше информации, максимум там в газетах могли что-то прочитать и так далее. Сейчас у нас новости, вот, мы достали смартфон, все, у нас поток уже на нас хлынул. Поэтому вот эти классические рекомендации от любого психотерапевта, связанные с детоксом от технологий, детоксом от информации, это важная история. Я не предлагаю вам на месяц уехать медитировать в горы, но устроить себе какой-то на выходные просто съездить там с женой или самому на пруд или на какой-то загородный домик и побыть на природе с книжкой, это намного будет полезнее.
4: Ну а вот страх, например, духовный какой-то страх, страх одиночества, например.
5: Страх одиночества — это естественный рациональный страх, потому что мы все находимся внутри себя, и мы навсегда останемся с вами одинокими, потому что никто никогда с вами в голову не залезет и не узнает на самом деле, что мы чувствуем и какие эмоциональные страхи или тревоги или пустоту переживаем в тот или иной момент. И поэтому одиночество просто нужно научиться его понимать. Грубо говоря, вы как когда-то научились в детстве держать в руке стаканчик и не обливаться, когда пьете. Так же и тут это все тренируется, это все развивается. Просто это более сложный труд, потому что он еще и на эмоциональном уровне. Ты в какой-то момент сидишь дома и такой думаешь, а надо ли продолжать, а нужно ли вставать с кровати, когда у тебя это... А для чего вообще это все? Потому что, ну, экзистенция, она же не просто так создана. Откуда мы пришли, зачем мы здесь и куда мы идем? Что вообще нас ждет?
4: Эти вопросы вы себе задаете вот как психолог, как психиатр? Вам сколько лет?
5: 35.
4: То есть вы это себе задаете как вот профессионал или как человек?
5: Наверное, в первую очередь я себя задавал это как человек. Потом уже подключилось какие-то психиатрические, психологические компоненты, но я всегда с детства меня вот волновало и беспокоило. В тот момент, когда ты осознаешь себя маленькой песчинкой во Вселенной, и когда ты маленький, и ты понимаешь, что родители умрут, смерть, я прям помню это ощущение в 6 лет, когда я понял, что мама и папа когда-нибудь умрут, и я останусь один. И вот это ощущение какого-то давления всего пространства временного континуума на тебя, и ты начинаешь тогда размышлять, а что? А зачем? А для чего? Что ты хочешь? Потому что, ну, у жизни-то нету какого-то философского вот этого понимания. Глобальная цель.
4: А что такое вот эти кризисы? Вот говорят, вот мужчина в 30 переживает кризис, в 40... Это что такое? В 30, я так понимаю, это вот еще маленький кризис, а вот 40 экзистенциальный уже будет.
5: Ну, мы придумали для себя как бы возраст, чтобы, типа, мерить, как говорится, кольца на стволе. Да. И поэтому каждый раз мы отмечаем, а что я достиг. К сожалению, вот опять-таки, думскроллинг и соцсети подарили нам проблему того, что мы сравниваем друг друга с друг другом. Мы начинаем смотреть, смотри, а он там, Ваня Дмитриенко, 70 тысяч на стадион собрал, и другие музыканты такие, а почему я не собрал эти 70 тысяч? И ты начинаешь, а он там, ему всего 20, а как он так посмел? И вот начинаются вот эти сравнительные моменты, и люди не понимают, что мы все разные, и у каждого из нас свой путь, своя форма познания, и вопрос от того, а чего вы хотите? Такой успех, как у Вани Дмитриенко, это другой успех. Он, это его путь, это его там движение, это его там мироощущение и познание, и он к нему пришел. Вы не сможете там пройти этот же его.
4: Хорошо было, чтобы эта девушка его понимала.
5: Да, и вот в этих моментах, когда мы с вами говорим о том, что... И вот эти 30 лет ты оцениваешь. Вот я прожил 30 лет. Угу. Есть социальные какие-то нормы, на которыми давят там родители, общество, социум и опять же таки соцсети. Угу. О том, что к 30 годам там, наверное, уже должна быть машина, должна быть семья, обязательно должны быть дети, обязательно должен быть, кто сказал обязательно, кто сказал и так далее. С мужчиной все попроще, если у женщины это все завязано на физиологии.
4: Почему умрут так много мужиков, прошу прощения, вот в возрасте 40-45?
5: Потому что очень много мужчин, эти исследования социологические и психологические подтверждаются тем, что очень много мужчин берут на себя ответственность за то и убирают куда-то под ковер свои амбиции и желания. Они трудятся во благо семьи, они трудятся во благо каких-то глобальных исторических целей, не находят для себя в этих целях в конечном итоге оправдания и уходят вот в это глубокое погружение и разрушение самого себя.
4: Конечно, в депрессию?
5: Да, в депрессию, потому что, ну, давайте так объективно, когда мы говорим про суицидальные наклонности и суицид, это либо, то есть подростковый, если мы про него говорим, то это из-за пубертата, потому что у тебя возникает эта глупая мысль о том, что ты уже понял эту всю жизнь, она вообще тебе доступна, а в 30 ты такой, ну, за квартиру я платить умею. И когда 18 лет, то есть почему они хотят покончить с собой? Вот они столкнулись с разбитым сердцем. Или они столкнулись с непринятием. И они думают, что единственное решение в жизни — это вот там уйти из жизни. Хотя в этой жизни решается все. Любые, пока сердце бьется, если, как говорится, ты не нарушаешь законы Российской Федерации, и это, тебе не грозит срок, то все проблемы можно решить, все можно переписать, все можно обсудить, себя можно перестроить, себя можно изменить. И вот эта мысль. В 30 лет она снова тебя бьет, и ты начинаешь размышлять, может быть, надо сейчас остановиться. Любой там актер и творческий человек это всегда обозначит, там, вот у Боба Фосси был такой момент. В карьере, когда он получил свою тонну Оскаров за все это джаз, и он такой, может быть, сейчас вот надо и закончить, чтобы больше не стараться, чтобы больше не трудиться, чтобы снова не находиться вот в этом огне, когда непризнание, разрушение и так далее, и почитать половину биографии там Дядилева и так далее. Сколько у Дядилева было провалов? Ну ничего, двигался вперед, находил талантов и так далее. И это вот большая проблема того, что мы смотрим на свою жизнь, окинув ее взором, и такие, получается, ничего не добился. А другой на тебя посмотрит, господи, сколько ты всего сделал, потому что он будет оценивать через себя. Поэтому себя надо оценивать только с точки зрения своего пути, своих близких, и поэтому очень важно, чтобы был хороший близкий человек.
4: Либо партнер, психолог.
5: Да, либо хороший психотерапевт-психолог.
4: Но мы же не всегда понимаем, что этот партнер хороший, что он для нас хороший. Вот как понять, объясните мне, выбирая партнера, да, что партнершу, партнера, да, человека, там, половинку, как понять, что это твой человек?
5: Лучше я уж не скажу, Алис Брунона Фрейндлих, наша потрясающая актриса, она сказала, лучше всего, есть три любви. Любовь телесная, любовь интеллектуальная, любовь молчаливая. То есть, ну, с тела, секс и отношения, интеллект, всегда вам о чем есть поговорить. Любовь молчаливая — это вот одна из самых основных проблем, с которой люди сталкиваются. Мы не умеем просто побыть с друг другом в одной комнате.
4: Душевный, да, момент?
5: Да, просто что она там вяжет, а ты сидишь, работаешь в ноутбуке или пьешь кофе. И не нужно нужно в этот момент не обязательно разговаривать, вам просто хорошо. Вы можете заснуть друг с другом. Потому что очень часто от клиентов можно, например, услышать историю о том, что мне нужно отдохнуть от нее, когда она там уезжает куда-то, побыть собой. Вот этот комедийный, хоть и комедийный и рациональный вот этот юмор, муж ушел в туалет и вернулся спустя 5 часов, и жена там его отправляет как в экспедицию. Это что? Это тоже кризис, это то, что он единственную вот эту маленькую комнату в квартире, санузел, нашел для того, чтобы побыть сам собой, погрузиться в какие-то мысли. То есть почему-то он не может с ней расслабиться, почему-то он не может достичь вот этого состояния, где он просто в покое может там посмотреть.
4: Как на берегу, простите, понять? Вот давайте дадим советы нашим зрителям и слушателям.
5: На берегу, ну, к сожалению, мы все сталкиваемся с юностью, которая нам не дает. Если нам повезло, у нас родители были с хорошим опытом, и они нам дали хороший багаж, орудия и снаряжение. Но, к сожалению, это все приходит вот с просмотром, прочтением литературы, просмотром там каких-то документальных фильмов, передач и общением с самим собой. То, что я могу сказать своему молодому человеку или своей девушке о том, что «знаешь, мне вот так не нравится» и так далее. «Давай обсудим, давай не будем так делать, мне от этого неприятно» или «мне это дискомфортно, давай найдем какой-то компромисс, что ты там музыку будешь слушать в наушниках».
4: А если она не говорит?
5: Ну, тогда это уже разговор про то, зачем продолжать такие отношения, если вы не можете пробить эту стену. Ну, то есть раз ударил, два постучался, поскребся, ну, не открывают и не открывают. Я всегда говорю, детские сказки и романы про то, что надо биться, добиваться, скакать и биться с драконами всю жизнь, это не так. В здоровых отношениях здоровые отношения. Да, это может быть романтично поначалу, вы там на белом коне к ней, но потом это должно быть нормально. А вот это все проблема уже.
4: Ну, говорят, что любовь делает человека лучше. Вот последний мой вопрос к вам. Может ли любовь все победить?
5: Да. Если это здоровое чувство, если это то, о чем я говорил, вот эти три любви имеются в отношениях, и вы находите партнера, с которым вы можете дальше идти по этой жизни, потому что у нас у всех есть свой путь, у нас у всех есть свои, как говорится, и ступеньки вверх, и ступеньки вниз, потому что жизнь, она все-таки нелинейная, это не вечный подъем вверх, то мы сможем преодолеть все. Потому что, ну, это же классический вопрос, готовы ли вы быть со своим любимым человеком, если его там хватанет инсульт, он станет банкротом на какое-то время, готовы ли вы пожить какое-то время не в коробке из-под холодильника, но в бедности, или помочь ему восстановиться. Это тоже такая важная проверка человеческого.
4: Спасибо вам большое. У нас есть вопросы от зрителей. Давайте наденем эти наушники и послушаем, что они вам задают. Я в восторге абсолютно от нашего разговора, поэтому мне добавить нечего. Прошу.
6: Вы хотели бы полететь на Луну?
5: На самом деле, никогда меня не интересовал вопрос космоса. Вот меня все интересовал вопрос мозга и человека. А вот полететь на Луну вообще никакого интереса. Не полететь на Марс, не вылететь за...
4: Мне здесь на Земле хорошо.
5: Да, на Земле столько чего есть исследовать, куда погрузиться и понять нас самих, поэтому нет.
4: К слову, по поводу Земли и планеты. А вот гороскопы эти, они влияют как-то на человека? Понятно. Следующий вопрос. Хорошо.
7: Вам нравится ваша внешность или хотели бы что-нибудь изменить?
4: Ну, если говорить про филлеры и так далее...
5: Когда мне было лет 19-18, конечно же, у меня были какие-то мысли, что все, хочу изменить и нос, и уши. Сейчас я полностью принимаю, люблю себя таким, какой я есть, и ничего бы не менял.
4: Браво вашего психотерапевта.
5: А я... Нет, это... тут еще победа, я наконец-то принял. Я долгие годы не мог победить свой вес, я весил 180. И вот за последние 2 года я не занимался диетами, а просто вот принял, что я медленно уменьшаю свой вес. И вот сейчас я 82 килограмма. Угу. Поэтому я полностью доволен, рад, без одышки бросил курить, и все хорошо.
4: Мечта. Ну, нескромный вопрос. Вы в отношениях?
5: Угу.
4: Давно?
5: Уже больше года.
4: А до этого?
5: Что имеете в виду?
4: Ну, самые долгие отношения в вашей жизни. А,
5: самые долгие отношения были 3 года.
4: Еще распались?
5: Мы поняли, что мы не подходим друг к другу именно уже на этапе дальнейшего движения.
4: А жить с психотерапевтом — это как?
5: А вот это очень важный момент, не надо ничего психологизировать. Можно подкалывать какие-то шутки, но именно вот эта проблема, если я начну анализировать всех своих друзей и близких, это ни к чему хорошему не приведет. Mm-hmm. Просто берешь и отключаешь этот тумблер.
4: Следующий вопрос, прошу.
7: Что страшнее, измены женщины или предательство друга?
5: Ну, если это были очень долгие отношения, в которых вы там... Ну, потому что измена — это разговор партнеров, как вы договорились, что такое измена и так далее. Но, наверное, это больше принесет ущерба, если вы уже прожили, то есть, больше 30 лет. С возрастом ты, просто эта боль уже не такая. Потому что ты просто, ну, смотришь, что, ну, поступил так человек, плохой человек.
4: Идем дальше.
5: Да, идем дальше. Но предательство друга... Наверное, все-таки предательство друга больше приносит ущерба, потому что та дружба, которая формируется, это совершенно другие уровни близости. Потому что друг, он все-таки один может быть в жизни.
4: Но друг — это же тоже паттерны детства.
5: Да, да.
4: Угу. Следующий вопрос, прошу.
8: Вы любите играть в карты?
5: У меня есть грешок. Когда-то я был лудоманчиком. Единственное, что общего я нахожу с Маяковским в себе, Владимир Владимирович.
4: Это что такое, прошу прощения?
5: Лудомания в зависимости от игорных всяких штук. Да. Я очень любил в свое время рулетку. Это вот прям пагубная привычка, потому что это единственный азартный вид игр, который нерационален, потому что там невозможно что-либо подсчитать и просчитать. Ну, максимум попасть в черное-красное зеро. Но, как говорится, Достоевский не зря указывал это как в высшем грехопадении и сам прожил это. Но я это, к счастью, победил, опять-таки, благодаря психотерапии и так далее. И сейчас совершенно спокойно смотрю на это просто как на вид спорта.
4: Следующий вопрос.
8: Есть ли у вас несбывшаяся мечта?
5: На самом деле, я недавно открыл какую-то бумажку, где написал лет 10 назад, чего бы я хотел достичь, и как-то все вот там на своих местах. И я иду тем путем, который...
4: Что там было написано, с ней спросить?
5: Ну, то есть добиться в медицине, в том поприще, которым я хотел, добиться именно в медиасфере того интереса, который и привлечение интереса.
4: Все про профессиональное, не про личное.
5: Про профессиональное. Личная жизнь и семейная, потому что я полностью сейчас готов и зрел к тому, что готов к детям и семье. То есть я этого очень хочу.
4: Дай бог, чтобы так и было. Спасибо вам огромное за этот эфир. Мне кажется, мы открыли много каких-то важных тем сегодня для наших зрителей и для нас самих. Спасибо огромное.
5: Спасибо вам огромное.
4: Очень рад знакомству.
5: Очень приятно.
4: Спасибо. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг, по московскому времени. Не пропустите. Буду скучать. До скорого. Пока.
3: Дуэль с Манучаровым.

0: начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Ленинградской области из-за удара дронов есть повреждения в районе порта Усть-Луга. Число преступлений, совершенных мигрантами в России, сократилось за полгода почти на 40%. 281 человек погиб в результате землетрясения в Колумбии. Подробности далее. В Ленинградской области сбиты 37 беспилотников. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Информация о последствиях уточняется. Система ПВО продолжает отражать удары. Аэропорт Пулково функционировал с ограничениями. К этому часу воздушная гавань восстановила работу. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, также сообщил об уничтожении 10 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Росавиации, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. В воздушном пространстве Латвии сбили беспилотник, из-за которого в ряде районов страны была объявлена воздушная тревога. Были задействованы союзные истребители, передает Рейтер. Экстренное оповещение о тревоге ранее получили жители трех районов республики – Ауш-Даугавского, Прельского и Балвского. Одновременно власти Финляндии ввели временное ограничение для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива. 281 человек погиб в результате землетрясения в Колумбии. Почти 4000 граждан пострадали и 379 числятся пропавшими без вести, сообщает Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий. Землетрясение затронуло 15 департаментов, повреждено свыше 65 тысяч жилых домов, еще более 10 тысяч разрушены. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло 10 августа, а эпицентр находился в департаменте Чока. В России сократилось количество преступлений, совершенных лицами без гражданства и иностранцами. За 6 месяцев этого года их зафиксировано на 40% меньше, чем за тот же период 2025-го. Около 14,5 тысяч, следует из материалов МВД. Кроме того, за тот же период в отношении иностранных граждан лиц без гражданства было совершено почти 4 тысячи преступлений. Это на 18% меньше, чем год назад. Вандалы осквернили мемориал участникам Второй мировой войны в Вашингтоне. Злоумышленники нанесли краской надписи на стене и налили мыло в фонтан, который в результате заполнила пена, передает корреспондент РИА Новости. На месте дежурят правоохранители и бойцы Нацгвардии. Вандалов ищет полиция. Министерство внутренних дел, которое в США отвечает за природные ресурсы и охрану парков, уже назвало инцидент позором, так как мемориал участникам Второй мировой войны – это священное место. В ведомстве пообещали найти ответственность. Православная церковь сегодня празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня. В народе праздник получил название «Медовый спас», так как в этот день обычно завершали сезон медосбора. Свежий мед принято было освящать в церкви, после им угощали всех желающих и в первую очередь нуждающихся. На «Медовый спас» традиционно пекли медовые пряники и пышки. Также на 14 августа приходится начало Успенского поста. Еще больше новостей вы найдете в каналах «Радио Спутник» в «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Всем доброе утро. Московское время 7 часов 4 минуты. В эфире «Радио Спутник», программа «Экспресса». Меня зовут Константин Придыбайло. Рядом со мной Игорь Пименов. А еще тоже рядом со мной актер Даниил Вахрушев. Даниил, доброе утро. Привет.
4: Доброе утро, доброе утро. Сколько ты сказал? 7 сколько?
3: 7 часов 4 минуты.
4: О, мой бог.
3: А какое время традиционно у тебя для будильника?
4: Ой, да на самом деле плюс-минус, кстати, такое. Это я так уж шуткую. Я в этом плане жаворонок классический.
3: Да, серьезно?
4: Да, то есть я встаю где-то вот в 6.40, наверное, в 6.50 без будильника и все.
3: А что делать-то?
4: А ничего, в этом большая вообще проблема, потому что это клево. То есть все говорят, блин, клево, ты рано встаешь, а по сути не клево, потому что делать нечего, потому что все нормальные люди еще спят.
3: Ну, в 10 только все открывается.
4: Вот, и да, и ты до 10 ходишь по квартире, жена спит, еще там все животные спят, и ты как бы на полушептунах таких ходишь, там что-то.
3: Да, да.
4: Смотришь YouTube на 20% громкости, вот такая.
3: Да, а я вообще, когда ехал, думаю, как представить Даниила? Думаю, я хотел сказать, Даниил, я вырос на ваших ролях, буквально.
4: Ну, мы почти... Интересно.
3: Мы практически ровесники, да, и не было еще такого? Просто, ну, актеры постарше, они...
4: Было, и я... Это вот в последнее время происходит все чаще. Например, сейчас я спектакль репетирую, и мы репетируем там с артистом на одну роль, вот, одного персонажа. И на первой репетиции он подошел ко мне вот с 5-рублевыми глазами и такой, блин, я же рос на твоих сериалах. Я думаю, господи, а вот на вид как будто разница-то не такая большая. И как-то вот в голове у меня пока это не укладывается, но да, действительно, есть такие люди, уже и вот такие бородатые, как ты, которые говорят, что выросли на моих фильмах.
3: Ну, мы параллельно, считай, росли, поэтому это логично.
4: Ну да.
3: Игорь, как ты?
5: Я еще сплю.
3: Ладно, давайте отбивку и новости, поехали. Тут нам Албер из Перми пишет, наш постоянный слушатель. «Приятно ходить по квартире утром, когда все еще сопят». Ну, в этом что-то есть.
4: Да в этом есть. В этом есть. Просто я не знаю, я боюсь свою жену будить.
5: Не, приятно утром ходить по квартире, а не на улице.
3: Ну, да, да, да. Ну, классно. А прикинь, вот жену разбуди. Это мало не покажется, наверное.
4: Ну да.
3: В 6.40-то разбудит.
4: 6.40, если она не классический жаворонок.
3: Да, это, ну... это ужас. Ужас просто. Что у нас из новостей? Интересная новость. Такая звучит. ЕГЭ по русскому языку для иностранных абитуриентов не станет лазейкой для мигрантов. Многие считают, что нужно опробовать такой формат. Вообще ЕГЭ для иностранцев звучит интересно. Ну, то есть, как сдать экзамен на русский? Не в той форме, в которой они сейчас дают, а именно вот в форме ЕГЭ.
5: Я просто не знаю, а как они сейчас сдают?
3: Ой, там такой микротест вообще. Там такие вопросы.
5: Столица России?
3: Да, да, столица России. И перечислены там Москва, Нижний Новгород, Самара и там Оймикон.
4: Ну и первый куплет гимна, и все.
3: Ну, примерно
4: и
3: так.
4: И в целом, да.
3: Да, и вот там несколько вопросов таких. А вообще, как к ЕГЭ относишься?
4: Не знаю, я сдавал ЕГЭ по полной, так сказать, программе. Я не помню, 7 предметов я сдавал вроде.
3: Потому страшно что... было.
5: Я тоже 7 предметов сдавал.
4: Да, но я сдавал на всякий случай. Да, то есть да, я все, да, да. Все, что можно было гуманитарное, там собрать историю, литературу, обществознание, то есть я все там добрал.
3: Так можно?
4: Ну,
5: конечно.
4: Да, а как?
5: Ты не знаешь, куда ты поступишь, да, ты сдаешь все подряд.
4: Да, да, именно, именно.
3: Не, я просто чуть постарше я сдавал, у меня ЕГЭ еще был в тестовом формате.
5: Ты тоже ЕГЭ застал?
3: Да, да, я сдавал только математику и русский. А там через год уже это было обязательно, через два еще обязательно, а через три вот, когда Даниил сдавал, уже, получается, можно было...
4: У нас другая сдавать. История была, кстати, очень подлая довольно. Во ВГИКе, когда я поступал, у нас... То есть там для кого-то было не обязательно ЕГЭ, и кто-то сдавал так называемый внутренний экзамен при поступлении, да, который был в разы проще, чем ты сдавал вот в школе там историю, литературу, обществознание. Да. У них был там какой-то ряд каких-то таких несложных вопросов. И там очень многие ребята, которые сдали ЕГЭ хорошо, они просто по спискам ушли вниз по баллам и не прошли. Вот. И мне там на самом деле хватило вот там буквально чуть-чуть, потому что чуваки сдавали внутренний экзамен и сдали его довольно успешно, хотя там не семи пядей во лбу условно.
3: Но это вот был как раз тот период такой,
4: да, да, да,
3: переходный.
4: Это, да, да, именно.
3: А вот в этом году у меня как-то неимоверно много видео в ТикТоке и в других соцсетях ребят, которые поступали как раз в творческие вузы. Они там чуть ли не сидели, ночевали, там вот это все. Это правда так проходит?
4: Ну, это классика всегда была. Потому что ты, вот особенно в Амхат я поступал, ты приезжаешь там условно к 6 утра туда, вот, встаешь в очередь, и при этом, при всем, вот я в 6 утра я приехал, и я
3: это
4: попал...
3: МХАТ, который школа-студия?
4: Да, школа-студия МХАТ. И я попал 436-м. Это было уже в 11 часов вечера вообще.
3: Ого. То есть,
4: да, и там как бы собираются уже целые там банды, семьи. То есть пока вы там сидите, общаетесь друг с другом, у вас там 500 человек. В общем, там такой вайб прикольный тоже.
3: Ну а когда ты уже студент и приходишь, а тут абитуриенты сидят. Было такое?
4: Да,
3: ты
4: ну...
3: Такой, уже идешь, вау, ребята, салаги.
4: Ну, обычно смотришь, да, но на них смотреть забавно, потому что все вот творческие люди, которые еще не ограненные, скажем так, у них, конечно, творчество через все щели прет, они не умеют это контролировать, и это всегда так заметно и немножко забавно, да. Потому что, ну, вспоминаешь и себя... Вот, в том же положении, и потом, как с тебя это все убирали, как тебя унижали педагоги, вот, исправляя...
3: Снимали твой... корону, да?
4: Да, да, ну да, исправляя твой говор, там, вот это вот все.
3: А что было самое сложное?
4: Ну, для меня? Ну, рэп убрать вообще. То есть, мне постоянно говорили, ну, ведешь себя как идиот, ну, просто...
3: Типа рэпер?
4: Ну, типа рэпер, да. А я постоянно с педагогами... Да, а я постоянно с педагогами общался, как рэпер, ходил как рэпер.
5: Не говори йоу просто в начале.
4: Вот, йоу всегда говорил в начале. И, конечно, я надо мной жестко стебался педагог один по сценической речи. Очень жестко. Меня так бесило, а потом я как понял. Вот.
3: Что он был прав.
4: Что он был прав, конечно. Все они были правы.
3: А, кстати, что с рэпом? Когда новый альбом?
4: А какой-то вот и есть в этом смысле какой-то творческий тупичок, не знаю даже, как-то так.
3: Просто мало кто знает, что Даниил музыку пишет. И сколько инструментов освоил там?
4: Нет, инструментов-то я... 7, это где написано? Это где-то ну, такая я не Википедия.
3: Знаю.
4: Википедия числа.
3: Я из головы взял. Ну, гитара, на гитаре играешь.
4: Ну, я когда снимался в «Короле и Шти», мне пришлось научиться играть на бас-гитаре. Вот. Но она у меня стоит, я иногда так бринчу на ней, но не то, что я там прям играю. Ханг какой-нибудь тоже, но на нем прям не то, чтобы это больше такой инструмент для души, там бонги, конг, ну то есть вся вот эта вот этника, она больше такая для души, там образование как такового не нужно для этого.
5: Как быстро можно научиться на бас-гитаре играть?
4: На бас-гитаре как быстро? Да мне кажется, можно всю жизнь в целом учиться играть, то есть...
5: То есть не быстро.
4: Я знаю, да, я даже знаю некоторых вот, как сказать, музыкантов в некоторых группах, сейчас не буду называть, там,
6: которые не умеют играть,
4: которые отыграли, да, кучу там лет, как будто бы, но среди музыкантов принято говорить, что они не умеют играть на этом инструменте. Типа Ринго Стар не умеет играть на барабанах, вот типа такая того, история.
6: Ну, кстати, продолжая тему образования, огромное количество людей сейчас поступает в московские вузы и говорят, поступить практически невозможно. Средний конкурс 150-200 человек на место.
4: Это куда, в какие вузы?
6: Жесть, в Москве. Просто. В Москве просто. Ну, у нас же в Москве самые крутые вузы считаются почему-то.
4: Ну, меня этот конкурс, например, не впечатлил, потому что у нас было, по-моему, 450 человек на место или 500 человек на место, что-то такое.
5: Ну, актерская чуть-чуть другая штука. Там что? всегда более востребовано.
6: Много, да,
5: наверное.
6: И мест мало.
4: Это даже, я не знаю, может, я даже сейчас наврал, потому что там что-то вообще какой-то жесткий был конкурс. Очень было много людей, а набиралось там 20 человек. То есть там невероятно большой конкурс.
6: Ну вот, потому что 20 человек. Тут, кстати, как ты считаешь, Олег Меньшиков недавно видеоролик выложил, говорит, образование творческое, там актеры, режиссеры должно быть бесплатным. Ну вот так вот, чтобы государство финансировало... Но... творческих людей. Но отбирать только самых лучших.
4: Вот насчет театралок я точно разделяю это мнение, потому что, ну, как будто бы там, вот, что там, хат, щука, щепка, ну, что там у них, актерский факультет, режиссерский факультет, ну, там еще какие-нибудь художники, может, есть. Это у нас там во ВГИКе их триллиард было, этих факультетов. И как будто бы действительно какие-то факультеты, возможно, им нужна там какая-то, да, какой-то финансовый поток извне. И, конечно, это имеет смысл. Но когда мы говорим там об актерском факультете где-то в Щепке, который там, ну, там 15-20 человек, и его набирает один там раз в году, то есть как будто бы это действительно должно быть абсолютно точно бесплатное.
5: Мне кажется, тут главная проблема — отобрать лучших, действительно.
6: Да, а просто в чем еще, вот Олег Меньшиков сказал, проблема, когда на актерский факультет поступает, там, допустим, 15 бюджетников и там 40 платников, а работы-то нет для всех. Вот в чем еще проблема. Он говорит, ну они выпускаются, а в театры куда им идти? Театры и так переполнены. Там куда идти актерам? И в итоге им грустно.
5: Потом появляется тиктокер популярный и берут его на роль.
6: А тиктокер без образования вообще чаще всего?
4: Ну, тоже такая редкая, на самом деле, история. Я не знаю, в моменте стало очень модно раздувать вот эту тему. Блин, блогеров там берут в кино, там, а актеров профессиональных не берут. Я очень редко, на самом деле, встречал такой кейс, чтобы брали прям какого-то блогера, там, инфлюенсера на какую-то адекватную роль, плюс-минус.
6: Адекватную, вот. Главное слово.
4: То есть такого я вообще не встречал. Ивлееву один раз встречал, вот. Но она, между прочим, очень хорошо относилась вообще к своей работе. Как-то так профессионально подошла к делу.
6: Ну молодец, что в целом. В общем, запишем, да, что актеры должны учиться бесплатно. Тут еще одна новость. 1 сентября не с горами, все понятно. И есть товарищи, которым в актерском мастерстве, конечно, не занимать. Это мошенники. Ага. Тут новые схемы мошенничества нашли. Например, прикидываются родителями, прикидываются завучами, прикидываются, там, создают чаты фейковые для там, класса, школы и так далее. А ты вообще попадался на мошенников? Разводили или ты их разводил?
4: На мошенников сейчас вспомню. Не, у меня была такая история, что у меня я перешел по фишинговой ссылке.
6: Ого.
4: Вот.
6: И что-то украли?
4: Все вообще, да.
6: Ого.
4: Причем это была такая довольно безобидная история. Я просто играю в Escape from Tarkov, есть такая игра.
6: Мазохист?
4: Да.
6: Серьезно?
4: Да.
6: Ты играешь в Escape from Tarkov?
4: Да, я играю в Escape from Tarkov, да.
6: Но это игра мазохиста.
4: Ну да. Вот, я искал, помню, был такой хардкорный вайп в один момент, и я искал себе тиммейтов. И перешел не по той ссылке, мне закинули ссылку в официальном Discord-канале. Сказали, вот... переходи. Я перешел, и да, украли вообще все. Вообще все, что было на компьютере, все пароли. То есть все отлетело сразу. Там... Но все, что требовало верификации, да, и вот это вот повторное, естественно, там везде пароли поприходили, а где смогли поменять, поменяли. Собственно, в том же Escape from Tarkov, да, все, аккаунт увели. Сейчас у меня уже новый аккаунт.
6: Но зеленый, да, еще такой, непрокачанный.
4: Не, все, уже я прошел его, то есть...
5: Ужас. То есть эти мошенники тоже играли с тобой, втерлись в доверие?
4: Ну, нет, они как бы втерлись в доверие на уровне еще общения, то есть стартового, скажем так. Когда мы договаривались там, в общем, где мы будем играть, как мы будем общаться, да, мне скинули просто ссылку на Discord-сервер. Это оказалась фишинговая ссылка, да. И это все просто вот за секунду вот так. Это я думал, что никогда в жизни не попадусь, потому что я в целом как будто бы всегда на «ты» с... техникой вообще.
6: Прошаренный,
4: да,
6: чувак.
4: Да, я так, я всю жизнь думал, что я прожаренный чувак. А там в этой ссылке ничего такого не было. То есть я как бы, я самое смешное, я понимаю, что такое Arduino. Когда был ковид, я научился паять. То есть я начал заниматься то, что раньше называлось радиолюбительством. Да, сейчас называется робототехника там. И я думал, что я вообще супер-супер прокачанный чувак. То есть я как будто бы 100 раз даже все перепроверил, но вот. Один щелк, одна ошибка, и ты ошибся.
6: Я нашел статистику, раз мы начали про игры. Я пробовал играть в Escape from Tarkov, и я чуть монитор не разбил, когда в очередной раз там помер. Тут посчитала одна из компаний IQ игроков в тех или иных играх. На первом месте, ну, средний IQ, как они так думают. На первом месте почему-то Dota 2.
4: Ну, это, ну, слушай, игры, вот эти мобы через билды, это действительно командная история, это довольно сложная история.
6: Ну, у меня нет команды друзей, чтобы мы поиграли в доту нормально, но мне все объясняют, что это как шахматы, просто вот с красивыми такими персонажами. На втором месте тоже 120 IQ, как и у доты, LOL, League of Legends.
4: Ну, я не играл, ну, наверное,
6: ну,
4: да.
6: Да, на третьем месте Counter-Strike, на четвертом Elden Ring. На пятом Dying Light, и на пятом же тоже Escape from Tarkov. 115,6 средний IQ игроков, по мнению одной из компаний. Ты можешь говорить, у меня IQ 115, минимум.
5: А где Max Payne, я не понимаю.
6: Ну, здесь эти онлайн-игры.
5: Я в шоке вообще с того, сколько ты перечислил игр, которые я не знаю. Я такой, где это прошло мимо меня? Как так вышло?
4: Ну, это онлайн-игры такие легендарнейшие. А Max Payne — это не онлайн-игра, а легендарнейшая тоже, к слову.
6: Ну, легендарность. А вот это слоумо, да, конечно, это тема. Вот так и поменялась у нас программа, теперь она не экспресс, а игровая какая-то индустрия. Так вот, по поводу мошенников, да, они собирают на подарки, нужно, говорят, оплатить питание, подтвердить льготу, положена выплата к 1 сентября и так далее и тому подобное. Так что, друзья, будьте в этом плане
5: внимательны. Вот на халяву и ведутся. Какая-то выплата. О, давай перейдем, давай почитаем.
6: Выплата, да, на халяву точно, да.
5: Надо...

0: должно происходить?
1: Ну, меня чуть не развели прям реально. Вот у меня день рождения был 22 июля. И 23-го мне звонят и говорят, это компания, ну, скажу прямо, СДЭК, вот вам там посылка. Я такой думаю, ну, наверное. А я как раз ждал от СДЭКа посылку. И они начинают, вот вам по номеру телефона или там СДЭК-ID. Я говорю, ну, вот по номеру СДЭК-ID. Они говорят, нужны паспортные данные. Я говорю, зачем, если как бы сам СДЭК-ID, он подразумевает, что ты получишь посылку без паспортных данных по СМС-ке. И они прям, наверное, минут 15, а я что-то не врубился, ну, там, после дня рождения, эйфория такая, все дела. И я уже в конце думаю, блин, и до меня допирает, что, ну, какие паспортные данные? Я говорю, идите к черту, в общем, все. И буквально на следующий день мне приходит СМС-ка от реального СДЭКа, ну, посылка пришла, все, приходите, забирайте. То есть они как-то вот прям... чуют.
0: Насчет мошенников, кстати, я не знаю, мошенники, не мошенники. Я сейчас помню, у меня была еще история относительно недавно. Я в один момент открываю приложение Сбербанка, а у меня висят какие-то, короче, выплаты по кредитам и ипотека в Ижевске. Просто. Да-да-да. Типа на 2 миллиона 600, короче. Просто ипотека в Ижевске. И все, и у меня платеж прям висит. Вот. Я помню, звонил, долго разбирался в банк, и я так понял, что это какой-то однофамилец. Я не знаю, специально это сделали, не специально, но, короче, была вот такая история.
1: То есть да. Совпало, ну, наверное, тогда все должно совпасть.
0: Ну, прям вот тоже имя, странно, отчество, как вот так вот, но такое было, в общем.
2: То есть у тебя есть квартира в Ижевске сейчас?
0: Да нету, конечно, никакой квартиры в Ижевске. Я долго отбивался вообще, там какие-то несколько кредитов, это квартира в Ижевске, видимо, есть реально. А вообще Вахрушев какая-то вот удмуртская фамилия.
1: Распространенная. Я жил в Ижевске 16 лет, все детство там провел. Да, такая распространенная фамилия для того региона.
0: И вот какая-то вот такая была история. Не знаю, уж ошибка там или нет. Но вот самый жесткий скам это вот был с Escape from Tarkov, конечно.
1: Нормально. Обидно, да. Что еще из интересного? Тут россияне чаще... регистрируются на сайтах знакомств кто? Влады и Элины. Лайки получают чаще всего. Чаще всего в приложении для знакомств можно встретить еще Анастасий. Активных пользователей с этим именем оказалось 46,5 тысяч. На втором месте по численности Екатерины, а тройку лидеров замыкают Анны. На четвертом Мария и Ольга. Вот такие имена у девчонок, которые сидят на сайтах знакомств. Среди мужиков Александры, Дмитрий, Максимы, Андрей и Сергей. А сидел когда-нибудь на сайтах знакомств?
0: Да нет. Ты сейчас имена назвал.
2: Да. Такое ощущение. Саньку больше всех доверяют, получается.
0: Такое ощущение, что вот эти имена раньше в моем детстве были, вот когда не было еще нормального парфюма, очень часто встречалось такой, знаешь, парфюм дешманский, он назывался Саша.
1: Да.
0: Такое ощущение, что имена вот по этим же принципам выбираешь. То есть людей так не зовут. Но выбираются какие-то вот имена стандартные.
1: Ну вот Влады и Элины получают больше всего лайков. А вот эти люди, которых я назвал ранее, их просто поименно больше всего. Что, не было опыта на сайтах знакомств?
0: Нет, ну, как, может быть, когда-то регался, но так. То есть свою жену я точно не на сайте знакомств нашел. Вот. Я даже не знаю, какие у нас есть сайты знакомств.
1: Ну, много есть разных.
2: Ну, приложения.
1: Приложения сейчас.
0: Я знаю только один популярный, который, но он не наш же.
2: Тиндер.
1: Тиндер?
0: Да, я не знаю, можно вообще говорить.
1: Можно.
0: Да. Вот я про Тиндер только знаю.
2: Тиндер, да. Баду,
0: но я им
2: два
0: было. Не пользовался никогда.
1: Да. Тиндер точно ушел из России, он у нас вроде как уже.
0: Мне кажется, у нас лучшее приложение для знакомств — это Инстаграм, по сути.
1: Можно, запрещенное,
0: да?
1: Просто.
0: Запрещенное, соответственно.
1: А как там знакомиться в нем?
2: Огонечек
1: ставишь. Типа ставишь лайки?
0: Ну, как-то, по-моему, да, через лайки всегда тот же принцип.
1: Ставишь полгода огонечки, и потом такой пишет, я тебе полгода огонечки ставлю, пойдем там поужинаем.
0: Как-то, мне кажется, у нас сейчас в наше время действительно лайк вдруг неожиданный. Вот, человека противоположного пола, да? Скорее всего, означает какая-то симпатия, да.
1: Слушайте, вообще много всего в онлайн ушло.
2: Вот много. А я застал еще времена, когда подходили телефоны, брали.
1: А ты как с женой познакомился?
2: Я в Тиндере познакомился.
1: А? Вот, видишь? А говорит, застал, когда телефоны брали.
2: Застал. Ну, вот так случилось. Я в другом регионе был, случайно так нашлись. Я вообще приехал на концерт. И я через Тиндер забивал зрителей. И вот так вот забил.
1: Да, ты рассказывал историю, когда... Знаешь, как он зрителей себе на выступление зазывал?
0: Через Тиндер?
1: Да, он ставил лайки девчонкам в Тиндере.
2: Приходите на концерт.
1: А они там, ну, типа, мэтч, и он такой, слушай, я тут в городе, у меня выступление.

0: там стендап, такой-такой-то клуб.
1: То есть в теории могло 10 девочек собраться, которые такие...
0: Прикинь, ну, какой да. фейл был бы. 10 девчонок пришли бы на Игоря посмотреть на его выступление. И как ему потом, с кем продолжать-то выступать? Это ты рисковый парень, конечно. Ладно, прервемся на новости и рекламу в эфире радио
2: «Спутник». Он так улыбается, как будто...
0: Так и было.
2: Так и было.
0: Да, совсем скоро вернемся. У нас Даниил Вахрушев в студии сегодня.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Ленинградской области сбит 51 беспилотник. В порту Усть-Луга возник пожар. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По данным Росавиации, в аэропорту Пулково к этому часу уже сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также штатно функционирует воздушная гавань Пскова. Минувшей ночью отражена воздушная атака и на Ростовскую область. Уничтожено около двух десятков беспилотников в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, написал губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что угроза беспилотной опасности сохраняется на территории региона. Одобренный Сенатом США законопроект о новых санкциях против России содержит опасные изъяны и наделяет президента чрезмерными полномочиями по введению пошлин. Это угрожает мировой торговой системе и может спровоцировать новые экономические войны, пишет британский журнал «Экономист». Издание полагает, что Палате представителей следует исключить из документа нормы о пошлинах. Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов. Инициатива предусматривает 100% пошлины против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% пошлины на весь импорт из России в Штаты. Во вторник документ передали в Палату представителей. Рассматривать его там начнут только в сентябре. Новую машину скорой помощи доставят на Итуруп уже на следующей неделе, сообщили РИА Новости в правительстве Сахалинской области. О необходимости замены техники сотрудники Курильской ЦРБ рассказали накануне на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил властям оперативно предоставить необходимый транспорт. Специализированный автомобиль оснащен полным приводом, что позволит врачам добираться до удаленных населенных пунктов острова. Автомобиль выбрали из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинская. Сейчас специалисты готовят машину к отправке в Курильск морским транспортом. Минпросвещение определило время на выполнение домашних заданий. Нормативы составляют от 1,5 часов во вторых-третьих классах до 3,5 часов у учеников 9-11 классов, рассказал РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Он напомнил, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников, они нужны для повторения пройденного. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
5: Всем доброе утро. Продолжается в эфире радио «Спутник Экспресса». Утреннее шоу в студии Игорь Пименов, Константин Придыбайло и актер Даниил Вахрушев. Тут новость. Спрос на агротуризм в России в первом полугодии вырос. 360 тысяч человек посетили объекты сельского туризма в период с января по июнь 2026 года. Даниил, как ты относишься к сельскому туризму? Поехал бы куда-нибудь на агроусадьбу? В домик там?
6: В Ставрополье.
5: Стать с петухами первыми там? Выходишь, коровы пасутся.
7: А я не встречал такого отдыха вот в коммерческом смысле. Я даже не понимаю, о чем речь. Я просто в детстве собирал ягоды на даче. Там что-то с коровами тусовался, с козами. А вот так, чтобы в качестве отдыха такого... Вот за который еще надо заплатить, нет, такого не было. Даже не представляю, как это.
5: А, ну, примерно так выглядит. Например, вот ферма, которая реально производит там, не знаю, молоко там, или там сыр делает, или еще что-то. И там, так как огромная территория, некоторые при поддержке Минсельхоза, они ставят, например, вот эти сейчас модные домики там в виде там, треугольничка, там буквы А, там где-нибудь ставят этих несколько домиков, там баню, там какой-нибудь чан. И где-то там поодали. Вот ты там живешь, ночуешь, там выходишь, у тебя там козы, там ты можешь пойти там козу подоить или корову, или не знаю, ну, вот что-то там, яйца собрать, например.
6: В Липецкой области есть Кудыкина гора. Вот такое место, и там как раз на Кудыкину гору есть. Да.
5: Ну, я вот знаю, у меня есть знакомые, у которых есть дети, но у них там нет возможности, у них бабушки, дедушки тоже городские, деревенских нет. У них там дачи нет, и у них, ну, как бы нет возможности детям показать вот этот животный мир, да, простое вот фермерское какое-то хозяйство. И они несколько раз ездили, и детям заходят, то есть увидеть живую корову здоровую, там пойти в курятник, увидеть вот как эти яйца собирают.
6: Мне до сих пор заходят. Да. Ну, это кайф.
7: Мне кажется, детям, конечно, все заходит в целом. Они же дети. Вот.
6: А если они такое еще и не видели, это вообще диковинка для них.
7: Я так понимаю, это просто турбаза по-простому или что?
5: Да, турбаза на ферме. Типа. Да, да, типа того.
7: Ну не, я бывал в таких местах, ну не знаю тоже, насколько прикольно. Да, ну, наверное, прикольно, тут кому как. Типа я прям какого-то супер отдыха в этом не вижу.
5: Ну, поколоть дрова, например, там, в баню потом.
7: Блин, у нас просто дача есть, я и так дрова там могу поколоть, типа... Странная история. Я просто не знаю, до какого уровня усталости нужно дойти, чтобы выбрать такой отдых, вот скажем так.
5: Ну, кстати, да, чтобы уехать в глушь просто, без интернета. Напишите, друзья, в комментариях, поехали бы вы на такую...
7: Это от чего ж так устать надо просто?
5: От работы.
6: Когда устал лентяйничать уже.
5: От работы.
7: Вот если только лентяйничать и устать. Целом, потому что не знаю даже.
5: А ты устаешь от ничего не делания? Бывает такое? Ну вот выходные два дня ничего не делать, и уже под конец думаешь, не, все, хочу уже.
7: Да не, мне кажется, такой вот у меня какой-то период в жизни, да мне кажется, у вас тоже, когда ты скорее сокрушаешься на тему того, что, блин, столько всего не сделано, и столько всего можно сделать, что ты, у тебя просто руки опускаются, и ты не знаешь, что тебе делать.
5: За что хвататься? Тут тем временем работодатели назвали самые востребованные вакансии. Так, например... Водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы являются в топе востребованных профессионалов.
7: Реально?
5: Да.
7: Блин, я просто вчера ехал когда по Москве, я впервые в жизни увидел, я потом даже загуглил, я сначала подумал, может, мне показалось, такая тачка синего цвета, Яндекс, роботакси, короче. Прям такси.
5: Беспилотная?
7: Беспилотная. И я в этот момент уже подумал, ну, все уже даже, ну, типа, уже водители. Вот вроде бы такая профессия, куда можно впрыгнуть было всегда легко. Да-да-да. Курьеры. Я позавчера у этого робота принимал.
5: Типа, я ни разу. Ну-ка, расскажи, как это?
7: Да, в смысле, подъехал, все, ждал у подъезда 15 минут, он тебя ждет, кнопку нажимаешь, открывается это.
6: Да, чаевые.
7: И все, да, достаешь пакетик, закрываешь, все, и провожаешь его. Как бы прикольно.
5: Я все хочу, чтобы ко мне робот приехал.
7: И то есть, и я сейчас удивился, просто ты говоришь, продавцы, не продавцы, потому что и в магазин я захожу уже как будто очень редко взаимодействую с продавцом.
5: Через
7: то есть
5: кассу.
7: Чаще всего выбираю, да, вот эту вот касса, как она называется.
5: Самообслуживание.
7: Самообслуживание, да.
5: Ну, маркетплейсы есть, там вообще онлайн заказал, пришел, забрал.
7: Ну да, просто вчера я уже такое осознал, нифига себе, все, ну прям машина едет, вот.
5: А искусственным интеллектом пользуешься?
7: Ну, Суна было дело, баловался, соответственно. Ну и чтобы Суна задать правильный запрос, там, условно, Яндекс Алису спрашивал тоже.
5: Типа, подскажи, как правильно.
7: Да, как правильно задать запрос Суна, да. То есть референс задаешь, и она составляет правильный запрос. Там же количество символов определенно.
5: Не боишься восстания машин в будущем? Ну вот эти роботы сойдут с ума... Машина начнет давить людей, робот-доставщик не отдаст тебе, руку там зажмет.
6: Так они уже начали сходить с ума.
5: Он тебе вот так вот захлопнется с рукой твоей и понесется.
6: Куча видео видел, где робот с ума сошел, начал бить человека.
5: Да, да. В Китае детей.
6: Да.
7: Не, я больше вот не понимаю, что делать с этой историей. Как бы то, что... возможно, в какой-то момент, то есть на мой век-то, может, еще хватит, но, возможно, в какой-то момент правила игры в моей индустрии поменяются очень жестко из-за того, что присутствуют...
6: Типа роботы будут играть?
5: Или вас начнут просто отрисовывать?
7: Отрисовывать? То есть я не исключаю того, что у тебя будут покупать права, да, на твое внешне, там, изображение, да, но тебя будут потом отрисовывать, то есть как бы... То есть вот это какая-то катастрофа, как будто бы пока что я не вижу предпосылок для того, чтобы со мной там или с любым другим артистом смогли снять
6: полный... Брюс Уиллис, да, в рекламе сейчас вот у нас?
7: А что за реклама?
6: Одной сотовой связи.
7: А там в плане?
6: Ну, купили права, чтобы просто он был в рекламе.
5: Серьезно?
6: Это не он снимается в рекламе.
7: А я не видел, я просто не видел эту рекламу. То есть это вот траст, вот эта история, или как он назывался-то?
6: Я не знаю, как это называется, но денежку он получил.
5: Слушайте, кстати, да, Брюс Уиллис снялся в рекламном блокбастере российского сотового оператора. Там
7: это
5: этот
7: вообще...
5: Азамат Мусагалиев и реально Брюс Уиллис. Голливудская легенда Брюс Уиллис, ну вот Азамат, приняли участие в рекламном блокбастере от сотового оператора. Каждая серия — законченный эпизод. Обалдеть. Дип
6: уже
5: фейк, да.
6: Черное зеркало снова все предсказало.
5: Обалдеть.
7: Ну, Блин, я не знаю, как в контексте там условно, опять же, какой-то серьезной работы, то есть на ИИ.
6: Нет, тебе это, кстати, прикольно. Прикинь, просто денежка капнула на карточку, ты спишь, а где-то в мытищах что-то сняли без тебя.
5: Нет, а прикинь, это один раз продал.
7: Да, вот проблема-то в том, что ты изображение продаешь туда.
5: Один раз. Так, Данил, понимаешь, он получает там за съемочный день этих дней, может быть, ого-го. А тут, говорят, там, даже вот, допустим, там, миллион. Вот продал свой образ один раз за миллион. И все, и выходит там 15 фильмов каждый год, там 30 сериалов там, в год. А он сидит с этим миллионом уже, съел его давно.
6: Вот, я думаю, тут даже дело не в том, что он съел его, а творческим людям будет тяжело ничего не делать. Он привык уже заниматься тем, чем занимается. И будет тянуть туда. Вот кайф дрова поколоть, как раз таки.
7: А еще страшно, прикинь, кто-то выкупил твои права. Реально, фильм сделали, ты смотришь, а ты там реально круто играешь.
5: Я бы не мог, да, я бы так не смог.
7: Как бы, да, и грустно.
5: А там же, понимаешь, там можно и трюки делать.
7: Тогда я про это и говорю.
5: И все.
7: Да, да.
5: Да. Кстати, как к трюкам относишься?
7: А я прекрасно, я просто же в Ямакасе, вот это все, 13-й район, с детства паркур, да, трейсер.
6: Ты в какой команде был?
7: В какой команде? У нас не было команды.
5: То есть ты прыгал, лазил вот по этому всему?
7: Да, да.
5: По гаражам?
7: Да, так я до сих пор хожу в зал, там могу с альтухи попрыгать. Ну, уже на акробатической дорожке.
5: Ну, понятно, не на асфальте это...
7: Да, да, легко, и в кино в целом трюки стараюсь сам какие-то делать.
5: Травмы были?
7: Нет.
5: Тьфу-тьфу.
6: Еще в рубашке прям.
7: Не было таких серьезных. Но я еще легкий. Я как бы падал-то прилично раз. И в кино тоже.
5: Но, ну, главное сгруппироваться.
7: Да, легкий, видимо, поэтому как-то.
5: Еще одна новость интересная. Тут наши сограждане охарактеризовали понятие «много денег». Как вы думаете, много денег это сколько?
7: Много денег?
6: 300 тысяч миллионов.
7: Много денег.
6: И все в листиках.
7: Я, кстати, даже не знаю. Я вот сейчас представил, 100 миллионов. Много денег, как будто бы уже не прям много. Ну, много, но вот если прикидывать, начинаешь, ну, квартиру в Москве, сколько они сейчас стоят, это капец просто.
5: Да, да.
7: Это просто, я вообще не понимаю, кто это может купить, клянусь. Вот я актер, типа, довольно узнаваемый. Я смотрю цены, и
6: я не понимаю. Мы точно знаем, что в Ижевске Данил Вахрушев может купить.
7: Ну вот в Ижевске, возможно, но...
5: В ипотеку.
7: Просто Москва, я не понимаю, что она творит с людьми.
5: Ну, у меня тоже такой вопрос. Кто может в Москве купить квартиру, заработав на нее честно? Вот так я бы сказал.
7: Ну вот и без ипотек, вот, например. Вот я вообще не понимаю. Ну, то есть там такие цены, ну... То есть...
5: А вот, кстати, ипотека — хороший инструмент. Вот мы зря так тоже говорим. Я знаю, что богатые люди берут ипотеку. То есть они даже могут купить сразу.
6: А иногда это выгоднее.
7: Так получается. А богатые многие люди, нормальные, адекватные, у которых есть такая, соответственно, возможность, они берут еще в застройке эту ипотеку, да, и отбивают ее просто на сдачу.
5: Да, есть и такое. Ну вот ты совпало твое мнение с частью россиян. 100 миллионов. Многие считают, что это... Большая сумма, это много денег. 200 миллионов, говорят. Ну и самое максимальное, тут один из опрошенных сказал, это миллиард рублей.
7: Ну вот как будто бы с ним я вот согласен, потому что сейчас так часто уже звучат суммы эти, полмиллиарда, миллиард, там нашли полмиллиарда, тут украли полмиллиарда. Там, ну и ты такой, как будто бы в голове уже эта сумма, ну да, наверное, миллиард это уже вот что-то... Что раньше было 100 миллионов там, да.
5: А давайте спросим наших слушателей, что для вас много денег? И вообще, есть ли какой-то предел? Мне кажется, когда у людей очень много денег, им хочется все равно еще больше.
7: Да,
5: денег.
7: Этого никогда не хватает.
6: Ну вот Илон Маск.
5: Да. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Друзья, позвоните, скажите, что для вас много денег? И сколько вам нужно для счастья? Плюс 7-495-95-95-91-2. Илон Маск, кстати, тут написал в соцсети про Британию. Говорит, сколько стоит Британия? То есть купить Британию целиком, остров.
7: Это ну, он зачем хватит, так,
6: наверное.
7: Это он
5: как где потроллил.
7: Ну, я остров. Так и понял, ничего себе троллинг.
6: Так, а есть уже видео, где он купил.
5: Да, там с помощью как раз нейросети сделали видео, где в стиле этого фильма Остин Пауэрс он там гуляет по Британии, как будто бы он ее уже купил. Но у него такое было с Твиттером как раз-таки. Он написал пост, сколько стоит Твиттер. Ну и типа, можно ли его купить? Ну, все подумали, что это троллинг, а через там год он его купил. Прикиньте, Маск купит
7: Теперь Лондон. Развлекается в Твиттере, да?
5: Да. Купить Лондон, например.
6: Купил Букингемский дворец.
5: Да, да. Вместе с королем сразу. Да. Почему нет? Ну, мне кажется, это интересно.
6: Да, я бы купил, кстати, тоже Британию.
5: Купил бы Британию?
6: Угу.
5: Не знаю. Игорь, я знаю, у тебя еще есть темы, которые ты это, у нас выбрал. Ну, например...
6: Просто это знаешь.
5: А про пиво вот у тебя тема была. Мне кажется, про хорошая. Пиво. 162-летнее пиво нашел дайвер на дне Ла-Манша.
6: Да.
5: Бутылка Гиннес пролежала под водой со времен викторианской эпохи.
7: Это вот тогда еще Гиннес был?
6: Да.
7: Уже с азотным шариком или без?
5: Ее обнаружили на затонувшем британском паруснике, который пошел ко дну в 1864 году.
7: Отчуметь.
5: Хотели бы попробовать это?
7: Нет.
6: Блин, я не пью пиво вообще. Это проблема, наверное.
5: Подожди, ты это в пятницу говоришь?
6: Я никогда не пью пиво, я не понимаю, как его пьют, честно вам скажу. Оно горькое, типа, я его пью такой, что это такое, зачем это?
7: А я из алкоголя пью только пиво, очень редко.
6: У меня все друзья пьют пиво, они мне говорят, ты просто не пробовал хорошее, вот это попробуй, я пробую, и мне снова не нравится.
5: Данил, расскажи, в чем вкус
6: пива. В чем соль, объясни.
7: Так а в пиве это прикол, на самом деле, в первом глотке, все. Вообще.
6: Вот он мне и не нравится как раз.
7: И я это понял только вот после того, как в хоккей начал играть. Вот ты приходишь реально в раздевалку, и вот... Вот это тебе жарко, пересушенный рот, но ты все равно со льда выходишь. И вот, короче, вся вот эта совокупность всех этих ощущений, ты просто первый глоток буквально делаешь, а дальше оно и не нужно вообще в целом. Вся суть пива в первом глотке, все, по большому счету.
5: Минздрав предупреждает, конечно, но сегодня пятница.
7: Факт. Минздрав предупреждает. Не, пить абсолютно вредно, это факт. Это я клянусь вообще, абсолютно нельзя. Я поэтому сам делаю это редко и только пиво. И только один глоток.
5: И только после хоккея.
6: Ладно, Костя, вот новость, которую я подготовил и держал в рукаве.
5: Давай.
6: Значит, новость из мира недвижимости. Плата за просмотр объекта недвижимости 4000 рублей в Москве. Вот такое вот появилось объявление. То есть хочешь купить квартиру, теперь ты не просто ее смотришь, а платишь. И риэлтор тебе за 4000 показывает.
7: Ну, это, видимо, чтобы просто люди не развлекались, не ходили, вот так вот не смотрели.
6: Да, просто у меня, так. Открою секрет, у меня продается квартира, год уже, наверное. Продаются, к нам приходят люди, ходят у нас по квартире, гуляют.
5: Как часто?
6: Чай бесплатно пьют. Ну, периодически ходят, и все, и просто уходят дальше куда-то.
7: Мы с 8 до 8 вас тут посмотрим, а потом у нас сапсан, да?
6: А мы готовимся к каждому клиенту, мы делаем генеральную уборку.
7: Понятно.
6: Вот. Мы улыбаемся этим людям такие.
5: Ты тоже хочешь ввести плату?
6: Ну, хотя бы 1000.
5: 1000 за просмотр?
6: Mm-hmm.
5: Не знаю, ну...
7: Ну, как бы, да, звучит странно, и, ну, да. Действительно, как будто бы даже нагло, но я в плане к тому, что я понимаю, как будто бы, почему это делают. Но в целом, наверное, странно.
5: Ну, вот объявление. Плата за просмотр данного объекта недвижимости 4000 рублей.
6: Это в Москве.
5: Да. Не возвращается в случае отказа от покупки квартиры. Светлая, уютная однокомнатная квартира, площадь 44.
6: Есть мотивация купить квартиру, чтобы сэкономить 4000.
7: А если ты ее покупаешь, они вычитают потом 4000 или как? Или...
6: Да, наверное.
5: Ну, кстати, интересный ход. Ну, да. Как залог такой внес.
6: С вас 30 миллионов. Нет. Подождите, там 29.
7: Да, да, да, то есть выплатила его. А сейчас обсудим эти 4000, да? Да-да-да.
5: Слушайте, может, нас риэлтор слушает? Позвоните, расскажите, действительно это такой тренд или почему, что движет людьми? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Я скажу так, для риэлторов в любом случае отдельный котел в аду припасен.
7: Осуждаем. Без негатива, да.
5: Потому что это, я не понимаю, за что они берут деньги. Вот серьезно. За что риэлторы берут деньги?
6: За посредничество.
5: Деньги?
6: Сводят это... клиента. И...
5: Так это ужасная работа. Посредник.
7: Как?
6: Ну, а может, ты занятой, ты не можешь вот размещать объявления, показывать.
5: Ну, вот ты продавец, я покупатель. Мы с тобой по объявлению могли найтись и все это провернуть.
6: А могли не найтись.
5: Почему могли не найтись? Ты объявление подал, я тебе позвонил. Все. Зачем риэлтор?
7: Ну, это тебе нужно самому зайти, там, параметры поиска какие-то, там, убедиться в том, что какие-то честные, нечестные люди, а тут риэлтор сводит.
5: Ну, ты в Escape from Tarkov играешь, это же легко убедиться тогда.
6: Нет, я с тобой согласен, что к риэлторам вопросов много, потому что почему у меня год не продается квартира? Я переписываюсь с риэлтором периодически, я смотрю у него сторисы в WhatsApp, она все время где-то отдыхает. Все время где-то отдыхает. Я думаю, ты квартиру будешь продавать или нет вообще когда-нибудь?
5: А ты так коммент написал хоть раз?
6: Нет.
5: Давай напишем. У нас есть звонок.
6: Но я не лайкаю.
5: Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Вопрос такой, а давайте задумаемся, нужно ли нам в стране такое количество всяких посредников, типа риэлторов, страховщиков, по банкротству специалистов, всяких юристов, микрофинансистов. Вот скажите, зачем мы раздуваем этот пузырь? Там обращают огромные деньги у этих риэлторов, которые ничего фактически не производят, ничего полезного для общества не делают. Только, значит, перепродают, только наживаются на людях. Спасибо.
5: Спасибо, спасибо. Вот я согласен.
7: Ну, а вопрос, перекупы, они вообще почему? Они же из-за обстоятельств появляются. Вот как бы...
6: Спрос есть, значит.
7: Спрос просто есть.
5: Ну, перекупы, они, это хитрюги. Вот ты продаешь ты машину, и пока обычный человек не найдет, они подсуетятся, у тебя купят подешевле и продадут подороже. Вот и перекупов автомобильных я бы тоже в этот котел скинул. А у вас, кстати, актерские агенты есть ведь тоже. Они, вот чем они занимаются? Ищут роли?
6: Ну, они разгружают артистов, наверное, он же не может всем отвечать.
7: Как минимум, да. Ну, то есть она как минимум сводит занятость. Это, ну, факт.
5: То есть персональный помощник. График, чтобы там съемки не совпали.
7: Ну да, например, у меня стоит ряд спектаклей уже каких-то там в разных городах. И вот
5: на полгода вперед.
7: Да, и мне на год. То есть обычно это вообще на год.
5: А серьезно?
7: Да.
5: То есть ты знаешь, что ты будешь делать летом следующего года?
7: До конца 27-го года почти, я знаю, вот спектакли у меня уже стоят.
5: Ух ты.
7: Да-да-да. И то есть, соответственно, появляется какой-то проект, возникают какие-то конфликтующие даты, и агент ведет какой-то диалог, они находят там компромисс, вот. Потому что, ну...
5: Ну, то есть вот тебе предлагают там уехать...
7: Я с ума сойду просто иначе.
5: Куда-то тогда... там в джунгли снимать что-нибудь, а совпадает там с какой-то театральным выступлением, да?
7: Ну да, да, да.
5: И надо двигать.
7: И да, естественно, она там начинает смотреть адекватные билеты, так чтобы я там и поспать смог, там, если это какой-то там жесткий перелет, там, например, без сна, там, условно, если у меня там между сменами там 3 часа отдыха, соответственно, она ищет какие-то условия. Иначе я просто... Мне кажется, буду нагружать себя работой какой-то, которая мне будет палки в колеса вставлять непосредственно на площадке. То есть, в целом...
5: То есть ты не будешь не играть, а думать о том, какой же билет выбрать в 7 утра или там в 7 вечера, условно.
7: Ну да, я буду думать по приезду в город, когда буду там какая-то будет киносъемочная экспедиция, буду думать не о роли, а о том, как сыграть, а о том, как мне в гостиницу заселиться, какие у меня идиоты на ресепшене стоят, в общем-то, что мне поесть, короче, и...
5: Ну ладно, вот актерских оставляем.
7: То есть все равно у нас, например, смена там тоже, например, от 12 часов и больше. То есть как бы, то есть, мне кажется, у нас в профессии довольно актуально иметь какого-то такого посредника, возможно. Блин, не знаю, мне кажется, что все эти посредники, они не просто так появились, они действительно в разгрузку. То есть есть лень объективно, да, и получается есть запрос. Типа, пожалуйста, кто-то выполни за меня мою работу. Вот. Кому-то в кайф самому этим заниматься.
5: Ну, тут Седликс пишет у нас. Они ищут за тебя, ведут, сопровождают сделку, выторговывают лучшие условия. Подешевле купить, подороже продать. У нас такой был, по крайней мере. Повезло, раз такой.
7: Ну,
5: был.
7: Разные кейсы, я думаю, есть. Просто тут не надо путать с вот этими перекупами билетов на концерт Баскова, там, которые стоят там в Сочи, да, и перепродают билеты там за 30 тысяч. Вот это действительно нехорошие люди. Там.
6: Мне кажется, здесь самое ценное, это то, что если это от конторы хорошие, то там есть юридическое сопровождение.
7: Ну, это тоже
6: то есть,
7: факт.
6: Тут ты не просто нашел человека, он тебе продал, а потом забрал эту квартиру через год.
7: Вот я не сведущ, да, там, как юрист, я, ну, из себя ничего не представляю. И действительно, да, когда я квартиру снимал, у меня был риэлтор, и там был прям договор, там, на красивых бумажках. Я бы сам бы этот договор не составил. И действительно, у меня потом не было никаких проблем с человеком, которого я снимал квартиру эту. Все так
5: и залог вернули, и все.
7: И залог вернули. И, ну, да, я заплатил риэлтору, причем неплохие деньги.
5: Не, я тоже сталкивался с нормальными риэлторами, но для меня вот до сих пор вот это загадка.
6: Но их много слишком, это факт.
5: Ну вот Антон пишет, у него вообще уникальная история. Мой начальник в Бушере покупал квартиру в родном Воронеже через риэлтора. То есть он сидел в Иране, строил атомную станцию и покупал квартиру в Воронеже удаленно. То есть сам бы не смог смотаться туда-сюда, а риэлтору вот доверил. Тоже интересная история.
7: Потому что, мне кажется, есть даже люди, у них такой вот тип личности, им нравится, на самом деле, там, задешево купить и перепродать, там, с какой-то выгодой, и это не обязательно, что, типа, вот прям плохой человек. У кого-то скилл такой есть, как хаслеры, короче.
5: А есть ли скилл еще продавать все вообще, вот, что тебе не надо?
7: Ну, это другой скилл, да.
5: Что тебе не надо, вот, там, ты попользовался такой, поставлю, там, на Авито, и есть люди, которые продают все подряд.
7: Да.
5: Не продавал ничего?
7: Не, у меня такого таланта нету. Вот у меня жена такая, тоже какую-то дичь, какую-то шмотку, которая 15 лет, там, выставляет, еще за какие-то невероятные деньги, какой-то человек находится, который, вау, это же вот эта вещь. Уже редкая, теперь уже...
5: То есть продает...
7: Вот да, и продает еще втридорога, я поражаюсь всегда.
6: Ее носил молодой Пореченков.
7: Ну, типа того, да.
5: Не, я вот, кстати, такими людьми я восхищаюсь. Просто у меня уже заканчивается место в моей кладовке. Вот, если бы кто-то пришел, ее, так знаешь, профессионал проанализировал и сказал, это я продам за там 5 тысяч, это за 2, это за 1000.
6: Значит, надо расширяться, и нужен риэлтор, получается.
7: Ну, опа! Вот мы и пришли с вами, видите, своими головами.
5: Или эксперт, который в этом шарит и возьмет свой процент. Ну, такой эксперт по разгрузке кладовок, наверное, можно так выразиться. Ну что, друзья, эфир подходит к концу. Много интересных новостей, конечно, было. Но пятница. Я не знаю, что Игорь делает вечером в пятницу. Нормальные люди. Вот по совету Даниила.
6: Я укладываю детей спать.
5: Делают первый глоток пива. В общем, Минздрав предупреждает. У нас был Даниил Вахрушев, актер Константин Придыбайло, Игорь Пименов. Пока.
7: Все, спасибо. Пока-пока. Всем пока-пока.
9: Пятница, вечер — это время волнующих свиданий.
10: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
9: Приключений, развлечений.
10: Люди занимаются дуростью откровенной.
9: И заслуженного отдыха.
10: Тупо не хотят работать.
11: Так жить неправильно, повторюсь.
9: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
9: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
9: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД назвал преднамеренным военным преступлением атаку ВСУ на Донецкую электричку. Пентагон и Госдеп доложили о нехватке у Киева ракет-перехватчиков для систем ПВО. В Хабаровске почти 300 дачных участков попали в зону затопления. Подробности далее. Атака ВСУ на электричку в Донецкой Народной Республике является преднамеренным военным преступлением. Оно привело к повреждению гражданского транспорта и создало непосредственную угрозу жизни гражданскому населению, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. ВСУ накануне атаковало электричку сообщением Ясиноватое-Успенское. На железнодорожной станции Кутейниково в ДНР пострадали 6 человек. В трех районах Донецка, Будённовском, Калининском и Пролетарском, без электричества остались почти 30 тысяч абонентов. Это стало следствием аварийного отключения 188 трансформаторных подстанций. Восстановительные работы ведутся, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом сообщается в докладе, подготовленном Пентагоном и Госдепартаментом для американского Конгресса. Судя по документам, которые изучила РИА Новости, темпы поставок американского оружия Киеву по ранее заключенным контрактам сократились вдвое. Речь идет о программе, по которой Пентагон заказывает вооружение непосредственно у американских производителей. С 2022 года Конгресс выделил на нее 32,5 миллиарда долларов. Пентагон заключил контракты почти на всю эту сумму, но оплатил лишь чуть больше половины – 19 миллиардов. О замедлении темпов поставок говорят и ежемесячные выплаты подрядчикам. В 2025-м они составляли в среднем 587 миллионов долларов, а в первом квартале этого года сократились до 265 миллионов. Суд в Южной Корее оштрафовал фотожурналиста за поездку на Украину в 2022 году без спецразрешения властей. Взыскание составило 5 миллионов вон, это около 3500 долларов США, передают агентство Ренхаб. 7 августа полиция начала расследование в отношении еще 6 активистов, которые в мае также посетили Украину. Южная Корея с 13 февраля 2022 года ввела высший 4-й уровень предупреждения для поездок на Украину. Гражданам страны запрещено посещать Киев без разрешения МИД. Запрет недавно продлили до конца года. Нарушение может повлечь даже уголовную ответственность. В Хабаровске почти 270 дачных участков оказались в зоне затопления, информирует краевой главк МЧС. По данным Дальневосточного управления Росгидромета, уровень Амура за сутки поднялся на 8 сантиметров до отметки 502 сантиметра. Со вторника в краевой столице действует режим чрезвычайной ситуации. Новый асфальтобетонный завод запустили на Камчатке. Модульный объект возведен в селе Апача Усть-Большерецкого района и способен выпускать 120 тонн смеси в час. Сейчас завод обеспечивает ремонт участка краевой трассы, сообщили в правительстве региона. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев. Стас, ай как просто. Привет, привет. Опа, звук пока, видимо, дойдет.
5: Раз, два, есть, привет.
4: Все прекрасно, все классно. Разница в часовых поясах сказывается. Скорость звука, видимо, замедлилась в текущих условиях. Но вроде да, вроде все норм. В чем прелесть вообще выходить на рабочую неделю в пятницу? Столько всего происходило, что любую новость как-то ищешь в ней какие-то дополнительные подвохи или дополнительную какую-то силу. А потом приходит эксперт и говорит: да нет, все нормально, все обычно. Вот, мне кажется, у нас сегодня такие новости, в которых как раз будем разбираться глубинно и не только. Прям сразу в бой. Владимир Путин впервые на Курилы съездил.
5: И накурился.
4: Нет, на Курилы съездил. На Курилы — это много других всяких и политиков, и лидеров, про которых иначе и не скажешь. Просто это первый визит на Курилы Владимира Путина. Это посмотрел на учения. Это практически было вот через несколько дней после годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Что-нибудь еще тут есть такое? Потому что про Россию с Японией можно же очень много говорить.
5: Да, да, тяжелые у нас достаточно взаимоотношения, но во многом, конечно, все из-за, ну, все сложности наших отношений, по большей части, они из-за того, что Япония находится в таком, в американском лагере, и Россию, скажем так, мягко говоря, не очень любят, потому что Россию, мягко говоря, не очень любит Америка. И по мере ухудшения отношений с Америкой, японцы тоже начинают там на всякое претендовать. В основном это, в том числе, те самые юридические споры, которые тянутся еще с 1956 года, когда Советский Союз был готов пойти на уступки, например, вот если говорить о Курильских островах, ну, типа еще при Хрущеве это было, они решили так: Хабама и Шакотан, ну, как бы Японии давайте передадим, но если они подпишут с нами мирный договор. И Турупа, и Кунашир, они остаются, соответственно, Советскому Союзу, да, за участие в войне и вот все такое. То есть, по сути, мы вам отдаем там часть меньшего объекта, так сказать. Ну, вообще у СССР всегда была такая политика достаточно дружелюбная, но и дипломатичная, да, то есть они собирались отдать часть островов для того, чтобы были просто хорошие отношения с Японией. К сожалению, это так вот, наверное, не работает, а может и работало с некоторыми державами. Тут
4: а вот я
5: точно
4: хотел как раз вот вопрос-то и задать. С кем-либо хоть как-то это в принципе работало, потому что даже с Китаем были такие вот спорчики.
5: Но, с другой стороны, с Китаем у нас отношения достаточно хорошие. Но вот знаешь, с кем это точно не сработало? С Финляндией, когда пытались отодвинуть, чтобы не было плацдарма. Да. Вот. И отдали Финляндии, даже несмотря на полную победу Советского Союза в Советско-финской войне, да, Финляндии отдали там, то есть мы у них не то чтобы забрали просто территории, мы с ними разменялись, причем отдали им достаточно хорошие территории, но все равно не оценили, и спустя буквально несколько лет в составе вместе с нацистской Германией начали нападать на нас. Напали, точнее, и развязали войну вот, вместе с Маннергеймом и со всеми остальными нацистскими пособниками. Но японцы, им показалось этого мало, они все-таки хотели и Утуруп, и Кунашир, то есть они хотели все острова себе забрать. И вот Япония в 1956 году под уже там холодная война началась и все, и они под протекцией Соединенных Штатов как бы всю эту сделку сорвали. Вот. И, собственно говоря, до сих пор претендуют, и это тянется уже без малого, можно сказать, 100 лет.
4: Ты знаешь, тут много всяких личных моментов можно добавлять, потому что, честно, честно признаюсь, я запутался, в какой именно из премьеров японских об этом говорил, но он чуть не отцу, который умирал, поклялся, что я, говорит, этот вопрос с русскими решу, потому что у него отец как-то вот на эту тему был завязан. Японские премьеры обещают один за другим, у них даже эра сменилась, японская, как у них, эра рейва. Что-то такое, да, настало несколько лет назад, а к этому вопросу они никак подходить не будут. Более того, как ты абсолютно правильно вначале сказал про сложные отношения, ну вот правда, годы, десятилетия, я уж не знаю какой, может быть американской, может быть внутри японской пропаганды, ну дают как-то о себе знать, потому что ну вот эта ситуация, когда никто никак не упоминает, кто сбросил атомную бомбу на Японию, это все уже с этим живут. Зато появляется огромное количество таких псевдоинтеллектуальных объяснений, почему Япония в итоге к Америке относится хорошо, а к русским вот это вторая по худшести страна после Китая.
5: Ну да, Да, то есть это продолжение всего того конфликта. Вообще все корни всех сегодняшних проблем, в том числе и ЦРУ, и все остальное, оно вытекает из Второй мировой войны. Да, Вторая мировая война как будто из капитализма. И сегодняшний сильно мутировавший капитализм, он очень усложнился и как будто бы все эти проблемы только ухудшил. Но тут все-таки в первую очередь, конечно, влияние США, потому что Япония отказалась подписывать мирный договор с Советским Союзом, если не передадут все, скажем так, четыре острова. И в итоге все это зависло просто в долговой, в долгой такой вот истории и до сих пор не могут решить.
4: Подсказывают в комментариях, спасибо огромное, да, Синзабе, это был премьер-министр, убитый в 22-м году.
5: Ну, такая то есть вот не японская страна. Вопрос, да?
4: Нет, нет, причем я вот по годам не помню, но там буквально сколько, ну ладно, что мне подскажет открытый источник, что если он умер в 22-м году, а поклялся в начале 19-го. Ну вот, то есть времени не так много было, а он премьером причем в два захода был, ну правда первый не очень большой, но да ладно. Тут правда...
5: Да-да-да. А мог бы вернуть, наверное, два острова, если бы просто готов был подписать мирный договор с Россией. Ну, то есть можно было бы сказать, ну вот, там, часть Курил мы как бы вернули.
4: Сложно тут вообще сказать. Я не очень честно понимаю. Вот, ну, надо как-то, правда, внутри Японии, что ли, находиться, чтобы ощущать вот это все отношение ко всему, ко всем российско-японским отношениям, потому что, ну, вот это ж, ну, мирного договора, что же полноценного-то все еще никак?
5: Да,
4: нигде,
5: это вот такая вот юридическая история. То есть, смотри, Советский Союз говорит, мы вам передадим острова после мирного договора, а Япония говорит, а мы хотим не два острова, а четыре, то есть мы хотим все. А мы говорим, нет, такого не будет. Мы можем только так вот заключить, это и то с нашего, так скажем, с нашей стороны очень большая уступка и очень большой подарок в обмен на хорошие отношения и вот договор союзнический. А Япония говорит, нет, нам нужно все. Вот и поэтому не могут его заключить, и вот сейчас они рассказывают про то, что наши острова на самом деле, наша территория...
4: Ну, давай так, вот, Бузаров, нисколько, никак, ни о чем не оправдывая, не объясняя, но вот тот факт, что японцы возмущаются и выражают дипломатический протест каждый раз, когда что-то с Курилами выходит в новостное пространство, но это, как сказать, так должно быть, это дипломатические вот принципы. Что-то такое случилось, обязательно нужно выразить. По умолчанию. У них наверняка даже в какой-нибудь заготовке лежит, все это есть. Поэтому вот то, что говорится именно в этом смысле, я бы на это не особо внимание стал обращать. А вот то, что говорят политики, которые действительно меняются один за другим, и ничего. И будто бы правда и устраивает, что ли, всех. А я просто привык так думать. Если что-то долго не меняется, даже если это не очень удобно, значит, устраивает.
5: Да нет, ну а как ты это изменишь, если ты не хочешь портить отношения с Америкой, которые тебе этого просто не позволят, подписать союзнический договор с Россией, но при этом ты не хочешь еще и как бы Курилы терять. И вопрос остается в подвешенном воздухе. Ну, но то это... есть, как не хочешь терять? Фактически ты их уже потерял, но ты с этим не можешь смириться. Это как психологический возврат Крыма со стороны Украины.
4: Ну, да. Но с этой стороны, опять же, это... Опять же, к многим комментариях, опять же, пишут очень многие, и, в принципе, все понимают, что Япония зависимая страна. Япония оккупированная страна. Япония не суверенная страна. Но при этом огромное количество людей скажут, что ну так вот, посмотрите, как там классно, весело, здорово. Они же недавно при этом... Японцы открылись как-то туристически, потому что в прошлом году, ну, шквал какой-то поездок.
5: И уже пытаются закрыться, да.
4: Ну, это да, волнами все приходит. Почему-то все приезжайте к нам, посмотрите, огромное количество людей. Это было одно из самых популярных направлений. Кто-то даже переориентировался полностью. Регулярно происходит вот эта история, а мы хотим рыбачить у вас вот здесь вот. И, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году Россия впервые сказала «нет». Нельзя здесь рыбачить вам. Ну, то есть вот эти вот какие-то нормы прочие.
5: Потому что отношения плохие, да.
4: Ну, рано или поздно это вот эта эскалация к чему-то как-то приведет или как?
5: Ну, конечно, как и всегда, к войне. Но тут еще есть вопрос, кто с кем будет воевать, да? Не факт еще, что русские с японцами.
4: Ты имеешь в виду, что они будут между собой, но через кого-то или как?
5: Ой, слушай, тут вариантов огромное количество, такие вещи предвидеть очень тяжело. Может быть, опять с Америкой, вот реально, то есть до Второй мировой-то Япония тоже была в таком интересном достаточно положении, и может быть, опять вот у них что-то с Америкой, они схлестнутся за ресурсы. Может быть, из-за падения мировой финансовой системы, которая на самом деле надвигается, и рано или поздно произойдет, тут никаких вариантов нет. Может быть, с нами как раз-таки поводом и причиной станут Курильские острова. Тут вопрос, какой конфликт вспыхнет раньше. Угу. Но не думаю, что они готовы воевать за Курилы. С другой стороны, может быть, с Китаем что-нибудь начнется, учитывая их непростые взаимоотношения, как они друг друга ненавидят. И у китайцев, в принципе, есть для этого абсолютно все причины, чтобы японцев ненавидеть.
4: Ну вот натурально, я вот про это отдельно, наверное, даже хотел и вопрос задать, про фактор того, что рядом с Японией есть Китай и есть Корейская Народная Демократическая Республика. А одна из любимых забав японских медиа – это «посмотрите, из Пхеньяна снова чем-то стрельнули в нашу сторону».
5: Ну да. Ну, а что? Вот поэтому я тебе говорю, я просто не знаю, какой конфликт раньше разгорится. Но рано или поздно это будет, потому что денег для того, чтобы закрывать все внутренние проблемы, их становится все меньше и меньше.
4: Я, в принципе, тоже сказал, вот эту оговорку сделал, что нужно, конечно, изнутри, и хочется эту ситуацию изнутри понимать, но для этого, наверное, да, нужно или очень долго изучать, или находиться как-то внутри.
5: Да нет, а это все равно не имеет значения. Ну вот что ты имеешь внутри, в виду внутри? Курильские острова, так отношение будет формироваться медиа. Если медиа выгодно...
4: Так правильно. Не-не, так я же про это и говорю. Я-то вне этих медиа. А чтобы понять ситуацию, ну вот нужно в Японии быть, вот как раз этим самым медиа и быть подверженным.
5: Ну, в некоторой степени да, но нас-то волнуют первопричины, голые факты не так интересны, как причины и следствия, в силу которых они возникают. Поэтому, ну, это как бы решающее значение не имеет. Любую нацию, там, Японию, Россию с помощью медийки, интернет, телевидение и все остальное можно достаточно легко переписать и убедить их так, что они еще сами будут говорить, слава богу, что у нас русские забрали эти Курилы, они ими распорядятся намного лучше. Ну, с легкостью абсолютно
4: любой. Плюс-минус, ну да, да, любой тезис можно как-то так продвинуть. Другое дело, что, ну вот, я не знаю, сам абсолютно вот вначале тоже высказался о том, что вот эти вот хорошие отношения, это вообще не аргумент уже должно быть и очень давно. И опять же, работали ли это когда-нибудь? И на как долгий срок. Но, а если наоборот, условно говоря, вот какие-то дополнительные, ну, не провокации, это абсолютно в праве российского любого чиновника, естественно, и президента тоже, отправиться в любую точку Российской Федерации.
5: Ну да, вот это вот бред, я немножечко не понял, что они так вспылили, но это как бы наша территория, наш руководитель туда приезжает. В чем вопрос?
4: Я к тому, что это же ведь спланировано было. То есть это запрограммировано именно на это время, не просто так. Ну вот я говорю, вот это выходишь на работу к концу рабочих дней, к пятнице, и вот думаешь, что там такого, может, было еще? Потому что, понятное дело, что у Владимира Путина рабочая поездка по ряду регионов, это не так, что только на Курилов, на Сахалине же был он, если я правильно помню, и некоторые другие, опять же, вопросы решал. И вот, хорошо, мне кажется.
5: Ну, как психологическое взятие Крыма. Это то же самое, как вот наши звезды всякие там просто ездили в Крым. Крым — это Россия. Вот они приезжают в Крым на концерты. Ну, и у многих начинает бомбить с этого. Потому что они такие, как они смеют? Они что, не признают, что это наша территория? Ну, и вот здесь для них, видимо, стало осознанием, что Владимир Путин, будучи президентом России, приезжает на территорию, которая является частью России, а они все психологически думают, что это их территория.
4: Сложно, да. Ну, я причем, опять же, не знаю, насколько они это думают. Мне кажется, это вот, знаешь, как больше в программировании. Вот кто-то приехал, сразу вылетает этот ответ. По автомату, извините, пожалуйста.
5: Да, нет, слушай, здесь сложнее, потому что ты в Твиттере, XX-Твиттере, да, была большая буча по этому поводу. Но здесь же проблема в том, что непонятно, где настоящие люди, а где это спровоцировано специально. Но мне кажется, все-таки настоящие люди писали. Но с этим интернетом никогда не поймешь реальное отношение, да, так скажем, человеческое к этому вопросу. То есть как вот они относятся на самом деле. Вот минус интернет-пропаганды.
4: Угу. Ну, тоже вопрос, с какого года все это начинать, потому что...
5: Да с 56-го где-то, да нет, там 45-го, в принципе, начинай, я думаю.
4: Я вот пытаюсь сообразить, но ведь это же... Ну вот попытаюсь, в комментариях прямо пишут... 905 год. Курила до того были русскими.
5: А, ну да, я просто больше историей интересуюсь вот со времен Второй мировой. Ну, а слушай, а может быть, еще и до этого были уже какие-то проблемы. Но здесь надо углубляться в историю, но я это таким особо-то существенным не считаю, да, потому что, вы знаете, мой подход, все определяется экономикой, и там уже можно и воевать за что-то в силу экономических причин, и переписать что-то на кого-то, хоть американцам эти Курила отдать, если на то будет экономическая воли, они будут им нужны, понимаете, поэтому, ну да, были конфликты, наверное, до этого, но вряд ли там подавляющее большинство японцев, которые в социальных сетях топят за эти Курила, вам сейчас скажут,

0: навскидку, с какого времени курили русские? Ну, там, правда, там по-разному. Вот их нарекли, вот их первый раз увидели, вот их первый раз там что-то еще.
1: Я думал всегда, что со Второй мировой.
0: Не-не-не-не. Ты что, до начала 20 века?
1: Когда мы оккупировали там территории и, соответственно, уже под окончание войны.
0: Не-не-не, ну, вот, я имел в виду, что это вот туда еще, не да, еще в царскую Россию, вот в эти моменты и в эти вопросы. Я вот именно вот к этому тезису, наверное, в конце этой части передачи прийти, что, может быть, фантомных-то никаких и прочих болей нет, но есть вот какая-то корпоративная штука, которая заставляет. Надо, мы должны, мы уже на них закрыли. Может быть, им самим-то удобнее, условно говоря, получить у России разрешение там что, на торговлю, на вывоз, господи, на вылов рыбы и там, допустим, не знаю, на проход кораблей.
1: Не
0: и
1: думаю.
0: Все, и норм.
1: А им для этого надо что-то предложить России, например, какой-нибудь совместный договор, какие-нибудь общие предприятия. Они на это не готовы.
0: Да-да, я же про это и говорил, что возможно, так было бы удобнее, и вот в этом направлении-то, ну как, работаете?
1: Так было бы удобнее,
0: да,
1: но, к сожалению, Соединенные Штаты Америки, они будут резко против, они скажут, как-то так, вы наш партнер, вы что, хотите с кем-то еще дружить, как так, Япония, вы больше не наши друзья, ну а вы понимаете, что мы там, допустим, с Netflix делаем экранизации, там, ремейки ваших аниме, One Piece там экранизируем, но мы можем Netflix сказать, чтобы они это не делали, а это как бы вы денежки в вашу экономику потеряете. Ну, я просто такой пример беру, такую вот историю, да, реально существующую, шутки ради. Ну, и японцы такие, да, не будем мы с Россией дружить, лучше мы будем дружить с Соединенными Штатами Америки. Потому что все вот так вот раздербанивают между собой страны.
0: У Netflix недавно финансовый отчет был. Как-то там очень все плохо. У них был прирост определенный, а так по-прежнему контора-то убыточная. Это прям просто Netflix ты упомянул. Все, практически все стриминговые сервисы терпят большие убытки, потому что... Вот, кстати, тоже на самом деле мало кому получается на системном уровне именно зарабатывать полноценно вот на этих самых стримингах. Именно только чтобы на стриминговых сервисах. Но при этом практически у каждого медиахолдинга этот сервис должен быть. Всех скупают. Кого там Disney скупает, Time Warner, вон объединились, HBO объединились. Сейчас их Paramount будет покупать. Netflix их хотел покупать. То есть, ну, как бы этот чемодан вроде хороший, красивый, но без ручки. Но нет, тащат.
1: Ну, рассчитывают на достаточно хорошее будущее. Все-таки пользователи интернета становятся все больше и больше. И вот рассчитывают, что все больше людей будут покупать их подписки.
0: Ну, пока все больше это все вот правда. В монополиях. Извини, вот опять же, недавно была история, когда вот про эту самую покупку Paramount, Time Warner, Discovery, все заопасались, завозмущались, как это так? Вот этот Ларри Эллисон, руководитель, ну, владелец, руководитель этого холдинга, столько в своих руках медиа сконцентрирует, что так нельзя.
1: Так оно все идет. Да, я как раз-таки только хотел сказать, что это вот этап такой борьбы, когда готовы работать в минус, да, изначально это считается такой изобретением, скажем так, японцев, ну, японская модель конкуренции. Идея в том, что мы как бы сперва работаем в минус, убиваем всех конкурентов, ждем, пока они пропадут, а после этого уже начинаем сами на монополии зарабатывать бабки.
0: Ну да. Ну это
1: то
0: так,
1: есть ты
0: было
1: сперва должен
0: слову,
1: всех истребить, да. Это поэтому все закономерно.
0: Просто чтобы, да, вот раз уж она упомянулась, понятное дело, что и других крючков есть, но вот тоже, слушай, каждый раз, когда какой-нибудь ЧП или какой-нибудь инцидент происходит на Окинаве, какой-нибудь вертолет развалился, какие-нибудь пьяные солдаты американские с кем-то там повоевали и кому-то там японка накостыляла, а то и зарезала, какой-то часть...
1: Не, моя любимая — это остров Киска.
0: А что с ним? Просто название?
1: Ну, когда... Не-не-не, когда американцы... Ну, он там правильно, Кыск или как-то так. Туда американцы во время войны высаживались, короче, а японцы этот остров уже покинули. Американцы об этом не знали, и Friendly Fire там под 300 человек своих убили.
0: Ну да,
1: но вот. Это... И там очень смешная цитата была от генерала, он говорит, оказалось, что все покинули остров, мы раскидывали агитационные листовки, но проблема в том, что оставшиеся на этом острове собаки не умеют читать.
0: Ну это... По-моему, ближе к Аляске, если я правильно помню, это вот туда, не тут. А так просто, ну вот, это же база на Окинаве есть. И я просто упоминал, не для того, чтобы кого-то как-то порицать или что-то, но инцидентов, связанных с поведением американских военных в Японии, предостаточно. И там какой-то двигатель или фрагмент вертолета падал, опять же, на школу. И жертвы тоже были. На Шкоду в Японии, это прям совсем

0: народная проблема. Казалось бы, при чем тут чехи, да?
1: Да, ну такое на самом деле бывает часто во время всяких военных операций. Просто в одном случае это действительно прям тренд, да, когда американцы все это делают, и у них частенько такое происходит. То посольство китайское подорвут, да, то еще что-то. Но один какой-нибудь исключительный случай, все, там сразу появляются истории про русских солдат, про советских солдат, которые насиловали немок, выносили там все немецкое имущество. Я даже знаком с человеком, который утверждает, что все там, весь успех Советского Союза зиждется на украденных у немцев богатствах. Обычными солдатами, которые там все вынесли. То есть даже такое сумасшествие есть.
0: Ну да. Я все-таки больше вот правда к тому, может быть, опять же, к разговору о каком-то, опять же, общественном мнении или каком-то вот этом общем настрое, что-нибудь, условно говоря, эту чашу терпение присытит, будет ли какая-нибудь капля. До последней еще очень далеко. Но вот ты сказал, что с кем как будет воевать Япония. А вот правда, что такого американцы могли бы сделать, что Япония вот резко так: пацаны, давайте вы отсюда все уйдете.
1: Слушай, ну, допустим, смотри, я заметил в американской политике такую тенденцию, да, но это я просто гипотетическая конструкция, я не утверждаю. Но
0: извини, а давай мы ее тогда, эту гипотетическую, просто сейчас реклама новости за 30 секунд, а там, правда, поговорить есть о чем, поэтому давай, правда, после, я уж прошу прощения, что прерываю.
1: Лучше,
0: сделаем небольшой перерыв, а эту идею...
1: Да, я как раз за кофе пойду.
0: Эту идею разовьем буквально через пару минут.

0: нас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, над регионом был сбит 51 беспилотник. Под ударом оказалась и Тверская область. Там обломки дронов повредили крупный складской комплекс. Сотрудники предприятия не пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. На месте ЧП работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта. В трех районах Донецка, Будённовском, Калининском и Пролетарском, без света остались почти 30 тысяч абонентов. Это стало следствием аварийного отключения 188 трансформаторных подстанций. Ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Украинские инструкторы вербуют и готовят выходцев из африканских стран для использования их против России, как в Африке, так и на Украине, рассказал РИА Новости ливийский источник в силовых структурах. По его словам, тренировочные центры действуют в Таджуре, а также в районе аэропорта столицы Триполи. На этих объектах находятся украинские специалисты, которые участвовали в разработке программ подготовки, а также передавали опыт применения ударных беспилотников. Ранее ливийские СМИ опубликовали обращение суданского активиста, который рассказал, что его соотечественников и граждан других стран вербуют в Ливии под видом работы в охране. После военной подготовки их направляют для участия в боевых действиях на Украине и в Мали. Соединенные Штаты обвиняют более 40 стран в том, что они перенаправляют китайские товары в обход американских пошлин. Как следует из доклада Белого дома, государства поделены на три группы по характеру риска. В первую вошли крупные торговые партнеры с диверсифицированной промышленностью и большими объемами экспорта в Штаты. Это Канада, Евросоюз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань. Вторую группу составляют страны с существенными объемами перевалки и глубокой интеграции в китайские цепочки поставок: Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция, Вьетнам. В третью отнесены небольшие экономики, но обладающие дешевой рабочей силой, свободными зонами и льготным доступом на американский рынок. Сюда попали 24 страны, включая Швейцарию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины, Казахстан, Грузию и Азербайджан. Ночь с четверга на пятницу стала одной из самых холодных в Москве с начала лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, минимум составил 9,7 градуса. В Новой Москве было еще меньше всего 7,5 градусов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у «Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется?
4: Стас разберется.
5: А давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Гипотетическая ситуация, которая подвисла под конец первой части передачи. Прошу. Россия, да. Япония, США. Что могло бы Японию или японцев, общество, государство, страну, не знаю что, отвернуть от Америки? Гипотетически, без планов, без прогнозов, чтобы никто это не записал, как в эфире радио «Спутник» спрогнозировали развитие.
7: Да. Ну, как говорил классик, да, быть другом Америки намного страшнее, чем быть ее врагом. О чем это говорится? О том, что вот мы сейчас по всем этим санкциям и таможенным пошлинам видим, что в первую очередь Америка отдувается на своих друзьях, да, то есть у нее есть внутренние кризисы, внутренние проблемы, которые ей нужно закрывать, и, ну, а что ты врагам сделаешь, да? Ты и так с ними выстраивал недружелюбную политику, и ты не можешь на них особо воздействовать. А вот друзья, те ребятушки, которые долгое время были с тобой заодно, они от тебя очень сильно зависят, потому что ты им там и бабки давал, и совместную инфраструктуру строил, и прочее. И поэтому с них можно доить. И что мы имеем в 2025 году? Трамп очень резко, вот помните, мгновенно поднял пошлины, в том числе и на японские товары. Причем в случае с Японией, там, насколько я помню, процент был что-то вроде там с 2% пошлин, он поднял до 18%, да? То есть автомобили на 25%, чтобы поддержать американскую внутреннюю промышленность. Остальное на 25%, и начали еще и расследование против Японии, да, про структурное перепроизводство. И всякие там начались медийные истории, типа борьба с принудительным трудом в Японии, она недостаточна. Ну, то есть это такое, казалось бы, мы у друзей закрываем глаза на любые их проступки, да, то есть вы можете каким угодно недемократичным режимом быть, но мы на это будем закрывать глаза, пока вы, в принципе-то, как бы нам приносите деньги. А тут уже начинается вот такой вот дележ рынка, и я думаю, что это рано или поздно может дойти до каких-нибудь... Ну, то есть, по сути-то, США обложили Японию санкциями, но без войны, без ухудшения отношений. Плюс у них есть еще совместные военные базы, и Соединенные Штаты Америки, как и в случае с европейскими странами, да, они недовольны тем, что Япония недостаточно денег на эти базы выделяет. Ну, то есть, вроде как достаточно, но нужно больше. Давайте-ка выделяйте больше денег на эти военные базы, с которых зарабатывают, в первую очередь, конечно, США. Но это могло бы стать причиной для конфликта, но самое главное, все-таки топливный кризис, который вызван в том числе и США действиями в Ормузском проливе, а Япония, они же, в принципе-то, почему японцы напали именно на Пёрл-Харбор во Вторую мировую? Ну, потому что достаточно близко к ним, и там была нефть. Если я, конечно, ничего не путаю, но я вроде бы не путаю. Там была нефть. Они пытались эту нефть захватить для того, чтобы и дальше вести войну. То есть, если у японцев начинается какая-нибудь война, и, допустим, с Китаем они там ничего не могут им противопоставить, ну, гипотетически, опять же, то могут из-за ухудшения отношений с Америкой напасть на нее, попытаться, опять же, захватить какие-то места, где есть нефть. Ну, вот просто как один из вариантов. То есть эти конфликты, они непонятны, они вспыхнуть могут где угодно. Мне почему-то кажется, я этот вопрос еще не изучал, потому что слишком много темы, которые надо изучить. Но есть очень интересная тема, да, вылетела из головы, я просто начал думать о том материале, над которым сейчас работаю, сейчас как раз рендерится, с сентября у меня каждую неделю ролик будет выходить, такой документальный. Я начал думать, знаешь, над чем? Вылетела из головы, извините. Задумался, ко мне идея просто пришла, и она буквально в моем сознании перекрыла абсолютно все.
5: Ну, извините. Вспомнится, но
7: идея
5: однозначно,
7: классная.
5: Да.
7: Да, да, там... да, упомяну. Конец недели, ребятушки, не обессудьте. С утра до вечера работал, отупел, деграднул. Два раза коронавирусом я переболел. 40 лет уже скоро. Можно, можно. Память уже, мозги уже не те, к сожалению.
5: Америка же то ли захватила, то ли запретила страны юго-восточные.
7: Извини, пожалуйста, все, я вспомнил. Мне кажется, что если я уделю внимание изучению американской политики перед Второй мировой, то в конечном итоге, мне кажется, что экономически было, ну, не прям то же самое, что сегодня, но было очень и очень похоже. Я просто это произношу еще в эфире, потому что знаю, что зрители потом накидают еще всякого, да, если я внезапно окажусь сейчас прав, они накидают всяких доказательств этого, потому что тоже обычно у меня такое бывает. Люди думают о том же, и такие, они уже что-то нашли, они мне скидывают всякие там интересные вещи. Так вот, я думаю, что было тоже очень похоже. Возможно, страны впадали в зависимость от Соединенных Штатов Америки, подобно тому же самому Гитлеру, да, то есть у них много совместных предприятий было, и Гитлер поднимал, так сказать, эту экономику, и немецкая экономика, она находилась в просто фантастической долговой яме. Не хочу оправдывать нацистскую идеологию, но нацистская идеология – это следствие экономического уклада. А экономический уклад был такой, что это была полная зависимость от Соединенных Штатов Америки, и поэтому Соединенные Штаты Америки заставляли нацистов ухудшать отношения с Советским Союзом, потому что, ну, разделяй властвуй.
5: Ну, юлили, да-да-да-да.
7: Да, разделяй властвуй. И я думаю, что вот... Японская экономика, наверное, перед Второй мировой войной была похожа на то же самое, что и сейчас. Но это вот мое предположение, конечно. Сейчас вот, я думаю, накидают что-нибудь интересного, но мне кажется, по логике, наверное, должно быть так.
5: Ну, не напрямую, естественно, просто чтобы кто-то не думал, что прям один в один, но схожести, что ли, я не знаю, какие-то аналогии, безусловно,
7: да не, ну, общая суть там, нужно, да. Взаимозависимость и влияние. Угу. Потому что долг, да, главная проблема, это то, что загоняют страны в долги, и уже можно со страной, которая у тебя в долгах, как в шелках, делать абсолютно все, что угодно. И Япония сейчас находится в долгах у США, но с другой стороны, вроде как, есть и отличие, из-за которого недавняя ужасная, фантастическая по своему уровню инфляция в Японии заставила США, поскольку японцы являются держателями американского госдолга, да, достаточно крупными, гасить все это срочно, заливать этот кризис деньгами, причем все понимают, что это даст временный эффект, и вот, ну, непонятно, что сейчас будет с Японией в этом плане. Но если японцы начнут американский госдолг массово продавать для того, чтобы инфляцию побороть, то произойдет следующее. Американцы просто потеряют очень много денег, потому что остальные тоже увидят, что с госдолгом беда, и его надо срочно продавать. Но с другой стороны, если Япония вяжется в какую-то войну, то там может быть по-другому. Но вопрос, с кем эта война будет. Ну, короче, вот эта пьяная драка, и непонятно, кто против кого на самом-то деле. И в какой момент будет.
5: Ну да, единственное, я вот только не совсем понял, что такого у Японии в долгах перед США, если они еще и владеют долгом, то там как минимум в обе стороны друг друг должны, нет?
7: Ну, смотри,
5: или это... Или слишком простая одно точка это... зрения, да?
7: Ну, это, ну, как бы, мне кажется, простая. Одно дело — это монетарная политика, да, как у тебя все там внутри происходит, а другое дело — вот это вот выделение денег бесконечное. Да, там спонсируйте военные базы, выделяйте больше военных бюджетов. То есть, с одной стороны, японцы владеют госдолгом США, а с другой стороны, эти деньги через военные базы очень хорошо осваиваются, очень правильные люди зарабатывают, при этом госдолг растет, но правильные люди зарабатывают. Понимаешь, то есть там вот идет... Ну, это вот как вот даже похоже на то, что сейчас Прибалтика видела вот эти новости, что они там противотанковые ежи будут сейчас ставить и вот это вот все делать против России на границе с Калининградом. Но прикол-то в том, что они будут это делать на кредитные деньги, то есть заплатят сейчас за это Евросоюз, но эти деньги нужно будет Евросоюзу вернуть через какие-то там 5-10 лет. Но возвращать-то будут уже другие люди, и во власть уже будут другие люди. А те, которые во власти сегодня, на строительстве всех этих фортификационных сооружений, через свои фирмы-посредники деньги заработают уже сегодня. То есть это реальные деньги, которые отдавать надо будет. Вообще, в принципе, если бы надо было описать всю историю цивилизации одним словом, но без всяких там, знаешь, литературных гипербол, я бы, наверное, выбрал слово «долг». Вот вся наша история — это долг, вся история человечества.
5: Ну да, когда как только придумано. Я другое слово назвал, но оно не цензурное, ну да ладно. Грубо говоря, обман. Вот вся история человечества — это обман. Кто кого красивее, жестче и эффективнее обманет. Вот мне кажется,
7: да,
5: это оно.
7: Да. Но вот
5: у меня, кстати, контраргумент. Контраргумент насчет долга. Насчет долга. всячески в последнее время и в разных государствах, и в разных историях напоминают, что долги можно не возвращать. Долг можно простить, долг можно реструктурировать. Долг можно рефинансировать.
7: Да, но прикол
5: долг
7: в том,
5: можно
7: что...
5: как консервную банку. Я так люблю это сравнение. Да. Ну вот я не знаю, в русском языке такого нет. Консервную банку пинать по дороге. Мне вот прям вот визу, она даже бренчит. Прям мне так нравится. То есть откладывать и откладывать. Вот ты сказал, следующее правительство будет с этим расправляться. Не будет. Оно тоже эту банку вот туда подальше запинает.
7: Дело в том, что вот насколько я понимаю работу, то, как устроен долг, долг ведет только к еще большему долгу.
5: Да.
7: Да, то есть ты, но ты не сможешь до бесконечности это
5: сможешь.
7: Брать. Ну, вот здесь
5: а знаешь, еще в чем дело?
7: Время покажет. Я думаю, что все кризисы как раз-таки по итогу этим и вызваны, глобальные такие
5: финансовые. Я с тобой согласен, долговые ситуации, но мы живем в стране Российской Федерации. Кому как не нам знать, что иногда этот долг становится таким, что ты понимаешь, что тебе его не отдадут. И тогда ты жестом доброй воли в обмен на хорошие отношения... или на что-то там еще, на какие-то будущие перспективы, оно так и происходит.
7: Да, Россия действует таким образом.
5: Это, кстати, извини, пожалуйста, это в России на внешнеполитическом смысле, во внешнеполитическом смысле работает. В Америке есть то же самое по отношению к студентам, которые вот брали еще ипотеку себе на образование, и 50 лет ее выплатить не могут, и вот им регулярно, ежегодно обнуляют эти самые долги. Кстати, недавно Трамп сказал, а давайте вы нам будете все-таки эти деньги платить. И кризис определенный был в системе образования.
7: Да, но мне кажется, что на самом деле никто никому ничего не прощает, просто тебя вгоняют в еще большую долговую яму.
5: Нет, там прям обнуляют. У нас
7: ну,
5: раньше,
7: да,
5: вот мне
7: они...
5: очень жаль, что у нас перестали быть эфиры, профессор из Америки прям читал, и он реально говорил, у меня вот коллеги есть по кафедре, которые вот прям ждут вот эти документы, что им все, больше ни, ты ничего никому не должен.
7: Да, это но, так это, вот но неужели это делается прям совсем, то есть ты не должен там какую-то отработку еще сделать,
5: нет.
7: Не должен никаких услуг оказывать. Ну, может быть, конечно, бывают исключения, но все-таки я привык, что если кто-то тебе прощает угу. что-то
5: ну,
7: и
5: да,
7: в России,
5: да, да,
7: и где-то еще, ты потом отдашь на самом деле намного больше. Да, то же самое, вот мой любимый пример, это вот Казахстан со всеми инвестициями и прочее. Ну, не именно прям Казахстан, да, но это просто вот последнее, что я смотрел, когда на 10 миллиардов ты там рынок открываешь свой, а у тебя забирают ресурсов на 10 миллиардов, а обещают инвестировать в твою экономику 20 за это. Но берут-то они 10 миллиардов низкоуровневой продукции, такой как нефть, из которой потом делают всякие товары, перерабатывая их в, ну, во что-то, что потом будут продавать за большие деньги. Они эти 10 миллиардов в итоге с помощью прибыли и переработки превращают в 20, а то и в 30. А тебе дают 20 миллиардов инвестиций, которые по факту в итоге распределяются через их собственные фонды, обслуживаются компаниями, которые с ними тесно связаны, и там по большей части идет просто имитация деятельности, за которую платятся деньги. И по итогу за 1 миллиард там от силы, да, инвестиций реальных, ты получаешь там нефти на 10 миллиардов плюс еще 10-20 миллиардов сверху прибыли.
5: Извини, я как раз находил буквально полторы-две недели назад было сообщение, у них там идет дело даже на уровне ох, как красиво звучит, на уровне суда, а суды же в Америке это кто-то против кого-то, и вот там некий Свит против Макмен, Макмен это Линда Макмен, руководитель департамента образования, раньше это называлось Свит против Кардоны, Кардона тоже для рестлинга фамилия такая, 450 тысяч тех людей, которые брали студенческие кредиты, в итоге могут с этими с долгами попрощаться. Общая сумма этого долга 23 миллиарда. Вот мне прям даже интересно посмотреть, почитать, что есть. Но везде пишут, что эти сделки, эти кредиты будут обнулены. То есть все, будут прощены, forgiven, что там, wiped. Я смотрю, какие еще... Там, правда, какие-то другие еще есть тонкости, детали. Но, в общем, с долгами интереснее. Давай вернемся к темам, потому что про это, правда, можно до бесконечности говорить. Про Кубу. Тоже, потому что проговорился, кто там на этот раз проговорился? А, министр войны Пит Хексет говорит, против Кубы возможны самые разные шаги, в том числе военные действия. Ну и тоже, вот всегда это есть, 13 августа, Фиделю 100 лет со дня рождения. Прям очень вовремя Хексет это высказался.
7: Да, ну, они постоянно высказываются, мы про Кубу уже много раз говорили, по поводу Хексита, который с ней связан определенным образом.
5: Не-не, это Рубио связан, Хексит это по-своему.
7: Да-да-да, Марк Рубио. Ну, не суть, они все в одной когорте трамповской, в петуши на обойме действуют, поэтому я считаю, что все связаны. Ну, они как бы Кубу в покое не оставят. В принципе, как и все остальные страны, которые около США находятся.
5: Ну, просто Куба-то это... Я вот пытаюсь вспомнить, какие еще там страны, прям, чтобы вот принципиально так в Латинской Америке все из себя, все такие гордые и прочие. Куба же одна, по сути, держит. Ну, Венесуэла, ладно, с оговорками. Все остальные так или иначе под Америку либо прогибались, либо ложились, либо готовы это сделать в любой момент и в любой позе. Да, никаких, кстати, осуждений имеют право. Америка большой, страшный и дорогой, и денежный сосед.
7: Да, но по-хорошему тебе надо сотрудничать с твоим соседом. Но другой-то вопрос заключается в том, что Америка тебе не позволит абсолютно ничего иметь своего, да, то есть тебя выпьют и высушат просто досуха. Вот, поэтому с ней сотрудничать все не очень хотят, потому что они под разными предлогами начинают устраивать у тебя всякие военные операции прямо на границах, причем заканчивается это отжимом территории, да, как мы помним, с той же самой Мексикой и с их остальными прекрасными соседями. Поэтому ну, не очень как-то хочется дружить с Америкой. При этом вот удивительно, что в каком бы ужасном положении ни находилась Куба, они все равно... как бы столетия-то будут отмечать и помнят Фиделя Кастро, который, кстати, забавный факт, Путину давал много советов по поводу своей безопасности, потому что на Фиделя Кастро было совершено, по-моему, самое большое количество покушений вообще во всей истории. Вот, ну, я могу здесь ошибаться. Сегодня, видите, день такой, конец недели, вообще мозги не соображают, Рубио с Хекситом перепутал.
5: У меня столько историй на эту тему, кто как. Очень хороший гид была. Рассказывал разное.
7: Расскажи.
5: Ну, например, там есть один, ну, как сказать, магазинчик такой исторический, прям туристическое место, прям куда всех возят, очень хорошо показывают, рассказывают. И там владелец его, ну, настолько похож на бывшего, вот как это сказать, союзника Фиделя, который при определенных обстоятельствах был погиб, вот перед тем, как, собственно, Куба провозгласила свою независимость абсолютно. Ну, настолько один в один. Я теперь считаю, что это он. Просто он переехал, скрылся и все. Вот эта вот статуя кубинского Иисуса, про которую первым делом рассказывают, что у него руки сложены, как будто бы одна рука, как будто бы в ней стакан, а другая, как будто бы он сигару держит. Вот реально, вот посмотри, кубинский Иисус, огромный стоит. Я стою в определенном ракурсе и тоже говорю, а вам не кажется, что у него лицо очень знакомое? Такая, ну-ка. Ну это же, говорю, это Фидель просто вот без вот этого. Вот у кубинского Иисуса лицо Фиделя. Я не знаю, мне кажется, может быть, это прям совсем очевидно, но это вот столько таких вот мелочей было. Очень я на Кубу хорошо, красиво, здорово съездил, прям классно. Но, да, туристам это совершенно другое дело ехать на Кубу, чем жить и такое.
7: Чем жить там, да, но с другой стороны, страна-то просто находится под санкциями бесконечными постоянно, уже сколько лет, и все равно выживает, и каждый раз у нее что-то получается. Например, есть вот знаменитый факт о том, что в том числе и в Европу очень часто ездили кубинские врачи. То есть там до сих пор очень хорошее образование, несмотря ни на что. И вот в Европе частенько врачей не хватало. И вот именно с Кубы, особенно когда какое-нибудь там происшествие...
5: Медицинское образование, да.
7: Да, вот по части медицины Куба безумно крутая, несмотря на тотальнейшую блокаду, тотальнейшее ограничение по ресурсам и постоянное желание Соединенных Штатов на них напасть. Ну, пока что думают, что получится санкциями задушить. Если не получится окончательно задушить Кубу санкциями, то будет уже прямое военное вторжение.
5: Я вот ни на что нигде никак не намекаю, но каждый раз, когда начинают рассказывать, что как классно, здорово на Кубе, ну, на самом деле, это просто все за счет денег Советского Союза. И все просто за счет геополитики. Это грамотное использование своего географического положения.
7: Ну, это как раз-таки тот пример, когда создается ощущение, что вроде бы от конкретного политика ничего не зависит, а все-таки зависит. Да? Потому что, с одной стороны, у нас Украина, у которой вообще было все, но все потеряли из-за неграмотного управления и большого воровства. А есть Куба, где нет, казалось бы, ничего, но при этом нормально так выжили и, в принципе, смогли противостоять и Соединенным Штатам и достаточно неплохо себя чувствовали до определенного момента.
5: Хорошо, за Кубу кто-то как-то вписаться сможет, захочет?
7: Ну, вот я думаю, что Россия, наверное, должна не потому, что там добрые самаритяне мы, а потому что, ну, это в наших интересах. Не позволит США Кубу как бы захватить.
5: А почему? Вот, грубо говоря, сейчас, к 2026 году.
7: Как минимум, потому что если новый очередной какой-нибудь виток конфликта, это может быть наша база прямо около американской территории, из-за чего, собственно, и был Карибский кризис.
5: Ну да.
7: И вот, то есть это та территория, с которой мы могли взаимодействовать очень хорошо. Ну вот очень хорошо Николай Платошкин на эту тему высказывался, потому что его с Кубой там связывают, ну такая, ну, как будто бы любит он прям Кубу, и он это все очень хорошо обосновывает, но вот, к сожалению, в последнее время я работал с таким массивом информации, что в моей голове сейчас вообще совершенно другие вещи, и надо все это регулярно освежать. Я, к сожалению, не вспомню его пламенную речь, когда мы с ним последний раз общались, ну, публично на подкасте, да, но он прям так обосновал, что я сам без пяти минут уже готов был на Кубу ехать и лично туда нефть и еще что-нибудь отвозить, да, прям канистры с бензином на себе везти. Потому что, ну, действительно, страна, которую надо поддерживать. Любая страна, которая не попадает в полную зону влияния Соединенных Штатов Америки, ну, это хорошо, потому что гипотетически мы можем потом что-то совместное сделать. Да, точно так же, как Иран. Я вот в открытую говорю, что желаю, так сказать, Ирану сил и процветания. Но это же не потому, что я, допустим, там поддерживаю ислам или наоборот, там еще что-то. Я абсолютно полностью атеист. Да, я рассуждаю чисто с позиции логики, ну, потому что любой захватчик, который приходит на чужую землю, он не должен победить. Вот именно захватническая война, когда она носит исключительно империалистический характер. Поэтому вот я, так сказать, за Иран. То же самое и с Кубой. Просто ребятки хотят челово жить, чтобы их не напрягали, а им не дают нормально жить. Ну, поэтому я за них, потому что они ничего плохого миру не делают, никакого зла не приносят.
5: Я здесь адвокатом дьявола исполню. Так они раньше тоже челово жили, только под Америкой. Ну, до революции. Батист, все дела. Батиста.
7: Слушай, ну, Батиста был такой диктатор, и там был такой беспредел, что вряд ли многие люди были в этом плане довольны. Там была полная зависимость от США, именно капиталистическая, и не было никаких ни социальных лифтов, никаких возможностей хоть кем-то в этой жизни стать. Когда ты филиал Америки, у тебя только такая участь.
5: Справедливо, но я к тому, что это было, это скорее они вот после Кубинской революции, они как раз оттуда вынырли и сейчас и хотят обратно затащить, а не так, что они всегда-всегда были такими, а теперь им хотят менять. Ну, грубо говоря, вот это, что первичнее.
7: Ну, вот всегда это, знаешь, это такое относительное понятие. Потому что у кого-то, ну, смотря с какого периода считать, можно в итоге дойти просто до австралопитеков. Или кто там?
5: Как обычно, наш любимый австралопитек, конечно.
7: Да.
5: Но там, кстати, ну нет, туда приходили, только, наверное, все-таки уже попозже. Другое дело, какова судьба вот этих всех... Ух, я тут недавно, ну не то, что читал, вот к разговору о том, как европейцы колонизировали Латинскую Америку. Вот там же была эта страна на чемпионате мира по футболу Кюрасао, да? Которая расположена, надо прям посмотреть, она прям совсем где-то рядом с Южной Америкой. С Венесуэлой, по-моему, там чуть-чуть севернее. Сейчас я поверю. Да-да-да, вот она есть, все правильно. И прямо рядом с Венесуэлой. Все население этого Кюрасао, абсолютно все, либо вырезали, либо вывезли, как это, рабами. То есть все, все, кто сейчас там живут, это все приезжие. Те, кто там жил, абсолютно... И я, кстати, не сомневаюсь, что с многими другими островами вот этого Карибского моря или Латиноамериканского бассейна абсолютно то же самое было, что все подчистую, кто там жил до того, вот эти австралопитеки наши, любимые, в кого там эволюционировали. Нет, все.
7: Пятикантропов.
5: Австралопитеки, пяти... Ну, в принципе, это, знаешь, как правильно говорить, это разные стадии предков человека. То есть одни в других не переходили. Это тупиковые ветки, которые куда-то там всячески девались. Ладно, что у нас, перерыв на очереди. Снова реклама, новости. Обязательно продолжим. Да-да-да, это важно. Обязательно продолжим совсем скоро. И, естественно, будем рады с вами пообщаться по телефону.
7: Звоните.
5: Поэтому, если
7: готовьтесь
5: есть...
7: звонить, чтобы сразу сказать, с первой минуты эфира.
5: Да, моментально будем ждать сразу. Телефон 95-95-912. Можно уже сразу прям что-нибудь набирать. Еще и выходные впереди. Поэтому будем рады с вами пообщаться. А, ну телефон Московский 495, наверное, это нужно вначале набирать, если вдруг кто-то еще к этому не привык.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. Судоходство в Ормузском проливе опустилось ниже среднего уровня за месяц. Сервис посадки на поезд по биометрии появится на двух новых направлениях. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи ударными беспилотниками поражены железнодорожная станция порта «Измаил», используемая для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Ведомстве добавили, что в Черном море также поражены два судна, задействованные в сопровождении военных грузов в украинские порты. Последствия атаки ВСУ в порту «Услуга» ликвидированы, жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, над регионом сбит 51 беспилотник, под ударом оказалась и Тверская область. Там обломки дронов повредили крупный складской комплекс, сотрудники не пострадали. На месте ЧП работают экстренные службы, а всего силы и средства ПВО, по данным Минобороны, за ночь перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника над Россией. Судоходство в Ормузском проливе опустилось ниже среднего уровня за месяц из-за нестабильных отношений между США и Ираном, констатирует Рейтер со ссылкой на данные отслеживания судов. В среду по маршруту прошли всего 5 танкеров, в четверг чуть больше 9, но это все равно ниже среднего показателя за день, составляющего 12 судов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна контролирует Ормузский пролив и обещал сохранить такое положение вещей. В свою очередь, Иран утверждает, что это он по-прежнему контролирует Ормуз и управляет им. США обвинили более 40 стран в том, что они перенаправляют китайские товары в обход американских пошлин. Как следует из доклада Белого дома, государства поделены на три группы по характеру риска. В первую вошли крупные торговые партнеры с большими объемами экспорта в Штаты. Это Канада, Евросоюз, Индия, Израиль, Япония, Мексика, Южная Корея и Тайвань. Вторую группу составляют страны с существенными объемами перевалки и глубокой интеграцией в китайские цепочки поставок. Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция и Вьетнам. В третью группу отнесены небольшие экономики, обладающие дешевой рабочей силой и льготным доступом на американский рынок. Сюда попали 24 страны, включая Швейцарию, Сингапур, Арабские Эмираты, Филиппины, Казахстан, Грузию и Азербайджан. С 18 августа сервис посадки на поезд по биометрии заработает на новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Отмечается, что зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно непосредственно на вокзале. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Чтобы пройти на поезд, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Телефон наш 95-95-912. Телефон «Московский» 495. Единственное, что вообще важно в это время, в продолжение. Про Японию было, про Кубу было. Как тебе сообщения, инсайды? Я уж не знаю, чьи и как к ним относиться. Но оказывается, Госдепартамент американский своим послам разослал памятку согласно которой не нужно больше двигать какое-то разнообразие, не нужно больше продвигать какие-то демократические, либеральные и прочие ценности во всем мире. Да, это через Fox News, наверное, можно сказать, да, американское издание, то есть это не напрямую, но эти инструкции были введены относительно недавно Джо Байденом, и нужно было вот это все. Равноправие, что-то там с расами, что-то там с гендерами, вот с этими всеми запрещенными движениями ЛГБТ и все остальное прочее. Говорят, Госдеп все это отменил.
5: Вот я как отменили, так и вернут. Сейчас Хантер Байден станет президентом, вернут на старые эти. Или Такер Карлсон там.
4: А он разве... Уже переметнулся?
5: Ну, нет, пока, в плане переметнулся. Они совместно интервью записали, знаешь, учитывая, что...
4: Я просто к тому, что Карлсон больше консервативных же настроений. Подожди, Хантер Байден был у Такера Карлсона, да?
5: Да.
4: Я тебе
5: они
4: говорил
5: так
4: на той
5: беседовали.
4: Говорил, что тебе на той неделе, говорил, что его двигать стали по новой, по какой-то невероятной. Ну, не по новой, а продвигать.
5: Ну, да. Так что ждем, пока будет баллотироваться в президенты.
4: Там какой-то Хантер-отмывочный процесс, это просто феноменально, конечно.
5: Ну, да, учитывая, это особенно смешно, учитывая, что он был главным, кто, собственно говоря, этого Хантера-то гасил.
4: Карлсон, да-да-да.
5: Да-да-да, еще в свое время на Fox News, а теперь вот все такие милые. Мы идем и беседуем.
4: Ну, я не знаю, я не смотрел в этом смысле, хотя было бы, конечно, интересно подсмотреть, насколько это было вот в процессе, то есть какая там была атмосфера, обстановка.
5: Атмосфера самая дружелюбная. Практически до поцелуев даже доходило.
4: Про поцелуй, ну, кстати, будет тема, можем прямо сейчас сразу перейти.
5: Лу-лю-ли поцелуй,
4: Хантер Байден. Я просто не сомневаюсь, что те силы, которые хотят продвинуть Хантера, они к Карлсону могли найти подход, либо я не знаю.
5: Ой, слушай, они там все друзья, даже в тот момент,
4: когда... Не сомневаюсь вообще ни разу, я более-менее к тому и говорю. Так, у нас звонок есть прям сразу. Я предлагаю, можно его и бахнуть. Давайте послушаем. 95-95-91-2, это наш телефон, код Московский 495. Доброе утро, прошу вас.
6: Здравствуйте, меня слышно?
4: Да, слушаю вас. Представьте только вначале, пожалуйста.
6: Меня зовут Игорь, город Краснодар.
4: Здравствуйте.
6: Такой вопрос к Стасу, ну и к вам, ведущему. Скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Те лидеры европейских государств, которые после своего ухода с постов, как говорится, которые заработали на собственном народе, где они, как по вашему мнению, собираются жить дальше, продолжать? Не боятся ли они народного как бы возмездия и все остальное, когда народ увидит? В конце, с чем они их оставили.
4: Игорь, как а будто... приблизительно, примерно, вы про какие страны имеете? Ну, просто чтобы понимать, вдруг у вас какой-то конкретный пример.
6: Потому что европейские страны.
4: Не-не, а какие-то конкретные, там, не знаю, Восточная Европа, может, Прибалтика, может,
6: Италия? Ну, нет, та же Западная Европа, та же Урсула фон дер Ляйен, те же различные президенты, представители разных стран, которые просто-напросто сейчас наживают, он также... на военном блоке, как бы на вот тех же там...
5: Что народ может сделать?
4: Да, спасибо большое.
5: Скажите,
4: спасибо
5: что большое. Народ может сделать просто? Не понимаю.
4: Игорь, вы еще с нами? Да, ну ладно. Ну, все, просто вопрос, нами, да. Вопрос на самом деле популярный.
5: Он как бы логичный. Ну а что народ может сделать? Выйти против Урсулки, быстро разгонят
4: водометами и бошки отобьют. А ты помнишь, чем завершаются карьеры практически всех южнокорейских президентов там после Второй мировой войны?
5: Ну, Южная Корея — это отдельная история.
4: Нет, это пример, что, в принципе, народ просто выберет такого президента, который предыдущего посадит. Во Франции прекрасный вариант тоже же есть. Что там с Саркози?
5: Как будто бы. Ну, слушай, такой себе ответ. Во-первых, человек говорил про народное, да, историю. Ладно, народ, типа политик, народ действует руками других политиков. Но как будто бы это данность абсолютно для всех президентов. Каждый президент, особенно в ужесточении мировых кризисов, пытается посадить предыдущих. Ну, то есть это же совершенно нормально, и даже у нас, как бы, насколько я знаю, одно из условий было гарантировать неприкосновенность Ельцину и его семье.
4: Это вроде как нормально.
5: Да, это вроде бы нормально там абсолютно для всех стран, да, и Байден пытался посадить Трампа, Трамп пытался посадить Байдена, и до сих пор что-то пытаются ему там инкриминировать, и потом, если придет президент-демократ, он будет пытаться посадить Трампа за преступную войну в Иране, за манипуляцию. администрации, ну, там, в общем-то, есть за что. И люди, которые становятся президентами во многих странах, они мутят настолько открыто и отъявленно, а если и не мутят лично себе, да, то всегда можно выставить, что мутил, да, сказать, ну, о, вот этот своих там привел к власти, такие-то у них связи.
7: Ты знаешь, на это есть универсальная история, которую просказывают, ну, в основном, вот я почему уточнил, какие страны имеются в виду, про Прибалтику же это говорят. Что хотят на перспективе для себя какие-нибудь прибалтийские лидеры? Это получить тепленькое местечко где-то вот там на Западе. Урсула фон дер Ляйен прекрасный вариант. Другое дело, что она же, по сути, она на свою, как сказать, она на вершину добралась. Она все на пике. Она президент Европы, ну, Еврокомиссии, да, но, по сути, это первое лицо вот этой самой Единой Европы. Ей что, она теперь вот в надгосударственном режиме, то есть в каком-то надгосударственном пространстве, которое не под юрисдикцией всех остальных. Ну, и тут тоже вот этот прекрасный пример, я не знаю, давайте вспомним, куда подевались все немецко-фашистские гадины после Второй мировой. Есть там прекрасная страна, нет, я больше про то, что есть прекрасная страна Аргентина, есть те, кого может принять.
5: Канада. Да. Они потом вернулись, они потом все равно вернулись-то в Европу и в Западную
7: вот,
5: Германию.
7: Пересидеть. Норм.
5: Ну...
7: Это да. Вот к разговору о том, что, грубо говоря, думают или там о чем думают какие-то политические лидеры. Ну, во-первых, натурально, это вот история из первой части передачи, они не думают. По долгам платить будут следующие. Ну, либо да. Есть вот этот всегда запасной вариант, мы найдем
5: ну,
7: себе.
5: И, во-первых, либо ты делаешь своего ставленника, который тебя потом в тюрьму
7: вот,
5: не посадит,
7: да.
5: Либо какие еще у нас варианты есть. Либо просто не уходишь из власти и остаешься до последнего. Я думаю, что Урсулка там достаточно долго все будет возглавлять, а потом придут ее преемники, ну, которые также будут рулить.
7: Урсулка, надо просто обозначить, что она не в государстве, она в надгосударственном образовании руководит. Это еще круче, еще теплее. Я к тому, что она вот от своих собственных граждан не очень зависит.
5: Да, так же, как и Йенс Столтенберг, вообще там как бы норвежец.
7: Мой любимый,
5: Норвегия,
7: да, обожаю.
5: Норвегия давно сдана Соединенным Штатам, вот.
7: Всю так жизнь что, думал, да? Что он датчанин, а он оказался норвежец.
5: Ну, кстати, между прочим... Иногда и я бываю прав.
7: Не-не-не, я к тому, что он же качнулся маятником в обратную сторону, он же побыл вот этим руководителем НАТО, все думали, вот сейчас он в банкиры, сейчас он начнет финансовыми организациями рулить, а он же министр.
5: Ну, значит, это еще предсказание отложенное, которое сбудет чуть позже, потому что куда, кроме финансовых структур-то идти? Все вообще бывшие политики, они потом идут во всякие финансовые структуры, причем, там, знаешь, вот, кстати, до сих пор не могу понять. Либо они туда идут целенаправленно, как ну, ЦРУшники, да, либо они просто, понимая, как все эти законы, гранты и все остальное работает, они просто идут в любую фирму и, зная законы, могут любую эту фирму раскрутить.
7: Да.
5: И потом начинают сотрудничать с правительством,
7: слушай,
5: потому что...
7: на эту тему мне очень нравится, знаешь, как, ну, ролики вирусные и все прочее, к нам они попозже приходят, из Ливана. Типа видос подписан, чувак за 3 секунды подтвердил, почему он прав. И Ливан, человек рассказывает, они стоят в каком-то выживописном месте, говорит, вот здесь можно что-то построить только если у тебя есть связи в правительстве. Мы этих людей называем васта. Вот если у тебя нет этих вастов, то у тебя ничего нигде никак не будет. И такой смотрит, вон чувак сидит, смеется, он в теме. К нему так поворачиваются, а там сидит такой человечек в костюмчике за столиком. Вы что, про это знаете? Говорит, да, знаю. А вы кто вообще, чем занимаетесь? Он говорит, я из правительства. И вот как бы бац, оно сразу сложилось. Все по связям. Все вот в этом самом.
5: Да,
7: организовал.
5: Но это не только в Ливане, так на самом деле везде. Ты больших денег, по-настоящему больших, да, никогда не заработаешь без связи в правительстве, без госрегулирования, и никакой бизнес так не существует вообще.
7: Звонок еще один у нас есть. 95-95-912, телефон Московский 495. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, прошу.
8: Доброе утро, Григорий Л.
7: Здравствуйте, Григорий.
5: Да.
8: Ой, Алексей. Это я хотел, ну, небольшая предыстория. Я в начале специальной военной операции устроился на завод работать на Большой Росатом. И я встретил очень много пенсионеров, которые возмущались пенсионной реформе. И они как бы уже все сейчас уходят на пенсию. Я смотрю, и ну, как бы у них очень многому чему научился. Если бы не было пенсионной реформы нашей, то как бы я бы не получил бы этот опыт. Стас, как думаешь, насколько была полезна пенсионная реформа перед специальной военной операцией? Она вот, ну, мое мнение, она принесла больше пользы, чем минусов. А ты как думаешь?
5: Ну, это такое, Григорий, спасибо, это очень большое. Сомнительная польза, да, что из-за того, что люди остались до Талова, так сказать, работать, они в итоге вас смогли чему-то научить, да. Это, конечно, для вас лично, ну, хорошо всегда, здорово поучиться у человека, который имеет большой опыт, но, тем не менее... Я до сих пор не знаю, пенсионная реформа, насколько это была необходимость. Мне кажется, что можно было ее избежать за счет более грамотного распоряжения деньгами и внутренними ресурсами. Что, конечно, не отменяет и роста продолжительности жизни, и демографического кризиса, потому что получается, что у нас меньше населения, а ведь те, кто работают сегодня, они спонсируют тех, кто работал вчера. Но, тем не менее, мне кажется, можно было бы избежать этого.
7: Не, ну тут не то, что плюс-минус, понятное дело, их по-разному, просто вот такое еще
5: тут
7: тоже.
5: Тут плюс очень сомнительный, что почему? Люди как бы теперь, ну, потому что человек говорит, что люди начали работать дольше, и поэтому он смог у них чему-то научиться. Но тогда плюс. Можно их вообще до последнего дня жизни заставить работать. Ну, для него сейчас... лично это плюс, а для социального государства это минус.
7: Почему?
5: Ну, потому что социальное государство, оно подразумевает, что ты можешь иметь достойный уровень жизни, меньше как бы работая, потому что многие блага за тебя предусмотрело государство.
7: Справедливо, в этом смысле многих же, условно говоря, мастеров приглашают на какие-нибудь мастер-классы и прочее. Здесь, опять же, я не знаю, может быть, я не совсем правильно понял точку зрения Григория, но тут как раз такой момент, что есть и вот такой плюс тоже в сложившейся ситуации.
5: Слушай, не могу даже нормальную шутку на это придумать или какую-нибудь аналогию. Конец недели, мозг просто отключился. Но это супер сомнительный плюс. Я бы, ну, потому что...
7: Я не понимаю, в чем сомнительность, что молодые получат
5: опыт? Лучше бы было... Нет, сомнительный в том, что лучше бы было больше молодых специалистов. Люди бы раньше там выходили на пенсию, как положено, допустим, в том возрасте, который был до пенсионной реформы.
7: А ну, ты сейчас как капитан очевидности из Южного парка. Ну, вот здесь дело, нужно было постелить, вот там не нужно было сделать, а тут нужно было закрутить
5: струну. Нет, я не говорю,
7: что
5: нужно было постелить. Я говорю, что нужно по-другому распоряжаться ресурсами и больше вкладывать как раз-таки именно в образование, чтобы было больше больших молодых специалистов.
7: А вот, кстати, вот, извини, пожалуйста, вдогонку в комментарии Григорий докидывает, что среднего возраста людей мало, зато много вот стариков молодых. Не первый раз я такую точку зрения слышу, что вот правда, это преемственность поколений, вот без людей взрослого возраста, она, возможно, и подорвалась бы.
5: Ну, тут еще наше потерянное, так скажем, наверное, поколение, конечно, потерянное называют другое поколение, да, но наше потерянное в том плане, что мы-то стремились все быть там юристами, менеджерами, очень много всяким управлять, и жили в эпоху других ценностей, поэтому там на завод для нас пойти, даже если платят большие деньги, это вообще звучит как проигрыш по жизни. Вот так вот.
7: Еще один звонок есть. Добрый день. 95-95-912 наш телефон. Представьте, пожалуйста, и прошу.
9: Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Алексей.
5: Привет, привет.
9: Здравствуйте. Во-первых, хотел тебе выразить респект за твое музыкальное творчество. Скажу честно.
5: Спасибо.
9: Начинал слушать в 23-м, честно, не зашло. Но вот последний альбом «Капиталист», ну, просто превосходно.
5: «Капиталист» и «Швайн Грайнд Кор».
9: Да. Единственное, маленько трек «Крылья», он показался мне такой, как будто я уже много раз слышал подобное.
5: Да, он был сочинен быстро, да.
9: Ага, но его слегка перебивает трек «Паранойя». Вот. Практически каждый день слушаю, просто прекрасно поднимает настроение и эмоциональный заряд дает.
5: Спасибо.
9: И к ключевому вопросу, мне интересно... почему «Гарри Поттер» настолько популярный? То есть вот кто только может его пиарить, там все российские комики утащатся от него, все время «Гарри Поттер», «Гарри Поттер», хотя...
5: Ну, я тоже считаю, тащусь.
9: Да, вот. И мне интересно услышать этот человек, кто тащится, в чем феномен.
7: А можно я вам вопрос задам один, прям вскользь, извините, пожалуйста. А то, что те, кто сейчас вот взрослого возраста, они на «Гарри Поттере» росли, это их детские воспоминания. Этот аргумент вы принимаете?
9: Я тоже рос.
7: Все, прошу.
9: Да, я принимаю, просто я лично тоже рос на «Гарри Поттере», мне вещь в детский сад ходил, когда первый Гарри Поттер, тащился, но потом после уже части пятой, наверное, уже как-то посмотрел, но так, для галочки, так скажем. Вот. И понимаю, почему либералы очень нравятся им Гарри Поттер, потому что там мальчика в очках и с короткой палочкой может стать героем истории. Вот. Но все же интересно, в чем феномен.
7: Спасибо большое. Гарри Поттер. Да, спасибо большое, Саша.
5: Слушайте, да, на самом деле, просто хорошая книга, и Джоан Роулинг хороший писатель. Классная детективная линия, и он тебя держит до последнего в напряжении, потому что, ну, ты вот не знаешь, что сейчас еще будет. И многие персонажи там умирают. То есть ты понимаешь, что Гарри Поттер не умрет, но оно про дружбу. Ну, в целом, просто хорошее произведение. Джоан Роулинг синтезировала из всего, что на тот момент там было в литературе, самую успешно работающую формулу. И в некоторой степени Гарри Поттер, он, так сказать, стал виноватым такой вот популярной, можно сказать, литературы, да? Ну, как мне кажется. Потому что прикол же Гарри Поттер еще он заключается и в том, что там, ну, по сути-то, обо всем. То есть это, знаете, как в кино. Находится формула идеально работающего фильма, где есть все, где есть там и мистика, и юмор, и вообще все –

0: Я вот, честно, никогда, никак, Гарри Поттер мимо меня прошел вообще. Я знаю только две очень, мне кажется, смешные шутки на эту тему, благодаря которым я прям в теме. Но вот я буквально недавно наткнулся на сообщение, и оно мне прям вот очень понравилось. Это вот к разговору о том, что, ну, просто люди росли на этом. Там, правда, про хоккей, про что вот, вот раньше хоккей был, там мужики рубились, вот там было прям без всяких соплей, нытья и прочего. И человек такой пишет: вы не по-старому хоккею скучаете, вы скучаете по самим себе. Когда вам было 12 лет, вам не нужно было ни на работу, никуда, кругом все были молоды, здоровые, и вы по вечерам, там, допустим, в субботу садились смотреть этот самый хоккей. Кстати, нет, в субботу он, по-моему, чуть пораньше.
1: Слушай, ну, там каждый сам свое находил, да? Например, для меня Гарри Поттер, он стал началом моей такой искренней любви к литературе, в принципе, к чтению книг, да? Но для меня это было вот возможностью, я там смотрел на «За дружбой Гарри, Рона и Гермионы», и поскольку у меня там, ну, не было людей, которых я бы мог назвать своими друзьями, я вот мечтал вот примерно о том же. Особенно вот я не знаю, я понимаю, почему в постсоветском пространстве это настолько популярно, потому что у нас по большей части мы были брошенными детьми, потому что родители должны были постоянно работать, чтобы нас прокормить там, кто на двух работах, кто на трех работах, все-таки развал страны и все остальное. Вот популярность в остальном мире, ну, мне в этом плане непонятно, но мы как бы все могли мечтать о том, что прилетит сейчас эта поганая букля, нас заберут в Хогвартс, где мы будем там учиться, где мы будем лишены вот этих вот базовых забот, да, где есть магия, которая быстренько там тебе эльфы все приготовили, сделали там еду, и тебе думать ни о чем не надо. Я просто вообще был, можно сказать, помешан на Гарри Поттере, потому что я читал вообще все, что там, знаешь, вот маломальскую книгу «Закос на Гарри Поттера», все, я сразу покупал. Я читал «Пори Гаттер», да, «Ларин Петр», «Таня Гроттер». Хотя, кстати, «Таня Гроттер», она в итоге выросла в своеобразное такое русское фэнтези, достаточно самобытное по итогу. И Емец, Дмитрий Емец, писатель, который все дело написал, начал это стебать. То есть я прям потом в какой-то момент и Тани Гроттер прям зачитывался. Я один из немногих людей, который прочитал вообще все книги, в том числе и «Последствия» в виде Мефодия Буслаева.
0: Сильно, да.
1: Да, да, да. Ну, то есть, ну, как бы... А смысл-то объяснять этот феномен? Вот он есть и есть, да, с этим, так сказать, нужно жить. Ну, потому что это просто достаточно доброе произведение, в которое сейчас, конечно, пытаются привнести в том числе и свой либеральный окрас. Но само по себе произведение хорошее. Я бы даже прочитал, если бы не перечитал бы, если бы не повзрослел и не начал бы искать постоянно логику, да, для меня в третьей книге уже в детстве в «Узнике Азкабана» все сломал этот поганый маховик времени, просто ненавижу. И вот после «Маховика времени» я уже как будто перестал к Гарри Поттеру относиться более-менее серьезно, потому что, ну, это полнейшая чушь, которая всю логику мира вообще ломает полностью.
0: Ну вот, да. Когда такое происходит, начинают объяснять, что, ну, что-то меняется, какая-то эволюция всего чего-то, а вы просто по-другому все рисуете. Зачем? Но ладно, это не про Гарри Поттер. У меня к другим, как это сказать, вселенным, что ли, подобные вопросы возникают. А так, да, и хорошо. Ну, плюс, опять же, тоже не так много было, в особенности на постсоветском пространстве, каких-то красивых таких... эпичных, ну, в смысле, как-то с хорошим бюджетом и массово сделанных таких вот эпопей.
1: Тем более для детей, а дети еще... это самая лучшая вообще аудитория в мире просто.
0: Дети, мало того, что они самая лучшая аудитория в плане денег, потому что если ты продаешь билет взрослому человеку, взрослый идет один, если ты продаешь билет ребенку, ребенок точно придет с родителем. А, и в остальном, да, дети вырастут, и все дальше тоже еще пронесут. Мне кажется, тоже к этому все, к этому все подходит. Про, вот, кстати, давай по Гарри Поттерам-то и закруглим тему, которая была, про этот, про воуковские идеалы американских послов, которые они должны были нести. Гарри Поттер же тоже, ну, как это сказать, в центре скандала. Ну, потому что там же Роулинг позволила себе высказаться против этих самых воукнутых идей и историй. И все, теперь Гарри Поттер существует, а Джоан Роулинг нет.
1: Да. Так обычно бывает.
0: Отчуждение производства.
1: Да. Ой, да. Слушай, ну так со многими произведениями. Кто-то что-то классное сочинит, и мы такие: господи, какие классные он там песни делает, но какой же конченый человек. И мы такие: ну ладно, что теперь поделать. Ну, потому что талант, вот знаешь, перед талантом

0: все все равно, ну, как это сказать, расстилаются, что ли, да, талантливому человеку прощают еще больше, чем прощают красивыми. А красивый и талантливый — это вообще, конечно, ультимативная история. Погоди. Это человек может ничего по жизни не бояться.
1: Получается же, не прощают?
0: Почему?
1: Ну, Роулинг не простили.
0: Так простили, а если бы не простили, они бы Гарри Поттера отменили, а не ее. Так а так отменили только ее, а Гарри Поттер по-прежнему котируется.
1: Гарри Поттер прекрасен, это и про, кстати, и про...
0: Так бабки-то она будет зарабатывать все равно с него, так что какая разница, что они там верещат.
1: Ой, слушай,
0: понимаешь?
1: Про это,
0: а вот
1: мне
0: когда
1: кажется,
0: отменяют
1: никто не
0: так,
1: думает.
0: Что произведение... Не думают. А вот когда отменяют так, что прям произведение твое перестают, да, то есть обычно, когда человека отменяют,
1: ну,
0: они
1: пример
0: такие,
1: можешь
0: ну,
1: принести, просто чтобы не навскидку... Кто
0: вот сходу, пожалуйста,
1: комментатор. Я уверен, что-то было такое, да, что сплошняком показывали везде.
0: Да Кевин Спейси.
1: А что с ним, что его отменили? Ну, в смысле, прям так капитально?
0: Да, ну да, достаточно долго. То есть его отменили и как человека, и как актера.
1: Но фильмы-то крутили.
0: Его из «Карточного домика» выкинули полностью.
1: Но это из того, который снимался это... прям тогда.
0: Несмотря на то, какой урон сюжету это нанесло. Слушай, я тебе могу сказать про многих писателей...
1: У нас прям 10 секунд. Будь здоров, во-первых. Давай продолжим через, опять же, пару минут выпуска новостей рекламы на радио «Спутник». Да.
2: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ударами герани поразили логистический центр ВСУ в Киевской области. Минобороны России опубликовала видеоролик с кадрами нанесения удара по объекту в районе населенного пункта Бровары. Отмечается, что были задействованы беспилотники «Герань-4». Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. Также вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи ударными беспилотниками поражены железнодорожная станция порта «Измаил», а в Черном море в районе Николаева уничтожены два судна, задействованные в сопровождении военных грузов в украинские порты. Один человек погиб и 10 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию региона. Ударом подверглись Белгород и еще 11 округов. Кроме того, противник произвел 3 артиллерийских обстрела и 7 раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 135 дронов сбиты и подавлены. Паводок размыл два участка трасса в Приамурье. 5 населенных пунктов Селимджинского района остались без транспортного сообщения, сообщили в управлении МЧС. Также из-за осадков и смещения паводка по Амуру вода вышла на трассу Игнашина Ерофей Павлович в Сковородинском округе. Проезд на данном участке возможен только на технике высокой проходимости. Ситуация находится под контролем оперативных служб и местных властей. Вертолет Министерства обороны Афганистана упал в зоне боевых действий в провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Согласно заявлению ведомства, борт при посадке задел опору ЛЭП одной из лопастей. В результате инцидента никто не пострадал. СМИ писали, что военный вертолет упал в уезде Нусай после атаки со стороны повстанцев. Бои в регионе продолжаются со вторника. Вертолеты ВВС Афганистана наносят удары с воздуха по позициям мятежников в горах. Президент России Владимир Путин по случаю Дня независимости Пакистана направил поздравления премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу и главе государства Асифу Али Зардари. Российский лидер в Телеграме отметил, что отношения между странами развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Совместная работа по наращиванию партнерских связей будет продолжено, заверил Владимир Путин. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник в Макс.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Разберется?
4: Разберется.
2: Разберется.
4: Разберется.
1: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио Спутник. Алексей Красильник меня зовут. Телефон наш 959-5951-2. Позвоните, расскажите, поделитесь. Вот. Погнали к следующим, к темам, к историям и к прочему. Вот, кстати, я не знаю, насколько тебя это коснулось, но мне коллеги рассказали, что прям взбаламутила новость воду безумно о том, что на госуслугах теперь предложат найти и купить место на кладбище. И главное, разрезов всяких очень много. И, ну вот в смысле, что эта тема очень, конечно, такая страшная, которую не хочется трогать вообще.
0: А почему взбаламутила всех? Вообще, наоборот, хочется трогать. Лучшая тема.
1: Вот, да, расскажи. Просто, не, мне коллеги рассказали, что ее вот все обсуждали, что-то все рассказывали, потому что то, что на кладбище найти место невозможно, а если возможно, то за такие деньги, что квартира может стоить дешевле, то, ну, это факты. Теперь вот, короче, кто-то хоть расскажи.
0: Да, ну, если кто-то из вас в последние годы хоронил кого-то там из близких, ну, вот именно занимался непосредственно организацией похорон, то вы должны знать, что это самый вообще коррумпированный из всех возможных коррумпированных бизнесов. Ты просто не сможешь нормально вообще человека похоронить, вообще никак не сможешь. Извините, пожалуйста, очень сильно болею, не могу никак выздороветь. Ты не сможешь похоронить человека, потому что там все вот просто, ты никакого действия не сможешь сделать, не заплатив за это денег. Причем реально похоронить человека, вот без шуток, это больше миллиона. Это реально больше миллиона. Причем я не говорю про какие-то там монумент ему, там какой-то памятник поставить. Просто похоронить. Это сумасшедшие деньги. Поэтому если эту, ну, так сказать, часть нашей жизни, не понимаю, почему вот только сейчас более-менее за это берутся, но если это приведут в порядок, то, ну, как бы, слава богу.
1: Причем, если я правильно понимаю, сейчас пока только вот эта опция там появится, что, условно говоря, ну, непрозрачные механизмы вроде пока никуда не денутся, а суммы
0: вот
1: будут
0: большая
1: опять
0: проблема,
1: же исчисляться с семизначными цифрами.
0: Да, этим надо заняться. У меня вот бабка, допустим, моя, которая меня растила, она вообще там на похороны начала лет за 10 до похорон своих откладывать.
1: Ну,
0: и
1: это
0: если
1: старая
0: бы она это не
1: шутка
0: сделала,
1: про «на черный день».
0: Нет, это не шутка.
1: Не
0: это
1: шутка.
0: Реально,
1: имеется в виду, это присказка «на черный день». Что там, не знаю, там бабушка так долго копила на черный день, что потом просто плюнула и купила «Лексус».
0: Ну,
1: что-то подобное.
0: Lexus, знаете, извините, сейчас, секунду.
1: Да, ну что-то тебя прямо сейчас поднакрыло, мне кажется, надо это. И вот, собственно, да, если...
0: Это курево поганое, ненавижу курево, это просто, это самая худшая привычка, я постоянно к ней возвращаюсь, у меня вот прям депрессия, я себя чувствую рабом, потому что ты начинаешь курить, сперва там месяц, полтора-два, все нормально, а потом тебя, конечно, вообще сносят. Тебя уничтожают просто в нулину. Это самое худшее, что есть вот сейчас вот в моей жизни, это поганое курение. Особенно Айкос, это вообще, это зло. Вот еще как бы Сиги куда ни шло, но Айкос, это абсолютное зло, его создал сатана.
1: Не. Ну, да. Вот, собственно, давай, правда, к этому, ко всему возвращаться. Я не знаю, насколько это сделает, удешевит вообще хоть что-то.
0: Ну, я надеюсь, это только начало. Нужны прозрачные механизмы похорон. Угу. И любой, повторюсь, любой, кто кого-то хоронил, он со мной полностью в этом моменте согласится. Потому что это сейчас, это не то, что сделано плохо, это не сделано вообще никак.
1: Самое-то не то, чтобы, как сказать, такое фирменное, в негативном, конечно, слове, в смысле слова получается, что это всех ждет. Это всем да. нужно каким-то образом. Вот. И более того, есть же вот эта традиция американская, над которой почему-то, ну, не то посмеиваются, не то странно считают, что европейская, кстати, боюсь ошибиться, сказал американская, о том, что купить место на кладбище – это невероятно крутой подарок и инвестиция. Для человека.
0: Ну, на этот счет ничего не слышал, конечно, но допускаю, что это действительно так, потому что это реально очень важно. Хотя вот мне кажется, упростили бы кремацию, вот, я бы вообще бы кремировался просто, чтобы не платить
1: бабки. Упростили, что ты имеешь в виду?
0: Ну, это же тоже не просто так там все делается. Кстати, кремация тоже очень больших денег стоит. Очень больших. Это не дешевое, скажем так, удовольствие, да?
1: Ну, тут вопрос еще в том, что место для кремации, ну, мне кажется, ну, тебе не нужно вот эти вот семизначные суммы только за покупку участка выплачивать,
0: да,
1: находить,
0: но...
1: и прочее.
0: Слушай, вот надо посмотреть сейчас, сколько стоит кремация в России. Ну, что-то, по-моему, я последний раз, когда интересовался, реально было 1700.
1: Да.
0: То есть это вообще ужасно.
1: Ну, вот опять же, да, есть разные ситуации, и в комментариях, наоборот, какой-то другой пример приводят. В Сургуте за 50 тысяч практически бесплатно, особенно пенсионерам, ну, я так понимаю, определенные
0: кремация?
1: Программы где-то
0: или
1: есть.
0: Что?
1: Нет, сейчас похоронили, это до кремации. Я еще в эфир не ушло для комментариев. Ну вот, да, и вот, кстати, точно, очень хорошо, прям сразу тоже в комментарии прилетело, что как-то еще человек даже, я не знаю, даже, мне кажется, родным не сообщили, что человек умер, а вот все агенты, абсолютно
0: это
1: все
0: да,
1: знают моментально.
0: Да, да, да.
1: Быстрее, чем полиция, быстрее,
0: так, чем... Прям навязчиво, да, вот через это проходил, к сожалению, не один раз, это вот прям вот бесит реально, ты и так там как бы сам...
1: Наболевшая, конечно, тема, наболевшая
0: история.
1: Слушай,
0: это какой-то бред. Вот пишет мне, что типа от 18 до 65 тысяч рублей. Но это какой-то бред, это намного дороже
1: ты
0: стоило,
1: я
0: точно
1: посмотри,
0: знаю.
1: Потому что, может, ты смотришь просто какую-то ограниченную
0: опцию. Захорон.ру. Не, слушай, вот Москва, Санкт-Петербург, тут он мне даже по ценам сделал сводку. Ну, конечно, это бред. Это не может столько стоить. Ты приходишь, они тебя там навешивают еще, видимо, лапшу, и ты за такие деньги это не сделаешь. Это в теории, так же, как у нас в теории похоронить 50 тысяч рублей.
1: Ну да, база,
0: не, может быть,
1: а потом,
0: если
1: да.
0: у вас получилось, да. Может быть, просто у меня, ну, я когда занимался похоронами, я еще был такой, ну, скажем так, меня легче было развести, вот. А может быть, с этим еще связано, может быть, сейчас бы я бы, конечно, все это дешевле бы сделал, но место на кладбище реально, вот я помню, мы больше миллиона там отдали или миллион, что-то такое. Потому что у нас его не было, мы занимали деньги на похороны.
1: Это еще, я так понимаю, достаточно как-то в доступности, что ли?
0: Да, да, да. А еще бы хорошо бы, вот без шуток, какие-нибудь геометки бы сделать. Ну реально, потому что когда потом едешь там на 40 дней, еще куда-то, вот очень тяжело сориентироваться, тяжело найти могилу.
1: Ну да.
0: Вот реально, типа оно звучит бредово, но послушайте, это ну, нормально сделать геометки там на могиле.
1: Да ничего не бредово, 21 век на дворе на самом деле, правда. Чтобы
0: для многих людей все, что связано
1: проще,
0: с такой вещью, как смерть, это такая консервативная достаточно история, и любые такие
1: ну,
0: вещи, мне кажется,
1: конечно.
0: Они многими, да, воспринимаются как-то пугающе, но более так это сказать, грустно ходить по кладбищу много-много времени и искать нужную тебе могилу.
1: А вот это что же очень такой и философский, и жизненный момент о том, что, ну, это предки, нужно знать, где похоронены, нужно посещать, нужно навещать.
0: Это с одной стороны, это... да, вот как, а с другой стороны, жизни-то в них уже нет, это ты приходишь, по сути, к себе, к своим мыслям, да, потому что, ну, человек уже нет, все, он не функционирует, его не существует. Тут уже все определяется твоей вот эфемерной верой в сверхъестественное.
1: Ну да.
0: Поэтому, ну, честно говоря, не знаю, не вижу особого смысла вообще ходить на могилы и никогда не хожу, но когда ходил... Да, то есть это давным-давно было. Ну, конечно, бесило долго ходить по кладбищу и искать.
1: Ладно, тема, правда, в резонансная, громкая и грустная. К чему еще? К чему еще? К чему еще? Ну, да, быстро, возможно. Билл Гейтс дочку посадят, говорят, наш на 20 лет. Был у нее сервис, который помогал приобретать, делать интернет-покупки. Получал небольшую комиссию, если, собственно... Покупка была осуществлена при помощи этого сервиса, а потом выяснилось, что этот сервис себя вписывал, себя запихивал в различные устройства и огромное количество операций, где этот сервис никак не был завязан, в итоге приносили денежку вот в семью Билла Гейтса. Как тебе такая новость?
0: Дочь пошла по стопам отца. Так же, как и отец пошел по стопам своего отца, который был крупнейшим корпоративным юристом Америки. Пойдя по стопам своего отца, у которого был один из крупнейших на тот момент в Америке банков, ну, на все из семьи, так сказать, молодец, все правильно делает. Просто вот как-то она совсем вот так вот в открытую как-то она попалась. Наверное, кто-то против Билла Гейтса, против просто козни строит.
1: Кто-то свой, да. Не просто ли так ли, не случайно ли?
0: Да, да, потому что такие люди, они не должны задерживаться. Нужно нормализовать всю эту процедуру. Потому что то, чем занимается-то Билл Гейтс, оно же, по сути, тоже абсолютно противозаконно. Но он перед законом никак не ответил. Всего лишь проспонсировал предвыборную кампанию одного всем нам известного президента, который потом сменил федерального судью для Билла Гейтса во время слушания его дела на более благосклонного. И все, Билл Гейтс не понес никакого наказания за крупнейший со времен Джона Рокфеллера монопольный сговор и присваивание себе чужих плодов труда, который потом монетизировал и все начал лицензировать. Поэтому здесь как бы такое, да, кто-то против Билла Гейтса роет яму, а может быть нашлось парочка каких-нибудь слишком честных людей, но я думаю, что в конечном итоге никуда она сесть не должна. Оправдают как-нибудь, найдутся какие-нибудь судьи, ну, да, хорошие, найдутся какие-нибудь опять там, переизберут кого-нибудь куда-нибудь, может быть у Билла Гейтса хотят какие-нибудь его активы отжать, у него все-таки есть чем поживиться и очень-очень много. Хотя, конечно, странно, учитывая, что Билл Гейтс является, ну, Microsoft, кстати, вспомнились мне прикольные утечки были с WikiLeaks о том, что Microsoft, ну, предоставляла Hotmail, то есть данные почты американским военным. То есть Microsoft это самая вообще, вот у нас говорят ВК ФСБшная помойка, но то, что творила Microsoft, это вообще жесть. Но делали они это в том числе и с выгодой для себя, потому что через американскую армию они утилизировали всякие убогие провалившиеся продукты. Тоже, кстати, очень хорошо характеризует в этом плане американский капитализм, потому что когда HoloLens полностью провалились и пользователи не смогли найти этим AR-очкам, скажем так, никакого применения, Билл Гейтс что сделал? Просто продали американской армии. Американская армия тоже этим пользоваться не стала, в итоге просто все списали и утилизировали. Знаменитые истории, таких коррупционных схем много. Я просто тоже сейчас про Билла Гейтса делаю материалы.
1: Звонок у нас есть еще один. 9-5-9-5-9-1-2. Позвоните, код в начале 495. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
8: Доброе утро. Я по поводу предыдущей темы хочу...
1: А вы представьтесь, пожалуйста, сначала, прошу вас.
8: Меня зовут Наталья, я живу в городе Москва.
1: Наталья, очень приятно.
8: Тоже сталкивалась с похоронами. Стас, перед вопросом просто хочу вам сказать спасибо за ваши новости. Всегда с удовольствием.
0: Спасибо.
8: Ну, ВК-видео я смотрю.
0: Спасибо большое.
8: Спасибо вам большое, несмотря на то, что у вас такая, ну, огромная занятость, вы находите для этого время, это очень ценно на самом деле. Вот, по поводу похорон. Вот вы сказали, что похоронить человека стоит очень дорого сейчас.
1: Но это, прошу прощения, это не мы сказали, но это все говорят. Прошу прощения.
8: Да, не, ну просто у меня вопрос к ритуальным услугам, вот этим организациям, которые занимаются похоронами. Почему за похороны можно платить только наличными? Вот я сталкивалась несколько раз с похоронами. Значит, во-первых, они как коршуны появляются со всех сторон, и у них разговор один – наличные средства. О чем это говорит? О том, что они вообще, наверное, налоги не хотят платить никаким образом. То есть, когда я говорю, слушайте, ну вот случилось горе, да, денег для того, чтобы похоронить человека, конечно же, нет никаких в запасе, вот. Что для этого можно использовать? Кредитную карту. Кредитной картой можно расплатиться через терминал. Нет, мы принимаем только наличные средства. Угу. Почему так?
0: Почему, ну да, потому что от налогов уходит.
8: Все организации в стране платят по безналу, через терминалы и так далее. И только ритуальные услуги берут черный зал.
1: Вот я не согласен с вами. В огромном количестве магазинов, сервисов, да, служб вас как минимум спросят, а вам удобнее оплатить по СБП? Вам удобнее оплатить наличными? Очень много где спросят. В туристических агентствах, ну вот тоже, либо так, либо никак, все к этому стремятся. Это вот такие времена, ну все обходят.
0: Ой,
1: все
0: всегда
1: лазейки.
0: Так было. Да, да, да, всегда, да.
8: Нет, однако стоит терминал для оплаты карточки. Они, конечно, спросят, ну карточкой можно заплатить. В ритуальных услугах я маму хранила. Сидел прекрасный такой, розовощекий, сейчас помню, как зовут, Денисочка, который сказал, ну нет, мы принимаем только наличные. Я говорю, почему мы хорошие, только наличные? У тетеньки Наташи нет наличных, есть только кредитная карточка. И пришлось идти в банкомат с дикими комиссиями с ним обналичивать эти средства и нести этому Денисочке, чтобы он купил себе галстучек новый.
1: Ну, там вряд ли это у него оставалось, но вы очень, правда, красочно описываете. Спасибо вам большое. Спасибо. Да-да-да. Да-да-да, прошу вас. Ну, все, да, просто уже, да, как-то затянули. Спасибо большое за звонок, действительно, о наболевшем. Потому что если это действительно только так, вот вопросики, конечно, возникают.
0: Ну, да, только так это и делается. Тут мне, в принципе, добавить нечего. Я вот просто, знаешь, вот эти вот нюансы, особенно потому что касается похорон, ты как-то пытаешься побыстрее это забыть, поэтому все нюансы, они из моей памяти постирались. Mm-hmm. Я сейчас вот прям вот всего не вспомню. Ну да, тоже только наличка. Но по поводу черного нала, это так везде, все и всегда у нас, собственно говоря, работают. Да и не только у нас. Если есть возможность не платить налоги, да, то налоги, конечно же, платить никто не будет. Вот, но в остальном, да, меня больше поражает, сколько это еще все равно стоит, оно не должно. Хотелось бы, чтобы государство создало более открытые механизмы для регулирования всей этой истории, потому что, ну, действительно, это какие-то совсем неадекватные деньги, и это ведет в том числе и к появлению всяких там теневых схем, теневого бизнеса и вот этого всего того, что мы с вами очень и очень не любим. Мы пытаемся избегать абсолютно во всех наших жизненных категориях.
1: Ну да. Вот ну так да. Вот. В завершении тогда темку давай еще тоже одну, ну я не знаю, легенькую, грустненькую, может или не очень. Короче говоря, посчитали, посмотрели, оказывается, у нас вот это поколение сегодняшнее, которое живет, которое взрослеет, которое Гарри Поттера смотрело в детстве, значит, меньше целуются, меньше касаются друг друга, и вообще все это куда-то в сексуальном смысле движется. А причины, говорят, среди всяких прочих, это ваши
0: Гарри
1: чертов...
0: Поттер внезапно.
1: Вот это хорошо было бы, да. Это ваш чертов смартфон, потому что вы на него отвлекаетесь, и порнография, которую вы насмотрелись, и потом вам не хочется с любимым или не очень любимым человеком вот, что-то вот. Как тебе подобные сообщения? Это опубликовано в популярном издании со ссылкой на психолога, то есть исследование, как обычно, я бы посмотрел в плане источников и данных, но вот такое мнение.
0: Ну, слушай, есть такое. Порнуха вообще зло, конечно. Она вызывает порнозависимость. И ты, кроме того, нереалистичные стандарты, да? Ты, типа, думаешь, что твоя женщина, она уже как бы не такая. Вот с этой из порнухи я бы то, я бы это.
1: Слушай, это в обратном, она обычная. А в обратном направлении это не работает?
0: А как это?
1: Ну, типа, ты посмотрел и такой думаешь, ну, что-то я вообще ноль. Не пойду я с девушками знакомиться вообще.
0: А? Ну, с точки зрения там порноактеров, ну, наверное, может быть, отчасти работает. Ну, в том числе, да, и в этом направлении, наверное, тоже работает, да, ты прав.
1: Ну, тут, вот. Опять же, все вот сводится к этому цифровому... Как это называется? Цифровая изоляция. Это вот мне очень понравилось, где-то вопрос такой был, что, где, когда, почему в последнее время стали меньше покупать товаров у касс? Ни в что, где или в квизе в каком-то было.
0: И натурально... же заказывают через доставки.
1: Не только. Потому что раньше человек стоит в очереди на кассе, и он хочешь не хочешь, что-то смотрит, покупает. А сейчас человек стоит в очереди на кассе, и он в телефоне. Он вот здесь вот. Ну так и на...
0: покупает на Озоне.
1: Возможно, так, кстати, что, да. И это вот тоже к тому, что человек ушел в этот самый, в смартфон. И на это, оказывается, повлияло. И все. Вот в общем,
0: ну, а что,
1: демография.
0: Плохо, что ли? То есть, ну что плохого?
1: Я не говорю, что плохое. Я вот пересказываю и пытаюсь вникнуть в эти мысли. Ведь это ж к чему-то, правда, приведет. К какой-то тотальной равнодушности. Эта серия в Футураме была. Помнишь же, нет, где они все себе делали этих искусственных роботов? Не только в Футураме, просто там, я помню, это чуть не самый первый выпуск такой был. И в Симпсонах такая серия была. Робот, который имитирует внешность, и все, и человек перестал. В Саут-Парке была про это тоже серия, что человек перестает стремиться, перестает развиваться, просто потому что, ну, раньше он перед девочками выпендривался, а теперь ему неинтересно выпендриваться перед девочками.
0: Да. Ну, и да, и нет. Как и во всем.
1: И все. Я думал, мы сейчас последние минут 7, или прям эта тема не возбуждает никак.
0: Слушай, я это вот просто понимаю, интересно, что же все происходит. Да,
1: тут
0: слушай,
1: и социалка,
0: что интересного?
1: И про квартиры можно говорить, и про клубы и по интересам, куда раньше ходили.
0: И про новую пропаганду. Да. И оно все в итоге как бы и правдиво, и неправдиво. Понимаешь? Оно в итоге и сбывается, и не сбывается. Для кого-то сбывается, для кого-то нет. Все там зависит от твоей, собственно говоря, личностной вот всякой истории. Мне вот, например, достаточно легко сопротивляться всему этому, потому что я многих женщин, которые я там даже был, допустим, подписан, да, я такой, вау, какая она. А потом ты живьем встречаешь, господи, это реально ты. И то же самое с мужиками. Вот я пару раз там ходил, допустим, вот, который там не... Мне, господи, мне никогда не стать таким, как он. А потом ты приходишь, допустим, на SN Pro и смотришь на этого чувака, и он вообще, ну, типа, не такой. То есть фото... Знаешь, есть вот такая вот фотогеничность, такое слово, и я вот понял, да, что оно реально очень применимо, потому что некоторые люди в жизни, он просто там заморашка, ты на него внимания не обратишь, а потом ты его же встречаешь на видео, такой, что, как. И я бы не сказал, что они даже для этого какие-то специальные фильтры используют или что-то такое. Но некоторые люди, они на камеру просто боги, а в жизни просто хлюпики какие-то там. Вот просто там, я помню, как-то раз увидел женщину, на которую было очень долго подписано, я еще причем дебил, жене ее в пример ставил. Кстати, удивительная история. Давайте ее напоследок расскажу.
1: 3 минуты,
0: как
1: если что.
0: Как работает совпадение в жизни? Короче, я подписываюсь на телочку одну и такой жене своей начинаю. Во, смотри, какая.
1: Ой,
0: вот
1: ты
0: она там.
1: Абьюзер,
0: то,
1: абьюзер. Это... психологически,
0: ну,
1: ужасно.
0: Был
1: порицаем.
0: Когда-то, да. Я над этим тоже работал. Это абсолютно убого. Никогда так не делайте. Это дебилизм. Но мы были молоды. Нам было там по 25. Да, вообще в башке ничего. Ни жизненного опыта, ничего. И прикинь, вот проходит месяц с того момента, как я вот там на нее подписываюсь и прочее. Моя жена идет учиться в академию Джо Вейдера, там на фитнес-тренера. И просто, ты уже понял, что будет дальше. Она попадает и учится с этой бабой. Угу. Прикинь?
1: Нормально.
0: Это вообще же... Я вот тогда просто офигел. Я подумал, какие же в жизни бывают совпадения. Это офигеть. Ну вот. Ну и мы в итоге с ней знакомимся. Она в жизни вся какая-то там, типа, такая кривая, косая, но на фотках, да, крутая. А в итоге она оказывается жесткой нацисткой. Она меня в итоге потом называет... После СВО мы, кстати, с ней вписывались. Она меня называла «Русня». Да, типа, «Русне». Ну, я ей там, типа, писал про политику, она говорит, ну, типа, что я пытаюсь доказать «Русне» и «С», типа, через «СС» пишет, да? А в итоге она сейчас работает... Она работает эскортницей, в итоге Академию Джо Вейдера она окончила. Сперва, короче, стала, ну, там... какими-то вещами такими промышляет. Сейчас она живет в Испании, там эскортом, короче, занимается прям в открытую, то есть ничего там не стесняясь и прочее. Я такой, да, конечно, жесть.
1: А почему это ты говоришь просто... эскорт? Да. Проституция же, да?
0: Слушай, ну эскорт — это более дорогие проститутки, да? А она эскорт очень много
1: вложила.
0: Эскорт — это
1: немножко другой вид.
0: Слушай, проститутка — это вот ты снял там и все, да? А эскорт — это она, во-первых, с тобой там и жить может, то есть, по сути, содержанка.
1: О, Господи.
0: Ну, ладно, тогда содержанка. Она там вложила, она там губы сделала, лицо сделала, грудь себе сделала, попу накачала, там соревнования по бодибилдингу вышло, ничего не выиграла, но сразу там показалась,
1: медалька,
0: фотки выставила,
1: да, да,
0: все
1: да, да,
0: пошло.
1: Да. Диплом за участие, не медалька.
0: Слушай, ну вот это вот фитнес-бикини, да?
1: Да.
0: А, это же прям выставка вот этих вот.
1: А у них же еще миллиард...
0: Я не про всех говорю, есть великолепные спортсменки, опять же, да?
1: Я хотел сказать, что у них миллиард номинаций. Миллиард номинаций, в какой-то только одна участница, и ты еще можешь победить совершенно
0: запросто.
1: Ну, не
0: одна, две-три. Две-три там бывает.
1: В призах, да? В призах.
0: Да, поэтому вот такая вот история. Я, правда, забыл уже, к чему я это рассказывал, но у меня в жизни иногда бывали такие совпадения. Я, честно говоря, был поражен. Потому что если бы я такую историю видел
1: ложные,
0: в кино,
1: ложные
0: я бы
1: идеалы
0: сказал, чушь.
1: Ложные идеалы создаются.
0: Да, да, да. Это я просто к тому, что моя жена была намного и сексуальнее, и красивее, во всяком случае, для меня, чем вот эта вот женщина, которую я еще и в пример ставил. Да. Мне потом было за это очень стыдно.
1: Не делайте вот так, как Стас.
0: Это идите, вообще ублюдство.
1: Любите, обнимайте, касайтесь и все, что
0: не,
1: допустимо.
0: Не, моя мораль другая. Если на какую-то бабу 10 секунд. В интернете запали, сходите, посмотрите на нее вживую.
1: Да, это правда. Стас разберется, отпускаем на выходные. Спасибо огромное всем, кто звонил, кто дозвонился, кто смотрел, кто комментировал. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 часов, Кемерове 14, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны опубликовала кадры очередных ударов, нанесенных по объектам ВСУ на Украине. Киеву потребуется не меньше года для восстановления электростанций. Агенту польских спецслужб назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года. Подробности далее. Минобороны России опубликовала в канале на платформе «Макс» кадры очередных ударов, нанесенных по объектам ВСУ на Украине. Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображены три летящих в небе ударных дрона «Камикадзе» «Герань-4» с надписью «Как снег на голову» и комментарием «Зимой вам будет заморозка». Российские вооруженные силы ударами «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Киевской области, железнодорожную станцию порта «Измаил» и два судна, сопровождающие военные грузы в украинские порты. Разведывательное управление Минобороны США полагает, что Киеву потребуется до полугода для восстановления поврежденных электроподстанций, не меньше года для электростанций высокой мощности. Это следует из отчетов, составленных Пентагоном для американского Конгресса. Удары по украинской инфраструктуре, задействованные в обеспечении ВСУ, российские вооруженные силы наносят в ответ на украинские атаки по гражданским объектам на территории России. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на пассажирский электропоезд в ДНР. ВСУ накануне атаковал электричку с сообщением «Ясиноватая Успенская» на железнодорожной станции Кутейниково. Пострадали 6 человек. Атака на электричку в ДНР является преднамеренным военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Вступил в законную силу обвинительный приговор Московского горсуда в отношении гражданина России, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами. Как сообщает ФСБ, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 800 тысяч рублей. По данным ФСБ, агент польских спецслужб добывал информацию о ракетных комплексах и данные лиц, допущенных в гостайне, чтобы перетянуть их на сторону противника. Кроме того, злоумышленник переводил криптовалюту в ВСУ, закупал амуницию и переправлял ее из Польши на Украину. Паводок размыл два участка трасс в Приамурье. 5 населенных пунктов Селимджинского района остались без транспортного сообщения, сообщили в управлении МЧС. Также из-за осадков и смещения паводка по Амуру вода вышла на трассу Игнашина Ерофей Павлович в Сковородинском округе. Проезд на этом участке возможен только на технике высокой проходимости. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж одержал победу на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Клактон-он-Си. Это следует из результатов голосования. За политика проголосовали 22 тысячи жителей. Это 63% избирателей. Второе место занял комедийный персонаж граф Урноголовый. За него проголосовали 27% избирателей. Внеочередные выборы назначили в связи с тем, что в июле лидер Reform UK ушел из палаты общин на фоне разбирательств по поводу его предполагаемой причастности к финансовым нарушениям. После этого расследование приостановили, но теперь его могут возобновить. Еще больше новостей в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница, 14 августа, 10 часов 4 минуты. «Изолента. Живьем» возвращается из отпуска. Можно сказать, осенний сезон «Изоленты» у нас начинается. Осенний-зимний. Петр Лидов, Трофим Татаренко.
3: Осенний марафон, учитывая присутствие Дениса Терехова сегодня в нашем эфире.
2: Осенний ультрамарафон, можно даже сказать.
3: Ну, пока просто марафон, пусть будет.
2: Пока, да.
3: Доброе утро, да. Да, хочу анонсировать, Денис Терехов у нас, наш теперь ответственный не только за... Раньше он был ответственный за социальные сети, потом за что там, за крипту, а теперь еще он ответственный за бег. Поэтому, если есть увлеченные бегом, а их много, пожалуйста, подключайтесь. Чуть позже, в 11:30 он будет. Он вам расскажет, как из простого, малоприятного, толстого человека превратиться в невысокого, превратиться в двухметрового худого блондина, атлета, пробегающего ультрамарафон, за которым косяком идут не только поклонники его талантов, но и поклонницы его телосложение. Вот. Так что...
2: Красиво завернул.
3: Будет Денис Терехов с нами. Будет Тарас Незалежко, он же Сидорец, музыкальной фамилии. Вот. Ну и будет кто? Стас Обищенко будет без 15:12 с кратким обзором событий на линии боевого соприкосновения. Вот. Мы все с вами не виделись около недели. Может быть, чуть меньше, может, чуть больше. Я уже, честно говоря, подзабыл. Но дело не в этом. Поэтому, да, есть возможность сейчас. Вернее, как, вы нас не судите строго. Некоторые из нас выпали слегка из повестки. Хотя я не знаю, насколько это возможно ли выпасть вообще из повестки в наши дни. Потому что она тебя догонит все равно и не даст. И ухватит. Ты уже вот буквально выпадаешь. И уже почти, так сказать, вот в это... Начинаешь падать в это... такое без времени отдыха, лета и всего остального, но она, конечно, тебя выхватывает событиями, новостями, заявлениями, ну и так далее, не всегда приятными, вот, так что выпасть окончательно не получается. Звоните 495-95-95-912. Рассказывайте, что, как у вас проходит лето, какие события поразили вас, что интересного, что беспокоит, что интересует. Возможно, есть вопросы к Трофиму. Трофим был в Дагестане, я был на Волге, поэтому вот, собственно, вместо, вернее, как я правда вообще уже забыл, когда я за границей последний раз был, и буду ли вообще. Вот, если не считать Абхазию. Вот, но, в общем, отдыхаем на просторах нашей великой родины.
2: Уже все.
3: Ну, почему нет? Ну, как? Ну, независимое государство. Вот. Кстати, много дискуссий по поводу Грузии. У меня даже есть мысль записать специальное видео по поводу того, ехать ли в Грузию, потому что там действительно много сейчас обсуждений. Вот. И мэр Тбилиси Каха Каладзе, бывший замечательный футболист футбольного клуба «Милан», да и не только Милан, и сборной Грузии, там еще, я уж не помню, наверняка в Динамо Тбилиси где-нибудь играл, вот, рассказал на русском языке, что грузины всех ждут, при этом мы видим, что некоторые грузины за то, что люди разговаривают, женщины разговаривают с ними на русском языке, могут нанести удар в лицо женщине, вот, обвиняя в чем-то, так сказать, вот... таком. Некоторые рассказывают, что они на кухне, правда, не знаю, говорят, что, может быть, это неправда, а может и правда, что они что-то там делают с фаршем для хинкали, такое, что в эфире даже я произносить не буду. Когда увидят, что приходят русские гости, какая-то барышня, значит, написала о том, записала видео, что на русском языке, обращаясь ко всем русским людям, даже не россиянам, а русским, что вы вот, значит, тут вот, так сказать, других языков не знаете, поэтому я вам по-русски объясню, что мы вас тут не ждем. Вот. При этом мы знаем, что у нас с Грузией, в общем, отношения, с одной стороны, лишены даже дипломатических отношений, а с другой стороны, с точки зрения торговли и с точки зрения взаимоотношений межгосударственных и нынешнее руководство Грузии, в общем, делает все возможное, чтобы отношения с Россией были нормальными. Россия отвечает тем же, кстати, предоставляя некоторые льготы. Мы помним, что наш друг Алексей Плотников, например, когда возглавлял Федерацию производителей российского вина, рассказывал, что есть только вино из одной страны, которое облагается нулевыми пошлинами при ввозе в Россию, и это вино из Грузии, которая составляет конкуренцию отечественным винам. Ну и так это для справки, вино из Грузии является, ну, во-первых, Россия самый крупнейший покупатель грузинского вина. Я уж не знаю, кто там на втором месте, наверное, Украина, там, Казахстан и кто-то еще, но точно не Франция с Италией, не Европа, и не нужно там это вино, его там вообще не особо любят. Надо сказать, я, кстати, беседовал, я помню, еще работал в Швейцарии, был там один, значит, у нас руководитель компании, который был, ну, просто настолько специалист по вину, что ужас, у него там коллекция, там несколько тысяч бутылок, чуть ли не собственный замок с этим вином, И побывав в Грузии, я его спросил, как грузинское вино. Ну, он там в Грузии сказал, что, конечно, очень круто. Вот, вино прекрасное. Вот, грузинам рассказал он. Вот, ну, а потом сказал, ну, знаете, такое, так, нишевый продукт такой, забавное такое, но ничего хорошего, ничего особо серьезного там нет, конечно, говорит, так это. Ну, что-то какие-то там эти вот пытаются там вино делать, вот. Поэтому, конечно, на рынке
4: мягко очень выразился, на мой взгляд.
3: Ну, мягко, да, но мы грузинское вино любим и ценим. Но вот интересно, что Россия вот таким образом идет навстречу, в том числе наступая на горло собственным производителям вина отечественного. А мы как раз здесь в нашей программе, и все мы лично ратуем за то, чтобы, конечно, дружба с Грузией для нас важна, и мы понимаем, что как-то надо там, очевидно, помогать грузинскому народу, который вот там в Хинкали нам добавляет. Вот. Но почему от этого должны страдать российские производители или грузины должны почему-то быть, ну, например, в более привилегированном положении, чем, ну, предположим, чилийцы или, например, армяне, которые тоже вино делают.
4: Южноафриканцы, или, наши друзья, кстати.
3: Да. Ну, и так далее. Так что, в общем, вот имейте в виду, а так я отдельно разберу всю эту историю.
4: А интересно, запиши,
3: личная,
4: да.
3: У меня есть личная точка зрения. Я очень люблю и Грузию, и грузины. И такие люди, как Каха Каладзе, я считаю, это украшение и гордость грузинского народа. Но есть много подонков, мразей и откровенных нацистов, которые просто, значит, действительно там вывешивают всякие лозунги. И вот мне кажется, что это тоже важно иметь в виду, что такие проявления там есть. Ну да ладно, бог с ней, с Грузией. Вот, да, вот Сали Мартынец из Донецка сообщает, что Каладзе играл в «Динамо Киев».
4: «Динамо Киев», он же точно, Шевченко с Андреем, точно. И с Ребровым, точно. Это был золотой состав вообще «Динамо Киев», кстати, кто бы что ни думал. Но вот я, например, помню этот состав великолепно и люблю его всей душой. Там прям замечательный был тогда состав «Динамо Киев». Спасибо. Значит так, смотрите, пишет, не могу не прочитать. Алексей, доброе утро, съездил в Питер. Спасибо Трофиму за советы. Нагулялись по Невскому, закупились в Кастл-Роке. Были на лекции у Егора Яковлева. Мы счастливы. Сын очень доволен. Все, очень я рад, что получилось, что вы последовали советам, что сходили к Егору Яковлеву. Петр, кстати, тоже был на экскурсии. Это скорее не лекция, это экскурсия Егора Яковлева, замечательная совершенно, по Петербургу. Он великолепно знает Питер, владеет материалом и очень красиво рассказывает. Очень крутая, хорошая экскурсия. Поэтому я даже немножко вам завидую, потому что сам я не был у Егора Яковлева на его экскурсии. Хотя Егор мне рассказывал, как это все происходит. Мы с ним на эту тему говорили.
3: Ну, надо сказать, что, извини, прерву, у него не одна экскурсия там, у него много экскурсий разных абсолютно. Он там действительно летний формат экскурсии Егора Яковлева, на которой я был, это экскурсия на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга, и там разные есть темы, очень интересные, и более того, они не просто обзорная экскурсия, да, это экскурсия, ну, например, рассказывающая о жизни каких-то там, значит, людей какой-то эпохи или о каких-то исторических событиях. То есть там такая изнанка. Вы видите действительно потрясающие вещи, и учитывая потрясающий кругозор Егора, конечно, это просто жемчужина, я считаю, туристического летнего сезона в Санкт-Петербурге. Обязательно побывайте.
4: Это очень крутая, да, штука, и он и про район Достоевского рассказывает, он и про историю Петербурга как таковую. Ну, короче, много интересного, и тематические, и всякие разные. А как ты съездил на Волгу, расскажи, как там?
3: На Волге нормально. Была отличная погода. Вот второй год подряд мы это делаем. А вот это был теплоход, замечательный теплоход. Это здорово было. Потрясающий маршрут. 6 дней. Это как раз то, что надо. Потому что в прошлый раз я был 4 дня. Ну, там 3 полных дня. Это, конечно, маловато. А вот, да и 6. Так, в общем, когда втягиваешься. Удивительные города совершенно. Значит, это была Москва, потом была Тверь. Ну, тут, собственно, выход по каналу имени Москвы. Вот Тверь, потом был город Углич, потом был город Плёс фантастической красоты, Углич тоже потрясающий. Дальше был город Тутаев, очень интересный небольшой городок, расположенный на двух берегах. Интересно, что он был до революции, он назывался Романов-Борисоглебск, потому что он был объединен из двух городов. Один был Романов, а другой был Борисоглебск. Но я думаю, что первая половина названия, хотя она не в честь Романовых как династии, там в честь, значит, кого-то основателя, которого звали Роман, что-то там какой-то был, значит, боярин, вот, видимо, послужило, значит, злую службу, и в 1918 году вот этот вот объединенный город был переименован в город Тутаев в честь красноармейца Тутаева, который где-то там погиб в столкновениях с белыми. Вот. Это очень провинциальное место, но это потрясающей красоты, там, я не знаю, но это действительно древняя абсолютно история нашей страны, там храмы 15-14, то есть там, ну, то есть ты понимаешь, что вообще, ну, мы живем там, мыслим, может быть, столетием назад, может быть, 200 лет назад, но вот эти вот маленькие города вдоль рек, конечно, они формировались значительно раньше, и там и архитектура, и много чего, и это, конечно, фантастически красиво, плюс уклад, плюс все эти красоты волжские, потрясающая погода, холмы, то есть это не прям такая равнина, то есть там, ну вот Плёс называют Швейцарией, там, как обычно, там действительно Левитан писал и прочее. Красота необыкновенная, просто необыкновенная. Простор, вот эта вот Русь настоящая. Дальше после Тутаева был город Рыбинск, где фантастика такая, там весь центр, значит, отремонтирован просто как с иголочки и просто переделан под, ну, условный там конец 19 века. То есть все вывески, весь, вся центральная часть, ну, считайте, это пешеходная зона с брусчаткой, с магазинчиками, кафешками, значит, вот все выкрашено. Ощущение такое, что ты находишься, ну, где-то, я даже не знаю. Ну, это похоже, скажем, похоже на что-то европейское. Вот что значит, да, взять, там есть фотографии прямо сделаны, как было до. А до было, ну, вот как у нас принято, так вот, по-настоящему, там все. Вот если покрасить, привести в порядок, сделать приличные вывески, там все сделать для людей, убрать эти вот дикие провода и так далее, это просто необыкновенной красоты город. Какой там собор, друзья мои? Ну, то есть Рыбинск, понятно, что он строился при Петре Первом, там и дальше. А, ну, просто всем обязательно там побывать надо, это удивительно. Вот дальше был уже по традиции у нас город Мышкин на выходе, вот, ну и дальше обратно Москва. Так что вот такой маршрут у меня был просто удивительный. Тверь, Углич, Плёс, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, Москва. А, вот, ну, единственное, что о чем я жалею, что я не сделал, я не прикоснулся к памятнику Михаилу Кругу в Твери. Вот, но я это делал в прошлом году, так что я думаю, что ничего страшного. Михаил меня простит. Звонок у нас. Слушаю вас.
4: Слушаем вас.
5: Здравствуйте. Вот,
4: алло.
5: Вот Владивостокская... Алло, слышите меня?
4: Алло, вот. Слушаем вас.
3: Нет.
5: Вот опыт
4: не слышу. Не алло. Не алло. Нет. Не слушаем.
3: Алло. Да, у нас просто есть, алло, для радиослушателей, алло, скажу, есть индикатор, что у нас есть звонок. Ну, вот есть такая задержка, то я просто боюсь, что мы, да, наверное, даже не получится, наверное, у нас поговорить. Ну, давайте еще раз попробуем. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Я вам хотел рассказать из Владивостока про опыт путешествия в Грузию. Вот действительно какие-то опасения есть. Ну, во-первых, там класс гостиницы стоит, повышенный класс гостиницы, чтобы завтрак получать приличный. Даже с бассейном он не так дорого стоит, как аналогичный в Москве. Потом не надо дальше нигде обедать, ужинать, надо ходить на рынок и прекрасными свежими овощами, фруктами питаться в номере или там на набережной или где-то еще. А если хотите экзотики, надо найти гида-грузина, который согласится привезти вас в свой дом. И он показал мне, как они готовят шашлык прямо во дворе. И там мы вместе за столом сидели с его бабушкой, с внуком. Он показывал, как на гитаре играет и так далее. И там опасностей пищевых или гастрономических никаких не было. Но если это джипом в окрестностях Тбилиси, то надо просто русского гида найти. Там много таких ребят, которые постоянно живут. А есть такие, которые в Барнауле работают, а потом приезжают на летний сезон повозить туристов. И тогда это легко обходится. Но, в принципе, я ни одного раза не видел ни одного косого взгляда, хотя это всего полтора года назад было. Просто надо думать об этом и принимать простые решения, и все.
3: Окей. Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо вам. Так, ну что, пишут нам, пишут. Ефим, доброе утро. Пока «Изолента» была в отпуске, я, не теряя времени, посмотрел передачу «Проявитель», очень понравилось. Скажите, будут ли свежие выпуски? Спасибо большое.
3: Да, что-то мы как-то про них немножко подзабыли. Надо, наверное, да, просто времени что-то как-то не хватает, наверное. Ну, сделаем, да, сделаем. Будет время, будут силы. Там у нас все зависит от того, интересно ли это зрителям, вот, и насколько там у нас просмотры есть, вот, чтобы время не тратить на то, что никому не надо. Так что мы оценим эффект прошлых выпусков и примем решение.
4: Хорошо. Так, видел Петр на теплоходе, Сергей Ищук пишет, по рекам катался. Отсюда вопрос, подействовала ли прошлогодняя критика на экскурсоводов, или они по-прежнему вещают про горы трупов на дне канала имени Москвы?
3: Вещают, да, вещают. И, ну, приведу вам пример. Значит, еще по пути туда. На обратном пути я уже не слушал про канал Москвы, но то, что второй раз слушать, это неинтересно, и, в общем, как-то меньше. Там какая система? Там есть радио корабельное, и там, значит, сидит человек, который рассказывает, ну, не всегда, но когда есть какие-то достопримечательности о том, что вот там справа там город такой-то, а когда идем к каналу Москвы, то есть он может говорить часа три подряд, то есть вот такие там эпизоды. Ничего. То есть не то, что он там... Да, то есть ты можешь включить и слушаешь, то есть если сел там на палубу, наблюдаешь, и хорошо. Ну, вот вам приведу пример, значит... Ну, вот примерно звучит так. Вот сейчас мы проплываем, значит, шлюз там такой-то, канал имени Москвы, ну, условно, там третий шлюз на этом канале. И здесь, вот здесь, где вы видите вот эту вот, значит, не знаю, шлюзовую какую-то вот эту вот, как-то, знаете, ворота, да, вот эту вот

0: инженер, сказали: заливай. И залили этого человека прямо на глазах, значит, вот, или не на глазах, как-то у всех. Вот такой, значит, были такие методы тогда. Ну, такие истории, они, конечно, хороши, но мне кажется, это вот серии байки из склепа там, да. То есть, ну, обычно подобные вещи, конечно, лучше документировать, но вообще в целом, конечно, организация... Я потом, после прошлого круиза, подробно изучал историю строительства канала имени Москвы. Вот, ну, могли ли такие случаи быть? Ну, конечно, могли, вот, в теории. Я могу вам сказать, я вот в армии служил, у нас там один, значит, военный из Молдавии, значит, был отправлен чистить, значит, бочку из-под бензина большую, залез в нее и там решил покурить внутри. Ну, конец его был, в общем, понятен, да, там, печальный. Можно ли из этого сделать выводы о кровожадности советской системы? Ну, наверное, можно, да. Можно сказать, вы знаете, вот здесь такие-то творились ужасы в 80-е годы. Вот. А поэтому, ну, понятно, что такие эпизоды бывают, но вообще понятно, что и в экскурсии в этой там не только про такое рассказывают, но, конечно, канал имени Москвы – это выдающееся инженерное сооружение. Масштаб этого, ну, нам просто не, мы даже не можем представить, что это такое. Сейчас таких строек просто нет. Это фактически... Ну, я не знаю, там, в мировой истории там что-то сравнимое, я уж там не знаю, с египетскими пирамидами и так далее, чудом света. Задача обеспечить была Москву, строящийся огромный мегаполис, флагман индустриализации, водой, обеспечить транспорт, значит, сделать Москву портом семи морей, ну и так далее. И вот с инженерной точки зрения, это, конечно, ну просто там, там об этом тоже речь идет. Но вот на обратном пути, там, конечно, много рассказывается про строительство, про то, как это все, вот, значит, какими методами и прочее. Вот, ничего не говорят, например, о том, что строители, значит, те осужденные, труд которых там действительно использовался, получали право на досрочное освобождение, например. О количестве досрочно освобожденных, оно огромное просто, которые ударным трудом там доказали и так далее. Вот. Ну и плюс, конечно, эти вещи надо смотреть с поправкой на время. Вот. То, что тогда казалось нормальным, ну, например, если мы вспомним, что в 30-х годах с продуктами в стране, ну, было, так сказать, мягко говоря, не очень, да, в эпоху индустриализации, коллективизации и других вот экономических мер молодой советской, ну, и уже там не молодой, но, скажем, там развивающейся советской страны. Да. Вот. При этом нормы, например, те, которые получали заключенные, они ничем не отличались от норм рабочих обычных, и, в общем, при этом даже получали некоторую гарантию там, в каком-то смысле. Не то, что это было хорошо, но это нельзя было назвать каким-то адским рабским трудом. Это была такая героическая стройка, и как раз попавшие туда заключенные, которые там действительно были, их было много, они получали возможность вот, значит, искупить и сделать карьеры. И много людей, которые там работали в каком качестве, и потом там, писатели и прочее. Ну, в общем, изучать надо этот вопрос. Ну, я не тоже, меня уже второй раз не сильно коробило, но просто мне кажется, вот делать акцент на такие шаламовские, знаете, ужасы про то, как, значит, там, не знаю, там ели замороженные трупы или выбрасывали из окон тех, кто не поместился, чтобы места хватало, ну, это как-то, знаете, не очень. Потому что понятно, что учет, контроль и прочее, и просто так ты человека, который у тебя ушел на работу, а потом там упал в яму с бетоном, мы его забетонировали, ну, просто так ты, типа, затянувшись бычком и сказать, ну, ладно, жалко, давай следующего. Так нельзя, так не работает. Там есть учет и контроль, довольно жесткий, это ЧП, безусловно, вот, при любом руководстве страны, при любом социальном устройстве или политическом, так что, ну, окей, ничего, может быть, исправится когда-нибудь. Мне кажется, забывать, конечно, о трагедии людей не стоит и нельзя, наверное, делать, но делать из этого какие-то ужасные байки для того, чтобы, значит, вот заинтересовать аудиторию, ну, мне кажется, тоже как-то не очень корректно.
1: Да, да, да. Ну, кстати, про героизм-то надо бы и было бы и рассказать. Это было бы прям важно.
0: Ну, нет, там есть и про героизм. Нет, я не скажу, что там только вот этот ужас. Нет, там уделяется нормальное внимание всему остальному. Просто иногда вот я в этот раз просто не слышал, там в прошлом году на обратном пути там прямо час просто вещали про то, как там, значит, всех там в бетон закапывали, значит, там и так далее. Ну, слушайте.

0: Да.
1: Ну, опять же, точка зрения, донес я ее вроде, не проверял особо, но было.
2: Хорошо. Хорошо. 40 секунд у нас. Колобок смотрел, спрашивают нас. Я не смотрел.
1: Нет, я не смотрел.
2: Тоже не смотрел. Ну, то есть нечего обсуждать.
1: Да, посмотрим. Я, может быть, схожу с ребенком на Колобка и посмотрим. Я не думаю, что там прям какой-то ужас, наверное, нормальное детское кино. Во всяком случае, там формула понятная. А вот я думаю, что люди профессионально делают свое дело, хайп и веселье понятно тоже, но развлекательный продукт, на мой взгляд. Ну, я не знаю, папа, я не думаю, что он плохой, честно говоря, прям уж.
2: Надо посмотреть. Уже...
3: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
3: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на пассажирский электропоезд в ДНР. При этом пострадали 6 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, все причастные к этому будут установлены и привлечены к ответственности. Удар был нанесен 13 августа по электричке с сообщением Ясиноватое-Успенское на железнодорожной станции Кутейниково. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что эта атака является преднамеренным военным преступлением. Подозреваемую в подрыве военнослужащего в Севастополе поместили под стражу на 2 месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». Взрыв самодельного взрывного устройства произошел 13 августа в районе дома по Столетнему проспекту. По горячим следам была задержана гражданка России. Женщина, по данным силовиков, действовала по заданию украинских спецслужб. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Шереметьево, сообщает Росавиация. По ее данным, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Утром с ограничениями функционировал Домодедово. На этом фоне мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников на подлете к Москве. Всего силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника над Россией, сообщила Минобороны. Япония должна воспринять заявления президента России Владимира Путина как обращение к Токио и использовать их как возможность для улучшения отношений. Это мнение высказал депутат Верхней палаты парламента Японии от правящей либерально-демократической партии Мунео Судзуки. Он назвал незрелой реакцию властей страны на поездку российского президента на Итуруп. «Здесь необходимо сохранять спокойствие», — добавил Судзуки. Владимир Путин во вторник прибыл в Сахалинскую область и осмотрел ряд социальных объектов на Итурупе. МИД Японии в связи с этим вызвал посла России Николая Ноздрева и передал ему решительный протест. Казахстане владельцев, отказавшихся от своих питомцев, обязали обеспечивать их дальнейшее устройство, а передать в приют, пункт временного содержания или новым хозяевам. Это следует из приказа Министерства экологии и природных ресурсов страны. Согласно документу, передача питомца на передержку не освобождает владельца от обязанности обеспечивать его содержание. Хозяин должен заботиться о животном до тех пор, пока не будет определено, кому его передадут дальше. Приказ вступит в силу 24 августа. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
1: Доброе утро. Здравствуйте, дорогой Трофим.
2: Здравствуйте, дорогой
1: петербуржец. Дорогие москвичи, петербуржцы и все остальные. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать после короткого, непродолжительного, но заслуженного отдыха. Изолента «Живьем» снова с вами. Как там пишет Тацуо Ишима, оба-на, парни, с возвращением. Ура, привет из Казани. Ура, привет Казани. Ура. Вот до Казани я не дошел. У меня на следующий год план, знаешь, какой? Я уже так практически наметил этот маршрут. Санкт-Петербург, Валаам, Соловки, ну и там еще чего-то. Ну, то есть там старт из Санкт-Петербурга.
2: Потом вот, Каневец, на... потом Валаам.
1: Каневец. Я не был там никогда, поэтому...
2: Это бомба, ты просто обалдеешь. Это вообще...
1: Да, я знаю.
2: Такая красотища вот. Вообще просто. Вообще. Но Ладога, надо отдать должное. Ладога, она не всегда озеро. Она временами бывает море, причем такое море достаточно страшное. Поэтому там надо подбирать, смотреть прогноз погоды. Иначе это может... Ну, тебе-то это не страшно? Не страшно, потому что ты всякие видел в море штуки. А вот, в принципе, не очень комфортно на речной лоханке идти по штурму в 5-6 баллов.
1: Ну, там не даже лоханка, там огромный корабль. Огромный.
2: А, то есть это серьезно?
1: Самый большой в России.
2: Да, корабль.
1: Угу. Он класса, а, да, там...
2: Река море.
1: Чуть не сказал, земля-воздух, да. Он может, по-моему, воздух, там, да. на 10 река. Миль от берега уходить, и я думаю,
2: а,
1: что...
2: А, все,
1: его,
2: тогда вопрос снят. Да, да,
1: если
2: да,
1: покачает, думал, то...
2: Угу, угу. Я думал, это речные просто. Потому что Ладога — это серьезное такое водное пространство весьма. Но очень красиво, там потрясающе. Да. Так, что нам еще пишут? Пишут нам, существует ли угроза, что Украина, капитан Шепард, что Украина фактически сможет заблокировать работу наших портов в Черном Азовском морях постоянными атаками на суда и терминалы, и что, на ваш взгляд, нам делать в таком случае? Знаете, вот, уважаемый капитан Шепард, я отвечу вам, я был в шоке сейчас немножко, мы летели когда над Каспийским морем. Мы вот когда говорим об атаках на корабли, на гражданские, которые осуществляют Украину, мы не очень понимаем, о чем идет речь. Когда ты смотришь до того же даже Крымского моста на трафик, ну, ты видишь, что трафик достаточно большой пассажирских судов, но кто был, тот понимает, о чем я говорю, в районе Керчи, Керченского пролива. А вот когда ты летишь на самолете, а мы просто там не летаем, где Керченский пролив, но можно полетать над Каспийским морем. И вот кому интересно, просто слетайте в Махачкалу. И вы увидите, что 10 минут, когда самолет летит над Каспийским морем, у вас под самолетом непрерывные караваны из судов. Непрерывные. То есть это тысячи кораблей, идущие одновременно. Но то, что их сотни там, ну не знаю, нет, наверное, тысячи все-таки, это я был впечатлен. То есть по ним идти можно, такое впечатление. Это огромное количество гражданских. Я даже фотографию где-то сделал, у себя найду, потом покажу. И там не очень хорошо и через иллюминатор видно, так вот на фотографии именно. Это огромное количество судов. Просто бешеное какое-то количество. И когда мы понимаем, ну, при всем, как бы, при всей трагичности и тяжести ситуации, что они попадают там в одно, в два судна в день, конечно, для нас это кажется, что это что-то прям такое, сейчас все остановится. Ничего не остановится. Там просто нескончаемый бешеный поток гражданских судов. И то, что они выбивают, да, это очень плохо, но это не говорит о том, что у нас там что-то встанет насовсем и прекратится транспортировка. Просто вы не представляете, какой это поток. Я очень был серьезно впечатлен, сейчас увидев это своими глазами в Каспийском море, когда ты реально можешь пролететь над вот этим Вот. Поэтому, конечно, да, это все плохо, это страшно, это несправедливо и так далее и тому подобное, но это не критично с точки зрения того, что сейчас вот бам, и Россия останется без морского транзита. Это все не так. Причем Каспийское море, мы не забываем, да, что у нас там еще же идет иранский конфликт, да, там и так далее. Но, тем не менее, грузопоток бешеный совершенно по Черному и Азовским морям, если бы там можно было пролететь, и Азовскому морю, если бы там можно было пролететь сверху, вы бы увидели, что поток там не меньше. Мы как раз на эту тему разговаривали в Махачкале с коллегами. Они говорят, там поток идет тоже бешеный, приличный, солидный и так далее. Так что то, что там остановится, ничего не остановится. Ничего не остановится. Это просто невозможно физически остановить. Что еще? А, прокомментируйте. Я не думал, что этот вопрос будут задавать, потому что уже, по-моему, все обсуждено, но тем не менее. Прокомментируйте, пожалуйста, запрет партии «Яблоко» участвовать в выборах с учетом наших политических реалий. Нужны ли вообще выборы? И насколько большой состав органа власти, учитывая его второстепенную роль? Два вопроса в одном, как любит Кэптин Шепард. Но вот про партию, я думаю, про второстепенность мы не будем говорить, что там ерунду комментировать. А вот про партию «Яблоко», я думаю, вполне себе. Что думаешь?
1: Ну, в программе партии «Яблоко», насколько я помню, есть у кого-то я видел, чуть ли не у Стаса, ай как просто, в программе партии «Яблоко», опубликованной на сайте, есть пункт о том, что они призывают и считают нужным вернуться к границам России, ну, в российско-украинском конфликте, к России, границам России до 2014 года. Это значит Крым украинский. Мне кажется, их надо было запретить еще тогда, когда они это написали. Вот. А недопуск к выборам, ну и правильно, нечего там делать, на мой взгляд. Вот. И, в общем, плевать мне на них, исходя из вот этой их позиции.
2: Ну, я полностью поддерживаю тебя вот в этой части. У меня единственный вопрос был, почему не раньше это не сделали. Потому что когда эти все программы, они же публикуются, и это все видно, и там экстремизм написан крупными буквами, и нарушение Конституции Российской Федерации, конституционных принципов Российской Федерации о едином и неделимом нашем пространстве. И, как ты правильно абсолютно сказал, что какие там могут быть, извините, дальше непечатные слово «границы», каких там годов, о чем идет речь, это сепаратизм в чистом виде, и это не просто снятие с выборов, простите, опять же, а это тюрьма, это нарушение уголовного законодательства Российской Федерации, так, на секундочку, то есть это серьезные вещи. Другой вопрос, почему эта вся суета началась сейчас во время предвыборной кампании по инициативе одной из партий, которая избирается. Вот это вот, конечно, плохо, потому что мне кажется, что наши следственные органы и прочие наши компетентные товарищи должны такие вещи отслеживать, как они отслеживают посты в интернете людей, которые вот вчера человека привлекли к уголовной ответственности за то, что он запрещенной одной в России организации ставил звезды, то бишь платные эти звезды в Телеграме. То есть такие даже вещи отслеживаются. А то, что у тебя у политической партии много лет в программе записано, что Россия без Крыма, это не отследили.
1: Да, это нарушение Конституции для начала. Я просто тут ответ очень простой. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, мы уверенно следуем нашему фундаментальному принципу, который, мне кажется, является нашей скрепой. Вот, и отношение, да ладно, что там подумаешь, кто ее читает, эту программу. Я ее, кстати, и не читал, скорее всего, никто, поэтому, в общем, нормально, и заявление никто не подавал. А когда время пришло, что они на выборы пошли, и может быть, их зарегистрировать, а какие основания, и они, возможно, что-то там набирают, все там, видимо, зачесали голову, и сказали, а ну-ка, давайте-ка это, сейчас-то почитаем, что у них там, а там, о, вот оно что, Михалыч. Так что да. Так что, увы, Трофим, так не будет, как ты хочешь.
2: Ну,
1: заранее мы не любим делать. Мы заранее нет.
2: Когда-нибудь.
1: Вот когда, тогда да.
2: Ну, да. Когда клюнет в одно место, это кура-гриль, тогда и начинаем крутиться. Так, что еще? А, вот у нас чайных дел мастер 1000 рублей отправляет на добрые дела.
1: Спасибо.
2: Да, пишет, наконец-то слушаю вас снова в прямом эфире, а не в записи. Спасибо за изоленту. Денис Чайный. Дэн, да, мы знакомы, это хороший человек, потрясающий мастер по китайскому чаю, специалист номер один в России, у которого в Москве прекрасная чайная своя в секретном месте. Спасибо огромное, спасибо большое, очень приятно за то, что ты нас смотришь и вообще. Так, что еще? У нас есть пару минут. Петр Алексеевич, в начале года вы прогнозировали в эфире, что 26-й год может стать последним годом, когда Украина сможет продолжать сопротивление. Насколько этот сценарий, на ваш взгляд, остается реалистичным сейчас?
1: Ну, могу переадресовать от Станислава Обищенко вопрос, но мы видим по ударам по их инфраструктуре, я думаю, да, вполне реалистичный сценарий. На мой взгляд, мы реализуем такую программу действительно долгосрочного, как бы это сказать, разрушения, удушения и уничтожения возможностей Украины. Я имею в виду, конечно, не украинский народ, а Украины как государство, как военной машины к сопротивлению. Вот, поэтому я думаю, что вполне возможно, что до конца этого года у них действительно эти возможности иссякнут. Вполне при этом возможно, что они сопротивляться продолжат, потому что, учитывая, там, у руля, они сдаваться там вряд ли будут. Но по факту я не исключаю того, что будет прогноз этот мой оправданный. Мы увидим. И я вообще считаю, что сейчас уже все в общем очевидно и все понятно, ну, да. И исход боевых действий ясен. И здесь вопрос, например, сейчас, сможем ли мы окончательно лишить их доступа к морю и впоследствии реализовать, значит, задачи по недопущению их к морю в стратегической перспективе вообще как государство. Мне кажется, такие задачи сейчас ставит наше руководство. И, может быть, оно, кстати, и давно их ставило, просто нам не рассказывали.
2: Ну вот. Да.
1: А так цели спецоперации будут достигнуты.
2: Тут ты знаешь, да, вот очень интересно, сейчас Стаса можно выпускать уже, Кракена можно выпускать.
1: Выпускайте, Стас.
2: Привет, Стас. Да, есть интересный такой эффект, который Насим Талеб описывает у себя. Он говорит, я летаю каждую неделю по несколько раз из Нью-Йорка в Лондон. И вот, говорит, я живу в центре, не в центре, а там на Манхэттене, условно говоря, в элитном районе Нью-Йорка. Мне до аэропорта, если я еду в 5 утра, мне до аэропорта ехать 23 минуты. Соответственно, если я еду в 6 утра, увеличивается поток на 3%, и мне ехать те же самые 23 минуты. И если я еду в 7 утра, то поток увеличивается еще на 3%, и мне уже ехать 35 минут. А вот если я еду в 8 утра на следующий рейс, поток увеличивается еще на 3%, и я могу ехать до 4 часов. То есть наступает, казалось бы, да, по чуть-чуть, потом наступает критический момент, когда все встает, то есть дорога перестает справляться с количеством автомобилей, хотя их количество увеличилось планово и незначительно на те же самые 3%. То же самое в Украине. Мы видим, все работает у них. Да, все работает, сейчас работает, вчера работало,
1: да, что-то
2: завтра
1: у них там не особо будет. Работает уже.
2: Работает. Не, ну имеется в виду, что боеприпасы, подумают, техника, есть дроны, летают, по нам прилеты присутствуют, все работает. Но потом в один прекрасный момент случатся те 3%, которые станут критичными, и все встанет. И вот это будет однозначно, этот закон работает логистически везде и всегда, еще со времен Конторовича и его транспортных задач. Стас, доброе утро.
0: Да, всем доброе утро, всем здрасте. То, что проблемы логистически существуют, это правда, мы для них устроили эти большие проблемы, но есть и обратная сторона. Ведь обратная... Наши противники, они тоже как бы думают головой и думают, что им делать стратегически, да, на будущее. Вот, допустим, мы перерезаем все от Измаила, грубо говоря, там до Херсона, да, и невозможно зайти ни в один порт, невозможно как-то по воде все это доставлять, что, ну, существует Констанца, существует Варна, да, и Бухарест никуда не девается, и та большая, там, допустим, да, вот в Польше есть огромный логистический хаб, но теперь будет и в Румынии большой логистический хаб, через Белград что-то будут перебрасывать, и как бы тут никто не будет это скрывать, возможно, что-то через Сараево, через Софию. Ну, то есть логистические маршруты, они существуют, и даже Черное море, вот мы говорим, там перекрыли. Но нет, ну что делать с Констанцией, да? Нам наносить по Болгарии удары, да, по порту, который там существует, или по Кишиневу сейчас наносить удары, который начал заниматься транспортной логистикой с Украиной в плане зерно. То есть они сейчас через Кишинев перегоняют зерно, да, через Молдову в сторону Европы. Это то, что сейчас не могла делать Украина через Одесские, там, Николаевские порты, и как бы вот они решили эту проблему следующим образом, да, все через Молдову. Да, проблемы существуют, но тем не менее, да, как-то они все это попытаются решить. В обратную сторону Украину, будет ли идти через Могилев-Подольск, через Молдову вооружение? Да, будет. Мешает ли им для этого Тирасполь? Нет, не мешает. Могилев-Подольск – это граница как раз Молдовы, как бы и Украины. Все, а там прямая дорога на Винницу, Житомир и Киев. Логистически это точно так же, как, допустим, двигаться даже немножко короче, чем двигаться через ту же Польшу, да, например, когда туда вооружение приезжает, и потом Ковель, условно, Коростень, Киев, да, двигается. То есть следующим шагом для нас нужно сделать следующее. Скорее всего, в какой-то момент нам придется обрушить все мосты через Днепр. В какой-то момент. Но останутся дамбы. Дамб много. Много водохранилищ, соответственно, много дамб находится через Днепр. Никто обрушивать дамбы не будет. В здравом уме по простой причине. У нас в Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция. И чтобы ее затопило, и случился большой-большой бадабум, мы тоже не будем этого делать. То есть проблема как для них существует, так и для нас определенно логистически. Да, будут тонкие горлышки, да, по этим горлышкам мы будем наносить удары, но это не значит, что прям 100% мы сможем перекрыть всю логистику. Вот в этом проблема и задача. Да, противник сейчас будет выходить к нам на переговоры, пытаться всеми способами решить вопрос. Вот мы видим, да, когда Эрдоган сейчас обратился и сказал, нужно два маршрута по Черному морю. Мы хотим в Россию отправлять корабли в Новороссийск, да, и в Ростов-на-Дону. Мы хотим отправлять на территорию Украины. Вот давайте снова вернем все эти договоренности по зерновому маршруту, зерновые там договоренности, да, пшеницу отправлять голодающим опять детям Африки, о котором снова заговорили, понимаете, 2 года никто не говорил о голодающих детях Африки, тут вдруг опять заговорили в момент, когда закончилась логистика вооружения в Одесске, ну, то есть в украинские порты. Порт, ну, правильно. Порты. Наверное, порты все-таки правильно. Ладно, порты. И самое, порты, да. Ну вот и самое главное во всей этой истории, насколько мы продвинемся правильно, насколько будет задействовать ООН флаг, понимаете? Смотрите, ведь мы тоже занимаемся гуманитарными миссиями. Во многом мы занимаемся гуманитарными миссиями. И запрос в Африке на поставки зерна, на поставки пшеницы есть. Может ли к нам обратиться ООН и под флагами ООН вводить эти корабли, да, с зерном из Новороссийска в сторону, там, через Турцию, через проливы, в сторону Африки? Да, конечно, могут. Но воспользуется ли этим Украина? И сделает ли подобные вещи, когда под флагом ООН будут двигаться сухогрузы в сторону Одессы, да, а мы не имеем...
1: Подожди, а что, какие-то такие разговоры, мне кажется, таких переговоров даже нету близко ни о чем этом.
0: Почему? Уже Турция такие, сделала. Флаг ООН?
1: Я объясню, что Турция ничего... Сделала. И что?
0: Да,
1: сделала? И заявление?
0: Уже сделала заявление по поводу 2 коридоров. И после этого начали уже обсуждать, да, 2 коридора морских. Один в Россию,
1: Черноморск. Кто начал обсуждать?
0: В Одессу. И вот уже эксперты там, вот уже понеслось в этом всем европейском...
1: Слушай, ну давай пусть вот начнутся официальные переговоры, когда Мединский возглавит делегацию, поедет, вот тогда будем говорить. Сейчас какой-то флаг ООН, сейчас вообще нереально. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и Турция там ничего сказать не может. Да. Понятно, что они хотят вернуть, но это из области фантастики, мне кажется.
0: Наша главная задача продолжать. Вот продолжать то, что мы делаем. Вот что мы должны делать. Потому что тот успех, который сейчас есть у нас, его нужно закреплять. Потому что, простите, да, тут вот все там, я не люблю шария, но вот написал несколько постов, где проскочили пару интересных моментов. Первый интересный момент о том, что смотрите, какая закономерность закончились ракеты ПВО, соответственно, а и при этом количество домов, в которые попадают какие-то неопознанные ракеты и там дроны, да, просто уменьшилось в разы. Это говорит о том, что все-таки ПВО било по домам на территории Украины прям в разы. Это информация вот просто вот так, вот, знаете, потихонечку всплывает и на Украине. Следующее. Вот рассказывал там Шария о том, что мы отжали у России и Купинск, и Степногорск. Господа, информация последняя вам по Купинску. Помните место, откуда Зеленский записывал свое видеообращение? Около леса Малые Ровны. Ну так вот, мы сейчас ведем бой на границе уже с этим лесом. То есть сейчас все равно непонятный фронт, насколько там он в самом Купинске и как происходит там передвижение, но Купинск, по моим данным, на данном этапе примерно на 75% уже наш. И то, почему об этом никто не говорит, скорее всего, и украинцы не хотят подсвечивать информацию, и мы не хотим спешить подсвечивать какую-либо информацию по Купинску, потому что мы не понимаем резервов, которые находятся на этом направлении. Да, Украина часть резервов перекинула туда, на север Харьковской области, туда, к Варваровке, потому что огромный котел может возникнуть между Белым колодезем, мы там продвигаемся очень-очень успешно через Ивановку, сейчас бои за Васильевку, и вот бои за Черное, и между Васильевкой и Черной там примерно 10 километров, и все остальное, там огромное количество населенных пунктов, группировка ВСУ порядка 3000 человек находится, или там 4000 человек, вот они могут попасть в огромный котел, просто в огромный котел, прямо на границе с Россией, и вот, видимо, Украина перебросила туда часть войск, соответственно, в Купинске началось движение, причем движение достаточно активное, и несколько наших ДРГ, вот съемка была из дронов, прям вот уже на границе Купянска и леса находится, вот там, где Зеленский как раз и делал эту видеозапись. Насколько фронт двинулся вперед, непонятно, потому что информация сейчас очень разрознена, например, по вот этой агломерации Дружковка, Краматорск, Славянск. По всем картам мы находимся в Алексеево-Дружковке, но с ребятами общался, говорит, наши ДРГ уже в самой Дружковке находятся, то есть уже там работают, уже зашли через Алексеево-Дружковку, через Кондратовку, и уже там свои дела как бы делают, да, и потихонечку кошмарят противника на этом направлении. А в Краматорск мы доходили до аэродрома военного, да, и там тоже устраивали несколько диверсий за последние две недели. Вот информация такая к размышлению о том, насколько сейчас непонятен вообще фронт на этом направлении, насколько мы глубоко сейчас, в отличие от тех официальных и полуофициальных карт, которые у нас существуют. Более того, на запорожском направлении Орехов, да, вот все сейчас рисуют, что мы там Малую Токмачку штурмуем, Новоданиловку. По информации, которая тоже есть у меня, от ребят 429-го полка, от ВДВшников на этом направлении, от Алании, разделение на этом направлении, ребята наши находятся в самом городе Орехове. И штурмуют тоже там уже несколько направлений, причем несколько направлений. Там есть основные две дороги, это улица Гагарина и улица Овчаренко. И вот по обоим улицам там есть сейчас штурмовые действия, и мы закрепились. То есть это не просто ДРГ, которое туда зашло, наводить какой-то там хаос в рядах противника, да, чтобы тот не понимал, где именно фронт находится. Нет, там прямо закрепление уже произошло. Точно такое же закрепление, например, в ДНР произошло и в Доброполье. То есть мы там в районе Ановки зашли, и с самого-самого юга Востока, то есть по Зеленке со стороны Нового Донбасса зашли и закрепились на нескольких улицах в самом Доброполе, что тоже доставляет противнику определенные неудобства в плане того, а что делать? Ну, то есть вот насколько нужно резервы сейчас брать? Я думаю, все слышали о том, что кто там говорил, министр энергетики, по-моему, Украины, или какой, а депутат, один из депутатов Украины говорил о том, что мы не знаем, как пройдет эта зима, мы не уверены, что Украина может обеспечить в крупных городах вообще какое-либо энергообеспечение, соответственно, тепла, не просто тепло подавать, а даже отводить вот те ресурсы, которые уходят из домов, да, имею в виду водоотвод и вот все там наши жизненные вещи, которые уходят через трубы. Так вот, предложил им, людям покидать крупные города и, соответственно, селиться где-то в сельской местности. Вы знаете, как на это ТЦК отреагировали? Вот, они там запустили несколько видеороликов о том, что, господа, да, действительно, переезжайте, вот там все будет хорошо, а те, кто хочет, допустим, заработать денег, вот, пожалуйста, приходите в ТЦК. Вы знаете, я подумал о чем? А это же идеальная история пополнить сейчас мобилизационный запас Украины как раз после выборов в России, и вот туда ближе к зиме. То есть люди будут выезжать массово действительно из городов, если там не будет отопления, а его, скорее всего, не будет в основных городах. Ну, скорее всего, кроме Киева. Во всех остальных будут прям проблемы большие с этим делом. И вот, я думаю, просто ТЦК будет ставить свои блокпосты на выездах. Ну и, соответственно, просто там условно каждую пятую машину тормозить и оттуда забирать мужчин. Соответственно, таким образом, ну, 1100 мужчин они могут каким-то образом подобным мобилизовать. Понятно, что, возможно, где-то будут какие-то протесты, будет стрельба будет на этих блокпостах и прочие инциденты. Но, тем не менее, пополниться как-то не смогут и попробовать нас хотя бы к зиме немножко притормозить. Потому что я напомню, каждый раз, допустим, в марте, когда мы переходим с зимней на летнюю, да, процедуру там, передвижения, формы и вообще ведения войны, немножко устаканивается фронт. И точно так же в ноябре, когда переходит все это, немножко подмораживается, да, и нужно и другой дизель в грузовики, в нашу технику военную поставлять другой вид формы, соответственно, тоже немножко фронт подмораживается. Я думаю, на этом плане они где-то попробуют нас немножко как бы притормозить, но все остальное, весь фронт, он движется, дышит, и везде идет продвижение, просто везде. Вот брать прямо от Сум, на самом деле, до самого Херсона. То есть и уже на островах движение под Херсоном хорошее, и под Сумами их движение хорошее. И тут украинские военнослужащие сказали, что наши ДРГ были замечены в 1,5 километрах от Сум, в 1,5 километрах от знака Сумы. Mm-hmm. То есть это говорит о том, что в лесах у противника непонятно, как фронт расположен и насколько он плотно сделан.
3: Знать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека пострадали в Севастополе из-за атаки украинских беспилотников. ФСБ России показала видеокадры допроса агента, сотрудничавшего с польскими спецслужбами. В Ростовской области собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Подробности далее. Три человека, включая ребенка, пострадали ночью в Севастополе из-за атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, военная авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки. Сбито 17 беспилотников. Развожаев добавил, что из-за детонации дрона сильно поврежден многоквартирный дом. Задеты припаркованные рядом машины. На месте работают спецслужбы. Также позднее туда направят волонтеров, чтобы они помогли с уборкой территории. Зафиксированы точечные повреждения еще в 4 многоквартирных домах и 5 частных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на пассажирский электропоезд в ДНР. При этом пострадали 6 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, все причастные к нападению будут установлены и привлечены к ответственности. Удар был нанесен 13 августа по электричке с сообщением «Ясиноватая-Успенская» на железнодорожной станции Кутейниково. ФСБ России показала видеокадры допроса агента, сотрудничавшего с польскими спецслужбами. Он признался, что работал за вознаграждение и какие-то личные перспективы. При этом заказчиков интересовали конкретные проекты и техническая документация. Обмен материалами между агентом и польскими спецслужбами происходил через мессенджер Telegram. По данным ФСБ, россиянин добывал информацию о ракетных комплексах и персональные данные лиц, допущенных в гостайне, чтобы завербовать их. Мосгорсуд приговорил. Говорил его к 23 годам лишения свободы. В Ростовской области собрали свыше 13,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых и свыше 12 миллионов тонн озимой пшеницы. Это один из рекордных показателей для региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Урожайность, по его словам, превысила 42 центнера с гектара. Глава региона отметил, что теперь важнейшая задача – обеспечить сбыт продукции на экспорт. От этого напрямую зависит финансовая устойчивость сельхозпредприятий и создание задела на новый сезон, добавил Слюсарь. Испанские власти на фоне кризиса на Ближнем Востоке продлили эксплуатацию АЭС «Альмарас» до июня 2030 года. Власти отмечают, что решение принято из-за роста цен на ископаемое топливо. Отмечается, что данный шаг не повлияет на поэтапный план по закрытию всех атомных станций страны к 2035 году. Первая ракетка России – теннисист Даниил Медведев сообщил о начале совместной работы с тренером Андреем Голубевым. В планах работа на мастерсе в Цинциннате и US Open, заявил спортсмен СМИ. Медведев отметил, что для Голубева это первый опыт в ATP-туре, ему 38 лет. С 2008 года Голубев представлял Казахстан. В июле Медведев завершил сотрудничество со шведом Томасом Юхансоном. Сейчас 30-летний россиянин занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро.
3: Стас тоже отвалился.
2: Стас тоже отвалился, да. У нас все отвалились, мы с Петром остались. Изолента живьем, лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Петр Лидов, Трофим Татаренков и радио «Спутник». Все трое здесь. Сейчас мы ждем Тараса Сидорца, политолога и медиатехнолога. Он должен вот-вот появиться. С интернетами сегодня проблемы в разных частях нашей страны. Вот в Петербурге тоже я испытывал некие проблемы перед выходом в эфир. Слава богу, их решил. у нас сегодня.
3: Да что вы все жалуетесь все время? А проблемы какие-то в нашей стране с интернетом. Вот это что за пораженческие настроения?
2: Бурно прошла ночь в Петербурге.
3: Ну, везде бурно проходит ночь. Вот ты прямо как будто ты кого-то тут удивил. А посмотри, как проходит ночь день в Белгороде или, я не знаю, там, в Крыму.
2: Да. Да, вот в Белгороде интернета тоже нету, к сожалению, не выйти. Не
3: и
2: выйти,
3: чего нам, сдаваться, Трофим Викторович?
2: Нет.
3: Чему
2: нет,
3: это?
2: Побеждать как можно быстрее. Наоборот, почему сдаваться? Побеждать.
3: Ну да, у нас ну, вообще быстрее. В стране очень много проблем. Не только с интернетом, много с чем проблем. Хватает. Вот.
2: Ну, просто но мы должны так, о них извините, говорить конечно. Или должны о них молчать? Как ты считаешь?
3: Ну, смотря в каком ключе. Я вот помню, все носились у нас и истерили по Москве по поводу того, какой кошмар. У нас отключили тут, значит, вот мобильный интернет. Мы все умрем. Потом все носились и, значит, молчали и орали, что у нас вот отключили, там, не знаю, телеграм. Мы все умрем. Мы так все умираем просто каждый день, постоянно, от каких-то вот этих вот проблем. И такой вот у нас проблемы, надо заканчивать, все, надо сдаваться, пора, хватит уже.
2: Но, а если в таком вот аспекте, у нас проблемы, но заканчивать не надо, надо как можно быстрее решать.
3: Тогда,
2: может быть, так подойти к вопросу?
3: Ну, тогда так и надо подойти, просто когда ни с того ни сего, ну, человек отключился там из-за чего-то, ты используешь это как повод к тому, чтобы рассказать, что в стране проблемы с интернетом. Это, знаешь, вот иностранцев напоминает, там, если разговариваешь с кем-то, они тебе расскажут, что у вас там вообще как с едой, интересно. Вот. Как у вас там с интернетом? Что у вас там, партию, вот мы слышали, с выборов сняли? Какие у вас столько проблем там? Как вы вообще живы или там? Мы жалеем, может, вам гуманитарной помощи прислать? Ну, не знаю.
2: Мне кажется, что чем меньше мы об этом говорим, тем больше они на этом спекулируют. Потому что мы свою позицию не заявляем, а они нам свою спускают. И мы такие, опа, смотрите, как нам вот пишут про то, как у нас все плохо. А может быть, мы со своей позиции выйдем, скажем, вот у нас это, потому-то будет так-то. Может, тогда будет меньше.
3: Нет, я не спорю, это твоя позиция. Но мне лично, я опять же не хочу тебе, так сказать, наступать на горло твоей песни, но если у человека отвалился интернет, и, ну, я бы, например, не сделал комментарий. Ну, вообще, как вы знаете, у нас в стране с интернетом проблемы. Вот у нас, например, в районе тут было громко сегодня. Вот какая беда. Я бы так не делал. Ну, это мое мнение. У нас тоже было громко сегодня ночью. Тут я тоже говорю. Но мы понимаем, что идет серьезное, так сказать, противостояние. И понятно, что мы в нем тоже задействованы. Понятно, что это сказывается на нашей каждодневной жизни. Понятно, что идет укрепление там, каких-то, я не знаю, там, оппозиции власти за счет того, что надо там, значит, приводить некоторых граждан в чувство. Вот, понятно, что есть технические проблемы. Да, у нас с Wildberries проблемы. Но это как бы нормально. Не то, что не нормально, но мне кажется, что... Ну, не знаю, я вот не сторонник. Вы знаете, я вот тут, к сожалению, недавно... Сейчас вот я начну рассказывать, что у меня там книжка вовремя не пришла, потому что у нас все горит. Как вы знаете, у нас тут проблемы в стране. Вот. Но это я так вас воспринимаю немножко болезненно, мне кажется. Может быть, слишком.
2: Хорошо. Вот так.
4: В целом, я соглашусь в том плане, что, конечно, сложно. Конечно, есть нюансы. И, конечно, в принципе, ну, это можно называть проблемой, можно называть задачей. Но в любом случае, масштаб трагедии, он всегда зависит в первую очередь от нашего восприятия. И тут...
3: Извините, Тарас, можно я тебе еще пример? Я сейчас, извините, вот я тебя перебью, я просто вот вам приведу пример. Вот почему я, наверное, об этом сказал. Значит, открываю соцсеть, которая у нас ограничена. Там девочка в отеле истерит натурально, в истерике, в слезах. Значит, и говорит, да что же это такое делается? Что это творится здесь такое, что за беспредел? У меня, я всю жизнь работаю, у меня украли в номере, в отеле, значит, в городе Бодрум, по-моему, в Турции. Отель не буду называть, но это самый дорогой отель там чуть ли не в Турции. У меня украли часы Audemars Piguet. Они стоят $1200 у нее украли. Их, может быть, я не знаю, 100, не знаю. Она, значит, я смотрю, кто такая, там много подписчиков. Она говорит: слушайте, и вот что это за, что за люди? Ты работаешь вообще, как проклятая, значит, зарабатываешь эти деньги, значит, это же себя, я с ребенком здесь, я одинокая мать. И вот, ну, все. Она какая-то топ-модель русская, значит, русская, из какой-то там, откуда-то она там, это, где-то она там в Париже, и вот она поехала отдохнуть, и у нее сперли часы. Это для нее, я вижу, что это реальный шок, она в шоке, она в слезах, в истерике. Это серьезная, видимо, вещь, там, дорогая для нее и так далее. Ну, наверное, не смертельно. Потому что, очевидно, ее заработки, там, я думаю, исчисляются в миллионах рублей. Вот. Я тут же подумал: слушай, ну там, наверное, сейчас в комментариях-то прилетит. Ну, люди зайдут и скажут: слушай, ты коза, ну ты че вообще? Ты нормальная? Там люди воюют, люди сидят без света там, и так далее. Ты тут, значит, захожу в комментарии, там тысячи комментариев. И ты представляешь, там все комментарии сочувствующие. Это ладно, это еще что? Вот мы были тут тоже, значит, там где-то мы там были, и у нас там и вот это все. И ты понимаешь, что богатых людей-то много. Я к тому, что очень разные бывают у людей проблемы. Ты просто сказал, что мы живем, у нас там проблемы у всех. Вот, я просто думаю, что мы на наши проблемы, честно говоря, что нас часы там украли, или, я не знаю, мобильный интернет в центре Москвы не позволяет там лавандовый раф сделать абсолютно горячим при заказе. Ну, как бы это не самые большие проблемы в нашей стране. Извини, что перебил.
4: Да, ну вот, в принципе, опять же, возвращаясь к восприятию, есть действительно серьезные вещи, над которыми стоит задуматься, стоит грустить, но действительно, когда люди с таким, ну, как будто бы не очень взрослые в плане восприятия, они действительно говорят: вот, у нас, значит, нет возможности выйти в запрещенную грамму, и, следовательно, мы покидаем страну. Я, кстати, у себя освещал неоднократно эту тему, связанную с молодыми людьми, которые считают, что это действительно самая непреодолимая сложность, которую только можно себе представить, поэтому они на последние деньги бегут, покупают себе билет в какую-то из стран для того, чтобы все-таки, знаете, купить еду в Макдональдсе и зайти без VPN в запрещенный грамм. Меня это все сильно улыбает, потому что я как человек, который в своей жизни сделал очень три раза очень серьезные переезды, которые глобально меняли как бы мою жизнь, которые достаточно сложные были, я улыбаюсь и смотрю, потому что они даже себе не представляют, какие еще интересные события их ожидают впереди. Это я уже не говорю там по поводу какой-то бюрократии, либо легализации, либо элементарно получения банковской карты. В Европе это нереальная история. Это в России можно было приехать мне с другим паспортом и на следующий день уже получить карточку Т-банка, не выходя из номера, потому что я просто это заказал по интернету, ко мне приехал человек, сфотографировал меня с паспортом, предоставил мне банковскую карту, и я уже был интегрирован в всю экосистему страны. Вот, они действительно очень сильно удивятся. И я на самом деле отчасти очень позитивно отношусь к таким уездам в смысле отбытием в другие страны, потому что по факту мы с какой сложностью сейчас сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что дистанционно Запад воспитывает наших детей. То есть я называю этот принцип «цифровые янычары». То есть, допустим, если там 300 лет назад Османская империя должна была детей, которых они отбирали у славянских семей, должна была этих детей воспитывать, кормить, взращивать, одевать, то есть нести определенные затраты, то в современном мире получается так, что мы детей кормим, одеваем, содержим, а воспитывает их интернет. И нам очень сложно, допустим, доказать детям, что, знаете, на самом деле Запад – это не то, что у вас сейчас сформировано в голове. На самом деле там жизнь очень сложная. Но действительно с ними сложно бороться, потому что есть Голливуд, есть новые спайдермены, ради которых на очень много люди готовы, как оказывается. Это хорошие по качеству фильмы, но они формируют альтернативную реальность. И вот, я, допустим, если буду в своих роликах объяснять и говорить: ребята, на самом деле это не все так, как оно выглядит, что жизнь намного сложнее, и там вас никто не ждет. И вот сколько бы я ни говорил этого, меня не услышат, вас не услышат, других не услышат. И поэтому очень неплохо, что в молодом возрасте вот эти вот дети, которые считают, что там пользоваться VPN – это самая большая трагедия, то они туда уезжают, смотрят, и уже очень быстро начинается взросление. Потому что человек без проблем – это как вино без выдержки. Вот. Человек должен, и жизнь должна преподать некоторые уроки. И потом, опять же, очень много различных бывших релокантов, которые там, по прошествию 3-4 лет жизни за границей возвращаются и просто снимают видео о России с бешеным восторгом. Потому что им уже есть с чем сравнивать. И их уже вот эти вот розовые блогеры, которые, задача которых как раз вот выманивать этих всех наших детей туда, так этим розовым блогерам просто уже не верят. Меня, допустим, невозможно убедить в прекрасности Соединенных Штатов и Европы, потому что я там был. Я был и в Нью-Йорке, видел, что это такое, во многих городах Европы. Поэтому вот такой вот определенный опыт через боль, его надо пройти. Его надо пройти. Но и с другой стороны, конечно, нам тоже не расслабляться. Вот. То есть должна быть как бы дорога к пониманию должна осуществляться и с помощью наших усилий, и, конечно же, с воспитанием вот этих наших как бы западных партнеров.
2: Ну, вот ты весь интересную вещь. Да, ты интересную вещь говоришь по поводу воспитания наших западных партнеров. Не могу я не поднять этот вопрос. Тут на днях некий господин, не знаю, ну, мне он нифига не господин, конечно, Мартинс, на встрече с Зеленским и с Вучичем, при живом Вучиче, сказал, что спросил у Зеленского, а что мы должны сделать, чтобы помочь Украине убивать больше русских. И вот братушки-сербы, вернее, один братушка наш, двухметровый серб, он на эту фразу не отреагировал вообще никак. Вообще никак. Ну, то есть, он ткал какую-то вялую ерунду, там, не остановил, не осек, не выслал человека из страны без права въезда больше на территорию Сербии за вот такое, да, не напомнил ему про Великую Отечественную и Вторую мировую войну, где убивали много русских, 27 миллионов его сограждане, этого Мартинса, не оштрафовал, ничего не сделал вообще. Ничего не сделал. Ну, меня вот реально от человека, чей предок, а его дед был нацистом и одним из комендантов, не помню точно чего, но чего-то там такого серьезного можно посмотреть. То есть это реально нацистский преступник его дед был. И вот от этого человека в Сербии, в которую мы считаем, в общем, братской достаточно страной, за которую мы воевали много раз, за которую мы вписывались кучу раз. Мы помним Приштину даже, ну, даже вот в новейшей истории мы все это помним. В стенах, в сербской столице, да, в стенах государственного учреждения при президенте Сербии, в его присутствии услышать такую фразу от внука нацистского преступника и не увидеть никакой на нее реакции. Мне кажется, что Европа воспитанию уже вряд ли поддастся, включая тех, кто в эту Европу сильно хочет, таких как сербы. Ну, на государственном уровне, понятно, что не на уровне людей простых. Что ты думаешь?
4: Ну, по поводу еврофилии и различных других девиаций, мне очень понравилась фраза, которую сказал в свое время Каканов, что те люди, которые любят на данный момент и восхищаются Европой, это на самом деле определенная умственная отсталость. Это как симптом определенной умственной отсталости. Что касается заявлений вот этих вот журналистов, можно так сказать, да, на украинский манер, вот эти журналисты, они, с одной стороны, конечно же, провоцируют, с другой стороны, они нам помогают. Помогают в каком плане? Да в том плане, что русские, это я вот обобщаю все наше постсоветское пространство, слишком добренькие. И европейцы нас действительно не боятся по одной простой причине. Они знают, что в случае конфликта, который может там развернуться между Россией, Германией, там, Францией и Италией, они знают только одно, что русские, если придут, то максимум, что они сделают, это снесут главарей, а потом привезут кашу и начнут, и супом начнут всех кормить. А потом в нужный момент скажут: ну, ребята, все, больше не деритесь, мы ушли во свояси, как это было и наполеоновские войны, как это было и во Вторую мировую войну. Поэтому у них определенного страха нет. И это, наверное, в какой-то степени наш недостаток, потому что человеколюбие, это, конечно же, хорошо, но в некоторых моментах это опасно. Опасно особенно с теми, скажем так, особями, которые не понимают человеческого языка, которые человеколюбие воспринимают как определенную слабость. И вот сейчас мы, по большому счету, за такую доброту душевную со стороны товарища Сталина, наверное, и расплачиваемся. Потому что если бы после 1945 года не случилось бы этого чуда, а я считаю, что Германия – это действительно чудо. Это чудо, что после сотворения такого количества зла и в Первую мировую, во Вторую мировую войну, это чудо, что это государство еще существует. Это чудо, что есть люди, разговаривающие на немецком языке. Это чудо, что это государство еще и определенную поддержку со стороны советских граждан, которые отстраивали часть немецких городов. Это все чудо, которое, наверное, не должно повторяться, потому что, чтобы не было никому повадно дальше. Я сомневаюсь, чтобы таким вот наглым образом они позволяли себе говорить к британцам в свое время, потому что они понимали, что англосаксы – это те люди, которые в случае, да даже если вы им ничего не сделаете, это не факт, что они вас не отгеноцидят. Королева Виктория, просто можно посмотреть историю этой правительницы, долгожительницы королевы Англии. Так если посчитать количество человеческих жертв, которые были осуществлены в период ее правления, то Гитлер покажется юнцом в сравнении с ней. Вот. А мы, проявляя особое человеколюбие, конечно же, провоцируем на то, что европейцы думают: слушайте, это давайте, ну ладно, не получилось там в крестовые походы, не получилось там

0: НАТО, то мы должны действительно стоять на позициях, что хитрым образом мы не имеем, наверное, сейчас возможности и права впрямую противостоять именно блоку НАТО, но используя, скажем так, альтернативные средства, подтачивая благодаря внешней политике хитрой, ее пока что, как на мой взгляд, ее нет. Но мы должны подтачивать фундамент данных организаций, как НАТО, как Европейский Союз.
1: Тарас, а в чем, почему нет политики внешней грамотной с твоей точки зрения? Я вот не согласен с такой постановкой вопроса. На мой взгляд, у нас весьма
0: хорошо.
1: гибкая и умная
0: Отлично.
1: политика. Мы готовы поспорить
0: Наша
1: на эту тему.
0: политика, вот, скажем так, к сожалению, она не доводит некоторые процессы до конца. У нас, к сожалению, есть определенный временная проектность. Сейчас вот на простом примере. Есть такая башкан Гагаузии Гуцул, которая, как вы знаете, она приезжала в Россию, получила определенную поддержку, фотографировалась рядом с Владимиром Владимировичем Путиным. И вот и сейчас она уже сидит, получается, второй год в тюрьме. И суть в следующем. Мы, если беремся за какой-то вопрос, то мы должны этим заниматься систематически. Если мы назвали, допустим, действия западных партнеров террористическими, особенно после того, что мы видели в Геленджике, то, следовательно, мы должны, выявить людей, которых мы считаем виновными в этом. Мы, конечно, не будем, наверное, на каком-то этапе говорить, что это государство, но мы можем сказать, что, допустим, Мерц и Макрон являются террористами. И инициировать в их непосредственно организациях, такие как ЕСПЧ, Суд по правам человека, инициировать иски, коллективные иски от граждан, пострадавших граждан России, коллективные иски против этих людей. И заниматься сталкерством, преследованием людей, которые нам навредили. По примеру Израиля, как это делал Израиль, как фонд Визенталя занимался. Вот, это называется системная последовательная политика. И она привела бы к тому, что следующий, любой другой европейский политик трижды подумал бы, раскрывать мне рот, против России, либо нет. И вот если бы эта политика велась, а я скажу, что это не какие-то там баснословные деньги, их можно изыскать, найти. И вот если бы эта политика велась, я уверяю, и наши бывшие из постсоветского пространства и прибалты трижды подумали бы, что-то говорить против России, либо нет. Вот это я называю действенная внешняя политика, которая должна быть реализована. И которой, это мое, опять же, я могу ошибаться, но мое мнение, что она на данный момент она не ведется. Политика должна быть более агрессивной. Мы, конечно, молодцы в том, что у нас есть выдержанность определенная, но, на мой взгляд, этого сейчас недостаточно. Надо немножечко ускоряться, быть более агрессивными.
2: Что скажешь?
1: Понятно. Ну, я не буду комментировать, просто мне кажется, что многие вещи, которые Тарас сказал, они даже не требуют комментария, типа там преследование Макрона через ЕСПЧ за удары по пляжу в Геленджике, ну, как бы тут обсуждать особо нечего. Ну, направление мысли понятно, я думаю, что пример, ну, как бы он там, так сказать, из области фантастики, но тем не менее. Ну, да, тут не поспоришь, действительно, наверное, речь больше идет о тех прямых участниках преступлений, которые осуществлялись, но надо сказать, что, может быть, нас мало подсвечивают это, потому что нас регулярно осуждают там, военнослужащих украинской армии. Тут проблема-то в том, что главное, что мы имеем дело не с презираемыми всем миром и скрывающимися от правосудия нацистскими преступниками, как Израиль. Вот, когда, в общем-то, весь мир и общественное мнение было на их стороне, а несколько иная ситуация. Вот, тоже та же самая Гагаузия. Прекрасная женщина, значит, это самое...
0: Госпожа
1: Гуцул,
0: да.
1: Да, но что мы можем сейчас сделать? Это другая страна, это другое государство. Ну, у нас и так с Молдавией нету особо никаких отношений. Нам что, войной?

0: на них идти ядерным оружием?
1: Да, вот, Петр, я наносить по поводу удар. Израиля, я бы добавил бы такую вещь, что, ну да, все человечество осуждает те действия фашистской Германии против еврейского народа, но надо понимать, что по факту это осуждение во многом подпитывается активной деятельностью.
2: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Брянске. Один человек погиб и шестеро пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу. На месте ЧП возник пожар. Ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы. Власти оценивают последствия. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании ВГТРК. По словам министра, остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения рассматривать невозможно, так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, отметил Лавров. Он добавил, что Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину с Западом. Вооруженные силы России ударами герани поразили 4 железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки военных грузов в Одесской, Запорожской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля подтверждают поражение целей. Также вооруженные силы ударами герани поразили логистический центр ВСУ в Киевской области, железнодорожную станцию порта Измаил и 2 судна, задействованные в сопровождении военных грузов в украинские порты. Беспилотник ударил по танкеру в Ормузском проливе. Экипаж не пострадал, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. По его данным, судно получило незначительные повреждения. Отрицательного влияния на окружающую среду не зафиксировано. В СМИ отмечают, что судоходство в Ормузском проливе опустилось ниже среднего уровня за месяц из-за нестабильных отношений между США и Ираном. В среду по маршруту прошли всего 5 танкеров, в четверг – 9. В России обновят кодекс этики журналиста. Уже создана рабочая группа для того, чтобы собирать предложения от лидеров общественного мнения и представителей средств массовой информации, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте по развитию гражданского общества Владимир Соловьев. Он отметил, что предложения будут собирать в течение года. Также он выразил надежду на то, что осенью следующего года уже получится принять новый документ. Соловьев добавил, что при разработке кодекса будет предложено введение маркировки для журналистского контента, созданного при помощи искусственного интеллекта. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Макс, оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
0: Хотелось здесь иначе. Мы не требуем уничтожения там всего мира или там еще чего-то такого. Это они нас такими рисуют. Вот. Но интересная дискуссия, надо с Тарасом отдельно поговорить. Мне кажется, что тут как бы есть о чем поспорить. Да. Мы продолжаем наш эфир. Мы на радио уже.
4: Да.
0: Продолжаем наш эфир. «Изолента. Живьем». Вот мы, видишь, зацепились после отпуска. «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Тарас Сидорец был у нас, но потерялся. И к нам сейчас, наверное, придет Денис Терехов. Мы переключаться будем плавно к его спортивным достижениям, к бегу. Бег любят миллионы теперь уже. Вот. И мы не можем оставить без внимания этот феномен. И, конечно же, как только Денис появится, то он нам расскажет обо всем. Денис Эдуардович, здравствуйте. Денис Эдуардович Терехов.
5: Добрый день, мои дорогие друзья.
0: Я бы раньше представлял тебя королем крипты, основателем соцсетей в России, гуру пиара, ну и так далее. Маленьким лысым, не помню, кем там, или толстым. Вот, человеком.
5: А мы в эфире, эфире радиостанции или нет?
0: Да, мы в эфире, нас слышит вся страна.
5: Поэтому я тогда не буду говорить, как ты меня называл на самом-то деле, да.
0: Я же сказал уже только что.
5: Да, ну хорошо. Там немножко по-другому, чуть жестче прозвучало.
0: Да, чудак. Вот. Вот, теперь, Денис, я назову тебя чудаком, но в другом смысле. Я прослушал твое выступление на тему, что такое бегуин. Вот. И бегуин, как мы понимаем, это такой воображаемый, как бы сказать, я не знаю, что это, ну, какой-то не препарат.
5: Воображаемый легальный допинг, который позволяет получать невероятное удовольствие от спорта и бега в частности.
0: Да, но все-таки слово «бегаин», оно почему-то все-таки рифмуется с другими совсем невоображаемыми и оказывающими весьма негативное влияние на здоровье человека, значит, вот субстанциями, веществами.
5: Я слышу аспирин, я слышу анальгин, я слышу адреналин. Но я не знаю. Ты знаешь, о чем не думаешь, о том не шутишь. Вот. Мне кажется, что все, кто говорят, мы в бегаине слышим кокаин, я говорю, ну, видимо, вы об этом все время думаете. Я вот, например, ни разу как бы не думал об этом в таком значении.
0: Я думал, в первую очередь, об адреналине. Мы не думаем об аспирине. Вот что хорошо. Понимаешь, это уже неплохо. Скажи, пожалуйста, раскрой еще раз, можешь вот эту тему, вот этого, ну, состояния эйфории, скажем так. Что заставляет бегунов это все делать и почему совершенно серьезно? В чем кайф?
5: Ну, считается, что если ты занимаешься бегом серьезно, ну, серьезно занимаешься бегом, это значит, ты десятку из часа выбегаешь. Вот, то где-то на 8-9 километре тебе становится прямо как-то вот очень позитивно. Причем неважно, ты бежишь в компании единомышленников или ты бежишь один. Я вот впервые это почувствовал где-то, наверное, через недели 3 после того, как начал заниматься беговыми тренировками. 9-й километр, мы с товарищем бежим. Я, кстати, тогда еще десятку сейчас не убегал, я там где-то бегал по 6:30. Ну, то есть я километр пробегал за 6 минут 30 секунд. И 9-й километр, надо уже как-то немножко там замедляться. Я говорю, блин, меня прям прет, я прям хочу еще бежать. Он говорит, Денис, да успокойся, успокойся. Да нет, классно, давай бежать. Он говорит, Денис, успокойся, успокойся. В итоге я, по-моему, 11 пробежал километров, и у меня какой-то подъем, у меня вот столько эмоций, столько энергии. Если, например, вы там серьезно тренируетесь и делаете так называемую интервальную работу, ну, это когда ты бежишь короткие отрезки очень быстро, таком, как я это называю, в темпе своей мечты. А вот если ты сделал прям очень серьезную, там, тяжелую вот эту интервальную работу, сделал там 20 этих коротких отрезков на большой скорости, то потом ты начинаешь обнимать незнакомых людей, вот, которые рядом с тобой бегут, и тебе кажется, что вот ты их всех любишь, у тебя какой-то невероятный позитив. Это такой, знаете, это, ну, я не хочу слово «кайф» использовать, потому что снова вот какие-то коннотации ненужные кто-то в нем услышит, но это правда очень такой чистый кайф, это такая очень чистая позитивная энергия, и самое главное, что вот этот настрой с тобой целый день. Если, например, ты вот где-то с 7 до 8 вот сделал эту тяжелую интервальную тренировку, то потом ты на таком подъеме весь день, потом у тебя все так легко получается. Я думаю, что потому что это отчасти динамическая медитация. Ведь что такое медитация? Это когда ты на протяжении там получаса, например, или там хотя бы 15 минут ни о чем не думаешь. У тебя голова совершенно пустая, ты там как бы усилием воли ты освобождаешь ее от мыслей, и в тишине, значит, там, закрыв глаза или не закрыв глаза, в тишине пытаешься как бы голову вернуть в так называемое дефолтное состояние. Вот. Но когда ты делаешь эту сильную, тяжелую интервальную тренировку, у тебя голова пустая по совершенно объективным причинам, потому что вообще никаких мыслей нету, ты настолько быстро бежишь, что у тебя просто никаких мыслей в голове не помещаются, вся кровь, мне кажется, приливает к ногам. И это отчасти похоже на динамическую медитацию. И вот представьте, что вы без всяких усилий воли в течение часа освободили голову от всего, и у вас голова настолько светлая, настолько чистая, что по окончанию этой тренировки, помимо вот всех, значит, помимо всех эмоций, которые ты испытываешь, помимо всех, значит, вот адреналинов, дофаминов, всего того, что у тебя в организме происходит, ты еще и очистился невероятно эмоционально. И поэтому такой вот, мне кажется, позитивный настрой на целый день. И когда я это понял, я начал практиковать перед тяжелыми днями, когда у меня серьезная, ответственная какая-то интеллектуальная работа, вот очень тяжелые беговые тренировки, чтобы со светлой головой пуститься в рабочий процесс.
4: Угу. Ну что ж, да, если можно, я давайте отмечу важный момент. Я хочу тебя поздравить с уникальным достижением. Есть марафоны, есть триатлоны, есть айронмены. Это все сложно, для многих недостижимо. А есть сложные ультратриатлоны, которые достижимы для единиц в этом мире вообще в принципе. Есть самое сложное в мире испытание, которое за всю жизнь прошли, за всю историю, по-моему, 17 человек, это арк-ту-арк. И оно дается практически никому. Начинают его многие, доходят практически никто. Но и самый, наверное, сложный российский такой ультратриатлон – это Сиберман, как я его называю, да, с еврейским фамилией Сиберман, Сайбермен. Не знаю, кстати, почему по-английски, наверное, чтобы привлечь иностранных инвесторов и прочее, но неважно. И твоя команда не просто завершила этот триатлон, дошла до финиша, а еще и в призах на третьем месте. Ты бежал, насколько понимаю, в эстафете 84 километра, двойной марафон, что само по себе даже для людей продвинутых в этом плане, это нереальное достижение. Поздравляю тебя от всей души, во-первых, с тем, что вы дошли до финиша, ну и, конечно, с тем, что вы зашли на пьедестал. Это не просто круто, это фантастически круто. Расскажи пару слов, как это было и как вы там выжили вообще.
5: Ну, я оказался в этой эстафетной команде случайно, потому что моего товарища Максима Филатова жена забеременела, она вообще должна была бежать. Она должна была плыть и бежать, а он должен был крутить велик. Вот, поэтому, к счастью, Юля, значит, забеременела. Вот, и поэтому я в их семье стал бежать, а Саша Сараева в их семье поплыла. у нас вот, такая была команда. Сайбермен — это очень камерное и, действительно, ты прав, культовое мероприятие. Кажется, в 11-й раз оно это проводится на границе между Красноярским краем и Хакасией. Все собираются в Абакане, плавают 10 километров, это 4 круга по 300 км в карьере. Там стоящая вода, теплая, ну, очень комфортное плавание, но жарко. Потом в этот же день нужно проехать на велосипеде 146 километров. На следующий день нужно проехать 276 километров на велосипеде. И в третий день пробежать 2 марафона 84 километра. Некоторые люди это делают по 2-3 раза. В этом году Дмитрий Рускин это делал, если не ошибаюсь, в 7-й раз. А известный триатлет Александр Жуков, такой известный тренер, известный триатлет, он это в 6-й раз делал в этом году. А те, кто делали по 2-3 раза, их просто бесчисленное количество было. Эстафетчиков, честно говоря, за людей не совсем считают. С нами, мне кажется, разговаривали только потому, что вот мы оказались в призах. Потому что, то есть там нормальный сайбермен — это чувак, который в одно лицо может проехать 400 с лишним километров, проплыть, пробежать. А вот тут те самые ребятки только по одной дисциплине делали. Это как будто бы, ну, это, конечно, круто, но недостаточно круто. И это действительно невероятное такое очень теплое комьюнити, все друг друга знают. 32 человека в индивидуальном зачете выступало и 10 эстафетных команд. То есть на трассе всегда было 40 с чем-то человек. А поэтому каждому спортсмену, в общем, внимание было особое. И более того, организаторы настолько вот относятся внимательно к деталям. Например, для каждого финишера бегового этапа, когда уже финиширует команда или финиширует индивидуальный зачет, натягивают ленту. Ну, то есть каждый разрывает ленту. Вы не представляете, я, как человек, который участвовал, наверное, в двух или трех десятках мероприятий, никогда ленту даже близко не разрывал. Я шучу, что впервые на вопрос. Знаете, существует же несколько вопросов, которые бесят бегунов. Из серии там «Динамо бежит», «А зачем ты столько кроссовок купил?» И один из бесящих вопросов: «А какое место занял?» Так вот я впервые могу ответить на этот вопрос, сказать: «Да, я занял 3-е место». Вот, но тем не менее, вот натягивают ленту, у тебя именная медаль, у тебя кубок, причем там же беговой этап проходит в лесу, это 12 кругов по 7 километров, и вот этот лес предоставил, этот лес принадлежит минусинскому предприятию «Автобаланс», и владелец этого предприятия бесплатно предоставляет не просто эту дистанцию, он еще кормит всех людей, которые приехали на эту дистанцию, его семья, его сотрудники подметают дорожку от шишек, и прокрашены все корни красным цветом, ты видишь корни, чтобы не запнуться, это на протяжении 7 километров. Это с невероятной любовью все сделано. И вот ты бежишь, рядом с тобой бегут твои друзья, потому что запрещены наушники на беговом этапе, нельзя слушать музыку. Все шутили, что даже подкаст организаторов слушать нельзя. Даже подкаст организаторов слушать нельзя. И поэтому...
4: Чем они это объясняют?
5: Ну, вообще, в принципе, на соревнованиях запрещены наушники, чтобы ты не отвлекался, чтобы ты слышал там... Ну да, действительно, на
0: безопасность,
5: на марафон... Да, безопасность. На марафоне, даже на обычном, вот там наушники на дисквал. Ну, понятно, что никто не обращает внимания на любителей, но, строго говоря, тебя
4: могут... в наушниках.
5: Да, но это формально дисквалификация. Никто не читает, конечно, правила. И понятно, что тот, кто бежит каким-то 6075-м, беги, как бежишь, лишь бы ты добежал, бедолага. Но, строго говоря, за это могут дисквалифицировать. Вот, ты бежишь без наушников, с тобой рядом бегут твои суппорты, те, кто тебя поддерживает. Некоторые бегают без суппортов. У меня была идеальная команда поддержки. Я хочу сказать спасибо Эдику, Паше, Саше, Денису и Ване, которые вот время от времени со мной выходили на дистанцию, эти круги со мной пробегали. Это, конечно, сильно поддерживает. Потому что, знаете, я скажу вам так. В какой-то момент у тебя эти корни, это к разговору про кайф бегуна и про все вот эти аллюзии с чем-то запрещенным, в какой-то момент ты ловишься на мысль, что у тебя начинаются галлюцинации. Потому что трава у меня становилась ярче несколько раз. Я прям ловился на мысль, что трава прям становится ярче. Корни как-то объемнее становятся. Мне об этом говорили девчонки, которые в прошлом году бегали эту дистанцию, вот рассказывали мне, что действительно вот ты просто от усталости организм начинает как-то по-другому видеть реальность. Кто-то вместо там каких-то шишек белку видит. Ну, у меня настолько серьезно ничего не случалось, к счастью, но трава ярче становилась действительно.
4: Хорошо. Интересно.
0: Денис, ну, более-менее понятно, как, я не знаю, есть ли вопросы там у наших зрителей, вы можете в «Изоленте плюс» задавать Денису вопросы по бегу, просто огромное есть, количество да. людей увлекается бегом. Можешь про коммерческую сторону рассказать? Марафон вообще, ну, я не знаю, ты, наверное, сам не занимаешься организацией, но явно со стороны наблюдал. Есть ощущение, что марафон дело прибыльное. Вот, ну, взносы, там, да, реклама, продажи, сувениры, медали и прочее, да, для организации. И тогда получается, что как в любом бизнесе, у организатора марафонов должно быть максимальное количество марафонов с максимальным количеством участников, максимальное количество дней, там, ну, например, каждые выходные. Вот. Куда это все идет? Вот с точки зрения коммерциализации бега, как ты видишь развитие ситуации? Потому что ощущение, что в нашей стране, ну, просто реальный бум. Вот, и мы, обычные москвичи, мы, конечно, не любим вас, понаехавших в наш город из Норильска и прочих других городов, но когда вы еще перекрываете нам Садовое кольцо, так сказать, в выходной день, это напрягает, и мы понимаем, что здесь куют, так сказать, металл кое-кто. Не ты ли это, Денис Эдуардович?
5: Не скрою, я пытаюсь приложить некоторые усилия к тому, чтобы начать на этом хобби зарабатывать, пока я на это хобби в основном трачу. А за рубежом, ну, в первую очередь в Америке, бег действительно это очень серьезный бизнес, и связано это с тем, что, ну, я могу ошибиться в цифрах, кажется, 40 миллионов американцев, то есть 10% жителей страны бегают. В России пока цифра куда скромнее, по разным оценкам, ну, 1,5-2 миллиона россиян, то есть это один максимум, там, 1,5% жителей нашей страны активно занимаются бегом и причисляют себя к бегунам. Считается, что в год продается 1 миллион слотов на беговые события. Ну, понятно, что я, например, там 5 слотов. Да, в России я, например, 5 слотов покупаю. Кто-то один слот покупает.
0: Сколько стоит, ну, 1 слотов? Слот примерно?
5: Очень разная цена. Значит, в среднем, ну, от 2 до 5 тысяч рублей.
0: Вот. Я, ну, скажу, то есть, так, грубо говоря, это... если ты собрал 10 тысяч человек по 5 тысяч рублей, то, в общем, это уже бизнес. Да? Как, ну, брать социальную сеть, вот у тебя охват.
5: Нет,
0: вот
5: у тебя люди, нет. Это вообще не бизнес. Значит, вообще не бизнес. Потому что это колоссальное количество затрат. Ты не представляешь, какая огромная команда работает. У тебя фактически каждые несколько метров трассы стоит человек. И это не всегда волонтёр.
0: Нет, понятно. Ну, плюс у тебя спонсор, допустим, Сбербанк и еще что-нибудь, какой-нибудь там...
5: Ну, слушай, я же говорю, за рубежом, где есть спортивные бренды, да, действительно, это хороший бизнес. В России это... Mm-hmm. В России я знаю эти цифры, но я боюсь, что я не уполномочен.
0: А спортивные бренды сейчас у нас работают вообще, или они тоже поуходили все?
5: Конечно, поуходили. Ну, то есть там «Спортмастер» спонсор, «Сбер» титульный спонсор у бегового сообщества вот этих событий, связанных с «Белыми ночами», с «Московским марафоном», с «Московским полумарафоном», и «Сберпрайм» отдельно спонсор «Казанского марафона». Вот три главных марафона нашей страны – это «Лига марафонов БРИКС», это «Весной Казань», летом «Питер Белые ночи» и осенью «Московский марафон», ну, который как бы считается главным марафоном страны. Марафоны пробили отметку 50 тысяч. Дело в том, что всегда, когда мы говорим слово «марафон», мы должны понимать, что обычно это большое событие проходит в 2 дня, и там есть забег-спутник. То есть если это марафон, то у него забег-спутник 10 километров. И, как правило, вот если 50 тысяч человек считается, что слотов продано на московский марафон, это значит, что где-то 26-27 тысяч продано на десятку и 23-22 тысячи продано на дистанцию 42 километра, 195 метров на полный марафон. Если полумарафон, то там, как правило, забег спутник – это 5 километров. Ну, вот так обычно бывает. Еще раз говорю, я знаю цифры, которые сейчас в большом беге крутятся, но просто боюсь, что я не уполномочен раскрывать финансовую кухню Дмитрия Тарасова, поэтому я, с вашего позволения, не буду эти цифры называть. Но я хочу сказать, что да, они что-то зарабатывают, но это не очень, но это очень, не очень рентабельный бизнес. Ну, то есть, если бы подобные события происходили во времена, когда не было бы санкций, когда бы здесь были зарубежные спортивные бренды, поверьте, были бы совсем другие деньги. Если бы была возможность привлекать в Москву зарубежных атлетов, это были бы совсем другие деньги. Я знаю, вот Тарасов мне рассказывал, что когда приехали организаторы Нью-Йоркского марафона и спросили, сколько у тебя стоит слот, $50, почему так дешево? Ну, 5 тысяч рублей. Почему так дешево? Типа, слот должен стоить $200. Ну, понятно, что за 20 тысяч рублей ну, невозможно продавать.
0: Ну да, да, ты не соберешься. А скажи, пожалуйста, какие-нибудь VIP-истории? Ну, вот, например, есть у нас там Балтийский уикенд Андрея Баранникова. Может быть, тебе там организовать супер-VIP-марафон по как раз 50 тысяч для гуру пиара, и тогда ты заработаешь на новые кроссовки все-таки, а то позоришь нас всех, ходишь в старых.
5: Петр Алексеевич, вот сейчас это было очень обидно. Я уже 2 года провожу забег в рамках Балтик Уикенда. Правда, это фан-забег. Он скромно называется Терехов Рейс 5.
0: Вот. Нет, я это видел. Я же вышел, так сказать, выпить бокал шампанского в 7 утра, так сказать, провожая даму, и увидел вас, бегущих куда-то. Но это выглядело очень любительски. Не было вот этих вот баннеров, не было, так сказать, вот какого-то, знаешь, вот этого...
5: Были медали, икру черную, на финише были не медали.
0: Икру черную на язык не намазали победителю и так далее.
5: Говорит наш друг Вадим Ковалев, это зона роста. Слушай, ну если серьезно, конечно, невозможно организовать в рамках Балтик Уикенда никакого серьезного бегового события. Вот фан-забег — это максимум, что можно сделать. Ну, просто потому, что пока не так много пиарщиков бегает. Ну, хорошо, даже вот сколько там у Андрея 400 человек приезжает, даже, допустим, если 50-60 человек побежит, ну, это все равно будет фан-забег. Я думаю, что правильно, наверное, развивать в течение года как-то бег у ребят, которые занимаются коммуникацией, пиаром, маркетингом. Вот, ну, например, вот наш клуб «Бегаин», он тоже объединяет довольно много людей из индустрии. Но у нас там, у меня нет цели зарабатывать на этом. Я пока на это только трачу и инвестирую свое время и даже местами деньги. Вот. Вообще, кстати, большое дело делает Союз любителей бега. Это такая общественная организация, которая объединяет около 300 клубов в Москве, пока только московских клубов. Всего в Москве считается, что несколько тысяч беговых клубов существует. Вот 300 из них объединилось в Союз любителей бега. Вообще амбиции и у бегового сообщества Дмитрия Тарасова, и у Союза любителей бега в ближайшие несколько лет до 5 миллионов москвичей привести в бег. Когда я говорю слово «привести в бег», это значит, чтобы они хотя бы там раз в месяц выходили на беговую прогулку. То есть не обязательно все время бежать, можно идти, бежать, идти, бежать.
0: Это немного. А скажи, пожалуйста, вот такой философский вопрос. Ну, хорошо, как начать заниматься бегом, в общем, понятно. Было бы желание, вышел, добеги, или там тренируйся и так далее. А как закончить?
5: Можно я воспользуюсь?
0: Если конец, можно.
5: Да, и все, кто хочет заняться бегом, вот завтра в 7:30 утра в Лужниках клуб «Бегаин» собирается, как обычно, вот на парковке напротив аквакомплекса в 7:30 утра. Приходите, пожалуйста, пробегитесь с нами. Я отдыхаю после «Сайбермена», я буду очень медленно бежать, не больше 5 километров. Вот я как пейсер, как человек, который указывает темп, подойду любому начинающему бегуну. Завтра в 7:30.
0: Страшные англицизмы у вас. Какое-то враждебное. Хобби у вас враждебное.
5: А хобби – это не враждебное слово? У вас враждебная привычка?
0: Увлечение.
5: Да. Значит, увлечение. Как закончить? У меня есть ощущение, что закончить бег можно, умерев на марафоне в 98 лет. Вот порвать финишную ленту и умереть. Вот так идеальный
0: 50.
5: Конец
0: на марафон. Главное на марафоне.
5: Нет.
0: В компании друзей. 98.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

Страна героев. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказана программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже полдень, в Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Горячая линия работает в Брянске для помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников. Минтранс намерен создать систему мониторинга российских судов в Мировом океане. Российские войска освободили населенный пункт Торецкая и Петровка в ДНР. Подробности далее. Начну с сообщения Министерства обороны. С 8 по 14 августа российские вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты ТЭК и транспортные инфраструктуры, используемые в ВСУ. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры морских портов, предназначенные для приемки и хранения военных грузов, и 15 морских судов. Подразделения группировки войск «Севера» взяли под контроль населенные пункты Водяна, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области. Подразделения «Юга» освободили населенный пункт Васютинская в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Торецкая и Петровка в ДНР. А 13 августа был взят под контроль населенный пункт Новониколаевка. Горячая линия работает в Брянске для помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников на жилой дом. Об этом сообщила прокуратура региона. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан. На место ЧП выехал прокурор Владимир Мосин. Сегодня ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Один человек погиб и 6 пострадали. Здание загорелось, жильцы эвакуированы. К этому часу на территории Брянской области объявлен отбой ракетной опасности. Если спецпосланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приедут в Россию, то президент России Владимир Путин готов их принять. Другое дело в том, с какими предложениями они приедут, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телекомпании ВГТРК. Министр добавил, что Москва ждет ответ от Вашингтона по участию США в организации и осуществлении ударов вглубь российской территории. Минтранс намерен создать систему мониторинга российских судов в Мировом океане. Это предусматривает законопроект, разработанный ведомством по поручению президента Владимира Путина. В Минтрансе отметили, что мониторинг будет вестись не только с точки зрения географического нахождения судов, но и с точки зрения технического состояния, укомплектованности экипажами и исполнения трудовых норм. Документ призван обеспечить надлежащий уровень защиты российских судов при международных перевозках, отметили в министерстве. Морской порт Сухума работает штатно на фоне отключения электроэнергии. Это вызвано аварией на линии электропередачи из-за удара молнии, сообщил РИА Новости представитель абхазского морского пароходства Адамыр Габуния. По данным Черноморэнерго, специалисты устраняют в Чамчирском районе Абхазии последствия аварии, из-за чего часть Сухума и западная часть республики остались без электроснабжения. Были обесточены, в частности, такие туристические центры, как Гагра и Пицунда. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого. Пятница, 14 августа, 26 год новой эры. Всем здравствуйте. Добрый день. Дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Алёша Тимофеев. Лесо Хабалов в студии. Лесо, привет.
3: Привет, привет, Алёша. Всем здравствуйте.
2: Все в порядке? Все хорошо?
3: Все отлично. Всё новая эра. Все замечательно.
2: Новая эра. Ну, как новая? Но новое, пусть будет новое. Так, приметы, да, приметы, приметы, народные приметы на 14 августа. Сегодня медовый спас.
3: Угу.
2: Начало поста.
3: Отлично.
2: Значит, сегодня мед освещаем, собираем, освещаем. Начинали предки наши собирать мед. Вот, и это первый из трех августовских спасов. Какие ты знаешь спасы?
3: Расскажи, напомню. Вот сейчас ты меня...
2: Ну, яблочный, ну, яблочный спас.
3: У меня, знаешь, как на самом деле вот особенность такая. Меня спроси в упор, в лоб сразу. Я тебе сразу не отвечу, я растеряюсь. Я как школьник, который отвечает перед учителем.
2: Но ты просто... Такие моменты. Ты создан для того, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них, как будто бы, нет?
3: Нет, почему? Я могу отвечать.
2: Нет, в хорошем,
3: просто, наверное,
2: я не без этого, не-не-не. Я имел в виду журналистское как бы призвание, а то прозвучало как не очень, да. Нет, я имел в виду именно журналистское призвание.
3: Ну, понятно. Итак, медовый спас.
2: Медовый спас.
3: Рассказывай, что делать.
2: В середине августа пасечники завершали первый сбор меда, который считался полностью созревшим. Мед несли в храм для освящения, и только после этого его разрешалось есть. И это главное сегодня правило – не есть неосвященный мед. Ел сегодня мед?
3: Нет, не ела мед, но у меня есть, и мне даже захотелось его осветить.
2: Вот, пожалуйста.
3: Но я никогда этим не занималась, на самом деле.
2: Ну, никогда не поздно начинать что-то новое. Я мед не очень люблю, но вот мед тоже...
3: Я пью, когда болит горло. Ну, это полезно.
2: Говорят, да.
3: Говорят.
2: Да. Значит, в этот день еще поспевает мак, который тоже освящали в церкви. Вот. А еще сегодня, помимо того, что...
3: Сейчас мак вроде нельзя... Выращивать, продавать.
2: Не знаю, но булочки с маком продаются. Ну, я видел, булочки с маком
3: булочки
2: продаются.
3: Булочки с маком есть.
2: Ну, значит, ну, можно их печь. Или
3: наверное.
2: Да, я прям задумался. Значит, еще сегодня мокрый спас. Это одновременно. Угу. Освещали воду и мед. Вот что делали наши предки. Значит, праздничная
3: трапеза. Строго запрещено.
2: Что?
3: Выращивать мак в России.
2: Угу.
3: Смотрел.
2: Хорошо, не выращиваем, убираем. Значит, так, праздничная трапеза. Хозяйки сегодня пекли постные медовые пряники. Будешь сегодня печь?
3: Вот
2: постные.
3: Нам тут пишут, что с блинами мед очень вкусно.
2: Вкусно, ну я согласен, да. Ну можно иногда, но я в целом просто не моя еда. Сильно сладкая для меня. Значит, эти постные медовые пряники будешь пить сегодня? Ковришки, блины с медом, вот и пироги с маком.
3: Блины, может быть, сделаю вот. На самом-то деле, но не с медом, со сметанкой все-таки.
2: И еще сегодня обязательно освященным медом вот этим вот угощали нищих и бездомных. В народе говорили, на первый спас и бедняк медку попробует. Вот интересно как. Угощение нищего медом сулило достаток в доме на весь год. И ищем, короче, идем освещаем мед. И ищем по улицам нищих людей. Ищем нищих. И кормим их насильно медом. Даже если они, если им не нравится, мы их все равно. Но чтобы достаток
3: тогда это
2: был...
3: плохо закончится, почему? Если насильно кормить их медом.
2: Достаток будет весь год зато.
3: Кругом полиция ходит.
2: Ну, побьют, но зато достаток будет весь год. Ну что, ну ты выбирай уже тогда.
3: Ну, я выбираю просто работать сегодня. Работать хорошо, качественно, так тоже будет достаток.
2: Значит, предсказание на осень и зиму по погоде сегодня. Если дождь, то осень дождливая и холодная. Если солнечно и жарко, осень будет теплой и сухой.
3: А если солнечно, но не жарко?
2: Но не жарко. Вот вопрос.
3: Потому
2: вот
3: что
2: вопрос.
3: Я сегодня, можно сказать, в осенних вещах приехала.
2: Прохладно сегодня, это правда, в Москве. 15 градусов было с утра. Значит, сильный ветер, а он сегодня наблюдается к похолоданию и снежной зиме. А если рябина созрела, а она не созрела, осень придет рано. Значит, ну что там еще? Ну вот как-то утро холодное к скорому похолоданию. Вот, это, наверное. Да, все, выяснили. А, сегодня еще купаемся последний раз в летом. Считалось, что сегодня закрывается летний сезон купания. Искупаться в водоеме до заката, последнее купание в этом году, это очиститься от грехов и укрепить здоровье. Лисо.
3: Нет, я...
2: Накормили,
3: тебе
2: накормили
3: тогда придется
2: бездомных...
3: работать больше, если я сегодня пойду куда-то купаться, потому что я на работу приходить не смогу, ну, я заболею.
2: Ну, можно бассейн какой-то выбрать рядом с домом, не обязательно же идти в водоем куда-то.
3: А, то есть не обязательно в водоем, можно и в бассейне
2: поплавать.
3: Но
2: если ты веришь, что это в бассейне можно очиститься от грехов и укрепить здоровье, то почему нет? Вот. Значит, ходим в гости сегодня, освещаем мед, кормим бездомных насильно. И купаемся последний раз.
3: И слушатели пишут: добрый день, с мороженым мед классно. Хорошего эфира, Елена,
2: Санкт-Петербург. Мороженый мед.
3: Ну, но я как не пробовала на самом деле.
2: И то сладкое.
3: Пломбир, может быть,
2: ну да,
3: смешать.
2: Конечно, пломбир, да. Так, не устраиваем сегодня шумные гуляния, имей в виду, когда будешь кормить
3: так,
2: бездомных
3: как так?
2: Медом.
3: Сегодня пятница.
2: Но не шумно.
3: А как-то. Я планировала шуметь.
2: Не надо, нет. И еще почему-то считали, что сегодня, если будешь употреблять алкоголь, то это к бедности может привести.
3: Ну, этого я не планировала, так что вот. Отлично.
2: Ну, хорошо. Все, друзья, давайте тогда к нашей главной теме, которую мы в час подробнее обсудим по Москве. Значит, в Минпросвещение позаботились и определили время на выполнение домашнего задания. Ты наконец-таки. Знаешь... Мы же раньше не знали, сколько надо выполнять домашние задания. Теперь нам сказали. Эксперт Минпросвещения Максим Костенко, или Костенко, не знаю, как правильно, говорит, от 1,5 до 3,5 часов нужно выполнять домашние задания.
3: Да, и там рассказывают для каждого класса, сколько часов выделяется. Но мне немножечко непонятно, для чего это все нужно. Там вторые и третьи классы не более 1,5 часов, четвертые и пятые классы до 2 часов, шестые и восьмые классы до 2,5 часов, и девятые и одиннадцатые 3,5 часа в день. И также говорится, что это такое 3,5 часа в день, это уже какая-то крайняя мера, это не должно так происходить ежедневно. Здесь, возможно, есть какой-то ориентир на то, что в прошлом году говорили учителям, что нужно задавать меньше домашнего задания, угу. И, может быть, как раз вот это, знаешь, такой регулятор.
2: Вторые, третьи классы больше, конечно, выполняют, чем 1,5 часа в день. Точно совершенно. Вот точно могу сказать, что вторые, третьи классы больше, чем 1,5 часа. Потом идет на сокращение. У нас вообще, как мы знаем, школьная нагрузка распределена неплавно. Нет, mm-hmm. неплавно. У нас, значит, второй, третий жесть, четвертый, пятый, нет, как там, второй, третий лайт, наверное, четвертый, пятый жесть, шестой, седьмой опять лайт, восьмой, девятый жесть. Потом десятый этот лайт, а одиннадцатый опять жесть. Ну, вот так у нас идет нагрузка.
3: Ты знаешь, пятый-шестой был жесть, например, у моей, потому что вот закончилось это только тогда, когда в прошлом году сказали, что нужно задавать меньше домашнего задания. Им действительно стали задавать меньше домашнего задания. Там единственное по музыке преподаватель, вот она задавала какие-то чудовищные задания, а так все остальные стали мягче к этому относиться.
2: Напишите, сколько вы и вообще делаете ли вы с домашние задания своими детьми. Мы, например, только со старшими, я, по-моему, рассказывал. Только со старшим мы делали домашние задания после типа там второго класса mm-hmm. или третьего, может быть. Но до третьего еще помогали, а потом нет. А с средним младшим вообще нет. То есть с первого класса все. Это твоя вотчина, чувак. Это сделал, не сделал. Мы будем ругаться за плохие оценки. А дальше ты, так сказать, волен делать все, что хочешь.
3: У меня точно так же. Я помню, рассказывала, что ко мне дочка во втором как раз классе подошла с математикой, попросила помочь. Я так помогла, что она говорит, моя, лучше пойду и больше к тебе не приду.
2: Да,
3: с тех пор она, правда, больше не приходила, вот и хорошо.
2: Ну да, но это, правда, их обязанность, ну, в смысле, ответственность какая-то. Если не сделал, ничего плохого в этом нет, если ты не сделал. И мы тоже об этом говорили всегда. Не сделал, подойди к учителю и скажи, я не сделал домашнее задание перед уроком. В следующий
3: я
2: раз
3: тоже
2: я,
3: учу
2: сделаю,
3: этому, ты знаешь?
2: Я сделаю два.
3: А надо говорить честно, ничего не скрывать, но и говорить, что да, так вышло. А о причинах уже говорить, почему так вышло.
2: Ну, ты устал там, мне не хватило времени, там еще что-то. Ну, честно, да, я тоже за честность. Так, в общем, эту тему подробнее обсудим.
3: И еще к этой теме добавим, что Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут.
2: Ох, 30 минут.
3: Да, до 30 минут. То есть она была 20 минут, а теперь...
2: Да.
3: И объясняют это тем, что детям не хватает времени на то, чтобы нормально поесть.
2: Но
3: потому
2: да.
3: что их обеспечивают горячим питанием в виде завтрака и обеда. И для комфортного приема пищи рекомендуется увеличивать продолжительность перемен до 30 минут.
2: Ну, такое. На самом деле мы за 20 минут успевали, значит, даже окно разбить. Поесть, значит, упасть, что разбить
3: да.
2: коленку, окно, понимаешь, ты, и еще что-нибудь.
3: Вот
2: там.
3: Я тоже вспоминала, что у нас там эти переменки по 5 минут, а ты успеваешь сделать все. 5
2: да.
3: и 10. 15 да. у нас, вот у меня не было 15 даже минут. У нас 10-минутная была большая.
2: 30 тяжеловато, наверное, будет потом идти на урок.
3: Идти на
2: после,
3: урок.
2: Да,
3: да вот я тоже думаю. Но это, видишь, это просто рекомендация.
2: Хорошо, в общем, с экспертами обсудим эту новость в час по Москве, а пока к актуальным событиям текущего дня. Так, президент Финляндии Ступ пришел к детям и начал зачем-то им рассказывать про русскую культуру.
3: Вот я тоже обратила внимание, что финский лидер, отвечая на вопросы читателей детского журнала, но, слушай, тут вот он хорошие вещи все-таки говорит, он подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией.
2: На самом деле, да, можно не иронизировать и сказать, что классно,
3: да.
2: но это по-настоящему классно, что президент детям напоминает об уважении к российской культуре. Что говорит Ступ, Александр Ступ? Я ценю русских, российскую культуру. культуру и историю, но я не могу одобрить действия нынешней российской администрации. И мне кажется, это по-настоящему важно каждому европейцу, не только финну, напоминать, во-первых, о разнице, во-вторых, об уважении к русской культуре. Но я ничего в этом плохого не вижу. Единственное, что, конечно, детский журнал, не знаю, детский журнал. В Мурзилке кто-нибудь написал бы. Дмитрий Анатольевич Медведев пост в Мурзилке, представляешь, какой бы написал про Финляндию, а? Нашим детям. Что он мог бы написать? Подумайте, а? Напишите нам.
3: Также он выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой. А вот это может быть хорошо, раз он так расположен. Но там уже в следующий...
2: Но все эти сейчас наши эксперты, которые к нам будут приходить, там, я думаю, что сегодня эту тему будут еще подробнее обсуждать, будут говорить, да кто такой Стуб, да он ничего не решает, да, так сказать, что там это Финляндия, да там ничего не это, это значит, что якобы это все так такое нереальное. Неисполнимые. Ну, не знаю. Мне кажется, что если кто-то говорит о чем-то хорошем, то это хорошо само по себе. Нет?
3: Я полностью с тобой согласна, потому что так много говорят плохого, какую-то рекламу делают ужасную про россиян. А тут он еще и детям говорит хорошо, потому что они как раз, эксперты, особенно на прошлой неделе, очень много говорили о том, что они уже начинают с истоков. То есть они своим детям, подросткам вкладывают вот это все, чтобы не любить русских. Так, а тут наоборот.
2: Большинству по барабану. Есть, понятное дело, значит, упоротый, кто-то там живет в этой политике и дома обсуждает за кухонным столом, не знаю, за ужином там или обедом политику, в присутствии детей, например. Но по большинству, мне кажется, все это, так сказать, отдаленно.
3: Вот пишет Александр из Королева: супер обулся на лету, все хотят быть переговорщиками.
2: Значит,
3: переобулся, не знаю. Смотрите, Александр, у нас здесь сообщается, что в июне президент Финляндии Александр Стуб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.
2: Он не переобулся, он в этом смысле как бы на двух стульях пытается усидеть. Но он демонстрирует как раз вот эту неупоротость. Часто, по крайней мере. Вот. Но насколько это эффективно и насколько это реализуем, действительно большой вопрос.
3: Да, и еще вот важно следующее его заявление о том, что он уважает русскую культуру и историю страны, но он не согласен с действиями наших властей нынешних. Вот. И если он поедет на переговоры, то есть он вроде как и поддерживает Россию, видишь, а вроде и не согласен.
2: Послушай, мне кажется, в этом мне тоже нет ничего плохого, что он там разделяет. Потому что когда все мажут одним цветом, и историю, и людей, и власти нынешние той или иной страны, речь не обязательно про Россию, конечно, в этом нет ничего там-то конструктивного. Ладно, короче говоря, Стуб в Мурзилке рассказал детям об уважении к русской культуре, это хорошо. Так, идем дальше. Минобороны. У них изменился СММщик, насколько мы понимаем. Значит, в российском военном ведомстве. Там пообещали заморозку ВСУ зимой.
3: Так, рассказывай.
2: Значит, зимой вам будет заморозка. Военное ведомство прокомментировало на платформе МАКС свое сообщение о ночных ударах по инфраструктуре ВСУ. Причем сопровождают картинками в виде беспилотника и надпись «Как снег на голову». «Как снег на голову». Но как бы это подразумевает, что это некий креатив. Да, креатив. Там изображены три летящих в небе ударных дрона «Камикадзе», «Геран-4», «Сикер». Зимой вам будет заморозка. Но имеется в виду, наверное, удары, возросшая интенсивность ударов по энергоинфраструктуре, которая должна, собственно, обеспечить вот эту заморозку предстоящей зимой для ВСУ. Я просто тут вот это, что они СММчик поменяли, действительно, креатива добавилось. Не знаю, насколько креатив вяжется с таким ведомством, как Министерство обороны, но для налаживания коммуникации там с широкой общественностью, потому что широкая общественность следит сейчас, понятное дело, да, в большей степени, чем всегда за деятельностью ведомства, то, наверное, это там эффективно. Так, что еще у нас?
3: Москва и Киев провели на территории Белоруссии новый обмен гражданскими лицами. В Россию вернулись 8 человек, на Украину 7 человек. Да, и среди возвращенных людей оказалось много пожилых людей.
2: Но всего 15, понимаешь, тут говорить много. Вот хотелось бы, чтобы, конечно, я думаю, что это же не все. А, значит, вчера, да, сообщалась эта история, и говорили, что это те, кто во время начала боевых действий оказался по ту или иную сторону. Ну, в смысле, или в России, или в Украине, до сих пор не могли выехать. И вот они выехали и вернулись. Это, конечно, тоже классная, хорошая новость, потому что люди вернулись домой.
3: Да. И также домой. Говорят о том, что такие гуманитарные операции важны для воссоединения семей, возвращения людей на родину. И отдельно указывают на то, что у некоторых людей нет возможности самостоятельно отправиться домой. Но я так понимаю, тут еще и финансовая возможность, имеется в виду. И физическая, то есть, может быть, у кого-то проблемы со здоровьем.
2: Ну и реальный, ну в смысле, это же надо выехать, но ты права, что это, наверное, все тоже в большей степени в деньги упирается, надо выехать, ты же напрямую из Украины в Россию и наоборот не попадешь, да, то есть тебе надо выехать куда-то в третью страну, и с третьей стороны только попасть в Россию, ну представьте, люди 5 лет не были, ну вот туда, почти 5 лет не были дома, конечно, да, ну хорошо, что вернулись, будем надеяться, что вот таких гуманитарных акций каких-то гуманитарных
3: будет
2: шагов.
3: Будет больше, и людей, которых будут возвращать на родину, тоже будет больше.
2: Да, так, еще одна новость. Россиянина приговорили к 23 годам колонии за шпионаж в пользу Польши. Как тебе история?
3: Ну, такая серьезная, на самом деле, цифра, 23 года.
2: Значит,
3: мужчине поручили собрать и передать секретные сведения о перспективных образцах вооружения.
2: По версии ФСБ, да, некий Георгий Пирогов после начала СВО уехал в Польшу, где стал переписываться с представителем службы военной разведки Министерства нацобороны. Георгию Пирогову поручили собрать и передать секретные сведения о перспективных образцах вооружения. Россиянин, по версии следствия, использовал свои контакты среди работников российской оборонки и добыл таки эту закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов. Тогда возникает вопрос, а один ли Георгий Пирогов?
3: Вот, у меня тут же сразу этот же вопрос. Получается, кто-то ему эту информацию все-таки передал, как он так работал. Получается, было какое-то взаимодействие.
2: Угу. А Пирогов также переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию и организовал ее доставку на Украину. Помимо 23 лет, еще штраф 800 тысяч рублей. Так, ну тут, ну что сказать, ну задержали шпиона.
3: Ну хорошо, да, что задержали.
2: Так,
3: маркетплейсы. Снова у нас маркетплейсы. Они выступили с инициативой помочь пострадавшим от атак беспилотников продавцам за счет государственного бюджета. То есть можно сказать о том, что бизнес, наверное, сейчас уже просит государство подставить ему плечо.

0: понятно, безусловно, государство должно поддерживать, помогать пострадавшим. В этом нет никаких сомнений. Но мне кажется, что эту ношу должен разделить и сам Wildberries.
1: Особенно...
0: Ну, в смысле, сами маркетплейсы.
1: Имея такие доходы, которые ты сейчас озвучил.
0: Да, ну, как будто бы, да, как будто бы по силам помочь. Как будто бы по силам.
1: Да, потому очень даже по силам.
0: Бизнесмены-то жалуются, что ну, вся помощь это в отсрочках платежей, условно говоря. То есть долги не снимаются, а просто, так сказать, вы должны вернуть это не в этом году, а в следующем. Ну, условно говоря.
1: Среди других предложенных мер введение отсрочек или рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей как минимум на полгода. Помнишь, мы, по-моему, с тобой как раз разговаривали, у нас, мы не разговаривали с экспертом, но у нас был звонок, да, как раз это мнение эксперта. В 13 часов мы с тобой разговаривали. И там сказали, что как раз это не те меры, они бы от маркетплейса хотели какую-то помощь получить.
0: Наш звонок был, да.
1: Да, маркетплейс, вот это все перекидывает в себя эту ответственность.
0: Так, успеваем рассказать про столичные вузы. Вы знали, что средний конкурс по итогам волны приема на бюджетные места ведущие московские вузы в нынешнем году...
1: 200 человек на место.
0: Сколько?
1: 200 человек 200, на место.
0: Да, 200, вы представляете, 200 человек на место на бюджетное место. В МГУ на бюджетные места в этом году было подано 91 тысяча заявлений от 22 тысяч лиц. А зачислили по программам бакалавриата и специалитета 4300. Ничего себе. Ничего себе. Но понятно, московские вузы всегда были престижны. И в этом смысле мне всегда казалось, что необходимо повышать престиж региональных вузов. У нас классные регионы. Я и своим говорил, детям в том числе. Нет ничего плохого, если ты поедешь учиться в Новосибирск куда-нибудь.
1: Вот я тоже об этом говорю, нет ничего страшного в этом абсолютно.
0: Но всегда говорят, что типа база лучше в столичных вузах, ну, для обучения. Не знаю, не уверен в этом. Так, ну и в Россию стали чаще приезжать на заработки женщины из КНДР. Ты видел их?
1: Ну, слушай, наверняка видела. Девушки заключают контракт с российскими компаниями и потом планируют возвращаться в Северную Корею. Но об этом мы еще попробуем успеть рассказать. Реклама на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот

0: самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
1: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной «Спутник» на волнах полевой почты. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ нанесли еще один удар по Брянской области. Пострадавших нет, но есть последствия для гражданских объектов в Дядьковском районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Все службы работают на местах. Ранее ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Один человек при этом погиб и 6 пострадали. Жилой дом загорелся, жильцы эвакуированы. В России не считают целесообразным возврат к Черноморской инициативе образца 2022-2023 годов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предложение Турции об остановке боевых действий на Черном море. Как отметила дипломат, Россия не видит каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а следовательно и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку. Минтранс готовит создание в России новой структуры – единой морской администрации для управления деятельностью в области торгового мореплавания. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве. Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина, чтобы обеспечить централизацию управления в данной сфере. Важнейшим нововведением является создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане. Ключевым аспектом также является взаимодействие с администрациями зарубежных стран в части государственного портового контроля, как того требуют международные обязательства. Польша сохранит эмбарго на ввоз зерна с Украины, заявил министр сельского хозяйства республики Стефан Краевский. По его словам, украинское зерно ввозится в страну исключительно в режиме транзита и под надзором Национальной таможенной администрации. С начала года через Польшу транзитом проследовало 156 тысяч тонн украинского зерна. Варшава ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, объясняя это необходимостью защиты собственного аграрного сектора. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году вырастет в 1,5 раза. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, это цель федерального проекта «Здоровье для каждого», стартовавшего в 2025 году. В его рамках планируется создать 670 центров здоровья с современным оборудованием. Сборная России 29 сентября проведет товарищеский матч против команды Ирана, сообщает Российский футбольный союз. Встреча пройдет в Казани, а о старте продажи билетов будет объявлено дополнительно. На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике сборная Ирана сыграла в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе и не попала в плей-офф турнира. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.

0: И знаете, что самое интересное? Самое интересное – это смотреть на то, как замечательная певица Мирави, которая поет эту песню, это замечательная, очень красивая девушка, которую зовут Влада, слушает эту песню прямо сейчас в эфире «Радио Спутник», слушает одну из, наверное, самую свою знаменитую на данный момент времени песню «Воля». Влада, здравствуйте. Как вас проще или правильнее называть? Потому что ваш псевдоним Мирави, да, тоже всем хорошо известен, но просто, как вы скажете, так и будет.
1: Давайте так и называть, Мирави.
0: Мирави. Отлично. А тогда первый вопрос. Ну, поскольку и песня шикарная, и песня очень красивая, и клип красивый, но поскольку это песня шлягер, это песня хит, она принесла вам известность, она очень известна, знаменита, огромное количество просмотров, прослушиваний и так далее. Вот по прошествии времени, а времени, в общем, уже прилично прошло, да, с того момента, как она вышла, как вам самой она слушается? Вам, ну, вот знаете, как бывает, артисты, которые вот слушают свой главный хит, он даже им самим иногда приедается, да? Вот вам он еще не приелся, он действительно великолепная песня.
1: Вы знаете, недавно познакомилась с композитором, с Кириллом Бородулевым, который, оказывается, 2 года назад сделал переработку «Воли» просто для себя, для какого-то проекта в рок-версии. И когда я начала слушать такую версию, у меня ощущение было, что я слушаю эту песню снова в первый раз. И, конечно же, забывается, притупляется чувство, которое человек испытывает, когда ее первый раз, 10-й раз слушает, хотя я там уже годами там ее исполняю на сцене. И тут я ее слушаю, понимаю, насколько она глубокая, исцеляющая, сильная, мощная. И мне захотелось выпустить эту рок-версию, чтобы обновить эти ощущения.
0: Понятно. Ну что, тогда про фолк поговорим. И вот говоря про него, вот это вот выражение, оно, в принципе, наверное, правильное, когда говорится о русской музыке, так или иначе, потому что даже русскую классику выделяют отдельно, русский фолк выделяют отдельно, русский рок выделяют отдельно. На ваш взгляд, поскольку представители этого замечательного жанра, который, безусловно, имеет отношение именно к России, именно вот потому что и на русском языке, и русские мелодии, он, почему он сейчас так за душу берет? Ведь и ваши песни, ну, я думаю, вы сами назовете каких-то ваших кумиров в этой области, в России, я имею в виду. Почему так сейчас так популярен? Он же явно на пике популярности.
1: Я думаю, что вот в сложные времена для России всегда рождалась эта волна патриотизма. Вот, да, мы вспомним во время Великой Отечественной войны, во время, особенно там, блокады Ленинграда, да, вспомните, какие были великие произведения написаны. Почему? Потому что у людей был внутренний запрос на... Ведь, понимаете, у людей же голос, да, проявляется через артистов. Вот мы артисты, писатели, авторы, мы считываем вот это вот пространство, это поле, которое создает сейчас народ. И вот этот голос, который внутри рождается, он же рождается у нас не просто из моего личного «я», он рождается у нас из социума. И вот эта потребность, это любовь к России, это то, это патриотизм, это то, что внутри, вот эта сила духа, которая внутри нас возникает, она просто не может быть творческими людьми незамечена. И поэтому мы даем вот эту искру. И эта искра, она как поджигается, словно бензин, да, и вспыхивает, вот эта вспышка произошла. Я думаю, это то, что и произошло с нами вот буквально 2-3 года назад.
0: А есть кто-то, кто вдохновил именно на... Ну, я почитал, конечно, вашу очень-очень-очень про ваш очень серьезный бэкграунд музыкальный, сколько всего пришлось пройти, я имею в виду, с точки зрения образования, и это потрясающе, на самом деле, и это слышно очень хорошо. А кумиры какие-то были, наши, не наши, кто вас вдохновил именно заниматься именно такой музыкой, именно фолком, может быть, этно-музыкой?
1: Вы знаете, вообще первая, кто начала делать в таком стиле музыку, это была Эрика Лундмоен. Она написала тогда песню «Яд», которая была на первом месте. И там не то, что были прям супер русские какие-то народные мотивы, но там был этот фольклорный голос, голос с этнонотками. И тогда я училась в Гнесинке на сольном народном пении, и я увидела, что, оказывается, это люди могут слушать, потому что у меня все время было отрицание, что «да ладно, это все не заходит». Ходит, нужно вот петь эстраду, петь что-то такое модное. И тут выходит Эрика, поет голосом глубоким, этническим. Я понимаю, что это тоже люди могут слушать. И у меня тогда родилась вера в то, что можно быть самой собой, себя не предавать, делать то, что ты делаешь так, как ты хочешь это делать, не подстраиваться под ожидания аудитории, и что это может зайти. И вот поставила себе фокус на то, чтобы творить без ожиданий, и все получилось.
0: Вот. И это, кстати, любопытно, потому что вот вы сейчас даже сказали, да, вы ведь уже в это время, да, занимались народной музыкой, вокалом именно таким.
1: Конечно.
0: Да, и в Гнесинке, и потом эстрадно-джазовый вокал, да, у вас же тоже был, да, то есть много было разных, скажем, в вокале же много разных разновидностей, да.
1: Конечно, да.
0: И вот как вы сами только что сказали, да, вы тогда не изменили себе вот в этой ситуации. То есть хотелось петь песни с уклоном в народную музыку еще до того, как она стала популярной. Вот интересно, почему,
1: конечно,
0: откуда
1: я...
0: это?
1: Я родилась в многодетной семье, нас пятеро. У меня мама казачка, которая нам с детства, как вот у губки, мы впитывали ее отношение к нашим традициям, казачеству. Она создала свой традиционный центр военного воспитания. Мы вышивали крестиком, пели народные песни, пели бесконечно, изучали казачью традицию. То есть это я впитала с детства, и это есть моя аутентичность. То есть тут я ничего нового не придумывала, это просто во мне есть. И то, что я пошла учиться в Гнесинку на народное пение, это было как вот у меня это все есть, дайте мне диплом, научите меня всем тонкостям, нотам и так далее, чтобы я уже как профессионал могла нести это в мир.
0: Собственно, не страшно
1: так
0: было?
1: Произошло. Сейчас очень страшно. Я в 15 лет поступила в Гнесинку, жила в Москве одна, ну, в общежитии с девчонками, то есть никого не было. В родном городе все говорили, что вот, я заплатила деньги за поступление, меня там взяли, как-то протащили, это все неправда, это все ложь. Там было, не знаю, очень много красивых, молодых, талантливых девушек, там то ли 50 человек на место. Ну, просто конкурс был тогда сумасшедший. Вот, и я прошла, вторая в списке была, и
0: Ого.
1: поступила, и это был огромный стресс, но это стоило того.
0: Понятно. Ну, дальше даже не буду говорить о шансах, потому что, очевидно, вы его использовали, да, тут спора нет. Вы много выступаете, в том числе, ну, скажем так, это я не хочется называть это просто народными гуляниями, да, но так или иначе, то есть там, где люди, народные праздники, вот так будет правильно, да, и
1: конечно,
0: интересно,
1: да,
0: как
1: да,
0: откликается да. Вот эта аудитория, потому что, ну, понятно, что когда поешь на концерте с хорошим звуком, так или иначе, уже, так сказать, подготовленный, такой вот не на открытых площадках, это одна история, а когда поешь вот перед людьми на каких-то праздниках, как публика реагирует?
1: Вы знаете, у нас профессиональная команда, мы всегда везем профессиональное оборудование, и мое выступление, вот мы недавно выступали в Суздале, например, также ехал целый бэнд, звук прекрасный, шикарный, как и на сольном концерте, люди водят хороводы, пляшут, танцуют, детей приглашаем на сцену, водим с ними хороводы, ничего нам не мешает, хоть это сцена под открытым небом, хоть в зале, неважно,
0: и
1: мы
0: неважно
1: раскачаем
0: где.
1: Публику,
0: да, ну,
1: и
0: это
1: неважно
0: безусловно.
1: Где.
0: В,
1: да.
0: В этом сомнений нет вообще никаких, судя по даже по тому, какие вы шикарные клипы снимаете, тут вообще...
1: То есть,
0: да. Про проект, это прям вопрос интересный. Что такое новый проект Василиса? Почему он называется православный проект? Тоже любопытно. И о чем он? На какую аудиторию? Это просто действительно интересно, я думаю, нашей аудитории узнать.
1: Меня по крещению зовут Василиса. В паспорте я Влада, а по крещению я Василиса. И когда у меня произошел такой взлет, скачок в творчестве, понятно, что в этот момент человек проходит какие-то испытания внутренние, духовные, это из гордыни, из тщеславия, и эго очень сильно растет. Но представляете, вы просыпаетесь, а у вас там тысячи, десятки тысяч людей пишут, что там через вас Бог поет, что вы вот такая вот вся невероятная, там все такое, вам поклоняться начинают. И у меня тогда очень сильно начался вот этот вот рост эго, гордыни, тщеславия. И я прям начала терять себя, терять свое творчество. И терять вот эту вот какую-то искренность, честность, из которой все рождалось. И тогда у меня начался очень глубокий духовный поиск вообще, куда идти, что делать, потому что когда эго растет, очень тяжело становится, очень тяжело вот нести этот образ, какую-то маску, эту гордыню. То есть и люди от тебя это хотят, желают, да, как-то ты хочешь им угодить дальше, пытаться. И тогда очень сильно меня вот из этого состояния меня, вот Иисус Христос меня спас. Потому что я вам скажу, что артисты проходят через большое испытание, говорят, там медные трубы, да, что такое медные трубы? Пройти огонь,
0: слава.
1: Воду, медные трубы. Да, слава это большое испытание в жизни. И сохранить себя, сохранить свою душу, сохранить свой дух в этом испытании это дело очень сложное. И я поняла, что только Бог может меня спасти, только Иисус Христос может меня спасти. И тогда у меня появилось вот это желание, стремление изучать церковную культуру, духовные песнопения. Хотя мы в детстве тоже пели духовные стихи. У меня есть много в памяти их, но я как бы о них забыла, как бы они у меня просто есть. И сейчас у меня столько я вернулась к себе. Вот что самое суть, что я вернулась к себе, к этому состоянию открытости, честности. Мне Бог в этом помог. И мне хочется от себя, вот мне Господь подарил этот талант, голос. У меня есть желание в ответ миру подарить что-то такое светлое, красивое. Но делать от проекта Мирави мне это не очень хочется, потому что там немножко другая энергия, она такая более современная, там тяжелые биты, ударные и так далее. А Василиса это та девушка, которая поет в храме церковные песнопения, духовные песнопения. Мы поем вот с хором Сретенского монастыря, у нас будет сейчас фиты, с народными хорами мы поем.
0: Интересно, а
1: И
0: как, простите, что перебиваю, а
1: да,
0: как
1: конечно.
0: это сочетать, даже, ну, по времени понятно, время, наверное, да, так сказать, у артиста всегда, наверное, времени не хватает, потому что его мало, а проектов много. Но, тем не менее, как это в голове сочетается у вас? Потому что это же про разное. Одно — это все-таки коммерция, это все-таки успех, это просмотр,
1: Да.
0: прослушивание и так далее, а второе — это душа, это религия, это Бог и так далее. Как вы это
1: Конечно,
0: комбинируете?
1: знаете, да. Вот мы, женщины, часто привыкли себя в какую-то одну роль, в одну роль себя вот примерять и носить эту роль. На самом деле у нас же много ролей в жизни есть. Где-то там
0: У
1: мы там
0: мужчин тоже.
1: женщины,
0: Мне даже обидно
1: жены.
0: стало.
1: Ну, я просто как женщина про себя рассказываю, да, что я просто представила, если построить вот какое-то такое архитектурное сооружение, то Мирави — это большой стадион, в который приходят десятки тысяч людей. Они исцеляются, слушают эту песню «Наподобие воли», «Мир». Они испытывают красивые, светлые чувства. И это больше такая охватная история. И на этой же территории, на территории этого же замка, там, усадьбы, есть храм. И вот это храм — это Василиса. Это туда, куда можно прийти по воскресеньям. Помолиться, послушать, соединиться с Богом, с чем-то высоким, с чем-то высшим. И да, это не история про там миллионы людей. Хотя почему бы и нет? Возможно, когда-то эта музыка и будет собирать стадионы, и мы будем вместе восхвалять Бога. Но пока что я вижу это как небольшой храм. И вот при храме какой-то небольшой концерт, где мы сидим и вот радуемся и душой друг с другом
0: Ну,
1: соединяемся.
0: можно сказать, что это такая своего
1: То есть
0: рода.
1: для меня это не противоречит.
0: Вот, да, я как раз хотел сказать, что это своего рода, не очень хорошее слово здесь, своего рода дань, такая вот, это как бы то, что нужно отдать, может быть, Господу Богу, может быть, людям, то, что нужно отдать как артисту, да, то есть одно дело это ваша собственная слава, популярность, все остальное, а другое дело это вот тот проект, который можно отдавать людям, такая своего рода благотворительность, своего рода, конечно.
1: Знаете, у меня нет такого, что это как что-то нужно дать. Я это хочу. Вот у меня есть хочу, и это прекрасно. Когда есть желание восхвалять. Вот сегодня я проснулась, у меня тут березы стоят за окном, и они шумят. И они шумят очень красиво. Шум берез у меня песня есть. Я вот вспоминаю эту песню «Шум берез». Я вот думаю, слушаю этот звук. Цветы такие красивые растут. Яблони. Я вот слышу, как будто бы это все песня. Это песня Богу. Они радуются жизни и восхваляют Бога, вот их создателя, который их создал. И вот этот проект, и вообще все, что я делаю, это вот песня Богу, а особенно проект Василиса, просто восхваляю. У меня есть такое желание, и хочу, чтобы мои слушатели тоже вместе со мной восхваляли, прославляли Иисуса Христа.
0: Тогда здесь все понятно, здесь все исчерпывающе, очевидно. Интересно, поговорим об успехе. То, что успех это, ну, безусловно, для любого артиста, он без него нельзя. Иначе, ну, просто, да, это, так сказать, другая профессия, вероятно, так или иначе. У вас множество разных коллабораций. У вас есть коллаборации с Бастой, есть с Полиной Гагариной, я слышал, да, и так далее. То есть есть много разных песен с многими разными исполнителями. А артисты поэтому, разные артисты к этому относятся по-разному. Поэтому, простите меня за прямой вопрос, зачем это вам в этой ситуации? Что это вам дает? Не, ну, помимо коммерческого успеха, то есть вам, как артисту, уже состоявшемуся, готовому.
1: Эти песни были записаны как раз вот после взлета Воли. И, например, Баста, он просто сам обратился ко мне и через директора, увидел меня через директора, обратился, предложил записать песню. Мне песня понравилась. И ради творчества, ради классного продукта мы собрались вместе и создали это. И, конечно, это плюс к охвату, потому что это и его аудитория увидела меня, и аудитория увидела его. Это ему в плюс, мне в плюс. Все выигрыши, продукт классный, люди слушают песню. Вот
0: Понятно.
1: так.
0: Ну, то есть, это потому, что нравится. То есть, вот, если бы не
1: Конечно.
0: понравилось, вы этого делать не стали.
1: Нет, нет, ни в коем случае не
0: Я вот почему это важно. Безусловно, сейчас без соцсетей никуда, и без телеграм-каналов, и без каких-то других там блогов, еще каких-то средств информации, так или иначе. Но, тем не менее, вот я почему упомянул ваше такое фундаментальнейшее базовое, и не только базовое, музыкальное образование, а ведь дилетантов-то огромное количество, и в том числе и те, кто из блогеров становятся музыкантами, а не из музыкантов блогерами. Как в профессиональной среде относятся ко второй части аудитории?
1: Я думаю, что каждый человек относится по-разному, но я, например, вот люблю танцы, да, я хожу на танцы и на бальные, латиноамериканские, там, реггетон, все такое. Я вот ни разу не слышала, чтобы мне профессионал-танцор сказал: слушай, ты же только любитель, как ты разрешаешь себе танцевать? Там, или я даже собирала как-то группы для начинающих танцоров, я чему-то научилась, собрала группу, научила их танцевать, спецкурс у меня был. Я не вижу в этом ничего плохого, каждый человек начинает и стартует со своей точки. Вот кто-то начал в 0 лет, это я. А кто-то начал в 25 лет. И мы посмотрим, что будет с ними через 10 лет. Потому что если действительно человек выбирает этот путь, выбирает путь музыканта, хоть в 30 лет он может его выбрать, начать писать песни, начать изучать, как строится вообще гармония, да, какие бывают ритмы, как писать песни. Если человек этому посвящает свое время, почему я должна его осуждать за то, что он позже начал?
0: Нет, ну, конечно, нет, я не об этом. Я как раз о том, что в любом случае надо изучать. То есть вот я именно потому, что ваше образование, да, говорит о том, что вы это все изучили. У вас как
1: да.
0: бы...
1: Ну, например, вот смотрите. Ваня, мне понадобилось, вот 3 дня назад мы со Сретенским хором писали Василису песни, написали кучу партитуры. Я сижу, я понимаю, что я читаю с листа. И я вот подумала, а если бы я этому не научилась? Я бы сейчас чувствовала себя просто какой-то там девочкой глупенькой, которая сидит и ничего понять не может, и переживает, и плачет, и стрессует. А тут они поют, я тут же читаю эту строчку вокальную свою, им напеваю, тут что-то разобралась, тут подставила, здесь аккорды мы где-то изменили, поменяли. Мы с регентом общаемся на «ты», и мне здесь удобно. Но вопрос, какая цель? А кому-то хочется просто писать песни под гитару и петь для аудитории. Ну и под гитару всю жизнь. И больше он ничего не хочет. И зачем тогда ему эти ноты нужны?
0: Нет, ну, конечно, просто... нет, безусловно. Ну, просто...
1: Да, то есть от цели зависит, от цели человека.
0: Согласен с вами. Просто уважение к профессионалам всегда. Когда видишь, когда у такой молодой, красивой девушки, как вы, такое образование, ты понимаешь, что ну, здесь это вот не любительский уровень, это подход настолько фундаментальный, и он дает свой результат сразу же. И, кстати, о подходе. Вот у нас еще есть немножко времени. Не могу вас не спросить про искусственный интеллект, который сейчас заполоняет все подряд. И огромное количество песен, которые уже почти нельзя отличить от настоящих, вас, как артиста, это не обижает. Вам это, ну, я понимаю, что его надо использовать, и, наверное, его используют, но когда он заслоняет собой вообще все живое?
1: Я думаю, он не может заслонить все живое, потому что на концерт к нему не придут. Это первое.
0: Красиво.
1: А во-вторых, я даже аудитории своей спрашивала, я говорю: ребят, вот что вы думаете? И мне пишут: Влада, вот ваш голос не заменить, мы будем к вам на концерты ходить. И я понимаю, что людям все-таки нужно тепло же. Живого человека, переживания, эмоции, вот эта связь. А когда это все цифра, да, это, знаете, как есть ароматы синтетические, есть ароматы натуральные. Вот синтетические, они ярко пахнут и вызывают какой-то эффект, но глубоко они в сердце не проходят. А натуральный аромат, например, аромат апельсина, он вызывает эмоцию радости, счастья, и человек меняется изнутри. Я думаю, что все-таки разделится аудитория на тех, кто будет ценить настоящее искусство, живое, натуральное, и на тех, кому достаточно будет этой синтетики. То есть это есть во всем, в любой сфере. И дай бог, будем надеяться, что люди будут все больше и больше ценить что-то настоящее, натуральное, живое.
0: А главное еще, я ведь поэтому и спросил вас про ваше образование, потому что нельзя заменить настоящее базовое образование, даже если ты 10 искусственных интеллектов туда закинешь, все равно в любом случае.
1: Конечно, да.
0: Да, это не то. А, у нас, к сожалению, осталось всего минутка, и, конечно, про творческие планы не могу вас не спросить. Стандартный вопрос, но тем не менее, в двух словах, что дальше, что будет, как, где и... Ну и так далее.
1: На Василису у нас сейчас готовится целый альбом с клипом. Мирави тоже не отстает, готовит релизы, клипы, все по плану. Обязательно следите за Мирави в соцсетях, слушайте мои песни. И буду радовать вас новыми релизами, клипами. А 21 августа я приглашаю вас на свой сольный концерт в Магнус Локусе 21 августа в
0: И у нас еще
1: Москве.
0: целых 30 секунд осталось, и я теперь не могу вас не спросить, а вообще у музыкантов, у артистов, профессионалов, у вас еще что-нибудь в жизни остается, кроме музыки, с точки зрения времени? Вы что-то еще успеваете там встретиться с друзьями, не знаю,
1: Конечно.
0: спорт, еще
1: Конечно,
0: что-то,
1: да.
0: может быть, да. Ну, кому-то еще на
1: Да,
0: концерт
1: я и
0: сходить?
1: спортом занимаюсь, и танцами занимаюсь, и на концерт могу сходить, и замуж я вышла. Так что все, слава богу, друзья. И в храм по воскресеньям хожу. Так что
0: Красота.
1: пожелайте мне только деток нарожать, и тогда я точно все успею.
0: Влад, спасибо вам большое. Да, вы и так уже столько успели, что просто потрясающе. Желаю вам еще x2, x3 и так далее умножить на все, на любые числа.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Певица Мирави замечательная, прекрасная была в нашем эфире. Слушайте ее песни и слушайте «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Ух, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Севастополе 13 часов, в Перми 15.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. Россия по официальным каналам не получала обращения от Турции по мораторию в Черном море. Бельгия стала главным в ЕС покупателем газа у России. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, специалисты ведут сбор доказательств, чтобы установить причастных к преступлению. ВСУ сегодня атаковали ракетами жилой дом в советском районе города Брянска. Один человек погиб и 6 пострадали. Среди пострадавших пожилые люди и ребенок. Удар свидетельствует о сознательном терроре и цинизме Киева. Это переходит все границы человеческой морали, добавила Петренко. Россия по официальным каналам не получала обращения от Турции по мораторию на военные действия в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва традиционно внимательно относится ко всем мирным инициативам, поступающим от зарубежных партнеров, тем более от Турции, которая является важным региональным игроком и соседом по Черному морю. При этом дипломат отметила, если речь идет о возврате к черноморской инициативе образца 22-23 годов, то в России это не считается целесообразным. Завод под Римом, на котором накануне произошли пожар и взрыв, производил снаряды для танков, в основном для стран Западной Европы, сообщили РИА Новости в мэрии города Колеферро, где расположено производство. По данным властей, завод напрямую не делал поставок на Украину. Предприятие принадлежит франко-немецкой группе КНДС. Итальянская прокуратура, ведущая расследование по факту происшествия, не считает это диверсией. Бельгия стала главным в ЕС покупателем газа у России. Страна за июнь нарастила импорт на 27%, выяснила РИА Новости, изучив информацию Евростата. В годовом выражении бельгийцы увеличили импорт почти вдвое. В результате объемы закупок СПГ достигли 268 миллионов евро. Второй стала Франция, нарастившая за год поставки СПГ на 42% до 257 миллионов. Венгрия, которая покупала только трубопроводный газ, расположилась на третьей строчке, закупив топливо на 218 миллионов евро. Также в июне среди стран ЕС российский газ приобретали Испания, Болгария, Словакия, Нидерланды и Греция. В Абхазии устранили последствия крупной энергоаварии, оставившей без света многие населенные пункты республики. Как сообщила Черноморэнерго, восстановлена подача электроэнергии из Сухума и западной части республики. Работы велись в Ачемчирском районе на высоковольтной ЛЭП, в которую ударила молния. Художественным руководителем Российского академического молодежного театра назначена его главный режиссер Марина Брусникина. Алексей Бородин, который ранее занимал пост худрука «Арамта», стал его президентом, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Брусникина уже рассказала РИА Новости, что продолжит руководить театром практика, несмотря на назначение худруком «Арамт». Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Так, 4 минуты второго. Правильно? Правильно. Пятница, 14 августа. Правильно? Правильно. 26-й год. Правильно? Правильно.
4: Владимир Сухопалов. Так как пятница-то?
3: Что?
4: Как пятница?
3: Пятница?
4: Нет.
3: А что?
4: Четверг.
3: Почему четверг?
4: Ну ладно, не получилось. Я думала, ты хоть чуть-чуть засомневаешься.
3: Да. Ох уж эти веселесы. Веселесы.
4: Ну ладно, но тема такая, в принципе, на самом-то деле не очень серьезная. Поэтому можно чуть-чуть можно.
3: Согласен, да.
4: Поднять нашим слушателям настроение.
3: Так, да. Погнали, погнали. Значит, тема касается...
4: домашнего задания и количество, да, и перемен, насколько они будут короткими или длинными.
3: Угу. Значит, Минпросвещение наше с вами определило время на выполнение домашнего задания от 1,5 до 3,5, да?
4: Ну да, для каждого
3: часов.
4: Класса определенное количество часов. Второй, третий класс не более 1,5 часов. Четвертый, пятый класс не до 2 часов. Шестой, восьмой класс до 2,5 часов. И девятый, одиннадцатый класс до 3,5 часов в день. А вот я теперь задумалась, девятый, одиннадцатый класс, по-моему, вообще домашку не делает особо.
3: Да,
4: ты
3: не
4: знаешь, делает.
3: Мы сидим особенно в одиннадцатом классе, потому что домашка, она же... Там не домашка, а подготовка к ЕГЭ, понимаешь? Ты вот тоже как разделять, например, и к ОГЭ. Вот девятый класс, а их начинают там 10-11 готовить к ЕГЭ, а 8-9 готовить к ОГЭ. До этого на расслабоне они существовали, вот с моей точки зрения, да, вот это непропорциональная
4: ОГЭ,
3: нагрузка.
4: ОГЭ, по-моему, сдают и
3: в девятом. Да,
4: это?
3: И там еще при переходе в эту из началки в среднюю школу. Да, средняя называется или как?
4: Слушай, в шестом классе, по-моему, тоже что-то мы сдавали, как раз ОГЭ. Mm-hmm. Хочу проверить. Но что-то мы сдавали, их там так готовили, почти как ЕГЭ готовят, и каждый раз говорили о том, что вот вы не сдадите, и мы вас всех выгоним.
3: Да,
4: пугали шестиклассников.
3: Будете работать на мойках там или что там, уборщиком.
4: Вот я не знаю, надо спросить такого, но про уборщиков точно говорили, это классика, всегда такое говорят.
3: Да никому не будет нужно. Ну вот это, для меня, честно говоря, понятно, что любая методика или методичка...
4: ВПР, простите, пожалуйста.
3: ВПР, да, ВПР, всероссийские проверочные работы, конечно.
4: Вот к этому тоже очень активно готовят школьников.
3: Знаете, понятно, что любая методика рассчитана как бы на массы, да? Но все-таки выполнение домашнего задания – вещь сугубо индивидуальная, ну, с моей точки зрения. Понятно, что можно сказать, вот 1,5 часа. Ну, а если он не вывезет за 1,5 часа? И потом цель домашнего задания – все-таки что-то сделать и понять что-то, правда?
4: Ну, конечно,
3: а не провести время.
4: Ну, вот я послушала мнение наших экспертов. На самом деле не знаю, какой отрывок мы возьмем сюда для наших слушателей, но некоторые говорят о том, что нужно следить за тем, как делают домашние задания дети. И там он говорит не только даже о том, что вот нужно смотреть, не нужно делать его вместе с ним, но нужно смотреть даже за тем, как он, в принципе, сидит, в правильной ли позе сидит, в какое время делать домашние задания. Вот ты отслеживаешь это все?
3: Ну, я... Нет, конечно. Не, ну мы следили... Послушай, все проходили в первых 2 классах. И вырывали листочки, если что-то было не это. Бедные
4: это
3: дети,
4: да.
3: Значит,
4: дети,
3: переживали. Это все, это тоже гвоздики, которые забили нам наши родители в головы. И мы эти гвоздики, так сказать, повторно забиваем своим собственным детям. Ну, типа, по марке грязной пишешь, все, вырываем лист, переписывай заново. Он не хочет переписывать, начинает реветь. Ну, это ужасно, конечно. Это ужасно, правда. Но как есть. Как есть. Значит, следишь за этим. И вот у нас, по крайней мере, в первые там 2 класса, да, привить, ну, там, чистописание, аккуратность и прочее, прочее, прочее. Младший, по-моему, у нас первый класс, но он еще на продленку ходит. Он успевает все делать на продленке. Или сам приходит домой, реально сам. Это вообще не про меня, я в жизни нет. Он пришел, сам сел, все сделал. И вызывает мое восхищение.
4: Так, а я так шокирована. Моя иногда приходит, и у нее уже готовое тоже домашнее задание. Я говорю, когда успела? Да я там быстренько все ответила на уроке, а дальше мне разрешили заниматься, чем я хочу, вот, потому что спрашивали других, я сделала домашнее задание, что в доме сделать. Я так, что?
3: А старший, когда делал домашнее задание, вот уже в 10-11 классах, я вообще на него, но я ему ничего не говорил. Ну, типа вот, потому что мы-то выросли, действительно, было как будто бы не принято делать домашнее задание в 10-11 классе. Надо было обязательно ходить с пакетом,
4: вот поэтому тебе
3: с пакетом,
4: сказала, что
3: в котором лежит одна тетрадь и ручка.
4: Именно это было и принято.
3: Да.
4: Поэтому я и подумала, что 3,5 часа будто бы много. Не помню, что бы это делали.
3: Мы спрашивали у наших слушателей, делают ли они домашние задания с нашими детьми.
4: Там даже был ответ,
3: да.
4: Мы можем
3: туда
4: вернуться.
3: Не делаем, написал Александр Скоролев. Но помогаю, если подходят и спрашивают по математике. Понятно, конечно, в этом здорово, если подходит на самом деле. Значит, по-настоящему делает. Если что непонятно и подходит, спрашивает. Это вообще супер. Значит, по устным литра истории биологии либо читает мне вслух, и тогда не спрашиваю, либо просто пересказывает, как он это узнал. Мне не важно. Чем старше, тем меньше. Но вот это вслух тоже. У меня не хватает терпения, когда не... Но мы все читаем вслух, садимся. Летом читали «Капитанскую дочку». Все причем. И старший, мы все и по очереди.
4: Ну, а почему все решили перечитать?
3: Ну, во-первых, задали, во-вторых, это супер произведение. «Капитанская дочка» — одно из лучших произведений для того, чтобы знать историю и психологию нашего народа и вообще людей, и Это одно из величайших.
4: Вот, мы как раз тоже в мае читали «Капитанскую дочку».
3: Крутейшее произведение.
4: Да, в шестом классе в мае.
3: Вот там точечные какие-то вещи, там про провода. Ну, короче, есть.
4: Ну да.
3: Есть. Ладно, давай к тому, что говорят эксперты. Да?
4: Да, эксперты наши будут говорить больше о том, наверное, сколько времени должна длиться перемена. Вот об этом мы еще с тобой немножечко можем успеть поговорить, потому что вот 30 минут, я полностью, наверное, с тобой согласна с тем, что это много, потому что изначально, когда читала эту новость, я подумала, что можно слишком сильно расслабиться за эти 30 минут и уже потерять чуть-чуть ориентиры на следующих уроках.
3: И потом, что делать эти 30 минут? Им запрещают бегал по коридору на перемене. А что он еще должен делать? Ну, ребенок, который сидел 45 минут, у которого энергии хватит на маленькую атомную электростанцию где-нибудь в Словакии, понимаете? Что ему делать еще? Конечно, он будет бегать. А им еще дают 30 минут.
4: 30 минут, а еще, мне кажется, они могут огорчиться, потому что там еще некоторые промежуточные перемены тоже предлагаются сдвинуть, сделать их подольше чуть-чуть, или там 2 по 20, то есть какие-то такие разные предложения. И мне кажется, что дети не будут рады возвращаться позже домой.
3: Ну, не знаю,
4: так
3: все зависит от школы.
4: Так ведь они могут находиться еще дольше в школе.
3: А мои ходят в школу в норм, значит. Но мы были в школе, куда вот хотели. Значит, дети не хотят уходить из школы. Есть такие школы, из которых лесо. Дети не хотят уходить, прикинь. Просто не хотят уходить. Ну, в смысле, бабушка, подожди еще. Бабушка пришла там забирать внучку.
4: Вот,
3: еще 15 минут, бабушка, пожалуйста, и вот еще 15 минут час. Вот есть такие школы, понимаешь ты? Хочется, чтобы их было больше, из которых не
4: Я полностью тебя поддерживаю. Очень-очень хочется, чтобы таких школ было как можно больше.
3: Да, это же не столько про школу, сколько про педагогов там и про прочее. Да, короче говоря, ну и вот это предложение, еще раз, Роспотребнадзор предложил школам, да, увеличить большую премию.
4: Ну, у нас есть мнение Юлия Нефедова, учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы.
5: Мне кажется, что эта идея нужна всем школам, потому что сейчас дети, по моему опыту и по общению с школьниками, не успевают спокойно и полноценно пообедать. 30 минут, как мне кажется, будет вполне достаточно. За это время ребенок сможет принять пищу, и также останется там 5-10 минут на то, чтобы переключиться между уроками или между основными уроками и дальнейшей внеурочной деятельностью. Я думаю, что особых изменений мы не увидим. У детей будет чуть больше времени на отдых, и это тоже нужно. Единственный минус, но, возможно, дети будут больше времени проводить в школе.
4: Я, знаешь, о чем сейчас подумала? Будет больше времени для того, чтобы поесть. Но мы как раз, у меня был эксперт, мы разговаривали с ней о том, что не у всех детей есть, например, возможность поесть в школе. Не всем дают достаточно денег на то, чтобы они поели. Да, это уже другая сторона медали. И, может быть, когда эта перемена заканчивается быстрее, то как бы и вот это вот его, знаешь...
3: И стыда меньше
4: времени. Да, меньше по времени. А тут это время будет увеличиваться. Вот я сейчас об этом подумала, потому что...
3: Хороший, между прочим, да.
4: Да, мы тогда об этом достаточно долго говорили. Она как раз рассказывала о том, что и многодетные семьи как-то вот тоже... Эти детишки стесняются того, что их кормят так, а другие...
3: Я у них спрашивал, есть какие-то, но у них всегда
4: знаешь,
3: были эти...
4: У всех ведь разные семьи, и эти многодетные семьи, какие-то они в целом просто многодетная семья, и у нее все хорошо, эта семья. Есть многодетные семьи, которые очень тяжело, плохо живут, и дети, в принципе, считают себя ущемленными. Вот я сейчас подумала об этом, что, наверное, это не очень хорошо. Они будут еще дольше грустить.
3: Ну, может быть. Может быть. Ну, так-то очень-то сердобольно, очень по-женски. И правильно, Лесо, очень хорошо, что ты добавляешь эту нотку как бы в такой разговор. Справедливо, да, в каком смысле справедливо, да. Ну и потом, что едят тоже, понимаешь? Мой собирал, значит, смешно очень. У них отменили пиццы в школе.
4: Отменили? Нашей не отменили. Там пицца, это все вообще. Молятся на эти пиццы.
3: Совершенно верно. Это практически валюта в школе, эта пицца, да? И мой собирал подписи, значит, за то, чтобы вернуть пиццу. Прямо написал лист с требованием вернуть пиццу.
4: Вернули?
3: И ходил, не знаю, вернули или нет, это в конце года было, и ходил, по одноклассникам, параллельным классам собирал подписи активист такой, говорю, ну ты вообще просто... Сам, причем никто ему не говорил, он сам это все...
4: Ну вот видишь, для него это важно, он решает вопрос, ну вот и отлично. Так, у нас есть еще одно мнение. Детский психолог, член экспертной команды «Умная школа», эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов.
6: Все очень-очень относительная величина. Некоторые дети тратят полчаса, потому что просто игнорируют часть домашних заданий. Некоторые дети делают их 3 часа и все равно не выполняют до конца. Какой-то средней цифры назвать практически невозможно. Если мы говорим про второклассников, это не больше 1,5 часов. Для 4-5 классов до 2 часов, 6-8, 2,5 и 9-11 до 3,5 часов – это вполне себе адекватные цифры для ребенка, который успевает в школе и способен за отведенное время выполнить практически всю домашнюю работу вот в эти нормативы. Да, проработав много лет в школе и понимая, как устроена сама система и выполнение домашних заданий дома, эти нормативы откликаются. Для того, чтобы ребенок в эти нормативы укладывался, необходимо присутствие родителей.
3: Хороший комментарий, между прочим. Ну, все правильно, все, о чем мы сказали. Да, индивидуальный подход кому-то столько... В целом, действительно, как будто бы норм эти цифры выглядят, да, для выполнения домашних заданий. Но просто мне кажется, что вот это предложение или рекомендации не будут биться с реальностью. Ну, правда, во втором-третьем классе, больше они делают домашние задания. Больше. И в 10-11 больше делают. Больше, чем 3,5. Мой, реально, иногда по 4 часа там он сидел, делал эти домашние задания. Это очень много.
4: Ну, и всех разные возможности вообще, абсолютно.
3: А потом еще же это все наслаивается на логистику школы, насколько далеко или близко ты живешь к школе. Значит, дополнительная нагрузка в виде каких-то секций, кружков и прочее. Но иногда этих 3,5 часов может не хватать. Или эти 3,5 часа будут заканчиваться в 12 часов ночи или в 11.
4: Ну, вот такие предложения в любом случае, да.
3: Предложения и стандарты, да, мы говорим о стандартах. Да. Хорошо. В общем, скоро начнется. 2 недельки у нас осталось до начала учебного года.
4: Расскажешь нам, как там пиццу вернули или нет?
3: Да, да, обязательно расскажем. Все, есть еще одна тема, которую хотели обсудить. В России создадут реестр педофилов. Как тебе инициатива?
4: Ну, такая, здесь нужно обсуждать, наверное, это хорошо. Все будут знать, насильник, педофил. Значит,
3: МВД России действительно разрабатывает единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Запуск вот этого реестра единого запланирован на 27-й год. Сейчас он, у него рабочее название, насильник-педофил. Функции. Значит, система позволит оперативно распознавать неустановленных лиц и потерпевших по изображениям. В смысле потерпевших по изображениям? Вопрос. Так, хранение базы данных. Сервис будет консолидировать массив информации о преступниках, сохранять доказательства по уголовным делам. База станет практическим инструментом для контроля и защиты детей, а не просто формальным списком. Так, с нами на прямой связи эксперт, который нам поможет разобраться в этой непростой, безусловно, теме. Судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
7: Доброго дня.
3: Давайте разбираться. Вот этот пункт, на который я... Давайте с него начнем или с общего? В принципе, такой реестр нужен, не нужен? Что думаете по этому поводу?
7: Давно нужен, давно была инициатива, давно обсуждалась и к этому пришло, потому что создание того или иного реестра требует определенного времени, средств и возможности сбора информации для того, чтобы можно было обрабатывать. Безусловно, лица, которые были... привлекали, если бы было возбуждено уголовное дело по связанному с педофилией, конечно, это особая категория людей, которые, в данном контексте по анализу, они не лечатся. То есть это там рецидивы достаточно высокие, поэтому необходимость такая, крайне безусловно, не нужна. Однако, как у любой судебных издержек, есть другая сторона вопроса, когда лица привлекают к уголовной ответственности за клевету, за донос, за те или иные мероприятия, которые ставили под сомнение дальнейшие приговоры, они отменялись. И, соответственно, лица, которые попали, в систему правосудия, достаточно сложно потом оправдаться и сказать, что он не педофил, хотя и приговоры уже, собственно говоря, отмененные имеются. то есть лица, которые туда попали в этот реестр, с одной стороны, то, что они попали, безусловно, это, конечно, необходимость. Но есть другой вопрос. Открытость или закрытость этой информации? Почему? Ну, допустим, человека осудили, в дальнейшем оправдали, а травля его семьи, его непосредственно самого будет продолжаться, и это неизбежно. То есть никак не отмыться, не оправдаться. Поэтому, вероятно, публичный характер данной базы данных, она больше кому относится? Не к лицам гражданским, а больше к правоохранительной системе.
3: Верно. Тут же главный вопрос, а кому это для кого этот единый реестр создается?
7: Вот. А если мы говорим о государственной системе, таких как органы МВД, которые имеют прямой доступ, либо же по запросу, допустим, школы, которые при трудоустройстве тех или иных лиц будут иметь право получать ту или иную информацию, это одна категория вопроса. Если это будет открытый, и лицо, которое потом было ошибочно туда опубликовано сведения, ошибочно фотографии того человека, каким образом это будет компенсация, понятно, компенсация, но человек уже попал, и потом ему будет оправдываться всю жизнь. Ну, то есть поломка всей жизни этого человека вероятна. Безусловно, это процентное соотношение достаточно невелик, но таких шансов исключать не надо. Поэтому допуск к этой системе необходим, на мой взгляд, только системе государственной власти. Каким образом? МВД, то есть проверили человека, если у него есть. Как пример судимости, наличие судимости.
3: Владимир Владимирович, но у них же есть эти инструменты. Но если мы говорим там про правоохранительные органы, у них зачем им этот единый реестр, когда у них и так в компьютерах есть базы, там, да, можно ввести фамилию, имя, отчество, там год рождения, ну там какие-то данные, значит,
7: На сегодняшний день обращаются внимание, такие более уже предметные преступления в сфере там несовершеннолетних, в этой области повышенное внимание и, как следствие, соответственно, резонансность своего вопроса. Ну, такие вопросы, они достаточно на сегодняшний день развивающие уголовное процессуальное законодательство. В какой части? Ну, например, допустим, сейчас развили тему преступления, связанные с использованием искусственного интеллекта. Я к примеру просто говорю.
3: Да правильно вы все говорите. Тут тема-то непростая. Почему? Потому что любая попытка найти какую-то типа брешь широкой общественностью будет восприниматься, типа, что вы защищаете, кого вы защищаете там. Но,
7: да,
3: а если...
7: да, поэтому она тема настолько щепетильно, откровенно, да, касаемо детей несовершеннолетних, которые затрагивают все струны человеческого сознания. Поэтому к нему повышенное внимание. И отсюда гарантировать того, что человека не внесут ошибочно, даже по мнению, просто по... кто-то на кого-то наклеветал. Здесь также ошибки исключать нельзя, поэтому открытость данных источников, на мой взгляд, следует оставлять закрытыми. Даже если создастся, в случае ее создания и доступа к ней, соответственно, только по разрешению госорганов. В данном случае исполнительный это орган.
3: И здесь же ведь вот этот момент, на который мы вначале обратили. Да, и потом еще 5 копеек буквально добавлю к вашему тезису. А что делать, если взломают и внесут? А что сейчас хакеров там?
7: Нет, безусловно, у нас есть законодательство, предусматривающее.
3: Понятно, но ты потом...

0: контрольных лиц и потерпевших по изображениям. Все то же самое, те страхи, о которых мы с вами сказали, касаются ведь и пострадавших тоже. Пострадавших тоже ведь это касается.
1: Но... Это касается такой достаточно широкой массы людей, которые будут задействованы, соответственно, их открытость, она вызывает сомнения, собственно говоря. А каким образом? А если кто-то технически... Ну, технические ошибки у нас, безусловно, бывают, и от этого никуда не уйти. Загранпаспорта, когда выдают, там куча ошибок была, там вообще тысячи были ошибки, там люди не могли выехать. А здесь говорить о базе данных, которая на всей России, миллионы людей, безусловно, будут технически. Это человеческий фактор. Его совершать нельзя, поэтому только закрытость. Тем более, это касаемо достоинства человека. Опять же, коснемся. Хорошо, попал однофамилец с однотипным лицом. Он будет ходить, он будет годы судиться. А сбор вот этой информации и в реестр содержания достаточно тяжело спорить. Хорошо, добился, оспорил, получил там 10 тысяч рублей. А жизнь-то что делать? Там не дружают, еще какие-то последствия. Очень большая, больная тема.
0: Да. И повторюсь, если ребенок, не дай бог, стал жертвой, хотел ли он попасть в какую-то базу жертв педофила, чтобы чтобы все знали?
1: Обратная сторона, тех лиц, которые уже пострадали.
0: Да.
1: То же самое. Он несовершеннолетний, до него решают родители, но потом он скажет, слушайте, а я не хотел.
0: Да.
1: Что ему ходить туда и говорить, я не хотел. Это как с запекунами, длительные все вопросы. Потом нагнетение судебной системы, нагрузка и последствия получения компенсации со стороны государства. Поэтому сделать закрытый, хотя бы устранить компенсационный характер претензий со стороны государства.
0: Да. Спасибо. Судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев был с нами на прямой связи.

Искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменила войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически.

0: И полемически, категорически. 18:00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ атаковали дронами город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар». Под удар попали продовольственный магазин в 4-м микрорайоне города, квартира в одном из домов и здание банка. Пострадавших во всех трех случаях нет, сообщил глава города Максим Пухов. По информации губернатора Евгения Балецкого, от атак ВСУ по Запорожской области за последние сутки один человек погиб и 5 человек пострадали. Более 110 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества в результате аварийного отключения трансформаторных подстанций в связи с превышением допустимой нагрузки. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. Сбой произошел на сетях в Киевском, Куйбышевском, Ворошиловском районах. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Персональные данные 11-летнего мальчика из России внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Ресурс обвиняет ребенка в финансировании российской армии, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в список стало то, что мальчик передал российской армии беспилотник и принтер. Бундесверу не удается полностью укомплектовать свою бригаду в Литве. Она должна быть развернута до конца следующего года. Однако Германии все еще не хватает около 2000 добровольцев для этого, пишет газета «Бильд» со ссылкой на данные Министерства обороны. В июле его глава Борис Писториус признал, что для укомплектования бригады власти ФРГ могут прибегнуть к принудительному призыву. Уже находящиеся в Литве части Бундесвера сформированы приблизительно на 92%. Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Энди Бейкер покинет пост в ближайшие недели, сообщает портал Axios. Бейкер хочет больше времени уделять семье и намерен продолжить карьеру в частном секторе вместе с бывшим советником Трампа по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, сообщил порталу источник. Axios пишет, что Бейкер также занимал пост советника по национальной безопасности при вице-президенте Джей Ди Венсе и был одной из ключевых фигур в процессе принятия внешнеполитических решений в администрации, включая переговоры с Ираном. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поддерживает инициативу по внедрению в регионе беспилотного общественного транспорта. Ведомство уже рассматривает маршруты для тестового запуска. По данным Минтранса, летом в Подмосковье проводили испытания опытного образца беспилотного автомобиля на базе «Газели». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13.33, пятница. Господи, как быстро летят недели. Как быстро неделя за ней. Только вчера был пыль.
4: Ну что
3: вчера
4: кряхтишь?
3: Была пятница. Ну,
4: что?
3: Ну, она просто, ну, очень быстро. Только вчера Ева рассказывала нам про...
5: Только вчера мы спорили с вами,
3: да,
5: про натуральность ткани.
3: Натуральность, про натуральность ткани, да, спорили. И вот опять пятница. А что значит? А значит, что в студию пришла Ева Сорокина, исследователь темы образа его влияния на жизнь, бизнес и государство, и судьбу. Александр Кузьмак в студии, Алеша Тимофеев. Всем салют,
4: привет,
3: здравствуйте.
4: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Что же мы будем сегодня с вами обсуждать, Ева?
5: Сегодня мы с вами подводим итоги наших нескольких эфиров, посвященных инвестиционному гардеробу.
3: Я все пропустил, только вот только ткани мы, вот только это.
5: И вы знаете, я даже сегодня, пока ехала сюда, так, думала, как же начать снова говорить про ткани? Так. Как же? Мы же снова с вами вступим
3: вчера
5: в некую полемику.
3: Вы не слушаете радио «Спутник» по четвергам?
5: По четвергам? По четвергам. В определенное время?
3: Да.
5: Так, ведь, видимо, нужно.
3: Мы вчера обсуждали в «Словом по столу», значит, зафорсилась просто в тележеньке история с мужским нижним бельем кружевным. Так. Но это фейк, там ничего, никто там не скупает тоннами. И я просто начал, я посмотрел, какие технологичные есть, какое технологичное мужское белье существует вот сейчас. Я был просто поражен.
4: Но что это значит технологичное?
3: А это значит, что супер какие-то ткани инновационные, которые, ну, там серебряные нити, которые, значит, убивают бактерии, микробы и прочее, прочее. Значит, дышит-то ладно, дышит, оно дышит.
4: Все улеглось.
3: Но там улеглось совершенно, улеглось и не движется, в хорошем смысле не движется. Но в смысле не, ну, не этот. Значит, какие-то гамаки специальные для, так сказать, чтобы тоже все лежало. Ну, короче говоря, и стоит от 8 до 10 тысяч рублей технологичное.
5: За одну пару?
3: За одну пару, да. Не дешево, надо сказать.
5: Не дешево.
3: Не дешево. Но я к тому, что я вчера погрузился в эту тему и был удивлен разнообразием или многообразием
4: форм.
3: А технологий в таком, казалось бы, так сказать, понятном и простом, на первый взгляд.
5: Вот про технологии. Вы ведь на прошлом эфире как раз говорили о том, что синтетические ткани, они порой нужны, важны.
3: Нет, я говорил...
5: Подождите, Алексей. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Я к чему это говорю? К тому, что действительно... Порой это нужно для людей, кто занимается профессионально спортом, например, или профессионально занимается хайкингом. В общем, есть физическая активность у человека, не просто поджиматься в спортзале, а серьезная, весомая. И, конечно, ему нужна экипировка. И там без синтетических волокон не обойтись. Просто потому, что они дают то, что не даст натуральная ткань. Элементарно, они более износостойкие.
4: Более эластичные.
3: Но это касается не только... Я вот тут, так сказать, не с чем спорить, но я говорил не о том, что синтетические ткани хорошие, я говорил о том, что в натуральную ткань, когда добавляют синтетику, она становится иногда лучше. И это касается не только специализированной одежды, но, например, мужских сорочек. Например, мужских сорочек, Ева.
4: Значит, люблю натуральные сорочки. Лен, хлопок.
3: Но ты редко носишь, так сказать, классический костюм.
5: А вы часто?
3: Нет, и я тоже. Я вообще практически не ношу. Я практически не ношу. У меня есть костюмы, но не ношу. Но там вот сорочки, там тоже добавление для того, чтобы она сидела по твоей фигуре хорошо.
5: Сейчас мы с вами вспомним, о чем мы говорили на протяжении трех эфиров.
3: Давайте вспоминать.
5: Раз уж мы начали говорить о ткани, о составе, то мы, конечно, обращаем внимание с вами на этикетку, что там написано. И все-таки процентное соотношение натуральной ткани и ненатуральной, процентное соотношение в любом случае должно быть больше натуральной ткани.
3: Больше натуральной ткани, конечно.
5: Просто потому что вам будет комфортнее. А одежда, она и предназначена для того, чтобы вам не было хорошо. А если вам где-то колет, чешется, что-то неприятно... Или холодно, или жарко. Это не то. Вы не будете в этом ходить часто. И также, когда вы смотрите на этикетку, помимо того, что вы обращаете внимание на состав, вы также, пожалуйста, обращайте внимание на то, что там написано про уход за одеждой. Потому что это часто такое место, на которое не смотрят.
4: Ну, мужчины не смотрят, особенно женатые.
5: Даже женщины не обращают внимания на это.
3: Почему? Я смотрю. Ну, я глажу, например, себе.
4: А, ты сам-то? Да. Ну, молодец.
5: По крайней мере, многие люди не обращают внимания на эту этикетку и на уход за изделием. И потом возникают трудности, потому что часто есть пометка «химчистка». И она не всех привлекает, естественно, потому что она несет за собой определенные траты. Поэтому очень важно смотреть на эту этикетку. Если вы не готовы с определенной периодичностью давать вещи химчистку, пожалуйста, не стоит брать это изделие. Однозначно.
3: Вы знаете все пиктограммы, которые вот отображают какие-то вещи?
5: Основные 100% знаю. Если я вижу что-то совершенно мне незнакомое, я обязательно загуглю, что это. Просто потому, что Если вещь...
3: Чтобы не убить вещи. Ну, что тут?
5: Если вещь тебе приятна, тебе в ней очень хорошо, и там есть пометка «та же самая химчистка».
3: Как она изображена?
5: Порой, там просто часто написана буковка «Р», русская.
3: Кружочек.
5: И «Р» тоже.
4: Или написано «не стирать в машине» вот это вот все.
5: В общем, в любом случае, пожалуйста, услышьте. Если есть отметка химчистки, то порой периодичность, та периодичность, к которой вы относите вещь в химчистку, будет равна стоимости изделия. Если вы не готовы на это идти, не стоит такое изделие покупать. Если же это изделие, в котором вы будете редко ходить, и вы понимаете, зачем вы это покупаете, то окей. Пожалуйста, обращайте внимание на этикетку, на состав и на уход за изделием.
3: Надо же, есть пиктограммы, вот эти вот, сушить в тени, например, прикинь.
4: Угу. Это в тени старого дуба с левой стороны.
3: По четвергам.
4: Да. По юго-западном ветре.
3: Сушить не выжимая, сушить на горизонтальной поверхности, сушить в вертикально подвешенном состоянии. Ну, короче говоря.
5: Знаете, вот почему сушить не выжимая? Потому что если ты будешь выжимать, останется...
4: След.
5: Да.
3: Но ты растянешь просто одежду.
5: Ты можешь не растянуть, может просто остаться след, который потом невозможно прогладить. К сожалению, я сама была в такой ситуации, когда были постираны брюки с отжимом, а там отжим был запрещен. Я их не смогла отгладить. Я их отдала в ателье. Мне тоже их не смогли там отгладить.
4: Лучше сушить на себе, мне кажется. Идеальный вариант.
5: Можно просто повешать на вешалку и... Все будет прекрасно. Так, мы с вами разобрались с тканью, с составом и с уходом за изделием. Далее, обращаем внимание с вами на крой. Чтобы эта вещь была инвестиционной, важно, чтобы крой был классический, насколько это возможно. То есть мы не берем супер-овер, мы не берем экстра-приталенный вариант, мы берем что-то среднее, что будет смотреться актуально сегодня, завтра и через несколько лет. Это важный момент. Потому что, когда мы берем что-то, что на пике, потом...
4: Пик проходит.
5: Да, мы не знаем, что с этим делать.
4: И ты уже олдскул.
3: Ну, ничего страшного. Надо вечные, конечно. Потому что есть вечный силуэт, вечные какие-то вещи.
5: Да, конечно, вы правы, Алексей.
4: Классика не стареет.
3: Ну да, это, да, и классика, но я имею в виду, что конечно. Есть и casual такая, которая, значит, ну, и в первый мир, что называется, и всегда будет актуальна.
5: Вы абсолютно правы. На это тоже стоит обращать внимание. Если вы готовы тратить на эту вещь сумму, которая, вы понимаете, что выше вашей стандартной суммы, то, конечно, это та должна быть вещь, которую вы не выбросите через сезон или которая вам не надоест через сезон. И поэтому мы с вами обращаем внимание также на цвет. Достаточно часто происходит такое, что человек покупает вещи, потому что очень красиво, цвет какой-то невероятный, а потом он устает от этого цвета, потому что лично для него оказывается это слишком. И поэтому я вам рекомендую все-таки выбирать вещи более приглушенного оттенка. Это могут быть даже яркие вещи, тот же самый зеленый, но у него огромное количество оттенков. Кислотные точно не стоит брать, потому что ваш глаз...
3: Вы не видели мои кислотные зеленые штаны, Ева?
5: Вы каждый день в них не будете ходить.
3: Ну, ни в одной одежде невозможно ходить каждый день.
5: Хорошо. С определенной периодичностью, часто. Вам самому будет не очень комфортно.
3: Ну, хорошо.
5: Спасибо.
4: Тогда подойдет камуфляж.
3: Ну, например. Нет, я просто подумал, что вы еще скажете, что вот, так сказать, в погоне за модой или за актуальностью иногда приобретают тоже какие-то цвета не из этого.
5: Согласна.
3: Но типа фуксия какая-нибудь, знаешь, там что-то вырвиглаз такое, да. И это на следующий год, конечно,
4: арбуза
3: же станет... Да, и потом это станет неактуальным, но если это провисит у вас в гардеробе лет 15...
5: Это снова станет актуальным,
3: да.
5: Здесь тоже важный есть момент, какая вы личность. Потому что если вы...
4: Не шляпа красит человека.
3: Да, если вы... не губы красит человека, да, а человек красит губы.
5: Если вы творческая личность, то та же самая фуксия, возможно, будет супер актуальна в вашем гардеробе.
3: Справедливо.
4: Главное, чтобы та же фуксия осталась в твоей жизни.
3: Да.
4: Через 15 лет.
3: Хотя, так сказать.
4: Да.
3: Некоторые меняют этих фуксий, знаешь, по 15 штук.
5: Если мы с вами вспомним одного из величайших... Одну из величайших женщин, это Эльза Скиапарелли. Она создавала невероятные изделия, и как раз-таки про фуксию, ее цвет был розовый, фирменный, шокинг. Она этим цветом и прославилась. И даже книга, посвященная ее биографии, она также в этом цвете. Поэтому определенные цвета, они могут за вами закрепиться и с вами ассоциироваться, тем более, если вы публичная фигура. Если вы понимаете, что этот яркий какой-то кислотный цвет, он что-то дополняет в вашем образе, или он что-то подчеркивает, он транслирует вашу мысль, ту или иную, то, конечно, да. Например, почему у нее был розовый? Потому что она и Коко Шанель, это были две соперницы.
3: Да, антагонисты.
5: Да, да. Там маленькое черное платье, а Эльза дружила с Сальвадором Дали, поэтому, как вы понимаете, там далеко до маленького черного платья. И нужно было чем-то брать ту самую аудиторию. Если вам также это необходимо, то, конечно. Опять же, мы с вами смотрим, обращаем внимание на то, кто вы. Это основа основ. Но в целом я рекомендую людям обращать внимание на цвета, оттенки достаточно благородные. Например, зеленый изумрудный оттенок. Он вне моды, вне времени. Почти всегда вы сможете его с чем-то...
4: Вот по мне все равно. То есть как бы я в этом смысле человек более, может быть, категоричный. Но мне оттеночные вещи всегда... Я люблю белый. Вот я, например, люблю белый цвет. Я люблю белые рубашки.
5: А кипельный белый?
4: Кипельный белый. Mm-hmm. Не кремовый, не бежевый, там не вот какой-то такой приглушенный. А вот если это белый, то это должен быть белоснежно-белый.
3: И черный.
4: То есть,
3: да.
4: Вот, например, белые хлопковые рубашки, например, это моя слабость. Просто я их обожаю.
5: Крахмаленные.
4: Их можно просто прогладил. Когда они полностью 100% хлопок, это прям красиво. Они продвнутся.
3: В том-то и дело, что белая рубашка вот как раз с добавлением синтетики, чуть-чуть, но вот в этой пропорции, да. Она будет гораздо белее смотреть, чем просто белая хлопковая. Точно совершенно. То есть она будет...
4: Она и мягкая на ощупь, ее прямо вот приятно.
5: Знаете, вот
4: за нее я готов деньги отдавать.
5: Да. Белый цвет, он на самом деле очень коварный.
3: Отсутствие цвета как будто бы, да.
5: Вообще это не цвет, да, потому что его нет. Но в целом его фишка в том, что на самом деле кипельно-белый цвет мало кому идет. И чаще всего людям идут оттенки чуть бежевый, чуть кремовый, шампань, возможно, потому что белый привлекает все внимание на себя максимально. Да. Если это цель, то конечно.
4: Аксессуары, хорошие часы, там, и так далее.
5: На каком-то эфире мы обсуждали красное, женщину в красном, что она максимально на себя приковывает
4: леди
5: внимание.
4: Да.
5: И леди инвайт также, потому что если вы увидите женщину полностью одетую в белое, вы 100% на нее обратите
3: белая
5: внимание.
3: Белая королева, да. Что-то скрывает сразу. Да. Если надел на себя белое, значит, что-то скрывает. Знаете, такую тему.
4: Да, красиво.
3: Ну, то есть это сразу, так сказать, это говорит, что она что-то хочет утаить.
5: А почему именно утаить?
3: Такая есть психология. Да, есть такая.
4: Если вся в белом?
3: Если преобладающий, в принципе, белый цвет у человека, то он что-то, так сказать, хочет утаить.
5: А если черный?
3: Не помню.
4: Кого-то похоронить.
3: Вот про белый... не обязательно, может быть, охранник в супермаркете. Но не обязательно, да.
5: А вы замечали, как на контрасте работает черное платье, допустим, на блондинках?
3: Работает, что значит?
5: Красиво.
3: В смысле, смотрится, да, да.
5: Конечно. Черный работает, я имею в виду. Угу. Потому что на брюнетках черный смотрится иначе.
3: Угу. Сливается, конечно.
5: Да. А с блондинкой это акцент, это ярко. Угу. Например, у меня есть хорошая приятельница, она блондинка. И ей замечательно в черном. На ней это не выглядит.
4: Причем, наверное, все что угодно. Брюки всякие, там, да, костюмы брючные, какие-нибудь водолазки там черные и так далее.
5: А порой на других женщинах это может выглядеть достаточно печально, черный.
3: Траурно.
5: Да. То есть даже та же самая шелковая черная блуза женская, это классика, это вне времени. Ты можешь надеть ее с джинсами, с брюками, абсолютно хоть с чем, но для этого черный цвет должен тебе идти. А почему-то людям кажется, что черный идет всем.
4: То есть тут цвет волос. Тут появляется цвет волос.
5: Цветотип, естественно, конечно. Потому что кто-то... Потому что, смотрите, портретная зона — это самое важное и самое первое, на что обращает внимание наш с вами оппонент.
3: Можно поспорить. Ну, ладно.
5: Ну, мы с вами сидим за столом.
3: Да. Но вы вошли?
5: Но а если я не вошла?
4: А если, если ты вошел, а его уже сидит?
3: Да, тогда, да.
5: Я же не обратила внимания и не могла обратить внимание на вас ниже.
4: Линии стола.
3: Да, линии стола.
5: Да. Да. Да.
3: Но просто редко, так сказать, это бывает. Все-таки, когда люди встречаются, они встречаются, встают. И это, потому что я невежливое этот, существо, скотина, не встал при виде женщины. А так, конечно, принято вставать. И женщина, и мужчина.
4: Но дальше все равно зрительный контакт, вот это все, да.
3: 15 секунд.
4: 15 секунд, да. Макияж.
5: Знаете, почему я вам также говорю про портрет и что он сейчас настолько стал важен? Я готовилась к съемке подкаста про собеседование, про то, как одеться на собеседование. И сейчас порой проходит собеседование онлайн. И там, кроме портретной зоны, ничего.
4: Ну,
5: другой
4: да.
5: человек.
4: Еще фоны видит. Размыты.
3: Нет, да, да. Там сейчас на фоне ковер, можно сказать, какой-нибудь стоит, да.
5: Хоть что. И, конечно, человек обращает внимание на ваше лицо, на вашу кожу, аксессуары.
3: Это если связь хорошая, да.
4: А еще голос.
3: Да, голос. Голос, конечно, важнее. Послушайте, ну, давайте честно. Но все-таки обратят внимание на речь, на мысль и на прочее.
4: Ну, это уже уровень IQ.
5: Подождите, это естественно на внешний вид. И что позади вас на фоне, тоже обратят внимание.
3: Ну, конечно, да, обратят внимание, да.
5: Без этого никак. И когда мы говорим про тот же самый черный, который якобы универсальный, кому-то этот цвет даст в портретной зоне землистый оттенок на лице. Серый, возможно. Явно не то, что,
4: лицо
5: что мы
4: будет
5: хотим.
4: Не играть, а наоборот. Оно
5: а
4: как
5: наоборот,
4: бы, да,
5: наоборот, да.
4: Не будет играть.
3: Не будет играть, да.
5: Поэтому нет универсального...
3: Все, я не играю.
5: Нет универсального цвета. И нет такого понятия, как «мне не идет этот цвет». Вот когда человек говорит «мне не идет красный», «мне не идет белый». Это неправда. Точнее, это в корне неверная постановка. Потому что у каждого цвета огромное количество оттенков. Как часто мы путаем темно-синий с черным? Если мы говорим с вами про костюмы, тех же самых политиков, мы смотрим, говорим, он же в черном, а потом, а нет-нет, это все-таки это темно-синий был. То есть палитра...
4: Солнце выглянуло.
5: Да, и заиграло. Палитра огромная. Оттенков многообразие такое, что 100% каждый человек найдет подходящий себе красный, белый, черный, синий, тот же самый бежевый. Мы не можем с вами сказать про бежевый. Бежевый, купите себе бежевое пальто. Потому что бежевое пальто — это классика. Это действительно то пальто, которое подойдет. Может, его у всех нет, но оно подойдет. И днем, и вечером, под любое мероприятие, под любую одежду. Но бежевое какое? Какое бежевое? У бежевого огромное количество оттенков. И тебе этот оттенок будет идти, а другому человеку не будет идти. Поэтому в категории цвет я рекомендую каждому нашему слушателю просто прийти в магазин, и в магазин одежды или в магазин тканей и прикладывать к себе, ну, женщинам однозначно это понравится история, и прикладывать к себе близко к своему лицу
4: мужчина
5: разные оттенки.
4: На фудкорт.
3: Да.
5: А она сама вам подберет тот самый оттенок.
4: Да, да.
5: И вы увидите, насколько с якобы одним и тем же бежевым ваше лицо заиграет по-разному. У одного холодный потом, у одного теплый. Об этом сложно говорить на радио, но я об этом говорю просто для того, чтобы каждый задумался о том, что вам идут все цвета. Важно найти свой
4: оттенок. Сколько
5: цветов
4: должно быть в комбинации одежды? Ну, оптимально.
5: 3 точно оптимально. Если вы
4: не больше.
5: Можно больше, если вы умеете работать с цветом.
4: А если не умеете? Ну, я сейчас серьезно.
5: Ну, тогда 3 максимум.
4: 3 максимум.
5: Да.
4: Ну, то есть, вот, условно, костюм, рубашка и ну что-то третье там.
5: Да.
4: Носки.
5: Да.
4: Третье, то носки, они же под цвет там, да, тоже.
3: Не, они не под цвет, не они под цвет. Должны быть светлее обуви, но темнее брюк.
4: Ну вот. И с попугаями.
5: Ну тоже, да, с носками такая история, смотря... Мы
3: ну да, можно красный надеть яркий, да, и вообще да. будет Джек
4: и никто уже не смотрит на костюм, да.
5: Порой акцентная обувь появляется в образе. Да. У тебя может быть образ в одном цвете, но акцентная обувь. Это тоже смотрится прекрасно.
4: Ну, то есть три, самое главное.
5: Ну, если вы не умеете работать с цветом...
4: Я не умею.
5: Или вы только учитесь, то три — это максимум. Вы точно не совершите ошибку. Однозначно. Да. Вы можете быть в одном цвете, но это тоже мастерство.
3: Оттенков.
5: Конечно.
3: 50 оттенков черного, да, серого. Да. Нет, ну, это правда про это, да.
5: Так, у нас с вами осталось мало времени. Я вам главную мысль донесу. Давай. Этих трех эфиров. Инвестиционный гардероб – это не про деньги. 100%. Это про систему, качество изделий и вашу осознанность. Потому что все начинается не с магазина, а с головы. И когда вы понимаете, зачем вам эта вещь, и куда вы в ней идете, и кто вы, тогда вы сможете купить ту вещь, которая будет инвестиционной.
3: Блистательно.
4: Спасибо.
3: Блистательно. Спасибо большое. Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь, судьбу, бизнес и государство. Александр Кузьмак, Алеша Тимофеев.
5: Спасибо большое.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды, ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам. –

0: Страна героев. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 2 часа дня, в Перми 16.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России уточнили цифру погибших от атак ВСУ за минувший месяц. В правительстве России отмечают стабилизацию экономики страны. Испания и Марокко предпринимают совместные действия для контроля над миграцией. Далее подробности. В июле от ударов БПЛА ВСУ в России погиб 201 мирный житель. Ранения получили минимум 1441 человек, следует из доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Чаще всего атакам подвергалась Белгородская область. Уточняется, что в июле украинский режим совершал обстрелы гражданских объектов в 41 субъекте за пределами военных действий. Тем самым ВСУ значительно расширили географию разрушений и увеличили число жертв среди мирного населения, указано в тексте. Целенаправленно были атакованы 11 крупных складских и логистических центров «Вайлдберрис» в июле. Отмечается, что из-за ударов сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, сотни единиц техники и десятки сооружений. Экономика России возвращается к росту, в том числе благодаря мерам правительства в координации с Банком России, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он также отметил стабилизацию инфляции. По словам Решетникова, слаженная работа правительства и регулятора позволяет минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации и нормализовывать финансовую и денежно-кредитную политики. Говоря о данных статистики по росту ВВП страны за второй квартал, он указал, что источниками увеличения является не только бюджетный импульс, который присутствует в экономике, но и потребительский спрос. По данным Росстата, экономика страны во втором квартале текущего года выросла более чем на 1% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом. Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии близки к завершению. Но в Варшаве сомневаются, что украинская сторона выполнит свои обязательства, сообщает информационный польский портал со ссылкой на источники. По данным Министерства национальной обороны Польши, этот процесс ускорился после того, как Рустем Умеров стал новым главой службы внешней разведки Украины. Однако Варшава относится к этим изменениям хоть и благосклонно, но без излишнего доверия, пишет издание. В декабре прошлого года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29. Их Варшава должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа. В свою очередь Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Марокко и Испания усилили присутствие правоохранителей на границе в Сеуте на фоне опасений о новом массовом наплыве мигрантов, сообщают местные СМИ. В течение последних нескольких дней в социальных сетях Марокко распространяются сообщения, призывающие к новой попытке прорвать границу Сеута в субботу 15 августа. На фоне этого испанское МВД разместило в городе 880 полицейских и 714 сотрудников гражданской гвардии. Это почти на 500 человек больше, чем было правоохранителей во время первого массового наплыва. Напомню, в конце июля испанский анклав столкнулся с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, добрый день, мое почтение.
3: Добрый день.
2: Что ж, обсудим сначала такая тема международного уровня, но тем не менее, на мой взгляд, тут интересно и в нашем контексте тоже посмотреть. Испанская Сеута до сих пор страдает от наплыва нелегальных мигрантов. Изначально границу пересекли десятки тысяч. Сейчас, конечно, осталось намного меньше, 10 тысяч мигрантов. Но тем не менее, СМИ делают акценты, и не только СМИ, но и эксперты, на другом, предупреждая о рисках возникновения самых разных инфекционных заболеваний. Тут и корь, холера, туберкулез. Поэтому хочется рассмотреть вот даже как и как социальное явление, и как это может отразиться впоследствии, ну, скажем, не только на Испании, но и любой другой стране, когда вот таким образом огромное количество мигрантов пересекают границу, и какие риски впоследствии возникают с медицинской точки зрения.
3: Ну, это тема не новая, и сам факт, вот вы говорите, СМИ обращают, но тут не надо ни на что обращать, это само собой разумеется. Во-первых, люди приехали из нищей страны, где ни медицины, ничего нет. Правда, те кадры, которые мелькают в новостных блоках, там, ну, это в основном молодые ребята. Ну, туберкулез, он там не возник, они его с собой привезли. Потому что, скорее всего, они никогда и в жизни-то и с медиками не встречались. Я уж не говорю о каких-то там диспансеризациях и так далее. Что касается чесотки, ну, опять же, это их приобретение. Другое дело, что динамика-то, наверное, все-таки лучше. Сейчас они здесь более хороших находятся условиях, чем они были там. Они же не добра не ищут. Они насильственным путем пересекли границу, чтобы для того, чтобы что-то найти себе. Ну, я уж могу где-то 3,5 тысячи лет назад 4 цивилизации погибло. Причем за очень короткое время. Империи мощные по тем временам. За счет вот этих вот явлений, когда идет миграция. Ну, вы помните, вот Германия, которая сейчас просто захлебывается. Мы видели на Британских островах. Тут нисколько инфекций должны беспокоить их. С инфекциями понятно, как разбираться. Сколько сосуществование двух, в общем-то, культур. И верования другие, они же очень агрессивные, они же не собираются социализироваться, они не входят в эту среду, они живут своим этим. И, наверное, же где-то уже в некоторых регионах, в том числе и в Испании, скорее всего, уже число этих мигрантов достигает критической точки зрения, когда им они могут замкнуться в своем субанклаве и жить так, как они привыкли, как они научили, а переучиваться, да еще где-то там искать профессию, работу, они, наверное, к этому не готовы. И Евросоюз, когда на эти меры шел, ну, как говорится, позыв-то был вроде бы гуманитарный. Угу. Давайте мы их заберем. Действительно, и для этого ж огромные траты для бюджета, они же их кормят, они же их обслуживают, они же им дают какие-то, пусть элементарные, но условия жизни. Вот. Поэтому с инфекциями я каких-то таких сверхнеожиданностей не вижу. Ну, с туберкулезом лучше, конечно, медицине местной, раз они уж там, их изолировать и лечить. Что уезжать они точно не уедут, а контаминировать местное население это спокойно смогут. Чесотка, ну, это паразитоз, это такое заболевание, которое можно там за неделю излечить, и им придется это делать, потому что это хуже им будет. Лечение очень простое, даже медицину тут не надо привлекать. Вот, создать условия, обработать их, санитарную обработку провести, и все будет нормально. Ну, холера может быть, но сейчас уже дело, хотя нет, еще август, так что как раз холерные месяцы, холера это, тем более там это и весь сентябрь будет. Ну, холеру тоже вылечить можно. Сейчас мы научились, антибиотики у нас есть, это 70-е годы мы с ума сходили, там карантины объявляли. Здесь местному муниципалитету нужно всех их обследовать, изолировать, пролечить и забыть. Потому что вопрос с депортацией, по-моему, у них не решится так быстро. Вот. И чтобы не перешло это на местное население, наверное. А вот как с этим в принципе бороться? Потому что то, что сейчас происходит в Сеуте, это очередная вспышка. Uh-huh. Но глубинно эта проблема гораздо-гораздо больше. Миллионы переехало и живет, и уже зарегистрировано, и уже поставлено на довольствие. Конечно, это неправильная политика Евросоюза. Они против себя настраивают население по двум причинам. Люди видят, что их содержат на их деньги. И второе, то, что они им создают действительно очень серьезный дискомфорт. Вот. И преступность, и да все, что хотите.
2: Но, Геннадий Григорьевич, так как занимаемся профилактикой, понятно, что, вот, например, мне, если я хочу в какую-нибудь экзотическую страну отправиться на недельку-другую, мне надо не один десяток прививок перед этим себе поставить. Вот как вы считаете, вот нужно ли здесь?
3: Там-то ясно, что они приехали без всяких прививок.
2: Это да, здесь безусловно.
3: Вот, поэтому пусть они... В данном конкретном случае я каких-то сверхугроз не вижу. Но в перспективе угрозы вот такой нерегулируемой миграции, она должна все-таки находить решение. И эту нерегулируемую миграцию нужно переводить совсем в другую плоскость. Почему Евросоюз, вместо того, чтобы кормить этого наркомана, который в Киеве сидит, отдавать ему оружие, понятно, они не думают и не его защищать, более выгодный бизнес – это военный бизнес. Они сейчас перестраивают экономику и будут гнать оружие. И уже все там наелись, из ушей выпадают вот эти все взятки, воровство, которое там есть, начиная от госпожи фон дер Ляйден, вот этой нашей эстонской комсомолки, и опускаясь до самого низкого клерка, который там есть. А в принципе вот эту как можно решить? Вот в тех странах, которые тяготеют Евросоюзу, создать условия для того, чтобы они там могли работать, учиться, с выгодой для себя же, перевести туда какие-то производства, и пусть научить их, и пусть они живут там, где они родились. Вот тогда этой миграции не будет.
2: Это уже колониальной политике противоречит, которой Запад придерживается.
3: Нет, они как раз живут в этой колониальной политике, но живут старыми мозгами. Раньше они ее грабили, доводили до нищеты, ну, прежде всего, в этом усердствовали англичане. Они сейчас в этой логике живут. А создать условия, дать элементарную медицину, дать какие-то технологии, не те современные, которые есть в Европе, а просто чтобы люди могли жить элементарно, вот это было бы правильно. Все равно больше денег расходуют здесь, содержая их, они тут мародерствуют, они тут хулиганы. А там бы они жили, и вот это была бы правильная политика. Потому что я не случайно начал с того, что погибли цивилизации, Европа погибнет. Дойдет до критической точки зрения, точки, уже когда их число будет сопоставимо с основным населением, все. Это будут гетто не будут, но будут кварталы, мононациональные, будут жить люди, которые не знают и не хотят знать местный язык, и все.
2: Замещение коренного населения.
3: Да, и замещение коренного населения, тем более они, у них с рождаемостью проблем нет, а здесь они есть. Вот что произойдет. И даже англосаксоны, они там никуда... Хотя у них тоже через Ла-Манш плавают очень часто, и они там уже тоже, так сказать... Вот эту вот проблему надо решать. Поэтому а если сейчас здесь не принять никаких мер, то прежде всего туберкулез, явно там есть и заболевания, передающиеся половым путем, и СПИД там есть, он просто не диагностирован. Чесотку можно увидеть, угу. Туберкулез тоже может себя проявить, а СПИД там есть. Вот тут тогда это произойдет. Поэтому этот факт, это, если хотите, один из последних звонков для Брюсселя. Если они не одумаются, то им скоро придется искать себе место, может быть, даже замещать их там, переезжать туда, потому что будет вытеснение идти серьезное. Ну, а пока будет идти вытеснение, заболеваемость будет расти. Сейчас же они все пойдут куда? Пойдут на панель мужчины. Или, наоборот, будут пользоваться той панелью, которая у них есть там. И если в Европе более-менее баланс соблюдается с тем же СПИДом, то это здесь уже это будет выходить из-под контроля.
2: Да, это не самые оптимистичные прогнозы, но оно и понятно. Это вызвано той политикой Брюсселя, которую он очень
3: Они истерят сейчас, они друг на друга перекладывают, нагнетают там. Хотя это все... Все, что вот они назвали, можно купить. Там другие риски есть, о которых они не говорят и даже не понимают. Именно с медицинской точки зрения. А чесотка, ну, туберкулез, ну, что такое, холера. Ну, Господи, прокапают его и все.
2: Ну, да. Обсудим теперь другую тему, тоже с медицинской точки зрения. Сейчас статистические данные приводят следующее. В нашей стране за 10 лет заболеваемость меланомой выросла почти в полтора раза. Пик диагностики приходится на лето, и что примечательно, связывают эту историю с открытой одеждой. Действительно ли, на ваш взгляд, открытая одежда меняет нашу кожу? Особенно тут под прицелом дети с солнечными ожогами. Давайте разберем эту историю, Геннадий Григорьевич.
3: Не, ну то, что кожа – это кожа. А на каждом из нас есть очень много родинок. Знаете, такие черные?
2: Конечно.
3: Да, это сосудистая, доброкачественная опухоль. Опухоль.
2: Угу.
3: Которая с ней можно спокойно прожить всю жизнь, и она вас не тронет. Вот. А все вот эти меланомы, почему летом? Ну, во-первых, воздействие ультрафиолета, она резко активизирует. Ну, во-первых, обменные процессы возрастают, и в том числе на коже, и она провоцирует переход вот этой доброкачественной опухоли в недоброкачественную. Вот. Поэтому это надо понимать. И действительно, если зимой вроде все компенсировано, одежда, человек не занимается таким спортом, когда приходится там, ну, травмировать кожу, а на коже находятся эти доброкачественные опухоли в виде, как в простонародье они называются, родинками, так? Но особенность нашего организма состоит в том, что особенно травмы, которые были в раннем детстве и прошли, это, ну, назовем условно, в памяти остается. И вот как раз начинают активизироваться и озлокочисляться именно вот эти участки кожи, где находится в том числе и эта меланома. Поэтому даже и не летом человек побрился, поранил или постригся, там где-то там ему, как говорится, наводили порядок на шее, поранили. Это тоже может спровоцировать эту меланому. Поэтому за этим нужно наблюдать. Они, причем визуально даже видно, то была вроде спокойна, вдруг она покраснела, начинает набираться, расти. Тут же надо обратиться к врачу. А летом вот приводятся примеры, когда даже на пляж приходят медицинские работники и проводят осмотры. Ну, в принципе, я не знаю, где это делается. Для ОМС это грубое нарушение оказания медицинского обследования вне медицинского учреждения. Но по делу, по смыслу это хорошо. Вряд ли молодых людей затянешь, которые находятся на пляже, точно не затянешь никогда в поликлинику. Давайте мы вам посмотрим ваши. А тут пришли, посмотрели, кому-то сказали, вот вы дурака не валяете, придите к нам, мы возьмем биопсийку там и посмотрим, что у вас происходит. Поэтому вот чем это все объясняется. То, что в полтора раза возросла, ну, это вольная трактовка. Тут я допускаю и активное выявление, вот хотя во время диспансеризации особенно на эти вещи не обращают внимания. Сердце, легкие, эндокринная система – это да. Вот, поэтому сказать, что это вот что-то у нас такое сверхъестественное происходит, которое провоцирует это, я бы не сказал. А вот ну, жаркое лето, оно побудило интерес к этой теме, потому что все, кто не исполнял наших рекомендаций, там, как можно меньше открытой кожи, да, свободная, светлая одежда, вот, чтобы где-то не жало, не терло и так далее, это вот нужно соблюдать и помнить об этом. Ну, а кого встревожит наш разговор сегодняшний, то нужно обратиться в поликлинику. Это будет правильно.
2: Геннадий Григорьевич, удалять родинки опасно?
3: Не, удалять родинки удаляют. И в медицинских условиях это делают. Но это делают профессионалы. А когда некоторые берут их там...
2: Из косметических побуждений иногда, знаете, бывают такие...
3: И это понятно, объяснимо. Ну, почему? Это объяснимо. Вот. Но это должны делать медицинские работники. Они исследуют, они ареал удаляемой кожи определяют. Вот. И все. А самостоятельно этим заниматься не надо.
2: Что ж, у нас сейчас остается 2,5 минуты эфирного времени, но тему откроем, и я думаю, мы ее продолжим уже после новостей. Сейчас в нашей стране проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Началась она, да, с 10 августа и продлится до 16 включительно. Акция проводится в честь Международного дня здоровья сердца, напоминает о важности здорового образа жизни. Но тут еще и интересна статистика. Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет. Хотя в последнее время вот все чаще, знаете, слышу фразу, что такого рода болезни молодеют. Так ли?
3: Нет, вот смотрите. Ну, во-первых, давайте начнем с того, и я не упущу возможности комплементарно высказаться в адрес Минздрава, потому что международный день, как вы правильно сказали, 11, то есть во вторник был. Но наш Минздрав, ряд, а сейчас этих международных дней у нас много, и это правильно.

0: интересные беседы и так далее, и так далее. Кто-то идет и правильно делает там в коллективы, особенно в детские. Поэтому вот такую практику надо продолжать. Она, это не абсолютно, не, это же не праздник.
1: Ну, конечно.
0: Это сосредоточенное в течение недели внимание какой-то системной проблеме здоровья нации. Вот что такое вот эти недели, которые объявляются с приходом Мурашко, вот, Михаила Альбертовича, угу, во главе министерства. А вот 64 года. 64 года – это такой же косвенный показатель, как средняя продолжительность жизни. И чем выше у нас поднимается порог возраста, где выявляется вот 64 года, угу, тем лучше.
1: Вот давайте мы с этого и начнем вторую половину программы «После новостей». Друзья, оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее.

0: Живая природа с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Первые 11 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выписаны из местной больницы, сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. По его словам, врачи оценивают состояние выписанных как удовлетворительное, они будут находиться под наблюдением в амбулаторных условиях. Ранее ведомство республики уточняло, что всего в больницах находятся 27 пострадавших, четверо из них в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамске и Казани. У всех пациентов отмечалась положительная динамика. Напомню, в минувший понедельник Нижнекамск подвергся жесткой атаке вражеских БПЛА. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Российские войска ФАБами и управляемые ракеты атаковали инфраструктуру трех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Артиллеристы южной группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. В ходе поддержки наступающих мотострелковых подразделений операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады выявили пункт управления БПЛА ВСУ. Кроме того, операторы БПС обнаружили антенну связи и блиндаж, откуда противник осуществлял запуск управления разведывательными беспилотниками. Координаты цели передали артиллерийскому расчету дивизии. Кровля здания в историческом центре Петербурга загорелась на площади в 100 квадратных метров. Пострадали два человека, сообщило городское управление МЧС. Возгоранию присвоен дополнительный номер 1 БИС. Пожар в здании, где в частности находится ресторан, тушат 30 специалистов и 6 единиц техники. Китай снизит внутренние цены на бензин и дизельное топливо из-за снижения цен на нефть на международном рынке, передает новостное агентство Синьхуа. Изменения вступят в силу с 15 августа. Агентство отмечает, что предприятия, перерабатывающие нефть, должны будут организовать производство и транспортировку нефтепродуктов таким образом, чтобы обеспечить бесперебойные поставки на рынок и строгое соблюдение национальной ценовой политики. С 1 августа Китай повышал цены на бензин и дизельное топливо на 685 юаней за тонну, это более 100 долларов США, и 655 юаней, это 97 американских долларов, соответственно. Совместная с Китаем фабрика по производству роботов откроется в Сербии в августе, заявил президент Александр Вучич. Это будет первая фабрика гуманоидных роботов и роботов-собак на западе страны. Подразумевается производство 1000 человекоподобных объектов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. Еще больше информации у нас в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Профилактика продолжается, как и прямой эфир на «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. В студии автор программы, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, остановились на неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Да, да, мы начали с вами обсуждать 64 года. Это цифра, которую озвучил академик Бойцов, это директор нашего головного института, и он это объясняет тем, что у нас на протяжении уже 14 лет в стране более-менее системно работает и диагностика, и диспансеризация, и всякого рода меры профилактики, осмотры медицинские и так далее, и так далее. Это тоже позволяет рано выявить, и значит, чем раньше мы выявляем, тем лучше лечим. Вот, поэтому в том числе и вот эта неделя, о которой мы с вами начали, что она посвящена 11 апреля Международному дню здорового сердца. Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Видите, день здорового сердца, а мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Это все. Это сердце прежде всего, это сосуды, это состояние здоровья, эндокринная система. Если диабет у человека, то стенки сосудов уже другие и так далее. Но я не собираюсь, давайте мы, так сказать, прислушаемся к Минздраву и свою лепту внесем в эту неделю. Она сейчас, кстати, продолжается. Вот. Я не собираюсь кардиограммы там читать.
2: Угу.
3: А вот что способствует здоровому сердцу? Это прежде всего здоровый образ жизни. А что это такое? Это нормальный сон. Это нормальное питание. Не европейская кухня, как ее сейчас называют. Ну, она не сколько европейская, сколько американская. Все жирное, все отсутствие овощей и фруктов. Вот это как раз и влияет на это все, и в том числе на онкологию. Так вот, сон, питание, избавление от вредных привычек, это алкоголь, это курение, потому что курение – это главный враг сердцу. Понимаете? Вот мы тут рассуждаем о вейпах, давайте мы их будем внедрять. Это преступные разговоры, которые ведут, к сожалению, мои коллеги.
2: А из алкоголя отмечают пиво, которое особенно в летний сезон популярно, говоря о сердце, да?
3: Не, у нас даже есть такое понятие «пивное сердце».
2: Да.
3: Да, поэтому это особенности. Так вот, все вот эти вещи, активность физическая, это не надо бегать на марафонскую дистанцию, просто вечером перед сном прогуляться. Сейчас пока еще погода позволяет, да и зимой ничего страшного. Как правило, у нас чищенные улицы, да, прогулялся, подышал воздухом, пришел и...
2: А вот все-таки перед сном или с утра, потому что тут тоже... Вот,
3: не, лучше бы... перед сном.
2: Перед сном?
3: После работы, вот. С утра, ну, кто-то бегает с утра перед работой. Это уже прогулка, лучше перед сном.
2: Угу.
3: Вот, это тоже нагрузка, но она такая более-менее щадящая, не... потому что бег, он все-таки это уже, ну, как минимум физкультура. А некоторые бегают так, что... Поэтому, ну и, конечно же, не как минимум 150 минут в неделю заниматься физкультурой. Не надо гири поднимать, не надо это. С тяжестью своего тела работать. Отжиматься, приседать, растяжки делать, так? Ну... И, конечно же, не забывать периодически обращаться вот на ту диспансеризацию, о которой было сказано, что она у нас сегодня существует и существует, так сказать, сопровождаемая, как любит сегодня говорить, финансовым экономическим инструментом. Не за даром. Пришел вам бесплатно, а за это врачи деньги получат, и получат реактивы, и возможности провести те или иные исследования, если там возникнет какая-то необходимость. Поэтому сегодня у нас с вами ни много ни мало 14-е, еще 2 дня.
2: Да.
3: Хотя бы поразмышляйте на тему, а что я не доделываю из того, в общем-то, понятного, необременительного перечня, который я сказал?
2: Ну, сердце, я же так полагаю, еще тема коварна, может долго о себе не заявлять, да? Ну, видимо, на самочувствии не отражаться, хотя уже есть.
3: Нет, ну, так не бывает. Так не бывает. Если вы проходите диспансеризацию, вот сейчас даже детская поликлиника холтеры ставит. Холтер — Это кардиограмма круглые сутки. Не просто там дыши, не дыши. Угу. Все. Ну и, конечно, следить за давлением. Давление – это главная причина, которая и рвет сосуды, и вызывает инсульты. Вот. Поэтому здесь надо после 40 уже думать об этом. Водный режим, кстати, потому что вода, разжижение, кровь не должна быть густой и так далее. 2 литра воды в день, воды, не считая там первое блюдо, компоты всякие, там напитки, это не входит в этот реестр. Только вода. И она, это будет вам помогать. Вот. Поэтому ничего отягощенного нет. Приучите себя к тому, что если вы это сегодня не сделали, у вас возникает дискомфорт. То есть это когда войдет в привычку, когда вам организм будет подсказывать, надо сходить на прогулку, надо утром позаниматься, зарядку сделать какую-то там, да, вот в эти 150 минут. Нужно проследить за пищей, нужно встать утром, пусть почистить зубы, на весы. А сколько у меня весу сейчас? Все, каждый день. Понимаете? Вот, и тогда у вас появляются вот эти вот, ну, как бы, точки, индикаторы, по которым вы будете уже строить и свое поведение и в течение дня, и в том числе и пищевой режим, и водный. Вот.
2: И не будет это казаться чем-то затруднительным.
3: Да, кстати, сегодня первый день Успенского поста. Кто имеет лишний вес, даже вот так, прагматично, я понимаю, что священнослужители могут на меня обидеться, вот, что я такой. Ну вот, попробуйте. Это понятно. Кстати, это тоже медицинская процедура, пост, чтобы усмирить страсть и дать возможность организму, вернее, человеку, задуматься, а так ли он живет, то ли он делает. А когда под ногами путаются какие-то хотелки, а ну-ка дай я там что-то, А вот когда человек... И это тоже работает на сердце.
2: Это факт. Ваши слова подтверждаю, Геннадий Григорьевич. Да, это уже на весах был результат зафиксирован. Еще одна тема. Тема хорошая и в любом случае вызывает гордость. Импортозамещение ряда инсулинов в нашей стране, да, достигло уже 100%. Доля поставок отечественных лекарств на нашем внутреннем рынке уже превышает 80%. Это сообщение Росздравнадзора. Что остается ли что-то вот критически важное, Геннадий Григорьевич? Или...
3: Давайте я по-особому воспринимаю это сообщение. Я вспоминаю 87-й год, когда с посвистом, улюлюканьем наши депутаты, а они в основном задавали тон, Верховного Совета СССР и российские, все у нас плохо, лекарства плохие. И тогда под сурдинку закрыли наше национальное производство инсулина. Потому что биопрепарат работал, выпускал естественный свиной инсулин, то есть брался поджелудочная железа, господи, этого свиньи, и из нее выделяли. И мы были на подступах уже изготовления вот современного инсулина по современным технологиям. Тогда к нам пришла Алай Лили. Да что вы, да вы же дикари, вот мы вас сейчас облагодетельствуем. Американская транснациональная компания. Вот, и закрыли. производства. И оно моментально сказалось. Люди остались без ничего, даже плохого свиного инсулина. Помню, Верховный Совет, когда все это столкнулись с этим, это же не просто там без сигарет остаться, а у человека нет лекарства, чтобы он поддерживал свою жизнедеятельность. Выделили 100 миллионов долларов закупить. Мы тогда весь Минздрав, ну и руководство, и все отраслевые главки, давайте мы эти деньги потратим на закупку технологий. Нет, только разговор шел так. Ребята, через месяц эти 100 миллионов долларов мы спустим через унитазы. Потому что купим лекарства, они их, да, какую-то там, кому-то это поможет. Ну а дальше что? Ну так нам и не разрешили тогда ничего. Хотя Евгений Иванович Чазов был, он авторитетный был министр. Но, как говорится, демократия на марше была. И вот сегодня мы говорим о том, что мы достигли. Да, мы достигли. Но сколько это стоило? Я сколько помню министров, а я со многими из ними прошел через это. Вот. Все начинали с инсулина. Все. И покупали, и балк привозили, и нас обманывали, и так далее, и так далее. Сейчас выруливаем, но это технологии все-таки нами купленные, но они иностранные. А эта тема, она требует постоянного совершенствования. Здесь же еще не все типы инсулинов, которые нужны. Они, да, базовые мы закрываем, и слава Богу, и слава Богу. Но надо идти дальше, нужна наука в этом деле, причем наука очень высокая. Вот, и вот тут, конечно, останавливаться нельзя. Ну, а то, что сегодня это так, спасибо. Спасибо всем тем, кто участвует. Кстати, здесь... Это уже частный бизнес. Это уже не... Да, государство помогает, государство там какие-то вводит преференции, какие-то ограничения, ну, чисто уже регуляторные. А все это вот бизнес, который, ну, слава Богу, поднимается.
2: То есть у нас, можно сказать, сегодня есть и производственная база, и умы, безусловно. Или вот...
3: Нет, ну как, понимаете, когда мы это все потеряли, и вот считайте, с 87-го года, это сколько лет прошло? Да. Более 30, даже уже 40 лет. Да, не сидел никто. И покупали, и даже я помню... У Фиделя Кастро покупали, потому что мы ему тогда помогли. У него любимым детищем был медицинский центр, который там и вакцины делал, и все, что хотите. Так? Вот. И у него покупали. Где мы только не покупали. И, ну, конечно, подсело на нас сразу американцы. Сначала там какие-то преференции, а потом сдули цены и все. Но Индия, которую мы когда-то помогали, я помню, в 91-м году мы Индию 100 миллионов доз полимелита отправили. Мы их обеспечили. Мы им помогали организовать биотехнологическое производство, а сейчас они, казалось бы, страна бедная, в принципе. Огромное количество населения живет в бедноте, но они создали биотехнологии. То есть благодаря, в общем-то, грамотной политике. И они были. Но сейчас вот мы говорим о своем инсулине. То есть да, мы купили технологию, но мы сами ее делаем. От начала до конца. Вот это самое главное. А потому что вот этих вот... выживающих окончательно из ума тетках из Брюсселя. Завтра в голову придет нам перекрыть все пути. Как же быть? Поэтому, конечно же, мы та страна, которая в основных показателях должны обеспечить свою национальную безопасность. И это не только оружие, и прежде всего не оно. А вот наиболее важные лекарства мы должны делать сами. Это... И развивать постоянно эту науку.
2: Тут даже сомнений быть не может. Еще одна тема, мы ее с вами обсуждали, и тем не менее мы видим, что все большее количество и среди экспертного сообщества придерживаются позиции отказа от жесткого 15-минутного норматива приема. Вот
3: тут и общественный совет Минздрава подключился. Понимаете, это была дичайшая глупость. Я это рассказывал здесь, не помню, с вами мы беседовали или нет. Ну как, было так. На приеме у терапевта в поликлинике в день проходит 27 человек. Разделили рабочий день терапевта на минуты, и все. И даже не 15, а 12. И вот сидит он, бедный, перед компьютером. 12 минут прошло, ему тикает. Значит, это все. Это ему в минус идет.
2: То есть за это еще и санкции какие-то подразумеваются?
3: Ну как, значит, ты не справился. Норма есть, а ты не справился. За это же не хвалят. Хотя, в принципе, даже и в советское время терапевт тратил на одного больного иногда, когда надо, так и час. Да? А другого за 3 минуты отпускал. Человек пришел закрывать больничный. Так?
2: Ну, понятно, конечно.
3: Да. Или он был 2 дня назад, ему там дали рекомендации, ты попей, приди. Пришел, ну, вот тут. Понимаете, а когда это вот 12 и еще и рубит там, сидит в этом компьютере, программа-то, она ж, мы тут все уповаем на искусственный интеллект, а это же машина счетная, которая работает. Поэтому убрали. Но что? И это нельзя делать, понимаете, это над человеком висит этот дамоклов меч этой дисциплины 12-минут. Так, поэтому, ну что предлагает? И я смотрю, Минздрав включил советы, в том числе и советы медицинских сестер. Сейчас это пока в проработке, еще никаких решений нет, что, может быть, какие-то функции передать, в том числе и среднему медицинскому работнику. Хотя на приеме они вдвоем сидят. Врач сидит не один. Сидит медсестра, которая делает пометки, делает какие-то рекомендации, ну, условно, градусник ставит там пришедшему на прием, что, может быть, вот еще сделать какие-то передачи для средних медицинских работников, ну, проведение анализа, вернее, отбор анализа, он всегда делается именно медработником средним, не врач отбирает анализы, там, крови и так далее. Вот такое перераспределение, оно тоже будет работать на пользу. На пользу. Ну и потом надо не забывать, что вот эти возможности, которые у нас сейчас появились, когда человек записывается на прием, в Москве они часто используются, и хорошо. Уже накопленная база, и на это время на компьютере у врача, к которому приходит, там, условно говоря, имя рек, там уже, что он был, у него такое заболевание, кроме того, у него еще и то-то есть. Понимаете? То есть уже врачу...
2: Понятно, с чем работать, как...
3: Да, хотя он этого больного знает. Он же у него, допустим... Но тем не менее, это тоже будет сокращать эти все вещи. Но, понимаете, превращать врача в придаток компьютера, который сидит и щелкает ему эти 12 минут. Да, там что-то он... А он же в этот компьютер еще и данные заносит. Там температура такая-то, это такое.
2: Иногда это занимает большую часть из этих 12 минут.
3: Да. Ну, что делать? Понятно. Других способов введения нет. Хотя здесь можно поработать, и можно голосовое сообщение перерабатывать уже в тексты. Тогда одно дело, это совсем принципиально меняет ситуацию. Поэтому я думаю, что правильно делаются. И во всяком случае, этот индикатив надо убирать.
2: Позиция,
3: условно говоря, я расценил, есть, ты 5 принял за 12 минут, а 3 за 14 минут.
2: Исчерпывающий и понятный, Геннадий Григорьевич. Спасибо. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
3: До свидания.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15:00, в Бишкеке 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие. МИД России прокомментировали действия властей Молдавии и Румынии. В Казахстане произошел крупный сбой в электроснабжении. Далее подробности. Мужчина получил осколочное ранение в результате удара беспилотника по сельхозтехнике в Ракитянском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Его доставили в местную больницу. Уточняется, что в результате удара FPV-дрона также повреждена техника. Еще один объект инфраструктуры пострадал от атаки в селе Дмитриевка. В еще одном селе Ясной Зори Белгородского округа дрона атаковали многоквартирный дом и социальный объект. В поселке Красная Яруга при атаке дрона загорелись два автомобиля, кровля частного дома и гараж, добавили в штабе. Молдавия и Румыния, отозвав своих послов из Москвы, отрабатывают единые методички и пытаются возложить на Россию ответственность за свои неудачи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В минувший понедельник молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Кишинев отзывает для консультации посла в России из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики. При этом никаких доказательств российской принадлежности БПЛА представлено не было. В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. 35 человек эвакуировали при пожаре на кровле здания в историческом центре Петербурга, сообщило городское управление МЧС. Возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. Возгорание в здании, где в частности находится ресторан, тушили 30 специалистов и 6 единиц техники. Его удалось ликвидировать. Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 2 человека. Перебои в электроснабжении произошли в ряде областей Узбекистана из-за аварии в соседнем Казахстане. Сбой повлиял на энергетическую систему Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Ранее казахстанское издание сообщало, что 4 района Алматы и 10 районов Алматинской области остались без электроэнергии из-за сбоя системной автоматики. Отмечается, что причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи. По словам очевидца, в Алмате из-за отключения электроэнергии на некоторых улицах не работают светофоры, что уже осложняет движение на дорогах. Также жители сообщают об отсутствии горячей воды в некоторых многоэтажных домах. Специалисты проводят восстановительные работы. Заселение в гостиницу с помощью платформы «Макс» доступно уже в 70 регионах России и работает более чем в 800 отелях, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там напомнили, что сервис позволяет туристам проходить регистрацию на стойке за несколько минут. Пользователям необходимо открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы. Отмечается, что среди лидеров по количеству отелей, использующих для регистрации такой метод, Республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Минэкономразвития подчеркнули, что использование сервиса остается полностью добровольным. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте. Прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак и Лесо Хабалова в информационном часе вместе с вами.
3: Всем здравствуйте. Привет, Саша. Мы, по-моему, с тобой сегодня первый раз в эфире.
2: Да, мы с тобой только в рабочей зоне в редакции виделись, а вот в эфире не работали. Но что ж. Итак, сегодня, ну, как всегда, в информационном часе много тем интересных, разных. И начнем мы с темы внешней
3: политики. С важных
2: политики.
3: Заявлений, да? Начнем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал сразу ряд важных заявлений и говорит о том, что Россия не ставит США ультиматум, но ждет от Вашингтона ответа по поводу участия американцев в ударах вглубь нашей территории. Также Лавров подчеркивает, что остановка конфликта по линии боевого соприкосновения невозможна, и Россия будет разрушать все, что подпитывает ВСУ.
2: Обратите внимание на, я бы сказал, меняющийся все дальше и дальше тон Сергея Викторовича. Он становится все более конкретным, все более таким, я бы сказал, не то чтобы резким, а именно конкретным. И при всем при этом, тут, наверное, самое интересное, это как раз тот самый вопрос участия США в деятельности киевского режима, той или иной. Вот с этого я бы начал. Говорить будем с Полиной Реутовой, журналистом, историком, автором телеграм-канала «Оптимистов» в штатском. Полина, рад приветствовать. Добрый.
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Полин, первый вопрос, вот интересна точка зрения насчет именно участия США. Понятно, что оно есть, то есть и оно так или иначе констатируется официальными лицами, дипломатами российскими на разных уровнях, с разной степенью резкости. Что сейчас, на твой взгляд, вообще Америка хочет от Украины? То есть понятно, чего хочет Европа, она на себя все расходы взяла, а Америка как бы здесь при чем сейчас?
4: Америка хочет, как и раньше, эскалировать, только уже немножко другим манером. Они, если раньше представляли себя тем, кем они являются, а именно стороной конфликта непосредственной, потом они переключились, натянули на себя маску посредника, что само по себе смешно. Они дальше заинтересованы в ослаблении России, в продолжении своей гегемонии. А так называемая Украина имеет вид ЧВК, западный ЧВК ВСУ. И американцы, если бы был конкурс, кто больше всего подпитывает киевский режим целеуказаниями, спутниковыми данными, деньгами, оружием, американцы бы уверенно заняли первое место. И в настоящем случае американцы – это никакие не посредники, это даже... не третья сторона, это прямая сторона конфликта, которая инспирировала этот конфликт. И еще напомню, Марко Рубио, который большим начальником является в Соединенных Штатах, уже будучи на своей должности, заявил, что США, цитата, ведут прокси-войну с Россией руками Украины. По-моему, исчерпывающий комментарий, здесь нет никаких разночтений.
2: Ну, разве что, у нас же очень, не то чтобы любят, я сейчас без всякой иронии говорю, но тем не менее, сейчас в данном случае в разных контекстах принято все-таки делить Америку на Америку Трампа и Америку Байдена, скажем так, или Америку демократов, или там глобалистов и Америку консерваторов, так или иначе. То есть одна относилась так, другая относится так. Сейчас мы видим какой-то такой странный симбиоз. С одной стороны, Трамп находится в контакте с российским руководством, с Владимиром Путиным, сейчас ожидается очередной возможный визит Уиткофа и Кушнера, а с другой стороны, США как помогали Украине в той или иной степени, как эскалировали ситуацию, как ослабляли Россию, так и пытаются это делать и дальше.
4: Безусловно, то, что они риторически транслируют, это одно, но надо смотреть не на то, что они говорят, потому что и верить им совершенно нельзя, а на то, что они делают. Они в полной мере вовлечены в этот конфликт. Если бы они действительно хотели его завершить, они бы прекратили полностью любую поддержку киевского режима, начиная от политической поддержки, завершая финансовой, военной и разведывательной поддержкой. Ничего этого не прекратилось. То, что они риторически рассказывают на уровне заявлений, это все полная ерунда. И касательно контактов Трампа, с кем он там контактирует, то я боюсь, что он уже с собой не контактирует на данном этапе. И скажу, может быть, странную вещь, но... мне кажется, у него субъектности не сильно больше, чем у главаря киевского режима сейчас. Там управляют процессами абсолютно другие люди.
3: Полина, как Саша успел заметить, на самом-то деле наша дипломатия сочетает достаточно такую серьезную сейчас твердость, но при этом сохраняет готовность к диалогу. Мне хочется спросить, как вы думаете, на ваш взгляд, какой главный посыл из этих заявлений сейчас должны вообще услышать и простые граждане России, и, естественно, все остальные?
4: Как мне представляется, самое важное заявление – это готовность России уничтожать любые мощности, которые подпитывают киевский режим. А мы прекрасно знаем, где эти мощности располагаются. Это западный преступный конгломерат, это Западная Европа, Соединенные Штаты. Это и тыл фактически киевского режима. Там производятся беспилотники, оружие, обеспечивается логистика. Вот эти пять глаз, они дают разведку, целеуказания, которые позволяют киевскому режиму наносить удар вглубь России. Это полностью Запад обеспечивает такую возможность. Если было произнесено уже в таком контексте, насколько я помню, это впервые. Чтобы прям так было сказано.
2: Да, вот я как раз это имел в виду вначале-то, а вот тут еще хотелось бы одну деталь подчеркнуть и на ней тоже хотя бы минутку остановиться, собственно, по поводу остановиться. То есть ведь ни одно интервью нашего блестящего министра иностранных дел не появляется как бы просто так, вне контекста. Оно всегда появляется в какой-то определенный момент времени. И вот сейчас Сергей Лавров говорит о том, что не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общества пространства призывают немедленно остановиться. Ну и дальше говорит, что остановиться не получится, останавливаться надо только когда есть долгосрочное устойчивое регулирование, никаких остановок на ЛБС, на линии ЛБС не будет, потому что, ну и далее, все та же причина, подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм и так далее. Причины остаются те же, они официальные. Но здесь я вот что хотел спросить, а что, действительно опять с той стороны начался такой взвыли, грубо говоря, может все-таки остановимся, то есть работает там российский ВКС и, так сказать, многое другое.
4: Ну, у нас последний аргумент под названием ядерное оружие. У нас есть ядерная триада. Мало у кого она есть. И наши антагонисты прекрасно понимают, что это может стать ключевым аргументом, который может быть использован в случае чего, как мне представляется. И то, что мы слышим публично, это риторика. Но спецслужбы, военные не публично поддерживают связь, так или иначе. Очевидно, были какие-то сигналы нашим противникам. Я не имею в виду Украину. Украина — это вообще не субъект, это, подчеркиваю, ЧВК Запада. А актором главным, который этот режим спонсирует и направляет против России, по всей видимости, были даны какие-то сигналы, что мы полагаем, что военные цели законные располагаются не только на территории бывшей Украины, но и за ее пределами. То есть те мощности, которые обеспечивают боеспособность украинской армии, они тоже являются законной военной целью. Я думаю, что такого уровня сигнал был дан, по всей видимости, убедительный. И раз у нас уже публично об этом говорят, уже...
2: Ну да, и еще раз подчеркнули, что просто так не остановимся. Спасибо, парень, большое. Время, да. К сожалению, нас немножко поджимает, как всегда. Журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка» в штатском, Полина Реутова, была с нами. А мы продолжаем.

0: тоже такая интересная новость. В принципе, как всегда, на радио «Спутник» все новости интересные. Министерство транспорта России планирует значительно расширить перечень запретных для полетов зон. И их количество удвоится. Это, можно сказать, напрямую связано с вопросом безопасности как для гражданской авиации, так и для важных стратегических объектов. Вот хочется узнать, что это вообще может значить для авиаотрасли и для пассажиров на самом-то деле. Вот на чем это скажется и как сильно, какие будут последствия?
1: Да, пожалуй. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов. У нас на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Владимир Александрович, вопрос такой. Закрывается еще какое-то количество неба в связи, понятно, с какими угрозами. Как это, вот как сказала моя коллега Лисок, как это скажется на полетах гражданской авиации с точки зрения, может быть, сложности, может быть, длительности, может быть, чего-то еще?
2: Давайте скажем, что зоны ограничения использования воздушного пространства, запретные зоны, так это не панацея, конечно, от всех бед, но необходимое на сегодняшний день действие, которое приведет к улучшению обстановки, воздушной обстановки по безопасности жизнедеятельности нашего народа населения. И поэтому к этому нужно относиться вот философски и спокойно. Почему? Потому что уж не так много этого пространства будет занято. Смотрите, запретные зоны, например, так, или зоны ограничения использования воздушного пространства радиусом, как правило, 5 километров, 8 километров, но не более 10. Понимаете, радиусом, да, эта площадь получается пи-квадрат большая, но ведь возможности пролета остального воздушного пространства над такой большой страной, как наша, масштабной, ну, это капля в море будет. И чуть-чуть, если где-то отвернем маршрут, чуть-чуть не будем его использовать для того, чтобы вот сократить эту линию пути заданную, так то это, ну, небольшие расходы. Я думаю, что это приведет к увеличению, может быть, где-то длительности полета по времени или расхода топлива, так, ну, процента так на 0,1, на 0,2, не более того от общего количества того, тех затрат, которые были до этого. Имейте в виду, самое-то главное еще поставить зоны ограничения полетов или запретные зоны над большими населенными пунктами, промышленными районами, особенно ВПКшными районами военно-промышленного комплекса, газогенерирующими или теплогенерирующими, электрогенерирующими подстанциями, станциями, трубопроводами, например, продуктопроводами какими-то. Это очень важно, особенно перекачивающих станций, газоперекачивающих или там ГСМ, которые перекачивают, то есть горюче-смазочные материалы. Вот эти узлы нужно в обязательном порядке особым образом остерегать, оберегать от именно чего? Беспилотников. Сегодня беспилотная авиация противника со стороны Украины, которая крайне осторожно настороженно, вернее, ведет себя по отношению к нашему населению, вот этим объектам, и мы страдаем очень сильно все вместе, надо, наверное, к этому отнестись, вот еще раз призываю, спокойно. И это не проблема, я думаю. Потому что, как правило, эти объекты все-таки удалены от даже аэропортов, так, или линий вот полетов, линий заданного полета, так как маршрутов мы говорим. То есть это все решаемо и не так сложно. Главное, вы знаете, не столько для гражданской авиации, вот в плане рейсовых полетов, где пассажиров перевозят, а для это сделано больше будет проблемно для так называемой авиации общего назначения. Это где летают частники, где летает малая авиация. Вот этим, да, ниже нижнего эшелона по правилам визуального полета, этим проблема будет немножко, потому что для вот этой мелкой авиации, легкой авиации, огибание вот этих вот участков будет, ну, достаточно, наверное, вносить какие-то поправки, будем говорить, в навигацию и в организацию полетов. Но это сделано во благо и для этой малой авиации. И во благо всего народа. Почему? Потому что в этих зонах мы, значит, гарантированно поставим средства ПВО, которые будут не разбираться, не ждать, кто это, свой, чужой, будут бить всех. И это правильно, понимаете? А потом будем разбираться. Дело в том, что, еще раз уточнюсь, вот для слушателей, на этой малой авиации нашего общего назначения, да, или частной авиации, как правило, нет таких установок, как радиотехнические системы, обозначение свой-чужой.
1: Ну, то есть любой попал в эту зону, будет сбит?
2: Да, и это правильно, понимаете? Потом будем разбираться.
1: Да.
2: Вот я еще раз подчеркиваю, это подход такой, который мы гарантированно тогда хотя бы защитим наши объекты, наше население,
1: да.
2: которое страдает.
1: Спасибо вам большое за интересный и исчерпывающий, по-моему, комментарий. Да, теперь все, ну, в общем, многое становится понятно, экспертно понятно оценено именно вот это вот действие российского Минтранса. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов был с нами. Ну, а мы идем дальше.

0: Ну, а теперь интереснейшая тема, на мой взгляд, потому что меня немножечко удивили цифры, когда я стал изучать вот этот вопрос. А говорить будем о поездке в Корейскую Народно-Демократическую Республику, или как ее иногда называют, Северную Корею. Спрос на поездки в Пхеньян, и не только, у россиян вырос на 10-15% с начала года. На мой взгляд, вернее, не то, что на мой взгляд, я бы даже сказал, что хотелось бы, чтобы этот спрос был еще больше, потому что, ты знаешь, я почитал про то, какие интересные всякие разные вещи сейчас предлагает Корейская Народно-Демократическая Республика и для посещения, и курортные зоны, и, естественно, разнообразные
1: достопримечательности. А у меня есть вопрос, потому что я тоже удивилась, когда увидела эти цифры, но скорее даже не цифры меня заинтересовали, а сам по себе спрос, потому что я слышала, что съездив в Северную Корею, очень много потом куда не получить визу, очень много куда не попасть. И вот
0: куда,
1: здесь,
0: например?
1: А вот хочется спросить вообще у нашего эксперта, как обстоят дела с поездками в Северную Корею и что бывает после этих поездок.
0: С человеком. Ну давай. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгений Ким у нас на прямой связи. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Начнем с, в общем, резко возросшего, так или иначе, интереса россиян к Северной Корее как такового, и что действительно, скажем, вот съездил в Северную Корею, есть риск куда-то потом не попасть?
2: Ну, смотря какая страна, вот, например, Южную Корею, запросто можно попасть.
0: А, то есть в Южную там пустят?
2: Нет, ну кто сказал, что это самое запрещено? Это, может быть, европейские страны таким образом поступают. Но вы знаете, на всякого дурака молиться это тоже нельзя. Но, по крайней мере, и в Китай, и Японию, и Южную Корею можно ехать. И Вьетнам, ну, дружественные по отношению к нам, естественно, страны можно ехать. Нет никаких ограничений.
0: Ну тогда давайте про Северную Корею поговорим поподробнее, потому что очень любопытно, почему растет спрос с точки зрения самих корейцев, то есть что сделано за последние годы в КНДР такого, что эта страна становится, ну, привлекательным туристическим объектом?
2: Ну, как вам сказать, здесь несколько составляющих. Первое, это связано с тем, что КНДР оказался единственным государством, которое оказало военную помощь в отражении иностранной агрессии против нашей страны. Я имею в виду их участие в борьбе против украинских войск, которые вторглись на территорию Курской области. Хочу напомнить, мне кажется, в истории России не было случая, чтобы иностранное государство направила свои войска на территорию нашей страны для отражения иностранной агрессии. Там небольшой отряд был монгольских всадников во время Великой Отечественной войны, но это было очень небольшое, и как-то у нас мало осталось сведений о героизме, который они проявили. А вот корейские товарищи проявили должным образом, и это нашло свое соответствующее отражение.
0: Евгений Евгеньевич, но ведь это само по себе не может быть поводом для интереса к стране. Должно еще что-то происходить в самой стране, чтобы люди туда поехали.
2: Да нет, вот вы знаете, я же говорю, что это нельзя сводить только к одному. Это вот подтолкнуло интерес наших людей, а что это за страна, почему такие люди оказались и почему приехали в нашу страну, защищать нашу страну. Это же естественный интерес, да, тем более, что русский народ очень отзывчивый, и мы всегда благодарностью думаем и относимся, и оцениваем помощь, которая как-то нам была оказана, поддержка, которая нам была оказана, хотя бы даже словесная и так далее. Это первое. Второе. За последние годы, вот с того времени, когда Ким Чен Ын стал высшим руководителем КНДР, в Корее проделана огромная работа по развитию экономики, по развитию вооружения и даже и в области внешней политики. Значит, когда я говорю о достижениях в области экономики, конечно, страна еще по сравнению с Россией и высокоразвитыми странами по уровню материального благополучия, конечно же, это не очень высокие показатели, но тем не менее, по сравнению с тем, что было раньше – они практически решили зерновую проблему, продовольственную, хотя там есть свои ограничения, но тем не менее.

0: или, ну как, на каком языке общаться с туристами?
1: Да приезжайте, говорите по-русски, они вас поймут.
0: Ну вот тогда никаких.
1: Еще раз хочу сказать, что они русским языком владеют лучше, чем южнокорейцы и чем американцы. Потому что система подготовки кадров в университете иностранных языков у них взята за основу советская система.
0: И она работает.
1: Для работы за границей.
0: А, вот оно что. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Спасибо. Стало понятнее, правда, ну и как-то захотелось съездить. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии, РАН, Евгений Ким, был у нас на прямой связи. Оставайтесь на радио «Спутник».

Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
5: Они как будто с другой планеты.
6: Дают непонятные сигналы.
7: Выглядят очень странно.
8: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание.

0: С членами Совета Безопасности глава государства обсудил тему сохранения традиционных ценностей в креативных индустриях, а также рассказал участникам совещания об итогах учений Тихоокеанского флота. В минувшую среду российский лидер наблюдал за ходом завершающей стадии учений флота с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Видеовстречи Владимира Путина с членами Совбеза можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Июль стал самым кровавым месяцем с начала этого года по числу убитых и раненых несовершеннолетних в результате атак украинских боевиков. 12 детей убиты, 55 раненых, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Как отмечается в документе, всего с февраля 2022 года пострадали 1600 несовершеннолетних, из них 276 погибли. Около 1500 получили ранения. Доля пострадавших от атак дронов превысила 90% от общего числа, что является прямым следствием выделения Евросоюзом финансирования на закупку беспилотников для Киева, уточняется в докладе. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в ряде муниципалитетов Забайкальского края из-за паводка, сообщает правительство региона. Отмечается, что обострение гидрологической обстановки вызвано интенсивными дождями и резким подъемом уровня воды в реках. Обстановка на пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе штатная, скопления машин нет, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни. Ранее Росгранстрой сообщал, что в четверг днем движение через пункт на границе России с Грузией было закрыто для всех видов транспорта. Через несколько часов его открыли. Отмечалось, что скопление машин было в оба направления, автотранспорт двигался медленно. Чеченская республика и республика Тыва являются регионами с самым высоким коэффициентом рождаемости, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, средний коэффициент составляет в стране 1,35. Она добавила, что в стране есть куда стремиться. Напомню, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет и пообщались с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта «Клиника» в рамках рабочей поездки в Челябинск в пятницу. Более 1500 водителей автобусов Лондона начали забастовку из-за опасных условий работы в жару, сообщила газета Daily Mail. Как отмечает издание, водители жалуются на отсутствие кондиционеров в автобусах. Вместо них им приходится использовать средства охлаждения. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Часов 33 минуты. Время московское. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Хавалова, Александр Кузьмак. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Кузьмак. Сейчас будем обсуждать тему, которую мы начали сегодня. Уже немножечко мы ее обсудили в 12 часов дня. И сейчас более подробно обсудим эту новость, эту тему, важную тему для всех студентов. Обсудим ее с экспертом уже. Хочется рассказать о том, что конкурс на бюджетные места в столичных вузах снова бьет все рекорды. На некоторых популярных направлениях число претендентов превышает 150 и даже 200 человек на одно место. Вот такая статистика.
2: Колоссальный, на самом деле, интерес. Ну и когда речь заходит о вузах, здесь в целом все понятно. МГУ, РГГУ, РАНХИКС, РУДН, Высшая школа экономики, что у нас там еще? Ну, Плехановский, разумеется, Московский политехнический университет, МГТУ имени Баумана, то есть, ну, юридически я сказал, да, юридический университет имени Кутафина, и, по-моему, еще, да, и РХТУ, Российский химико-технический, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, университет имени Менделеева. Ну, то есть, все ведущие вузы Москвы, конкурс колоссальный. На место, ну и 250 человек на место, это прям...
3: Это вообще, это чересчур. Ну, сейчас будем разговаривать
2: на бюджет,
3: об этом.
2: Речь идет о бюджете, да, бюджетных местах. Интересно, почему? То есть первый вопрос, почему такой всплеск?
3: Слушай, ну видишь, все наши эксперты говорят о том, что все едут в Москву, вот поэтому и не бойтесь идти в региональные вузы.
2: Ну что, они только сегодня поехали? То есть только в этом году?
3: Так вот не знаю, давай узнаем.
2: Давай спросим. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко. У нас на прямой связи. Ольга Васильевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ольга Васильевна, а что изменилось в этом году или почему такой всплеск интереса, почему такой конкурс колоссальный? Нет, с одной стороны, это здорово, что московские вузы так популярны, но с другой стороны, зашкаливает этот самый конкурс.
4: Действительно, в этом году изменились подходы к формированию количества бюджетных мест, которые выделялись вузам, и количество платных мест впервые регулировалось. Поменялся перечень вступительных экзаменов, которые необходимо сдавать, ЕГЭ, имеется в виду, да, на те направления и специальности, которые являются профильными. То есть, если раньше основными экзаменами были математика, там, общество знания, русский язык, то теперь требовалось сдавать помимо общества знания или место общества знания на специальности. И физика обязательно, на айтишную информатику, на педагогические по профилю педагогическому. Это, само собой, заставило абитуриентов пересмотреть свои взгляды поступления в вузы. Но московские вузы всегда пользовались популярностью. Но если говорить, если человек на место, то надо говорить о том, что часть абитуриентов, которые составили там 10 человек на место в Московском университете, они западали документы и в региональные вузы, и в другие. То есть было предоставлено право поступать в 3 вуза на 5 специальностей. И поэтому московские, конечно, со всех регионов собрали абитуриенты. Поэтому такое количество конкурсов, мест на конкурс возросло, конечно. А в регионах оставались и подавали документы те, кто заканчивал школы в этих регионах в основном. Ну, там какой-то процент, естественно, те, кто поступал из соседних, возможно, регионов. А Москва притянула к себе всех самых лучших, с высокими баллами. Амбиции абитуриентов тоже растут. Московские вузы вошли в пилотные проекты, разрабатывают собственные образовательные программы, новые образовательные программы. Абитуриент ориентируется на то, что это будет более востребовано на рынке труда. И идет туда, где он, о чем он слышит. Государственная политика, реклама, которая проходила, да, постоянные разговоры и обсуждения темы подвигов, в том числе и о востребованности тех или иных специальностей, они начали ориентироваться на те вузы, которые считаются лидерами формирования...
2: Ольга Васильевна, а если говорить о пропорции между техническими и гуманитарными направлениями?
4: В этом году увеличилось техническое направление, серьезно увеличилось. Даже в таких вузах, как РУДН, там тоже на технические специальности, классические, увеличилось количество абитуриентов до 50%, если раньше было там 20%. Но проблема с целевым набором все равно осталась. И хотя мы говорили, да, о том, что целевых мест выделено достаточно большое количество, они полностью не заполнены. Эти места были отданы в общий конкурс. Но по технической специальности мы не сильно, хотя попали часть, да, в регулирование платных мест, но все вузы говорят о том, что если ты поступаешь даже на платной основе на техническую специальность, все там отчислений, которых достаточно много на этих специальностях бывает, студенты имеют возможность перевестись на бюджетное место в течение там, обучения, периода обучения, за счет того, что кто-то, кто поступил, может быть отчислен и справиться с программой. И поэтому конкурс высокий, но еще раз говорю о том, что московские вузы сконцентрировали для себя всю страну, тем более подача документов стала через сервис онлайн, не надо приезжать, не надо здесь присутствовать, не надо сдавать вступительные экзамены очно, а все занесено в единую базу, и ЕГЭ, и аттестат. И поэтому Москва, конечно, консультировала страну. Вот. Но эти же абитуриенты подавали документы в свои регионы. И в другие вузы, там Казань, Новосибирск, там тоже серьезный конкурс возрос в большей степени. Но есть вузы и те, которые не добрали абитуриентов. Для них вот 12 числа, 12 августа открыта возможность добора.
3: Ольга Васильевна, простите, что перебиваю. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как вы думаете, что можно сделать талантливому ребенку из небольшого города, который не может пробиться в московский вуз из-за конкуренции, но он очень талантлив?
4: Ну, если он очень талантлив, если он хорошо сдает ЕГЭ, и если он участвовал в олимпиадах, он пробьется в любой вуз, и московский в том числе. А так, конечно, надо просто очень серьезно подойти к профориентационной системе мероприятий, просматривать очень четко это, знакомиться с вузами, специальностями, потому что региональные вузы предлагают очень серьезные и программы, и меры поддержки. опыта. И если талантливый ребенок, вузы сами принимают решение взять его за счет собственных средств, учить, если он участвовал в проектах каких-то, если проекты представил в том числе приемную комиссию, компанию, занимался в вузе в том или ином, там школы есть, инженерные школы, профильные школы. То есть талантливый ребенок все равно будет замечен.
2: Я просто хотел уточнить, а есть какая-то статистика на тему о том, каков процент попадания в московские вузы иногородних студентов нынче, какой процент, то есть вот насколько он изменился и в какую сторону изменился, если есть такая статистика?
4: Ну, четко я не могу сказать по этому, угу. А так в среднем до 30% иногородних поступают в московские вузы. И программы строительства и ремонта общежитий достаточно широко в Москве внедряются, в том числе при поддержке самого города Москвы. Кампусы, построенные на ФТИ, огромные в Дубне появился кампус.
2: Ну, я даже не с этой точки зрения.
3: А я вот посмотрела, доля иногородних студентов на бюджетных местах составляет около 42%.
2: Ого.
3: Да, 42% это на самом-то деле совсем немало. Я еще вот о чем задумалась сейчас в процессе, пока вы отвечали. Спасибо вам большое за такие интересные ответы. Здесь вот какой момент. А почему бы не улучшить рекламу региональных вузов? Потому что, я уверена, есть очень сильные вузы, которые дают хорошую базу. И, может быть, даже многие москвичи с удовольствием бы переехали куда-то в другой регион, может быть, где будет более спокойно, или дешевле еще, и получили бы другое образование, то есть за пределами Москвы.
2: Это кажется, вот просто как такое предложение. Мне кажется, утопично пока выглядит, чтобы человек из Москвы... Да.
4: Да, это реальная картина, на самом деле.
2: Да?
4: Здесь дело не
2: да.
4: в рекламе, а дело в том, чтобы гарантировать дальше рабочие места. То есть в тех компаниях и в тех организациях, которые присутствуют в этих регионах, если ориентироваться на региональный рынок труда. Если же в целом по стране, да, сейчас и сетевые программы заключаются с ведущими вузами, и региональные вузы стараются делать все для того, чтобы и база была современная. И те же кампусы, опять же, пытаются с лабораториями серьезно появляться.
2: Да, здесь понятно.
4: Да. Делается все для этого.
2: Спасибо, но, спасибо это... большое. Простите, что перебиваю. Время у нас, к сожалению, нас поджимает. Но, тем не менее, мне кажется, что максимум информации мы по этому вопросу получили. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко была с нами. Идем к следующей теме.

0: семимильными шагами идем к следующей теме, тем более, что следующая тема посвящена...
1: Про верность. Она вообще про верность, ты знаешь?
0: Не про любовь, а про верность.
1: Про верность. Мы так мало здесь об этом говорим, и вот на радио «Спутник» такая потрясающая новость. Исследование рынка труда показывает, что медицинские медсестры – это одна из самых стабильных категорий работников.
0: Вот, и не они путайте реже... верность со стабильностью, это называется.
1: Но это верность, они реже всех меняют место работы, они верные сотрудники.
0: Ну да, если убрать иронию, которая и у меня в этом смысле достаточно, то хочется предположить, наверное, что просто медсестры одни из самых незаменимых работников именно на своем месте. Именно поэтому таков рекорд, а рекорд сейчас в среднем 8 лет медсестры работают на одном месте. Правда?
1: Есть кадровый голод.
0: Да, но правда, на втором месте находится, если бы я не видел это перед своими глазами, находятся аудиторы. Я работал аудитором, я больше 2 лет не выдержал, честно сказать, еще до своей журналистской карьеры, вот, потому что не выдержал. Мне было дико скучно, и я, так сказать, ушел из этой профессии. Ну да ладно, я просто к тому, что профессии разные, и, может быть, действительно работа медсестры по какой-то еще другой причине
1: является. Мы тоже есть в этом списке. Там далее по списку
0: вот охранники,
1: продавцы, фармацевты, инженеры энергетики и журналисты.
0: Журналисты. Ну, тоже. Тут везде все по-разному. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов у нас на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот медсестры и аудиторы, совершенно такое ощущение, что прям вообще из разных вселенных две профессии находятся вместе в этой статистике.
2: Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что все-таки такая статистика, она, скажем так, неполная, да, и не отражает реальной картины. Вот, как, так сказать, можно оценить, если ты не прослеживаешь судьбу каждого человека конкретного? Но на что мы можем с вами, так сказать, обратить внимание, да, это вот важный аспект приверженности профессии, это то, какое количество выпускников высших учебных заведений или среди профессиональных учебных заведений приходит работать по специальности. И вот тут как раз медицинским работникам, наверное, нет равных, да, то есть количество людей, которые идет в медицину, да, ну, если закончили соответствующий вуз или колледж, да, так сказать, максимально по отношению к другим профессиям. Вот. А смена профессии, ну, почему, вернее, рабочих мест, почему для вот медицинских работников или врачей тоже, да, ну, в меньшей степени, так сказать, возможно, но потому что представим себе ситуацию маленьких городов, да, вот куда там человеку, имеющему медицинское образование, ну, там, перемещаться. Ну, конечно, так сказать, вот он, что называется, прикипел душой к своей поликлинике или, например, больнице, и вот всю жизнь там работает.
0: Так вы понимаете? Да, пожалуйста.
1: Нет,
0: да.
1: Я просто подумала, что, может быть, еще меры государственной поддержки были какие-то недавно, ну, точно недавно мы их обсуждали, и подумала, что, возможно, еще это тоже как-то повлияло на статистику. Как вы думаете?
2: Ну, нет, еще раз подчеркну, сложно вообще предположить, да, так сказать, что может сравниваться, например, опять же, с приверженностью к профессии, приверженностью к профессии вообще к рабочему месту. Например, в тех же самых школах учителей. Ну, вот люди, которые живут, опять же, вот я говорю про малые города, и которые связали свою жизнь навсегда с этой профессией, они же никуда не перемещаются. Вот они в одной школе могут работать 20-30 лет, да, так сказать, ну, сложно найти такие.
0: Так вот, понимаете, варианты. Александр Львович, понятно, когда речь идет про медсестер, понятно, кстати, про журналистов, потому что журналисты – специфическая профессия, в особенности потом, ну, они разные бывают, разные, я имею в виду, сферы журналистики, я сейчас не про качество именно, то есть, например, ну, у тех же радиожурналистов просто в силу того, что в России не так много радиостанций, в принципе, например, это не США, да, и поэтому журналистов, они действительно, они находятся на одном месте долгие годы, перейти со станции на станцию, например, это, ну, просто конкуренция очень высокая, а рабочих мест мало. Но ведь есть, например, вот те же самые аудиторы, например, где люди работают на одном месте долгое время. С чем это связано?
2: Нет. Вы тоже вот правильно эту тему, как бы, так сказать, подчеркнули. Это состояние рынка труда, рабочие места, где они расположены, и причем расположены, так сказать, не только там по отношению, но там малый город, большой город, в том числе география, да. Вот там, где у нас в основном аудиторы сосредоточены, в первую очередь, это центральные города, да, где присутствуют банки, страховые компании, да, и, вот и кого, собственно говоря, не проверяют.
0: И штаб-квартиры, да, крупных предприятий.
2: Да. И, собственно говоря, так сказать, скажем так, во-первых, это штучный все-таки товар, да, аудиторы, их не так много на самом деле. Вот. Во-вторых, так сказать, есть определенные требования, связанные с компаниями, да, то есть компании не могут иметь меньше определенного количества, так сказать, аудиторов, да, и уход каждого, это может быть трагедией, с окончанием жизни, с отзывом лицензии. Поэтому, собственно говоря, так сказать, ну, все как бы и делают работодатели максимально возможно, чтобы люди не покидали свои рабочие места.
0: Ну, понимаете, тут, простите, что перебиваю, тут, понимаете, тут могут быть две разные, как бы они не то, что взаимоисключают, но причины-то разные. То есть, с одной стороны, есть те профессии, где высокая квалификация работника удерживает его на одном рабочем месте, либо потому что его ценят, либо потому что рынок труда узкий. А есть профессии, где люди не переходят с места на место просто потому, что, ну, вот как продавцы, например. Вот человек работает в своем, там, условно говоря, сельском магазине, да, там, на протяжении всей жизни. Вот, и...
2: А куда он пойдет?
0: Ну, да, тоже рынок труда, согласен.
2: Понимаете, да. Понимаете, все связано с ограничением рынка труда. Вот очень часто утилитарное представление такое, что, так сказать, рынок труда – это вот что-то такое максимально широкое, да, и можно по нему ходить туда-сюда, туда-сюда. Но, на самом деле, так сказать, мы, как экономисты, выделяем массу барьеров, которые препятствуют этому движению. В первую очередь, это так называемый квартирный якорь. Да? Не каждый поедет из Москвы, например, на Дальний Восток, или, так сказать, и даже в Дальний Восток.
0: Я вот скоро поеду, но в командировку, да. Спасибо большое, Александр Львович. Время, к сожалению, закончилось на эту тему, но осталось время еще на одну тему. Александр Сафонов был с нами. Александр Львович Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации.

0: Ты собак боишься?
1: Да.
0: А робособак?
1: Думаю, меньше, на самом-то деле. Я очень боюсь, если вдруг укусит собака, потом надо идти делать укол. Я аллергик, не хочу. Угу. Вот это страшно.
0: А если укусит робособака,
1: то вроде не так страшно.
0: Не надо идти делать укол, да. Я согласен. Но в целом робособаки, так же, как и вообще любая автоматизация, наверное, вещь хорошая во многих смыслах, потому что лучше использовать их, особенно когда речь идет об охране, или в данном случае о патрулировании самых разных объектов инфраструктуры, все то, что связано с диверсиями, с даже обычным хулиганством, мне кажется, но так или иначе, с нарушениями закона любого уровня. Здесь робособаки, они замечательные. Меняют людей еще и потому, что нет угрозы жизни. Наверное, я думаю, это самая главная причина в этой ситуации. Нет угрозы жизни тех, кто патрулирует сами по себе, да? Наверное, так. Генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин у нас на прямой связи. Арсений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Что может и не может робособака относительно обычной собаки?
2: Относительно обычной собаки, или, может быть, не хотелось бы ставить на одну планку, но и человека в том числе, да?
0: Ну да.
2: Ну, во-первых, такие робособаки могут проходить больше километраж за определенный период. То есть мы знаем, что лица, которые, допустим, осматривают объекты, они проходят очень много шагов делают, и стандартные 10 тысяч шагов они делают за полсмены местами. А может быть, даже и втрое больше. Робособака в этом плане, она не прервется на обед, она, соответственно, не затормозит где-то. И плюс в ночную смену у нее также увеличивается качество с точки зрения
0: не уснет.
2: Визуала. То есть она как бы может видеть больше аспектов, чем видит человеческий глаз. Вот, ну, как бы так. Соответственно, у нас природа.
0: Главное, что с робособакой не договоришься. Вот. То есть и с охранником, или с собакой договориться можно.
2: Ну, технически противостоять робособаке также возможно, как и, соответственно, охраннику. Но в отличие от, соответственно, робособаки, человек может включиться в какой-то процесс для избежания каких-то последствий. Но при этом робособака сможет быстрее просигнализировать и более четче составит отчет, что происходит, какие детали, какие объекты повреждено, или, соответственно, вышло что-то из строя, или там залив воды какой-то происходит. Ну, в общем, детали сразу попадут в диспетчерскую через там полсекунды.
1: Они очень надежны будут в условиях там суровой зимы, например, в Москве?
2: Вы знаете, 10 лет назад я бы сказал, тут много «но». Угу. Это больше декоративная история. Но сейчас с китайскими технологиями они сейчас кратно обогнали, соответственно, американский рынок. И в мире, и в том числе поэтому Трамп ввел запрет и ограничения на ввоз китайских роботов, потому угу. что они просто снесут американские. Они гораздо более выносливые, они более функциональные. И самое главное, для конечного потребителя они стоят дешевле. Функционально, по большому счету, обслуживание такого робособаку будет стоить в два раза в среднем дешевле, чем нанятого специалиста. Но опять же есть «но». Но при, так скажем, разграничении ролей, когда у человека есть роль не просто осматривать, но и включаться в процесс и принимать решения на месте, конечно, это очень хороший комбинируемый вариант вместе с робособакой участвовать в одной
1: большой... Арсений Александрович, простите, у нас буквально минутка, не могу не зачитать, слушатели пишут, наверное, участятся кражи непосредственно робособак.
2: Конечно, это первое, что должно русскому человеку в голову приходить, но наличие специальных датчиков, наличие специальных там параметров не позволит ему сойти с маршрута, и тут мы можем посмотреть практику роботов уже по городу Москве, по другим регионам, самокатами и так далее. В общем, есть риск, но он нивелируется.
0: Ну, с одной стороны, это такой повод пошутить, конечно, там про драки, робособак там, и так далее, что-то такое. Вот. А с другой стороны, это немножко жутковато все равно звучит. Вот у нас там 15-20 секунд. Вас не пугает, что вот в какой-то момент времени человек выпадет из процесса?
2: Меня пугает не то, что роботы быстрее заменяют работу нашу рутинную, которую можно вот так вот понять и оцифровать. Меня пугает то, что мы не готовы найти новые задачи для людей.
0: Вот да, спасибо. Это, кстати, очень глубокая, на мой взгляд, мысль. Ее бы надо, о ней будет еще многократно говорить более подробно. Генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин был на прямой связи с радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Оставайтесь с нами.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам. –

0: Страна героев. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе 16:00, Новосибирске 8 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза. В китайском МИД прокомментировали поездку Владимира Путина на Курилы. В Нидерландах фермеры проводят протестную акцию. Далее подробности. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях. С докладом выступила глава Минкультуры Ольга Любимова. Глава государства рассказал участникам совещания об итогах учений Тихоокеанского флота. В минувшую среду российский лидер наблюдал за ходом завершающей стадии учений флота с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Видео встречи Владимира Путина с членами Совбеза можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякун. Так в местном внешнеполитическом ведомстве прокомментировали поездку президента России Владимира Путина на Курилы. Дипломат подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом. Напомню, накануне российский лидер прибыл в Сахалинскую область. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Валерием Лимаренко. А на острове Итурупу насмотрел ряд социальных объектов. Позднее МИД Японии заявил протест в связи с поездкой Владимира Путина на остров, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Сотни фермеров на тракторах участвуют в протестной акции против азотной политики властей у здания провинциального правительства в городе Хертогенбос на юге Нидерландов, сообщила местная телерадиокомпания. Ранее уточнялось, что пробки образовались на нескольких дорогах у города. Парламент провинции проводит в пятницу экстренные дебаты по поводу отзыва разрешения у владельцев птицеводческих хозяйств из-за выбросов азота. Провинциальная администрация считает, что усилия по сокращению выбросов этих хозяйств недостаточны. США требуют от стран НАТО отчитаться о лояльности Трампу, сообщает Bloomberg. Вашингтон отправил союзникам анкету, в которой странам предлагают ответить, оказывали ли они публичную поддержку внешней политике американского лидера, а также сообщить об ограничениях на использование военных баз США и закупках у американских оборонных подрядчиков. Документ составили на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе. Оно должно завершиться в декабре. Союзники восприняли анкету как попытку принудить их к единой идеологии и в обмен на защиту Вашингтона передает агентство. Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали золото по синхронному плаванию в смешанном дуэте на юниорском чемпионате мира в Венгрии. За свое выступление они получили 234 балла. Ранее Трофимов принес золото российской команде в индивидуальной программе. Спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Это прямой эфир. Я ведущий Денис Воробьев. И ближайшие полчаса на прямой связи со студией блогер, представитель СМИ межрегиональной общественной благотворительной организации «Армия тыла», автор канала «ВМАКС» «Графиня, изменившимся лицом бежит к пруду» Светлана Кучемова. Светлана, мое почтение. Добрый день.
3: Добрый день, Денис.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. Темы сегодня такие, дискуссионные, требующие, ну, скажем так, всестороннего разбора, я бы даже так сказал, потому что тема коррупции на Украине, с одной стороны, не нова, с другой стороны, и про грезы европейцев, точнее украинцев, вступить в Евросоюз, казалось бы, тоже уже знаете, кажется чем-то немыслимым, учитывая, что одно из главных правил вступления в Евросоюз, один из пунктов – это борьба с коррупцией. Но, тем не менее, почти каждую неделю НАБУ публикует отчеты, там новые подозрения, новые лица, новые махинации и схемы. Так или иначе, кто-то несет определенную ответственность, но общий уровень коррупции не снижается, а в высших органах власти лишь растет. Это не мои слова, главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. В связи с этим возникает вопрос, как это работает? Есть каста там где-то на верхушке Украины, которая считает, что они неприкосновенны и могут, да, разворачивать эту коррупционную машину до бесконечности, раскручивать? Или все-таки есть страх, что однажды в дверь-то постучат?
3: Монетизировать патриотизм на Украине, правильно вы совершенно сказали, это старая добрая украинская традиция, и исполняют ее очень виртуозно. Там есть определенные схемы, и, конечно, во главе этих схем стоят те самые коррупционеры, которые сами за собой как бы бегают, и получается, что это замкнутый круг. Я сейчас объясню. Смотрите, они сначала находят, признают у себя коррупцию, потому что так требует Евросоюз, и у них есть коррупция, здесь нельзя уже отвертеться. Далее они создают антикоррупционные бюро, это НАБУ и САП. Эти самые бюро оказываются превентивно связанными поправками Лозового, они приняты там в 2017 году, в 2018 уже вступили в силу. И они позволяют коррупционерам иметь очень большое множество ловушек. Одна из них, там, для избежания ответственности, например, ужатые сроки следствия. То есть следствие ведется полгода, и если за это время следователям, ну, тем же НАБУ и САП, не удается доказать вину, затягивать следствие может сколько угодно, то есть уголовная ответственность, вообще следствие, дело прекращается, все возвращается на места свои. То есть там для средней тяжести дел 6 месяцев, по-моему, а для таких вот больших дел 1,5 года. То есть все это можно регулировать. Это не единственная ловушка, которая управляет НАБУ и САП. То есть они создали антикоррупционное бюро и сами же их тут же ограничили. Те же самые коррупционеры еще заранее. И далее, так как воруют все на Украине, то это такие всего лишь вот эти вот, как вы говорите, там кто-то там страдает, да, кого-то берут. Фактически показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния, да, и денежных потоков. Потому что фигуранты, вот как Миндич тот же, да, спокойно уезжают в Израиль, как только его там поймали, Энергоатом, да, мы знаем все, там за откаты его пытались судить, пытались привлечь, уезжают туда вместе с добычей. Израиль неохотно отдает своих граждан, поэтому он сидит и как бы переписывается там с Зеленским, они друг друга, сам являясь командой Зеленского, тот его под ответственность пытается привлечь, этот пишет, что Зеленский не прав. Ну, то есть какая-то такая вот игра, он спокойно со своими деньгами уехал, при том, что было следствие, при том, что дело было громким, и никто его оттуда уже не достанет, да? Единственное, что я хочу еще по этому поводу сказать, переживать нам об этом совершенно незачем, потому что продажность и такая неистребимая продажность украинских чиновников просто приближает нашу победу. Поэтому
2: Здесь даже спорить не буду. Особенно одно из последних таких дел было завязано на беспилотниках. Там, уверен, огромные, конечно, суммы крутятся и вертятся. Но в таком случае, ладно, знаете, показательные акции. И когда кто-нибудь покидает свой политический пост, это, знаете, все пыль в глаза и абсолютно не имеет никакого под собой реального эффекта. Но, на ваш взгляд, усилится ли противостояние внутри самой украинской верхушки, когда действительно капитал начинают вывозить? Израиль, Британия, тут совершенно неважно. Я пытаюсь это привязать к истории, которая сейчас разносится по информационным лентам. Да, там в Польше задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Киевстонера. Я понимаю, что это немножко другая история, но параллельно мы видели, да, покушения до этого были, и связанные были эти истории с колл-центрами, в том числе за пределами Украины. На ваш взгляд, усилит ли это внутреннюю борьбу, когда из-за границы можно будет легко недоброжелательно найти?
3: Ну, если можно будет легко недоброжелателя найти, тогда это одно. А если все завязано в итоге на самые высокие чины на Украине, которые делятся, да, дают откаты, которые сами же помогают туда уехать, это вот прекрасная схема Яценюка была. То есть он наворовал там на строительстве забора, уехал и прекрасно себе живет до сих пор. Залужный тот, что он начал, уехал и сейчас в Англии прекрасно обустроился. Кто его будет оттуда выкапывать? Зачем? Так же сделал и Миндич сейчас, и несмотря на все ресурсы, когда Зеленский мог его остановить, он там будет сидеть и греть ему эти деньги, и, скорее всего, замешаны все. Зачем их там ловить, непонятно, смотря кто замешан. Сейчас, так как спонсоры Украины сами не слишком уже стали богаты, охотно раздают деньги, вряд ли будет борьба за ресурсы таковой, какой она была в начале, в середине. Сейчас будут побеги, будут стремиться с Украины сбежать и устроиться так и там, где их не выдадут, где их не тронут. И, ну, конечно, все это происходит не без откатов тем, кто остался. Возможно, даже тем же НАБУ и САП. Потому что никаких реальных таких действий, ну, вот сейчас было, что они задержали вице, кто он там была, посол, да, в США, вот ее задержали, и потребовали с нее там реальный какой-то взнос, залог, чтобы ее выпустить, и действительно этот человек попал за коррупцию к ним в лапы, скажем так. И сейчас она потребовала, не потребовала, а сказала, что ее подельники, скажем так, назовем их прямо, согласны внести за нее эту сумму. До этого она отказывалась носить залог. Но вот когда человек, который занимает посты, да, вице-премьеры, там, в США посла, и внезапно оказывается не в состоянии заплатить за себя там, 134 тысячи долларов, это выглядит как тоже коррупционная схема, демонстрация. Она отказывается за себя платить, и что это означает, мы знаем, да, в криминальном мире. Либо залог не вносит подельники, либо она начинает говорить, развязывается язык у нее, либо она начинает сотрудничать со следствием. И вот уже это начинается. И как бы все при деньгах. И она, которую сейчас отпустят, и подельники, которые сейчас внесут залог и не попадутся, и НАБУ, и САП, которые получат эти денежные средства, и которые вроде бы как взяли коррупционера. Ну, то есть это как такой вот
2: Все дружно
3: бесконечный
2: отчитались,
3: круг.
2: все победили.
3: Да, и все победили, да. Хотя никаких посадок, настоящих дел. Но снял он Ермака в связи с этим коррупционным скандалом. Это все его же люди, да, Зеленского. Что-то показал Ермак и рад, он сейчас уедет тоже куда-нибудь со своими деньгами. Сейчас будут раствориться, пытаться. Чем ближе наша победа, тем дальше, как вот после гитлеровской Германии было, уезжают люди. Может быть, они где-то нужны, может, их где-то принимают, что-то им обещают, может быть, они везут туда деньги. Поэтому сейчас уже, как мы знаете, такой анекдот есть, смена, перестановка кровати, да, в борделе, она такая очень показательная. Что-то, видимо, сделается, какого-то действия, каких-то ловли коррупционеров. На самом деле ни одного настоящего дела, ни одной посадки крупной мы не видим. Кто-то убежал, кто-то выходит под залог, и все при своих интересах.
2: Да, при этом, думаю, здесь еще важно осветить историю с украинскими беженцами, которые сейчас рекордно в количестве своем покидают Польшу. Честно говоря, в последнее время интернет прям-таки заполонили ролики, да, со скандалами, конфликтами, драками, откровенно говоря. А на ваш взгляд, а чем вдруг вызвано вот такое неприятие, раздражение? Потому что до этого же мы прекрасно помним. Наши двери открыты, да, бегите, вот вам пособие и прочее и так далее. Но вот сейчас как будто все абсолютно иначе. Картина противоположна.
3: Ну да, ну возможно, несколько там причин, возможно, поспособствовали собственные проделки там украинцев в Польше. Вот были же ролики, как они там нападали, ну буквально, как сказать, не угрожали, а хамили представителю полиции в Польше, да, хвалятся, что они живут там на пособие, а сами сдают на западе Украины, где нет никакой войны, сами сдают же там свои квартиры, живут на пособие. Потом ситуация в Польше уже не такая сладкая, как во всем Евросоюзе, да, как это было раньше, а украинцы живут на пособие. И, возможно, они все-таки вспомнили свою историю. Тут сейчас поднималась тема Волыни, Резниты, да, бандеровцев. Наконец разглядели нацизм на Украине. Это тоже, возможно, потому что когда такое вспоминается, поднимается внутри все. И несмотря на то, что вот президент Польши продолжает свои там русофобские высказывания и украинцев поддерживает, мы действительно видим, что в Польше творится что-то необычное. Они действительно каждый день выкладывают ролики, где нападают на украинцев, выгоняют их. Ну что ж, поляки очень такие щепетильные, чувствительные в своей гордости. Я могу только предположить, что дальше украинцы, возможно, куда им бежать? Сейчас, если начнется еще и возвращение их, да, на Украину обратно, побегут в Испанию, поскольку единственная страна, где их могут не заметить просто-напросто, поскольку там миграционный кризис, конечно, он оттуда начинается, распространится потом на всю Европу потихонечку. И, скорее всего, до них не будет дела в таких вот странах, как сказать, второго сорта в Евросоюзе. Евросоюз же не Советский Союз, они там делятся на сорта все. Поэтому вот в Испанию можно мигрантами наводнить. Поэтому, возможно, там будет немножко не до украинцев, там свои проблемы. Возможно, они побегут прятаться туда. Ну, действительно, в Польше, из Польши их гонят, и такие ролики. Ну, вообще, честно говоря, приятно смотреть, потому что, наконец, получают по заслугам.
2: Да. И не только по ним, если уж по людей-то выражаться, да. Вот знаете, все это наводит на мысль, как будто единомоментно. Я понимаю, это может быть моя какая-то наивность или желание скорее, что да, там, скорейшей капитуляции Украины. Но, знаете, сейчас складываются обстоятельства таким образом, что вот уже и украинцам не особо-то рады на территории Европы. Украина в то же время, мы же видим за последние месяцы, какие только тактики не задействуют. НПЗ, теракты, дроны и прочее. Значит, удары по судам, но в ответ получает полностью уничтоженную логистику портовой инфраструктуры в Одессе, Николаеве и прочем. И после этого сразу же предлагает перемирие в Черном море. На ваш взгляд, вот разделяете вы эту позицию или нет? Интересно ваше мнение услышать. В моменте Украина может вместе с Европой, ну вот так сесть и сказать, навоевались, когда, ну вот уже понятно, что грани перешли, а зима близко, с этой зимой не справится. Как вы считаете? Или, да. Или пока об этом рано говорить?
3: Я считаю, что не рано говорить об этом. Эта зима действительно будет тяжелой. Я сегодня как раз об этом писала. Так спрогнозировать, что будет, если в Европу не будет поступать зерно, если вот эта вот нарушенная украинская логистика останется здесь и сгниет. При всем энергетическом кризисе, кризисе мигрантов, которые сейчас заполняют, потому что голод-то будет, зерна-то не будет, они же в Африку продавали, да? И если там будет все плохо, то мигранты еще больше потянутся в Европу, поэтому Европа заполонится зимой. Нет, они не пойдут в Россию, как мне мои читатели задавали, потому что у нас холодно, у нас не такие условия. Да, а в Европе там хорошо, там еще можно что-то взять. И поэтому, ну, вот в результате такого кризиса и наших ударов, которые уже не остановятся. Вот они, эти удары, которые мы ждали. И вот для адептов теории, а почему нельзя было в первый год такие удары делать, а почему нельзя было раньше? А потому что мы обезжирили Европу и снарядами, и деньгами, и экономически, и топливом. Кризис у них сейчас настолько, что какую-то зиму они не переживут. Возможно, уже вот эту, да, и действительно им будет тяжело. Поэтому есть такая надежда, и у меня тоже, что вот этой зимой при дальнейшем нанесении нами ударов по логистике морской, да, по Черному морю, логистике внутренней, там не только же та, которая на ВСУ работает, там вся, там эти вот розетки у них все, укрпошта эта вся полетела. Поэтому зиму будет пережить действительно тяжело. И наши не останавливаются. И Министерство обороны, сейчас там прекрасный СММщик, каждый день обещает, что это не футбол, и что мы останавливаться не собираемся до победы. Поэтому ожидаемо в результате этих ударов, возможно, как раз что-то и будет, какие-то подвижки. Лишь бы это не было временным перемирием, хотя сегодня Лавров сказал, что никто никакого временного перемирия не будет, мы не собираемся останавливаться, мы сейчас достигаем той самой цели, которую мы ждали уже 4 года. И я надеюсь, помните, еще ролики были в первый год, а зима будет долгой, mm-hmm. вот этот топливный кризис, но они выдержали те зимы, этого было мало. А сейчас, а теперь, как Путин сказал, есть надежда, что вот эту зиму, они же, посмотрите, только недели 3 или сколько, меньше месяца удары наносит Министерство обороны наше, да, ВСРФ, уже такие результаты. А если это будет продолжаться еще сентябрь, октябрь, ноябрь, то зачем ждать год? Все должно случиться. Есть такая надежда, у меня есть. Уже сейчас, в эту зиму.
2: И прошлая зима, честно говоря, была такая уже показательная. Да. Все кадры из Киева прекрасно помнят. А если не помните, освежите в памяти. Кстати, вот говоря о комментариях, которые люди пишут, знаете, тут, конечно, стараешься не обращать внимания, но тем не менее. Вот когда Украина решила бить по российским НПЗ, а потом параллельно расходились ролики, как наши дроны летят по украинским АЗС. Многие ведь начали злорадствовать. А почему по АЗС, почему не по НПЗ? Но вот, к сожалению, здесь стирается из памяти тот факт, что все НПЗ, которые работали на Украине, были парализованы, выведены из строя еще в первые годы спецоперации. Конечно, поэтому здесь вот, прежде чем такие вещи писать, все-таки лучше информацию как-то поднять, свежить и прочее. Но это такое лирическое отступление. Тем не менее, что еще примечательно? Мы видим, как, к сожалению, системно продолжаются, предпринимаются, точнее, варварские действия по отношению к истории, памяти. Это вот я так очень аккуратно мостик простраиваю к теме о демонтаже памятника советскому нашему генералу, герою Советского Союза Маргелу на Днепре. На ваш взгляд, вот эта история, особенно понимая, что она очень чувствительная, она может лишний раз, население задеть, особенно когда перезахороняют вдобавок к этому останки нацистов. А чем вызвана эта логика? Почему этим нужно заниматься именно сейчас, если мы будем говорить про решение, принимаемое там, в Киеве?
3: Ну, здесь вот про Маргелова, это видно, что это их боль такая очень сильная. Это же сделали укранацы, десантники, они собираются на этом месте ставить, они отказываются от корней, потому что Маргелов — это родоначальник десантных войск. А откуда у них другая история? Из американских кого-то, морских контиков, десантников, они там никакого отношения к этому не имеют. Ну, вот Иван и Остап без родины, без истории, без всего. И просто с памятниками у них получается воевать лучше, чем с нами. Вот. И что, памятник ответить не может. А сам, по-моему, Маргелов или кто-то сказал, что надо жить так, чтобы памятник-то вы боялись, и действительно, это так. Поэтому они пытаются заместить, они пытаются хоть что-то сделать. Ну, я понимаю, что это внутренняя какая-то вот злость, боль, обида. А бессилие, когда грызешь камень уже, значит, ты ничего не можешь делать. Если они, это памятники, мы новый построим. Вот как раз тему, которую предложили, это то, что в Сумах, например, расстреливают пенсионеров, стариков, сами же ВСУшники, которые туда заходят, занимают их дома. Что уже говорить о памятниках? Тут люди живые. Это все говорит о том, что они ненавидят нас, что нет никакого единого народа на Украине, что Сумы, это же они почти граница России, да, там с севера. Северо-восток. Вот. А бандеровцы — это Запад, это традиционно, там родилось это движение, оттуда оно распространилось, они ненавидят свой же, своих же, так сказать, сограждан в одной стране, убивают, расстреливают только потому, что они близки к России или как придерживаются этих взглядов. А памятник — это уже, так сказать, малая часть. Мы новые там поставим памятники, они их недостойны своим же героям.
2: Ну, да, вот на ваш взгляд, это и делается, но важно фиксировать те преступления, которые совершает режим. Это касается и Курской области, если мы вспомним вот сейчас на то, что происходит в Сумах, безусловно. Но есть ли у вас вот такой некий оптимизм по части справедливости, по части правосудия, скорее, не столько, сколько правосудия? Вот это возвращаясь и к первой теме, потому что сейчас те, кто на этом зарабатывают, ведь спокойно свой капитал и себя вообще в целом вывезут за рубеж.
3: Обязательно будет правосудие. Обязательно, потому что если когда-нибудь Европе действительно придется очень плохо, другого союзника, кроме России, у нее не будет. И как-то придется налаживать мосты. Как-то нужно будет обратно возвращать поставки топлива, ремонтировать там потоки или через другие запускать. И все это как-то придется договариваться. И, естественно, в какой-то мере там главарей, так же, как после Великой Отечественной, мы будем оттуда экстрадировать, забирать. Я мечтаю всех их увидеть на скамье подсудимых. Вот говоря, там, Зеленского надо там грохнуть. Что, зачем его, этого клоуна, грохнуть?

знать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Ракитянском округе Белгородской области. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что от детонации второго FPV-дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома. В селе Солдатское вследствие удара поврежден грузовой автомобиль. Также, по данным штаба, разрушения зафиксированы еще в нескольких населенных пунктах. Полицейские задержали в столичном аэропорту Шереметьево курьера. Он по заданию аферистов похитил 7 миллионов рублей у матери погибшего бойца специальной военной операции Смоленской области, сообщило МВД по региону. По данным полиции,

0: На жительницу вышли аферисты. Они представились сотрудниками Минобороны, пообещали женщине дополнительную выплату от ведомства в связи с гибелью ее сына в зоне СВО. Затем к обману подключились лжеспециалисты портала госуслуг и псевдоправоохранители. Они заявили гражданке, что имеющиеся у нее сбережения необходимо проверить на подлинность. Они пообещали вернуть всю сумму после завершения так называемой процедуры декларирования. Женщина поверила незнакомцам и передала всю наличность пособнику телефонных злоумышленников. Курьера прихватили в столичном аэропорту. Он планировал улететь в Самару на новое криминальное задание. Задержанным оказался уроженец Воронежа. Возбуждено уголовное дело. Украинская компания «Днепровский энергомеханический завод» подписала с литовским правительством соглашение о строительстве в Литве завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО, сообщило местное Министерство экономики и инноваций. Отмечается, что инвестиции создадут до 450 рабочих мест. В литовском ведомстве уточняют, что основным рынком сбыта станут вооруженные силы Украины, а вторичным рынком – оборонные потребности союзников. Строительные работы планируют начать осенью этого года, а производство в конце 2027 года. Обмеление Рейна из-за засухи в Европе привело к перебоям в поставках топлива по реке на автозаправочной станции Востока Франции, сообщает газета «Фигаро». Отмечается, что 14% АЗС восточного региона испытывают трудности с поставками по меньшей мере одного вида топлива. Местами нехватка достигает от 25 до 50%, как, например, в департаментах Верхний Рейн и территория Бельфор. Совместная с Китаем фабрика по производству роботов откроется в Сербии в августе, заявил президент Александр Вучич. Это будет первая фабрика гуманоидных роботов и роботов-собак на западе страны. Накануне глава республики осмотрел строительство объекта специализированной международной выставки «Экспо-2027» под Белградом с послом Китая Ли Мином. Планируется, что в церемонии открытия экспозиции участие примут около 60-70 роботов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.

0: И знаете, что самое интересное? Самое интересное – это смотреть на то, как замечательная певица Мирави, которая поет эту песню, это замечательная, очень красивая девушка, которую зовут Влада, слушает эту песню прямо сейчас в эфире «Радио Спутник», слушает одну из, наверное, самую свою знаменитую на данный момент времени песню «Воля». Влад, здравствуйте. Как вас проще или правильнее называть? Потому что ваш псевдоним Мирави, да, тоже всем хорошо известен, но просто, как вы скажете, так и будет.
1: Давайте так и называть, Мирави.
0: Мирави. Отлично. А тогда первый вопрос. Ну, поскольку и песня шикарная, и песня очень красивая, и клип красивый, но поскольку это песня шлягер, это песня хит, она принесла вам известность, она очень известна, знаменита, огромное количество просмотров, прослушиваний и так далее. Вот по прошествии времени, а времени, в общем, уже прилично прошло, да, с того момента, как она вышла, как вам самой она слушается? Вам, ну, вот знаете, как бывает, артисты, которые вот слушают свой главный хит, он даже им самим иногда приедается, да? Вот вам он еще не приелся, он действительно великолепная песня.
1: Вы знаете, недавно познакомилась с композитором, с Кириллом Бородулевым, который, оказывается, 2 года назад сделал переработку «Воли» просто для себя, для какого-то проекта в рок-версии. И когда я начала слушать такую версию, у меня ощущение было, что я слушаю эту песню снова в первый раз. И, конечно же, забывается, притупляется чувство, которое человек испытывает, когда ее первый раз, 10-й раз слушает, хотя я там уже годами там ее исполняю на сцене. И тут я ее слушаю, понимаю, насколько она глубокая, исцеляющая, сильная, мощная. И мне захотелось выпустить эту рок-версию, чтобы обновить эти ощущения.
0: Понятно. Ну что, тогда про фолк поговорим. И вот говоря про него, вот это вот выражение, оно, в принципе, наверное, правильное, когда говорится о русской музыке, так или иначе. Потому что даже русскую классику выделяют отдельно, а русский фолк выделяют отдельно, русский рок выделяют отдельно. На ваш взгляд, поскольку представители этого замечательного жанра, который, безусловно, имеет отношение именно к России, именно вот потому что и на русском языке, и русские мелодии, он, почему он сейчас так за душу берет? Ведь и ваши песни, ну, я думаю, вы сами назовете каких-то ваших кумиров в этой области, в России, я имею в виду. Почему так сейчас так популярен? Он же явно на пике популярности.
1: Я думаю, что вот в сложные времена для России всегда рождалась эта волна патриотизма. Вот там мы вспомним во время Великой Отечественной войны, во время, особенно там, блокады Ленинграда, да, вспомните, какие были великие произведения написаны. Почему? Потому что у людей был внутренний запрос на... Ведь, понимаете, у людей же голос, да, проявляется через артистов. Вот мы артисты, писатели, авторы, мы считываем вот это вот пространство, это поле, которое создает сейчас народ. И вот этот голос, который внутри рождается, он же рождается у нас не просто из моего личного «я», он рождается у нас из социума. И вот эта потребность, это любовь к России, это то, это патриотизм, это то, что внутри, вот эта сила духа, которая внутри нас возникает, она просто не может быть творческими людьми незамечена. И поэтому мы даем вот эту искру. И эта искра, она как поджигается, словно бензин, да, и вспыхивает, вот эта вспышка произошла. Я думаю, это то, что и произошло с нами вот буквально 2-3 года назад.
0: А есть кто-то, кто вдохновил именно на... Ну, я почитал, конечно, вашу очень-очень-очень про ваш очень серьезный бэкграунд музыкальный, сколько всего пришлось пройти, я имею в виду, с точки зрения образования, и это потрясающе, на самом деле, и это слышно очень хорошо. А кумиры какие-то были, наши, не наши, кто вас вдохновил именно заниматься именно такой музыкой, именно фолком, может быть, этно-музыкой?
1: Вы знаете, вообще первая, кто начала делать в таком стиле музыку, это была Эрика Лундмоен. Она написала тогда песню «Яд», которая была на первом месте. И там не то, что были прям супер русские какие-то народные мотивы, но там был этот фольклорный голос, голос с этнонотками. И тогда я училась в Гнесинке на сольном народном пении, и я увидела, что, оказывается, это люди могут слушать, потому что у меня все время было отрицание, что «да ладно, это все не заходит». Ходит, нужно вот петь эстраду, петь что-то такое модное. И тут выходит Эрика, поет голосом глубоким, этническим. Я понимаю, что это тоже люди могут слушать. И у меня тогда родилась вера в то, что можно быть самой собой, себя не предавать, делать то, что ты делаешь так, как ты хочешь это делать, и не подстраиваться под ожидания аудитории, и что это может зайти. И вот поставила себе фокус на то, чтобы творить без ожиданий, и все получилось.
0: Вот. И это, кстати, любопытно, потому что вот вы сейчас даже сказали, да, вы ведь уже в это время, да, занимались народной музыкой, вокалом именно таким.
1: Конечно.
0: Да, и в Гнесинке, и потом эстрадно-джазовый вокал, да, у вас же тоже был, да, то есть много было разных, скажем, в вокале же много разных разновидностей, да. И,
1: конечно, да.
0: И вот как вы сами только что сказали, да, вы тогда не изменили себе вот в этой ситуации. То есть хотелось петь песни с уклоном в народную музыку еще до того, как она стала популярной. Вот интересно, почему,
1: конечно,
0: откуда
1: я...
0: это?
1: Я родилась в многодетной семье, нас пятеро. У меня мама казачка, которая нам с детства, как вот у губки, мы впитывали ее отношение к нашим традициям, казачеству. Она создала свой традиционный центр военного воспитания. Мы вышивали крестиком, пели народные песни, пели бесконечно, изучали казачью традицию. То есть это я впитала с детства, и это есть моя аутентичность. То есть тут я ничего нового не придумывала, это просто во мне есть. И то, что я пошла учиться в Гнесинку на народное пение, это было как вот у меня это все есть, дайте мне диплом, научите меня всем тонкостям, нотам и так далее, чтобы я уже как профессионал могла нести это в мир.
0: Собственно, не страшно
1: так и
0: было?
1: Произошло. Сейчас очень страшно. Я в 15 лет поступила в Гнесинку, жила в Москве одна, ну, в общежитии с девчонками, то есть никого не было. В родном городе все говорили, что вот, я заплатила деньги за поступление, меня там взяли, как-то протащили, это все неправда, это все ложь. Там было, не знаю, очень много красивых, молодых, талантливых девушек, там то ли 50 человек на место. Ну, просто конкурс был тогда сумасшедший. Вот, и я прошла, вторая в списке была, и
0: Ого.
1: Поступила, и это был огромный стресс, но это стоило того.
0: Понятно. Ну, дальше даже не буду говорить о шансах, потому что, очевидно, вы его использовали, да, тут спора нет. Вы много выступаете, в том числе, ну, скажем так, это я не хочется называть это просто народными гуляниями, да, но так или иначе, то есть там, где люди, народные праздники, вот так будет правильно, да, и
1: конечно,
0: интересно,
1: да,
0: как
1: да,
0: откликается да. Вот эта аудитория, потому что, ну, понятно, что когда поешь на концерте с хорошим звуком, так или иначе, уже, так сказать, подготовленный, такой вот не на открытых площадках, это одна история, а когда поешь вот перед людьми на каких-то праздниках, как публика реагирует?
1: Вы знаете, у нас профессиональная команда, мы всегда везем профессиональное оборудование, и мое выступление, вот мы недавно выступали в Суздале, например, также ехал целый бенд, звук прекрасный, шикарный, как и на сольном концерте, люди водят хороводы, пляшут, танцуют, детей приглашаем на сцену, водим с ними хороводы, ничего нам не мешает, хоть это сцена под открытым небом, хоть в зале, неважно,
0: и
1: мы
0: не важно,
1: раскачаем
0: где.
1: Публику,
0: да, ну,
1: и
0: безусловно.
1: Неважно где.
0: В,
1: да.
0: В этом сомнений нет вообще никаких, судя по даже потому, какие вы шикарные клипы снимаете, тут вообще...
1: То есть, спасибо.
0: Да. Про проект, это прям вопрос интересный, что такое новый проект Василиса, почему он называется православный проект, тоже любопытно, и о чем он, на какую аудиторию, это просто действительно интересно, я думаю, нашей аудитории узнать.
1: Меня по крещению зовут Василиса, в паспорте я Влада, а по крещению я Василиса, и... Когда у меня произошел такой взлет, скачок в творчестве, понятно, что в этот момент человек проходит какие-то испытания внутренние, духовные, это из гордыни, из тщеславия, и эго очень сильно растет. Но представляете, вы просыпаетесь, а у вас там тысячи, десятки тысяч людей пишут, что там через вас Бог поет, что вы вот такая вот вся невероятная, там все такое, вам поклоняться начинают. И у меня тогда очень сильно начался вот этот вот рост эго, гордыни, тщеславия. И я прям начала терять себя, терять свое творчество. И терять вот эту вот какую-то искренность, честность, из которой все рождалось. И тогда у меня начался очень глубокий духовный поиск вообще, куда идти, что делать, потому что когда эго растет, очень тяжело становится, очень тяжело вот нести этот образ, какую-то маску, эту гордыню. То есть и люди от тебя это хотят, желают, да, как-то ты хочешь им угодить дальше, пытаться. И тогда очень сильно меня вот из этого состояния меня, вот Иисус Христос меня спас. Потому что я вам скажу, что артисты проходят через большое испытание. Говорят, там, медные трубы, да? Что такое медные трубы? Пройти огонь,
0: слава.
1: Воду, медные трубы. Да, слава — это большое испытание в жизни. И сохранить себя, сохранить свою душу, сохранить свой дух в этом испытании — это дело очень сложное. И я поняла, что только Бог может меня спасти, только Иисус Христос может меня спасти. И тогда у меня появилось вот это желание, стремление изучать церковную культуру, духовные песнопения. Хотя мы в детстве тоже пели духовные стихи. У меня есть много в памяти их, но я как бы о них забыла, как бы они у меня просто есть. И сейчас у меня столько я вернулась к себе. Вот что самое суть, что я вернулась к себе, к этому состоянию открытости, честности. Мне Бог в этом помог. И мне хочется от себя, вот мне Господь подарил этот талант, голос. У меня есть желание в ответ миру подарить что-то такое светлое, красивое. Но делать от проекта Мирави мне это не очень хочется, потому что там немножко другая энергия, она такая более современная, там тяжелые биты, ударные и так далее. А Василиса — это та девушка, которая поет в храме церковные песнопения, духовные песнопения. Мы поем вот с хором Сретенского монастыря, у нас будет сейчас фиты, с народными хорами мы поем.
0: Интересно, а
1: И
0: как, простите, что перебиваю, а
1: да,
0: как
1: конечно.
0: это сочетать, даже, ну, по времени понятно, время, наверное, да, так сказать, у артиста всегда, наверное, времени не хватает, потому что его мало, а проектов много. Но, тем не менее, как это в голове сочетается у вас? Потому что это же про разное. Одно — это все-таки коммерция, это все-таки успех, это просмотры,
1: Да.
0: прослушивания и так далее, а второе — это душа, это религия, это Бог и так далее. Как вы это
1: Конечно,
0: комбинируете?
1: знаете, да. Вот мы, женщины, часто привыкли себя в какую-то одну роль, в одну роль себя вот примерять и носить эту роль. На самом деле у нас же много ролей в жизни есть. Где-то
0: У
1: там мы
0: мужчин
1: там
0: тоже.
1: женщины,
0: Мне даже обидно
1: жены.
0: стало.
1: Ну, я просто как женщина про себя рассказываю, да, потому что я просто представила, если построить вот какое-то такое архитектурное сооружение, то Мирави — это большой стадион, в который приходят десятки тысяч людей. Они исцеляются, слушают эту песню «Наподобие воли», «Мир». Они испытывают красивые, светлые чувства. И это больше такая охватная история. И на этой же территории, на территории этого же замка, там, усадьбы, есть храм. И вот этот храм — это Василиса. Это туда, куда можно прийти по воскресеньям. Помолиться, послушать, соединиться с Богом, с чем-то высоким, с чем-то высшим. И да, это не история про там миллионы людей. Хотя почему бы и нет? Возможно, когда-то эта музыка и будет собирать стадионы, и мы будем вместе восхвалять Бога. Но пока что я вижу это как небольшой храм. И вот при храме какой-то небольшой концерт, где мы сидим и вот радуемся и душой друг с другом
0: Ну, можно
1: соединяемся.
0: сказать, что это такая своего
1: То есть
0: рода.
1: для меня это не противоречит.
0: Вот, да, я как раз хотел сказать, что это своего рода, не очень хорошее слово здесь, своего рода дань такая вот. Это как бы то, что нужно отдать, может быть, Господу Богу, может быть, людям, то, что нужно отдать как артисту, да. То есть одно дело — это ваша собственная слава, популярность, все остальное, а другое дело — это вот тот проект, который можно отдавать людям. Такая своего рода благотворительность, своего рода, конечно.
1: Знаете, у меня нет такого, что это как что нужно дать. Я это хочу. Вот у меня есть хочу, и это прекрасно. Когда есть желание восхвалять. Вот сегодня я проснулась, у меня тут березы стоят за окном, и они шумят. И они шумят очень красиво. Шум берез у меня песня есть. Я вот вспоминаю эту песню «Шум берез». Я вот думаю, слушаю этот звук. Цветы такие красивые растут. Яблони. Я вот слышу, как будто бы это все песня. Это песня Богу. Они радуются жизни и восхваляют Бога, вот их создателя, который их создал. И вот этот проект, и вообще все, что я делаю, это вот песня Богу, а особенно проект Василиса, просто восхваляю. У меня есть такое желание, и хочу, чтобы мои слушатели тоже вместе со мной восхваляли, прославляли Иисуса Христа.
0: Тогда здесь все понятно, здесь все исчерпывающе, очевидно. Интересно, поговорим об успехе. То, что успех — это, ну, безусловно, для любого артиста, он без него нельзя. Иначе, ну, просто, да, это, так сказать, другая профессия, вероятно, так или иначе. У вас множество разных коллабораций. У вас есть коллаборации с Бастой, есть с Полиной Гагариной, я слышал, да, и так далее. То есть есть много разных песен с многими разными исполнителями. А артисты поэтому, разные артисты к этому относятся по-разному. Поэтому, простите меня за прямой вопрос, зачем это вам в этой ситуации? Что это вам дает? Не, ну, помимо коммерческого успеха, то есть вам, как артисту, уже состоявшемуся, готовому.
1: Эти песни были записаны как раз вот после взлета Воли. И, например, Баста, он просто сам обратился ко мне и через директора, увидел меня через директора, обратился, предложил записать песню. Мне песня понравилась. И ради творчества, ради классного продукта мы собрались вместе и создали это. И, конечно, это плюс к охватам, потому что это и его аудитория увидела меня, и аудитория увидела его. Это ему в плюс, мне в плюс. Все выигрыши, продукт классный, люди слушают песню. Вот
0: Понятно.
1: так.
0: Ну, то есть, это потому, что нравится. То есть, вот, если бы не
1: Конечно.
0: понравилось, вы этого делать не стали.
1: Нет, нет, ни в коем
0: Вот.
1: случае не
0: Я
1: понимаю.
0: вот почему это важно. Безусловно, сейчас без соцсетей никуда, и без телеграм-каналов, и без каких-то других там блогов, еще каких-то средств информации, так или иначе. Но, тем не менее, вот я почему упомянул ваше такое фундаментальнейшее базовое, и не только базовое, музыкальное образование, а ведь дилетантов-то огромное количество, и в том числе и те, кто из блогеров становятся музыкантами, а не из музыкантов блогерами. Как в профессиональной среде относятся ко второй части аудитории?
1: Я думаю, что каждый человек относится по-разному. Но я, например, вот люблю танцы, да? Я хожу на танцы и на бальные, латиноамериканские, там, реггетон, все такое. Я вот ни разу не слышала, чтобы мне профессионал-танцор сказал: «Слушай, ты же только любитель, как ты разрешаешь себе танцевать?» Там, или я даже собирала как-то группы для начинающих танцоров. Я чему-то научилась, собрала группу, научила их танцевать. Спецкурс у меня был. Я не вижу в этом ничего плохого. Каждый человек начинает и стартует со своей точки. Вот кто-то начал в 0 лет, это я. А кто-то начал в 25 лет. И мы посмотрим, что будет с ними через 10 лет. Потому что если действительно человек выбирает этот путь, выбирает путь музыканта, хоть в 30 лет он может его выбрать, начать писать песни, начать изучать, как строится вообще гармония, да, какие бывают ритмы, как писать песни. Если человек этому посвящает свое время, почему я должна его осуждать за то, что он позже начал? Ну,
0: нет,
1: конечно,
0: нет,
1: нет.
0: Я не об этом. Я как раз о том, что в любом случае надо изучать. То есть вот я именно потому, что ваше образование, да, говорит о том, что вы это все изучили. У вас как
1: Да.
0: бы...
1: Ну, например, вот смотрите. Мне понадобилось, вот 3 дня назад мы со Сретенским хором писали Василису песни, написали кучу партитуры. Я сижу, я понимаю, что я читаю с листа. И я вот подумала, а если бы я этому не научилась? Я бы сейчас чувствовала себя просто какой-то там девочкой глупенькой, которая сидит и ничего понять не может, и переживает, и плачет, и стрессует. А тут они поют, я тут же читаю эту строчку вокальную свою, им напеваю, тут что-то разобралась, тут подставила, здесь аккорды мы где-то изменили, поменяли. Мы с регентом общаемся на «ты», и мне здесь удобно. Но вопрос, какая цель? А кому-то хочется просто писать песни под гитару и петь для аудитории под гитару всю жизнь, и больше он ничего не хочет. И зачем тогда ему эти ноты нужны?
0: Нет, ну,
1: Если он
0: конечно, нет,
1: просто...
0: безусловно. Ну,
1: Да,
0: просто...
1: то есть от цели зависит, от цели человека.
0: Согласен с вами, просто уважение к профессионалам всегда. Когда видишь, когда у такой молодой, красивой девушки, как вы, такое образование, ты понимаешь, что, ну, здесь это вот не любительский уровень, это подход настолько фундаментальный, и он дает свой результат сразу же. И, кстати, о подходе. Вот у нас еще есть немножко времени. Не могу вас не спросить про искусственный интеллект, который сейчас заполоняет все подряд, и огромное количество песен, которые уже почти нельзя отличить от настоящих. Вас, как артиста, это не обижает, вам это... Ну, я понимаю, что его надо использовать, и, наверное, его используют, но когда он заслоняет собой вообще все живое?
1: Я думаю, он не может заслонить все живое, потому что на концерт к нему не придут. Это первое.
0: Красиво.
1: А во-вторых, я даже в аудитории своей спрашивала, я говорю: ребят, вот что вы думаете? И мне пишут: Влада, вот ваш голос не заменить, мы будем к вам на концерты ходить. И я понимаю, что людям все-таки нужно тепло же. Живого человека, переживания, эмоции, вот эта связь. А когда это все цифра, да, это, знаете, как есть ароматы синтетические, есть ароматы натуральные. Вот синтетические, они ярко пахнут и вызывают какой-то эффект, но глубоко они в сердце не проходят. А натуральный аромат, например, аромат апельсина, он вызывает эмоцию радости, счастья, и человек меняется изнутри. Я думаю, что все-таки разделится аудитория на тех, кто будет ценить настоящее искусство, живое, натуральное, и на тех, кому достаточно будет этой синтетики. То есть это есть во всем, в любой сфере. И дай бог, будем надеяться, что люди будут все больше и больше ценить что-то настоящее, натуральное, живое.
0: А главное еще, я ведь поэтому и спросил вас про ваше образование, потому что нельзя заменить настоящее базовое образование, даже если ты 10 искусственных интеллектов туда закинешь, все равно в любом случае.
1: Конечно, да.
0: Да, это не то. А, у нас, к сожалению, осталось всего минутка, и, конечно, про творческие планы не могу вас не спросить. Стандартный вопрос, но тем не менее, в двух словах, что дальше, что будет, как, где и... Ну и так далее.
1: На Василису у нас сейчас готовится целый альбом с клипом. Мирави тоже не отстает, готовит релизы, клипы, все по плану. Обязательно следите за Мирави в соцсетях, слушайте мои песни. И буду радовать вас новыми релизами, клипами. А 21 августа я приглашаю вас на свой сольный концерт в Магнус Локусе 21 августа в
0: И у нас еще
1: Москве.
0: целых 30 секунд осталось, и я теперь не могу вас не спросить, а вообще у музыкантов, у артистов, профессионалов, у вас еще что-нибудь в жизни остается, кроме музыки, с точки зрения времени? Вы что-то еще успеваете там встретиться с друзьями, не знаю,
1: Конечно.
0: спорт, еще что-то,
1: Конечно.
0: может быть, там, ну, кому-то еще на
1: Да,
0: концерт
1: я и
0: сходить?
1: спортом занимаюсь, и танцами занимаюсь, и на концерт могу сходить, и замуж я вышла. Так что все, слава богу, друзья. И в храм по воскресеньям хожу. Так что
0: Красота.
1: пожелайте мне только деток нарожать, и тогда я точно все успею.
0: Влад, спасибо вам большое. Да, вы и так уже столько успели, что просто потрясающе. Желаю вам еще x2, x3 и так далее умножить на все, на любые числа.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Певица Мирави замечательная, прекрасная была в нашем эфире. Слушайте ее песни и слушайте «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Симферополе 17.00, в Саратове 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атакуют Белгородскую область, есть пострадавшие. Украина и Литва планируют построить завод по стандартам НАТО. В Италии полицейские вернули украденные картины французских художников. Далее подробности. Дрон ВСУ атаковал «Газель» в поселке Октябрьское в Белгородской области. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Он был госпитализирован, сообщил оперативный штаб региона. Ранее сообщалось об ударе дрона по автомобилю в Рокитинском округе. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по данным штаба, от атак разрушения были зафиксированы еще в нескольких населенных пунктах. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Таиландом в самых разных областях, от экономики до гуманитарных связей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Бангкок – старейший партнер в Юго-Восточной Азии. Дипломат отметил, что Россия и Таиланд тесно работают по внешнеполитической проблематике, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который становится локомотивом мировой экономики, в котором разворачиваются очень важные геополитические процессы, влияющие на международную безопасность. Турция пока официально не обращалась к России по вопросу моратория на военные действия в Черном море, поскольку конкретные механизмы его реализации еще не выработаны, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция передала России и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в акватории. В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона по официальным каналам не получила формализованного обращения от Турции по мораторию с объяснением этой инициативы. Украинская компания «Днепровский энергомеханический завод» подписала с литовским правительством соглашение о строительстве в Литве завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО, сообщило местное министерство экономики и инноваций. Отмечается, что инвестиции создадут до 450 рабочих мест. В литовском ведомстве уточняют, что основным рынком сбыта станут вооруженные силы Украины, а вторичным – оборонные потребности союзников. Строительные работы планируют начать осенью этого года, а производство в конце 2027 года. Госдолг США приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов. С начала июля он вырос более чем на 500 миллиардов, посчитал РИА Новости на основе отчетов американского Минфина. Общая сумма задолженности сейчас составляет 39,3 триллиона. Итальянские карабинеры вернули три картины французских мастеров, похищенных 23 марта из частного музея в провинции Парма, говорится в релизе правоохранителей. Речь идет о работах Поля Сезана, Пьера Агюста Ренуара и Анри Матисса. Общая стоимость картин оценивается в более чем 9 миллионов евро. Произведения были обнаружены в ходе обысков в рамках расследования. Итальянские СМИ писали, что ограбление заняло менее 3 минут. Злоумышленники взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений. Однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.

0: Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Семнадцать часов 4 минуты, время московское. Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак в студии. В ближайшем часе будем говорить об экономике. Большей частью российской и меньшей частью международной. Но так или иначе, все эти вещи всегда связаны между собой. Поэтому как на нас влияют процессы, происходящие в мире, так и то, что происходит в России, так или иначе влияет и на те процессы, которые в мире происходят. У нас на прямой связи руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Никита, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начнем с таких, я бы сказал, начнем с цифр. Росстат оценивает годовой рост ВВП во втором квартале в России, разумеется, в 2026 году в 1,3%. Здесь разные цифры. Цифры эти у Росстата одни, у ЦБ другие, у Минэкономики третьи, достаточно сильно ниже, чем у Росстата. Но у меня вопрос не только о том, насколько это хорошая или, так скажем, может быть, не какая-то глобально хорошая новость в этом смысле, а насколько вообще, когда мы говорим о годовом росте ВВП, тем более в одном из кварталов 26 года, это вообще есть показатель сам по себе вот рост ВВП вот на текущий момент, на ваш взгляд, о каких-то там изменениях тренда, может быть, тренда на рост экономики и так далее, и так далее. Можно ли мерить вот только этим показателем как главным? Как нам к нему относиться? Проще говоря.
3: Если немного перефразировать Черчилля, то можно здесь сказать, что ВВП — это ужасный показатель для измерения экономики и оценки положения дел в ней, но ничего еще лучше мы не придумали. Поэтому, конечно, имеет смысл брать ВВП, но дальше его уже раскладывать. Здесь я, наверное, хотел бы начать с того, что Центробанк и Минэкономразвития не дают прогноз по 2026 году. Там у ЦБ, по-моему, от 0 до 1%, а Росстат уже сообщает фактические данные, что у нас случилось по итогам квартала и полугодия. Теперь, что касается текущего значения в 1,3% ВВП. Ну, в общем, целом смотрится, может быть, и неплохо. Конечно, плохо, ужасно, если сравнивать с общемировыми темпами роста, которые в 2,5 раза выше, но, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, 1,3%, вроде как живем, ничего страшного. Однако, если смотреть в структуру этого самого ВВП, то становится ясно, что он показал такое значение исключительно благодаря потребительской активности. То есть граждане вытащили общий показатель наверх. Но, в частности, сейчас на память вспоминаю, потребительские расходы в розничной торговле выросли на 7,2%, общепит прибавил 5% с небольшим процентом, оптовая торговля там 2,4-2,5%, по-моему. То есть в основном получили мы рост за счет потребления. Почему такое случилось? Потому что за предыдущие годы в период сверхвысоких ставок в экономике сформировался огромный отложенный спрос у населения, откладывали, соответственно, покупки, там, дорогостоящие, менее дорогостоящие, на другие времена, а тогда предпочитали размещать деньги на вкладах, которые давали в лучшие там периоды 18-20 и более процентов. Сейчас ставки, когда опустились до 12-13%, многие граждане уже рассматривают их не как привлекательные и спешат реализовать свой отложенный спрос, что очень хорошо, например, видно по авторынку, который весь 2025 год не просто стагнировал, а уходил в серьезный минус. Сейчас у нас продажи растут, но все равно, конечно, остаются достаточно низкими. И даже если смотреть на прирост объема средств населения банковских вкладов, то мы увидим, что этот прирост обусловлен исключительно капитализируемыми процентами, да и то эти проценты они не покрывают объема там, 12-13-15%. Поэтому некоторый отток средств населения с вкладов и депозитов, он произошел и пошел он именно в потребление, что в конечном счете вытащило итоговый показатель ВВП до того значения, которое мы сейчас обозначили. Но если смотреть на производственные отрасли, что реально создает товары и услуги, то здесь мы видим, к сожалению, продолжение негативных тенденций. Добыча примерно на 2% сократилась по понятным причинам. В минусе сельское хозяйство на 1,5%, в минусе строительство тоже где-то на 1,5%. Если мы посмотрим обрабатывающую промышленность, она прибавила, да, 2% год к году, но, как и ранее, в основном этот рост случился благодаря военно-промышленному комплексу, что, безусловно, очень хорошо. И большое спасибо ВПК. Однако, если мы очищаем обрабатывающую промышленность от отраслей прямо или косвенно связанных с ВПК, то увидим, ну, по разным расчетам либо 0%, либо те же самые минус 1-1,5%. То есть обработка тоже, ну, как минимум не растет, а скорее всего падает. Поэтому я бы такому показателю радоваться уж точно бы не стал, потому что по факту стагнация и рецессия в отдельных отраслях, они продолжаются. И даже если бы там по всем фронтально секторам мы бы росли на вот этих 1-1,5%, это все равно мало, это все равно потеря геоэкономических ресурсов, и либо еще большее отставание от стран, которые впереди нас, либо те страны, которые еще позади, они нас догоняют.
2: Когда мы говорим, тогда вопрос.
3: Решетников заявил, конечно, о росте экономики, но по факту его нет.
2: Тогда вопрос. Вы говорите о странах, которые впереди нас. Вы кого имеете в виду?
3: Многие страны, начиная от Китая, заканчивая теми же самыми Соединенными Штатами.
2: А кроме Китая и Соединенных Штатов?
3: Можем посмотреть на Юго-Восточную Азию, например, Вьетнам, например, Индонезию. Вот у нас вообще не обращают внимания на то, что происходит в этих странах, но тот же Вьетнам растет на 8-10% на протяжении долгого времени. И не только за счет прироста населения, даже не столько за счет прироста населения, сколько именно за счет технологичного развития. Например, электронная промышленность Юго-Восточной Азии, она все больше перемещается в тот же Вьетнам, который начинает уже обладать своими собственными компетенциями, создает высокотехнологичную продукцию, которую отправляет, в том числе, на экспорт. Не только морепродукты, которые там известные, по которым Вьетнам известен, но и другие товары и услуги тоже. И здесь, к сожалению, мы видим то, что даже Вьетнам, ну как даже, я не хочу неуважительно к этой стране относиться, но Вьетнам, имея в разы меньшие возможности по сравнению с нашими, в таких сложных отраслях показывает более высокий темп роста.
2: Понятно. Ну, да, просто чтобы сейчас не замыкаться только на этом вопросе, хотя еще один вопрос все-таки хотелось бы задать в этой связи, потому что, ну, все-таки, когда речь идет о сравнении, ну, если мы сравниваем Россию и Вьетнам, у нас же несколько разная, так скажем, ситуация, да, и геополитическая, и экономическая, и с точки зрения прироста населения, и с точки зрения наличия очень крупного военного конфликта и многого другого. То есть, корректно ли сравнивать Россию и Вьетнам в этой ситуации, не говоря уже о том, что, ну, площадь стран разная, плотность населения разная, много чего другое разное. То есть одного показателя ВВП
3: недостаточно.
2: Да, безусловно,
3: когда мы проводим такое сравнение, мы напрямую не сопоставляем Россию или Китай, или Соединенные Штаты, или тот же Вьетнам. Понятно, везде разные условия, разные возможности. Мы говорим о мировой экономике и о том, насколько мы обладаем там, прирастаем или нет геоэкономическими ресурсами. Геоэкономические ресурсы, они необходимы хотя бы для того, чтобы вести противостояние Западом, которое мы сейчас ведем. Что касается военных действий, то мы можем вспомнить много примеров и наши, и зарубежные, когда именно во время войны, горячей или холодной, экономики совершали небывалый рывок по скорости, как в технологическом плане, так и с точки зрения там, строительство, создание инфраструктуры. Вспомним даже Великую Отечественную войну. Стройки огромные, они не приостанавливались. И война в каком-то смысле является отличным драйвером и стимулом для экономического развития, для развития высоких технологий, таких, которые в гражданское, в спокойное время, до которых могли даже не додуматься или их тормозить. Возьмем, например, нашу спутниковую группировку «Рассвет», которая сейчас создается. Но ее сколько готовили? Очень долго. И только последние там 1,5-2-2,5 года активизировали, стали работать опережающими темпами, потому что появилась задача, потому что появилась цель. Тот же Starlink, он был создан именно как военная технология в первую очередь. И даже интернет, iPhone, огромное количество всем известных примеров можно привести. И когда мы начнем узнавать, как они были созданы и с какой целью, мы, соответственно, придем по всем этим по всей этой номенклатуре к выводу, что они были созданы в военных целях в первую очередь. И война обеспечит всегда опережающее высокотехнологичное развитие.
2: Да, безусловно, мобилизует общество. Тут, да, безусловно, примеров действительно таких исторических очень много. Пойдем дальше. Следующая новость связана с микрозаймами, так или иначе. За первое полугодие 2026 года 3500 жалоб в Банк России на проблемы, связанные с погашением микрозаймов. Ну, вообще, микрозаймовая история так или иначе длинная, но она продолжается, и жалоб, количество жалоб вот это вот растет. И если какая-то вот у вас там отдельная точка зрения, почему оно растет и вообще, так сказать, как эта проблема в общем смысле выглядит для вас?
3: На мой взгляд, те цифры, которые вы обозначили, они не являются там критичными или серьезными, потому что 3500 за полугодие на всю страну — это, конечно, немного. Но если уж о такой тенденции говорить, то оно связано с ужесточением регулирования за микрофинансовыми организациями. За последние там где-то 1.5-2 года очень сильно их поджали с законодательной точки зрения, с точки зрения проверок, и, соответственно, они идут на всяческие ухищрения для того, чтобы, ну, такой сформировавшийся некий дисбаланс, ту прибыль, ту те займы, которые не потеряли, на них до последнего зарабатывать. Но пока эта проблема не носит массовый характер, и пока мы имеем курс на ужесточение регулирования микрофинансовых организаций, я думаю, количество таких обращений будет расти.
2: Ну, то есть, но этот сам по себе курс, я так понимаю, ну, то есть мы его считаем правильно, да, в этой ситуации, ужесточение.
3: Да, безусловно,
2: работы.
3: Этот курс здесь Центробанк как раз можно поддержать, потому что он наконец-то решил навести порядок на рынке микрозаймов. И, в общем-то, конечно, на каждое действие есть свое противодействие, что мы сейчас видим по озвученному вами примеру, но, с другой стороны, против лома нет приема, поэтому, в общем-то, курс этот будет продолжен, надеюсь, доведен до конца, и количество там и микрофинансовых организаций в разы снизится, оно уже снижается, рынок консолидируется. И, в общем-то, объем выдачи тоже будет падать, потому что это ненормально, когда граждане, там, кто бы как что ни говорил, там, под зарплату и так далее, но когда берут граждане под 108, по-моему, сейчас максимальная ставка процентов в год, а раньше было 250-300 годовых, то это ситуация, с которой необходимо бороться и которую не нужно допускать в экономике. Это самое настоящее разорение. И потом, когда просрочки и так далее передают так называемые цессии случаются, то есть когда микрофинансовые компании передают свои портфели коллекторским агентствам. Да, сейчас коллекторы, конечно же, не те, которые 10 лет назад там в дверь не стучатся массово, не запугивают родственников, хотя и такие прецеденты есть, но все равно эти судебные тяжбы, они ни к чему. Они очень сильно бьют по психике, по социальному здоровью граждан, и вот эту микрофинансовую историю, на мой взгляд, пора завершать.
2: Идем дальше. Следующий вопрос тоже интересен для понимания. Мне кажется, нашим слушателям интересно будет узнать, потому что опять цифры большие. За последний месяц новые данные по стоимости международных резервов российских, которые растут. И Банк России сообщает, что резервы России, ну, так или иначе, на данный момент времени, там по разным оценкам, составляют порядка 740 миллиардов долларов. И если иметь в виду общее соотношение, то Россия находится, ну, скажем так, наверху этого самого списка стран, у которых эти резервы очень большие. Там, правда, есть Китай, конечно, у которого они огромные, вот, но тем не менее, я вот что хотел спросить: как оценивать вообще вот новости о росте резервов, а может быть, уменьшении этих самых резервов? И вообще, что это за показатель? Не могли бы вы пояснить? Да, мне кажется, это интересно было бы знать нашим слушателям, опять же.
3: Оценивать нужно как технический момент, потому что это переоценка. Сейчас, например, они на 20 миллиардов выросли по той причине, что подросли золотые котировки, там 4500 они за унцию пробили на днях. Mm-hmm. И, соответственно, поскольку значительная часть наших резервов находится в физическом золоте, то они переоценились, и мы получили плюс те самые 20 миллиардов долларов, но нужно понимать, что здесь они могут и на предыдущие уровни вернуться, тогда получим минус. Это необходимо воспринимать исключительно как технический момент и переоценку. Другое дело, что из этих средств порядка, ну, все знают, 300 миллиардов долларов они заморожены. Они формально, конечно, Банком России учитываются как резервы, но доступ к ним потерян. И здесь я бы хотел обратить внимание на тот момент, что в апреле 2020 года Центробанк вообще без объяснения причин, не без имеющихся на то оснований, прекратил закупку золота в резерв, прекратил пополнение, хотя Россия является вторым крупнейшим золотодобытчиком в мире после Китая. И в отличие от других стран, нам не нужно даже тратить иностранную валюту для того, чтобы пополнять золотой резерв. С апреля 2020 года ЦБ золото в хранилище не закупает. Примерно с этого же момента стоимость золота в долларах выросла в 2.5 раза. С этого же момента другие страны активно начали свой золотой резерв пополнять. И буквально в июле Китай впервые обошел Россию по объему золотого резерва. Пока все страны, мировые центробанки, закупали этот ценнейший драгоценный металл в свои резервы, у нас подобное не происходило. А пополняли до 2022 года долларами и евро, которые заморозили.
2: А если иметь в виду вообще вот эту сумму, так или иначе, будь то 740, будь то 680, там разные оценки, так или иначе, и иметь в виду, вот оценивать эту сумму резервов, даже имея в виду эти 300 миллиардов, вообще сумма международных, объем международных резервов у страны, он что характеризует с точки зрения...
3: Вообще золотовалютные резервы, они необходимы для того, чтобы в такие кризисные, полукризисные моменты устранять дисбалансы внешней торговли. И считается, что объем золотовалютных резервов, он не должен превышать полугодовой объем внешней торговли. Но у России перманентно профицитный торговый баланс. К нам всегда, даже в самые кризисные моменты, валюты в страну заходило больше, чем выходило. Это десятки миллиардов долларов в год. И, соответственно, истинное целеполагание золотовалютных резервов, оно непонятно, что касается вот валютной части. Что касается золота, здесь я этот момент объяснил. Но валюта для балансировки внешней торговли нам, конечно, нужна, но не в таких объемах. И, кстати говоря, в 2022 году была претензия не просто, что заблокировали 300 миллиардов в долларах и евро, но и в том, зачем вообще копили такой большой объем, который превышает все торговые балансы наши. То есть такой валют, такого объема валюты нам попросту не нужно. Деньги должны работать на развитие, либо находиться в твердых консервативных активах, типа золота, или же, как, например, Китай создает резервы из драгоценных металлов, из цветных металлов, из нефти, формирует огромные запасы по редкоземельным металлам. Вот это есть настоящие резервы. А какое значение в терминале, там, в долларах, в юанях или в евро, это уже имеет второстепенное значение.
2: Угу. Идем дальше. Ну, продолжаем оставаться пока вот в области так или иначе валюты, пусть нашей, в данном случае и нашей, и внутренней, и иностранной валюты. По итогам первого полугодия 2026 года россияне перевели за рубеж почти вдвое больше рублей, чем иностранной валюты. 826 миллиардов рублей. Это данные в данном случае, ну, так или иначе, данные тоже Банка России, против 496 миллиардов в иностранной валюте. О чем это говорит?
3: Это говорит о том, что финансовая инфраструктура в рублях, она налажена, она появилась в других странах, и при выездном туризме гражданам нет необходимости, ну, острой необходимости закупать иностранную валюту и с ней ехать за границу. У меня знакомый недавно был в Турции, там расплачивался, соответственно, ну, не рублями, но там спокойно совершенно обменял рубли на турецкие лиры, и, в общем-то, без там долларового обмена на этот раз обошлось. То же самое по Вьетнаму, по другим странам Юго-Восточной Азии, по Египту. И это просто говорит о том, что наладили платежи через карту МИР, через СБП. Нет необходимости использовать американскую, европейскую валюту при выездном туризме.
2: То есть это, по сути, конвертируемость рубля?
3: Ну, по сути, да, сути, это конвертируемость рубля.
2: Ну да. Ну, то есть
3: расширение, расширение такая... взаиморасчета национальных
2: да, валют. Такая, ну, просто для, мне кажется, она такая для, хорошая, в общем-то, новость для, скажем так, для народа населения, назовем это так. Понимание того факта, что с собой не надо здесь покупать доллары, а можно поехать туда с рублями. Ну, во всяком случае, в некоторых
3: конечно, это, во-первых, удобно, во-вторых, на комиссии не теряешь. Вот. Но другое дело, что для экономики, для макроэкономики, в общем-то, наверное, ни тепло, ни холодно от этого. Вот. Ну, да. Но для граждан это реальное удобство, да. Это здесь тоже Центробанк молодец, что хоть процентов на 20 от возможного, но отработал.
2: А, ну и заканчивая и критические, и хвалебные темы в адрес Центробанка, они у нас так сгруппированы все в одной части программы.
3: Ну мы же про валюту говорим.
2: Да-да-да, нет, все понятно, совершенно нет, тут вообще никаких вопросов. Вопросы, безусловно, и как бы вопросы любого рода все равно к Центробанку были, есть и будут, конечно. И еще один факт, еще одна новость, связанная с так или, не так или иначе напрямую с Центробанком, это ослабление рубля в июле. Курс рубля к доллару ослаб на 5,8% к доллару, на 4,6% к евро и к юаню на 5,5%. Так или иначе, Центробанк это объясняет. Есть в этом некий, это вопрос уже сейчас, есть ли в этом некий тренд, есть в этом некая необходимость, на ваш взгляд, так сказать, перейти от укрепления к ослаблению рубля относительно других ведущих валют?
3: У нас курс не регулируется, и не регулируется вот реально на самом деле. Постоянно возникают конспирологичные теории, что вот будет искусственная девальвация для того, чтобы пополнить бюджет или в интересах экспортеров. Но где были весь 2025 год эти всемогущие экспортеры, их лоббисты, когда рубль постоянно укреплялся, и экспортеры потеряли просто там огромные суммы, и некоторые из них даже еле-еле в операционной ноли работали как раз из-за укрепления рубля. Что касается текущей тенденции, она, в общем-то, действительно объяснима тем, что нефтяная выручка экспортная приходит с лагом в месяц полтора-два, и, как мы помним, как раз где-то полтора месяца назад у нас было

0: полтора месяца. С другой стороны, со стороны импорта там тоже ситуация поменялась. Здесь основная проблема не в том, а сейчас пошел куда-то рубль вверх или вниз. Проблема в том, что действительно очень сильные колебания, сильная волатильность. И даже коридор 75-85, в котором мы находимся, ну, практически полтора года, с апреля 25-го, это все равно большой диапазон. Одно дело, компании в свой бизнес-план закладывают курс, предположим, 82 рубля за доллар, другое дело 75, это экономику необходимо пересматривать. Вот нет стабильности, к сожалению, и курс, его движения, они понятны, они объяснимы, но они объяснимы тактически в моменте. То есть мы максимум план можем построить здесь на месяц-полтора, что будет через полгода даже, мы не знаем.
1: Это, кстати, интересно, потому что вот тут ваша точка зрения и точка зрения очень большого количества экономистов, так время от времени я с ней в эфире сталкиваюсь, она в точности совпадает в том плане, что все говорят, что планировать на какой-либо долгосрочный период сейчас вообще что-либо сложно, и вообще очень трудно, экономика и мировая, и какая-либо другая поддается планированию и прогнозированию. Мы сейчас прервемся на новости и сразу после них продолжим. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами в прямом эфире радио «Спутник». Оставайтесь с нами. После новостей продолжаем разговор.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Три человека пострадали из-за атаки беспилотника ВСУ на Мелитополь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что граждане в момент взрыва находились на остановке. По словам губернатора, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы. Мужчина получил травмы при наезде на мину ВСУ в Рыговском районе Курской области. Ему оказана медпомощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что здоровью мужчины ничего не угрожает. Врачи назначили ему необходимое лечение и будут наблюдать амбулаторно, добавил Хинштейн. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Южный склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ. Работа метрополитена в Алмате временно приостановлена из-за масштабного отключения электроэнергии. Станции закрыты на вход и выход, сообщили в пресс-службе.

0: службе мэрии. Ранее стало известно, что из-за наброса мощности сработала противоаварийная автоматика. Это привело к отключению части потребителей в ряде регионов Казахстана. В частности, в Алмате без электричества остались 4 района города и 10 районов Алматинской области. Жители в соцсетях писали, что была отключена вода, не работали светофоры. Около 20 человек находилось накануне на заводе боеприпасов под Римом в момент взрыва. Они не пострадали из-за размеров территории предприятия, заявили РИА Новости в пресс-службе карабинеров. На месте продолжается работа следователей и специалистов. Напомню, накануне мощный взрыв произошел на территории завода по производству боеприпасов в городе Калиферов, 60 километров от Рима. В результате инцидента никто не пострадал. Предприятие принадлежит франко-немецкой группе. В мэрии города сообщили, что завод делал боеприпасы для танков с поставками в страны Западной Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о привлечении сил федеральной полиции и армии к тушению лесных пожаров из-за жары, охвативших значительную часть страны. Он также отметил, что взял ситуацию под личный контроль. Ранее власти федеральной земли Германии призвали экономить воду в связи с возросшей потребностью в ней из-за борьбы с лесными пожарами. Напомню, что Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: 17:33, еще полчаса в эфире «Радио Спутник», в прямом эфире «Радио Спутник». Говорим об экономике подробно, с оценками и с анализом происходящего в России и в мире. Руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами на прямой связи. Никита, еще раз добрый день.
3: Добрый день.
2: И от Центрального банка далеко не уходим. Еще одна новость, но на этот раз уже заключительная, точно совершенно, потому что есть и другие. Но, тем не менее, новость важная, потому что руководители центральных банков объединения БРИКС и Минфинов, собственно, БРИКС, обсудили использование нацвалют во взаиморасчетах. Встреча прошла в Индии, в ней принимали участие делегации центральных банков стран БРИКС, в том числе делегация России во главе с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. И здесь вот какой вопрос. Да, речь идет о расширении использования национальных валют в взаиморасчетах. Вы частично уже эту тему затрагивали. Вопрос такой, а что мешает, что является главным препятствием сейчас для того, чтобы во взаиморасчетах национальные валюты, ну, скажем так, как бы эта проблема решалась сама собой, ну, проще говоря, и, так сказать, все шло по накатанной. Где основные препятствия?
3: Знаете, если бы мы с вами проводили эфир в 2023 или даже в 2019 году, мы бы ровно такой же заголовок новости услышали, его прочитали, потому что в странах БРИКС представители центробанков, Минфинов очень часто встречаются, обсуждают необходимость расчета в национальных валютах, создание единой платежной инфраструктуры. Несколько лет назад даже была такая тема о создании единой расчетной единицы, что-то вроде альтернативы евро, доллару и всему такому. Но, к сожалению, на уровне БРИКС дело с мертвой точки не сдвигается. Где есть успех, так это при двусторонних договоренностях между странами, например, между Россией и Китаем или даже между Россией и Индией. Основная проблема заключается в том, что создание единой платежной системы, тем более по расчетам национальных валют, это решение, которое должно быть принято консенсусом. И здесь у каждой страны свои интересы, каждый по-своему устраивает финансовую систему, но, например, в Китае очень жесткое трансграничное регулирование. То есть, чтобы вывести из Китая какой-то капитал, нужно очень хорошо обосновать, почему компания хочет это сделать. Что касается Индии, то у них рупия вообще не конвертируемая, то есть рупию они на внешний контур не выпускают, они считают, что этого быть не должно, поскольку рупия должна быть устойчивой валютой, а внешний контур, он подвержен всякого рода раскачке, которая непрогнозируемая, неконтролируемая. Соответственно, когда речь идет о создании неких единых международных институтов или систем платежных или неплатежных, тогда каждая страна должна дать частичку своего суверенитета на национальный уровень. Если мы уж позиционируем БРИКС как сообщество суверенных государств, которые не подконтрольны Западу или кому-то еще, то мы должны понимать, что такие противоречия, они, безусловно, будут. И я думаю, БРИКС вообще не следует рассматривать как некий экономический или политический союз. Это площадка для переговоров и для заключения двусторонних сделок между странами. И на двустороннем уровне все более-менее идет и проходит эффективно. Во всяком случае, когда речь идет о взаимоотношениях России с другими странами, здесь даже с Индией по рупии мы этот вопрос решили. Если помните, в 2022-2023 году была такая проблема. Индийцы нам платили в рупиях, но вывести из Индии мы их не могли. Даже это решили.
2: Как говорили, поэтому столько специй купить невозможно. Да.
3: Как институт какой-то, тем более как альтернатива МВФ или еще чему-то. Ну, конечно, об этом мечтать не надо, но это и не нужно в сегодняшней системе. Мы же не говорим о новой глобализации, только не с запада на восток, а с востока на запад. Зачем повторять ошибки, которые были совершены?
2: Согласен. И здесь я так понимаю, что вот вы сказали о том, что двусторонние соглашения заключаются на площадке БРИКС. То есть здесь в данном случае, это такая удобная ситуация, при которой разные страны могут разные вопросы, тем более объединенные некими общими идеями, назовем это так, они могут обсуждать их в одном месте. Да, с кем-то одни, с кем-то другие, правильно же?
3: Да, конечно, это абсолютно нормальная ситуация. Для этого такие площадки и создаются. Уже на их основе дальше страны заключают союзы, альянсы, там еще что-то. Но вот у нас есть понятие дух анкориджа, пусть будет тоже понятие дух БРИКС. Это когда собрались и на двустороннем уровне, руководствуясь духом БРИКС, что-то заключили.
2: Ну что же, а теперь отправимся, так сказать, там, где сейчас пахнет дымом, то есть в Европу, потому что, причем в данном случае это в прямом смысле, потому что колоссальные проблемы европейской экономики не только связаны с такими, я бы сказал, более глобальными, субъективными, но глобальными факторами, как проблема с энергоносителями, с удобрениями и прочим, они еще и усугубились совершенно какими-то жуткими природными катаклизмами, которые привели к не то что неурожаям, к обмелению рек, причем ведущих рек Европы, таких как Рейн, скажем, или Дунай. Но еще и, помимо всего прочего, вот такая статистика сейчас дается европейскими СМИ. Около 38% территории Евросоюза охватила засуха, и почти 15% сельскохозяйственных угодий в данный момент времени непригодны. То есть засуха их уничтожила. И в связи с этим тут два вопроса, опять же. Тут дело не в том, что, как говорят в таких случаях, да, когда у соседа корова сдохла, да, мы должны радоваться. Нет, наверное, я сейчас не с этой точки зрения. А что такое 15% сельскохозяйственных угодий в Европе? Чем это действительно грозит, если грозит Европе потеря таких площадей, особенно говоря о южных странах или странах, где сельское хозяйство, аграрный сектор играют большую роль?
3: 15% это, безусловно, много, а не только для Европы, в целом для любой страны или любой территории. Дело в том, что рынок продовольствия, вообще в целом сырьевые рынки, на них всегда находится баланс. Если есть дисбаланс в одну или другую сторону, то идет моментальный рост или снижение цен. Но, вот, например, если с мирового рынка нефти выпадает 5%, то цена растет не на 5%, а на десятки. Угу. То же самое и по продовольству, где все, в общем-то, достаточно сбалансировано. Другое дело, что Европа всегда является нетто-экспортером той же самой пшеницы. То есть они в крайнем случае могут экспорт несколько поджать, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Но здесь опять нужно смотреть по ситуации в конкретных странах, потому что Евросоюз, хоть мы и привыкли воспринимать как некое единое целое, но все равно сильно. Это скорее конфедерация, а не федерация, разумеется. Здесь идеальный шторм, потому что из-за прекращения поставок удобрений с Ближнего Востока еще весной мы имели существенный рост на эту продукцию, соответственно, издержки производителей сельскохозяйственной продукции существенно выросли. Мы имеем сейчас прекращение фактическое морских поставок зерна с Украины. Мы имеем некоторые перебои с поставками из наших черноморских портов. И теперь вот Европа. Но что грозит Евросоюзу, это продовольственная инфляция, которая уже началась, это по даже официально публикуемой статистике видно. Но большим пострадавшим является даже не Европа, а страны третьего мира, до которых даже физически достаточное количество продукции может не дойти, а если дойти, то просто по огромной стоимости. Вот здесь они являются, конечно, главными проигравшими, причем совсем не по своей воле.
2: Ну да, то есть получается, что как бы страдает Европа, да, но тем не менее, да, в первую очередь пострадают те страны, которые импортируют продовольствие.
3: Да, безусловно, потому что Европа, она все-таки экспортер. Той же самой пшеницы, там, других продуктов, АПК, и там, да, может некий дефицит небольшой сложиться, да, цены вырастут, но от голода никто там не помрет.
2: Ну да, вот. В Европе
3: а что касается
2: точно.
3: Стран третьего мира, то голод может быть в тех же странах Африки беднейших. Это уже более серьезно.
2: Вы знаете, Никита, тут интересно именно поискать и вообще, так сказать, порассуждать о взаимосвязях. Потому что вот каждый раз вот читаешь новости, например, связанные с засухой, понимаешь, что они же все тоже как бы перемножаются там, да, с каким-то мультипликатором одна на другую. Вот вы сказали, да, про прекращение поставок пшеницы с Украины. Это там один фактор. Про энергокризис, связанный с Персидским заливом и Бабель-Мандебским проливом, да, то есть Ормузским проливами, теперь уже двумя обоими вместе. И другие самые разные факторы. И вот сейчас там информация про Панамский канал, который является, да, воротами из Тихого в Атлантический океан, и наоборот, там стоимость прохода выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом, снижение уровня воды, конфликты на Ближнем Востоке. Вот все это, все эти вещи, они, конечно, связаны между собой. Как вы считаете, вот все эти вещи укладываются в некие, ну, некое понимание там, вот, с точки зрения геоэкономики, что, куда все движется? То есть вот с точки зрения... Или это такие проблемы, ну, более, как это сказать, дискретного свойства? Или, то есть вот сегодня есть, завтра их не будет?
3: Нет, есть, безусловно, тенденция, которая началась в 2020 году. До 2020 года предполагали процесс фрагментации и распада мира на макрорегионы. С 2020 года этот процесс запустился. Сейчас он просто усиливается благодаря тем факторам, которые вы обозначили. С этой точки зрения, как говорится, ничего нового, но те, кто это не понимал, те страны, они, в общем-то, оказались в достаточно уязвимом отношении, но все-таки с 2020 по 2026 год прошло много времени, та же Индия, например, она диверсифицировала поставки импортной нефти, в том числе переключившись в значительной степени на Россию. Поэтому здесь следствием этого будет, безусловно, усиление процесса. Ну, даже деглобализации назвать нельзя, потому что глобализация, все, она закончилась еще давно. Усиление фрагментации мира, мировой экономики, ряд макрорегионов, которые имеют собственные финансовые, энергетические, технологические ресурсы. Взаимосвязь между этими макрорегионами, безусловно, сохранится, но не будет некого единого рынка по нефти, по газу, по продовольствию, тому же самому. Но это в моменте, конечно, для, ну, скажем так, для всего мира это плохо, хотя Россия здесь ничего не теряет, а возможно, да, но невозможно точно зарабатывать, что мы видим по тем же нефтегазовым доходам. Но этот процесс, он просто ускорит перестроение потоков логистических, финансовых, и геоэкономическая карта мира, она изменится уже к 30-му году, примет какой-то более-менее окончательный устоявшийся вид.
2: Ну и, соответственно, да, там, ну, это уже такую политическую плоскость не будем уходить, но, тем не менее, здесь как бы установятся и некие другие политические границы, в том числе, да, и взаимоотношения между государствами, потому что экономика все равно база всего, да, и будет влиять и на политику тех или иных стран. Просто я почему спрашиваю...
3: Здесь уже философский вопрос, экономика, база всего политики, то же самое или наоборот, потому что, как практика показывает, и опыт исторической, политика влияла на экономику, а не экономика на политику, но это ладно, вопрос отдельного философского характера, но я полностью согласен в том, что политические границы, они, конечно, будут другими, они уже есть другие.
2: Я просто почему задаю этот вопрос, кстати, интересно, да, что чаще, когда, ну, по понятной причине, когда этот вопрос задаешь экономистам, они говорят, ну, конечно, экономика первична. Когда задаешь этот вопрос политологам, они говорят, ну, конечно, политика.
3: Экономика всегда подстраивается под политику, вот. И политики адаптируют экономику. Это и в мировой истории было только так. А когда происходило наоборот, то есть когда мы можем даже недавний пример глобализации привести, когда якобы вот единый мировой рынок, общее экономическое пространство, мировое разделение труда. Тогда мы увидели все равно, что несмотря на подобные заявления, центр геополитической силы, он сначала смещался, а потом окончательно утвердился в одном месте. И все равно все эти красивые рассуждения про мировой единый рынок, он уперся в политическую волю одной из стран, элиты одной из стран, в частности, американской. И они адаптировали как раз мировую экономику под свои собственные цели.
2: Ну, еще коль скоро мы говорим, так вот пришли плавно к Соединенным Штатам Америки, то возвращаемся к финансам, теперь к американским финансам. Там госдолг приближается к 40 триллионам, дефицит госбюджета США в июне составляет почти полтриллиона, ну так, нас на 50% больше показателя прошлогоднего, там 432 миллиарда долларов, это дефицит госбюджета только в июле. Ну и он продолжает расти, безусловно, но так или иначе, когда вот мы сыпем сыпятся вот эти вот колоссальных размеров цифры, так или иначе связанные, тут тоже точки зрения разные. И вот накануне, кстати, по-моему, даже два эксперта весьма уважаемых в нашем эфире, это в данном случае не манипуляция, ваша точка зрения очень интересна, говорили вообще, произносили вот эту фразу «Америка банкрот». То есть как бы Америка по факту банкрот, и вопрос только в том, когда это будет официально признано. Вы согласны с этой точки зрения или нет? Я так с точки зрения создания некой полемики.
3: Я здесь приведу одну поговорку, не знаю, как ее назвать. «Доллару скоро конец», это еще Хрущев говорил. Поэтому здесь, я думаю, нам не следует ждать, что США вот-вот развалится. Или
2: американская система не говорил.
3: Развалится. В общем, имею в виду, там, начиная со времен Хрущева, повторяют, что вот Америке конец, конец долларовой системы и так далее. Безусловно, долларовая система уже не такая, как там 20-30 лет назад. Американская экономика уже не такая мощная, как 20-30 лет назад. Однако, что касается финансовой системы, банкротства, что значит банкротство? Это когда государство не может платить по своим, вообще субъект, либо государство, либо частная компания, либо частное лицо не может платить по своим обязательствам. Для государства, если оно более-менее суверенное, такой проблемы вообще нет, потому что в том случае, если они не могут платить, они просто возьмут и напечатают деньги. Что они и делают. Американский печатный станок с примерно с марта 22 по 24, начало 25 года не работал. Денежная долларовая масса не прирастала. Потом, когда пришел Трамп, он снова стал работать, США снова стали печатать доллары, перенося долларовую инфляцию на весь мир. То же самое здесь. Здесь там сколько угодно можно говорить, что американский госдолг составляет 20, 30, 40 триллионов долларов, но по факту, если мы посмотрим, доля расходов на обслуживание американского госдолга в федеральном бюджете составляет 13-13,5%. У нас, где долг к ВВП в России составляет 20%, США 140-150, у нас доля расходов 8,5%. Но согласитесь, что не в 7 раз разница. Да, 13% это много, но это не катастрофа. Поэтому здесь, можно, конечно, говорить, что Америка банкрот, но они же платят по своим обязательствам. А зачем им признавать, когда они могут допечатать?
2: Тем более, что цифры продолжают. Просто ж как оценить в данном случае вот эти вот 40 триллионов? То есть, очевидно, отрицательным сальдо бюджета.
3: Примерно так же, как сколько лет, 5-6 назад мы оценивали 30 триллионов.
2: Будет расти и будет расти. Пока никого не волнует.
3: Да,
2: но это не волнует только в рамках...
3: Может обнулят эти обязательства. Да. Такие примеры в истории тоже были. Тем более из-за этих 40 триллионов, я сейчас не помню точно сколько, но где-то 70-80% это внутренние обязательства. Это обязательства муниципалитетов, которые там можно взять и просто провести взаиморасчет.
2: Я так понимаю, что в данном случае мы говорим о том, что это такая парадигма, она будет по-прежнему актуальна только в том случае, если мы по-прежнему говорим о долларе как о мировой валюте, как о долларовой системе глобальной и так далее, и так далее. То есть, чем меньше она глобальная, тем больше проблем у американской экономики.
3: Теоретически, да, но как это было с фунтом стерлингов 100 лет назад... Угу. Нет такого, что валюта мировая на раз и слопается в одночасье. Нет, идет плавный процесс ее угасания, меньше ее используют в расчетах, в резервах. Но вот в резервах, если доля доллара упала, то в расчетах сократилось не так сильно. Все равно, пока есть спрос, высокий спрос, можно печатать. Темпы долларовой эмиссии после 2020-2021 года, они, в общем-то, небольшие. И мир эту инфляцию переваривает, а Америка печатает. То есть пока нет такого, что они там этот печатный станок как не в себя врубили, как в 2020-2021 году, когда действительно пошли проблемы. Поэтому да, но этот процесс, он очень долгий, он на десятки лет может растянуться. Тем более сейчас, когда полноценный уже и долгий экономический кризис в Европе, и когда вот эта вот долларовая система, американская экономическая система, она захватывает европейские ресурсы все больше и себе тем самым продлевает жизнь. То же самое, как в начале 90-х, они захватили то экономическое пространство, которое освободилось после крушения социалистической системы. Mm-hmm. Также они ресурсы из Европы сейчас перетягивают, и евро становится менее актуальным. Его, соответственно, влияние, оно переходит к Америке. То есть здесь ну, не нужно уж точно полагать, что там доллар рухнет.
4: Это
3: Хрущев что говорил так, поэтому...
2: Да. Нет, я в данном случае совершенно не алармист, ни в каком смысле, уж тем более не долларовый алармист.
3: Это хорошо было бы для нас, это конечно. Не алармизм, это дай бог бы, чтобы так завтра произошло, но
2: конечно.
3: Надо реалистами быть
2: все-таки. Нет, безусловно, в этом смысле да, я имел в виду лишь только тот промежуточный диагноз, что болезнь присутствует. Понятно, что она долго, и понятно, что она завтра не исчезнет, но она, очевидно, есть. А исходя вот из того, что вы сказали про Европу, и исходя из тех новостей, которые из Европы приходят, вот у нас осталось время как раз об этом поговорить, они приходят каждый день, эти новости уже не касательно засухи, а, например, касательно кризиса реального сектора в Германии. И там уже не только про автомобильную промышленность, но на ее фоне, а эти новости постоянно приходят, сокращения, кризисы, рекордные цифры, в смысле антирекордные цифры и так далее, становятся не... или можно ли так сказать, что становится понятно, что делает Дональд Трамп в этой ситуации.
3: Да,
2: что...
3: безусловно, это та стратегия, которую Дональд Трамп придерживался еще во время своей первой каденции, но тогда не понимали и называли это изоляционизмом. Угу. А по факту Трамп тогда хотел и сейчас это реализует, перетянуть ресурсы Европы, ну, в том числе Европы, в Соединенные Штаты.
2: И изолировать Европу, значит, заодно, да, от себя.
3: Да. И это, получается, Европа стала крупнейшим экспортером, даже самые банальные примеры, американской нефти, американского СПГ. Это
2: импортером.
3: Самый просто ярчайший пример. Что?
2: Импортером.
3: Импортером, да, американской нефти, американского СПГ. Финансовые ресурсы перемещаются из Европы в Соединенные Штаты. Целые заводы переезжают из Европы в двух направлениях, либо в Китай, либо в Соединенные Штаты. Предприятия, специалисты европейские, вот, которые не новые европейцы, а именно вот настоящие немцы-французы между Китаем и Соединенными Штатами, естественно, они выберут Штаты. И тот процесс, который мы видим, он, ну, я бы не сказал, что прям рукотворный, но естественный. Им Трамп, его команда воспользуется. Другое дело, что Трамп сейчас, его психоэмоциональное состояние уже не такое, как в 2016-2017 году, но его команда реализовывает его план очень даже эффективно. Поэтому над Трампом мы можем смеяться над его клоунскими выходками, но если мы смотрим на Белый дом как на американскую администрацию, то там явно не глупые люди сидят.
2: Угу. И тогда, собственно, нет, я, боже упаси, как раз наоборот, я как-то странно воспринимать действия Трампа как действия безумца, наоборот, вот эта вот система действий видна, если убрать соцсети, да, убрать трусошел и оставить только то, что делается.
3: Ну нет, он может быть как раз уже и безумец, но другое дело, что те люди, которых он привел, они уже компетентны, и они, в общем-то, его вот план первого срока выполняют. Сам он тронулся умом, это понятно. Да.
2: Ну, я бы не стал ему ставить психологический диагноз. Все-таки оставим это психиатрам, психологам.
3: Это так... мое оценочное суждение.
2: Да, нет, я не против. Выглядит действительно, да. Ну и в этой связи тогда получается, вот у нас осталась минутка, как раз такой уже дополнительный факультативный вопрос от меня лично. Тогда получается, что череда вот этих вот конфликтов, тоже ваша точка зрения интересна, именно с экономической точки зрения, которую мы видим, так или иначе увязаны между собой с точки зрения той самой фрагментации?
3: С точки зрения фрагментации, да, но я бы опять не сказал, что это какой-то план мирового правительства, чтобы создать в одной и другой стране точки напряжения. Этот процесс тоже естественный, фрагментация — процесс естественный, просто эти самые конфликты, они ее дополнительно подталкивают и являются таким стимулом, драйвером фрагментации мира. Без них процесс развивался бы тоже так, также только медленными, более медленными темпами.
2: Да-да-да, нет, я никакой конспирологии, я как раз наоборот, я согласен с вами.
3: Да, ну это естественно, это как Первая мировая война, которая должна была произойти, потому что противоречий было накоплено слишком много. Также и здесь просто в один момент прорвало много где.
2: Никит, спасибо вам огромное за интереснейший разговор, и, конечно, хотелось бы его продолжить именно даже не с точки зрения текущих событий, а базируясь на них, как раз с точки зрения того, что происходит в мире экономики, чтобы было понятно, и в мире геостратегии, для того, чтобы было понятно, что все эти процессы подчинены неким общим трендам. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров, был с нами. Спасибо огромное, оставайтесь на «Радио Спутник».

0: искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменил и войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 6 вечера, в Калининграде 17:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские вооруженные силы продолжают поражать украинские объекты. В правительстве России отмечают стабилизацию экономики страны. В китайском МИД прокомментировали поездку Владимира Путина на Курилы. Далее подробности. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуар с горюче-смазочными материалами, в порту Южный склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ. Экономика России возвращается к росту, в том числе благодаря мерам правительства в координации с Банком России, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он также отметил стабилизацию инфляции. По его словам, слаженная работа правительства и регулятора позволяет минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации, нормализовывать финансовую и денежно-кредитную политики. Говоря о данных статистики по росту ВВП страны за второй квартал, он указал, что источниками увеличения являются не только бюджетный импульс, который присутствует в экономике, но и потребительский спрос. По данным Росстата, экономика России во втором квартале текущего года выросла на более чем 1% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом. Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякун. Так в местном МИД прокомментировали поездку президента России Владимира Путина на Курилы. Дипломат подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом. Напомню, накануне российский лидер Владимир Путин прибыл в Сахалинскую область. Он провел рабочую встречу с губернатором региона Валерием Лимаренко, а на острове Итуру посмотрел ряд социальных объектов. Позднее японский МИД заявил протест в связи с поездкой российского президента на остров, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими. Хотя они вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой, и с позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Крупные теплоэлектроцентрали, обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50-70%, сообщил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, из-за того, что ТЭЦ будут вырабатывать меньше тепла зимой, в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Он отметил, что с отоплением у горожан будут проблемы. Для полного восстановления ТЭЦ необходимо провести капитальный ремонт, который сейчас невозможен и обходится значительно дороже оперативного, добавил эксперт. Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до максимальных показателей, следует из данных Банка России. В июне 69% доходов казны были в рублях. Это наивысшее значение с начала 2019 года. Месяцем ранее на рубль приходилось 59% доходов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствую. Это уже пятница. Пятница наступила, и пятница вечер тоже наступила.
3: Ура!
2: Ура! Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Мы всех приветствуем. Дим, да. Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Татьяна. слушателям, зрителям привет.
2: Предлагаю все вместе подводить итоги уходящей недели. На самом деле, неделя насыщенная получилась, особенно на международную повестку. Что там только не было, что только не происходило, что удивительно немного для августа в этом смысле. Ну, лето принято, что такое сезон, не суперактивный по новостям, хотя международная экономика, международная политика не поддается таким каким-либо критериям, но вот все равно отмечается спад активности, ну, глобально у всех по понятным причинам. Там депутаты в отпусках, руководители каких-нибудь компаний в отпусках, новости не всегда там создаются, да, собственно говоря, и там никто ничего не придумывает, хотя...
3: Я пока сюда мчался по Фонтанке. Так. Я проехал Невский проспект с первого ряда, там никакой пробки не было. Я же закричал от удивления. Первый раз такое.
2: Не завизжали?
3: Да. Именно так.
2: Как ваши некоторые... подопечные, назовем их так. В общем, друзья, подключайтесь к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм, канал и Макс, канал Радио Спутник. Лайки ставьте, комментарии пишите. Все как обычно. Если вы уже отмечаете что-то там, наступление выходных, да, например.
3: Придите в себя.
2: Придите
3: сперва
2: в себя.
3: Дослушайте.
2: Это вообще не повод не слушать наш эфир. Итак, давайте с Курильских островов.
3: Начнем
2: с наших.
3: Островов,
2: очень важно это подчеркнуть. Это, знаете, кстати, вот как спрашивают, да, чей Крым.
3: Угу.
2: Вот так, мне кажется, и чьи Курилы. Надо задавать какой-то такой иногда вопрос.
3: Не надо,
2: быть.
3: Они наши.
2: Ну нет, тем, кто вот как раз как-то инако мысли может.
3: Ну, это бестолковые
2: заниматься.
3: Люди, которые, как обычно, с историей не знакомы, сути угу. вопроса не понимают. Они наши с 18 века, на всякий случай. И были до начала 20-го, когда случилась русско-японская война, которую мы позорно проиграли. Страна родная, такое тоже бывало. И в результате японцы начали заявлять там всяческие у них притязания. В 1945 году их привели в ум. Все бумажки подписаны нами, американцами и японцами. А это вот то, что происходит сейчас, ну, это бестолковость полная вообще. То есть, во-первых, кто у них там? Премьер-министр?
2: Девушка,
3: тетенька, да. Визит президента России на Курильский остров неприемлем. Может, ему и в Москву не ездить. Москва – это финское слово, на всякий случай. Многие не знают, что наша исконно русская Москва называется финским словом. Ну, и что теперь нам не ездить? Это наши острова. Не нравится вам? Ну, давайте это. Докажите делом, что вы хотите с нами дружить, потому что передать острова можно только в рамках некой дружбы, я так считаю. В чем при капитализме выражается дружба? Перво-наперво, мое такое капиталистическое мнение, в деньгах и только. Начинайте инвестировать в развитие Дальнего Востока. Вот вы сидите на японских островах, и, как я слышал, у вас с ресурсами не очень, а у нас... Как раз наоборот, с ресурсами все очень хорошо. Начинайте разработку, привозите туда своих японцев рабочих, организуйте концессии, нанимайте китайцев, корейцев, русских, кого угодно, развивайте Дальний Восток, вкладывайте в него деньги. Вот когда мы увидим, как со страшной силой расцветет Дальний Восток, ну, тогда другое дело. Тогда другое дело. Можем. Не факт, что отдадим, но можем поговорить, потому что видим, да, видим, что вы настроены крайне положительно. Хотите с Россией дружить. А вы что делаете? А вы американские прихвостни, потому что вот они там гавкают, а американцы тут же говорят, да. Все правильно сказала, да. Правильно, надо к России претензии предъявлять. Ну, идите лесом, никто с вами дружить не будет. Обратите внимание, кстати, на интересный факт. Вот мы с детства помним, да, атлас какой-нибудь открываешь, вот такой Советский Союз, а сбоку вот такая Япония. Она на картах, конечно, выглядит не совсем так, как на самом деле, но приготовься. Когда-то в начале 80-х годов, я помню, изучал, у меня был такой маленький, хорошенький атлас географический, ну и там по странам разбито. Вот в Советском Союзе жило 117 миллионов русских. Это именно этнических русских. И приготовься, а в Японии 117 миллионов японцев. Я так удивился, думаю, как вы там помещаетесь-то начнем. Ну, действительно, на голове высоко друг у друга сидят. Ну, их много, им есть чем заняться. Если не хватает ресурсов, все есть у нас. Давайте вместе разрабатывать. Нет, вместо этого вы нам должны какие-то острова. Ну, как это говорится, приходи и забирай. Не можешь, молчи.
2: Но вот очень показательно, как вы напомнили, в 1945 году подписывали документы русские, японцы и американцы, что именно японцы и американцы, то есть непосредственно два участника, два подписанта, забыли о том, что они подписывают. Это, конечно, просто наталкивает на, с одной стороны, уже очевидная вещь, а с другой стороны, ну, вопрос нашего будущего. Как с кем-либо подписывать документы, если спустя сколько там?
3: Да никак. Как ты понимаешь, если вокруг все зубастые и вооружены, они могут прийти и забрать. Так вот, чтобы тебя не забрали, то ты должен быть до зубов вооружен и никого не пускать. Хотите, попробуйте. Их я не очень сильно, не очень силен в данном, так сказать. Я помню, у меня в детстве была не одна книжка, больше трех точно, про то, как советские пограничники гоняли японских рыбаков на Дальнем Востоке, которые непрерывно лезли в наши воды и вели хищнический, пиратский вылов наших, понимаешь, сокровищ. Так вот, говорят, что вот где эти кунаширы и турупы, там какое-то натуральное столпотворение каких-то салак и прочее. Очень много там рыбы всякой разной. А особо одаренные говорят, что там проходит какой-то секретный желоб, через который наши подводные лодки незаметно скатываются в Тихий океан, и их никто заметить не может. Это, понятно, басня, но, тем не менее, это наше. Там люди гибли, там до сих пор, кстати, танки стоят наши закопанные. С какого перепугу мы это кому-то должны отдавать? Зачем? Вот ключевой капиталистический вопрос. Нам какая от этого польза? Дарить вам никто ничего не собирается. Все, до свидания.
2: Если вдруг кто пропустил, для общего понимания, накануне президент России Владимир Путин приехал как раз на остров Итуруп. Он посетил там в том числе рыболовное предприятие. Ну, понятное дело, там как бы со своими задачами приехал. Это и вызвало ожидаемый резонанс международные, да, значит, в Японии.
3: Именно
2: в
3: что ожидаемый. Ожидаемый. Правильно сделал, что поехал.
2: Ну, вот в этом ключе, кстати, по поводу возмущения японцев. Ну, вот смотрите, если они считают, ну, вот в качестве бреда, да, я так решила пофантазировать и с другой стороны на эту историю посмотреть. Я, допустим, считаю это своими территориями.
3: То не есть без оснований.
2: Не без оснований. Вот я считаю это своими территориями. Тут глава другого государства приезжает, значит, вот туда. И я что, публично признаюсь, что я была не в курсе его визита? Он, получается, как-то, может быть, вторгся на мою территорию без моего ведома. Он, то есть, ну, сделает, ну, обыграет уже по-другому-то, в конце концов, нет? Нельзя?
3: Ну, им надо изображать противостояние. Хозяин США приказали вести себя вот так. Угу. Вот они себя так и ведут. Там о каком-то суверенитете говорить никакого смысла нет. Как сверху сказано, вот есть так точно. Разрешите, бегом. И помчались обвинять президента Российской Федерации, что он, оказывается, посетил остров, находящийся в составе Российской Федерации.
2: Я, кстати, хочу, где я это искал этот момент. Ну, понятное дело, что наши отношения с Японией, они обострились в 22-м году, как и со многими, но до 22-го года неоднократно представители нашего государства приезжали уже на разные, причем острова. И вот последний такой визит был 26 июля 21-го года. Премьер-министр России Михаил Мишустин приезжал на тот же самый остров Итуруп. Не помню, честно говоря, реакция какая была
3: да
2: тогда,
3: то
2: возможно, было то же самое. Но
3: да,
2: вот опять
3: да,
2: же, если вы в прошлый раз там сказали, ай-яй-яй, нехорошо, неприемлемо, так нельзя, ну и сейчас, спустя там 5 лет, об этом опять...
3: Можете поговорить еще.
2: Во. Ну, да. То есть мы даем им повод.
3: Да.
2: Вы были на Курилах?
3: Нет.
2: Туда не добрались?
3: На Сахалине.
2: Ну, вот на Сахалине-то это мы уже знаем, да, вот туда еще пока вы не добирались. Есть куда
3: к чему стремиться.
2: К чему стремиться и куда поехать. А про Украину не можем не поговорить, но вот в каком ключе Россия и Украина провели обмен гражданскими, причем на территории Белоруссии. Я считаю, что об этом тоже важно рассказывать. Там не так много человек, меньше 10, что с другой стороны, но это вообще не важно. За одного человека в этом плане тоже стоит бороться, особенно, как рассказывают, очень многие те самые гражданские, ну, понятно, как они могли оказаться, допустим, там, да, в плену, либо на территории Украины, как хотите, так это и называйте, ну, то есть это могут быть и пожилые люди, и те, кто нуждается в помощи, вот многие как раз в ней в медицинской нуждались, их сразу, собственно говоря, начали там со всех сторон, да, в этом плане, значит, оказывать все необходимое. Но четвертый раз за текущий год, ну, такими маленькими... Радует, что хотя бы так, хотя
3: только
2: бы такими порадоваться темпами.
3: Порадоваться за наших людей, которые вернулись домой.
2: Да, потому что накануне мы, ну, не накануне, недавно мы с вами говорили про годовщину, связанную с Курской областью, и тоже я там начиталась, конечно, от... История от пенсионеров в основном, кто никуда не мог деться, кто ничего не ожидал, а там, значит, вот пришли и что творили. Ты, конечно, так почитаешь. И...
3: Кошмар.
2: Да, поэтому с возвращением.
3: Да.
2: Скандал произошел. Мне он напомнил скандал, который недавно был в Грузии в отношении русских девушек с русской речью. Я, кстати, что-то уже
3: ты
2: забыла.
3: Не искала,
2: но там было какое-то развитие дальнейшее. Там же все вышли.
3: Я, кроме демонстрации
2: вот
3: тамошних дегенератов, я не проследил
2: а
3: дальше.
2: А что дальше? Я как-то, да, надо посмотреть. Да. Но мне это напомнило историю, правда, уже не про нас. Значит, полячки накинулись на мужчин.
3: Польки
2: извините. Да. Польки, ну... и так пойдет. Ладно. Значит, польки накинулись на мужчин, ну, так прям накинулись, услышав якобы украинскую речь.
3: Ну, почему якобы? Услышали.
2: Ну, я к тому, что якобы это была вот одна из причин. Просто то короткое видео, которое можно наблюдать, вот вы как опытный человек должны сказать, может, вдруг это вырвано из контекста, я в этом плане. Что там до этого, может, у них был уже какой-то конфликт, скандал?
3: Ну, либо какой, после, какой контекст? Ехал, вот Украина, едет в автобусе тетенька и что-то сказала по-русски. Если в глаз как дали этой тетеньке, тетенька русская, и приготовься, сынок у нее воюет против России. Давай, орать домой, сынок, ВСУ, еще раз в глаз. Чего вам не нравится? Если в вашей стране нельзя говорить по-русски, а надо говорить размовлять надо. А что вас удивляет? Что в Польше надо говорить по-польски. Так хотят поляки. Там есть, как это у нас любят теперь рассказать, это как его? Государствообразующая нация, есть государственный язык. Чому не державной мовою? Вот тебе зонтиком по башке, тетенька.
2: Просто выглядит как пьяная какая-то разборка. Ну, вот я...
3: Ну,
2: выглядит
3: Татьяна,
2: так.
3: Ну, а как это может еще выглядеть? Все вот эти вот мордобои, напрыги, плевки друг в друга. Ну, скотство чистой воды, с одной стороны. С другой стороны, ну, а что вы хотели? Вы же сами такие. Вы это практикуете и удивляетесь, что к вам относятся вот так. Они любви-то к украинцам не питают. Там все знают, кто это такие и что они с поляками творили. У них, я уже рассказывал, у них делится. Вот это вот бандеровцы – это украинцы. Бандеровцы – это западенцы, украинцы – это все остальные. Бандеровцев ненавидят так, что кушать не могут и при случае просто прирежут. Ну, а этих только оплюют и зонтиком по башке настучат.
2: Непонятно, насколько это массовое настроение в Польше сегодня. Ну, вот объективно мы не можем понять, но...
3: Достаточно массовое, да. Все про Волынскую резню помнят.
2: Помнят?
3: Конечно, у этих дураков хватает ума везти туда всяких этих коновальцев и прочее. Кого они там последнего притащили, а теперь им очередной прах выдали. Они волокут этих... в кавычках, героев АУН УПА, чтобы с воинскими почестями у себя захоронить. Ну, поляки на дыбы, естественно. Сделать только ничего не могут, потому что хозяин у них Соединенные Штаты, а хозяин не велит ругаться, велит воевать с русскими вместе. Слейтесь, идите русских убивать, пока не до этого. Не время сейчас, говорят американцы. Омерзительно все это.
2: Но пару лет назад, честно, не помню, как в этом году, поэтому не буду наговаривать лишний раз на Польшу, но помню, как наши дипломаты на территории Польши на 9 мая в важный для нас праздник хотели возложить цветы. Все как обычно, как дипломаты должны делать в любой стране, где бы они ни находились в этот день. Но их тогда не пустили.
3: Облили вот поэтому... красной краской, да. На всякий случай.
2: Вот если вспоминать.
3: Да.
2: А Зеленский давал кому-то интервью, целиком и себе. Естественно, я не смотрела, но отрывок забавно попался. Значит, ему задали вопрос, как я понимаю, из ответа, что бы он сделал, что он хочет сделать, когда закончится, ну, как его спрашивают, война. Он говорит...
3: Ничем закончится, а когда закончится?
2: Когда. Ага. Когда вот что он хочет?
3: Да.
2: Ничем?
3: Да,
2: не,
3: да,
2: ну
3: да.
2: Там потом идет как бы по факту ответы на то и на другое. Он говорит, я хочу выпить пиво на побережье. Поэтому я никому свое море не отдам, и вот буду за это бороться. Поэтому тут ответы на то и на другое.
3: Да, я помню, в прошлый раз он рассказывал, что я помню этот вкус рапанчиков с песочком, жуешь там, это живую ракушку сожрать, когда я еще выпью кофе на набережной Ялты. Ну как, выпил? Ну так и пиво попьешь, я не знаю. На берегу Дувра, скорее всего, англичане его там крышуют. Ну вот вывезут, там и будешь пиво пить.
2: Да, это еще будет хороший расклад,
3: да, если жив останешься, да.
2: А так, я думаю, что поскольку неоднократно Зеленского приглашали официально в Москву, если хочешь, приезжай, то даже если он решится приехать в Ялту, дабы исполнить свою мечту, ну, что-то он не хочет никуда приезжать.
3: Как-то это, я не знаю.
2: Вообще так странно рассуждать, да я хочу выпить пиво на берегу
3: моря. Это настолько не по-мужски. Уж даже на публику мог бы сказать, горилки какой-нибудь, что там ваши уроды пьют. Мужчина употребляет крепкие напитки, а пиво, что за это? Что это за напиток?
2: Ну, пиво, кстати, многие пьют.
3: На здоровье я тоже пью, но я им ничего не отмечаю этим самым пивом. Есть напитки покрепче. Знаешь, вот в поминальный стакан у нас почему-то пиво не наливают. Водку, кусок хлеба сверху. Почему? Про мужчину, поэтому. Ну, а этому пиво,
2: пока,
3: да.
2: Про поминальный он не думает.
3: Какой мужчина, такие напитки.
2: И с водкой проблема, будь то русская или польская, что он пить-то будет?
3: Я же говорю, горилку, что вы там пьете, да.
2: Кстати, а водка чья все-таки? Русская или польская?
3: Наша. Но они претендовали когда-то там в 70-е годы. Водка по-польски – это водичка по-нашему. Угу. Она от аквавиты, по всей видимости, как это, живая вода. От нее же, кстати, не поверишь, виски происходит. Она аквавизига, от которой виски произошли. Но никто выговорить не может чужие слова из чужого языка. Ну вот у нас водка прижилась. Но для нас это вроде как, для Советского Союза это был не товарный знак, но, наверное, товарный знак. То есть это наши напитки продавались с таким названием. И отдавать полякам никто не собирался. Был у нас такой известный деятель Вильям Похлёбкин. Написал специальную книжку. Продается про историю водки. Настоятельно рекомендую почитать. Познавательно, интересно.
2: Мне, кстати,
3: полякам
2: она,
3: ничего не отдали.
2: В Москве осталось подарочный какой-то экземпляр мне дарили. Я помню, руки не дошли прочитать. В общем, есть чем заняться по возвращению в Москву. Я по-польски только одно слово знаю. Я пыталась его учить,
3: Бобр.
2: Не поверить. Нет. Слово «урода». Вы знаете, что это
3: красавица.
2: Такое?
3: Красавица.
2: О!
3: Да.
2: Поэтому, если в следующий раз Дим Юрьевич что-то такое скажет, это мне комплимент по-польски делает, друзья. Ой, так, про Америку. Ну, куда же без нее? Ну, там, кстати, интересное событие. Госдепартамент США отменил инструкции времен экс-президента Джо Байдена, которые обязывали дипломатов продвигать за рубежом повестку разнообразия и инклюзивности. Если по-русски, то есть получается вот это все продвижение, пропаганда запрещенного в России ЛГБТ-движения и все с ним связанного, должна на официальном уровне сейчас прекратиться. А это, на секундочку, давайте подумаем. То есть в армии снова только мужчины, в спорте снова... Ну, только, да, понятные нам люди, ну, тоже да, либо мужчины изначально, либо женщины. В кино Неужели больше не будет никакого
3: будет,
2: вот этого
3: конечно.
2: Продвижения? А что тогда это значит?
3: Это в первую очередь смешно потому, что совсем недавно нам рассказывали, а вот линия партии, и действовать ты должен в соответствии с линией партии. Вот посмотрите, как у дурачков-большевиков смешно было. Анекдот, помните такой? Колебался вместе с линией партии. А-ха-ха, как весело. Это и шутки про Вашингтонский обком. И вдруг оказалось, ну, для всех идиотов, что это никакие не шутки, что вам сверху спускают распоряжение партия, а вы безоговорочно их выполняете. Вот посол Соединенных Штатов ходит и рассказывает на встречах о прелестях однополой любви. Почему? Потому что он сам такой? Нет. Потому что ему из Вашингтона приказано это делать, и он делает. И в кино вы все пихаете это добро. Почему? Потому что это там надо для развития сценария, там, характеров и всякое такое. Нет. Потому что приказали. Вы же кричите, что у вас какая-то там свобода творчества. А в каждом фильме и в каждом сериале орда гомосеков.
2: Свобода в рамках
3: да,
2: определённых.
3: Толпы негров, лесбиянки какие-то. А зачем это? Объясните, пожалуйста.
2: Еще инвалиды.
3: Да. А потому что сказано. Вот потому что линия партии сейчас вот такая. И будете делать то, что вам сказано. Трамп все отменил. Ну, прекрасно. Голливуд, как мы помним, после просмотра художественного фильма «Эмилия Перес». Голливуд отчаянно
2: это Франция.
3: Сопротивляется.
2: Франция снимала, по-моему,
3: без разницы. Призов-то надавали. Голливуд отчаянно сопротивляется, потому что эти так называемые творцы, ну, это про них, собственно говоря. Вот они сами про себя и дальше будут все эти пакости снимать. Ты ж посмотри, и их даже катастрофическое падение сборов вообще никак не, это, не пугает, не останавливает, ничего. Снимали эту бредятину, и дальше снимать будем. Ну, я думаю, там просто инерция сильно больше. Скоро, я надеюсь, начнут приходить в себя.
2: Просто в этом плане действительно, сколько уже, 2 года прошло, как Трамп у нас во главе вновь?
3: Слава богу, не у нас.
2: Ну, да. В этом мире. Вот. По мнению Трампа, и у нас.
3: Да.
2: Но я к тому, что это же была его как раз речь, где он сказал, что гендера только два.

0: вместе с Хекситом.
1: От всех.
2: Хексит тоже успел забраться и уехали. А этих под ракеты поставил иранские. Молодец вообще.
1: В завершении истории про кино буквально накануне вечером впервые посмотрела старенький уже фильм, я сейчас специально вбила. Называется «Несносная леди», но это американская такая, значит, мелодрама. Там Джулия Робертс, как зовут?
2: Брэд Питт.
1: Брэд Питт там нет. Дженнифер Энистон там играет. Ну, в общем.
2: Я не видел.
1: Брэд Питта там нету. 16-го года фильм. И там уже весь сюжет.
2: Все присутствует с начала 2000-х, с начала четверть века они уже там резвятся. Даже если ты посмотришь мощнейший сериал всех времен и народов «Сопрано», даже там это присутствует. Сериал «Прослушка», угу, не менее мощнейший, и там присутствует.
1: Везде.
2: Начало 2000-х, да.
1: Давайте паузу сделаем, пора новости послушать, а то мало ли что там, пока мы с вами болтали. Потом возвращаемся и продолжаем, друзья.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Брянске, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате 9 человек пострадали, троим из них потребовалась госпитализация. Жители села Николаевка в Белгородском округе и поселке Ракитное в Белгородской области получили травму в результате атак ВСУ на регион, сообщил оперативный штаб. Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал «Газель» в поселке Октябрьский. Мужчина получил множественные осколочные ранения, он был госпитализирован. Также, по данным штаба, от атак разрушения были зафиксированы еще в нескольких населенных пунктах. Навыки Крыма по защите объектов будут применять на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В пятницу он посетил республику для изучения опыта по вопросам защиты объектов инфраструктуры и стратегических предприятий. В поездке также приняли участие губернаторы Хабаровского края, Магаданской области и Амурской области. Участники поездки познакомились с принципами защиты территории, тактикой и технологией работы мобильных огневых групп, а также посетили центры управления ПВО. Кроме того, в рамках поездки были представлены наработки по отражению воздушных атак, патрулированию территории и созданию пассивной защиты от БПЛА. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, 6 организаций из Грузии, США, Германии и Италии, сообщается на сайте ведомства. В список вошли американские организации «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти», исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете из Германии, а также итальянская ассоциация свободных россиян в Италии. В августе Генпрокуратура

0: признала нежелательным американский фонд Human Rights Foundation, который тратит ресурсы на распространение дискредитирующей вооруженные силы России информации. Работа метрополитена в Алма-Ате возобновлена, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее стало известно, что объект временно приостановил работу из-за масштабного отключения электроэнергии. Причиной сбоя стал резкий переток электроэнергии из энергосистемы Центральной Азии. Из-за наброса мощности сработала противоаварийная автоматика. Это привело к отключению части потребителей в ряде регионов Казахстана. В частности, в Алма-Ате без электричества остались 4 района города и 10 районов Алматинской области. Причины технологического нарушения будут расследованы специальной комиссией, добавили в мэрии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва. 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем. Подводим итоги уходящей недели. Дим Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
2: Ничего не изменилось за несколько минут. Не забывайте, друзья, про трансляцию. Телеграм Макс, ВК, Рутуб, где удобнее. Везде ищите радио Спутник. Да. И, собственно говоря, тогда быстро найдете. Давайте коротко, но просто хочется добавлять какие-то и хорошие новости из международной повестки. Они есть. Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян. И Всемирный совет по автоспорту разрешил участие россиян с гимном и флагом.
3: Хочется сказать, лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: И мы это говорили, а потом с кого-то
3: ничего не сняли. Никаких результатов ваши дурацкие санкции не дали. А вот постепенно отказываются от всякой дури. И наши спортсмены едут. Вчера очень в телевизоре постепенно смотрел, кусок застал про то, как наши гимнастки уже всех, как это принято говорить, поставили на место. Молодцы девчонки.
2: А ну, про плавцов мы сейчас читаем. Неважно, да, что они, кстати, все еще под нейтральным статусом, но все понимают.
3: Всем все понятно, да.
2: И когда ты читаешь эти новости, ну, все равно гордишься. Ну, вот лично у меня это чувство есть. Мне, кстати, я когда-то занималась бальными танцами, и достаточно так на профессиональном уровне даже думала, что с этим будет связана моя дальнейшая карьера. И в этом плане, читая новость, что Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян, я вспоминаю вечную обиду всех бальников, что но танцы не признаны как таковым спортом. Вот не двигается это.
3: А между прочим, это он. Как да, стараться надо, пакете тренироваться.
2: Там, знаете, какое кардио. И вообще, поэтому...
3: Всем мальчикам и девочкам настоятельно рекомендую. Не просто так раньше во всяких гимназиях для богатых и в военных училищах тоже для состоятельных граждан всех учили плясать в обязательном порядке.
2: Ну что, давайте постепенно переходим исключительно к нам. Но еще про связи с КНДР. Значит, в социальных сетях распространяются видео оттуда, на которых большое количество молодых девушек отправляются организованными группами сюда на заработки. То есть именно девушки ну, вот, принимают участие в таком миграционном, я не знаю, как это назвать.
3: Очень толково, с моей точки зрения. Я бы вообще большинство так называемых гастарбайтеров запускал бы женщин.
2: А почему?
3: Они, во-первых, не скандальные, не пьянствуют, не дерутся, не безобразничают, не насилуют никого, это важно. Работают отлично. Вы же их на работу зовете, вот они работать будут. Не, повторюсь, не заниматься ерундой всякой, как мужики, а работать, деньги зарабатывать. Отработали, дома, наверное, семья, вот. Поехали. У меня достаточно много знакомых женщин узбекских, которые, работая здесь, и боятся, просто боятся выехать, потому что назад не пустят. По 3, по 5 лет семьи не видят, детей. Можешь представить, вот мама уехала на заработки, а вернуться не может. Деньги есть, а вернуться невозможно. Женщины гораздо правильнее. Возможно, они здесь найдут свою любовь.
2: И у нас больше будет...
3: православных детей, да. И это тоже хорошо. Вот.
2: Но, конечно, надо учитывать, что не... Я за то, что не каждая женщина может заниматься абсолютно любым трудом. То есть, если мы говорим, к примеру, про какие-либо зимой уборки... На
3: не,
2: улице,
3: ну, если хочет.
2: Снег.
3: Если она считает себя сильной женщиной,
2: нет, ну, если она при этом бодибилдер, и как бы тут да. мое почтение,
3: пожалуйста.
2: Да, как вы, известные люди говорят, с кем поведешься.
3: Да.
2: Но все-таки не все.
3: Шахтеры, ну, наверное, не надо, я так думаю. А в целом на здоровье. Для меня это вообще загадка. Ты знаешь, ну, я так понимаю, что это какие-то темы, которые кто-то оседлал и разрабатывает вот со Средней Азией. Хорошо ли это? Ну, мы видим, что даже населению это не очень сильно нравится. Можно ли это как-то диверсифицировать? Напоминаю, я вот когда-то жил неподалеку от Синопской набережной. У нас там был, и сейчас вроде есть такой предельно ниточный комбинат имени Кирова. Правда, по-моему, там теперь МФЦ расположен. Какой-то кабак Буддабар. Не помню. Давно там не ездил, не смотрел. Ну, так туда... Уже в середине 80-х массово завозили вьетнамцев и мужчин, и женщин, потому что местные как-то не очень хотели на заводах работать. Ну вот, завозили. Так почему мы не дружим с Вьетнамом? Почему мы не дружим с Кореей? Почему не везем людей оттуда на заработки сюда?
2: Но здесь сейчас важный вопрос. Для них должны быть правила и какой-то контроль, чтобы потом это не стало
3: проблемой?
2: С ними проблемой.
3: Проблем нет. С ними замполит приедет. У нас вон тут, не буду говорить, кто строил здоровенный торговый комплекс. У граждан из Азии там свой штрафной изолятор, как это у нас говорят, тюрьма. Накосячил, напился, еще что-то, на 15 суток сел без затей внутри на строительной площадке. Нормально, они сами за собой следят. В общем-то, азиаты, они гораздо более дисциплинированные. Ну, как говорят, рисовые цивилизации, где все зависит там, от полива, верности посадки и прочее, они все страшно дисциплинированные. Если старший приезжает, они ведут себя прилично.
2: Ну, посмотрим. Пока вот так, конечно, выйдя на улицу, мы
3: я
2: не
3: замечаем. Я за то, чтобы привозили. А не то я тут ездил на отдельное производство, где вдруг смотрю, девчонки черные из Африки.
2: Это ну, зачем? С Африкой мы тоже дружим.
3: Тоже дружим, да. Но везти далеко. Начнем отсюда. А это зачем? Ну, вот на замену, понимаешь, азиатам. В следующем году повезем из Латинской Америки.
2: Ну, тут вот справедливости ради СКНДР тоже далеко лететь.
3: Обрати внимание, 30 лет нас, буквально схватив пассатижами за причинное место, тянули на благословенный Запад. Обострилась ситуация, и союзников у нас ровно 3. Братская Белоруссия, фундаменталистский Иран и коммунистическая Корея. Как так получилось, а? Вот что вот это наши единственные союзники. Как так получилось? Может, нам с ними дружбу как-то это обострить? Если мы им что-то поставляем, они у нас покупают. Если мы у них что-то покупаем, может, мы поможем их гражданам заработать денег у нас? Еще совсем недавно на Дальнем Востоке бригады корейских рабочих валили лес усиленно для отправки к себе в Корею. Чего не так? Ну, надо со всеми дружить. А с такими хорошими союзниками особенно.
2: Подождите, еще в союзники можно все-таки и Вьетнам, и Китай, и Индию точно относить. И, кстати говоря, индийские граждане, ну, там про мужчин в основном была речь, вот, по крайней мере, на улицах Петербурга я читала новости, там большие, значит, репортажи в связи с этим были, что тоже был завоз, но для работы на улице.
3: Это кто-то пытался развить конкурирующую тему
2: не
3: завозу
2: получилось.
3: Гастарбайтеров из Средней Азии. А давайте мы индусов привезем. Вот я выхожу в аэропорту Пулково, и такое чувство, что я не то в Бангладеш, не то в Дели. Такое количество смуглых мужиков. И я вот сразу понимаю, они все прошли контроль, они все... обладают прекрасным здоровьем, сдали анализы, у них там ни СПИДа, ни сифилиса, ничего нет. А самое главное, все до одного сдали экзамен по русскому языку и русской истории. И вот они у нас. Вот как это такое, а? Вы, с одной стороны, к одним какие-то требования, с другой стороны, давайте мы вам пару миллионов вообще без ничего завезем. Нафига это? Некрасиво. Корейцев. Желательно женщин.
2: Но тоже все-таки знающих немного по-русски, нет?
3: Без понятия.
2: Вот у меня... То есть к женщинам требований нет, мы все поняли.
3: Вот у меня женщина, кореянка, выше всяких похвал.
2: Тут, да. Возможно, вы не объективны тогда, Дмитрий Юрьевич.
3: Наоборот.
2: Давайте про тех, кто, наоборот, пытался от нас уехать, а потом передумал, хайпанул, как было сказано. Но это про инстасамку я хочу поговорить.
3: Новости культуры.
2: Новости культуры, кстати. Новости культуры. Инстасамка же культурная. Ну, слушайте, ну никогда вот ее этот ник, псевдоним, конечно... режет слух
3: до сих пор. С одной стороны, кто бы говорил, хотя... с другой стороны, мне не очень.
2: Нет, ну, знаете, на ее-то фоне тут еще как бы все прилично, мне кажется. Ну, хотя да, тут сравнение хорошее. В общем, коротко, хотя, наверное, все знали, она заявила в какой-то момент, что все, там свой один известный трек «За деньги».
3: Да.
2: «За деньги» она переводит на английский язык, уезжает и покидает, значит, российский рынок. И будет, потому что ей тут тесно, она тут всего добилась, значит, пора уезжать и покорять зарубежные сцены.
3: Рынки.
2: А потом она говорит, да ну я хайпанула для того, чтобы поднять интерес к своему творчеству, я никуда не уезжаю. А все начали ее критиковать, но тоже додумалась. Примеров, что ли, мало где-то. Вот не то что-то сказали, решили уехать, не в те двери зашли и так далее. И вот,
3: ну, есть такие люди, которые считают, что даже черный пиар – это пиар. Ну, как-то, на мой взгляд, несерьезно. Если ты провоцируешь выливание в свой адрес, не знаю, там, мегатонны помоев, то неужели это чему-то хорошему способствует? Не знаю. В общем, все вот это вот от нас настолько далеко, что... Ну, там самое смешное было... уезжать собралась. А кто ее в Думу позвал? А где она там у вас выступала, рассказывала?
2: Она больше, по-моему, не появлялась.
3: Была.
2: Ну, один разочек.
3: Это было смешно, да. Не успел еще это... Даня Милохин переквалифицироваться в доставщики пиццы, а тут еще одна.
2: Подождите, нас Милохин никем не это...
3: Не знаю. Немножко боксирует, говорят. Я какие-то ролики смотрел, он такой ловкий, бьет всех, понимаешь? Молодец,
2: нет,
3: Даня.
2: Его не признали. Так что да. Ну, Даня вообще побоялся. Его уже обещали, как только это, и в армию.
3: В маршевую роту,
2: да. А мне ролики всегда про иноагента Моргенштерна попадаются, где он там то веру меняет, то татуировки сводит. Хотя вообще я им не интересуюсь, никогда не слушала. Но вот он мне почему-то... Яро рекомендуется везде, где только можно. Ну, в запрещенных, в том числе, соцсетях. Тут справедливости ради. По поводу инстасамки, единственное, что я хочу добавить. Я, конечно, когда тут читала расшифровку ее, ну, да, значит, обращение, что все-таки она решила хайпануть, и никуда она не уезжает и не покидает Россию, ну, совсем. И когда я читала, я поняла, что... Ой, ну, на разном уровне. И то ли я постарела, то ли мне было тяжело воспринимать этот текст. Друзья, не думала, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем. В пятницу я планировала дропнуть эксперимент. Причем я понимаю все слова, но это для меня так дико. Необычный для меня релиз, и чтобы этот релиз не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа. Ну и так далее. В общем, я когда читала, я почувствовала себя старой женщиной, какой-то училкой, делать? Которая вот это...
3: У каждого поколения свой жаргон, да.
2: Ой, ну ладно.
3: Мы примерно так же разговаривали, слова только другие были.
2: Которые нельзя, я так понимаю, да, произносить в эфире.
3: По большей части, да.
2: Так что мы тут на нее наговариваем? Ой, ладно, я сейчас зачитаю вам, ну, я это так назову, все-таки инициативу. Я могу предположить, что в связи с грядущими выборами, ну, некоторые депутаты могут об этом говорить. Мы сами понимаем, почему. Поэтому, естественно, никакого непосредственно фамилии депутата я называть не буду. Но якобы в 27-м году должны в России запустить реестр «Насильник-педофил». И что сейчас в МВД такая работа ведется. Возможно, это действительно так. Возможно, это в целом, мы понимаем, наболевшая, обсуждаемая тема. потому что историй печальных много, и каждый раз потом это как бы, да, активно обсуждается. Должен ли быть такой реестр?
3: Ничего плохого не вижу. То есть, если ты кандидат на работу, а я отдел кадров, ты ко мне приходишь, я немедленно про тебя всем, кого я знаю, задам вопросы, там, по этой базе пробить, по этой базе пробить, и раз, и вдруг оказывается, что ты ранее судимая, не дай бог, конечно. Надо ли мне это? Ну, только если отчаяние меня заставит. Если не очень надо, и другие кандидаты, нет. Всегда будет выбор в пользу того, кто несудимый, нормальный человек. Не надо мне рассказывать, снятая судимость, отсидел, еще что-то. Это ничего не меняет вообще. Нет, и все, не надо. Вот. Ну, и от кого ты что можешь спрятать? Ну, у нас люди вообще немножко с головой не дружат. Они там все что-то скрывают, имея прописку, ИНН и все остальное, платят налоги, они скрывают, понимаешь, они такие вообще конспираторы, ну, что ты там куда спрячешь? Как только надо что-то узнать, узнают мгновенно. А это, я, конечно, я не совсем сторонник, когда вот из этого делают там что-то просто невероятное. Остальные преступления – это ерунда. А вот это ужас, ужас там вообще, да, ужас, безусловно. Надо ли таких людей держать в узде? Надо. Совершил подобное преступление, должны ли знать про это окружающие, обязаны. Как в Америке. Поселился, купил домик там или арендовал, а у них там в разных штатах по закону обязан обойти всех соседей, позвонить, представиться и рассказать, что ты судим вот по такой статье за такое-то преступление. Как интересно. Какой у нас хороший сосед образовался. То же самое и в наших условиях. Ну, это, если это некий единый реестр, в который могут заходить все через интернет. Я вот захожу, и вот Сидоров Иван, там, я не знаю, там, 86-го года рождения, 15 мая родился, покажите мне про него. Ну, а как же тогда это тайна частной жизни? А это только по этому типу преступлений или по всем? Ну, у меня лично гораздо больше вопросов, чем ответов.
2: Просто я как раз и подумала, одно дело, если это, ну, какая-то государственная структура, где наверняка уже есть служба безопасности, и там уже без этого реестра человека могут
3: откройте страшную
2: проверить.
3: Тайну. Со времен кровавой советской власти у нас есть так называемые криминалистические учеты. То есть это огромные базы, куда раньше это были картотеки на бумажках, где девочки сидели, и ты по телефону там справки, вопросы задавал, пароль, отзыв, и тебе выдавали справочную информацию. Ну, теперь все компьютеризировано, все это есть. Это речь про то, чтобы вывалить это в общий доступ. Ну, вопрос, почему только их? Я хочу знать все не только про педофилов-насильников, про разбойников, воров, душегубов всяких. Я про всех хочу знать. Почему меня лишают доступа к такой информации?
2: А я не знаю, ну вот в курсе вы или нет, как это работает. Если, допустим, я ну, малый бизнес какой-то веду, то есть там ИП у меня, да, я нанимаю человека на работу вот, официантом. У меня есть доступ к какой-либо проверке? Нет. То есть вот тут я беру наугад человека, и как раз
3: есть
2: непонятно.
3: Есть ворованные базы, можешь в них посмотреть, да.
2: Нет. Ну, официально я имею в виду, нет.
3: По-моему, нет. Люди пользуются тем, до чего могут дотянуться. Дотягиваются до многого.
2: Давайте еще о некоторых изменениях. По-моему, речь идет про 1 декабря 2026 года. Сейчас я проверю. Но у нас на госуслугах появится новая функция, обещают. Сервис по поиска и покупки места на кладбище.
3: По-моему, давно уже есть.
2: Есть?
3: Конечно.
2: Я еще пока не интересовалась.
3: Без госуслуг. Ну, во-первых, места, скажем
2: дорогие.
3: Так, на козырных кладбищах, они денег стоят. Ну, начнем отсюда. На разных по-разному. Не буду углубляться. Короче, вот у вас образовался мертвый гражданин, его надо закопать. Ходите, интересуетесь, почем здесь, почем здесь, почем здесь. Это почва и база для адских совершенно злоупотреблений, потому что там такие люди крутятся, там такая кладбищенская мафия, что, как говорится, вам и не снилось.
2: Так, может быть, поэтому через госуслуги хотят, чтобы это каким-то образом...
3: Я считаю, что да, это может, так сказать, поспособствовать большей понятности и прозрачности. Потому что вот мне лет уже много, например, если есть возможность, вот у меня родственники похоронены, например, если есть возможность забраться в могилу к родственникам, это одно. Если есть возможность купить место рядом, вы не поверите, я бы уже купил, потому что пора к земле привыкать. Ну, и что тут такого, собственно говоря? И опять все поделится. Это, знаешь, как эти идиотские рассказы, на кладбище все равны, угроют как-то по-нормальному, у савана карманов нет, это рубаха, в которую в гроб кладут, в которой у дураков в гробу карманов нет, еще что-то, все есть, вы вон там у помойки будете похоронены, а кто при деньгах, на центральной аллее, без разговоров. Помню, как-то приехал в город Тверь, в городе Твери когда-то жил такой талантливый исполнитель блатных песен Михаил Круг. Давайте съездим на кладбище. Давайте. Приехали на кладбище. Вон, возле Твери заходишь. Справа монумент фактически Михаилу Кругу завален цветами просто до середины. Так сказать, не зарастет народная тропа. А с правой стороны захоронение бойцов органов внутренних дел, которые погибли в Чечне, на Кавказе и во всех остальных местах. Железные кресты ни единого цветочка. Вот так память у сограждан устроена. Вот эти вот вас защищают, жизни кладут, а этот блатные песни поет. Вот ему честь и слава, а этим ничего.
2: Но, может быть, все сограждане, конечно, в этом не виноваты, потому что не всех мы бойцов знаем, кто погибает. Да, и вот...
3: Пусть администрация заботится.
2: Но администрация должна каким-то образом, конечно, а то это странно выглядит. Но вокруг могил известных личностей там часто, конечно, и цветы, и чуть ли не какие-то иногда сборища.
3: Было как-то раз на кладбище Пер-Лашес в Париже.
2: Да. Там другие кладбища.
3: Я любитель ходить по кладбищу. Ну, у них гражданской войны не было, войны не было, поэтому там все, начиная от Шопена, все стоит нормально. Нет, это не побито, не поломано. Я искал могилку Джима Моррисона из группы Doors. Бегал, не нашел. А мы с друганом ходили. Друган очень хорошо говорит по-французски. И там дедушка граблями дорожку метет. Мы, дедушка, а где здесь могилка? Дедушку аж перекосило. Сейчас назад пойдете. С левой стороны увидите группу дегенератов, это там. Мы назад.
2: А, то есть там тоже...
3: Да, мы назад, там ветер дует. Я чувствую, коноплёй несет так, что аж это... Туши свет. Точно вышли, точно. Там стоит толпа американцев, значит, и экскурсоводша им, что вот здесь похоронен Джим Моррисон. Величайший американский поэт 20 века. Они как начали орать там. Нехорошие слова. Ты чё вообще? Ты чё ты плетёшь? В общем, там дискуссия была. Ну, а что, вот она оградкой огорожена вместе с другими могилами. Почему? Ну, потому что эти балбесы вытаптывают все окружающие могилы для того, чтобы положить цветочек Джиму Моррисону. Вот.
2: Ой, ну, в общем, такая тема.
3: Нормальная.
2: Но это часть
3: всё продается, все покупается.
2: А в каком возрасте нормально, чтобы, ну, вот, конечно, тут вопрос, кто во что, может быть, верит или еще как-то. В каком возрасте нормально начинать задумываться вот о своем месте?
3: Мементо мори. Постоянно надо помнить о смерти и каждый день жить как последний. Вот, это полезно.
2: Сказали мы, но потом нас захватили будни,
3: инопланетянин,
2: бытовые вопросы и все остальное. Ой, ладно, давайте, чтобы немного сменить тему, и в завершении полторы минутки у нас до новостей остается. Значит, нам что говорят психологи, как они это объясняют, что эра поцелуев закончилась или заканчивается? А почему люди перестали ценить вот тот самый поцелуй? Потому что слишком много контента 18+. И поэтому поцелуй уже перестал быть вот таким чем-то...
3: Не соглашусь.
2: Сакральным, интимным.
3: Я бы сказал, скорее все торчат в своих дурацких телефонах и не общаются вживую. Это вот самое главное. И от этого они начинают окружающих бояться. А как подойти, а как заговорить, да ну нафиг, я вот в телефоне, там все понятно, хорошо, навыки пропадают, а дальше у них перекошенная психика, поэтому они друг друга не трогают и не целуются. Это плохо.
2: И, как известно, ничем не занимаются, есть такие статистики.
3: Да, это плохо. Для мозгов в первую очередь резко отрицательно сказывается на мозгах.
2: Друзья,
3: приятно гладить друг друга, обниматься и целоваться.
2: Кто нас сейчас слышит?
3: Немедленно,
2: если рядом есть
3: немедленно
2: близкий вам человек.
3: Немедленно кого-нибудь обнимите и поцелуйте.
2: И поцелуйте. Да. Хорошей вам пятницы и вечера. Дмитрий Юрьевич остается и вернется.

0: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 19.00, Самаре 8 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Брянске ликвидируют последствия атаки ВСУ. На Дальнем Востоке будут применять опыт Крыма по защите объектов. В России доступно заселение в отеле с помощью цифрового ID. Далее подробности. Девяти жителям Брянска, пострадавшим при атаке ВСУ, оказали медицинскую помощь. Трое госпитализированы, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Накануне ВСУ атаковали ракетами жилой дом в советском районе Брянска, в результате чего возник пожар. Он локализован. Ковальчук добавил, что волонтерские организации помогают жильцам в квартирах, а также убирают дворовую территорию. Украинские военные ночью атаковали гипермаркет «Галактика» в Инакиево в Донецкой Народной Республике, сообщил сотрудник следственных органов Следственного комитета. В результате чего возник пожар, объект полностью сгорел, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. На месте пожара были обнаружены фрагменты ударных БПЛА иностранного производства. Навыки Крыма по защите объектов будут применять на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В пятницу он посетил республику для изучения опыта по вопросам защиты объектов инфраструктуры и стратегических предприятий. В поездке также приняли участие губернаторы Хабаровского края Дмитрий Демешин, Магаданской области Сергей Носов и Амурской области Василий Орлов. Участники поездки познакомились с принципами защиты территории, тактикой и технологией работы мобильных огневых групп, а также посетили центры управления ПВО. Кроме того, в рамках поездки были представлены наработки по отражению воздушных атак, патрулированию территории и созданию пассивной защиты от БПЛА. На Украине полицейские забрали военкомат водителя Красного Креста. Как сообщили в организации, инцидент произошел в Николаевской области, в то время как бригада перевозила людей с ограниченными возможностями. Полиция якобы заподозрила, что мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Вместо медучреждения мужчину доставили в военкомат, где заставили его пройти в военно-врачебную комиссию. Автомобиль скорой вместе с гражданскими, нуждавшимися в эвакуации из предфронтового города, бросили на трассе. Заселение в гостиницу с помощью платформы «Макс» доступно уже в 70 регионах России. Работают более чем в 800 отелях, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там напомнили, что сервис позволяет туристам проходить регистрацию на стойке за несколько минут. Пользователям необходимо открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы. Отмечается, что среди лидеров по количеству отелей, использующих для регистрации такой метод, Республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В Минэкономразвитии подчеркнули, что использование сервиса остается полностью добровольным. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.

0: Что случилось, Алена?
1: Ем, планета Земля, Москва, Питер, вся Россия, всем привет. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, всем привет. В эфире программа «Пятница вечер». У нас тут что-то случилось с микрофоном, не знаю что, но я рада, что в эфире. Знаете, меня это взбодрило, потому что я хотела начать нашу с вами встречу с того, что Дмитрий Юрьевич, я тут засыпаю, давайте сегодня вы как-нибудь сами, а я тут буду поддакивать, но проснулась я знатно. В эфире программа «Пятница вечер», с вами Дмитрий Юрьевич Пучков, Алена Минчук. И 14 августа, это получается сегодня, что ли, Медовый Спас.
0: Да.
1: Почему эта новость привлекла мое внимание? Православный праздник, отмечают его, поздравляем всех православных, но в сети просто какой-то дурдом, связанный с тем, что все обсуждают приметы, которые поспособствуют призвать любовь, замужество, хорошего мужчину, жениха и так далее, может быть, даже привлечь деньги и свадьбу. Вот, девчонки, пишите, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь себе мазал подошву медом, пишут, что это самый действенный способ. Как вам, Дмитрий Юрьевич?
2: А другие места не надо мазать, нет?
1: Вот лучше вы мне расскажите, да, как любовь-то привлечь, по вашему мнению, что надо медом намазать?
0: По-моему, ничего не поможет, намазывание не спасает, нет, надо быть хорошим человеком.
1: Ну нет же такой профессии хороший человек. Вот если серьезно об этом говорить, то какой бы совет вы дали незамужней девушке? Вот как привлечь в свою жизнь любовь? Как вообще выбрать этого достойного мужчину?
0: Ну, это обычно меня мальчики спрашивают, как найти хорошую жену. Я все время задаю встречный вопрос, а ты-то действительно настолько хорош, что заинтересуешь хорошую жену? Человеком надо быть хорошим, это не профессия, нет, но хорошее воспитание, правильные манеры, при этом надо не забывать места, посещать места скопления мужиков, например, ходить на курсы вождения, там есть мужики с машинами, что уже многое об этих самых мужиках говорит, получать образование, там, где тоже есть мужчины, в общем, мазать подметки медом, по-моему, это для контуженных. А если они еще при этом верующие, я правильно понимаю, что когда православный мажет подметки медом, это он к Господу Богу обращается, да? Или он обращается к потусторонним силам? Приветствует ли это ваша церковь? Что скажет вам ваш священник после того, как вы намажете себе все места медом? Я думаю, не одобрит. Не занимайтесь дурью, получайте образование хорошее, будьте прекрасно воспитаны, счастье само вас найдет.
1: Дмитрий Юрьевич, а если рассматривать замужество, ну или там желание жениться, действительно как целый процесс такой целенаправленный в поисках своего партнера в нужном месте. Вот я знаю две истории, когда две девушки приняли решение в определенном месте искать себе мужа. И в принципе там и там решение было правильное. Одна история 25, почти 30-летней давности. Девушке сказала бабушка, слушай, иди в физтех, потому что там точно толковые мужчины. Так и получилось. Она была одна девушка на всю группу. Ничего не понимала, но встретила достойного, замечательного мужчину. А другая история, она вот там трехлетней, например, давности. Одна моя хорошая знакомая целенаправленно купила курсы в одном клубе ораторского мастерства чуть ли не за 500 000 рублей, чтобы просто встретиться с мужчиной, который тоже себе может позволить такой курс. И она нашла себе такого мужчину, и она вышла за него замуж. Это вот как, с точки зрения, это как-то, не знаю, это морали, ценности, оно вообще положено так? Не положено? Может, физтех-то лучше?
0: Я же именно про это и сказал. Да, посещайте места скопления толковых мужиков при деньгах хотя бы. Ну, вот так. В отличие от намазывания подметок медом, это действительно работает.
1: Проверенная схема, вот, пожалуйста, из жизненного опыта делимся. Но, кстати, про свадьбы. На днях мне попался рекламный пост в социальных сетях с предложением принять участие, внимание, в ненастоящей свадьбе. Стоимость приглашения, так называемого, 4000 рублей. В нее входит стол, алкоголь, ведущий, торт, фотограф. И организаторы собирают незнакомых между собой людей, назначают всем роли. Там есть и свидетели, крестные, брат жениха, и жених, и невеста, и одногруппник, и и так далее. И даже тот, кого не звали на это мероприятие, есть. И вот такая вечеринка. Вопрос первый. Это же сколько там должно быть гостей? Потому что 4000 на нос. Но, честно говоря, так как я недавно играла свадьбу, мне очень интересно, что там за еду предлагают. Потому что, ну, это прям мало, прости господи.
0: Ну, должна же быть не только еда, но и алкоголь.
1: Да.
0: Какая свадьба без алкоголя? 4000, не знаю. Нормально, наверное.
1: С алкоголем не получится, Дим Юрьевич, я считала. Я вам точно говорю.
0: Ну, мы ж не в Москве живем, ёлы-палы. Да, но мне было бы интересно.
1: Ну, то есть, если... Дим Юрьевич, пойдемте, да, я вам пришлю этот пост. Если... Давайте придем на эту вечеринку, пожалуйста, я вас умоляю.
0: Мы все испортим.
1: Да классно будет.
0: Если это вот грамотно срежиссировано, если у людей поделены роли, и каждый согласен эту роль грамотно отыгрывать, если люди веселые, то, на мой взгляд, может получиться очень интересно. Хоть кино снимай, да, очень интересно, да.
1: А вы давно последний раз были на настоящей свадьбе? Вот прям такой веселый, чтобы подраться, напиться и невесту украсть.
0: Как сейчас помню, женил я своего друга. И что-то мы там повздорили, что-то у него вышло там с кем-то из гостей, тот ему по физиономии дал жениху, я немедленно вступил в бой, и я этого дорогого гостя в углу отрабатываю, хук лево, хук справа, а меня кто-то сзади пинает так, что я не знаю, как я еще жив-то до сих пор. Когда с этим разобрался, поворачиваюсь, а это дорогой жених, он, понимаешь, мне драться помогал и спинал меня всего, как не знаю что. Бывало, да. Про свадьбы есть очень хороший отечественный художественный фильм, называется «Горько», Жора Крыжовников поставил. Все как родные, все, никто никого не знает, все перепились, все передрались. Там прекрасно выступил у них там эта развлекательная секция Серега Светлаков на свадьбе. Играет сам себя. И в конце говорит: ребята, не надо никаких денег. Так хорошо все получилось. И действительно, да. Очень смешное кино. Смотрел, радовался.
1: Я не смотрела, кстати, «Горько». Не знаю, почему как-то меня обошел этот фильм. Вот, видимо, надо будет посмотреть, потому что у меня не было драки на свадьбе. Я вот даже мужу сказала, говорю, ну, надо Богу. Будет все. Ну, знаете, это тоже весело. Вот, например, на свадьбе моих родителей маму как невесту украли, и папа потом ее искал. Это тоже было весело, прикольно. У нас все было как-то слишком цивилизованно. Все все помнят. Я даже не знаю, что рассказывать. Все все помнят, Дмитрий Юрьевич.
0: Ну, я на всяких бывал, да. И как правило, художественный фильм «Горько» — это, как сказали наши известные фотографы Данила и Вадик, фильм не смешной, я каждый день это вижу.
1: Ну, поехали к следующим новостям. Буквально через 2 недели, да, 16 дней до нового учебного года, скоро в школу, и вот стали появляться все больше и чаще новости, связанные с школьным образованием. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на последнем пленарном заседании заявил, что поступает много вопросов об отмене домашнего задания. И ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников, так как это необходимо для повторения пройденного материала. Ну и вечный вопрос, давать домашнее задание или не давать, кто же должен его в семье делать, ребенок сам или, если требуется, вместе с родителями?
0: Ну, во-первых, отмена домашних заданий. Первое, и оно же главное, прекратите слушать этих родителей. Родители не имеют никакого педагогического образования. Они абсолютно ничего не понимают в том, как давать детям образование. Чтобы воспитывать детей в детском саду, надо закончить педагогическое училище. Чтобы обучать детей в школе, надо закончить педагогический вуз. У большинства родителей вообще никакого образования нет. 3 класса и коридор, как это говорится. Полет мыслей прям сшибает с ног. Отменить домашнее задание. Я понимаю, что вы сами не учи. Вы кого-нибудь учили? Нет. Вот все обучение, оно ровно в 3 этапа укладывается. Называется знание, умение, навык. Знание – это когда тебе объяснили, что это такое и как это делать. Умение – это когда ты начинаешь это делать сам. Сначала криво, потом лучше-лучше. А навык – это когда ты делаешь это, не задумываясь. Вот когда вам правила дорожного движения объясняют, это одно. Посадили за руль – это совершенно другое. Пока вы там научитесь ручку переключать, сцепление выжимать – проходит некоторое время, вы на ходу и по телефону говорите, и всех обкладываете, кто неправильно едет, и вообще не думаете ни про ручки, ни про педали. Вот это вот знание, умение, навык. Объяснили, что как делать ученику на уроке. Пришел домой, сделал домашнее задание. Без этого обучение не работает вообще. Если, ну, сами не очень умные люди, ты пришел послушать сюда или все-таки чему-то научиться? В школе учат чему-то научиться. Но вот учатся люди, люди, не дети, а люди вообще. Только вот так. Поэтому ни о какой отмене домашних заданий и речи быть не может. А вопрос про что был в конце?
1: Да я уже сама забыла, но мы продолжим про домашнее. Ну, мы продолжим. Что должен ли родитель помогать своему ребенку,
0: да,
1: но в целом на него ответить? А вы следили за уроками своего сына?
0: У меня есть очень умная жена, которая за этим следила. Надо это как-то делить. Во-первых, ребенок ваш, какими бы умными не были вы можете в нем отдохнуть. Ему многое надо дообъяснять. И ему надо постоянно помогать. Он маленький, и вы по жизни на первых стадиях ведете его за руку. Надо помогать ему делать уроки, надо проверять. Первое, сделал ли он их? За этим надо следить. Потом надо проверять, как он их сделал. И если сделал неправильно, помочь ему сделать правильно. Желательно в процессе, так сказать, изготовления вместе обсудить, поговорить, и пусть делает. Как только вы оставите ребенка без внимания, он, ну, как правило, в 99% случаев ничего делать не будет. Или будет делать спустя рукава. Не так, как надо. А обучение – это, в первую очередь, серьезная дисциплина. И таким образом, если вы с ним делаете уроки, то, первое, приготовьтесь, ему не открутиться, он вынужден будет их делать, то есть он будет учиться, для чего, собственно, школа и предназначена. Без вас все будет гораздо хуже. Задумайтесь.
1: А вот где вот эта тонкая грань, когда ребенок все-таки берет ответственность за собственное домашнее задание, и когда он ее не берет, потому что мама, папа все равно придут, помогут и скажут. Потому что в моей жизни были истории, когда с детьми все родители делали домашние задания, они приходили, были самые большие умнички, а со мной никогда не делали. Но спустя 10 лет после окончания школы, или сколько там я когда окончила, уже не помню, практика показала, что из нас, из всех, самым самостоятельным человеком оказалось я, которые не помогали с домашкой. Вот где эта тонкая грань?
0: Это как это у семи нянек дитя без глазу. Ну, здесь передавили, здесь пережали. Должна быть, то есть, ну, невозможно окружить вот мега-заботой, вместо него все делать, все объяснять, показывать. Есть некая грань. Нащупать можно только индивидуально. По крайней мере, все эти самые уроки надо ежедневно проверять, что сделано. Можешь разобраться, ну, разберись. Сделано неправильно, переделывайте. Вот как-то так.
1: Но также Сергей Кравцов сообщает, в каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. И вот тут вопрос. Все-таки оценка по поведению – это такая спорная вещь. Мы уже с вами не раз обсуждали, что учитель может ее ставить как справедливо, так и несправедливо. Вот как тут действовать? Родитель должен сам напрямую общаться с учителем или учить своего ребенка договариваться, общаться и выстраивать какую-то коммуникацию с этим учителем?
0: Учитель все оценки может ставить несправедливо. Но почему-то так бывает очень редко. А если и бывает, то вы в первую очередь присмотритесь к своему отпрыску. как он себя ведет в отношении этого самого учителя. Вот к нему присмотритесь, а не к учителю. Не нравится учитель, ну, переводите в другую школу, старайтесь как-то. Может, там ваши чада полюбят, в чем я очень сильно сомневаюсь. При этом какие-то конфликтные комиссии, знаешь, я, повторюсь, в 6 школах учился, я недавно запомнил опять. В 6 школах, и я что-то не припомню ни разу, чтобы меня там как-то гоняли педагоги не по делу, хотя я скотиной был еще той, и... А тут, оказывается, конфликтная комиссия. Ты там присутствуешь, что ли? Или это ты побежал в школу, потому что твое чадо тебе там наплело неведомо что, наврало, не стесняясь вообще ничего и не думая о последствиях, наврал. И родитель прибежал разбираться. А вот учитель, который этого балбеса видит ежедневно и вынужден терпеть его идиотские выходки, он должен оправдываться. Это как вообще? Ну, для меня немножко за гранью. Бывает, что учитель несправедлив. Конечно, бывает. Жизнь вообще несправедлива. Вся. От начала до конца. Прямо вот с яслей. И какие еще конфликтные комиссии? Это зачем? Объясните, пожалуйста, зачем? Вешайте везде видеокамеры вместе с микрофонами. И как только... Ваша вот эта прелесть обложила учителя матом, бросила в него портфель или еще что-то, сразу на отчисление, без... О, видеодоказательство, видишь? Послушай звук, вон отсюда. Куда? Не знаю, иди куда хочешь. Вот тебе, кстати, характеристика. То, чего ваш этот красавец тут вытворяет. Сможете куда-то устроить? Дело ваше, а не наше. Вот и вся конфликтная комиссия. Вот это было бы правильно, да.
1: Мне, кстати, недавно попался ролик в продолжении разговора про соцсети. Боюсь наврать, если что, друзья, люди осведомленные, поправьте меня. Но если я ничего не напутала и правильно поняла, то там прозвучала фраза от некого юриста, что нельзя оставить ребенка на второй год обучения без согласия родителей. То есть, представляете, приходит учитель, говорит, он себя плохо ведет, материал не знает, надо оставаться на второй год. Родители такие, а мы по законодательству Российской Федерации не хотим, а мы не будем, а мы переходим в следующий класс.
0: В настоящее время учитель в школе – это абсолютно бесправное существо. Это даже не человек. Это существо, над которым куражатся какие-то малолетние дебилы откровенные, подонки и негодяи. Куражатся над взрослыми людьми. Так быть не должно. Вот этот вот юрист, который подобные вещи говорит, кто он там, адвокат, может быть, должен быть извергнут из адвокатского сана. Вообще без права должности. Куда вы лезете? Зачем вы лезете? Вот чего человек добивается? То есть я прекрасно понимаю, после краха Советского Союза, крушения, все было направлено на то, чтобы уничтожить советскую систему образования. Почему? Потому что она поставляет в экономику страны высококлассных специалистов. У вас не должно быть хорошего образования ни в школе, ни в ПТУ, ни в техникуме, ни в институте, ни в университете. Нигде не должно быть хорошего образования. На это направлены все усилия вот таких вот юристов в том числе. То есть это, ну, разрушительная деятельность. Это понятно. Но вот руководство страны постоянно говорит о том, что нам нужны какие-то научно-технические прорывы. А кто эти прорывы будет организовывать? Вот этот вот дебил, который плохо отучился в 5 классе, и его нельзя оставить на второй год. Этот дебил, безусловно, поступит в университет и построит нам новую атомную бомбу. Так, что ли? Я считаю, нет. Я считаю, учитель от нападок должен быть защищен законом, безо всяких разговоров. Нахамил? Ну, у нас капитализм. Давай полтинник для начала заплатишь за свое чуть. Дома можешь делать с ним все, что хочешь. А сюда 50 тысяч рублей зашли в бюджет школы, например. Или лично учителю, не знаю. Еще раз нахамил? Ну, сотку давай. Бросался чем-то? Еще две. И вот так по чуть-чуть, глядишь, эти высокоинтеллектуальные родители своих отпрысков начнут приводить в чувство. Вот мы же помним такую замечательную инициативу за то, что дети бегают на какие-то оппозиционные митинги, направленные на развал и уничтожение нашего государства, вот за них карать собирались родителей. Я не знаю, карают, не карают, или прекратились митинги, и поэтому нам теперь опять на все плевать. Ну, совершенно здравая инициатива. И здесь надо точно так же. Учитель должен быть защищен законом. Учитель должен иметь право ставить оценки по поведению, не советуясь ни с кем вообще. Можете там, я не знаю, в свободную минуту соберите весь класс. Спросите детей, как ведет себя ваше чадо. Посмотрите видеозаписи, послушайте аудио. Узнаете очень много нового про своих дорогих детей. Глядишь и переосмыслите. А то тут комиссии по разбору. Боже мой, прям это... Ой, конклав великих педагогов собираться будет.
1: Но это не все новости, связанные с образованием. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и Олимпиады, чтобы решить проблему дефицита мест в вузах из-за наплыва стобальников. И по мнению бывшего министра образования и науки, более сложные задания помогут снизить конкуренцию за ограниченные бюджетные места и сократят число претендентов с максимальными баллами. К слову, конкурс «Московские вузы» достиг 200 человек на место. Это рекордный ажиотаж. В МГУ число заявлений выросло на 46%, до 200 человек на место. В РГГУ 167 человек на место. В Высшей школе экономики 44. Высокий спрос отмечается в направлениях IT, экономика, менеджмент и педагогика. Дмитрий Юрьевич, ну а что же делать, чтобы места всем хватало? Теперь у нас ЕГЭ стало простым экзаменом, раз только 100 бальников.
0: По всей видимости, я не специалист в ЕГЭ, но мое мнение такое. Там нащупана какая-то дырка, через которую вот можно повышать общий балл при сдаче этого самого экзамена ЕГЭ, в результате чего образуется какое-то нездоровое число этих самых 100-бальников. Но если так происходит, ну, наверное, надо менять что-то, чтобы опять это пришло в чувство, так сказать. Правильно ли то, что берут детей, которые выигрывают на олимпиадах? Ну, наверное, да. Олимпиадные задачки в наше время, это было настолько неординарно и настолько непросто, что ребенок, который мог решать вот такие задачи, силен, да, его надо брать. Но в целом, повторюсь, если мы готовим какие-то технологические прорывы, приготовьтесь. Образование должно быть бесплатное. Брать, естественно, не всех, только отборных, только лучших. Но должно быть бесплатное. И все должны учиться. И чем больше в стране образованных людей, тем для страны лучше. А вот это вот тут платно, тут бесплатно. Давайте вы из всего тут бизнес устроите, в результате чего выпускаете каких-то идиотов. Вот в интернет достаточно зайти и посмотреть. И грамотно писать никто не умеет. Не говоря уже...

0: Просто 5% отсеется, потому что вы не сможете ничего сдать. Вот этих надо гнать, да, а учить только тех, кто может, и, приготовьтесь, хочет. Вот таких надо учить, остальных нет. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан.
1: Мы на этом прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится.
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Два сотрудника гипермаркета получили ранения при пожаре после атаки дронов ВСУ, сообщили в МЧС по Донецкой Народной Республике. Из атаки ВПЛА загорелся торговый центр в Инакиево. Пламя охватило всю площадь, порядка 8 тысяч квадратных метров. В МЧС отметили, что пожару был присвоен 4-й ранг. Спасатели были вынуждены укрываться из-за угроз повторных атак беспилотников во время ликвидации последствий обстрела. Объект сгорел полностью. Многочисленные повреждения также получили складские помещения и легко автомобили. На месте пожара были обнаружены фрагменты ударных ВПЛА иностранного производства. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация, сообщило правительство России. Он провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Болгария все еще не получила от Украины объяснений по поводу беспилотника, залетевшего в ее воздушное пространство на прошлой неделе, передает местное телеграфное агентство со ссылкой на болгарского министра обороны Димитра Стоянова. София получила лишь заявление представителя украинских властей, который утверждает, что ни один из дронов Украины не направлялся намеренно в сторону Болгарии. Министр подчеркнул, что ожидает экспертной оценки инцидента со стороны Министерства внутренних дел. По его словам, дело уже находится в ведении военной прокуратуры. Число депортированных иностранцев резко возросло в Польше. Среди них преобладают граждане Украины, сообщает местное издание. Отмечается, что в первом полугодии этого года проведено 6 тысяч депортаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост числа депортаций составил почти 30%. Кроме украинцев, они в основном касались граждан Грузии, Белоруссии, Молдавии и Колумбии. Наиболее распространенная причина – это совершение преступления и незаконное пребывание. Американские законодатели подготовили законопроект, предусматривающий запрет на допуск граждан России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы во все 17 национальных лабораторий американского министерства.

0: Министерства энергетики и соображения национальной безопасности, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на текст документа. Инициатива подготовлена конгрессменом Пэтом Харриганом и сенатором Томом Коттоном. Она допускает посещение объектов Минэнерго иностранными специалистами лишь в исключительных случаях. Еще больше новостей Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
3: Добрый вечер, да.
2: И продолжаем нашу беседу. Но прежде чем перейдем к любимой рубрике «Старый фильм лучше новых двух», у нас есть еще одна любимая, самая лучшая, я бы сказала. Это вообще ради чего программа существует? Рубрика «Малолетний дебил». Ну что, Дмитрий Юрьевич, на этой неделе просто вот как на подбор. Я когда читала, думаю, ну и как мы из этого будем, прости господи, выбирать, но нам придется. Ну поехали, кандидаты следующие. В аэропорту Шереметьево две опоздавшие на рейс пассажирки выбежали из чистой зоны прямо на взлетно-посадочную полосу в попытке остановить готовый к вылету самолет. С чемоданами. Я, кстати, не поняла, где они эти чемоданы в итоге взяли. Им их вернули, или они их не успели сдать, или что это было. В общем, они, добежав до самолета на каблуках, что важно, еще и на каблуках, они размахивали руками, умоляли персонал пустить их на борт. Однако погоня быстро закончилась. Сотрудники службы безопасности задержали нарушительниц и сопроводили их обратно в терминал, а самолет улетел без них. Почему-то не задержался. Ну, классные же.
3: Ничего не понятно. То есть это они на стойке регистрации, по всей видимости, получили посадочные талоны, раз они пролезли дальше, откуда вылезли на летное поле. Наверное, получили посадочные талоны. Почему при этом не сдали чемоданы? Чемоданы в ролике большие, то есть заметные. Не то, что там на верхнюю полочку положат. Девчонки отчаялись. Как вырвались, непонятно, но, ну ладно, пусть будут, да.
2: Но это был мой следующий вопрос. Я вообще не понимаю, в какой части аэропорта находится выход, который не контролируется, и через него можно пройти, извините, на каблуках с чемоданами. Это вообще, девочки, если вы нас вдруг слушаете, расскажите, просто правда интересно. Как вы это
3: не
2: сделали?
3: Не такие уж они бестолковые.
2: Ну, как вы это сделали? Просто да. Интересно, правда. Ну, следующий кандидат. Пассажир попытался открыть аварийный выход самолета на высоте 9000 метров. Во время рейса из Малайзии в Индию он пытался открыть дверь прямо в полете. Его остановили другие пассажиры и бортпроводники, а свой поступок мужчина объяснил тем, что ему захотелось, Дмитрий Юрьевич. Захотелось. Ну, его задержали по подозрению
3: хорошее
2: в покушении на убийство. Да. А мне
3: хорошее
2: так
3: объяснение, да. Ну, я, наверное, может, это не тайна, но на лету его не открыть. Так скажем. Открыть можно только когда самолет стоит на земле. Если вам вдруг придет в башку что-то там выдергивать, и при этом развернется спасательный трап, это надувная дура, то с вас потом попросят примерно 40 тысяч евро за подобную выходку. Это дорого. Ну, а то, что какой-то идиот в воздухе пытается открыть, ну, я в растерянности. Таких в самолет пускать нельзя.
2: Дмитрий Юрьевич, рубрика «Тупые вопросы». Я просто никогда об этом не задумывалась. Ну, логично, что его не открыть от давления и воздуха. Но если его не открыть, почему же тогда его стали останавливать? Ну, попробовал бы, не получилось. Ну, посмеялся бы весь самолет.
3: Но... Я тебе так скажу, что приготовление к теракту – это само по себе преступление. Можешь не совершать. За приготовление сядешь. Ну, так и тут. Ты б людей убил, если бы она открывалась. И ты хотел это сделать. Умысел был. Вот что главное.
2: Еще и сказал, что ты хотел это сделать. Да-да-да. Ну и третий кандидат тоже мне очень нравится. История достойна кино. 46 лет. Москвич. Максим В. Инсценировал собственную смерть через сообщение с телефона, чтобы не оплачивать аборт своей беременной любовнице. Спустя 3 месяца женщина увидела его живым в социальных сетях и узнала, что покойник вообще-то женился женился. Связался с новой супругой Максима. Выяснили, что мужчина якобы обманул несколько женщин на 25 миллионов рублей, продал их автомобили. И в итоге жена подает на развод, и обе пострадавшие готовят заявление в полицию, в то время как сам москвич все обвинения в махинациях и обмане отрицает. Вот такой вот герой кино.
3: Пацан шел к успеху, не фартануло. Вот это да, это хороший, хороший кандидат. Делим так. Вот этот, который чужие машины продал, это явно чемпион. Да.
2: Да, я тоже так считаю.
3: На втором месте этот, кто ручки отрывал, ну и девчонки на последнем.
2: Девчонки, ну если вдруг нас слышали, то, пожалуйста, напишите, да. Мы вас сразу из рубрики уберем, третье место уберем, если расскажете, мы как вас... вы нашли этот выход.
3: Мы вас в рубрику «Матерые диверсантки» сразу определим.
2: Будет вам амнистия. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит, дагестанский коммунальщик Магомед Омаров спас 7-летнюю девочку из мощного дождевого потока. В момент происшествия он осматривал с коллегой состояние дорог, и услышал крики матери, выскочил из собственного автомобиля, догнал уносимого сильным течением ребенка и вытащил на берег, хотя сам с трудом держался на ногах и едва не упал в воду. И Магомед передал девочку матери, сразу вернулся к работе, скромно отметив, что не видит в своем поступке подвига, хотя несколько лет назад уже спасал тонущего ребенка на водохранилище.
3: Я, по-моему, этот ролик видел, наверное. Я так думаю.
2: Да, он разлетелся за эту неделю.
3: Да, обращаю внимание почтенной публике, что зайти в этот поток, где вода с такой силой дует по дороге, ну, там очень тяжело на ногах устоять. Плюс там еще и не видно, что под водой несется, какие там доски, обломки, еще чего-то по ногам вас бьют. Устоял, поймал ребенка, то есть рассчитал, так сказать, куда бежать, с какой скоростью, схватил, вытащил. Мое почтение. Настоящий мужчина. Молодец.
2: Да, здорово, что все обошлось. И, правда, маме и ребенку крепкого здоровья, спокойствия,
3: крупно
2: чтобы пережить
3: повезло,
2: все это.
3: Да.
2: Им очень повезло, потому что это, конечно, событие, которое навсегда отразится в жизни каждого из них. Но я, кстати, напомню, Дмитрий Юрьевич, с вашего позволения, для наших слушателей, если вдруг кто-то забыл, мы собираем все ваши предложения в рубрику «Малолетний дебил», а также в рубрику «Настоящий джигит» в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Каждую среду мы публикуем пост, вы там можете оставить. И на этой неделе я продублировала пост в своем телеграм-канале, а в Макс-канале, потому что там появились комментарии. У нас, к сожалению, пока что нет Макс-канала «Пятница вечер», поэтому я взяла на себя ответственность дублировать для всех, кто пользуется Максом, этот пост у себя в Макс-канале «Краля Даля». Поэтому, друзья, если кто-то захочет присылать свои заявки, а также вопросы, с этой недели все посты из телеграма будут дублироваться в моем Макс-канале «Краля Даля». Ну, поехали дальше. Любимая рубрика «Старый фильм, который лучше новых двух». Дмитрий Юрьевич, я предлагаю фильм «Схватка» 95-го года.
3: Шедевр.
2: Хорошая кино. Ну, расскажите
3: отличная.
2: Мне про нее. Почему хорошая кино?
3: Просто выдающаяся. Качество этого кино объясняется ровно одной причиной. Оно прямо поставлено по конкретному уголовному делу. Где дорогие сценаристы, дорогие режиссеры и актеры ничего не придумывали, а делали то, что им сказано. Вот так вот было, вот так дело. Это раз. То есть это конкретное уголовное дело. Второе. Для, так сказать, создания наиболее, так сказать, понятной атмосферы были наняты совершенно конкретные уголовники. В первую очередь некий Эдди Банкер, который Тарантино консультировал создание «Бешеных псов». Эдди Банкер 18 лет отсидел, понимает, о чем говорит. И один из действующих на экране актеров, некий Дэнни Трехо. Это латинос такой, шилом бритый, которого Де Ниро дострелил потом. То есть вот уголовники обучили, кто, как роли в банде распределены, кто кого слушает, кто что говорит, как говорит. Замечательный момент, может, помнишь, если смотрела, где...
2: Нет, это сегодняшний мой фильм вечерний, я еще не видела.
3: Да, заходят в кафе, сели, и у них там по нужде, так сказать, взяли постороннего человека, не из своей шайки, а он застрелил этого инкассатора, и его там в кафе рожа об стол, бам, и там клиент... морду поднимает, на них смотрит, а гражданин Сайзмор там сбоку. на него смотрит, и гражданин сразу нос в тарелку, и больше ему это не интересно. То есть вот такие, казалось бы, мелкие штрихи сделано великолепно просто. Простите, какую книжку вы читаете?
2: Так.
3: А какое ваше, дамочка, собачье дело, какие книжки я читаю? Великолепно, просто великолепно. Это, так сказать, про то, о чем, собственно говоря, кино. Ну и техническая часть – это отход от банка, где там финальное, так сказать, ограбление, где эта бодрая братва отходит от банка, награбив денег, и тут внезапно начинается перестрелка. Ну, начиная с того, как Вэл Килмер, заметив полицейского, сразу, не задумываясь, начинает его убивать, и заканчивая перестрелкой как таковой, вот у кого есть домашние кинотеатры, настоятельно рекомендую. Сцена отхода – это вообще лучшая по части перестрелок, что есть в американском кино. Записано, звук записан настолько круто, что я уж не помню, какого там года, 80 какого-то, небось. А даже сейчас слушаешь и смотришь, разинув рот, настолько круто. Ну и, конечно, не надо забывать, это, по-моему, первый фильм был, в котором Де Ниро и Аль Пачино вместе снялись. Правда, они там, не знаю, две минуты, по-моему, в кадре, когда встречаются, разговаривают в кафешке какой-то. Великолепное кино, просто вот идеал, я считаю, кино про бандитов, ограбления и всякое такое. Отличный сценарий, прекрасные диалоги, все актеры великолепные, все придумано ловко, вот прям туши свет. Смотреть, конечно, надо исключительно в правильном переводе «Гоблина», иначе, как обычно, ничего не поймете. Вот.
2: Дмитрий Юрьевич, а что вы мне скажете, если я вам скажу, что в сети появилась информация, что в ноябре стартуют съемки фильма «Схватка 2», режиссером которого вновь выступит Майкл Манн, и главные роли в продолжении культовой криминальной драмы снова исполнят Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо?
3: Ничего не скажу. Был такой хороший фильм, называется «Point Break», то есть «Точка излома», что в переводе на русский звучит как «На гребне волны». С Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Отличное кино поставила некая Кэтрин Бегелоу, жена Джеймса Кэмерона. Отличное кино. Ну, взяли, сняли вторую серию. Барахло и барахло. Как это, как говорится, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, так и тут. Меня терзают смутные сомнения. То есть вот ты непрерывно будешь пытаться провести какие-то параллели. Было, стало. Ну, а тут надо четко понимать. Я его смотрел относительно молодой, эту самую «Схватку». И у меня, как и у всех, это наложено на некий жизненный отрезок, там все связано в кучу. А тут мне, пожилому дяденьке, начнут, так сказать, пытаться вернуть меня в прошлое. Да вы с ума сошли, там все не так. Нет, не, я считаю, не получится. То есть я вообще не понимаю, зачем делать вот два. Зачем? Это кто? Дети Аль Пачино и Де Ниро возглавят это дело? Или кто это такие? В чем связь? Непонятно. Не одобряю, нет. Сняли бы просто другое хорошее кино. Ну, Майкл Манн, как личность, который заснял «Схватку», последнего из «Магикан», он же заснял Джонни Д, который там, я не знаю, на 10 голов ниже, так сказать, по качеству и по интересности. В общем, в последнее время не блистал Майкл Манн, поэтому я никаких надежд не питаю. Выйдет, посмотрим.
2: Но вдруг там что-то такое получится, что можно сделать в хорошем, правильном переводе. Вдруг правильный перевод спасет картину. Ну, всякое же в жизни бывает. Всякое бывает. Но в продолжении разговора про фильмы, в Москве подошли к концу съемки фантастического сериала «Рыцари 40 островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко с Никитой Кологривым, Михаилом Пореченковым и другими. Сюжет следующий. Главные герои – это современные подростки, пытаются убежать от реальной жизни, оказываются в фантастическом мире, где изо дня в день необходимо доказывать право на жизнь с мечом в руке. Было бы вам интересно оценить эту книгу, и знакомы ли вы с этой работой Сергея Лукьяненко?
3: Я книжки не читаю давно. Отзывы, которые читал, строго положительные. С Сергеем лично знаком. очень толковый человек, так я вам скажу. Хочется пожелать успеха, чтобы все делали так, как и задумывал автор, чтобы, так сказать, авторская задумка была перенесена на экран, а не чьи-то там посторонние выдумки. Ну, с интересом подожду, да. Я такими новостями не интересуюсь. Если скоро выходит, будем смотреть. Да.
2: Категорически поддерживаю поддержку Сергея Лукьяненко, потому что тоже, к счастью, с ним знакома, и мне очень интересно посмотреть, что из этого получится, потому что, честно говоря, он говорил о процессе съемок, не называя картину, год назад, когда у нас с ним было интервью, и вот теперь я знаю, о какой картине он тогда говорил, и теперь особенно интересно посмотреть. Но, кстати, к другим новостям, авторы «Смешариков» раскрыли возраст персонажей. Дмитрий Юрьевич, вы когда-нибудь задумывались, сколько лет персонажам? Вот у вас не вызывали вопрос? Инфантильная Нюша, но какая-то очень смышленная Совунья. А все очень просто. Нюше и Барашу по 12 лет, Крошу и Ежику по 9, Лосяшу 40, Копатычу 45, а Совунье 72. То есть, представляете, это такая картинка, ну, практически всех возрастов. И получается, что когда дети смотрят мультфильм, они знакомятся с разными возрастными категориями человека через какие-то детские истории. На сегодняшний день молодежь вот наравне с детьми пересматривает серии и наслаждается философией смешариков. Вы смотрели когда-нибудь вообще «Смешариков»? У вас какое отношение к этому мультфильму?
3: Смотрел. Строго положительное. Это, на мой взгляд, мультик, сделанный в лучших советских традициях. Во-первых, он добрый, в отличие от всей нынешней мерзости. Он добрый. И все в нем, но относительно добрые, обсуждают проблемы бытия, не побоюсь такого слова. Очень талантливо, очень интересно сделано. Мне имена некоторые не нравятся, типа какой-нибудь Бараш, это меня отторгает. Но в целом, я считаю, что это вот явление в нашей мультипликации. Очень круто. Про возраст никогда не задумывался. Это ж как в «Незнайке». Я не знаю, все эти коротышки, сколько лет «Знайке», сколько «Незнайке». Они одинаковые, да, только этот придурок, а этот интеллектуал, как-то так получилось. Поэтому я так и здесь разглядывал. Пожелаем им успеха тоже.
2: И процветание, да, мультику уже тоже очень много лет. Мне кажется, он появился, когда я была ребенком, и новые серии все появляются и появляются. Сейчас еще фильмы всякие стали выходить. Я, кстати, знаю, что одна из последних серий была как раз написана сценарий, был написан сценарий в соавторстве с Сергеем Лукьяненко. И он сказал, что это действительно очень крутая работа, которая достойна внимания. Да. Так что будем ждать эту картину. А может быть, я пропустила, и она уже вышла на экраны. Надо будет уточнить.
3: Я смотрел какой-то полнометражный, где они не то в Америку, не то еще куда-то ездили. Вот. Такой интересный, да. Там вот видно, что они приехали из светлого коммунистического будущего в эту вашу капиталистическую мерзость, и никак от этого избавиться невозможно. Вот эти хорошие и правильные, а тут какая-то сволочь живет. Вот. Но даже это сделано исключительно талантливо, да.
2: Ну, в завершении разговора о кино, «Одиссея» – самый кассовый фильм Кристофера Нолана. Мировые сборы превысили 1,1 миллиард долларов, побив рекорд «Темного рыцаря». Что думаете, в чем секрет такого мощного успеха? Все хотели посмотреть на афроамериканку Елену?
3: Ну, да, рекламная кампания играет огромную роль всегда. Это только у нас не понимают, а там врубаются, вкладываются огромные деньги в раскрутку. Ну и вот это нравится, не нравится, оно исключительно зрелищное. Вот кинотеатр IMAX, ну, в чьем формате он снят, он именно для таких фильмов нужен. Гигантский экран, огромная, так сказать, это детализация, звук, музыка, все как следует, вот ты там погружаешься. А об этих достоинствах художественных спорить можно до посинения, но кино исключительно зрелищное. Рассчитано на детей, на подростков, они пошли, смотрели, да, с большим интересом занесли денег. Я бы, ну, с «Темным рыцарем» я бы даже сравнивать не стал. Они настолько они разные. «Темный рыцарь», это, вот это безо всяких этих скидок, это шедевр в своем роде. Я к людям с резиновыми ушами отношусь резко отрицательно. Меня не интересует приключения персонажей с резиновыми ушами. А там просто забываешь об этом. Великолепный Джокер. Это ты сделал? Я здесь сижу. Отличные роли вообще. Мы с тобой будем биться вечно. Биться вечно. Ты будешь в комнате, оббитой войлоком. Шутки. Всякое там с этой стороны, с той, снято великолепно. Все эти погони, стрельба, отвал башки. Настолько хорош темный рыцарь. Ну, по мне так неловко их как-то сравнивать. Вот. Ну, собрал денег, только поздравить Кристофера Нолана. Коммерческий успех. Дело в кино наиважнейшее. Молодец. Значит, дадут денег на следующий шедевр. Еще больше, чем на этот, в надежде заработать еще больше. Но... Пусть работает.
2: А вы из любопытства будете смотреть «Одиссею»?
3: Я уже посмотрел.
2: А, Дмитрий Юрьевич, ну так вы прокомментируйте как-то поподробнее, потому что мне муж на прошлой неделе говорит, пойдем на «Одиссею». Я говорю, нет, сначала мы послушаем Дима Юрьевича, надо ли мне на это тратить 3 часа моей жизни. Ну так что, Дмитрий Юрьевич, надо мне на это тратить 3 часа моей жизни?
3: 3 часа сидеть тяжело, просто вот сидеть тяжело. Ну, я же должен знать, о чем все говорят. Я поэтому в первую очередь смотрю. А во-вторых, ну, не безинтересно. Так доложу, можно там спорить, вот это похоже, это не похоже, с этим согласен, не согласен, но в других фильмах и предметов для спора нет, а тут есть о чем поговорить, я бы посмотрел, да.
2: Ну ладно, убедили, придется смотреть, причем я видела, что какой-то один кинотеатр IMAX вроде как работает в Москве, где-то непонятно где, но можно
3: посмотреть. Обман. Кто ж нам пленку даст, Алена, на IMAX он с пленки показывает. Если правильно помню.
2: Ну, я-то человек необразованный в этих вопросах. Простите, у меня весь кинотеатр дома на телевизоре.
3: Нет. Я помню только, что раньше копию, когда с пленки показывали, что эту кинокопию в IMAX ее на «Газели» привозили. Обычная копия это там 5-6 коробок и 32 там, килограмма весом, а тут «Газель» целая, очень тяжелая, да.
2: Ну, я вижу, что у нас осталось 3 минуты, поэтому я в завершении нашей беседы хочу вернуться к теме, которую я немножко услышала, вы уже успели обсудить с Татьяной, про захоронение, про господи, место на кладбище, что вот к 1 декабря на портале госуслуги в 21 регионе заработает сервис управления захоронениями, позволяющим бронировать и покупать места на кладбищах. Но это, ладно, вы с Татьяной обсудили уже эту новость, но я вот о чем подумала, мне стало интересно. Дмитрий Юрьевич, вот сейчас люди делятся на 2 типа. Одни говорят, меня кремировать, вторые говорят, меня захоронить, погребение. А я вообще узнала, что можно стать потом бриллиантом. Вот вы как относитесь к теме смерти? Вы бы как хотели? Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили? Вот я бы бриллиантом хотела
3: абсолютно
2: стать.
3: Абсолютно. К теме смерти абсолютно равнодушен. Все помрем, деваться некуда. Хотелось бы, единственное, не хотелось бы становиться обузой для родных и близких. Вот это не хочу. Нет. После смерти, ну, с одной стороны, мне бы, конечно, хотелось кремации, и чтобы пеплом выстрелили из пушки на Петропавловской крепости. Но поскольку я не знаю, сколько такое стоит, кого подговорить можно, можно высыпать в Неву, я не расстроюсь совершенно спокойно. Если можно из этого отжать какой-то под чудовищными силами, сжать какой-то там бриллиант, чтобы получился, ну, тоже прикольно, да. Вот он, дедушка наш, на каминной полке. Сверкает по-прежнему. Было бы смешно, да.
2: Так вы представляете, носить в ушах, я не знаю, там, серьги из... Я не знаю, может быть, для кого-то... Ну, правда, но я знаю, что вот в правом ухе у меня один дедушка, в левом другой. Вы простите, если я задела чьи-то чувства, но мне кажется, что это куда приятнее, чем ездить на могилку и все время ее убирать, и там тебя, извините, съедает червь. Я понимаю, что я говорю не очень христианские вещи сейчас, и звучит это все не очень по-православному. Ну, вроде бы не по-православному кремировать.
3: Да, ну... Ну... Не надо никого слушать, ёлы-палы. Вы только природу загаживаете, потому что вас там на 2 метра в глину положат, где вы там разлагаться будете, я не знаю, столетия, ёлы-палы. Пользу никакую не приносите. Если пепел под куст малины высыпать, ну, малина хорошая вырастет. А вот эти захоронения, они зачем? Какие-то мегагробы, еще чего-то там. Это все это людям только мешает. Кладбища непрерывно разрастаются. Нафига это надо? Все эти колумбарии, колумбарии это по-русски, кстати, голубятня, а колумб – это по-русски голубев. Они же в Европах от недостатка места придуманы, вся эта кремация и прочее. Для нас не характерно, но жизнь заставляет, увы. Так что бриллиант, Алена, я согласен.
2: Я поддерживаю бриллианты. Это гораздо приятнее, чем тебя будут есть черви. Вы уж меня простите. Если все меня услышали, то вот я хочу быть бриллиантом. Но на этой жизнерадостной ноте мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой с победой. А это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи,
3: спасибо,
2: через
3: Алена.
2: Неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В правительстве России продолжают контролировать ситуацию с топливом. В Казахстане назвали причину масштабного сбоя электроэнергии. Землетрясение в Колумбии может привести к проблемам с поставками кофе. Далее подробности. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация, сообщило правительство России. Он провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. В свою очередь, представитель Минвостокразвития и нефтяных компаний отметили, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются согласно утвержденному графику. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, 6 организаций из Грузии, США, Германии и Италии, сообщается на сайте ведомства. В список вошли американские организации «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти». Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете из Германии, а также Итальянская ассоциация свободных россиян в Италии. В августе Генпрокуратура признала нежелательным американский фонд Human Rights Foundation, который тратит ресурсы на распространение дискредитирующей вооруженные силы России информации. Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Этот вопрос прорабатывается между странами, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чугунков. По его словам, на текущий момент все перелеты между странами выполняет российская сторона и пригласил таиландские авиакомпании к участию в этой работе. Министр подчеркнул необходимость в авиасообщении между двумя государствами. Отключение двух гидрогенераторов на Таткульской ГЭС в Киргизии стало причиной перегрузки энергосистемы Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями. Ранее стало известно, что из-за наброса мощности, вызванного резким изменением перетока электроэнергии из энергосистемы Центральной Азии, сработала противоаварийная автоматика. Это привело к отключению части потребителей в ряде регионов Казахстана. В частности, в Алмате без электричества остались 4 района города и 10 районов Алматинской области. Отключение также привело к временной остановке метро, сбоям в работе отдельных светофоров и перебоям с водоснабжением в многоэтажных домах. Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет решена в короткие сроки, сообщил РИА Новости экономист Андрес Морено Харамильо. Он добавил, что длительный сбой может привести к накоплению кофе, ожидающего отгрузки и увеличению затрат на разных звеньях экспортной цепочки. Ранее глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Густав Гомес сообщил, что Тихоокеанский порт, на который приходится 60% экспорта кофе, стал фактически недоступен из-за перекрытия дорог после землетрясения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Да, вы не ослышались. Тот самый Бочарик в эфире «Радио Спутник». Горячо приветствуем наших дорогих слушателей, зрителей. Андрей Николаевич Бочаров.
3: Здравствуйте те, кто сейчас отдыхает после тяжелой трудовой недели, кто на воздухе стоит с друзьями. Это вот я каждый раз, вот просто у меня настолько настроение поднимается, когда я приезжаю сюда на метро, выхожу, а там какие-то молодежь, какие-то песенки поет, какие-то люди стоят после рабочей недели, что-то обсуждают, видимо, то, что не обсудили еще на работе. Такая атмосфера какая-то вот настолько городская. Вообще вот повезло вам с локацией.
2: Это точно.
3: рядом Третьяковка, всегда можно прийти, насладиться какими-нибудь картинами.
2: Музыкантов на улицах слышим постоянно, когда открыто окно.
3: А можно высовывать микрофон в форточку и как бы уходить на полчасика.
2: Не нарваться только на авторские права.
3: Люди поют, слушают, другие хлопают.
2: Классно.
3: Знаете что, вот мы прямо перед самым эфиром с вами обсудили, что мы прошлый эфир неделю назад закончили ровно на Дальнем Востоке.
2: И с него же и сегодня начинаем.
3: А закончили мы на том, что Япония подписала капитуляцию перед США, хотя планы были немножко другие. Мы должны были СССР оккупировать Хоккайдо и часть Хансю. Там Китай, у Китая оккупационная зона тоже была, немножко у Великобритании, но в основном США. И в этот момент, значит, получилось так, что Труман кинул, в общем, Сталина, то есть договоренности с Рузвельтом были, а он умер. Труман сказал, не, никакой оккупации, значит, вот как вот мы тут теперь с ядерной бомбой, теперь, значит, это нам никто не указ. Вот на чем мы закончили, и, собственно, жизнь продлила, погружение в этот сюжет, потому что Владимир Владимирович Путин побывал на Дальнем Востоке, и, собственно, вот эта фотография, где он пробует красную икру.
2: Я вот как раз только ее и открыл.
3: Я, видите, какой телепат. Между прочим, сахалинская, я уже не помню, какая. Нет, камчатская лучше икра, чем сахалинская. Вот я во всяком случае, на Камчатке мне говорят. Потому что, типа, на Сахалин рыба заходит с моря, а вот на Камчатке, значит, пресноводные не рестятся и отдают людям икру. Самое дорогое, что у них есть. Вот, и эта фотография, она вызвала возмущение в Японии. Как так? Приехал, острова, все такое. 5-10. И это нас заставляет вспомнить дальше, как развивались события, собственно, вокруг Японии, потому что в 1956 году заключили, там не договор был, а декларация, по которой, собственно, два из четырех этих островов, на которые претендует Япония, это вот, Щикотан, и вот второе забыл какое, но они просто из себя представляют такие две скалы из воды, а более-менее обитаемые мы им так и не обещали.
2: Вот Урупку, Нашер, да.
3: Вот те острова, где какая-то промышленность и жизнь есть, мы им не обещали отдать, но 56-й год – это вот Суэцкий кризис, нацистский бунт в Венгрии, и, в общем, тогда как-то вот отодвинули подписание этой декларации, в общем, мирного договора.
2: Хотя, кстати, в 51-м году Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова.
3: Было,
2: а потом началась история.
3: Это было как бы признание военного поражения скорее, чем какой-то договор. Но там сразу вот что важное возникло. В 60-м году Япония практически отдала свою безопасность в руки США. И у СССР тогда встал вопрос, извините, вот мы сейчас вам два этих острова отдадим, и там тут же возникнут американские базы прямо у нас. Вот. То есть это вот почему перекликается с сегодняшним днем, потому что речь шла о безопасности СССР, России. И, в общем-то, договаривались об одном, вы сделали по-другому. Мне вот даже сейчас эти перестали появляться новости, я помню, еще в советское время чуть ли не каждый месяц были новости, что на Окинаве, это самая большая база США на Окинаве, что каждый чуть ли не месяц там бунтуют мирные жители. И вот сейчас даже залез, посмотрел, там так это все продолжается. Американские солдаты насилуют японских школьниц. То есть вот попадают в прессу случаи только самые вопиющие, когда уже там 12, 13, 14 лет жертвам. А этих даже не считают.
2: Но, Андрей Николаевич, за современными примерами далеко ходить не надо. Помните, когда Иран ударил по американской базе в Бахрейне? Те, кто это снимал, кричали, радовались и чуть ли, знаете, там не пританцовывали. Говоря о населении, вот как раз странно ближе. Ближнем Востоке, где эти, ну, в Персидском заливе американские базы расположены?
3: Там вроде как это немножко с привкусом шиитов и суннитов.
2: Ну, там, да,
3: это... А здесь просто вот Япония интересная страна. Она, мало того, что там самый большой зарубежный контингент, вот сейчас и количество американских баз в мире, там что-то около 60 тысяч солдат, половина этого всего на Окинаве. И самое интересное, на мой взгляд, что Япония за это все платит. То есть вот такой вот интересный. То есть она платит коммуналку, там ремонт, да, обеспечение продовольствием. Собственно, американцы платят только зарплаты своим военным и обслуживание техники. Ну, вот такая какая-то, как это, кукалдистская, да, я не люблю это слово, позиция, которую занимает Япония под Америкой. Ну и получается так, что, в общем-то, сейчас, наверное, нет никаких даже поводов говорить о передачах этих островов, хотя вот кто-то сделал в Твиттере подборку, где какие-то наши недоброжелатели, ну, иноагенты сейчас по-нынешнему говорят, вот буквально там 14-й год, значит, скриншот, что вот, значит, отдадим сейчас острова, 15-й год отдадим. Вот каждый год вот какие-то эти, вот вангуют отдавание островов. Мы... Эти острова, наверное, не отдадим никогда, получается.
2: Но Штаты и здесь, вот тоже, знаете, да, после визита Владимира Владимировича,
3: они
2: там посол,
3: подтвердили, да,
2: то, что поддержали претензии Японии. Ну, вот,
3: знаете, вот, вы знаете, вот я сейчас, я уже неоднократно говорил, есть сейчас площадка, где, как ни странно, можно довольно активно пообщаться с человеком из любой точки земного шара. Это вот соцсеть Илона Маска, Twitter, X. Uh-huh. Где довольно неплохой, и ну, вот, просто сразу идет перевод. Если на русском, то вот все японские там посты идут у меня на русском, и довольно связано все переведено. И можно какой-то диалог поддерживать, то есть спрашивать людей и как-то вот тоже какими-то историческими понятиями обмениваться, то есть как они это видят со своей стороны, как мы это видим со своей стороны. Довольно такой, ну, уважительный, я бы так сказал, диалог идет. То есть там не то чтобы я в него ввязывался, я там просто в одну... К одному посту написал комментарий, там какие-то, ну, кто-то из японцев написал, что вот это было коварное нападение, вот маньчжурская операция, про которую мы тоже в прошлый раз говорили. То есть у людей стояла миллионная армия, набитая там что-то 7 тысяч танков, в общем, ну такая армия, прям армия. Они что, все спиной, это все миллион японцев стояли? Они прекрасно знали, что вот у них тоже разведка работала, что вот это освобождение Маньчжурии планируется Россией. И вот мы просто вот там с японским...
2: А до этого, извините, сколько провокаций было со стороны Квантунской армии, в том числе на границе с Советским Союзом,
3: да,
2: конечно.
3: И на границе с Кореей были. А, ну, я просто ответил, это вот, типа, говорят люди, которые бомбили Перл-Харбор, то есть там вообще спящих и прилетели, разбомбили, ну, в общем, как-то так.
2: Да.
3: И как-то после этого стали мне тоже вот такие споры, диалоги показываться. И там, конечно, ну, не то, что 50-50, мне кажется, что больше 80%, вот по моим ощущениям, японцев понимают всю сложность ситуации, в которой сейчас существует Япония, потому что с Кореей и с Китаем у них, ну и вообще с теми странами, которые Япония умудрилась оккупировать и во время Второй мировой войны, и как-то неохотно после этого извинялась, и, в общем, они чтят своих героев, в кавычках, которые там нахулиганили, в общем, в этом...
2: В
3: регионе, да. Ну вот вспомним Нанкинскую резню, где просто офицеры наспор, кто больше отрубит голов в день. Не у солдат каких-то, а у мирных жителей там по 300, по 400. И за этим спором японская пресса наблюдала, там печатали, сколько там, значит, какой офицер в этот день сколько всего отрубил. Это все помнят. Я не думаю, что у них жизнь, отношение к человеческой жизни сильно отличается от общечеловеческих у китайцев, корейцев, которых там вообще насильно в японцев переделывали. И вот эта вот память... У Китая и Кореи она довольно, ну, такая свежая и недоброжелательная в сторону Японии. Единственный просто вот естественный мог бы быть союзник и гарант безопасности в регионе – это как раз Россия. Потому что, да, США, да, там у них эти базы, но вот как мы видим, в общем-то, Это к закату. Я тоже про это хотел поговорить, про закат, там, закат империи, так громко скажем. А, ну и, собственно, ну и что, и лететь там 15 часов с Тихоокеанского побережья США, чтобы как-то заступиться. И вот простые японцы это все понимают, и понимают вот ситуацию с островами, потому что они, у них это каждый раз какой-то такой острый диспут, и чем... И громче какой-то кандидат на пост премьер-министра об этом говорит, тем больше он внимания к себе привлекает. В общем, это такая тема, и у них тоже довольно интересная и острая.
2: А знаете, что напрягает во всей этой истории, Андрей Николаевич?
3: Да все напрягает.
2: Но вот Штаты очень активно накачивали деньгами, ресурсами Японию вплоть до момента, пока она не стала, не вступила в союз с гитлеровской Германией.
3: Ну да.
2: Сейчас мы видим, как Штаты тут и вроде бы и в курс японской иены вмешиваются, и вроде бы и современный нацист у нас тоже есть в Киеве восседающий. Вот не хочется... исторические параллели проводить, но сами собой напрашиваются, Андрей Николаевич.
3: Ну, да, то, что там Гитлера поддерживали США, это как бы ну, ни для кого не секрет, и там даже во время уже войны работали американские деньги, и каким-то образом они, вот эти вот заводы, которые совместные были, Форд и Опель, их как-то не бомбили американские.
2: И Япония там же.
3: Самолеты. Да. А с Японией еще один вот тоже, ну, на прошлой неделе кунштюк такой случился. А у Японии сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. Я вот напомню, что... Давайте, я люблю про это напоминать, потому что в середине 80-х, в конце 80-х, вот ой-ой-ой, все держались за голову, кричали, все, Япония сейчас обгонит США по ВВП, у них вообще экономика устроена прекрасно, потому что они, у них никаких ресурсов нет, они все покупают, и у них вся экономика только на высоком переделе обоснована, что значит какая-то совершенно суперэффективная экономика, и они могут вообще в космос улететь, оставить позади себя там все страны Запада. И в 85-м году были США, значит, позвали Японию и Германию, это так называемое соглашение Плаза, это все гуглится, и в интернете есть про это информация, где они просто приказали японцам поднять курс иены. То есть, когда у тебя иена становится дороже, соответственно, товары на экспорт тоже вот на часть заработной платы, а это практически вот, поскольку у них своих ресурсов нету, то есть практически очень сильно влияет на конечную стоимость товара. И это закончилось тем, что стали продукты, все экспортные японские стали подороже, там не резко подняли, а там была программа поднятия этих курса иены, там, по-моему, до 100 йен за доллар подняли за какое-то время, лет за 7. И, соответственно, японская промышленность такая начала кашлять, как-то так все стало уже уныло. Сейчас, я напомню, это не второе место по ВВП в мире, а там 7-е или 8-е. Но там это привело к каким последствиям? Ну, первое, что у японцев вдруг оказалось, что у них много денег. Курс иены большой, японцы берут свои фотоаппараты, едут по всему миру, фотографируются. Это прям вот такая вот была, такой культурный феномен в мире, когда вот люди с непривычным разрезом глаз там целыми пароходами приезжают в Европу, фотографируют Рим, Неаполь, Лондон, свои фотоаппараты фотографируют. И кончилось это все, вот как я говорю, уже стагнацией, японцы это называют потерянное десятилетие, и громким лопанием пузыря недвижимости в 97-м году, это вот как раз финансовый кризис, который сначала был в Азии, запустил, и где-то он к нам уже рикошетом в 98-м году пришел. То есть США такие, хочу, живете вы хорошо и богато, не хочу, вы не живете хорошо и богато. Не, они сейчас неплохо там живут, и как бы это не самая бедная страна в мире, но развиться и развиваться ей не дали, она потеряла электронику, уступила, в общем, и Корее, и сейчас Китаю все основные какие-то позиции по вот экспортным товарам. Хотя там, например... до сих пор, мне кажется, славится японское качество. Их вообще японский народ, он трудолюбивый и послушный. Факт, да. Вот в те же времена я помню, что вот пытались разгадать эту загадку Японии. Как они так, вот что там такое, как они это производство так смогли наладить, что такие товары качественные делают и в таких количествах, и так недорого, и так вот здорово все. Поехали. Значит, пустили их на эти производства, рассказали, как у них эта вся, значит, трудовая сфера устроена. Пожизненный найм. Там вот была такая, кто-то помнит, такая вот история. Оказалось, это просто вот хуже, чем крепостное право. То есть вот человек прикрепляется к какому-то предприятию и пашет там всю жизнь. Он, по большому счету, не имеет права уволиться. А если уволится, он просто нигде в этом регионе просто уже не найдет, где устроиться на работу. То есть вот там два с половиной, три поколения просто вот на износ пахали в Японии, чтобы вот добиться нынешнего уровня благополучия. Не думаю, что это какой-то, знаете, вот такой пример прямо для подражания. Вот как еще... Можно я про Сталина тогда буду говорить?
2: Конечно,
3: Андрей. Нет, просто вот это у меня где-то рядом в голове, когда вот там Сталина, значит, изо всех сил ругают, вот он, значит, коллективизация, вот это вот все. Вот если посмотреть Европу или другие какие-то страны, которые претерпели, так скажем, промышленную революцию, когда вот переходили от аграрной промышленности, ну, от аграрной экономики к промышленной. Собственно, и Карл Маркс про это написал, про вот эти бесконечные страдания пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей, которые по 14 часов работают, которые, значит, в бараках живут, у них нет медицинского обслуживания, нет возможности с кем-то там нормально свадьбу сыграть, поэтому всякие пороки рядом возникают в виде там борделей и питейных заведений. Теперь возьмем индустриализацию, которая прошла у нас. Да, тоже она, я бы не сказал, что там все как-то прям были радостные, но она прошла за 10 лет, там, условно говоря, там с 28 по 38 год. Да, тоже массы людей были перемещены из деревни в города. Да, они тоже вот вынуждены были, ну, немножко в непривычных для себя условиях работать на каких-то заводах, но уже их обучали там грамоте в школах. У них уже было какое-то медобслуживание. И это длилось 10 лет всего, а после этого почему-то там, например, вот до сих пор где-то вот что Сталин, чуть ли не ругательное слово, а на самом деле вот мы этот вот период прошли, там наши деды, прадеды, я бы сказал, по сравнению с другими странами, довольно легко и, может быть, даже приятно. Потому что много инженеров возникло, у людей какие-то карьеры.
2: Да что говорить, тут надо просто обращаться к статистике по выпуску танков, по эвакуации, знаете, производств, и то, как они были сосредоточены в разных регионах нашей страны, как Сибирь себя показывала.
3: Я про вот эти параллели с Японией, что оно все как-то так, знаете, бесплатно и так вот приятным образом не достается вот это благополучие. Кто-то впахивает так, что там света белого не видит, чтобы там следующие поколения жили чуть лучше или намного лучше, чем предыдущие. Вот.
2: Да, но как-то, знаете, все равно...
3: Чтобы не потерять мысль, извините, что прерываю. Пока мы там еще, на Дальнем Востоке, тоже хотел бы обратить внимание. А это вот я про японскую часть, например, мирового общественного мнения говорил. А есть еще западная часть мирового общественного мнения в соцсетях, которые вот просто как-то они вздрогнули, когда Владимир Владимирович объявил, собственно, зеркальные меры, если наши судна будут каким-то образом там... Это теневой флот, это вот все
2: захватываться, зачем, подвергаться атакам.
3: Вот зачем мы подхватываем это? Нам надо другой какой-то термин придумать, потому что какой-то теневой флот, это что? Это никакой не... Теневым флот называют тот, который, условно говоря, не застрахован в британской конторе Lloyd страховой. Все остальные суда, которые идут, они не нарушают вообще никакого морского и международного права. Просто так вот сложилось, я до сих пор не очень понимаю, почему, что вот, например, танкер заливается российской нефтью, но он сам принадлежит там каким-нибудь этим Вирджинским островам, там моряки филиппинские, и под флагом Либерии он едет, я не знаю, там в Бангладеш, вот. Такая вот почему пестрота в каких-то юрисдикциях этих судов, и их останавливают, и там досматривают, и что-то там уже вроде как-то там какие-то слухи, что продали нефть американцу, что ли, или нет. Вот к тому, что Путин сказал, что мы будем прибегать к зеркальным мерам, и причем это сказал на Дальнем Востоке, отнеслись очень серьезно, потому что, собственно, вот такое же пестрое судно выходит из какого-нибудь порта Шанхая, выходит в международные воды, тоже там гватемальское, я не знаю, там малайское, вот это вот все, останавливает российское судно и говорит, а нам просто вот, знаете, очень сильно кажется, что вы запчасти для дронов, для наших врагов везете. Давайте вот проследуем в аэропорт порта Находка, там посмотрим, что у вас тут. И к этому отнеслись очень серьезно. То есть видно, что это задело. Не, что...
2: Ну, извините, сами устроили эту историю. Да. Что британцы, что французы, Украина вообще стала бить этими, как его, морскими дронами по судам абсолютно мирным, гражданским и прочим. Ну вот ответ.
3: Я обращаю только внимание, что на то, что на слова нашего верховного главнокомандующего обратили внимание, и я надеюсь, что они были услышаны, потому что, ну, не хочется, если честно, чтобы вот эти вот морские инциденты были в Тихом океане или еще где-то, это же все как-то вот...
2: Но заметьте, как сразу заднюю дали, тут и Турция сначала предложила моратории в Черном море, потом, значит, Украина, но тут тоже было вполне сегодня четко. Сергеем Викторовичем Лавровым обозначена позиция.
3: Сегодня разве, не вчера он дал?
2: Сегодня,
3: да, дал это большое интервью, да. Он в который раз подтвердил, что да, цели СВО неизменны и в Черном море. Ну, видимо, это уже системная работа. Отрубаются порты, эти маяки, по-моему, называется населенный пункт, где остался. Я в Гугле попытался вот, как бы, проверить маршрут из порта румынского Констанца до там, Одессы. Угу. Вот прокладываешь маршрут, и он показывает, что... Через затоку там прям знак такой на карте висит, что проезда нет, а через вот эту вот часть в Молдавии написано паромная переправа. То есть, действительно, Google знает, вот там-то как-то...
2: Ему
3: виднее, да, со спутника. В Google, значит, можно проверять эффективность работы наших ВКС.

0: может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит штатно, сообщило правительство России. В пятницу вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Он поручил держать на контроле цены на топливо для сельхозпроизводителей. Кабмин в июле утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей. Полицейские задержали в столичном аэропорту Шереметьево курьера. Он по заданию аферистов похитил 7 миллионов рублей у матери погибшего бойца СВО из Смоленской области, сообщила МВД по региону. По данным полиции, на жительницу вышли аферисты. Они представились сотрудниками Минобороны и пообещали женщине дополнительную выплату от ведомства в связи с гибелью ее сына в зоне СВО. Затем к обману подключились лжеспециалисты портала госуслуг и псевдоправоохранители. Они пообещали вернуть всю сумму после завершения так называемой процедуры декларирования. Женщина поверила незнакомцам и передала всю наличность пособнику телефонных злоумышленников. Курьеры прихватили в столичном аэропорту. Он планировал улететь в Самару. Задержанным оказался уроженец Воронежа. Возбуждено уголовное дело. Центробанк предлагает профессиональным участникам рынка, в том числе и криптообменникам, учитывать криптовалюту при расчете нормативов, отражающих их финансовую устойчивость. Следует из соответствующего проекта указание регулятора. Брокеры, управляющие форекс-дилеры, а также криптообменники при определении размера собственных средств могут учитывать только криптовалюты, допущенные к обращению на биржах, поясняет регулятор. Такие инструменты должны составлять не более 25% от стоимости активов, принимаемых к расчету. При этом цифровые валюты профучастников, которые они планируют включить в этот лимит, должны состоять на учете в криптодепозитариях, уточняет Центробанк. Столичные школьники завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Ташкенте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что на состязании Россию представляли 4 участников. Всего национальная сборная завоевала 4 медали. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Как стильно все-таки открывается ваша программа, да, конкретно сейчас, вторая ее половина. Ну, мы вот приветствуем всех.
2: Катастрофически не хватает времени все обсудить в какие-то детали, только вот всю картину опишешь, и даже как-то и вот что-то там пошутить или как-то там похихикать, едко поиздеваться над, вот не хватает, сразу же заканчивается. Поэтому я предлагаю вот эту половинку начать сразу же со всяких смешных событий.
1: Так с козырей пошли.
2: Да, с козырей, да. Слово «Трамп» переводится как «козырь» с английского языка. И вот то, как над ним хихикают, то есть повод какой. Вот был саммит НАТО в Анкаре, и тогда вот все вот вспомнили, что он должен был улететь на одном «Соломете», который ему Катар подарил. Он его поменял на другой борт, все пересели туда. А сейчас выясняется, что и, ну, там объявили какую-то угрозу, что типа там иранская ракета это все может сбить. И оказывается, Трампа уже вот со второго этого борта официального американского вывозили вот, знаете, такие эти контейнеры с едой, которые там курица, рис, рыба, овощи. Вот его туда спрятали и увезли в этой тележке, значит, на другой самолет, и уже увезли так, чтобы никто не знал, что если вдруг какие-то иранцы захотят сбивать, то а вот эти люди, которые там пресса, какие-то помощники, которые летели вот на этом самолете, про который все думали, что там летит Трамп, они потом приземлились, и вот после этой новости, что сняли Трампа с борта вместе с питанием, спросили, а значит, вот Трамп на безопасный самолет сел, а нас, значит, можно сбивать, что ли? И такие вот недоумевают до сих пор, но зато очень много всяких карикатур, шаржей и как-то юморесок, зарисовок, где, вот знаете, там какая-нибудь тележка, в которой там возят в отелях еду, и там спрятан Трамп, там, значит, какой-нибудь автомобиль, и там тоже там как-то, ну, схематически спрятан Трамп. Вот детская коляска, спрятан Трамп. Все хихикают над Трампом, как он, значит, вместе с капустой, напитками и разогреваемыми обедами уехал на другой самолет.
1: Знаете, такое впечатление, будто он и не против, потому что когда «Тайм», например, выложит обложку с Трампом, ему не понравится, тут же уже через минуту будет вот такой гневный пост на его, на, значит, социальной сети, а тут вроде бы, знаете, какое-то затишье.
2: А мне кажется, Трампа, что он как-то, ну, может, у него какой-то период спячки, что ли, может быть, он так, знаете, вот как на заседаниях он, значит, раз и уснул, там, что я не помню, там какие-то что-то обсуждали, он раз и прикорнул, а рядом красивая девушка стоит и кнопочку нажимает, где его там, не знаю, током бьет, и он такой раз и просыпается.
1: Так американцам тоже нравится вот эта конспирология, да, вот эта секретная кнопочка, где-то что-то там.
2: Слушайте, ну конспирология, когда у них люди, вот какой-нибудь нужный человек, который вот-вот что-то интересное расскажет, он раз и погибает. Они уже эту конспирологию то в тюрьме, то самоубийство, то кто-то прям записки оставляет. Я вот не такой, и все равно его находят. У них уже это конспирология, это, по-моему, просто какие-то условия информационной жизни.
1: И НЛО отдельно, знаете, отдельно в культурном НЛО коде, да?
2: Не, они уже сами говорят, что вот нас как просто каких-то этих животных водят. Вот тут вот давайте теперь вот это не обсуждать, давайте обсуждать НЛО. Его вот эта прекрасная пресс-секретарша уходит после, ну, она там благодарит все Трампа, что вот все было так приятно работать. Ну, как шутят сатирики американские, что у нее же ребенок недавно родился. И сатирики шутят, что, значит, вот просто хочет отдохнуть от шумного, крикливого босса вот с ребенком, которому года нет, ей спокойнее, чем с Трампом, получается.
1: Имеет на это полное право, очень хочется право сказать. Но, кстати, слушайте, она останется советником, ну, это, Трампа, да, так что понятно. Да, такая.
2: Не, просто со времен Джейн Псаки, мне кажется, что это какая-то такая должность высокоинтеллектуальная, вот каждый раз как-то выворачиваться, что там босс сказал, что имел в виду, и в разнос это все идет. Я продолжу чуть-чуть про Америку. Вот помните, мы разговаривали с вами, по-моему, точно было с вами, про китайского профессора, который там довольно точно предсказывает какие-то все события в мире. Во всяком случае, он Иранскую войну вот, предсказал и предсказал какие-то самые болевые точки, до которых там, ну, может быть, допустят, может, не допустят развитие событий. И вот он, я просто думаю, что-то он как-то запропал больше, ничего такого очень там сенсационного не рассказывает. И посмотрел, и на какое-то самое свежее его интервью напал, и он там рассказывает, что его какой-то тоже журналист пригласил в Лос-Анджелес, он прямо из Лос-Анджелеса там объяснял это все, пригласил на свой подкаст. И он говорит, меня поселили, спасибо вот этому человеку, в самом лучшем районе Лос-Анджелеса, самый богатый, я уже забыл, какой-то южный Лос-Анджелес, что ли, и говорит, в отличной гостинице, и вот, говорит, я там после перелета выхожу из гостиницы, там богатые рестораны, дорогие магазины, дорогие дома, говорит, иду и вижу там, ну, собачья какашка, говорит, я ее обхожу, говорит, а когда обхожу, я понимаю, что она не собачья. И он говорит, это этот китайский профессор, он говорит, и тут я понимаю, что вот эта страна, это он говорит, в состоянии заката цивилизационного, что да, когда есть люди, которые вот, они настолько оторваны от общества и себя с этим обществом не ассоциируют, что они вот таким вот образом себя ведут, что власти каким-то образом это допускают, что это не какой-то самый бедный район, а самый богатый, ну и он там дальше, в общем, какие-то вот развивает свою мысль, что США неминуемо и уже инерционно движутся к закату. А я даже досматривать не стал, просто понял его мысль.
1: Да. И заметьте, вот даже в контексте Ближнего Востока, вот этого противостояния еще продолжающегося, Ирану даже делать как будто сейчас ничего не нужно.
2: Ну, они очень четко там перевернули, мне кажется, вот эту вот игру. Ну, не шахматы, не стали там как ухи-ухи, но это же очень интересно, когда они говорят, давайте вот, да, давайте продлим, что там, перемирие, давайте продлим попытки переговоров, и вот есть эти пункты соглашения о понимании, MOU называется, Memorandum of Understanding, по-моему, который Трамп подписал в зеркальном зале Версаля, только говорят, давайте немножко теперь пункты поменяем местами. Раньше было, вот мы устанавливаем перемирие на 60 дней, открываем Ормузский пролив, а потом начинаем обсуждать, значит, репарации, $300 миллиардов, снятие санкций, возвращение замороженных средств, $100 миллиардов и так далее. А потом, а про ядерную программу там, кстати, не было написано. Он говорит, но сейчас чуть-чуть, вот говорит, Иран будет чуть-чуть по-другому. Сначала вы отдаете нам 300 миллиардов, отдаете нам этого ущерба, отдаете 100 миллиардов, которые вы у нас украли и где-то там, значит, заморозили с процентами. Первый пункт вообще снятие всех санкций, не нефтяных вообще всех. А потом мы начинаем с вами, значит, обсуждать открытие Ормузского пролива. По-моему, вот великолепно, вот... Ваша гостья, Геворкян, она вот как-то...
1: Геворкян, да, коренная.
2: Она иронист, и она вот как-то, ну, не с точки зрения иронии там или как-то посмеяться, но она все время, я пару-тройку интервью с ней смотрел, она все время говорит, что персы очень опытные переговорщики. И тут вот видно как раз вот здесь вот в какую ловушку липкую поймали они американцев. Вот вам, значит, это соглашение, вы его подписали, вы его нарушили. А вот оно же, чуть-чуть вот, значит, пункты поменены, подписали, и давайте выполняйте. А Трамп вообще, понимаете, что вот сейчас у него вот там запасы тяжелой нефти в стране заканчиваются, из которой делают керосин и дизель. Там, это обычные американцы, они такие приходят на заправку, там на стелле написано там, на 15 центов дороже. Начинают сразу там выйти, жизнь подорожала. Но вся промышленность, она двигается на дизеле. В все, что там у них летает, это на авиакеросине, это тяжелая нефть, она шла из залива, она есть у России, она там в Мексиканском заливе где-то добывается, а своя нефть, она прямо называется сладкая техасская, по-моему, Sweet Light Texas Blend, по-моему, я могу немножко приврать, люблю приврать иногда, вам чтобы интересно или чтобы правда, но стараюсь не сильно, чтобы смысл это каким-то образом не искажало.
1: Но разве вот такой не должна быть дипломатия? Это вот возвращаясь к теме того, как себя ведет Иран.
2: Да. Иранцами. Они просто чуть-чуть переставили, вот как шахматисты. Вот,
1: уладим чуть-чуть формальности. Да,
2: да, тут. Да. Вот давайте чуть-чуть. Но ведь они знали, что Трамп полезет в эту ловушку, что он не станет это ничего соблюдать. А, собственно, как и с Анкориджем, которому вот завтра, получается, ровно год. Примерно так же, на самом деле, получилось. Все ругают этот Анкоридж, говорят, что «О, Россию в очередной раз обманули». Ничего не обманули, все понимали, с кем мы имеем дело. Вот тот же Лавров объяснял, что эти предложения – это были формулировки США, вот которые вот, ну, США сказали, да, мы уговорим укронацистов выйти из оставшихся районов Донбасса. Ну, это были те предложения, которые принесли США. Вот они их принесли. Ладно, там наши сказали, давайте. США не смогли ничего с этим сделать. И теперь кто-то, Марко Рубио, говорит, что надо какие-то новые подходы искать. Ну, ходите, ищите. А мы пока вот...
1: При этом опять же, да, заметьте.
2: А мы пока вот сделаем так, чтобы наши Причерноморье, ну, это Новороссия, никто вот тут не может возражать, она потихоньку как-то вот готовилась вернуться к нам, отрезанная от Румынии, отрезанная от поставок, как-то может взять и упасть к нам в заботливо подставленные ладошечки.
1: Ну, потому что, заметьте, тоже вот возвращаясь к Анкориджу, ни документов, ни подписей. Так о чем речь-то? Да, можно договориться, договариваться. Поэтому здесь... Меня больше забавляет, знаете, когда Трамп или Зеленский ультимативно, значит, своим постом в Телеграме говорит, я даю России там 48 часов принять речь. Ну, это не назвать дипломатией. Ну, это даже не назвать попыткой серьезного диалога конструктивного.
2: Ну, мне кажется, вот то, что какая-то дипломатия вообще в принципе там в 19-м, в 17-м, 18-м, в 19-м, в 20-м веке, она вот возникла с этими, значит, какими-то танцами с бубнами, с этими протоколами, с этими группами, которые по каждому пункту и вопросу согласуют долго каждую букву, каждую запятую. Взяли ее, эту дипломатию, и обрушили. Вот сидит Трамп, который сейчас так скажу, сейчас вот так скажу, а завтра переверну и кверх ногами. И буду ходить всем кричать, что Ормузский пролив открыт, и только мы все это контролируем. А вот реальность, она начинает это все больно бить. Не то, что вот в США сейчас какая-то вот беда, а вдруг она настанет. Вот как Трамп будет своим избирателям... Там объясняют, что у нас, знаете, раньше Россия с дизелем помогала, ну, просто мы им продавали довольно большие объемы дизеля, а сейчас у нас, по-моему, законом каким-то или актом запрещен экспорт дизеля.
1: Сейчас, да.
2: Да, и из Ормузского пролива ничего не идет, то, что в Мексиканском добывают, этого мало, и раз и начнет вот где-нибудь там через неделю, через полторы вставать у них промышленность. Как он это вот будет объяснять своим, я не знаю, там,
1: зато посев морпути, сейчас да, да. Контейнерные маршрутки, уж простите за такую формулировку, но это факт, будут. Да. Причем Китай контейнеровозы да? будут да, доставлять
2: а
1: грузы в Европу.
2: А нам-то что там вывозить? Китайские контейнеровозы будут в Европу доставлять, говорят, это там в 2-2,5, а то и в 3 раза короче маршрут, чем через вот эти теперь уже становящиеся такие горячими проливы. Uh-huh. Еще Малакский пролив, говорят, не разыграли до конца и, ну, вот, его важность, потому что там-то нету Ирана, и там США может просто взять его и как бы так вот просто пальчиком зажать, сказать, все, китайские суда, вам здесь нельзя проходить. Есть Северный морской путь, все более-менее оптимистично в этом смысле.
1: Про американцев есть еще одна тема, Андрей Николаевич, успеем обсудить. Тут...
2: Я еще вот просто в том получасе забыл рассказать, или рассказал про вот этот, на прошлой неделе был скандальчик, когда США взяли и продали 80 миллиардов евро за иены.
1: Нет. Мы подводились к этой теме, да, но что регулировали курс, но про конкретный скандал не говорили. Да,
2: это вот сейчас просто какая ситуация, там большой довольно внешний долг у Японии, но у них была как почти дефляция, у них деньги были с нулевой стоимостью. Вот этот carry trading, по-моему, это называется, когда просто люди брали кредит в японских йенах, он не стоил ничего, то есть никакие проценты банкам не нужно было. Потом, значит, конвертировали в доллары, как-то там оборачивали и обратно отдавали. А сейчас вдруг обозначилась в Японии инфляция. А у них в Японии еще и долг такой, который раньше там было дешево обслуживать, а сейчас дорого. И японцы такие, наверное, надо у них на триллион долларов американского долга. А нефть дорожает, и вообще ее мало. Это вот Ормузский пролив как с этим совсем связан. И японцы говорят, наверное, нам надо продавать вот этот американский долг. Американцы такие, это может вот как раз сдвинуть, как в Дженге, какой-то кирпичик вытащишь, и начнется пирамида рушиться. А американцы прибежали на помощь японцам, они... решили поднять немножко курс йены, потому что курс йены, когда маленький, то ты должен на него купить нефть дорогая, а тут, если поднять немножко курс йены, будет как-то полегче. И взяли без спроса Европы 80 миллиардов долларов продали за йены, тем самым там подняли курс йены немножко, но европейцы такие смотрят, говорят, слушайте, а ведь вот когда вы такие интервенции делаете, вот это вообще-то надо предупреждать, вообще-то это как-то вот мы там и союзники, экономические, политические, военные, а вы там за нашей спиной это сделали. То есть там уже было такое, я уже забыл, кто, Уоррен Баффет или Сорос, кто-то, короче, взял и обрушил вот таким образом курс британского фунта в 90-м, по-моему, году, или где-то в то время. То есть они как-то вот договорились, что вот такими большими объемами нужно предупреждать, что такая будет торговля. А США нет, им вот сейчас надо как-то вот японцев поддержать.
1: Там же Трамп прокомментировал эту историю, сказал, что помогает Токио, в знак дружбы и ради поддержки мировой экономики. Как всегда, вот эти вообще высокопарные фразы.
2: Я говорю, что это я к тому, что к этой дипломатии, к мировой, вот она вот такая сейчас. Просто вот кто сильный, кто хитрый, кто, даже такое слово скажу, самый подлый, тот и, видимо, где-то на коне или где-то наверху. Мы, конечно, не опустимся до этого, до таких...
1: Кстати, Сергей Викторович тоже об этом сказал, что мы до методов Украины и Запада опускаться не будем. Но это так.
2: Систематически отключаем Причерноморье от остальной Украины.
1: Зато, знаете, что удивительно, вот в чем Штаты сдают назад, так это по части повестки разнообразия и инклюзивности. Тут же аж в Госдепе отказались от этой истории в дипкорпусе.
2: Вы знаете, я сразу скажу, я не слежу за этими историями. Вот во времена Байдена вот все соцсети как примерами похабства и сатанизма просто все соцсети пестрили какими-то вот этими людьми, которые наряжены как женщины, выступали в детских садах, все вот эти книжки. И я просто решил, что вот пусть они там у себя вот этим всем занимаются, и вот ей-богу, простите, но я даже это обсуждать не хочу, про их инклюзивность, про этих адмиралов.
1: Просто хочется верить, что хотя бы мировое кино и культура от этого избавится. Или...
2: Я боюсь, что нет, что процесс необратим. Кстати, вот про Путина тоже мы поговорили, а вот последняя новость, которую я прочитал перед тем, как у нас начался эфир, это про совещание где-то уже в Москве по поводу традиционных ценностей. Я не помню как. В общем, Путин обсуждал, там причем такой состав, Шойгу, там, Медведев, он с ними обсуждал как это, сохранность, что ли, или отражение традиционных ценностей в культуре и кино. Как это? Вот вы там погуглили, как это?
1: На Советом Безопасности это, да, обсуждалось.
2: На Совете Безопасности традиционные ценности обсуждались. Вот это, мне кажется, как сохранить это у нас. Мало того, как это сделать интересным, как это сделать так, чтобы вот какие-то... Я «Колобок» не смотрел, но... Ну, не знаю, вот, чтобы как-то это все... Я понимаю, вот дети, подростки, им все интересно. То, что где-то там запрет, где о чем там меньше говорят, то, что там скрывают. И, то есть, попадают в зону, где уже, собственно, вот это вот традиционные ценности немножко заканчиваются. Им это интересно. Но я не знаю, вот, например, фильм «Бриллиантовая рука». Там без всяких вот этих вот... ну, девиации, без всего придумали интересную комедию, это же детектив по форме, разошлось на мемы и так далее, люди смотрят, радуются. Вот почему в таком стиле бы не делать какую-то вот часть российского кинематографа или там сериалов? Это, на самом деле, на мой взгляд, не так тяжело устроить. У нас куча просто талантливых сценаристов, я многих лично знаю, и когда мы там обсуждаем, например, как вот, вот человек написал сценарий и что получилось в фильме. Садимся, смотрим, и я понимаю, что там режиссеры снимают свое кино у нас, они не снимают тот смысл, который заложен в сценарии. Они просто, вот я хочу свое кино снять по какому там сценарию. Вот этот вроде подходит, давайте по нему, и все по-своему сниму. Ну, я, по-моему, приводил пример вот про Козельск, про оборону, когда сняли. И там я со сценаристом, ну, он прям меня на премьеру пригласил, мы вместе сидели, обсуждали. Вот где-то вот, вот в этих, а устроить конкурсы, где бы люди примерно четко представляли себе какие-то, ну, вот набор, условно говоря, тех ценностей, там, ну...
1: Причем они закреплены формально, президентская подпись стоит за этим, там четко есть больше.
2: И чтобы 10. Кино было не про то, что вот там ты вышел и прокричал эти ценности, а чтобы они каким-то там фоновым планом, либо к каким-то основой морального там поведения главного героя были. Ну, вот, чтобы это все смотрелось как-то вот более-менее...
1: Сквозной красной нитью.
2: Или сквозной красной нитью, да. Чтобы вот этот патриотизм... Это вот конкурс на уровне сценариев, на уровне потом режиссеров, которые себе эту картинку представят, нарисуют и съемок. Мне кажется, вполне вот этот спектр, в нем еще можно что-то интересное творить. Опять же, говорю, вот «Бриллиантовая рука» или там ну, вот, советская классика, это же была такая цензура, так вот сурово все, не дай бог, там намек на что-то или на это. Тем не менее, вот что-то получалось.
1: И каждый год пересматриваем все равно.
2: Каждый год пересматриваем, а сейчас ругаемся, значит, «Колобок». Я его не видел, ничего плохого сказать не могу.
1: Позвольте, да, так как мы и не смотрели, то тут было бы неправильно делать выводы. Но единственная мысль, вот с чего вы начали обсуждать это на совбезе. А знаете, вот параллельно я обсуждал сегодня новость тоже в эфире с гостями, когда в Днепропетровске сносят памятник Василию Маргелову. Да? Я понимаю, зачем это обсуждается именно на Совете Безопасности.
2: Да. Вот, это некие, как бы сказать, артефакты, символы, то есть это сгустки смыслов. Мы же вот когда приезжаем в какой-то город, мы приезжаем, и там вот и либо какие-то, это там самый главный собор или еще что-то. То есть вот это вот место архитектурно оформлено в виде памятника, либо да, в виде набережной какой-то, оно же какой-то смысл все в себе несет. И давай вот там, ну снесли памятник, да, уничтожили какой-то смысл, который связывал нынешнюю Украину с там, советским периодом, да, они так и будут продолжать делать.
1: Поэтому, когда нет вот базы моральной, культурной, нравственной, и получается, что, да, может быть, поколение, которое выросло уже на Украине, оно и в целом не задавалось никогда вопросами, а кто это такой? Тот же самый Маргелов, например, не говоря о писателях и прочих наших видных деятелях истории.
2: Это да. Я опять же говорю, что вот несмотря на то, что вот это кажется пресным все, об этом можно говорить интересно, просто в этом направлении нужно каким-то образом работать, мыслить и искать.
1: Вот такая нотка морализаторства. Да, у нас под конец. На ней завершаем наш эфир. Да,
2: спасибо Андрей большое.
1: Андрей Николаевич
2: Бочаров,
1: Денис Равьев, Валентина. Взаимно. Всего доброго.
0: Ага. тот самый Бочарик.

0: знать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 21.00. В Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Есть пострадавшие. В Румынии вновь обнаружили беспилотник. В Киеве зимой могут быть проблемы с отоплением, отмечают эксперты. Далее подробности. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике погибла из-за атак украинских военных, сообщил мэр Иван Приходько. Он добавил, что еще 7 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате удара украинского беспилотника в центре города. Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в приеме по случаю годовщины со дня освобождения Кореи от японской оккупации, сообщили ведомстве. В поздравлении он подчеркнул, что корейский трудовой народ, проявив стойкость, мужество и несгибаемую волю под руководством товарища Ким Ир Сена, изгнал японских захватчиков. Кроме того, министр отметил, что победа в борьбе за независимость Кореи внесла значительный вклад в окончание Второй мировой войны, где общие успехи России и Кореи на полях сражений заложили прочную основу для стратегического партнерства. Министерство национальной обороны Румынии заявило об обнаружении беспилотника в районе населенного пункта Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной. Группа специалистов выехала на место, идентифицировала объект и обеспечила безопасность района. Плауру расположен на румынском берегу Дуная, напротив украинского города Измаил, буквально в нескольких сотнях метров от него. Ранее в пятницу румынские власти сообщили об обнаружении фрагмента беспилотника на пляже в курортном городе Сатурн. Участок оцепили, туристов эвакуировали и попросили не приближаться к месту находки. В свою очередь румынский парламент принял закон, разрешающий сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Крупные теплоэлектроцентрали, обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50-70%, сообщил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, из-за того, что ТЭЦ будут вырабатывать меньше тепла зимой, в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Он отметил, что с отоплением у горожан будут проблемы. Для полного восстановления ТЭЦ необходимо провести капитальный ремонт, который сейчас невозможен и обходится значительно дороже оперативного, добавил эксперт. Итальянские карабинеры вернули 3 картины французских мастеров, похищенных 23 марта из частного музея в провинции Парма, говорится в релизе правоохранителей. Речь идет о работах Поля Сезана, Пьера Агюста Ренуара и Анри Матисса. Общая стоимость картин оценивается в более чем 9 миллионов евро. Произведения были обнаружены в ходе обысков в рамках расследования. Ранее итальянские СМИ писали, что злоумышленники взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. Российская спортсменка Евгения Чекунова завоевала золото на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Она быстрее всех преодолела 200 метров бразом за 2 минуты и 19 секунд, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Другая российская пловчиха Дарья Клепикова выиграла бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире «Информационный час». Здравствуйте, я ведущий Денис Воробьев. Разбираемся во всех деталях новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. И уже на прямой связи со студией доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Ероносян. Владимир Максимович, добрый вечер, рад вас приветствовать.
3: Добрый вечер.
2: Вот мы видим очередную историю уже, можно так сказать, с неопознанными беспилотниками. В данном случае в Румынии системы радиолокационного наблюдения его не обнаружили, так он на очень малой высоте перемещался и упал, соответственно, в лесистой местности. Обошлось без жертв и разрушений, это предварительные данные. Но мы сейчас разбираемся не столько в конкретно этом случае, сколько в возможных мотивах освещения подобных событий. Вот какую, например, выгоду может получить страна, у границ которой этот самый беспилотник упал, взорвался. Здесь чисто экономический интерес, там, условно, из европейского бюджета выбить деньги там, на рыбы, на сетки, еще на что-либо. Или это действительно случайность, при которой, там, условно, вот дрон отклонился от курса украинский или еще что-то. Давайте разберемся.
3: Давайте. Смотрите, трактовка, интерпретация любых событий, которые ведутся на театре военных действий, безусловно, у разных, у противоположных сторон, они разные.
2: Конечно.
3: В частности, мотивация украинской стороны, то есть киевской клики, это две вещи, значит, два элемента асимметрии. Первый элемент асимметричной войны – это привлечение Запада как уже не просто как кураторов, а как... значит, пушечного мяса. В этом смысле румыны очень подходят. Почему? Потому что, по большому счету, все НПЗ, которые снабжают ВСУ топливом, находятся в Румынии. Через Констанцию идет поставка элементов для производства дронов. При этом в Михаилко-Галичану, это у них есть полигон, где есть ангары для ремонта Хаймарсов, РСЗУ и так далее. То есть, грубо говоря, румыны, они участвуют уже так или иначе в войне на стороне, асимметричной войне на стороне Украины. И они члены НАТО. Поэтому провокация со стороны украинских спецслужб, она может быть направлена, причем с использованием как бэков. Это может быть дрейфующий бэк, который активирован там для поражения гражданского судна. Это может быть БПЛА «Камикадзе», который даже может быть абсолютно там с помощью обратного инжиниринга или с помощью мини-ремонта там сбитый какой-нибудь дрон наш. Они могут, грубо говоря, даже наш дрон запускать без проблем. И в этой связи им нужна провокация с тем, чтобы привлечь внимание своих так называемых партнеров, которые их рассматривают исключительно как туземцев. Туземцев в качестве второй какой-то пушечной силы, значит, на линии боевого соприкосновения. Для этого им нужна грубая провокация. Они это пытались сделать в Польше, они это постоянно делают в Румынии. И особенно в устье Дуная и, грубо говоря, возле неподалеку от порта Фрони и Измаил, где идет перевалка грузов военного назначения и двойного назначения. Ну и, конечно, здесь второй момент. Это, безусловно, они должны понимать, румыны, что они втянуты по уши уже в этот конфликт. Причем одна из самых таких сейчас эта страна, одна из главных стран, главных хабов, так сказать, по поставкам вооружений и главный хаб по поставке топлива вот украинским ВСУ, потому что топливо идет все практически, ну 90% через Румынию. Ну а Дунай и дунайские порты, и железные дороги, подтянутые к ним, они, собственно, являются после блокировки акватории Черного моря и разрушение инфраструктуры, в частности, терминалов контейнерных в Ильичевске, который 1,5 миллиона тонн может хранить там на своей территории, да, это все уже закрыто для украинской стороны. Поэтому балкеры, зерновозы, траулеры, которые раньше шли, грубо говоря, и под прикрытием гражданских грузов везли военные грузы в Одессу, Черноморский и Очаков, да, сейчас это все идет исключительно через дунайские порты. Значит, как это все происходит? Несмотря на мелководье и малую осадку, по большому счету, значит, все обеспечение идет более мелкими грузами по тоннажу, но и более дорого, но идет. Поэтому, безусловно, идут атаки на дунайские порты. Есть рэп какой-то там у них. В принципе, по большому счету, если они будут настаивать, что это наш беспилотник там заблудился, они должны это доказать. Значит, доказать это практически нереально, потому что мы знаем, что те провокации, которые украинская сторона делает для того, чтобы спровоцировать НАТО на конфликт с Россией, они перманентно делают, потому что это и есть элемент асимметрии, это есть не эпизодическая, а системная работа их спецслужб. Поэтому на Западе, безусловно, знают о том, кто это все делает, но будут в своих СМИ разгонять ситуацию русофобскую, антироссийскую. А румыны это умеют делать со времен Сталинграда, именно они прикрывали фланги Паулюса. Но чем это закончилось, мы все помним прекрасно.
2: Да, но важно эти сюжеты в памяти освежать так или иначе. Владимир Максимович, еще вопрос. Да. На ваш взгляд, будут предприниматься попытки еще большего задействования авиации натовской, размещения на границе соответствующих систем вооружения для того, чтобы якобы отбиваться от дронов, но и от этого тоже в том числе, но и наращивать свое присутствие, повышая эту эскалацию, о которой мы так постоянно говорим?
3: Эскалирование ситуации на этом театре военных действий, в частности, если рассматривать еще и биосферный заповедник Кубану, вот эту затоку там и вообще логистику, которая идет от Измаила, Рени в сторону Одессы, где есть распределительные хабы, это все очень выгодно, не поверите. А нет, вы поверите, вы Денис, знаете всю историю. Я уверен, что вы понимаете, что в Румынии очень плотно присели французы, и французы, они там плотнее, чем американцы, присели. И не только потому, что построили свою базу там и ввели свой контингент, пока не очень значительный по численности, но и для того они там находятся, с тем, чтобы когда-нибудь, когда наступит, по их мнению, какое-то перемирие или мир, оттяпать себе вот именно портовую инфраструктуру, часть портовой инфраструктуры и часть побережья. Значит, поэтому именно французы будут толкать румын, у них очень большое влияние там, в Румынии, именно они будут толкать румына в бойню. Значит, каким они образом это могут делать? Они могут, наращивать способности перевалочной субстанции вот этой румынской, по поставкам вооружений через порты. Они будут настаивать на том, чтобы скрыто это делать, чтобы использовать гражданские суда, гражданский состав подвижной. Это будет все заметно нам со спутников и вообще с агентурной разведки, потому что чем больше длиннее эшелон, тем понятнее, что, они переформатируют поставки с помощью железнодорожного транспорта в порты. В этой связи, безусловно, мы понимаем, что удар по Рени, комбинированный наш, был очень удачным, поэтому ситуация вот эта со СМИ и эта истерия по поводу беспилотников, она сейчас разгоняется, потому что был нанесен очень-очень масштабный и очень правильный удар по этой инфраструктуре.
2: Владимир Максимович, ущерб, к сожалению, эфирное время, не можем столько обсуждать тему, но это очень важное наблюдение, я благодарю за то, что вы озвучили его в эфире, спасибо большое, Владимир Ернасян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник».

0: Следующая тема, друзья. Серийный МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Коллеги-журналисты пишут, что это полностью отечественный лайнер. Он успешно завершил свой дальний испытательный полет. И что примечательно, и от систем управления до радиоэлектроники все сделано в России. Главное, под крылом, конечно, отечественные двигатели на ПД-14. Давайте разбираться в этой истории. На прямой связи со студией заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт, космонавт-испытатель, историк авиации Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, мое почтение, рад вас приветствовать.
1: Ну, добрый вечер.
0: Можно ли сказать, что мы перешли вот этот очень важный, очень сложный рубеж, как сейчас любят это слово, импортозамещение по части, да, на гражданской авиации, есть ли действительно здесь, ну, вот, чем гордиться, особенно если мы будем отталкиваться от новости, которую я только что озвучил?
1: Ну, конечно, хорошо, что все, так сказать, теперь отечественное на этом самолете. В принципе, это давным-давно уже предупреждали, что, так сказать, не надо вляпываться в такие вещи, потому что в любой момент наши приятели зарубежные, они всегда могут, так сказать, повлиять на нашу. Потому что все-таки, как бы сказать, авиация в любой стране это является лакмусовой бумажкой состояния всей промышленности. Потому что что бы мы ни стали делать, это и металл, это и пластик, это и там различные, так сказать, другие материалы. Вот. Поэтому, когда все на отечественном, это просто замечательно. Вот. Поэтому раньше было фактически так, вот, когда наши выпускали еще те устаревшие модели, как там 154, 62 там, и прочее, прочее. Все было свое, так сказать, и мы понимали, о чем идет речь. Но был такой момент, когда люди начали уже гордиться немножко другим. А мы купим. Так звучало. Да. Начиная с 92-го года, а мы купим все. Мы, зачем вы нам нужны это все? Мы купим. Вот. Я в свое время был когда в Америке на Боинге, это было в 90-м году. И тоже посмотрел, у них хорошая кооперация там. И с Кореей, и с Японией, и прочее. Смотрел, контейнеры там у них стоят. Оттуда. Я тогда задал вопрос. А что, если у вас, каким-то образом перестанут поступать эти контейнеры с запчастями, там, с оборудованием и прочее, прочее. Вот, ну, они там удивились, говорят, как это, не может быть такого, значит, у нас есть обязательства и прочее. Это, говорю, конечно, это замечательно. Ну, понимаете, как там море заштормило, закипело, небо, так сказать, закрыто, ну, мало ли, всякое может быть. Ну, они, естественно, говорят, ну что, такого быть не может, мы, значит, тогда самолетами будем завозить, мы тогда так будем, как дятел начал долбить, говорю, ну, а если вот хочется добиться, конечно, результата. И меня удивило то, что они говорят, ну что, ну месяца полтора-два мы продержимся на своем. То есть у них на Боинге свое производство как и было, так оно и осталось. Оно никуда не делось. Оно может только быть меньше, но все равно все детали, которые они делали с самого начала, они и, так сказать, технологии, они сохранили за собой. Понимаете? То есть это важно, потому что если мы делаем что-то, то надеяться на дядю, который нам сейчас преподнесет это все, это не дело, это нехорошо. Вот, потому что в данный случай развивается все. Вся инфраструктура, которая есть в стране, она работает, в общем-то, на этом, и можно использовать. И различные, так сказать, и материалы там, и технологии, и прочее, прочее.
0: Ну, кстати, уже и сейчас, я так полагаю, дела-то не очень хорошо складываются, да, что у Боинг, что у Airbus, Китай тут начинает активно свое присутствие расширять.
1: Конечно, когда на рынке появляется еще конкурент достаточно сильный, это очень, так сказать, чревато. Вот, но у нас, понимаете как, мы приняли правила игры западные, то есть те правила, авиационные правила, по которым мы создаем эту технику, мы все равно ориентированно, то есть взяли как бы с запада это все. И мне очень не нравится, когда мы говорим, вот мы сделаем и будем продавать эту технику. Надо сначала наполнить свой рынок, так сказать, свою страну этими машинами, этой технологией и прочее, для того, чтобы здесь все это было освоено. Когда пойдет надежность, когда пойдет, так сказать, статистика такая, тогда можно смотреть и на продажу.
0: Виктор Васильевич, а у нас есть возможность сейчас вот как раз и закрыть этот внутренний спрос, внутренний рынок?
1: Да я боюсь, что не очень мы можем закрыть это все, потому что, как бы сказать, надо выпускать достаточно много. В свое время я помню, что в Советском Союзе это где-то конец 80-х годов было примерно 60-70 самолетов. По всей стране мы выпускали таких вот, ну, крупных самолетов. Вот. А на Боинге тогда 40 самолетов в месяц. Понимаете? В год 60, а тут, значит, в месяц 40. Это существенная, так сказать, разница. Вот, поэтому наполнить это все сразу, так сказать, ну, не представится возможным, потому что у нас кооперация наша, она... Раньше же много было коопераций. Я помню, даже в Болгарии выпускали запчасти, которые мы использовали, так сказать, для авиационных, так сказать, ну, изделий. Вот, поэтому это все, значит, надо действительно своем, и, в общем-то, достаточно технологично и дешево, так сказать, это делать. Хорошо то, что все-таки это сдвинулось с места, но набрать сразу такой темп, вот, причем нужно именно свое, надо свое осваивать, свою территорию, она очень большая. Территория, конечно, колоссальная, расстояния большие, вот, но это нужно здесь. И, ну, то, что перелетел с Иркутска, значит, в Львовский, я считаю, что это хорошо, правда, единственное, что сейчас вот сам по себе институт летно-исследовательский, который дальше должен заниматься испытаниями и наработкой, это он, будем так, просел очень здорово. Потому что раньше, я помню, ну, мы, я даже не знаю, в общем, такое большое количество не успевали даже, так сказать, за всеми конструкциями, которые нам поступали, потому что исправлять много было ошибок. Вот. Сейчас это гораздо сложнее. Почему? Потому что техника стала другая. Понимаете, ведь дело в том, что переход на вот это все электронную, на компьютерную, так сказать, системы, они требуют очень внимательного отношения с самого начала. Где-то, если в программе заложена какая-то ошибочка, а через нее перешагнул тот же самый программист, говорит, ладно, я потом это исправлю. Это не железо, которое можно потом пересверлить, переклепать и все. Если заложена в программе где-то ошибка, она может в конце концов где-то вылезти, и, в общем-то, нам выйдет это боком. Потому что потеря имиджа, потеря, так сказать, темпов, это серьезное, так сказать, будет препятствие для дальнейшего развития.
0: И под завершение нашего с вами разговора, полагаю, главный урок, который надо вынести, да, вот после потепления, который так или иначе рано или поздно наступит, вот снова не предаться вот этому чувству, когда можно все купить, да? Я правильно понимаю?
1: Да.
0: Спасибо, Виктор Васильевич. Виктор Заболоцкий был в эфире «Радио Спутник», заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт, космонавт-испытатель, историк авиации. Вообще сегодня, дорогие друзья, Медовый Спас и в целом сегодня православные верующие отмечают сразу два религиозных праздника. Медовый Спас, который также называют Первым Спасом, на Руси начинали сбор меда, по традиции угощали им нищих. И что примечательно, это то, как сегодня, во-первых, он трактуется, а во-вторых, ну, некие такие, если позволите, старинные ритуалы, воплощенные в нашу с вами реальность. Насколько эти ритуалы действительно старинные, это мы сейчас будем разбираться. Но, тем не менее, в социальных сетях сейчас целый бум, где девушкам советуют мазать ноги медом, чтобы найти мужа. Ох, тема интересная. Священник, клирик Белгородской епархии Николай Дубинин уже на прямой связи со студией. Отец Николай, позвольте, во-первых, вас поздравить, а во-вторых, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо большое за поздравление. И всех тоже хочу с праздником поздравить. Который в народе называется «Медовый Спас».
0: Да. Отец Николай, вот позвольте сразу, что называется, с терминологией. Когда мы видим такие названия, когда народный ритуал старинный, с другой стороны, ну, все-таки праздник-то православный, подобные действия, да, вот эти ритуалы, их можно назвать языческими, насколько они, да, соотносятся с позицией, с политикой, если уж так позволите выражаться, церкви. С догматикой, точнее, да, все-таки.
2: Да. С учением, да, церкви. Смотрите, тут важно уловить, что церковь никогда не была против того, чтобы ее догматика, ее учения как-то осмысливались с позиции бытовой жизни прихожан. Ну, то есть, когда мы идем на праздник вербного воскресенья, да, и мы по подобию жители Иерусалима, берем вербные ветки. Или вот когда мы приносим яблоки, это я сейчас про преображение говорю, чтобы осветить. В этом какая логика? Вот, Господи, плоды, наши первые плоды, которые мы получили, мы тебе приносим, благословение просим, осветить эти плоды. Это нормально. И вот в этом соединении догматики, учения церковного и традиций, народных традиций, в этом ничего плохого нет. А вот когда мы говорим о ритуалах, таких как вот обмазывать ноги, и это действительно сегодня очень становится так мейнстримом в социальных сетях, в субкультурах, интернет-пространства. Но вот это, конечно, нехорошо, потому что обессмысливает саму идею брака как добровольного выбора. Я бы вот на это в первую очередь обратил внимание. Получается, вот я, когда мне анонсировали сегодняшнюю беседу, я подумал, а что делать парню, который потом узнает, что он стал мужем только потому, что она ноги намазала мётом? То есть это порабощение воли, это то, против чего церковь всегда выступает. А здесь, получается, именно ритуал или магический какой-то обряд поработил волю этого несчастного, я бы сказал, молодого человека, и он прилип к находчивой барышне. Вот. Поэтому церковь, конечно, против таких ритуалов. Это подмена. Подмена, причем она наполнена суеверием, магизмом, действительно языческим каким-то подходом. А психологи такое называют, поведение называют, сейчас я вспомню, это иллюзия владение, да, иллюзия контроля, простите, да. Когда человек сам себя обманывает, сама девушка думает, что она контролирует ситуацию, вот она намазала ноги медом, и она ситуацией владеет. Да нет, другим надо привлекать своими качествами, да, и молиться, а не намазывать ноги медом.
0: Хотя вот, да, история с преображением так-то тоже стара как мир, извините. Но просто здесь как будто это просто лишь очередная, но модная достаточно, модное веяние, скажем так. Но суть-то она остается все той же, да, вот это и говоря о контроле и пути против воли, как бы особо ничего не изменилось.
2: Совершенно верно. И на первом месте здесь, знаете, выступает правильность выполнения, то есть некий алгоритм исполнения. Девушка читает инструкцию, как правильно, там, какую ногу первую, там, вторую, какой должен был быть мед, в какое время суток. То есть все внимание уходит на вот внешний обряд, на исполнение вот какой-то вот алгоритмики. Ну и это чистый магизм. Вот, ничего общего он, конечно, не имеет ни с реальностью, ни с духовностью. А баловство. Причем такое небезобидное.
0: Но давайте о хорошем тогда, да, вот если не ошибаюсь, то освящать мед, например, да, вот в храме, это нормально, медовый спас, да, ну, такой знак благодарности, все равно это так или иначе связано с урожаем, вот это вот возвращаясь к той самой бытовой истории, к позитивной истории, да, которая все-таки не несет за собой никакого негативного подтекста.
2: Совершенно верно, и мы об этом в первой части беседы уже сказали с вами. Угу. Более того, в церкви во время богослужения мы можем услышать такие возгласы священника, да, то есть призывы помолиться. «О изобилии плодов земных и временях мирных Господу помолимся». Да? Угу. То есть мы призываем прихожан молиться, чтобы у нас был хороший урожай, изобилие плодов имеется в виду, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому есть прямая логика в том, что мы приносим мед, там, виноград, яблоки и так далее, как бы приносим и говорим: «Господи, вот мы молились, и вот ты нам дал этот дар, и вот мы его просим еще нам осветить». Чтобы было полезным для всех.
0: Знаете, да. Я не хочу озвучивать слово «проблема», но тем не менее, когда у нас вот такие тренды в интернете возникают с невероятной скоростью и с такой же примерно исчезают, в целом, да, это становится, ну, неким таким искажением вообще смысла того или иного праздника, особенно если мы говорим про христианские праздники, на которые наслаиваются вот подобные ритуалы.
2: Вы правы. Но вот, может быть, слишком драматизировать нам не стоит. Я сейчас поясню, что имею в виду.
0: Полминутки у нас, отец Николай, да?
2: Да, да. Само по себе то, что мы начинаем интересоваться своими корнями, пусть даже с такими перекосами, это хорошо. А со временем все это должно оттачиваться. Вот наши прямые эфиры для этого и созданы, я думаю.
0: Спасибо вам большое, отец Николай. Николай Дубинин, священник, клирик Белгородской епархии, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим информационный час. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские военные поразили портовую инфраструктуру и суда Украины. За неделю было нанесено 14 групповых ударов, заявили в Минобороны. В районе Николаева поражены два морских буксира, которые сопровождали в порты Украины сухогрузы с западным вооружением. Также нанесен удар по железнодорожной станции порта «Измаил». Она использовалась для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В пятницу в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены в порту Одесса резервуар с горюче-смазочными материалами, в порту Южный склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ. На Украине полицейские забрали в военкомат водителя Красного Креста. Как сообщили в организации, инцидент произошел в Николаевской области, в то время как бригада перевозила людей с ограниченными возможностями. Полиция якобы заподозрила, что мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Вместо медучреждения мужчину доставили в военкомат, где заставили пройти военно-врачебную комиссию. Автомобиль скорой вместе с гражданскими, нуждавшимися в эвакуации из прифронтового города, бросили на трассе. Эстония может стать звеном в энергетической сети скандинавских стран и Центральной Европы, если маршрут Северо-Балтийского водородного коридора ляжет через ее территорию, заявил руководитель проекта государственной спецпланировки Министерства экономики и коммуникации Эстонии Моника Корольков. О планах построить артерию сообщила в январе 2024 года польская газовая компания Gas System. Проект предполагал транспортировку зеленого водорода, произведенного в районе Балтийского моря, из Финляндии через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу в Германию. Планировалось, что коридор укрепит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортируемой энергии из ископаемого топлива и будет играть важную роль в декарбонизации общества и энергоемких отраслей, расположенных вдоль коридора. США требуют от стран НАТО отчитаться о лояльности Трампу, сообщает Bloomberg. Вашингтон отправил союзникам анкету, в которой странам предлагают ответить, оказывали ли они публичную поддержку внешней политике Трампа, а также сообщить об ограничениях на использование военных баз США и закупках у американских оборонных подрядчиков. Документ составили на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе, который должен завершиться в декабре. Союзники восприняли анкету как попытку принудить их к единой идеологии и в обмен на защиту Вашингтона, передает агентство. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Прямой эфир на «Радио Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Я ведущий Денис Воробьев. Вместе с экспертами разберемся в актуальной новостной повестке. На прямой связи со студией вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, добрый вечер. Мое почтение.
4: Добрый вечер, да, Денис.
3: Примечательная, на самом деле, новость у нас сегодня под обсуждением. Наших соотечественников предупредили о рисках внесения платы за просмотр квартиры. Да, вот в частности, такое требование зачастую выдвигают аферисты, говорят эксперты и коллеги-журналисты. Но вот, знаете, в любой истории есть недобросовестные. Недобросовестные покупатели, недобросовестные риэлторы. Но так или иначе мы видим, да, вот где-то бывают манипуляции определенные. На ваш взгляд, сегодня есть вообще проблема с точки зрения коммуникации покупателя и риэлтора? Вот необходимо ли действительно как-то в эту историю вмешиваться? Да, что сегодня на рынке происходит?
4: Ну, абсолютно точно. Такая проблема всегда присутствует, поскольку на сегодняшний момент в России доступ к профессии риэлтора, он никак не регулируется, к сожалению. И, естественно, большое количество людей, которые называют себя риэлторами, таковыми не являются ни по компетенции, ни по профессиональным навыкам, ни по добросовестности, на самом деле. Поэтому, конечно, такая проблема присутствует. Но в любом случае у людей...

0: И всегда есть независимые инструменты оценки. Это рекомендации, прежде всего, от друзей, от тех людей, кому можно доверять при выборе такого специалиста. Ну и, естественно, есть другие индикаторы, например, единый реестр добросовестных участников рынка недвижимости. Это все аттестованные, сертифицированные специалисты в публичном поле, которые находятся на сайте реестр.ргр.ру. В принципе, на сегодня там порядка 16 тысяч агентов и брокеров и порядка 2 тысяч компаний. То есть, в принципе, во всех регионах мы присутствуем. Другое дело, что есть и ряд других проблем, да, которые в неявной форме могут появляться. Да? То, о чем вы упомянули, это попытка взимать денежные средства за просмотры. Ну, в принципе, плохого в этом, конечно, ничего нет. Но с моей точки зрения, вот чем отличаются риэлторы, например, от адвокатов?
1: Так.
0: Это прежде всего тем, что они получают свое вознаграждение исключительно после того, как они достигли желаемого для их клиента результата. Вот в этом ключевая клиентоориентированность риэлтора, в отличие от адвоката. Адвокат получает деньги за процесс. Чем больше судебных заседаний, тем больше денег получает адвокат. Чем дольше идет судебные процессы и споры, тем больше денег получает адвокат. А риэлтор получает денежные средства только в том случае, если он достиг...
1: Сделка состоялась, по рукам дали, да, ну, условно.
0: Да, да. Да. Поэтому, как бы, с моей точки зрения, вот в этой профессии есть достаточно много позитивного, и это позитивное, на самом деле, вдохновляет. Спасибо, да.
1: А вот как в таком случае защищаться? Ну, понятно, что я сейчас вот стараюсь максимально, да, объективно понять и простых покупателей, но и там находятся вот действительно люди, которые назначают там условно десяток просмотров за день, и половина из них, знаете, на половину из них как минимум не придут. Ну, понятно, что риэлтору от этого, мягко говоря, неприятно. Потрачено время, да, и конечный результат, он даже не подразумевается здесь. Или в целом это тоже вот настолько уже привычная и рутинная история, что многие понимают, как с этим работать?
0: Ну, я с вами согласен. То есть, на самом деле, вопрос же профессионализма, да? То Конечно. Есть, если риэлтор не в состоянии в беседе оценить истинность намерений потенциального покупателя при желании посмотреть квартиру, ну, в общем, на мой взгляд, это не профессиональный риэлтор. Если он не смог оценить, что этот человек... просто заскучал, и ему хочется... А раньше, на самом деле, вот я напомню, да, именно в 2000-х годах достаточно типичный был образ человека, который, скучая, участвовал в просмотрах, ну, просто человеку хотелось посмотреть. Вот он приезжал.
1: Как люди живут, да?
0: Да, ну, не знаю, у меня, например, нет личного времени на то, чтобы шастать по каким-то квартирам, что-то там смотреть. Вот, но на самом деле, как бы, ну, такие психотипы были. Сейчас таких психотипов, на самом деле, гораздо меньше. И мне почему-то кажется, что если риэлтор правильные вопросы задаст при общении с человеком, то, в принципе, его задача исключить ненужные просмотры. То есть, когда вы даете недостоверную информацию, вы создаете очень большое поле. Да, и появляется большое количество людей, которые, не понимая до конца представленную информацию, едут на просмотры. Вот задача риэлтора, как бы это банально ни звучало, сделать так, чтобы не было лишних просмотров. То есть необходимо представить объект, который он показывает, таким образом, чтобы с одной стороны... не представить недостоверной информации. С другой стороны, чтобы эта информация, безусловно, была привлекательна, интересна и реально отражала характеристики объекта. Mm-hmm. И вот эта задачка, ну, с одной стороны, риэлтору может казаться, что чем больше показов он сделает, тем больше шансов продать. На самом деле это немножко не так, мягко говоря. Потому что если человек, который едет на просмотр, у него полная дезинформация о том, каким характеристикам этот объект соответствует, ну, я не думаю, что от этого будет удовлетворенность и того человека, который приехал, и самого риэлтора, который потратил безумное количество времени. Поэтому объективность отражения информации в рекламе, четкая обязательность с точки зрения организации процессов просмотра времени и представления максимального объема информации, включая представление документов на просмотре всех документов, которые имеют отношение к характеристикам объекта. Тогда, на самом деле, больше будет удовлетворенных клиентов, больше будет удовлетворенных риэлторов. И, конечно, с моей точки зрения, не очень лояльно говорить о том, что вот давайте-ка заплатите нам за просмотры, потому что мы их организовывали. Ну, я сторонник того, что риэлтор всегда был и есть человек, который получает деньги исключительно за конечный результат. Понятно, что для этого иногда приходится делать очень много лишней работы, но это тоже часть профессии, и нужно уметь правильно оценивать того человека, кто приедет на просмотр. Если вы этому пока не научились, не в состоянии это сделать, ну, наверное, тогда вы действительно зря потеряли много времени. Спасибо.
1: Ну, тогда и мотивации получается меньше в конечном итоге. Ну, вот если, да, вот на уровне такого стандарта будет, если нет сделки конечной, значит, там плати, ну, энную сумму. Получается, так тоже можно злоупотреблять эту историю?
0: Ну, да. На самом деле, я даже среди наших коллег, которые в профессии давно, в общем, всегда участвую в дискуссии в отношении того, что многие из них говорят, ну, если человек хочет посмотреть, почему он не готов за это заплатить, я же теряю свое время, я теряю что-то еще. Но мне почему-то кажется, что для нас гораздо важнее честь профессии, для нас гораздо важнее все-таки отражать истинные мотивы и не продавать воздух. Как можно меньше продавать воздух, вот так скажу.
1: Абсолютно точно, Константин Николаевич. Спасибо большое. Константин Апрелев был в эфире «Радио Спутник», вице-президент гильдии риэлторов России. Министерство здравоохранения нашей страны предлагает обновить стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Речь идет о расширении перечня отечественных препаратов для лечения, что примечательно. Здесь, конечно, уже и разработан соответствующий документ. Здесь подразумевается использование в том числе инновационных препаратов, которые тут имеют лучший профиль на межлекарственных взаимодействий. Давайте разбираться. Тема интересная. На прямой связи со студией доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, мое почтение. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что присоединились к эфиру. Возникает вопрос, насколько действительно сегодня этот вопрос актуален. Потому что, с одной стороны, ну, вроде бы есть стандарт, есть уже налаженный механизм. Здесь это идет вот такое действительно улучшение ввиду новых препаратов, которые будут эффективнее, да, себя показывать. Или, может быть, я неправильно мыслю, в другом направлении как-то.
2: Ну, вы знаете, я, честно говоря, очень обрадовался, когда вот узнал, что началась работа вот над этим новым стандартом, потому что, ну, так сказать, в начале 2000-х мы работали в Африке, вот как раз по механизмам, так сказать, сокращения заболеваемости ВИЧ-СПИДом и сопутствующими заболеваниями, такими как туберкулез, да, это Намибия и так далее. И в отчете я написал, что необходимо срочно, значит, ну, разработать механизмы диагностики и лечения всех выявленных зараженных. Почему? Потому что каждый, значит, зараженный, он является членом цепочки и заражает кого-то. Вот следующий, такая геометрическая прогрессия. И мы видели, что вот за эти годы, значит, скопилось огромное, ну, короче, была прогрессия. Значит, количество заболевших, и, в общем, была эпидемия и так далее, и так далее. А выход, как мы считаем, как не только я, еще и специалист, конечно, что, ну, нужно обрывать вот эти вот цепочки. Чем? Значит, всех по возможности тестировать и всех выявленных лечить. Вот так сказать, основная стратегия борьбы с личным СПИДом, которая вот сейчас стала актуальной, но уже пару лет, значит, она актуальна. В чем здесь проблема? Значит, две проблемы. Первая — в субъективном ощущении тех, кто лечится, потому что или уколы, или таблетки, значит, ежедневно, всю жизнь это тягостно. Вот морально тягостно, и люди некоторые бросают. А второе — это осложнение, побочный эффект этого лечения. Тоже они, значит, мешают, да, чтобы люди, ну, просто пили это спокойно и все. И самое главное — это цена. Mm-hmm. Вот, так сказать, вот эта вот цена, то есть это деньги на бюджете, но я думаю, что те, кому положено, просчитали, да все-таки, что скоро, в связи с, если будет прогрессировать вот геометрически это самое количество заболевших, то никаких денег и никаких бюджетов уже не хватит на то, чтобы даже их, так сказать, там поддерживать, ну, в чем-то. Вот, значит, перехожу вот к новому, на стандарт. Uh-huh. Это замечательная вещь, потому что, ну, появился новый препарат, который самое главное можно вводить, и это инъекционно, значит, это уже контролируемо. Это не то, что там таблетки. Мы гонялись за бушменами, чтобы, значит, положить ему в рот таблетку, будем вот на бригады. А здесь такого нет. Пришел и делает укол, это контролируемое введение. И самое главное, что всего два раза в год, понимаете? Mm-hmm. Это революция. Значит, два раза в год укол, и человек наживет, и он не может никого заразить, потому что у него в крови слишком маленькое количество. Я не могу наговорить, что их нет совсем там на вирусов, потому что это невозможно доказать. Но такое количество, которым невозможно заразить, даже при половом незащищенном контакте. Я опасаюсь это говорить, потому что, ну, люди могут понять неправильно, что свобода, делай что хочешь. Да. Нет, конечно. Значит, потому что любое количество в крови, оно заразно. Но вероятность, она разная. Значит, это маленькая невероятность, значит, заражения. А на применении презерватива делает это заражение 100% невозможным. Вот так вот, скажем, это будет гораздо правильнее со всех точек зрения. Поэтому вот самое главное, что в новых... Значит, это называется ингибитор капсида. Значит, uh-huh. препарат эти, значит, они блокируют оболочку на вируса, и, значит, она вот, короче, он не размножается. И если вот размножается, то, выходя вот из клетки, он ломается, происходит поломки ферментов вот в этом самом, значит, капсиде, и блокируется на вирусы. То есть это еще и новый механизм действия. Чем это важно? Значит, тем, что предыдущее поколение препаратов, оно действовало как? Это были препараты нуклеиновых кислот на вирус с ошибкой. Вирус поглощал uh-huh. эту кислоту с ошибкой и не мог вот размножаться, потому что ошибочная нуклеиновая кислота. И возникли масса наклонов, значит, вируса, которые устойчивы уже к этому механизму действия. Здесь новый механизм действия. Значит, вариант такой, что легче, точнее и эффективнее. И я считаю, что мы на пути к тому, чтобы вообще остановить вот это прогрессирование количества на заболевших и начать его на снижение, это однозначно.
1: Угу. То есть, я понимаю, очень аккуратно подбираем формулировки, но я вижу, да? И на ООН тоже предполагает, да, уже даже конкретные сроки ставят, но мы так делать не будем, да, когда можно будет в принципе искоренить СПИД.
2: Ну, пятилетку в три года, да, не будет.
1: Ну да, но получается, в целом это возможно, да, ну, говоря о действительно прорыве определенном, да, а это же принципиально другой механизм борьбы. Вот анализируя все то, что вы сказали.
2: Да, да. Это новый механизм. Значит, я вижу это с самого начала. Я видел первого больного в Советском Союзе ВИЧ-СПИДом, да, поэтому, так сказать, даже чувствую себя каким-то сокалом. Вот, это, значит, интересно тем, что вот произошел, значит, на перелом в государственном мышлении. Это очень радостно, потому что, значит, победила профессиональная, значит, точка зрения над финансовой, потому что, конечно, денег их всегда нету, и, значит, куда положить, на какие расходы, значит, это начиная от семьи, кончая госбюджетом, так сказать, всегда все происходит. Поэтому здесь вот сошлись, так сказать, все точки в одной точке, вернее, на стрелы, что, значит, и деньги есть, их стало нужно меньше, потому что, значит, вот, так сказать, это что касается вот лечения. А второе, значит, в этих, значит, новых на рекомендациях заложены четко вот весь бухгалтерский расклад, mm-hmm. так скажем. В чем? Потому что ведь не просто, да, вот человека там поймали, и вот его, значит, два раза там в год вот инъекции, потому что это нужно, значит, расклад психолога, поликлиника, прием и самое главное лабораторная диагностика, потому что должны быть критерии, а все-таки того, ну, препараты, конечно, не без никаких побочных эффектов. Так нельзя говорить, что прям вот манна небесная. Да, чем более эффективный препарат, тем он всегда дает больше осложнений, срок применения еще не очень большой и будет накапливаться. Вот даже на этот ленакопавир, я его это назову, как предполагаемый препарат, потому что Минздрав нигде еще не, так сказать, называл, мне бы не хотелось там бежать впереди паровоза, но это...
1: Владислав Евгеньевич, эфирное время, к сожалению, простите. Спасибо вам. Владислав Жемчугов был в эфире «Радио Спутник», доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог.

0: Ну, а теперь новость из разряда статистики, друзья. Завершающая у нас на этот информационный час. Что примечательно, продажи украшений для пирсинга в июле текущего года выросли на 6%. К июню 2026 года количество заказов растет на 12%. Понятно, что это частная история с точки зрения подведения этой самой статистики, но мы видим, как эту новость растащили информационные ленты, и в том числе есть громкие заголовки, говорящие о том, что половина зумеров акцентирует на том, что это москвичи скрывают от родителей пирсинг, больше трети татуировки. Давайте разбираться, так ли это, и да, какие тут могут быть свои подводные камни. На прямой связи со студией психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Сберовский. Андрей Викторович, мое почтение, рад вас приветствовать. Давно мы вас, с вами не слышались, да, здравствуйте. Андрей Викторович, возникает логичный вопрос. Действительно, так ли это? Растет ли популярность с точки зрения фактического приобретения, применения? Или это все-таки вот такие, ну, можно сказать, домыслы? Или, наоборот, сезонность? Вообще, бывает ли здесь сезонность?
1: Ну, сезонность, наверное, нет, а вот трендовость, которая распространяется скоростью света там по социальным сетям и интернету, она, конечно, имеет место быть. И я, как человек, который по своей профессии семейного психолога постоянно с семьями и детьми работает, подтверждаю, что действительно в среде школьников, и не только московских, распространяется действительно это поветрие на татуировки, на пирсинг, в том числе, что самое печальное, не согласованные с родителями тайные действия, когда дети друг перед другом хвастаются, когда формируется эта групповая культура, если ты, соответственно, не сделал то, чего сделали другие в своем классе, в своем микросоциуме, ты уже будешь человеком там, ну, если уж не отверженным, то не будешь там лидером и не будешь авторитетом. К сожалению, это давит психологически на наших детей. И дети, подчиняясь этому некому стадному эффекту, да, этому эффекту быть своими, вынуждены зачастую. То есть я знаю ситуацию, когда дети там плачут, не хотят, но делают, потому что иначе я буду в классе или в своей микрогруппе буду не такой. И повторю, это зависимость от этих трендов, которые часто формируются там, не в России, она действительно есть. И сейчас, когда все в сентябре будут рассказывать, как они провели лето, естественно, будут в том числе рассказывать, кто что себе там татуировал или, соответственно, что себе там пирсингом наколол. Это тоже будет. Это касается детей, уже начиная от 7-8 класса. То есть это не только там старшеклассники. В привычном понимании это дети уже от 12, от 13 зачастую лет. И это большая, большая на самом деле проблема педагогики, большая проблема родительства. Это сейчас, правда, ну, вот боль. Одна из болей, во всяком случае, это так.
0: Андрей Викторович, вот зацепился за ваши слова. Быть своим. Да, мысль понятна. Я вспоминаю свои школьные годы, помню прям противоположную историю, когда кто-то, да, там прокалывал, да, себе там делал пирсинг или, ну, татуировок не было, но тем не менее, да, пирсинг был. Или как-то вызывающе одевался, интересно, по-своему. Наоборот, вот он выделялся один из толпы, скажем так. А сейчас, я так полагаю, да, ситуация прям противоположная. То есть, наоборот, тебе нужно это не для того, чтобы выделиться, там, показать себя, индивидуальность, какой-нибудь протест внутренний и так далее, подростковый, а наоборот, быть вот действительно вот частью этого сообщества.
1: Вы совершенно правильно абсолютно подметили, что часто делается зачастую, чтобы не выделяться. То есть, когда-то это было, чтобы выделяться, а сейчас, чтобы не выделяться. Потому что у всех есть, если ты так не делаешь, получается, ты как бы выступаешь с позиции там осуждения остальных, ты за ними там не идешь, и ты не свой, ты не как все. То есть это сейчас вот в этом как раз проблема, потому что за десятилетия, там, 20-летия, 30-летия существования пирсинга, культуры как бы это, она постепенно развилась, она постепенно коммерциализировалась, она маркетологически правильно упаковалась, сейчас она начинает, ну, давить и на наших детей, и противостоять этому крайне сложно, потому что действительно дети, которые ну вот в этом возрасте, там 13, 14, 15, 16 лет, стремятся быть частью социума своего детского, подросткового, юношеского, а им, конечно, приходится сложно, им необходимо доказывать, что я современный, я модный, я в тренде, я смотрю соответствующие рилсы, я, соответственно, подписан на соответствующих там персонажей, которые задают моду этого Это очень сложно. Этому очень сложно противостоять. Это такая, знаете, скрытая форма буллинга, по сути дела, когда ребенок делает что-то, что, может, сам не принимает, не согласен, там, боится. Uh-huh. Но, как бы, что я скажу моим подругам, потому что чаще всего это касается именно сообщества, как бы, девушек, uh-huh. то есть мужчины меньше. Ну, тоже, конечно, есть свои, там, сегменты определенные, но это больше, конечно, девчонок, и девчонка — это прям большая проблема. А проблема это здесь, я подчеркну, как психолог, не столько даже в том, что это какие-то определенные там повреждения там тела, а в том, что повреждается психика в том смысле, что повреждаются отношения с родителями. Потому что когда ребенок тайно от родителей что-то себе там наколол, набил, соответственно, вставил, а потом родители рано или поздно, естественно, об этом узнают, пропадает то самое доверие, та самая доверительность, которая должна быть в идеале между мамой, папой и ребенком. И вот как раз здесь, становясь близким там своим одноклассникам, ребенок отдаляется от родителей.
0: Это очень важный тезис. Андрей Викторович, спасибо. К сожалению, эфирное время, хотя вопросов еще много осталось. Андрей Сберовский был на прямой связи со студией, психолог, доктор культурологии, профессор. На этом информационный час заканчивается. Спасибо, друзья. До свидания.

0: искусственный интеллект как инструмент ведения войны. Контекст. Нейросети изменили привычный мир, ускорили инновационные процессы в экономике и медицине, избавили людей от рутинной работы, стали причиной появления новых профессий. Но ИИ изменил и войну, технологии совершили качественный скачок. В вооруженных конфликтах решающую роль стали играть не численность армии и мощь вооружений, а скорость обработки информации и принятия решений. Дроны получили возможность общаться между собой. Удары стали более точными, а разведданные – доступными. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вести информационно-психологические операции, брать под контроль киберпространство. Это снижает потери и финансовые затраты, а потому становится для государств приоритетным направлением в военном деле. Глава Центрального командования США Брэд Купер заявил: «Высокая интенсивность и точность операции в Иране стали возможны исключительно благодаря внедрению современных нейросетевых систем, способных обрабатывать колоссальные массивы данных». Но ИИ – палка о двух концах. Его использование при создании автономного оружия ставит массу этических вопросов. А технические сбои могут привести к тому, что мир погрузится в хаос ядерной войны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Кирове столько же, в Перми полночь. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство продлило программу обеспечения госбезопасности до 2039 года. В России испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры. Российская сборная завоевала золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Подробности далее. Правительство продлило действие госпрограммы обеспечения государственной безопасности до 2039 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Ответственным исполнителем госпрограммы выступает ФСБ. До внесенных изменений завершение программы планировалось в 2030 году. Посольство России в Норвегии напомнило газете «Aftenposten» о ее прошлых симпатиях к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. С таким комментарием российская дипмиссия выступила в ответ на редакционную статью за 11 августа. В ней журналисты газеты выразили пожелание, чтобы глава МИД Сергей Лавров перестал говорить о демократически избранных лидерах в Европе как о нацистах. Российские дипломаты также ответили на призыв от «Aftenposten» к Москве начать говорить с Украиной и другими странами о мире. Посольство указали на то, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Министерство юстиции США расширило полномочия американских военных для задержания мигрантов, которые обвиняются в проникновении на подконтрольные Пентагону территории. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что обычно закон в целом запрещает использовать вооруженные силы для выполнения правоохранительных функций внутри страны, однако ситуацию с мигрантами Минюст посчитал исключением. Мера касается территории вблизи границы США и Мексики, которую администрация президента Дональда Трампа объявила зоной национальной обороны в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Робособак, способных патрулировать объекты городской инфраструктуры и фиксировать нарушения, испытают в Москве в конце августа, сообщили РИА Новости в московском инновационном кластере. Ключевая особенность заключается в том, что робособаки работают преимущественно в автономном режиме, поэтому постоянно управлять роботом вручную не требуется. Оператор задает маршрут и контрольные точки на цифровой карте, после чего робот самостоятельно перемещается по территории, объезжает препятствия, анализирует обстановку с помощью технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Отмечается, что на территории кластера будет создана полоса препятствий, которая поможет проверить мобильность, устойчивость и способность роботов ориентироваться в зонах с большой проходимостью. Сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Лучший результат на этих соревнованиях показали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Также медали завоевали выступавшие в предварительном заплыве Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина. Второе место заняла сборная Нидерландов, третьей стала команда Италии. Сборная России по плаванию занимает второе место в медальном зачете текущего чемпионата Европы. Россияне завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Александр Кузьмак в студии. В ближайшем часе будем говорить об экономике. Большей частью российской и меньшей частью международной, но так или иначе все эти вещи всегда связаны между собой, поэтому как на нас влияют процессы, происходящие в мире, так и то, что происходит в России, так или иначе влияет и на те процессы, которые в мире происходят. У нас на прямой связи руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Никита, приветствую вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начнем с таких таких, я бы сказал, начнем с цифр. Росстат оценивает годовой рост ВВП во втором квартале в России, разумеется, в 2026 году в 1,3%. Здесь разные цифры. Цифры эти у Росстата одни, у ЦБ другие, у Минэкономики третьи, достаточно сильно ниже, чем у Росстата. Но у меня вопрос не только о том, насколько это хорошая или, так скажем, может быть, не какая-то глобально хорошая новость в этом смысле, а насколько вообще, когда мы говорим о годовом росте ВВП, тем более в одном из кварталов 26 года, это вообще есть показатель сам по себе, вот рост ВВП, вот на текущий момент, на ваш взгляд, о каких-то там изменениях тренда, может быть, тренда на рост экономики и так далее, и так далее. Можно ли мерить вот только этим показателем как главным? Как нам к нему относиться? Проще говоря.
3: Если немного перефразировать Черчилля, то можно здесь сказать, что ВВП — это ужасный показатель для измерения экономики и оценки положения дел в ней, но ничего еще лучше мы не придумали. Поэтому, конечно, имеет смысл брать ВВП, но дальше его уже раскладывать. Здесь я, наверное, хотел бы начать с того, что Центробанк и Минэкономразвития не дают прогноз по 2026 году. Там у ЦБ, по-моему, от 0 до 1%, а Росстат уже сообщает фактические данные, что у нас случилось по итогам квартала и полугодия. Теперь, что касается текущего значения в 1,3% ВВП. Ну, в общем, в целом смотрится, может быть, и неплохо. Конечно, плохо, ужасно, если сравнивать с общемировыми темпами роста, которые в 2,5 раза выше, но, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, 1,3% вроде как живем, ничего страшного. Однако, если смотреть в структуру этого самого ВВП, то становится ясно, что он показал такое значение исключительно благодаря потребительской активности. То есть граждане вытащили общий показатель наверх. Но, в частности, сейчас на память вспоминаю, потребительские расходы в розничной торговле выросли на 7,2%, общепит прибавил 5 с небольшим процентом, оптовая торговля там 2,4-2,5%, по-моему. То есть в основном получили мы рост за счет потребления. Почему такое случилось? Потому что за предыдущие годы в период сверхвысоких ставок в экономике сформировался огромный отложенный спрос у населения, откладывали, соответственно, покупки, там, дорогостоящие, менее дорогостоящие, на другие времена, а тогда предпочитали размещать деньги на вкладах, которые давали в лучшие там, периоды 18-20 и более процентов. Сейчас ставки, когда опустились до 12-13%, многие граждане уже рассматривают их не как привлекательные и спешат реализовать свой отложенный спрос, что очень хорошо, например, видно по авторынку, который весь 2025 год не просто стагнировал, а уходил в серьезный минус. Сейчас у нас продажи растут, но все равно, конечно, остаются достаточно низкими. И даже если смотреть на прирост объема средств населения банковских вкладов, то мы увидим, что этот прирост обусловлен исключительно капитализируемыми процентами, да и то эти проценты они не покрывают объема там, 12-13-15%. Поэтому некоторый отток средств населения с вкладов и депозитов, он произошел и пошел он именно в потребление, что в конечном счете вытащило итоговый показатель ВВП до того значения, которое мы сейчас обозначили. Но если смотреть на производственные отрасли, что реально создает товары и услуги, то здесь мы видим, к сожалению, продолжение негативных тенденций. Добыча примерно на 2% сократилась по понятным причинам. В минусе сельское хозяйство на 1,5%, в минусе строительство тоже где-то на 1,5%. Если мы посмотрим обрабатывающую промышленность, она прибавила, да, 2% год к году, но, как и ранее, в основном этот рост случился благодаря военно-промышленному комплексу, что, безусловно, очень хорошо. И большое спасибо ВПК. Однако, если мы очищаем обрабатывающую промышленность от отраслей прямо или косвенно связанных с ВПК, то увидим по разным расчетам либо 0%, либо те же самые минус 1-1,5%. То есть обработка тоже, как минимум, не растет, а, скорее всего, падает. Поэтому я бы такому показателю радоваться уж точно бы не стал, потому что по факту стагнация и рецессия в отдельных отраслях, они продолжаются. И даже если бы там по всем фронтально секторам мы бы росли на вот этих 1-1,5%, это все равно мало, это все равно потеря геоэкономических ресурсов, и либо еще большее отставание от стран, которые впереди нас, либо те страны, которые еще позади, они нас догоняют.
2: Поэтому когда мы говорим, тогда вопрос.
3: Решетников заявил, конечно, о росте экономики, но по факту его нет.
2: Тогда вопрос. Вы говорите о странах, которые впереди нас. Вы кого имеете в виду?
3: Многие страны, начиная от Китая, заканчивая теми же самыми Соединенными Штатами.
2: А кроме Китая и Соединенных Штатов?
3: Можем посмотреть на Юго-Восточную Азию, например, Вьетнам, например, Индонезию. Вот у нас вообще не обращают внимания на то, что происходит в этих странах, но тот же Вьетнам растет на 8-10% на протяжении долгого времени. И не только за счет прироста населения, даже не столько за счет прироста населения, сколько именно за счет технологичного развития. Например, электронная промышленность Юго-Восточной Азии, она все больше перемещается в тот же Вьетнам, который начинает уже обладать своими собственными компетенциями, создает высокотехнологичную продукцию, которую отправляет в том числе на экспорт, не только морепродукты, которые там известны, по которым Вьетнам известен, но и другие товары и услуги тоже. И здесь, к сожалению, мы видим то, что даже Вьетнам, я не хочу неуважительно к этой стране относиться, но Вьетнам, имея в разы меньшие возможности по сравнению с нашими, в таких сложных отраслях показывает более высокий темп роста.
2: Понятно. Просто чтобы сейчас не замыкаться только на этом вопросе, хотя еще один вопрос все-таки хотелось бы задать в этой связи, потому что, когда речь идет о сравнении, если мы сравниваем Россию и Вьетнам, у нас же несколько разная, так скажем, ситуация, и геополитическая, и экономическая, и с точки зрения прироста населения, и с точки зрения наличия очень крупного военного конфликта и многого другого. То есть корректно ли сравнивать Россию и Вьетнам в этой ситуации, не говоря уже о том, что, площадь стран разная, плотность населения разная, много чего другое разное. То есть одного показателя ВВП недостаточно.
3: Когда мы проводим такое сравнение, мы напрямую не сопоставляем Россию или Китай, или Соединенные Штаты, или тот же Вьетнам. Понятно, везде разные условия, разные возможности. Мы говорим о мировой экономике и о том, насколько мы обладаем там, прирастаем или нет геоэкономическими ресурсами. Геоэкономические ресурсы, они необходимы хотя бы для того, чтобы вести противостояние с Западом, которое мы сейчас ведем. Что касается военных действий, то мы можем вспомнить много примеров и наши, и зарубежные, когда именно во время войны, горячей или холодной, экономики совершали небывалый рывок по скорости, как в технологическом плане, так и с точки зрения там, строительство, создание инфраструктуры. Вспомним даже Великую Отечественную войну. Стройки огромные, они не приостанавливались. И война в каком-то смысле является отличным драйвером и стимулом для экономического развития, для развития высоких технологий, таких, которые в гражданское, в спокойное время, до которых могли даже не додуматься или их тормозить. Возьмем, например, нашу спутниковую группировку «Рассвет», которая сейчас создается. Но ее сколько готовили? Очень долго. И только последние там 1.5-2-2.5 года активизировали, стали работать опережающими темпами, потому что появилась задача, потому что появилась цель. Тот же Starlink, он был создан именно как военная технология в первую очередь. И даже интернет, iPhone, огромное количество всем известных примеров можно привести. И когда мы начнем узнавать, как они были созданы и с какой целью, мы, соответственно, придем по всей этой номенклатуре к выводу, что они были созданы в военных целях в первую очередь. И война обеспечит всегда опережающее высокотехнологичное развитие.
2: Да, безусловно, мобилизует общество. Тут, безусловно, примеров действительно таких исторических очень много. Пойдем дальше. Следующая новость связана с микрозаймами, так или иначе. За первое полугодие 2026 года 3500 жалоб в Банк России на проблемы, связанные с погашением микрозаймов. Вообще микрозаймы история так или иначе длинная, но она продолжается, и количество жалоб растет. И если какая-то у вас там отдельная точка зрения, почему оно растет и вообще, так сказать, как эта проблема в общем смысле выглядит для вас?
3: На мой взгляд, те цифры, которые вы обозначили, они не являются там критичными или серьезными, потому что 3500 за полугодие на всю страну — это, конечно, немного. Но если уж о такой тенденции говорить, то оно связано с ужесточением регулирования за микрофинансовыми организациями. За последние там где-то 1.5-2 года очень сильно их поджали с законодательной точки зрения, с точки зрения проверок. И, соответственно, они идут на всяческие ухищрения для того, чтобы такой сформировавшийся некий дисбаланс, ту прибыль, ту те займы, которые они потеряли, на них до последнего зарабатывать. Но пока эта проблема не носит массовый характер, и пока мы имеем курс на ужесточение регулирования микрофинансовых организаций, я думаю, количество таких обращений будет расти.
2: Этот сам по себе курс, я так понимаю, мы его считаем правильным, да, в этой ситуации, ужесточение.
3: Да, безусловно,
2: работы.
3: Этот курс здесь Центробанк как раз можно поддержать, потому что он наконец-то решил навести порядок на рынке микрозаймов, и, в общем-то, конечно, на каждое действие есть свое противодействие, что мы сейчас видим по озвученному вами примеру, но, с другой стороны, против лома нет приема, поэтому, в общем-то, курс этот будет продолжен, надеюсь, доведен до конца, и количество там, и микрофинансовых организаций в разы снизится, оно уже снижается, рынок консолидируется. И, в общем-то, объем выдачи тоже будет падать, потому что это ненормально, когда граждане, там, кто бы как что ни говорил, там, под зарплату и так далее, но когда берут граждане под 108, по-моему, сейчас максимальная ставка процентов в год, а раньше было 250-300 годовых, то это ситуация, с которой необходимо бороться и которую не нужно допускать в экономике. Это самое настоящее разорение. И потом, когда просрочки и так далее передают так называемые цессии случаются, то есть когда микрофинансовые компании передают свои портфели коллекторским агентствам. Да, сейчас коллекторы, конечно же, не те, которые 10 лет назад там в дверь не стучатся массово, не запугивают родственников, хотя и такие прецеденты есть, но все равно эти судебные тяжбы, они ни к чему. Они очень сильно бьют по психике, по социальному здоровью граждан, и вот эту микрофинансовую историю, на мой взгляд, пора завершать.
2: Идем дальше. Следующий вопрос тоже интересен для понимания. Мне кажется, нашим слушателям интересно будет узнать, потому что опять цифры большие. За последний месяц новые данные по стоимости международных резервов российских, которые растут. И Банк России сообщает, что резервы России, так или иначе, на данный момент времени, там по разным оценкам, составляют порядка 740 миллиардов долларов. И если иметь в виду общее соотношение, то Россия находится, наверху этого самого списка стран, у которых эти резервы очень большие. Там, правда, есть Китай, конечно, у которого они огромные. Вот. Но, тем не менее, я вот что хотел спросить. Как оценивать вообще новости о росте резервов, а может быть, уменьшении этих самых резервов? И вообще, что это за показатель? Не могли бы вы пояснить? Да, мне кажется, это интересно было бы знать нашим слушателям, опять же.
3: Оценивать нужно как технический момент, потому что это переоценка. Сейчас, например, они на 20 миллиардов выросли по той причине, что подросли золотые котировки. Там 4500 они за унцию пробили на днях. Mm-hmm. И, соответственно, поскольку значительная часть наших резервов находится в физическом золоте, то они переоценились, и мы получили плюс те самые 20 миллиардов долларов, но нужно понимать, что здесь они могут и на предыдущие уровни вернуться, тогда получим минус. Это необходимо воспринимать исключительно как технический момент и переоценку. Другое дело, что из этих средств порядка, все знают, 300 миллиардов долларов они заморожены, они формально, конечно, Банком России учитываются как резервы, но доступ к ним потерян. И здесь я бы хотел обратить внимание на тот момент, что в апреле 2020 года Центробанк вообще без объяснения причин, не без имеющихся на то оснований, прекратил закупку золота в резерв, прекратил пополнение, хотя Россия является вторым крупнейшим золотодобытчиком в мире после Китая, и в отличие от других стран, нам не нужно даже тратить иностранную валюту для того, чтобы пополнять золотой резерв. С апреля 2020 года ЦБ золото в хранилище не закупает. Примерно с этого же момента стоимость золота в долларах выросла в 2,5 раза. С этого же момента другие страны активно начали свой золотой резерв пополнять. И буквально в июле Китай впервые обошел Россию по объему золотого резерва. Пока все страны, мировые центробанки, закупали этот ценнейший драгоценный металл в свои резервы, у нас подобное не происходило. А пополняли до 2022 года долларами и евро, которые заморозили.
2: А если иметь в виду вообще вот эту сумму, так или иначе, будь то 740, будь то 680, там разные оценки, так или иначе, и иметь в виду, вот оценивать эту сумму резервов, даже имея в виду эти 300 миллиардов, вообще сумма международных, объем международных резервов у страны, он что характеризует с точки зрения...
3: Вообще золотовалютные резервы, они необходимы для того, чтобы в такие кризисные, полукризисные моменты устранять дисбалансы внешней торговли. И считается, что объем золотовалютных резервов, он не должен превышать полугодовой объем внешней торговли. Но у России перманентно профицитный торговый баланс. К нам всегда, даже в самые кризисные моменты, валюты в страну заходило больше, чем выходило. Это десятки миллиардов долларов в год. И, соответственно, истинное целеполагание золотовалютных резервов, оно непонятно, что касается вот валютной части. Что касается золота, здесь я этот момент объяснил. Но валюта для балансировки внешней торговли нам, конечно, нужна, но не в таких объемах. И, кстати говоря, в 2022 году была претензия не просто, что заблокировали 300 миллиардов в долларах и евро, но и в том, зачем вообще копили такой большой объем, который превышает все торговые балансы наши. То есть такой валют, такого объема валюты нам попросту не нужно. Деньги должны работать на развитие, либо находиться в твердых консервативных активах, типа золота, или же, как, например, Китай создает резервы из драгоценных металлов, из цветных металлов, из нефти, формирует огромные запасы по редкоземельным металлам. Вот это есть настоящие резервы. А какое значение в терминале, там, в долларах, в юанях, или в евро, это уже имеет второстепенное значение.
2: Идем дальше. Ну, продолжаем оставаться пока вот в области так или иначе валюты. Пусть нашей, в данном случае и нашей, и внутренней, и иностранной валюты. По итогам первого полугодия 2026 года россияне перевели за рубеж почти вдвое больше рублей, чем иностранной валюты. 826 миллиардов рублей. Это данные в данном случае. Ну, так или иначе данные тоже Банка России. Против 496 миллиардов в иностранной валюте. О чем это говорит?
3: Это говорит о том, что финансовая инфраструктура в рублях, она налажена, она появилась в других странах, и при выездном туризме гражданам нет необходимости, ну, острой необходимости закупать иностранную валюту и с ней ехать за границу. У меня знакомый недавно был в Турции, там расплачивался, соответственно, ну, не рублями, но там спокойно совершенно обменял рубли на турецкие лиры, и, в общем-то, без там долларового обмена на этот раз обошлось. То же самое по Вьетнаму, по другим странам Юго-Восточной Азии, по Египту. И это просто говорит о том, что наладили платежи через карту МИР, через СБП. Нет необходимости использовать американскую, европейскую валюту при выездном туризме.
2: То есть это, по сути, конвертируемость рубля?
3: Ну, по сути, да, сути, это конвертируемость рубля.
2: Ну да. Ну,
3: то есть расширение такая... взаиморасчета национальных.
2: Да, валют. Такая, ну, просто для. Мне кажется, она такая хорошая, в общем-то, новость для, скажем так, для народу населения, назовем это так. Понимание того факта, что с собой не надо здесь покупать доллары, а можно поехать туда с рублями. Ну, во всяком случае, в некоторых.
3: Конечно, это, во-первых, удобно, во-вторых, на комиссии не теряешь. Вот. Но другое дело, что для экономики, для макроэкономики, в общем-то, наверное, ни тепло, ни холодно от этого, вот. Ну, да. Но для граждан это реально удобство, да. Это здесь тоже Центробанк молодец, что хоть процентов на 20 от возможного, но отработал.
2: И заканчивая и критические, и хвалебные темы в адрес Центробанка, они у нас так сгруппированы все в одной части программы.
3: Ну, мы же про валюту говорим.
2: Все понятно. Совершенно нет, тут вообще никаких вопросов. Вопросы, безусловно, и как бы вопросы любого рода все равно к Центробанку были, есть и будут, конечно. И еще одна новость, связанная с так или иначе напрямую с Центробанком, это ослабление рубля в июле. Курс рубля к доллару ослаб на 5,8% к доллару, на 4,6% к евро и к юаню на 5,5%. Так или иначе, Центробанк это объясняет. Есть в этом некий, это вопрос уже сейчас, есть ли в этом некий тренд, есть в этом некая необходимость, на ваш взгляд, перейти от укрепления к ослаблению рубля относительно других ведущих валют?
3: У нас курс не регулируется, и не регулируется вот реально на самом деле. Постоянно возникают конспирологичные теории, что вот будет искусственная девальвация для того, чтобы пополнить бюджет или в интересах экспортеров. Но где были весь 2025 год эти всемогущие экспортеры, их лоббисты, когда рубль постоянно укреплялся, и экспортеры потеряли просто там огромные суммы, и некоторые из них даже еле-еле в операционной ноли работали как раз из-за укрепления рубля. Что касается текущей тенденции, она, в общем-то, действительно объяснима тем, что нефтяная выручка экспортная приходит с лагом в месяц полтора-два, и, как мы помним, как раз где-то полтора месяца назад у нас было перемирие между США и Ираном, там они в очередной раз что-то подписали, и нефтяные котировки отреагировали снижением, Brent где-то до 70-72 долларов за баррель опускался, соответственно, вместе с дисконтом на Urals у нас он где-то к 50 ушел, сейчас там за 60, но мы имеем такое резкое снижение объемов нефтедолларов или нефтеюаней, которые приходят в страну. Но посмотрим, сейчас нефть снова пошла в рост, посмотрим, что будет через полтора месяца. С другой стороны, со стороны импорта там тоже ситуация поменялась. Здесь основная проблема не в том, а сейчас пошел куда-то рубль вверх или вниз. Проблема в том, что действительно очень сильные колебания, сильная волатильность. И даже коридор 75-85, в котором мы находимся практически полтора года, с апреля 25-го, это все равно большой диапазон. Одно дело, компании в свой бизнес-план закладывают курс, предположим, 82 рубля за доллар, другое дело 75, это экономику необходимо пересматривать. Вот нет стабильности, к сожалению, и курс, его движения, они понятны, они объяснимы, но они объяснимы тактически в моменте. То есть мы максимум план можем построить здесь на месяц-полтора, что будет через полгода даже, мы не знаем.
2: Это, кстати, интересно, потому что вот тут ваша точка зрения и точка зрения очень большого количества экономистов, так время от времени я с ней в эфире сталкиваюсь, она в точности совпадает в том плане, что все говорят, что планировать на какой-либо долгосрочный период сейчас вообще что-либо сложно, и вообще очень трудно экономика и мировая, и какая-либо другая поддается планированию и прогнозированию. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
4: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
6: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
6: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
6: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: автомобилей и грузовик. Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары» Вагенкнехт за разум и справедливость Александр Кинг призвал сохранить русский дом в Берлине в контексте поддержания отношений с Россией и отказа от эскалации. Политик обратил внимание на набирающие, по его словам, обороты попытки немецких властей перекрыть действующие каналы поддержания диалога между двумя странами. Кинг также высказался по поводу распространяющегося в Германии исторического ревизионизма в отношении России. По его словам, если раньше это явление было заметно среди правых, то теперь ревизионистские тезисы продвигаются в основном партиями «зеленые» и «левые». Заместители глав МИД Армении и Украины Ван Костанян и Александр Мищенко обсудили в Киеве вопрос активизации двустороннего политического диалога, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Также стороны рассмотрели перспективы расширения экономических связей и укрепления взаимодействия на многосторонних площадках. По данным пресс-службы, собеседники констатировали положительную динамику роста товарооборота, наблюдаемую в последнее время. Также заместители министров обменялись мнениями по регионам. Национальным и международным событиям. США откладывают на второй план вариант применения военной силы против Кубы, передает агентство Bloomberg. По данным источников, президент США Дональд Трамп хочет избежать отправки американских военных в республику, при этом польза от возможных ударов по острову не ясна. Отмечается, что американские власти все больше внимания уделяют мерам экономического давления, однако возможное использование военной силы против острова исключать нельзя. Российский пловец Климент Колесников завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Еще один россиянин Павел Самусенко стал третьим. Победу одержал чешский пловец. Во время трансляции соревнований при упоминании мирового рекорда Колесникова показали российский флаг, хотя в официальном протоколе соревнований наш спортсмен указан как нейтральный. Наша сборная по плаванию занимает второе место в медальном зачете текущего чемпионата Европы, завершая соревнования 16 августа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Говорим об экономике подробно, с оценками и с анализом происходящего в России и в мире. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров с нами на прямой связи. И от Центрального банка далеко не уходим. Еще одна новость, но на этот раз уже заключительная, точно совершенно, потому что есть и другие. Но, тем не менее, новость важная, потому что руководители центральных банков объединения БРИКС и Минфинов, собственно, БРИКС, обсудили использование нацвалют во взаиморасчетах. Встреча прошла в Индии, в ней принимали участие делегации центральных банков стран БРИКС, в том числе делегация России во главе с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. И здесь вот какой вопрос. Да, речь идет о расширении использования национальных валют в взаиморасчетах. Вы частично уже эту тему затрагивали. Вопрос такой. А что мешает? Что является главным препятствием сейчас для того, чтобы во взаиморасчетах национальные валюты, ну, скажем так, как бы эта проблема решалась сама собой, ну, проще говоря, и, так сказать, все шло по накатанной. Где основные препятствия?
3: Знаете, если бы мы с вами проводили эфир в 2023 или даже в 2019 году, мы бы ровно такой же заголовок новости услышали, его прочитали, потому что в странах БРИКС представители центробанков, Минфинов очень часто встречаются, обсуждают необходимость расчета в национальных валютах, создание единой платежной инфраструктуры. Несколько лет назад даже была такая тема о создании единой расчетной единицы, что-то вроде альтернативы евро, доллару и всему такому. Но, к сожалению, на уровне БРИКС дело с мертвой точки не сдвигается. Где есть успех, так это при двусторонних договоренностях между странами, например, между Россией и Китаем или даже между Россией и Индией. Основная проблема заключается в том, что создание единой платежной системы, тем более по расчетам национальных валют, это решение, которое должно быть принято консенсусом. И здесь у каждой страны свои интересы, каждый по-своему устраивает финансовую систему, но, например, в

0: Китая очень жесткое трансграничное регулирование. То есть, чтобы вывести из Китая какой-то капитал, нужно очень хорошо обосновать, почему компания хочет это сделать. Что касается Индии, то у них рупия вообще не конвертируемая, то есть рупию они на внешний контур не выпускают. Они считают, что этого быть не должно, поскольку рупия должна быть устойчивой валютой, а внешний контур он подвержен всякого рода раскачке, которая непрогнозируемая, неконтролируемая. Соответственно, когда речь идет о создании неких единых международных институтов или систем платежных или неплатежных, тогда каждая страна должна отдать частичку своего суверенитета на национальный уровень. Если мы уж позиционируем БРИКС как сообщество суверенных государств, которые не подконтрольны Западу или кому-то еще, то мы должны понимать, что такие противоречия, они, безусловно, будут. И я думаю, БРИКС вообще не следует рассматривать как некий экономический или политический союз. Это площадка для переговоров и для заключения двусторонних сделок между странами. И на двустороннем уровне все более-менее идет и проходит эффективно. Во всяком случае, когда речь идет о взаимоотношениях России с другими странами, здесь даже с Индией по рупии мы этот вопрос решили. Если помните, в 2022-2023 году была такая проблема. Индийцы нам платили в рупиях, но вывести из Индии мы их не могли. Даже это решили.
1: Как говорили, поэтому столько специй купить невозможно. Да.
0: Как институт какой-то, тем более как альтернатива МВФ или еще чему-то, ну, конечно, об этом мечтать не надо, но это и не нужно в сегодняшней системе. Мы же не говорим о новой глобализации, только не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Зачем повторять ошибки, которые были совершены?
1: Согласен. И здесь я так понимаю, что вот вы сказали о том, что двусторонние соглашения заключаются на площадке БРИКС. То есть здесь в данном случае, ну то есть это такая удобная ситуация, при которой разные страны могут разные вопросы, тем более объединенные некими общими идеями, назовем это так, они могут обсуждать их в одном месте. Да, с кем-то одни, с кем-то другие. Правильно же?
0: Да, конечно, это абсолютно нормальная ситуация. Для этого такие площадки и создаются. И уже на их основе дальше страны заключают союзы, альянсы, там еще что-то. Но вот у нас есть понятие дух анкориджа, пусть будет тоже понятие дух БРИКС. Это когда собрались и на двустороннем уровне, руководствуясь духом БРИКС, что-то заключили.
1: Ну что же, а теперь отправимся, так сказать, там, где сейчас пахнет дымом, то есть в Европу, потому что, причем в данном случае это в прямом смысле, потому что колоссальные проблемы европейской экономики не только связаны с такими, я бы сказал, более глобальными, субъективными, но глобальными факторами, как проблема с энергоносителями, с удобрениями и прочим, они еще и усугубились совершенно какими-то жуткими природными катаклизмами, которые привели к не то что неурожаям, к обмелению рек, причем ведущих рек Европы, таких как Рейн, скажем, или Дунай, но еще и, помимо всего прочего, вот такая статистика сейчас дается европейскими СМИ, около 38% территории Евросоюза охватила засуха, и почти 15% сельскохозяйственных угодий в данный момент времени непригодны, то есть засуха их уничтожила. И в связи с этим тут два вопроса, опять же. Тут дело не в том, что, как говорят в таких случаях, да, когда у соседа корова сдохла, да, мы должны радоваться. Нет, наверное, я сейчас не с этой точки зрения. А что такое 15% сельскохозяйственных угодий в Европе? Чем это действительно грозит, если грозит Европе потеря таких площадей, особенно говоря о южных странах или странах, где сельское хозяйство, аграрный сектор играют большую роль?
0: 15% это, безусловно, много, не только для Европы, в целом для любой страны или любой территории. Дело в том, что рынок продовольствия, вообще в целом сырьевые рынки, на них всегда находится баланс. Если есть дисбаланс в одну или другую сторону, то идет моментальный рост или снижение цен. Ну, вот, например, если с мирового рынка нефти выпадает 5%, то цена растет не на 5%, а на десятки. То же самое и по продовольствию, где все, в общем-то, достаточно сбалансировано. Другое дело, что Европа всегда является нетто-экспортером той же самой пшеницы, то есть они в крайнем случае могут экспорт несколько поджать, чтобы удовлетворить внутренние потребности, но здесь опять нужно смотреть по ситуации в конкретных странах, потому что Евросоюз, хоть мы и привыкли воспринимать как некое единое целое, но все равно сильно, это скорее конфедерация, а не Федерации, разумеется. Здесь идеальный шторм, потому что из-за прекращения поставок удобрений с Ближнего Востока еще весной мы имели существенный рост на эту продукцию, соответственно, издержки производителей сельскохозяйственной продукции существенно выросли. Мы имеем сейчас прекращение фактическое морских поставок зерна с Украины. Мы имеем некоторые перебои с поставками из наших черноморских портов. И теперь вот Европа. Но что грозит Евросоюзу, это продовольственная инфляция, которая уже началась, это по даже официально публикуемой статистике видно. Но большим пострадавшим является даже не Европа, а страны третьего мира, до которых даже физически достаточное количество продукции может не дойти, а если дойти, то просто по огромной стоимости. Вот здесь они являются, конечно, главными проигравшими, причем совсем не по своей воле.
1: Ну да, то есть получается, что как бы страдает Европа, да, но тем не менее, да, в первую очередь пострадают те страны, которые импортируют продовольствие.
0: Да, да, безусловно, потому что Европа, она все-таки экспортер той же самой пшеницы, там, других продуктов, АПК, и там, да, может некий дефицит небольшой сложиться, да, цены вырастут, но от голода никто там не помрет.
1: Ну да, вот. В Европе
0: точно. А что касается стран третьего мира, то голод может быть в тех же странах Африки, беднейших. Это уже более серьезно.
1: Вы знаете, Никита, тут интересно именно поискать и вообще, так сказать, порассуждать о взаимосвязях. Потому что вот каждый раз вот читаешь новости, например, связанные с засухой, понимаешь, что они же все тоже как бы перемножаются там, да, с каким-то мультипликатором одна на другую. Вот вы сказали, да, про прекращение поставок пшеницы с Украины. Это там один фактор. Про энергокризис, связанный с Персидским заливом и Бабель-Мандебским проливом, да, то есть Ормузским проливами, теперь уже двумя обоими вместе. И другие самые разные факторы. И вот сейчас там информация про Панамский канал, который является, да, воротами из Тихого в Атлантический океан, и наоборот, там стоимость прохода выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом, снижение уровня воды, конфликты на Ближнем Востоке. Вот все это, все эти вещи, они, конечно, связаны между собой. Как вы считаете, вот все эти вещи укладываются в некие, ну, некое понимание там, вот, с точки зрения геоэкономики? Что, куда все движется? То есть вот с точки зрения... Или это такие проблемы, ну, более, как это сказать, дискретного свойства? Или, то есть вот сегодня есть, завтра их не будет?
0: Нет, есть, безусловно, тенденция, которая началась в 2020 году. До 2020 года предполагали процесс фрагментации и распада мира на макрорегионы. С 2020 года этот процесс запустился. Сейчас он просто усиливается благодаря тем факторам, которые вы обозначили. С этой точки зрения, как говорится, ничего нового, но те, кто это не понимал, те страны, они, в общем-то, оказались в достаточно уязвимом отношении, но все-таки с 2020 по 2026 год прошло много времени, и та же Индия, например, она диверсифицировала поставки импортной нефти, в том числе переключившись в значительной степени на Россию. Поэтому здесь следствием этого будет, безусловно, усиление процесса. Ну, даже деглобализации назвать нельзя, потому что глобализация, все, она закончилась еще давно. Усиление фрагментации мира, мировой экономики, ряд макрорегионов, которые имеют собственные финансовые, энергетические, технологические ресурсы. Взаимосвязь между этими макрорегионами, безусловно, сохранится, но не будет некого единого рынка по нефти, по газу, по продовольствию, тому же самому. Но это в моменте, конечно, для, ну, скажем так, для всего мира это плохо, хотя Россия здесь ничего не теряет, а возможно, да, ну, невозможно точно зарабатывает, что мы видим по тем же нефтегазовым доходам. Но этот процесс, он просто ускорит перестроение потоков логистических, финансовых, и геоэкономическая карта мира, она изменится уже к 30-му году, примет какой-то более-менее окончательный устоявшийся вид.
1: Ну и, соответственно, да, там, ну, это уже такую политическую плоскость не будем уходить, но тем не менее, здесь как бы установятся и некие другие политические границы, в том числе, да, и взаимоотношения между государствами, потому что экономика все равно база всего, да, и будет влиять и на политику тех или иных стран. Просто я почему спрашиваю...
0: Здесь уже философский вопрос, экономика, база всего политики то же самое или наоборот, потому что, как практика показывает, и опыт исторической политика влияла на экономику, а не экономика на политику, но это ладно, вопрос отдельного философского характера, но я полностью согласен в том, что политические границы, они, конечно, будут другими, они уже есть другие.
1: Я просто почему задаю этот вопрос, кстати, интересно, да, что чаще, когда, ну, по понятной причине, когда этот вопрос задаешь экономистам, они говорят, ну, конечно, экономика первична. Когда задаешь этот вопрос политологам, они говорят, ну, конечно, политика.
0: Экономика всегда подстраивается под политику, и политики адаптируют экономику. Это и в мировой истории было только так. А когда происходило наоборот, то есть когда мы можем даже недавний пример глобализации привести, когда якобы вот единый мировой рынок, общее экономическое пространство, мировое разделение труда, тогда мы увидели все равно, что несмотря на подобные заявления, центр геополитической силы, он сначала смещался, а потом окончательно утвердился в одном месте. И все равно все эти красивые рассуждения про мировой единый рынок, он уперся в политическую волю одной из стран, ну, и элиты одной из стран, в частности, американской. И они адаптировали как раз мировую экономику под свои собственные цели.
1: Ну, еще коль скоро мы говорим, так вот пришли плавно к Соединенным Штатам Америки, то возвращаемся к финансам, теперь к американским финансам. Там госдолг приближается к 40 триллионам, дефицит госбюджета США в июне составляет почти полтриллиона, ну так, нас на 50% больше показателя прошлогоднего, там 432 миллиарда долларов, это дефицит госбюджета только в июле. Ну и он продолжает расти, безусловно, но так или иначе, когда вот мы сыпем вот сыпятся вот эти вот колоссальных размеров цифры, так или иначе связанные, тут тоже точки зрения разные. И вот накануне, кстати, по-моему, даже два эксперта весьма уважаемых в нашем эфире, это в данном случае не манипуляция, ваша точка зрения очень интересна, говорили вообще, произносили вот эту фразу «Америка банкрот». То есть как бы Америка по факту банкрот, и вопрос только в том, когда это будет официально признано. Вы согласны с этой точки зрения или нет? Я так, с точки зрения создания некой полемики.
0: Я здесь приведу одну поговорку, ну или не поговорку, не знаю, как ее назвать. «Доллару скоро конец», это еще Хрущев говорил. Поэтому здесь, я думаю, нам не следует ждать, что США вот-вот развалится, или
1: американская система не говорил.
0: Вот-вот развалится. Ну, я так, в общем, имею в виду, там, начиная со времен Хрущева, повторяют, что вот Америке конец, конец долларовой системы и так далее. Безусловно, долларовая система уже не такая, как там 20-30 лет назад. Американская экономика уже не такая мощная, как 20-30 лет назад. Однако, что касается финансовой системы, банкротства, вот что значит банкротство? Это когда государство не может платить по своим, ну не государство, а вообще субъект, либо государство, либо частная компания, либо частное лицо не может платить по своим обязательствам. Для государства, если оно более-менее суверенное, такой проблемы вообще нет, потому что в том случае, если они не могут платить, они просто возьмут и напечатают деньги. Что они и делают. Американский печатный станок с примерно с марта 22 по 24 начало 25 года не работал. Денежная долларовая масса не прирастала. Потом, когда пришел Трамп, он снова стал работать, США снова стали печатать доллары, перенося долларовую инфляцию на весь мир. То же самое здесь. Здесь там сколько угодно можно говорить, что американский госдолг составляет 20, 30, 40 триллионов долларов. Но по факту, если мы посмотрим, доля расходов на обслуживание американского госдолга в федеральном бюджете составляет 13-13,5%. У нас, где долг к ВВП в России составляет 20%, США 140-150%, у нас доля расходов 8,5%. Но согласитесь, что не в 7 раз разница. Да, 13% это много, но это не катастрофа. Поэтому здесь, ну, как бы можно, конечно, говорить, что Америка банкрот, но они же платят по своим обязательствам. А зачем им признавать, когда они могут допечатать?
1: Ну да, ну здесь, да, тем более, что ну, цифры продолжают. Просто ж как оценить в данном случае вот эти вот 40 триллионов? То есть, очевидно, отрицательным
0: примерно
1: сальдо бюджета.
0: Примерно так же, как сколько лет, 5-6 назад мы оценивали 30 триллионов.
1: Ну да, ну точно, будет расти и будет расти. Пока
0: будет
1: это
0: расти,
1: ни,
0: будет
1: ни,
0: расти,
1: да,
0: да.
1: Ни, ну, ни, я... никого не волнует.
0: Да, ну...
1: Но это не волнует только в рамках...
0: Может обнулять эти обязательства.
1: Да.
0: такие примеры в истории тоже были. Тем более из-за этих 40 триллионов, я сейчас не помню точно сколько, но где-то 70-80% это внутренние обязательства. Это обязательства муниципалитетов, которые там можно взять и просто провести взаиморасчет.
1: Ну да, то есть, ну я так понимаю, что в данном случае мы говорим о том, что это такая парадигма, она будет по-прежнему актуальна только в том случае, если мы по-прежнему говорим о долларе как о мировой валюте, как о долларовой системе глобальной и так далее, и так далее. То есть, ну чем меньше она глобальная, тем больше проблем у американской экономики.
0: Ну, теоретически да, но как это было с фунтом стерлингов 100 лет назад, нет такого, что валюта мировая, она раз и слопается в одночасье. Нет, идет плавный процесс ее угасания, меньше ее используют в расчетах, в резервах. Но вот в резервах, если доля доллара упала, то в расчетах сократилось не так сильно. Все равно, пока есть спрос, высокий спрос, можно печатать. Темпы долларовой эмиссии после 2020-2021 года, они, в общем-то, небольшие. И мир эту инфляцию переваривает, а Америка печатает. То есть пока нет такого, что они там этот печатный станок как не в себя врубили, как в 2020-2021 году, когда действительно пошли проблемы. Поэтому да, но этот процесс, он очень долгий, он на десятки лет может растянуться. Тем более сейчас, когда полноценный уже и долгий экономический кризис в Европе, и когда вот эта вот долларовая система, американская экономическая система, она захватывает европейские ресурсы все больше и себе тем самым продлевает жизнь. То же самое, как в начале 90-х, они захватили то экономическое пространство, которое освободилось после крушения социалистической системы. Угу. Также они ресурсы из Европы сейчас перетягивают, и евро становится менее актуальным, его, соответственно, влияние, оно переходит к Америке. То есть здесь, ну, не нужно уж точно полагать, что там доллар рухнет.
1: Это
0: Хрущев что говорил-то, поэтому...
1: Да. Нет, я в данном случае совершенно не алармист, ни в каком смысле, уж тем более не долларовый алармист.
0: Это хорошо было бы для нас, это
1: конечно.
0: Не алармизм, это дай бог бы, чтобы так завтра произошло, но
1: конечно.
0: Надо реалистами быть все-таки.
1: Нет, безусловно, в этом смысле да, я имел в виду лишь только тот промежуточный диагноз, что болезнь присутствует. Понятно, что она долго, и понятно, что она завтра не исчезнет, но она, очевидно, есть. А исходя вот из того, что вы сказали про Европу, и исходя из тех новостей, которые из Европы приходят, вот у нас осталось время как раз об этом поговорить, они приходят каждый день, эти новости уже не касательно засухи, а, например, касательно кризиса реального сектора в Германии. Там уже не только про автомобильную промышленность, но на ее фоне, а эти новости постоянно приходят, сокращения, кризисы, рекордные цифры, в смысле антирекордные цифры и так далее, становятся... Или можно ли так сказать, что становится понятно, что делает Дональд Трамп в этой ситуации?
0: Да,
1: что...
0: безусловно, это та стратегия, которую Дональд Трамп придерживался еще во время своей первой каденции, но тогда не понимали и называли это изоляционизмом.
1: Угу.
0: А по факту Трамп тогда хотел и сейчас это реализует, перетянуть ресурсы Европы, ну, в том числе Европы, в Соединенные Штаты.
1: И изолировать Европу, значит, заодно, да, от себя.
0: Да. И это, получается, Европа стала крупнейшим экспортером, даже самые банальные примеры, американской нефти, американского СПГ. Это
1: импортером.
0: Самый просто ярчайший пример. Что?
1: Импортером.
0: Импортером, да, американской нефти, американского СПГ. Финансовые ресурсы перемещаются из Европы в Соединенные Штаты. Целые заводы переезжают из Европы в двух направлениях, либо в Китай, либо в Соединенные Штаты. Предприятия, специалисты европейские, вот, которые не новые европейцы, а именно вот настоящие немцы, французы, между Китаем и Соединенными Штатами, естественно, они выберут Штаты. И тот процесс, который мы видим, он, ну, я бы не сказал, что прям рукотворный, но естественный. Им Трамп, его команда воспользуется. Другое дело, что Трамп сейчас, его психоэмоциональное состояние уже не такое, как в 2016-2017 году, но его команда реализовывает его план очень даже эффективно. Поэтому над Трампом мы можем смеяться над его клоунскими выходками, но если мы смотрим на Белый дом как на американскую администрацию, то там явно не глупые люди сидят.
1: И тогда, собственно, нет, я, боже упаси, как раз наоборот, я как-то странно воспринимать действия Трампа как действия безумца, наоборот, видя, как бы, вот эта вот система действий видна, если убрать соцсети, да, убрать True Social и оставить только то, что делается.
0: Ну нет, он может быть как раз уже и безумец, но другое дело, что те люди, которых он привел, они уже компетентны, и они, в общем-то, его вот план первого срока выполняют. Сам он тронулся умом, это понятно, да.
1: Ну, я бы не стал ему ставить психологический диагноз. Все-таки оставим это психиатрам, психологам.
0: Это мое оценочное суждение.
1: Да, нет, я не против. Выглядит действительно, да. Ну и в этой связи тогда получается, вот у нас осталась минутка, как раз такой уже дополнительный факультативный вопрос от меня лично. Тогда получается, что череда вот этих вот конфликтов, тоже ваша точка зрения интересна, именно с экономической точки зрения, которые мы видим, так или иначе увязаны между собой с точки зрения той самой фрагментации?
0: С точки зрения фрагментации, да, но я бы опять не сказал, что это какой-то план мирового правительства, чтобы создать в одной и другой стране точки напряжения. Этот процесс тоже естественный, фрагментация процесс естественный, просто эти самые конфликты, они ее дополнительно подталкивают и являются таким стимулом, драйвером фрагментации мира. Без них процесс развивался бы тоже так, также только медленными, более медленными темпами.
1: Да, нет, я никакой конспирологии, я как раз наоборот, я согласен с вами.
0: Да, ну это естественно, как Первая мировая война, которая должна была произойти, потому что противоречий было накоплено слишком много, также и здесь просто в один момент прорвало много где.
1: Никит, спасибо вам огромное за интереснейший разговор, и, конечно, хотелось бы его продолжить именно даже не с точки зрения текущих событий, а базируясь на них, как раз с точки зрения того, что происходит в мире экономики, чтобы было понятно, и в мире геостратегии, для того, чтобы было понятно, что все эти процессы подчинены неким общим трендам. Руководитель отдела внешней коммуникации Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров был с нами. Спасибо огромное, оставайтесь на радио «Спутник».
2: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Донецке и Анапе столько же, полночь в Ереване. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США снова отказали Зеленскому в поставках дополнительных противоракет. Серия сухопутных учений пройдет в Финляндии, недалеко от российской границы. В России разрабатывают меры профилактики детского мошенничества. Подробности далее. Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате атак ВСУ в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, по словам Пушилина, повреждены 4 жилых дома, 5 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, 2 автобуса, 6 легковых автомобилей и 1 грузовик. Ключевым приоритетом американского военного руководства в настоящее время остается восстановление и укрепление собственного оборонного потенциала. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит в ответ на очередные просьбы Зеленского о передаче дополнительных противоракет. Она назвала трагичным тот факт, что экс-президент Джо Байден раздал Украине очень многое. Нынешний президент, отметила Левит, действует гораздо более осмотрительно, когда речь заходит об отправке боеприпасов другим государствам. Серия сухопутных учений пройдет в Финляндии, недалеко от российской границы, сообщили сухопутные силы республики. В маневрах примут участие около 3500 военнослужащих. Численность техники не приводится. В Северной Карелии и Южном Саво, расположенном у российской границы, пройдут маневры с общей численностью около 1200 военных. Учения начнутся 31 августа. Запланированы также тренировки на севере страны, в Лапландии. Там задействуют около 530 человек. Партия «Единая Россия» разрабатывает серию специальных материалов по вопросам детского буллинга и мошенничества. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на площадке 7-го Всероссийского молодежного форума «Машук» в Пятигорске. Она добавила, что планируется собрать экспертов, чтобы понять, какие есть подводные камни, объединить усилия по профилактике. По словам Львовой-Беловой, нужно найти грамотный подход к защите детей от этих рисков с учетом того, что те, кто использует несовершеннолетних в своих интересах, постоянно совершенствуют методы. Омбудсмен отметила, что в России уже реализуются инициативы, которые направлены на поддержку молодежи, среди них расширение сети подростковых пространств, уличные акции, а также просветительская работа. Итальянские карабинеры задержали 5 уроженцев Молдавии по подозрению в краже 3 картин, похищенных 23 марта из частного музея в провинции Парма, говорится в релизе правоохранителей. Ранее говорилось, что вернули работу Поля Сезана «Натюрморт с вишнями», картину Пьера Агюста «Ренуара рыбы» и Анри Матисса «Одалиска на террасе». Их совокупная стоимость превышает 9 миллионов евро. Итальянские СМИ писали, что ограбление заняло менее 3 минут. Злоумышленники взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Ура! Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Мы всех приветствуем. Дим, да. Юрьевич, здравствуйте.
3: Татьяна, слушателям, зрителям, привет.
2: Предлагаю все вместе подводить итоги уходящей недели. На самом деле, неделя насыщенная получилась, особенно на международную повестку, что там только не было, что только не происходило, что удивительно немного для августа в этом смысле. Ну, лето принято, что такое сезон, не суперактивный по новостям, хотя международная экономика, международная политика не поддается таким каким-либо критериям, но вот все равно отмечается спад активности, ну, глобально у всех отпуска. По понятным причинам. там, депутаты в отпусках, руководители каких-нибудь компаний в отпусках, новости не всегда там создаются, да, собственно говоря, и там никто ничего не придумывает, хотя...
3: Я пока сюда мчался по Фонтанке. Я проехал Невский проспект с первого ряда, там никакой пробки не было. Я же закричал от удивления. Первый раз такое.
2: Не завизжали?
3: Да. Именно так.
2: Как ваши некоторые подопечные, назовем их так. В общем, друзья, подключайтесь к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм канал и Макс канал Радио Спутник. Лайки ставьте, комментарии пишите. Все как обычно. Если вы уже отмечаете что-то там, наступление выходных, да, например.
3: Придите в себя.
2: Придите в себя. Это вообще не повод не слушать наш эфир. Итак, давайте с Курильских островов.
3: Начнем
2: с наших. Очень важно это подчеркнуть. Это, знаете, кстати, вот как спрашивают, да, чей Крым.
3: Угу.
2: Вот так, мне кажется, и чьи Курилы. Надо задавать какой-то такой иногда вопрос.
3: Не надо,
2: быть.
3: Они наши.
2: Ну нет, тем, кто вот как раз как-то инако мысли может.
3: Ну, это бестолковые
2: заниматься.
3: Люди, которые, как обычно, с историей не знакомы, сути вопроса не понимают. Они наши с 18 века, на всякий случай. И были до начала 20-го, когда случилась русско-японская война, которую мы позорно проиграли. Страна родная, такое тоже бывало. И в результате японцы начали заявлять там всяческие у них притязания. В 1945 году их привели в ум. Все бумажки подписаны нами, американцами и японцами. А это вот то, что происходит сейчас, ну, это бестолковость полная вообще. То есть, во-первых, кто у них там? Премьер-министр?
2: Девушка,
3: это тетенька,
2: женщина,
3: да. Визит президента России на Курильский остров неприемлем. Может, ему и в Москву не ездить. Москва – это финское слово, на всякий случай. Многие не знают, что наша исконно русская Москва называется финским словом. Ну, и что теперь нам не ездить? Это наши острова. Не нравится вам? Ну, давайте это. Докажите делом, что вы хотите с нами дружить, потому что передать острова можно только в рамках некой дружбы, я так считаю. В чем при капитализме выражается дружба? Перво-наперво, мое такое капиталистическое мнение, в деньгах и только. Начинайте инвестировать в развитие Дальнего Востока. Вот вы сидите на японских островах, и, как я слышал, у вас с ресурсами не очень, а у нас... Как раз наоборот, с ресурсами все очень хорошо. Начинайте разработку. Привозите туда своих японцев рабочих, организуйте концессии, нанимайте китайцев, корейцев, русских, кого угодно. Развивайте Дальний Восток, вкладывайте в него деньги. Вот когда мы увидим, как со страшной силой расцветет Дальний Восток, ну, тогда другое дело. Тогда другое дело. Можем. Не факт, что отдадим, но можем поговорить, потому что видим,
2: опытом.
3: Да, видим, что вы настроены крайне положительно. Хотите с Россией дружить. А вы что делаете? А вы американские прихвостни, потому что вот они там гавкают, а американцы тут же говорят: да. Все правильно сказала, да. Правильно, надо к России претензии предъявлять. Ну, идите лесом, никто с вами дружить не будет. Обратите внимание, кстати, на интересный факт. Вот мы с детства помним, да, атлас какой-нибудь открываешь, вот такой Советский Союз, а сбоку
2: огромный,
3: вот
2: конечно.
3: Такая Япония. Она на картах, конечно, выглядит не совсем так, как на самом деле, но приготовься. Когда-то в начале 80-х годов, я помню, изучал, у меня был такой маленький, хорошенький атлас географический, ну и там по странам разбито. Вот в Советском Союзе жило 117 миллионов русских. Это именно этнических русских, и приготовься. А в Японии 117 миллионов японцев. Я так удивился, как вы там помещаетесь-то начнем. Ну, действительно, на голове
2: высоко.
3: Друг у друга сидят. Но их много, им есть чем заняться. Если не хватает ресурсов, все есть у нас. Давайте вместе разрабатывать. Нет, вместо этого вы нам должны какие-то острова. Ну, как это говорится, приходи и забирай. Не можешь, молчи.
2: Но вот очень показательно, как вы напомнили, в 1945 году подписывали документы русские, японцы и американцы, что именно японцы и американцы, то есть непосредственно два участника, два подписанта, забыли о том, что они подписывают. Это, конечно, просто наталкивает на, с одной стороны, уже очевидные вещи, а с другой стороны, ну, вопрос нашего будущего. Как с кем-либо подписывать документы, если спустя сколько там...
3: Да никак. Как ты понимаешь, если вокруг все зубастые и вооружены, они могут прийти и забрать. Так вот, чтобы тебя не забрали, то ты должен быть до зубов вооружен и никого не пускать. Хотите, попробуйте. Их я не очень сильно, не очень силен в данном, так сказать. Я помню, у меня в детстве была не одна книжка, больше трех точно, про то, как советские пограничники гоняли японских рыбаков на Дальнем Востоке, которые непрерывно лезли в наши воды и вели хищнический, пиратский вылов наших, понимаешь, сокровищ. Так вот, говорят, что вот где эти кунаширы и турупы, там какое-то натурально столпотворение каких-то салак и прочее. Очень много там рыбы всякой разной. А особо одаренные говорят, что там проходит какой-то секретный желоб, через который наши подводные лодки незаметно скатываются в Тихий океан, и их никто заметить не может. Это, понятно, басня, но, тем не менее, это наше. Там люди гибли. Там до сих пор, кстати, танки стоят наши закопанные. С какого перепугу мы это кому-то должны отдавать? Зачем? Вот ключевой капиталистический вопрос. Нам какая от этого польза? Дарить вам никто ничего не собирается. Все, до свидания.
2: Если вдруг кто пропустил, для общего понимания, накануне президент России Владимир Путин приехал как раз на остров Итуруп. Он посетил там в том числе рыболовное предприятие. Понятное дело, там как бы со своими задачами приехал. Это и вызвало ожидаемый резонанс. Международные, да, значит, в Японии.
3: Именно что
2: ожидаемый.
3: Правильно сделал, что поехал.
2: Ну вот в этом ключе, кстати, по поводу возмущения японцев. Ну вот смотрите, если они считают, ну вот в качестве бреда, да, я так решила пофантазировать и с другой стороны на эту историю посмотреть. Я, допустим, считаю это своими территориями.
3: То не есть без оснований.
2: Не без оснований. Вот я считаю это своими территориями. Тут глава другого государства приезжает, значит, вот туда. И я что, публично признаюсь, что я была не в курсе его визита? Он, получается, как-то, может быть, вторгся на мою территорию без моего ведома. Он, то есть, обыграет уже по-другому-то, в конце концов, нет? Нельзя?
3: Ну, им надо изображать противостояние. Хозяин США приказали вести себя вот так. Угу. Вот они себя так и ведут. Там о каком-то суверенитете говорить никакого смысла нет. Как сверху сказано, вот есть так точно. Разрешите, бегом. И помчались обвинять президента Российской Федерации, что он, оказывается, посетил остров, находящийся в составе Российской Федерации.
2: Я, кстати, хочу, где я это искал этот момент. Ну, понятное дело, что наши отношения с Японией, они обострились в 22-м году, как и со многими, но до 22-го года неоднократно представители нашего государства приезжали уже на разные, причем острова. И вот последний такой визит был 26 июля 21-го года. Премьер-министр России Михаил Мишустин приезжал на тот же самый остров Итуруп. Не помню, честно говоря, реакция какая была тогда. Возможно, было то же самое. Но вот опять же, если вы в прошлый раз там сказали, ай-яй-яй, нехорошо, неприемлемо, так нельзя. Ну и сейчас, спустя там 5 лет, об этом опять...
3: Можете поговорить еще.
2: Во. Ну, то есть мы даем им повод.
3: Да.
2: Вы были на Курилах?
3: Нет.
2: Туда не добрались.
3: На Сахалине.
2: Ну, вот на Сахалине-то это мы уже знаем, да. Вот туда еще пока вы не добирались. Есть... Куда
3: к чему
2: поехать?
3: Стремиться.
2: К чему стремиться и куда поехать. Про Украину не можем не поговорить, но вот в каком ключе Россия и Украина провели обмен гражданскими, причем на территории Белоруссии. Я считаю, что об этом тоже важно рассказывать. Там не так много человек, меньше 10, что с другой стороны, но это вообще не важно. За одного человека в этом плане тоже стоит бороться, особенно, как рассказывают, очень многие те самые гражданские, ну, понятно, как они могли оказаться, допустим, там, да, в плену, либо на территории Украины, как хотите, так это и называйте. Ну, то есть это могут быть и пожилые люди, и те, кто нуждается в помощи. Вот многие как раз в ней в медицинской нуждались, их сразу, собственно говоря, начали там со всех сторон, да, в этом плане, значит, оказывать все необходимое. Но четвертый раз за текущий год, ну, такими маленькими Радует, что хотя бы так, хотя
3: только
2: бы такими
3: порадоваться
2: темпами.
3: За наших людей, которые вернулись домой.
2: Да, потому что недавно мы с вами говорили про годовщину, связанную с Курской областью, и тоже я там начиталась, конечно, от истории от пенсионеров в основном, кто никуда не мог деться, кто ничего не ожидал, а там, значит, вот пришли и что творили. Ты, конечно, так почитаешь.
3: Кошмар.
2: Да, поэтому с возвращением.
3: Да.
2: Скандал произошел. Мне он напомнил скандал, который недавно был в Грузии в отношении русских девушек с русской речью. Я, кстати, что-то уже забыла. Но там было какое-то развитие дальнейшее. Там же все вышли.
3: Я, кроме демонстрации тамошних дегенератов, я не проследил дальше.
2: А что дальше? Я
3: поищу.
2: Да, надо посмотреть. Да. Но мне это напомнило историю, правда, уже не про нас. Значит, полячки накинулись на мужчин.
3: Польки,
2: извините. Да. Польки, ну... и так пойдет. Ладно. Значит, польки накинулись на мужчин, ну так прям накинулись, услышав якобы украинскую речь.
3: Ну, почему якобы? Услышали.
2: Я к тому, что якобы это была вот одна из причин. Просто то короткое видео, которое можно наблюдать, вот вы как опытный человек должны сказать, может, вдруг это вырвано из контекста, я в этом плане. Что там до этого? Может, у них был уже какой-то конфликт, скандал?
3: Ну,
2: либо
3: какой,
2: после,
3: какой контекст? Ехал, вот Украина, едет в автобусе тетенька и что-то сказала по-русски. Если в глаз как дали этой тетеньке, тетенька русская, и приготовься, сынок у нее воюет против России. Давай орать домой, сынок, в ВСУ, еще раз в глаз. Чего вам не нравится? Если в вашей стране нельзя говорить по-русски, а надо говорить размовлять надо. А что вас удивляет? А в Польше надо говорить по-польски. Так хотят поляки. Там есть, как это у нас любят теперь рассказать, это как его? Государствообразующая нация, есть государственный язык. Чому не державной мовою? Вот тебе зонтиком по башке, тетенька.
2: Просто выглядит как пьяная какая-то разборка. Ну, вот я...
3: Ну,
2: выглядит
3: Татьяна,
2: это так.
3: Ну, а как это может еще выглядеть? Все вот эти вот мордобои, напрыги, плевки друг в друга. Ну, скотство чистой воды, с одной стороны. С другой стороны, ну, а что вы хотели? Вы же сами такие. Вы это практикуете и удивляетесь, что к вам относятся вот так. Они любви-то к украинцам не питают. Там все знают, кто это такие и что они с поляками творили. У них, я уже рассказывал, у них делится. Вот это вот бандеровцы – это украинцы. Бандеровцы – это западенцы, украинцы – это все остальные. Бандеровцев ненавидят так, что кушать не могут и при случае просто прирежут. Ну, а этих только оплюют и зонтиком по башке настучат.
2: Непонятно, насколько это массовое настроение в Польше сегодня. Ну, вот объективно мы не можем понять, но...
3: Достаточно массовое, да. Все про Волынскую резню помнят.
2: Помнят?
3: Конечно, у этих дураков хватает ума везти туда всяких этих коновальцев и прочее. Кого они там последнего притащили, а теперь им очередной прах выдали. Они волокут этих... в кавычках, героев АУН УПА, чтобы с воинскими почестями у себя захоронить. Ну, поляки на дыбы, естественно. Сделать только ничего не могут, потому что хозяин у них Соединенные Штаты, а хозяин не велит ругаться, велит воевать с русскими вместе. Слейтесь, идите русских убивать, пока не до этого. Не время сейчас, говорят американцы. Омерзительно все это.
2: Но пару лет назад, честно, не помню, как в этом году, поэтому не буду наговаривать лишний раз на Польшу, но помню, как наши дипломаты на территории Польши на 9 мая, в важный для нас праздник, хотели возложить цветы. Все как обычно, как дипломаты должны делать в любой стране, где бы они ни находились в этот день. Но их тогда не пустили.
3: Облили красной краской, на всякий случай.
2: Вот если вспоминать.
3: Да.
2: Зеленский давал кому-то интервью. Целиком, естественно, я не смотрела, но отрывок забавно попался. Значит, ему задали вопрос, как я понимаю, из ответа, что бы он сделал, что он хочет сделать, когда закончится, ну, как его спрашивают, война. Он говорит...
3: Ничем закончится, а когда закончится?
2: Когда. Ага. Вот что он хочет?
3: Да.
2: Ничем?
3: Да,
2: не,
3: да,
2: ну,
3: да.
2: Там потом идет как бы по факту ответы на то и на другое. Он говорит, я хочу выпить пиво на побережье. Поэтому я никому свое море не отдам. Вот буду за это бороться. Поэтому тут ответы на то и на другое.
3: Да, я помню, в прошлый раз он рассказывал, что я помню этот вкус рапанчиков с песочком, жуешь там. Это живую ракушку сожрать, когда. И я еще выпью кофе на набережной Ялты. Ну как, выпил? Ну так и пиво попьешь, я не знаю. На берегу Дувра, скорее всего, англичане его там крышуют. Ну вот вывезут, там и будешь пиво пить.
2: Да, это еще будет хороший расклад, да, если
3: жив останешься, да.
2: А так, я думаю, что поскольку неоднократно Зеленского приглашали официально в Москву, если хочешь, приезжай, то даже если он решится приехать в Ялту, дабы исполнить свою мечту, ну, что-то он не хочет никуда приезжать.
3: Как-то это, я не знаю.
2: Вообще так странно рассуждать, да я хочу выпить пиво на берегу
3: моря. Это настолько не по-мужски. Уж даже на публику мог бы сказать, горилки какой-нибудь, что там ваши уроды пьют. Мужчина употребляет крепкие напитки, а пиво, что за это? Что это за напиток?
2: Ну, пиво, кстати, многие пьют.
3: На здоровье я тоже пью, но я им ничего не отмечаю, тем самым пивом. Есть напитки покрепче. Знаешь, вот в поминальный стакан у нас почему-то пиво не наливают. Водку, кусок хлеба сверху. Почему? Про мужчину, поэтому. Ну, а этому пиво,
2: пока,
3: да.
2: Про поминальный он не думает.
3: Какой мужчина, такие напитки.
2: И с водкой проблема, будь то русская или польская, что он пить-то будет?
3: Я же говорю, горилку, что вы там пьете, да.
2: Кстати, а водка чья все-таки? Русская или польская?
3: Наша. Ну, они претендовали когда-то там в 70-е годы. Водка по-польски – это водичка по-нашему. Она от аквавиты, по всей видимости, как это, живая вода. От нее же, кстати, не поверишь, виски происходит. Она аквавизига, от которой виски произошли. Но никто выговорить не может чужие слова из чужого языка. Ну, вот у нас водка прижилась. Но для нас это вроде как, для Советского Союза это был не товарный знак, но, наверное, товарный знак. То есть это наши напитки продавались с таким названием. И отдавать полякам никто не собирался. Был у нас такой известный деятель Вильям Похлёбкин. Написал специальную книжку. Продается про историю водки. Настоятельно рекомендую почитать. Познавательно, интересно.
2: Мне, кстати,
3: полякам
2: она,
3: ничего не отдали.
2: В Москве осталось подарочное какой-то экземпляр мне дарили. Я помню, руки не дошли прочитать. В общем, есть чем заняться по возвращению в Москву. Я по-польски только одно слово знаю. Я пыталась его учить, не поверить. Нет. Слово «урода». Вы знаете, что это такое?
3: Красавица.
2: О!
3: Да.
2: Поэтому, если в следующий раз Дим Юрьевич что-то такое скажет, это мне комплимент по-польски делает, друзья. Ой, так, про Америку. Ну, куда же без нее? Ну, там, кстати, интересное событие. Госдепартамент США отменил инструкции времен экс-президента Джо Байдена, которые обязывали дипломатов продвигать за рубежом повестку разнообразия и инклюзивности, если по-русски. То есть получается вот это все продвижение, пропаганда запрещенного в России ЛГБТ-движения и все с ним связанного должна на официальном уровне сейчас прекратиться. А это, на секундочку, давайте подумаем. То есть в армии снова только мужчины, в спорте снова... Ну, только, да, понятные нам люди, ну, тоже, да, либо мужчины, да, изначально, либо женщины. В кино неужели больше не будет никакого
3: будет,
2: вот этого,
3: конечно,
2: продвижения? А что тогда это значит?
3: Это в первую очередь смешно потому, что совсем недавно нам рассказывали, а вот линия партии, и действовать ты должен в соответствии с линией партии. Вот, посмотрите, как у дурачков-большевиков смешно было. Анекдот, помните такой? Колебался вместе с линией партии. А-ха-ха, как весело. Это и шутки про Вашингтонский обком. И вдруг оказалось, ну, для всех идиотов, что это никакие не шутки, что вам сверху спускают распоряжение партия, а вы безоговорочно их выполняете. Вот посол Соединенных Штатов ходит и рассказывает на встречах о прелестях однополой любви. Почему? Потому что он сам такой? Нет. Потому что ему из Вашингтона приказано это делать, и он делает. И в кино вы все пихаете это добро. Почему? Потому что это там надо для развития сценария, там, характеров и всякое такое? Нет. Потому что приказали. Вы же кричите, что у вас какая-то там свобода творчества, а в каждом фильме и в каждом сериале орда гомосеков.
2: Свобода в рамках
3: определённых. Да, толпы негров, лесбиянки какие-то. А зачем это? Объясните, пожалуйста.
2: Еще инвалиды.
3: Да. А потому что сказано, вот потому что линия партии сейчас вот такая, и будете делать то, что вам сказано. Трамп все отменил. Ну, прекрасно. Голливуд, как мы помним, после просмотра художественного фильма «Эмилия Перес», Голливуд отчаянно сопротивляется.
2: Франция снимала, по-моему.
3: Без разницы. Призов-то надавали. Голливуд отчаянно сопротивляется, потому что эти так называемые творцы, ну, это про них, собственно говоря. Вот они сами про себя и дальше будут все эти пакости снимать. Ты ж посмотри, их даже катастрофическое падение сборов вообще никак не пугает, не останавливает, ничего. Снимали эту бредятину и дальше снимать будем. Ну, я думаю, там просто инерция сильно больше. Скоро, я надеюсь, начнут приходить в себя.
2: Просто в этом плане действительно, сколько уже, 2 года прошло, как Трамп у нас во главе вновь?
3: Слава богу, не у нас.
2: Ну, да. В этом мире. Вот. По мнению Трампа, и у нас.
3: Да.
2: Но я к тому, что это же была его как раз речь, где он сказал, что гендера только два, значит...
3: Ну, правильно, так и есть.
2: Сейчас вот эти новости мы читаем, а глобально как будто бы картина пока не меняется. И то есть вот этот вот пробег, который шлейф, да, который есть за уже до этого принятыми решениями, получается такой большой, что как-то... Хотя, с другой стороны, ну вот он же любит, ну вышел, ударил кулаком, нет? Не получится.
3: Посмотрим. Ты видела тут ролики, как он в самолете прятался в ящик с едой,
2: видела,
3: чтобы улететь в другом? Молодец! Там, говорят, 100 человек этих журналистов, там пул, тут представители Белого дома, он прыг в ящик вместе с Хекситом. Хексит тоже успел забраться и уехали, а этих под ракеты поставил иранские. Молодец вообще!
2: В завершении истории про кино буквально накануне вечером впервые посмотрела старенький уже фильм, я сейчас специально вбила. Называется «Несносная леди», но это американская такая, значит, мелодрама. Там Джулия Робертс, как зовут?
3: Брэд Питт.
2: Брэд Питт там нет, Дженнифер Энистон там играет. Ну, в общем.
3: Я не видел.
2: Брэд Питта там нету. 16-го года фильм. И там уже весь сюжет...
3: Все присутствует с начала 2000-х, с начала, четверть века они уже там резвятся. Даже если ты посмотришь мощнейший сериал всех времен и народов «Сопрано», даже там это присутствует. Сериал «Прослушка» не менее мощнейший, и там присутствует.
2: Везде.
3: Начало 2000-х, да.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Следственный комитет России обвинил украинского генерала Анатолия Баргельевича в совершении преступлений в Донбассе, сообщило ведомство. Установлено, что Баргельевич с апреля 2014 года участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса, а с февраля 2024 по март

0: структурах. Собеседник агентства также напомнил о заявлении экс-помощника заместителя главы Минобороны США Стивена Брайана, сделанного в 2024 году, о том, что на Украину в какое-то время прибыли около 100 легионеров. Французские солдаты были набраны из 3-го пехотного полка. Это одно из основных подразделений иностранного легиона. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Ранее Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормуз, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Исламскую Республику. Кроме того, как сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит, в конфликте с Ираном американскому президенту одинаково важно гарантировать, что у Исламской Республики никогда не будет ядерного оружия, а также поддерживать низкие цены на нефть. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Губинском районе на севере Азербайджана, сообщает Бюро исследования землетрясения Республиканского центра сейсмологической службы при Академии наук страны. Отмечается, что очаг находился на глубине 13 километров. В эпицентре землетрясения ощущалась сила около 5 баллов, а в прилегающих районах до 4 баллов. МЧС Азербайджана сообщает, что на данный момент информация о пострадавших или о каких-либо разрушениях ведомства не поступала. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем. Подводим итоги уходящей недели. Дим Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
2: Ничего не изменилось за несколько минут. Не забывайте, друзья, про трансляцию. Телеграм, Макс, ВК, Рутуб, где удобнее. Везде ищите радио Спутник. Да. И, собственно говоря, тогда быстро найдете. Давайте коротко, но просто хочется добавлять какие-то и хорошие новости из международной повестки. Они есть. Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян. И Всемирный совет по автоспорту разрешил участие россиян с гимном и флагом.
3: Хочется сказать, лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: И мы это говорили, а потом с кого-то
3: никаких результатов ваши дурацкие санкции не дали. А вот постепенно отказываются от всякой дури, и наши спортсмены едут. Вчера очень в телевизоре постепенно смотрел, кусок застал про то, как наши гимнастки уже всех, как это принято говорить, поставили на место. Молодцы, девчонки.
2: А ну, про пловцов мы сейчас читаем. Неважно, да, что они, кстати, все еще под нейтральным статусом, но все понимают.
3: Всем все понятно, да.
2: И когда ты читаешь эти новости, ну, все равно гордишься. Ну, вот лично у меня это чувство есть. Мне, кстати, я когда-то занималась бальными танцами и достаточно так на профессиональном уровне даже думала, что с этим будет связана моя дальнейшая карьера. И в этом плане, читая новость, что Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян, я вспоминаю вечную обиду всех бальников, что но танцы не признаны как таковым спортом. Вот не двигается это.
3: А между прочим, это он. Как да, стараться надо, пакете тренироваться.
2: Как, конечно, какое кардио. И вообще, поэтому
3: всем мальчикам и девочкам настоятельно рекомендую. Не просто так раньше во всяких гимназиях для богатых и в военных училищах тоже для состоятельных граждан всех учили плясать в обязательном порядке.
2: Ну что, давайте постепенно переходим исключительно к нам. Но еще про связь с КНДР. Значит, в социальных сетях распространяются видео оттуда, на которых большое количество молодых девушек отправляются организованными группами сюда на заработки.

0: Именно девушки ну, вот, принимают участие в таком миграционном, я не знаю, как это назвать.
1: Очень толково, с моей точки зрения. Я бы вообще большинство так называемых гастарбайтеров запускал бы женщин.
0: А почему?
1: Они, во-первых, не скандальные, не пьянствуют, не дерутся, не безобразничают, не насилуют никого, это важно. Работают отлично. Вы же их на работу зовете, вот они работать будут. Не, повторюсь, не заниматься ерундой всякой, как мужики, а работать, деньги зарабатывать. Отработали, дома, наверное, семья. Вот, поехали. У меня достаточно много знакомых женщин узбекских, которые, работая здесь, и боятся, просто боятся выехать, потому что назад не пустят. По 3, по 5 лет семьи не видят, детей. Можешь представить, вот мама уехала на заработки, а вернуться не может. Деньги есть, а вернуться невозможно. Женщины гораздо правильнее. Возможно, они здесь найдут свою любовь.
0: И у нас больше будет...
1: православных детей, да. И это тоже хорошо. Вот.
0: Но, конечно, надо учитывать, что не я за то, что не каждая женщина может заниматься абсолютно любым трудом. То есть, если мы говорим, к примеру, про какие-либо зимой уборки на улице,
1: ну, если хочет.
0: Снег.
1: Если она считает себя сильной женщиной,
0: нет, ну, если она
1: пожалуйста.
0: При этом бодибилдер, и как бы тут
1: да.
0: мое почтение,
1: пожалуйста.
0: Да, как вы, известные да. люди говорят, с кем поведешься.
1: Да.
0: Но все-таки не все.
1: Шахтеры, ну, наверное, не надо, я так думаю. А в целом, на здоровье. Для меня это вообще загадка. Ты знаешь, ну, я так понимаю, что это какие-то темы, которые кто-то оседлал и разрабатывает вот со Средней Азией. Хорошо ли это? Ну, мы видим, что даже населению это не очень сильно нравится. Можно ли это как-то диверсифицировать? Напоминаю, я вот когда-то жил неподалеку от Синопской набережной. У нас там был, и сейчас вроде есть такой предельно ниточный комбинат имени Кирова. Правда, по-моему, там теперь МФЦ расположен. Как говорится, кабак Буддабар, не помню. Давно там не ездил, не смотрел. Ну, так туда... Уже в середине 80-х массово завозили вьетнамцев и мужчин, и женщин, потому что местные как-то не очень хотели на заводах работать. Ну вот, завозили. Так почему мы не дружим с Вьетнамом? Почему мы не дружим с Кореей? Почему мы не везем людей оттуда на заработки сюда?
0: Но здесь сейчас важный вопрос. Для них должны быть правила и какой-то контроль, чтобы потом это не стало проблемой?
1: С ними проблем нет. С ними замполит приедет. У нас вон тут, не буду говорить, кто строил здоровенный торговый комплекс. У граждан из Азии там свой штрафной изолятор, как это у нас говорят, тюрьма. Накосячил, напился, еще что-то, на 15 суток сел без затей внутри на строительной площадке. Нормально, они сами за собой следят. В общем-то, азиаты, они гораздо более дисциплинированы. Ну, как говорят, рисовые цивилизации, где все зависит там, от полива, верности посадки и прочее, они все страшно дисциплинированы. Если старший приезжает, они ведут себя прилично.
0: Ну, посмотрим. Пока вот так, конечно, выйдя на улицу, мы
1: я
0: не замечаем.
1: Я за то, чтобы привозили. А не то я тут ездил на отдельное производство, где вдруг смотрю, девчонки черные из Африки.
0: Это ну, зачем? С Африкой мы тоже дружим.
1: Тоже дружим, да. Но везти далеко. Начнем отсюда. А это зачем? Ну, вот на замену, понимаешь, азиатам. В следующем году повезем из Латинской Америки.
0: Ну, тут вот справедливости ради с КНДР тоже далеко лететь.
1: Обрати внимание, 30 лет нас, буквально схватив пассатижами за причинное место, тянули на благословенный Запад. Обострилась ситуация, и союзников у нас ровно 3. Братская Белоруссия, фундаменталистский Иран и коммунистическая Корея. Как так получилось, а? Вот что вот это наши единственные союзники. Как так получилось? Может, нам с ними дружбу как-то это обострить? Если мы им что-то поставляем, они у нас покупают. Если мы у них что-то покупаем, может, мы поможем их гражданам заработать денег у нас? Еще совсем недавно на Дальнем Востоке бригады корейских рабочих ввалили лес усиленно для отправки к себе в Корею. Чего не так? Ну, надо со всеми дружить. А с такими хорошими союзниками особенно.
0: Подождите, еще в союзники можно все-таки и Вьетнам, и Китай, и Индию точно относить. И, кстати говоря, индийские граждане, ну там про мужчин в основном была речь, вот, по крайней мере, на улицах Петербурга я читала новости, там большие, значит, репортажи в связи с этим были, что тоже был завоз, но для работы на улице.
1: Это кто-то пытался развить конкурирующую тему завозу гастарбайтеров из Средней Азии. А давайте мы индусов привезем. Вот я выхожу в аэропорту Пулково, и такое чувство, что я не то в Бангладеш, не то в Дели. Такое количество смуглых мужиков. И я вот сразу понимаю, они все прошли контроль, они все обладают прекрасным здоровьем, сдали анализы, у них там ни СПИДа, ни сифилиса, ничего нет. А самое главное, все до одного сдали экзамен по русскому языку и русской истории. И вот они у нас. Вот как это такое, а? Вы, с одной стороны, к одним какие-то требования, с другой стороны, давайте мы вам пару миллионов вообще без ничего завезем. Нафига это? Некрасиво. Корейцев. Желательно женщин.
0: Но тоже все-таки знающих немного по-русски, нет?
1: Без понятия.
0: Вот то есть к женщинам требованиям нет, мы все поняли.
1: Вот у меня женщина, кореянка, выше всяких похвал.
0: Тут, да. Возможно, вы не объективны тогда, Дмитрий Юрьевич.
1: Наоборот.
0: Давайте про тех, кто, наоборот, пытался от нас уехать, а потом передумал, хайпанул, как было сказано. Но это про инстасамку я хочу поговорить.
1: Новости культуры.
0: Новости культуры, кстати. Новости культуры. Инстасамка же культурная. Ну, слушайте, ну никогда вот ее этот ник, псевдоним, конечно... режет слух до
1: сих пор. С одной стороны, кто бы говорил, с другой стороны, мне не очень.
0: Нет, вы знаете, на ее-то фоне тут еще как бы все прилично, мне кажется. Ну, хотя да, тут сравнение хорошее. В общем, коротко, хотя, наверное, все знали, она заявила в какой-то момент, что все, там свой один известный трек «За деньги». Да, «За деньги» она переводит на английский язык, уезжает и покидает, значит, российский рынок. И будет, потому что ей тут тесно, она тут всего добилась, значит, пора уезжать и покорять зарубежные сцены.
1: Рынки.
0: А потом она говорит, да ну я хайпанула для того, чтобы поднять интерес к своему творчеству, я никуда не уезжаю, а все начали ее критиковать. Ну, очень ну, вот тоже додумалась. Примеров, что ли, мало? Где-то вот не то что-то сказали, решили уехать, не в те двери зашли и так далее. И вот,
1: ну, есть такие люди, которые считают, что даже черный пиар – это пиар. Ну, как-то, на мой взгляд, несерьезно. Если ты провоцируешь выливание в свой адрес, не знаю, там, мегатонны помоев, то неужели это чему-то хорошему способствует? Не знаю. В общем, все вот это вот от нас настолько далеко, что... Ну, там самое смешное было... уезжать собралась. А кто ее в Думу позвал? А где она там у вас выступала?
0: Она больше, по-моему, не появлялась.
1: Была.
0: Ну, один разочек.
1: Это было смешно, да. Не успел еще это... Даня Милохин переквалифицироваться в доставщики пиццы, а тут еще одна.
0: Подождите, нас Милохин никем не это...
1: Не знаю. Немножко боксирует, говорят. Я какие-то ролики смотрел, он такой ловкий, бьет всех, понимаешь, молодец.
0: Нет,
1: Даня.
0: Его не признали. Так что да. Ну, Даня вообще побоялся, его же обещали, как только это, и в армию.
1: В маршевую роту, да.
0: Да. А мне ролики всегда про иноагента Моргенштерна попадаются, где он там то веру меняет, то татуировки сводит. Хотя вообще я им не интересуюсь, никогда не слушала. Но вот он мне почему-то яро рекомендуется везде, где только можно. Ну, в запрещенных, в том числе, соцсетях. Тут справедливости ради. По поводу инстасамки, единственное, что я хочу добавить, я, конечно, когда тут читала расшифровку ее, ну, да, значит, обращение, что все-таки она решила хайпануть, и никуда она не уезжает и не покидает Россию, ну, совсем. И когда я читала, я поняла, что... Ой, ну на разном уровне. И то ли я постарела, то ли мне было тяжело воспринимать этот текст. Друзья, не думала, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем. В пятницу я планировала дропнуть эксперимент. Причем я понимаю все слова, но это для меня так дико. Необычно для меня релиз, и чтобы этот релиз не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа. Ну и так далее. В общем, я когда читала, я почувствовала себя старой женщиной, какой-то училкой, которая вот это...
1: У каждого поколения свой жаргон, да.
0: Ой, ну ладно.
1: Мы примерно так же разговаривали, слова только другие были.
0: Которые нельзя, я так понимаю, да, произносить в эфире.
1: По большей части, да.
0: Так что, что мы тут на нее наговариваем? Ой, ладно, я сейчас зачитаю вам, ну, я это так назову, все-таки инициативу. Я могу предположить, что в связи с грядущими выборами, ну, некоторые депутаты могут об этом говорить. Мы сами понимаем, почему. Поэтому, естественно, никакого непосредственно фамилии депутата я называть не буду. Но якобы в 27-м году должны в России запустить реестр «Насильник-педофил». И что сейчас в МВД такая работа ведется. Возможно, это действительно так. Возможно, это в целом, мы понимаем, наболевшая обсуждаемая тема, потому что историй печальных много, и каждый раз потом это как бы, да, активно обсуждается. Должен ли быть такой реестр?
1: Ничего плохого не вижу. То есть, если ты кандидат на работу, а я отдел кадров, ты ко мне приходишь... Я немедленно про тебя всем, кого я знаю, задам вопросы, а там по этой базе пробить, по этой базе пробить. И раз, и вдруг оказывается, что ты ранее судимая, не дай бог, конечно. Надо ли мне это? Ну, только если отчаяние меня заставит. Если не очень надо, и другие кандидаты, нет. Всегда будет выбор в пользу того, кто несудимый, нормальный человек. Не надо мне рассказывать, снятая судимость, отсидел, еще что-то. Это ничего не меняет вообще. Нет, и все, не надо. Вот. Ну, и от кого ты что можешь спрятать? Ну, у нас люди вообще немножко с головой не дружат. Они там все что-то скрывают, имея прописку, ИНН и все остальное, платят налоги, они... Они скрывают, понимаешь, они такие вообще конспираторы, ну, что ты там куда спрячешь? Как только надо что-то узнать, узнают мгновенно. А это, я, конечно, я не совсем сторонник, когда вот из этого делают там что-то просто невероятное. Остальные преступления – это ерунда. А вот это ужас, ужас там вообще. Да, ужас, безусловно. Надо ли таких людей держать в узде? Надо. Совершил подобное преступление, должны ли знать про это окружающие, обязаны. Как в Америке. Поселился, купил домик там или арендовал, а у них там в разных штатах по закону обязан обойти всех соседей, позвонить, представиться и рассказать, что ты судим вот по такой статье за такое-то преступление. Как интересно. Какой у нас хороший сосед образовался. То же самое и в наших условиях. Ну, это, если это некий единый реестр, в который могут заходить все через интернет. Я вот захожу, и вот Сидоров Иван, там, я не знаю, там, 86-го года рождения, 15 мая родился, покажите мне про него. Ну, а как же тогда это тайна частной жизни? А это только по этому типу преступлений или по всем? Ну, у меня лично гораздо больше вопросов, чем ответов.
0: Просто я как раз и подумала, одно дело, если это, ну, какая-то государственная структура, где наверняка уже есть служба безопасности, и там уже без этого реестра человека могут
1: откройте страшную
0: проверить.
1: Тайну. Со времен кровавой советской власти у нас есть так называемые криминалистические учеты, то есть это огромные базы, куда раньше это были картотеки на бумажках, где девочки сидели, и ты по телефону там справки, вопросы задавал, пароль, отзыв, и тебе выдавали справочную информацию. Ну, теперь все компьютеризировано, все это есть. Это речь про то, чтобы вывалить это в общий доступ. Ну, вопрос, почему только их? Я хочу знать все не только про педофилов-насильников, про разбойников, воров, душегубов всяких. Я про всех хочу знать. Почему меня лишают доступа к такой информации?
0: А я не знаю, ну вот в курсе вы или нет, как это работает. Если, допустим, я ну, малый бизнес какой-то веду, то есть там ИП у меня, да, и я нанимаю человека на работу вот, официантом. У меня есть доступ к какой-либо проверке? Нет. То есть вот тут я беру наугад человека, и как раз непонятно.
1: Есть ворованные базы, можешь в них посмотреть, да.
0: Ну, официально, я имею в виду, нет.
1: По-моему, нет. Люди пользуются тем, до чего могут дотянуться. Дотягиваются до многого.
0: Давайте еще о некоторых изменениях. По-моему, речь идет про 1 декабря 2026 года. Сейчас я проверю. Но у нас на госуслугах появится новая функция, обещают. Сервис по поиску и покупке места на кладбище.
1: По-моему, давно уже есть.
0: Есть?
1: Конечно.
0: Я еще пока не интересовалась.
1: Без госуслуг. Ну, во-первых, места, скажем так, на козырных кладбищах, они денег стоят. Ну, начнем отсюда. На разных по-разному. Не буду углубляться. Короче, вот у вас образовался мертвый гражданин, его надо закопать. Ходите, интересуетесь, почем здесь, почем здесь, почем здесь. Это почва и база для адских совершенно злоупотреблений, потому что там такие люди крутятся, там такая кладбищенская мафия, что, как говорится, вам и не снилось.
0: Так, может быть, поэтому через госуслуги хотят, чтобы это каким-то образом...
1: Я считаю, что да, это может, так сказать, поспособствовать большей понятности и прозрачности, потому что вот мне лет уже много, например... Если есть возможность, вот у меня родственники похоронены, например, если есть возможность забраться в могилу к родственникам, это одно. Если есть возможность купить место рядом, вы не поверите, я бы уже купил, потому что пора к земле привыкать. Ну, и что тут такого, собственно говоря? И опять все поделится. Это, знаешь, как эти идиотские рассказы. На кладбище все равны. Угроют как-то... По-нормальному у савана карманов нет, это рубаха, в которую в гроб кладут, в которой у дураков в гробу карманов нет, еще что-то. Все есть. Вы вон там у помойки будете похоронены, а кто при деньгах, на центральной аллее, без разговоров. Помню, как-то приехал в город Тверь. В городе Твери когда-то жил такой талантливый исполнитель блатных песен Михаил Круг. Давайте съездим на кладбище, давайте. Приехали на кладбище, вон возле Твери заходишь, справа монумент фактически Михаилу Кругу, завален цветами просто до середины, так сказать, не зарастет народная тропа. А с правой стороны захоронение бойцов органов внутренних дел, которые погибли в Чечне, на Кавказе и во всех остальных местах. Железные кресты ни единого цветочка. Вот так память у сограждан устроена. Вот эти вот вас защищают, жизни кладут, а этот блатные песни поет. Вот ему честь и слава, а этим ничего.
0: Но, может быть, все сограждане, конечно, в этом не виноваты, потому что не всех мы бойцов знаем, кто погибает, да, и вот...
1: Пусть администрация заботится.
0: Но администрация должна каким-то образом, конечно, а то это странно выглядит. Но вокруг могил известных личностей там часто, конечно, и цветы, и чуть ли не какие-то иногда сборища.
1: Было как-то раз на кладбище Пер-Лашес в Париже.
0: Да. Там другие кладбища.
1: Я любитель ходить по кладбищу. Ну, у них гражданской войны не было, войны не было, поэтому там все, начиная от Шопена, все стоит нормально. Это не побито, не поломано. Я искал могилку Джима Моррисона из группы Doors. Бегал, не нашел. А мы с друганом ходили. Друган очень хорошо говорит по-французски. И там дедушка граблями дорожку метет. Мы, дедушка, а где здесь могилка? Дедушку аж перекосило. Сейчас назад пойдете. С левой стороны увидите группу дегенератов, это там мы назад.
0: А, то есть там тоже...
1: Да, мы назад, там ветер дует. Я чувствую, коноплёй несет так, что аж это... Туши свет. Точно вышли, точно. Там стоит толпа американцев, значит, и экскурсоводша им, что вот здесь похоронен Джим Моррисон. Величайший американский поэт 20 века. Они как начали орать там нехорошие слова. Ты чё вообще? Ты чё ты плетёшь? В общем, там дискуссия была. Ну, а что, вот она оградкой огорожена вместе с другими могилами. Почему? Ну, потому что эти балбесы вытаптывают все окружающие могилы для того, чтобы положить цветочек Джиму Моррисону. Вот.
0: Ой, ну, в общем, такая тема.
1: Нормальная. Но капитализм. Все продается, все покупается.
0: А в каком возрасте нормально, чтобы, ну вот, конечно, тут вопрос, кто во что, может быть, верит или еще как-то. В каком возрасте нормально начинать задумываться вот о своем месте?
1: Мементо мори. Постоянно надо помнить о смерти и каждый день жить как последний. Вот, это полезно.
0: Сказали мы, но потом нас захватили будни,
2: инопланетянин,
0: бытовые вопросы и все остальное. Ой, ладно, давайте, чтобы немного сменить тему, в завершении полторы минутки у нас до новостей остается. Значит, нам что говорят психологи, как они это объясняют, что эра поцелуев закончилась или заканчивается? А почему люди перестали ценить вот тот самый поцелуй? Потому что слишком много контента 18+. И поэтому поцелуй уже перестал быть вот таким чем-то...
1: Не соглашусь.
0: Сакральным, интимным.
1: Я бы сказал, скорее все торчат в своих дурацких телефонах и не общаются и не вживую. Это вот самое главное. И от этого они начинают окружающих бояться. А как подойти, а как заговорить, да ну нафиг, я вот в телефоне, там все понятно, хорошо, навыки пропадают, а дальше у них перекошенная психика, поэтому они друг друга не трогают и не целуются. Это плохо.
0: И, как известно, ничем не занимаются, есть такие статистики.
1: Да, это плохо. Для мозгов в первую очередь резко отрицательно сказывается на мозгах.
0: Друзья,
1: приятно гладить друг друга, обниматься и целоваться.
0: Кто нас сейчас слышит?
1: Немедленно,
0: если рядом есть близкий вам человек.
1: Немедленно побегите, кого-нибудь обнимите и поцелуйте.
0: И поцелуйте. Да.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, столько же в Сухуми, 6 утра в Якутске. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Следственный комитет возбудил несколько тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима с 2014 года. США направят Украине средства на борьбу с ВИЧ и туберкулезом. В Турции арестовали участников схемы с ботами на подачу на Шенген. Подробности далее. Более 11 тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима возбудил Следственный комитет России с 2014 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. На встрече также было объявлено, что к настоящему моменту завершено расследование более 1150 дел по обвинению 1500 участников вооруженных формирований Украины. Так, в совершении преступления обвиняется украинский генерал Анатолий Маргелевич, который участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса, он объявлен в международный розыск. Система ЖКХ Украины дышит на ладан еще с прошлого года. С наступлением холодов страну ждет серьезное испытание, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что на данный момент мощности для полного обеспечения жизнедеятельности крупных населенных пунктов у Украины нет. Марочко также добавил, что за годы СВО киевская власть вместо населения всегда давала приоритет в обеспечении энергии своему военно-промышленному комплексу, что приводило к веерным отключениям по всей стране. США направят украинскому Минздраву 15 миллионов долларов, чтобы усилить контроль над распространением ВИЧ и туберкулеза, а также подготовить систему здравоохранения в стране к возможным новым вспышкам инфекций. Это следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что часть средств пойдет на эпидемиологический надзор за сезонным и новым опасными штаммами гриппа, включая птичий грипп, и тяжелыми респираторными инфекциями, а также на укрепление сотрудничества с международными партнерами для оперативного обмена образцами вирусов и клиническими данными. Серия сухопутных учений пройдет в Финляндии недалеко от российской границы, сообщили сухопутные силы республики. В маневрах примут участие около 3500 военнослужащих. Численность техники не приводится. В Северной Карелии и Южном Саво, расположенном у российской границы, пройдут маневры с общей численностью около 1200 военных. Учения начнутся 31 августа. Запланированы также тренировки на севере страны, в Лапландии. Там задействуют около 530 человек. В Турции арестовали 37 подозреваемых в организации схемы с ботами, затруднявшими получение слотов на подачу документов на шенгенскую визу, сообщали местные СМИ. Отмечается, что еще четверо отпущены на свободу под подписку о невыезде. Ранее министр юстиции Акын Гюрлек сообщил об успешной операции силовиков по задержанию 42 подозреваемых участников схем с продажи слотов на подачу документов. Министр отметил, что из-за действий подобных фирм получение слотов превратилось в невыполнимую задачу. Подозреваемые с января 2024 года по июль 2026 получили от 41 тысячи клиентов более 19 миллионов долларов. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Что случилось, Алена?
5: Ем, планета Земля, Москва, Питер, вся Россия, всем привет.
4: Ура,
5: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, всем привет, в эфире программа «Пятница вечер», у нас тут что-то случилось с микрофоном, не знаю что, но я рада, что в эфире. Знаете, меня это взбодрило, потому что я хотела начать нашу с вами встречу с того, что Дмитрий Юрьевич, я тут засыпаю, давайте сегодня вы как-нибудь сами, а я тут буду поддакивать, но проснулась я знатно. В эфире программа «Пятница вечер», с вами Дмитрий Юрьевич Пучков, Алена Минчук и Медовый Спас.
4: Да.
5: Почему эта новость привлекла мое внимание? Православный праздник, отмечают его, поздравляю всех православных, но в сети просто какой-то дурдом, связанный с тем, что все обсуждают приметы, которые поспособствуют призвать любовь, замужество, хорошего мужчину, жениха и так далее, а может быть даже привлечь деньги и свадьбу. Вот, девчонки, пишите, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь себе мазал подошву медом, пишут, что это самый действенный способ. Как вам, Дмитрий Юрьевич?
6: А другие места не надо мазать, нет?
5: Вот лучше вы мне расскажите, да, как любовь-то привлечь, по вашему мнению, что надо медом намазать?
6: По-моему, ничего не поможет. Намазывание не спасает, нет. Надо быть хорошим человеком.
5: Ну нет же такой профессии хороший человек. Вот если серьезно об этом говорить, то какой бы совет вы дали незамужней девушке? Вот как привлечь в свою жизнь любовь? Как вообще выбрать этого достойного мужчину?
6: Ну, это обычно меня мальчики спрашивают, как найти хорошую жену. Я все время задаю встречный вопрос, а ты-то действительно настолько хорош, что заинтересуешь хорошую жену? Человеком надо быть хорошим, это не профессия, нет, но хорошее воспитание, правильные манеры. При этом надо не забывать места посещать скопления мужиков, места скопления мужиков. Например, ходить на курсы вождения, там есть мужики с машинами, что уже многое об этих самых мужиках говорит. Получать образование, там, где тоже есть мужчины. В общем, мазать подметки медом, по-моему, это для контуженных. А если они еще при этом верующие... Я правильно понимаю, что когда православный мажет подметки медом, это он к Господу Богу обращается, да? Или он обращается к потусторонним силам? Приветствует ли это ваша церковь? Что скажет вам ваш священник после того, как вы намажете себе все места медом? Я думаю, не одобрит. Не занимайтесь дурью, получайте образование хорошее, будьте прекрасно воспитаны, счастье само вас найдет.
5: Дмитрий Юрьевич, а если рассматривать замужество, ну или там желание жениться, действительно как целый процесс такой целенаправленный в поисках своего партнера в нужном месте. Вот я знаю две истории, когда две девушки приняли решение в определенном месте искать себе мужа. И, в принципе, и там решение было правильное. Одна история 25, почти 30-летней давности. Девушке сказала бабушка: слушай, иди в физтех, потому что там точно толковые мужчины. Так и получилось. Она была одна девушка на всю группу, ничего не понимала, но встретила достойного, замечательного мужчину. А другая история, она вот там 3-летней, например, давности. Одна моя хорошая знакомая целенаправленно купила курсы в одном клубе ораторского мастерства чуть ли не за 500 000 рублей, чтобы просто встретиться с мужчиной, который тоже себе может позволить такой курс. И она нашла себе такого мужчину, и она вышла за него замуж. Это вот как, с точки зрения, это как-то, не знаю, это морали, ценности, оно вообще положено так? Не положено? Может, физтех-то лучше?
6: Я же именно про это и сказал. Да, посещайте места скопления толковых мужиков при деньгах хотя бы. Ну, вот так. В отличие от намазывания подметок медом, это действительно работает.
5: Проверенная схема, вот, пожалуйста, да. Из жизненного опыта делимся. Но, кстати, про свадьбы. На днях мне попался рекламный пост в социальных сетях с предложением принять участие, внимание, в ненастоящей свадьбе. Стоимость приглашения, так называемого, 4000 рублей. В нее входит стол, алкоголь, ведущий, торт, фотограф. И организаторы собирают незнакомых между собой людей, назначают всем роли. Там есть и свидетели, крестные, брат жениха, и жених, и невеста, и одногруппник. И так далее, и даже тот, кого не звали на это мероприятие, есть. И вот такая вечеринка. Вопрос первый. Это ж сколько там должно быть гостей, потому что 4000 на нос. Но, честно говоря, так как я недавно играла свадьбу, мне очень интересно, что там за еду предлагают. Потому что, это прям мало, прости господи.
6: Должна же быть не только еда, но и алкоголь.
5: Да.
6: Какая свадьба без алкоголя? 4000, не знаю. Нормально, наверное.
5: С алкоголем не получится, Дим Юрьевич, я считала. Я вам точно говорю.
6: Мы ж не в Москве живем, ёлы-палы. Да, но мне было бы интересно.
5: Дим Юрьевич, пойдемте, я вам пришлю этот пост. Давайте придем на эту вечеринку, пожалуйста, я вас умоляю.
6: Мы все испортим.
5: Да классно будет.
6: Если это вот грамотно срежиссировано, если у людей поделены роли, и каждый согласен эту роль грамотно отыгрывать, если люди веселые, то, на мой взгляд, может получиться очень интересно. Хоть кино снимай, да, очень интересно, да.
5: А вы давно последний раз были на настоящей свадьбе? Вот прям такой веселый, чтобы подраться, напиться и невесту украсть.
6: Как сейчас помню, женил я своего друга. И что там мы там повздорили, что-то у него вышло там с кем-то из гостей, тот ему по физиономии дал жениху, я немедленно вступил в бой, и я этого дорогого гостя в углу отрабатываю хук лево, хук справа, а меня кто-то сзади пинает так, что я не знаю, как я еще жив-то до сих пор. Когда с этим разобрался, поворачиваюсь, а это дорогой жених, он, понимаешь, мне драться помогал, и спинал меня всего, как не знаю что. Бывало, да. Про свадьбы есть очень хороший отечественный художественный фильм, называется «Горько», Жора Крыжовников поставил. Все как родные, все, никто никого не знает, все перепились, все передрались. Там прекрасно выступил у них там эта развлекательная секция Серега Светлаков на свадьбе. Играет сам себя и в конце говорит: ребята, не надо никаких денег, так хорошо все получилось. И действительно, да, очень смешное кино. Смотрел, радовался.
5: Я не смотрела, кстати, «Горько». Не знаю, почему как-то меня обошел этот фильм. Вот, видимо, надо будет посмотреть, потому что у меня не было драки на свадьбе. Я вот даже мужу сказала, говорю, надо будет все. Ну, знаете, это тоже весело. Вот, например, на свадьбе моих родителей маму как невесту украли, и папа потом ее искал. Это тоже было весело, прикольно. У нас все было как-то слишком цивилизованно. Все все помнят. Я даже не знаю, что рассказывать. Все все помнят, Дмитрий Юрьевич.
6: Я на всяких бывал, да. И как правило, художественный фильм «Горько» — это, как сказали наши известные фотографы Данила и Вадик, фильм не смешной, я каждый день это вижу.
5: Ну, поехали к следующим новостям. Буквально через 2 недели, да, 16 дней до нового учебного года, скоро в школу, и вот стали появляться все больше и чаще новости, связанные с школьным образованием. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на последнем пленарном заседании заявил, что поступает много вопросов об отмене домашнего задания. И ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников, так как это необходимо для повторения пройденного материала. Ну и вечный вопрос, давать домашнее задание или не давать, кто же должен его в семье делать, ребенок сам или, если требуется, вместе с родителями?
6: Ну, во-первых, отмена домашних заданий. Первое, и оно же главное, прекратите слушать этих родителей. Родители не имеют никакого педагогического образования. Они абсолютно ничего не понимают в том, как давать детям образование. Чтобы воспитывать детей в детском саду, надо закончить педагогическое училище. Чтобы обучать детей в школе, надо закончить педагогический вуз. У большинства родителей вообще никакого образования нет. 3 класса и коридор, как это говорится. А, полет мыслей прям сшибает с ног. Отменить домашнее задание. Вы вообще, вы сами-то, я понимаю, что вы сами не учи. Вы кого-нибудь учили? Нет. Вот все обучение, оно ровно в 3 этапа укладывается. Называется знание, умение, навык. Знание – это когда тебе объяснили, что это такое и как это делать. Умение – это когда ты начинаешь это делать сам. Сначала криво, потом лучше-лучше. А навык – это когда ты делаешь это, не задумываясь. Вот когда вам правила дорожного движения объясняют, это одно. Посадили за руль – это совершенно другое. Пока вы там научитесь ручку переключать, сцепление выжимать – проходит некоторое время, вы на ходу и по телефону говорите, и всех обкладываете, кто неправильно едет, и вообще не думаете ни про ручки, ни про педали. Вот это вот знание, умение, навык. Объяснили, что, как делать ученику на уроке. Пришел домой, сделал домашнее задание. Без этого обучение не работает вообще. Если, ну, сами не очень умные люди, ты пришел послушать сюда или все-таки чему-то научиться, в школе учат чему-то научиться, но вот учатся люди, люди, не дети, а люди вообще, только вот так. Поэтому ни о какой отмене домашних заданий и речи быть не может. А вопрос про что был в конце?
5: Да я уж сама забыла, но мы продолжим про домашнее. Ну, мы продолжим. Что должен ли родитель помогать своему ребенку, но вы в целом на него ответить? А вы следили за уроками своего сына?
6: У меня есть очень умная жена, которая за этим следила. Надо это как-то делить. Во-первых, ребенок ваш, какими бы умными не были вы можете в нем отдохнуть. Ему многое надо дообъяснять. И ему надо постоянно помогать. Он маленький, и вы по жизни на первых стадиях ведете его за руку. Надо помогать ему делать уроки, надо проверять. Первое, сделал ли он их? За этим надо следить. Потом надо проверять, как он их сделал. И если сделал неправильно, помочь ему сделать правильно. Желательно в процессе, так сказать, изготовления вместе обсудить, поговорить и пусть делает. Как только вы оставите ребенка без внимания, он, ну, как правило, в 99% случаев ничего делать не будет или будет делать спустя рукава. Не так, как надо. А обучение – это, в первую очередь, серьезная дисциплина. И таким образом, если вы с ним делаете уроки, то, первое, приготовьтесь, ему не открутиться, он вынужден будет их делать, то есть он будет учиться, для чего, собственно, школа и предназначена. Без вас все будет гораздо хуже. Задумайтесь.
5: А вот где вот эта тонкая грань, когда ребенок все-таки берет ответственность за собственное домашнее задание, и когда он ее не берет, потому что мама, папа все равно придут, помогут и скажут. Потому что в моей жизни были истории, когда с детьми все родители делали домашние задания, они приходили, были самые большие умнички, а со мной никогда не делали. Но спустя 10 лет после окончания школы, или сколько там я когда окончила, уже не помню, практика показала, что из нас, из всех, самым самостоятельным человеком оказалось я, которые не помогали с домашкой. Вот где эта тонкая грань?
6: Это как это у семи нянек дитя без глазу. Ну, здесь передавили, здесь пережали. Должна быть, то есть, ну, невозможно окружить вот мега-заботой, вместо него все делать, все объяснять, показывать. Есть некая грань. Нащупать можно только индивидуально. По крайней мере, все эти самые уроки надо ежедневно проверять, что сделано. Можешь разобраться, ну, разберись. Сделано неправильно, переделывайте. Вот как-то так.
5: Но также Сергей Кравцов сообщает, в каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. И вот тут вопрос. Все-таки оценка по поведению – это такая спорная вещь. Мы уже с вами не раз обсуждали, что учитель может ее ставить как справедливо, так и несправедливо. Вот как тут действовать? Родитель должен сам напрямую общаться с учителем или учить своего ребенка договариваться, общаться и выстраивать какую-то коммуникацию с этим учителем?
6: Учитель все оценки может ставить несправедливо. Но почему-то так бывает очень редко. А если и бывает, то вы в первую очередь присмотритесь к своему отпрыску, как он себя ведет в отношении этого самого учителя. Вот к нему присмотритесь, а не к учителю. Не нравится учитель, ну, переводите в другую школу, старайтесь как-то. Может, там ваши чада полюбят, в чем я очень сильно сомневаюсь. При этом какие-то конфликтные комиссии, знаешь... Я, повторюсь, в 6 школах учился, я недавно запомнил опять. В 6 школах, и я что-то не припомню ни разу, чтобы меня там как-то гоняли педагоги не по делу, хотя я скотиной был еще той. И... А тут, оказывается, конфликтная комиссия. Ты там присутствуешь, что ли? Или это ты побежал в школу, потому что твое чадо тебе там наплело неведомо что, наврало, не стесняясь вообще ничего и не думая о последствиях, наврал. И родитель прибежал разбираться. А вот учитель, который этого балбеса видит ежедневно и вынужден терпеть его идиотские выходки, он должен оправдываться. Это как вообще? Ну, для меня немножко за гранью. Бывает, что учитель несправедлив. Конечно, бывает. Жизнь вообще несправедлива. Вся. От начала до конца. Прямо вот с яслей. И какие еще конфликтные комиссии? Это зачем? Объясните, пожалуйста, зачем? Вешайте везде видеокамеры вместе с микрофонами. И как только ваша вот эта прелесть обложила учителя матом, бросила в него портфель или еще что-то, сразу на отчисление, без... О, видеодоказательство, видишь? Послушай звук, вон отсюда. Куда? Не знаю, иди куда хочешь. Вот тебе, кстати, характеристика. То, чего ваш этот красавец тут вытворяет. Сможете куда-то устроить? Дело ваше, а не наше. Вот и вся конфликтная комиссия. Вот это было бы правильно, да.
5: Мне, кстати, недавно попался ролик в продолжении разговора про соцсети. Боюсь наврать, если что, друзья, люди осведомленные, поправьте меня. Но если я ничего не напутала и правильно поняла, то там прозвучала фраза от некого юриста, что нельзя оставить ребенка на второй год обучения без согласия родителей. То есть, представляете, приходит учитель, говорит, он себя плохо ведет, материал не знает, надо оставаться на второй год. Родители такие, а мы по законодательству Российской Федерации не хотим, а мы не будем, а мы переходим в следующий класс.
6: В настоящее время учитель в школе – это абсолютно бесправное существо. Это даже не человек. Это существо, над которым куражатся какие-то малолетние дебилы откровенные, подонки и негодяи, куражатся над взрослыми людьми. Так быть не должно. Вот этот вот юрист, который подобные вещи говорит, кто он там, адвокат, может быть, должен быть извергнут из адвокатского сана. Вообще без права должности. Куда вы лезете? Зачем вы лезете? Вот чего человек добивается? То есть я прекрасно понимаю, после краха Советского Союза, крушения, все было направлено на то, чтобы уничтожить советскую систему образования. Почему? Потому что она поставляет в экономику страны высококлассных специалистов. У вас не должно быть хорошего образования. ни в школе, ни в ПТУ, ни в техникуме, ни в институте, ни в университете, нигде не должно быть хорошего образования. На это направлены все усилия вот таких вот юристов в том числе. То есть это, ну, разрушительная деятельность, это понятно. Но вот руководство страны постоянно говорит о том, что нам нужны какие-то научно-технические прорывы. А кто эти прорывы будет организовывать? Вот этот вот дебил, который плохо отучился в 5 классе, и его нельзя оставить на 2-й год. Этот дебил, безусловно, поступит в университет и построит нам новую атомную бомбу. Так, что ли? Я считаю, нет. Я считаю, учитель от нападок должен быть защищен законом, безо всяких разговоров. Нахамил? Ну, у нас капитализм. Давай полтинник для начала заплатишь за свое чуть. Дома можешь делать с ним все, что хочешь. А сюда 50 тысяч рублей зашли в бюджет школы, например, или лично учителю, не знаю. Еще раз нахамил? Ну, 100 давай. Бросался чем-то? Еще 2. И вот так по чуть-чуть, глядишь, эти высокоинтеллектуальные родители своих отпрысков начнут приводить в чувство. Вот мы же помним такую замечательную инициативу за то, что дети бегают на какие-то оппозиционные митинги, направленные на развал и уничтожение нашего государства. Вот за них карать собирались родителей. Я не знаю, карают, не карают, или прекратились митинги, и поэтому нам теперь опять на все плевать. Ну, совершенно здравая инициатива. И здесь надо точно так же. Учитель должен быть защищен законом. Учитель должен иметь право ставить оценки по поведению, не советуясь ни с кем вообще. Можете там, я не знаю, в свободную минуту соберите весь класс. Спросите детей, как ведет себя ваше чадо. Посмотрите видеозаписи, послушайте аудио. Узнаете очень много нового про своих дорогих детей. Глядишь и переосмыслите. А то тут комиссии по разбору. Боже мой, прям это... Ой, конклав великих педагогов собираться будет.
5: Но это не все новости, связанные с образованием. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и Олимпиады, чтобы решить проблему дефицита мест в вузах из-за наплыва 100-бальников. И по мнению бывшего министра образования и науки, более сложные задания помогут снизить конкуренцию за ограниченные бюджетные места и сократят число претендентов с максимальными баллами. К слову, конкурс в московские вузы достиг 200 человек на место. Это рекордный ажиотаж. В МГУ число заявлений выросло на 46% до 200 человек на место. В РГГУ 167 человек на место. В высшей школе экономики 44. Высокий спрос отмечается в направлениях IT, экономика, менеджмент и педагогика. Дмитрий Юрьевич, ну а что же делать, чтобы места всем хватало? Теперь у нас ЕГЭ стало простым экзаменом, раз только 100 бальников.
6: По всей видимости, я не специалист в ЕГЭ, но мое мнение такое. Там нащупана какая-то дырка, через которую вот можно повышать общий балл при сдаче этого самого экзамена ЕГЭ, в результате чего образуется какое-то нездоровое число этих самых 100-бальников. Но если так происходит, ну, наверное, надо менять что-то, чтобы опять это пришло в чувство, так сказать. Правильно ли то, что берут детей, которые выигрывают на олимпиадах? Ну, наверное, да. Олимпиадные задачки в наше время, это было настолько неординарно и настолько непросто, что ребенок, который мог решать вот такие задачи, силен, да, его надо брать. Но в целом, повторюсь, если мы готовим какие-то технологические прорывы, приготовьтесь. Образование должно быть бесплатное. Брать, естественно, не всех, только отборных, только лучших. Но должно быть бесплатное. И все должны учиться. И чем больше в стране образованных людей, тем для страны лучше. А вот это вот тут платно, тут бесплатно. Давайте вы из всего тут бизнес устроите, в результате чего выпускаете каких-то идиотов. Вот в интернет достаточно зайти и посмотреть. И грамотно писать никто не умеет. Не говоря уже о каких-то там технологических свершениях. Бесплатно, бесплатно.
5: Меня больше всего расстраивает в ситуациях с бюджетными местами, когда человек дрался за это место, поступил, и в итоге он не стал брать вот все то, что дают ему в институте на этом бюджетном месте. Он не приходит на занятия, он постоянно с хвостами. Получается, что он занимал чье-то место.
6: Это неизбежность. Это не... Надо как в Сорбонне, Алена. В Сорбонну берут всех. Вообще всех просто. Заходи, записывайся. Заканчивается первый семестр, 95% отсеется, потому что вы не сможете ничего сдать. Вот этих надо гнать, да, а учить только тех, кто может, и, приготовьтесь, хочет. Вот таких надо учить, остальных нет. Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан.
5: Оставайтесь с нами.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем

0: Вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И продолжаем нашу беседу. Но прежде чем перейдем к любимой рубрике «Старый фильм лучше новых двух», у нас есть еще одна любимая, самая лучшая, я бы сказала. Это вообще ради чего программа существует. Рубрика «Малолетний дебил». Ну что, Дмитрий Юрьевич, на этой неделе просто вот как на подбор. Я когда читала, думаю, ну и как мы из этого будем, прости господи, выбирать, но нам придется. Ну поехали, кандидаты следующие. В аэропорту Шереметьево две опоздавшие на рейс пассажирки выбежали из чистой зоны прямо на взлетно-посадочную полосу в попытке остановить готовый к вылету самолет. С чемоданами. Я, кстати, не поняла, где они эти чемоданы в итоге взяли. Им их вернули, или они их не успели сдать, или что это было. В общем, они, добежав до самолета на каблуках, что важно, еще и на каблуках, они размахивали руками, умоляли персонал пустить их на борт. Однако погоня быстро закончилась. Сотрудники службы безопасности задержали нарушительниц и сопроводили их обратно в терминал, а самолет улетел без них. Почему-то не задержался. Ну, классные же.
2: Ничего не понятно. То есть это они на стойке регистрации, по всей видимости, получили посадочные талоны, раз они пролезли дальше, а откуда вылезли на летное поле. Наверное, получили посадочные талоны. Почему при этом не сдали чемоданы? Чемоданы в ролике большие, то есть заметные. Не то, что там на верхнюю полочку положат. Девчонки отчаялись. Как вырвались, непонятно, ну ладно, пусть будут, да.
1: Но это был мой следующий вопрос. Я вообще не понимаю, в какой части аэропорта находится выход, который не контролируется, и через него можно пройти, извините, на каблуках с чемоданами. Это вообще, девочки, если вы нас вдруг слушаете, расскажите, просто правда интересно. Как вы это сделали?
3: Не такие уж они бестолковые.
1: Ну, как вы это сделали? Просто интересно, правда. Ну, следующий кандидат. Пассажир попытался открыть аварийный выход самолета на высоте 9000 метров. Во время рейса из Малайзии в Индию он пытался открыть дверь прямо в полете. Его остановили другие пассажиры и бортпроводники, а свой поступок мужчина объяснил тем, что ему захотелось, Дмитрий Юрьевич. Захотелось. Ну, его задержали по подозрению
2: хорошее
1: в покушении на убийство. Да.
2: А мне хорошее объяснение, да. Ну, я, наверное, может, это не тайна, но на лету его не открыть. Так, скажем. Открыть можно только, когда самолет стоит на земле. Если вам вдруг придет в башку что-то там выдергивать, и при этом развернется спасательный трап, это надувная дура, то с вас потом попросят примерно 40 тысяч евро за подобную выходку. Это дорого. Ну, а то, что какой-то идиот в воздухе пытается открыть, ну, я в растерянности. Таких в самолет пускать нельзя.
1: Дмитрий Юрьевич, рубрика «Тупые вопросы». Я просто никогда об этом не задумывалась. Ну, логично, что его не открыть от давления и воздуха. Но если его не открыть, почему же тогда его стали останавливать? Ну, попробовал бы, не получилось. Ну, посмеялся бы весь самолет.
2: Я тебе так скажу, что приготовление к теракту – это само по себе преступление. Можешь не совершать. За приготовление сядешь. Ну, так и тут. Ты б людей убил, если бы оно открывалось. И ты хотел это сделать. Умысел был. Вот что главное.
1: Еще и сказал, что ты хотел это сделать. Да. Ну и третий кандидат тоже мне очень нравится. История достойна кино. 46 лет. Москвич. Максим В. Инсценировал собственную смерть через сообщение с телефона, чтобы не оплачивать аборт своей беременной любовнице. Спустя 3 месяца женщина увидела его живым в социальных сетях и узнала, что покойник вообще-то женился. Связался с новой супругой Максима, выяснили, что мужчина якобы обманул несколько женщин на 25 миллионов рублей, продал их автомобили. И в итоге жена подает на развод, и обе пострадавшие готовят заявление в полицию, в то время как сам москвич все обвинения в махинациях и обмане отрицает. Вот такой вот герой кино.
2: Пацан шел к успеху, не фартануло. Вот это да, это хороший кандидат. Делим так. Вот этот, который чужие машины продал, это явно чемпион. Да.
1: Да, я тоже так считаю.
2: На втором месте этот, кто ручки отрывал, ну и девчонки на последнем.
1: Девчонки, ну если вдруг нас слышали, то, пожалуйста, напишите, да. Мы вас сразу из рубрики уберем, 3-е место уберем, если расскажете, ну, как вы нашли этот выход.
2: Мы вас в рубрику «Матерые диверсантки» сразу определим.
1: Будет вам амнистия. Но в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий

0: Джигит, дагестанский коммунальщик Магомед Омаров, спас 7-летнюю девочку из мощного дождевого потока. В момент происшествия он осматривал с коллегой состояние дорог и услышал крики матери, выскочил из собственного автомобиля, догнал уносимого сильным течением ребенка и вытащил на берег, хотя сам с трудом держался на ногах и едва не упал в воду. И Магомед передал девочку матери, сразу вернулся к работе, скромно отметив, что не видит в своем поступке подвига, хотя несколько лет назад уже спасал тонущего ребенка на водохранилище.
1: Я, по-моему, этот ролик видел, наверное, я так думаю.
0: Да, он разлетелся там, за эту неделю.
1: Да, обращаю внимание почтенной публике, что зайти в этот поток, где вода с такой силой дует по дороге, ну, там очень тяжело на ногах устоять. Плюс там еще и не видно, что под водой несется, какие там доски, обломки, еще чего-то по ногам вас бьют. Устоял, поймал ребенка, то есть рассчитал, так сказать, куда бежать, с какой скоростью, схватил, вытащил. Мое почтение. Настоящий мужчина. Молодец.
0: Да, здорово, что все обошлось. И правда, маме и ребенку крепкого здоровья, спокойствия,
1: крупно
0: чтобы пережить
1: повезло,
0: все это,
1: да.
0: Им очень повезло, потому что это, конечно, событие, которое навсегда отразится в жизни каждого из них. Но я, кстати, напомню, Дмитрий Юрьевич, с вашего позволения, для наших слушателей, если вдруг кто-то забыл, мы собираем все ваши предложения в рубрику «Малолетний дебил», а также в рубрику «Настоящий джигит» в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Каждую среду мы публикуем пост, вы там можете оставить. И на этой неделе я продублировала пост в своем телеграм-канале, а в Макс-канале, потому что там появились комментарии. У нас, к сожалению, пока что нет Макс-канала «Пятница вечер», поэтому я взяла на себя ответственность дублировать для всех, кто пользуется Максом, этот пост у себя в Макс-канале «Краля Даля». Поэтому, друзья, если кто-то захочет присылать свои заявки, а также вопросы, с этой недели все посты из телеграма будут дублироваться в моем Макс-канале «Краля Даля». Ну, поехали дальше. Любимая рубрика «Старый фильм, который лучше новых двух». Дмитрий Юрьевич, я предлагаю фильм «Схватка» 95-го года.
1: Шедевр.
0: Хорошая кино. Ну, расскажите
1: отличная.
0: Мне про нее. Почему хорошая кино?
1: Просто выдающееся. Качество этого кино объясняется ровно одной причиной. Оно прямо поставлено по конкретному уголовному делу, где дорогие сценаристы, дорогие режиссеры и актеры ничего не придумывали, а делали то, что им сказано. Вот так вот было, вот так делали. Это раз. То есть это конкретное уголовное дело. Второе. Для, так сказать, создания наиболее, так сказать, понятной атмосферы были наняты совершенно конкретные уголовники. В первую очередь некий Эдди Банкер, который Тарантино консультировал создание «Бешеных псов». Эдди Банкер 18 лет отсидел, понимает, о чем говорит. И один из действующих на экране актеров, некий Дэнни Трехо. Это латинос такой, шилом бритый, которого Де Ниро дострелил потом. То есть вот уголовники обучили, кто, как роли в банде распределены, кто кого слушает, кто что говорит, как говорит. Замечательный момент, может, помнишь, если смотрела, где...
0: Нет, это сегодняшний мой фильм вечерний, я еще не видела. Нет,
1: заходят в кафе, сели, и у них там по нужде, так сказать, взяли постороннего человека, не из своей шайки, а он застрелил этого инкассатора, и его там в кафе рожа об стол, бам, и там клиент... Морду поднимает, на них смотрит, а гражданин Сайзмор там сбоку на него смотрит, и гражданин сразу нос в тарелку, и больше ему это не интересно. То есть вот такие, казалось бы, мелкие штрихи сделано великолепно просто. Простите, какую книжку вы читаете?
0: Так.
1: А какое ваше, дамочка, собачье дело, какие книжки я читаю? Великолепно, просто великолепно. Это, так сказать, про то, о чем, собственно говоря, кино. Ну и техническая часть – это отход от банка, где там финальное, так сказать, ограбление, где эта бодрая братва отходит от банка, награбив денег, и тут внезапно начинается перестрелка. Ну, начиная с того, как Вэл Килмер, заметив полицейского, сразу, не задумываясь, начинает его убивать, И заканчивая перестрелкой как таковой, вот у кого есть домашние кинотеатры, настоятельно рекомендую. Сцена отхода – это вообще лучшее по части перестрелок, что есть в американском кино. Записано, звук записан настолько круто, что я уж не помню, какого там года, 80 какого-то, небось. А даже сейчас слушаешь и смотришь, разинув рот, настолько круто. Ну и, конечно, не надо забывать, это, по-моему, первый фильм был, в котором Де Ниро и Аль Пачино вместе снялись. Правда, они там, не знаю, две минуты, по-моему, в кадре, когда встречаются, разговаривают в кафешке какой-то. Великолепное кино, просто вот идеал, я считаю, кино про бандитов, ограбления и всякое такое. Отличный сценарий, прекрасные диалоги, все актеры великолепные, все придумано ловко, вот прям туши свет. Смотреть, конечно, надо исключительно в правильном переводе «Гоблина», иначе, как обычно, ничего не поймете. Вот.
0: Дмитрий Юрьевич, а что вы мне скажете, если я вам скажу, что в сети появилась информация, что в ноябре стартуют съемки фильма «Схватка 2», режиссером которого вновь выступит Майкл Манн, и главные роли в продолжении культовой криминальной драмы снова исполнит Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо?
1: Ничего не скажу. Был такой хороший фильм, называется «Point Break», то есть «Точка излома», что в переводе на русский звучит как «На гребне волны». С Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Отличное кино поставила некая Кэтрин Бегилоу, жена Джеймса Кэмерона. Отличное кино. Ну, взяли, сняли вторую серию. Барахло и барахло. Как это, как говорится, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, так и тут. Меня терзают смутные сомнения. То есть вот ты непрерывно будешь пытаться провести какие-то параллели. Было, стало. Ну, а тут надо четко понимать. Я его смотрел относительно молодой, эту самую «Схватку». И у меня, как и у всех, это наложено на некий жизненный отрезок. Там все связано в кучу. А тут мне пожилому дяденьке начнут, так сказать, пытаться вернуть меня в прошлое. Да вы с ума сошли, там все не так. Нет, не, я считаю, не получится. То есть я вообще не понимаю, зачем делать вот два. Зачем? Это кто? Дети Аль Пачино и Де Ниро возглавят это дело? Или кто это такие? В чем связь? Непонятно. Не одобряю, нет. Сняли бы просто другое хорошее кино. Ну, Майкл Манн как личность, который заснял «Схватку», последнего из «Магикан», он же заснял Джонни Д, который там, я не знаю, на 10 голов ниже, так сказать, по качеству и по интересности. В общем, в последнее время не блистал Майкл Манн, поэтому я никаких надежд не питаю. Выйдет, посмотрим.
0: Но вдруг там что-то такое получится, что можно сделать в хорошем, правильном переводе. Вдруг правильный перевод спасет картину. Ну, всякое же в жизни бывает. Всякое бывает. Но в продолжении разговора про фильмы, в Москве подошли к концу съемки фантастического сериала «Рыцари 40 островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко с Никитой Кологривым, Михаилом Пореченковым и другими. Сюжет следующий. Главные герои – это современные подростки, пытаются убежать от реальной жизни, оказываются в фантастическом мире, где изо дня в день необходимо доказывать право на жизнь с мечом в руке. Было бы вам интересно оценить эту книгу и знакомы ли вы с этой работой Сергея Лукьяненко?
1: Я книжки не читаю давно. Отзывы, которые читал, строго положительные. С Сергеем лично знаком. Очень толковый человек, так я вам скажу. Хочется пожелать успеха, чтобы все делали так, как и задумывал автор, чтобы, так сказать, авторская задумка была перенесена на экран, а не чьи-то там посторонние выдумки. Ну, с интересом подожду, да. Я такими новостями не интересуюсь. Если скоро выходит, будем смотреть. Да.
0: Категорически поддерживаю поддержку Сергея Лукьяненко, потому что тоже, к счастью, с ним знакома, и мне очень интересно посмотреть, что из этого получится, потому что, честно говоря, он говорил о процессе съемок, не называя картину, год назад, когда у нас с ним было интервью, и вот теперь я знаю, о какой картине он тогда говорил, и теперь особенно интересно посмотреть. Но, кстати, к другим новостям, авторы «Смешариков» раскрыли возраст персонажей. Дмитрий Юрьевич, вы когда-нибудь задумывались, сколько лет персонажам? Вот у вас не вызывали вопросы? классике. Инфантильная Нюша, но какая-то очень смышленная совунья. А все очень просто. Нюше и Барашу по 12 лет, Крошу и Ежику по 9, Лосяшу 40, Копатычу 45, а Совунье 72. То есть, представляете, это такая картинка, ну, практически всех возрастов. И получается, что когда дети смотрят мультфильм, они знакомятся с разными возрастными категориями человека через какие-то детские истории. На сегодняшний день молодежь вот наравне с детьми пересматривает серии и наслаждается философией смешариков. Вы смотрели когда-нибудь вообще смешариков? У вас какое отношение к этому мультфильму?
1: Смотрел. Строго положительное. Это, на мой взгляд, мультик, сделанный в лучших советских традициях. Во-первых, он добрый, в отличие от всей нынешней мерзости. Он добрый. И все в нем, ну, относительно добрые, обсуждают проблемы бытия, не побоюсь такого слова. Очень талантливо, очень интересно сделано. Мне имена некоторые не нравятся, типа какой-нибудь Бараш, это меня отторгает. Но в целом я считаю, что это вот явление в нашей мультипликации. Очень круто. Про возраст никогда не задумывался. Это ж как в Незнайке. Я не знаю, все эти коротышки, сколько лет Знайке, сколько Незнайке. Они одинаковые, да, только этот придурок, а этот интеллектуал. Как-то так получилось. Поэтому я так и здесь разглядывал. Пожелаем им успеха тоже.
0: И процветание, да, мультику уже тоже очень много лет. Мне кажется, он появился, когда я была ребенком, и новые серии все появляются и появляются. Сейчас еще фильмы всякие стали выходить. Я, кстати, знаю, что одна из последних серий была как раз написана сценарий, был написан сценарий в соавторстве с Сергеем Лукьяненко. И он сказал, что это действительно очень крутая работа, которая достойна внимания. Да. Так что будем ждать эту картину. А может быть, я пропустила, и она уже вышла на экраны. Надо будет уточнить.
1: Я смотрел какой-то полнометражный, где они не то в Америку, не то еще куда-то ездили. Вот. Такой интересный, да. Там вот видно, что они приехали из светлого коммунистического будущего в эту вашу капиталистическую мерзость, и никак от этого избавиться невозможно. Вот эти хорошие и правильные, а тут какая-то сволочь живет. Вот. Но даже это сделано исключительно талантливо, да.
0: Ну, в завершении разговора о кино «Одиссея» – самый кассовый фильм Кристофера Нолана. Мировые сборы превысили 1,1 миллиард долларов, побив рекорд «Темного рыцаря». Что думаете, в чем секрет такого мощного успеха? Все хотели посмотреть на афроамериканку Елену?
1: Ну, да, рекламная кампания играет огромную роль всегда. Это только у нас не понимают, а там врубаются, вкладываются огромные деньги в раскрутку. Ну и вот это нравится, не нравится, оно исключительно зрелищное. Вот кинотеатр IMAX, ну, в чьем формате он снят, он именно для таких фильмов нужен. Гигантский экран, огромная, так сказать, это детализация, звук, музыка, все как следует, вот ты там погружаешься. А об этих достоинствах художественных спорить можно до посинения, но кино исключительно зрелищное. Рассчитано на детей, на подростков, они пошли, смотрели, да, с большим интересом занесли денег. Я бы, ну, с «Темным рыцарем» я бы даже сравнивать не стал. Они настолько они разные. «Темный рыцарь» это, вот это безо всяких этих скидок, это шедевр в своем роде. Я к людям с резиновыми ушами отношусь резко отрицательно. Меня не интересует приключения персонажей с резиновыми ушами. А там просто забываешь об этом. Великолепный Джокер. Это ты сделал? Я здесь сижу. Отличные роли вообще. Мы с тобой будем биться вечно. Биться вечно. Ты будешь в комнате, обитой войлоком. Шутки. Всякое там с этой стороны, с той, снято великолепно. Все эти погони, стрельба, отвал башки. Настолько хорош «Темный рыцарь». Ну, по мне так неловко их как-то сравнивать. Вот. Ну, собрал денег, только поздравить Кристофера Нолана. Коммерческий успех, дело в кино наиважнейшее. Молодец. Значит, дадут денег на следующий шедевр. Еще больше, чем на этот, в надежде заработать еще больше. Но... Пусть работает.
0: А вы из любопытства будете смотреть «Одиссею»?
1: Я уже посмотрел.
0: А, Дмитрий Юрьевич, ну так вы прокомментируйте как-то поподробнее, потому что мне муж на прошлой неделе говорит, пойдем на «Одиссею». Я говорю, нет, сначала мы послушаем Дима Юрьевича, надо ли мне на это тратить 3 часа моей жизни. Ну так что, Дмитрий Юрьевич, надо мне на это тратить 3 часа моей жизни?
1: 3 часа сидеть тяжело, просто вот сидеть тяжело. Ну, я же должен знать, о чем все говорят. Я поэтому в первую очередь смотрю. А во-вторых, ну, не безинтересно. Так доложу, можно там спорить, вот это похоже, это не похоже, с этим согласен, не согласен, но в других фильмах и предметов для спора нет, а тут есть о чем поговорить, я бы посмотрел, да.
0: Ну ладно, убедили, придется смотреть. Причем я видела, что какой-то один кинотеатр IMAX вроде как работает в Москве, где-то непонятно где, но
1: обман.
0: Можно
1: посмотреть. Кто ж нам пленку даст, Алена, на IMAX он пленки показывает. Если правильно помню.
0: Ну, я-то человек необразованный в этих вопросах. Простите, у меня весь кинотеатр дома на телевизоре.
1: Нет. Ну, вот... Я помню только, что раньше копию, когда с пленки показывали, что эту кинокопию в IMAX ее на «Газели» привозили. Обычная копия это там 5-6 коробок и 32 там, килограмма весом, а тут «Газель» целая, очень тяжелая, да.
0: Ну, я вижу, что у нас осталось 3 минуты, поэтому я в завершении нашей беседы хочу вернуться к теме, которую я немножко услышала, вы уже успели обсудить с Татьяной, про захоронение, про господи, место на кладбище, что вот к 1 декабря на портале госуслуги в 21 регионе заработает сервис управления захоронениями, позволяющий им бронировать и покупать места на кладбищах. Но это, ладно, вы с Татьяной обсудили уже эту новость, но я вот о чем подумала, мне стало интересно. Дмитрий Юрьевич, вот сейчас люди делятся на 2 типа. Одни говорят, меня кремировать, вторые говорят, меня захоронить, погребение. А я вообще узнала, что можно стать потом бриллиантом. Вот вы как относитесь к теме смерти? Вы бы как хотели? Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили? Вот я бы бриллиантом хотела
1: абсолютно
0: стать.
1: Абсолютно. К теме смерти абсолютно равнодушен. Все помрем, деваться некуда. Хотелось бы, единственное, не хотелось бы становиться обузой для родных и близких. Вот это не хочу. Нет. После смерти, ну, с одной стороны, мне бы, конечно, хотелось кремации, и чтобы пеплом выстрелили из пушки на Петропавловской крепости. Но поскольку я не знаю, сколько такое стоит, кого подговорить можно, можно высыпать в Неву, я не расстроюсь совершенно спокойно. Если можно из этого отжать какой-то под чудовищными силами, сжать какой-то там бриллиант, чтобы получился, ну, тоже прикольно, да, вот он, дедушка наш, на каминной полке. Сверкает по-прежнему. Было бы смешно, да.
0: Так а представляете, носить в ушах, я не знаю, там, серьги из... Я не знаю, может быть, для кого-то... Ну, правда, но я знаю, что вот в правом ухе у меня один дедушка, в левом другой. Вы простите, если я задела чьи-то чувства, но мне кажется, что это куда приятнее, чем ездить на могилку и все время ее убирать, и там тебя, извините, съедает червь. Я понимаю, что я говорю не очень христианские вещи сейчас, и звучит это все не очень по-православному. Ну, вроде бы не по-православному кремировать.
1: Да, ну... Ну... Не надо никого слушать, ёлы-палы, вы только природу загаживаете, потому что вас там на 2 метра в глину положат, где вы там разлагаться будете, я не знаю, столетия, ёлы-палы, пользу никакую не приносите. Если пепел под куст малины высыпать, ну, малина хорошая вырастет, а вот эти захоронения, они зачем? Какие-то мегагробы, еще чего-то там, это все это людям только мешает. Кладбища непрерывно разрастаются, нафига это надо, все эти колумбарии, это по-русски, кстати, голубятня, а колумб – это по-русски голубев. Они же в Европах от недостатка места придуманы, вся эта кремация и прочее. Для нас не характерно, но жизнь заставляет, увы. Так что бриллиант, Алена, я согласен.
0: Я поддерживаю бриллианты. Это гораздо приятнее, чем у тебя будут есть черви. Вы уж меня простите. Если все меня услышали, то вот я хочу быть бриллиантом. Но на этой жизнерадостной ноте мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой с победой. А это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. Дим Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи
1: спасибо,
0: через
1: Алена.
0: Неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы – от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали час ночи, в Челябинске 3 часа. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили 4 радиолокационные станции ВСУ. Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КНДР. Запрет майнинга криптовалют вступает в силу в Москве, Подмосковье и части Курской области. Подробности далее. Артиллеристы и операторы дронов российских вооруженных сил одним ударом уничтожили 4 радиолокационные станции противника на одном из тактических направлений, сообщили в Минобороны. Также было уничтожено 2 автомобиля ВСУ и нейтрализовано более 15 украинских боевиков. Ведомство добавили, что благодаря умелым действиям наших бойцов боевая задача была выполнена, а противник не имел успеха на поле боя и лишился вооружения. Президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отправили лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее министр обороны Андрей Белоусов принял участие в приеме по случаю праздника. 15 августа отмечается 81-я годовщина со дня освобождения КНДР от японской оккупации. Wildberries тестирует новую схему передачи товаров на свои склады через ПВЗ, сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что это позволит предпринимателям выбирать более удобную точку передачи товаров, а владельцам ПВЗ получать дополнительный доход. В компании пояснили, что после приема в пункте выдачи Wildberries самостоятельно доставит поставку на свой склад, где товары будут размещены для продажи. Кроме того, пресс-служба объяснила, что процесс оформления поставки останется прежним. Создать ее можно в личном кабинете продавца, однако выбирать конкретный склад больше не понадобится. Компания сама будет перераспределять объемы продавца между логистическими объектами. Приложения маркетплейса Озон, а также сервисов Озон Фреш и Озон Селлер пропали из Google Play, обратила внимание РИА Новости. Приложение не находится по поиску в магазине, при этом в App Store и App Gallery приложение доступное для скачивания. Там добавили, что теперь владельцы Android-устройств могут скачать указанные приложения только с RuStore, App Gallery и Galaxy Store. Ранее в среду приложение Озон Банка пропало из Google Play. Иран пока не принял решение о возобновлении переговоров с США, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. При этом он добавил, что посредники, Катар и Пакистан, поддерживают связь с Тегераном и обмениваются сообщениями. Но это не равносильно переговорам, отметил Аракчи. Запрет майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье, а также в ряде муниципальных округов Курской области вступают в силу с сегодняшнего дня. Ограничения будут действовать до конца 2032 года. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 31 июля. Майнинг криптовалют был полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 в 10 субъектах России, среди которых Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Да, вы не ослышались. Тот самый Бочарик в эфире «Радио Спутник». Горячо приветствуем наших дорогих слушателей, зрителей. Андрей Николаевич Бочаров.
3: Здравствуйте те, кто сейчас отдыхает после тяжелой трудовой недели, кто на воздухе стоит с друзьями. Это вот я каждый раз, вот просто у меня настолько настроение поднимается, когда я приезжаю сюда на метро, выхожу, а там какие-то молодежь, какие-то песенки поет, какие-то люди стоят после рабочей недели, что-то обсуждают. обсуждают, видимо, то, что не обсудили еще на работе. Такая атмосфера какая-то вот настолько городская. Вообще вот повезло вам с локацией.
4: Это точно.
3: Рядом Третьяковка, всегда можно прийти, насладиться какими-нибудь картинами.
2: Музыкантов на улицах слышим постоянно, когда открыто окно.
3: А можно высовывать микрофон в форточку и как бы уходить на полчасика.
2: Не нарваться только на авторские права.
3: Люди поют, слушают, другие хлопают.
2: Классно.
3: Знаете что, вот мы прямо перед самым эфиром с вами обсудили, что мы прошлый эфир неделю назад закончили ровно на Дальнем Востоке.
2: И с него же
3: и сегодня начнем. А закончили мы на том, что Япония подписала капитуляцию перед США, хотя планы были немножко другие. Мы должны были СССР оккупировать Хоккайдо и часть Хансю. Там Китай, у Китая оккупационная зона тоже была, немножко у Великобритании, но в основном США. И в этот момент, значит, получилось так, что Труман кинул, в общем, Сталина, то есть договоренности с Рузвельтом были, а он умер. Труман сказал, не, никакой оккупации, значит, вот как вот мы тут теперь с ядерной бомбой, теперь, значит, это нам никто не указ. Вот на чем мы закончили, и, собственно, жизнь продлила, погружение в этот сюжет, потому что Владимир Владимирович Путин побывал на Дальнем Востоке, и, собственно, вот эта фотография, где он пробует красную икру.
2: А я вот как раз только ее открыл.
3: Я, видите, какой телепат. А, между прочим, сахалинская, я уже не помню, какая. Нет, камчатская лучше икра, чем сахалинская. Вот во всяком случае, на Камчатке мне говорят. Потому что, типа, на Сахалин рыба заходит с моря, а вот на Камчатке, значит, пресноводные нерестятся и отдают людям икру. Самое дорогое, что у них есть. Вот, и эта фотография, она вызвала возмущение в Японии. Как так? Приехал, острова, все такое. 5-10. И это нас заставляет вспомнить дальше, как развивались события, собственно, вокруг Японии, потому что в 1956 году заключили, там не договор был, а декларация, по которой, собственно, два из четырех этих островов, на которые претендует Япония, это вот, Щикотан, и вот второе забыл какое, но они просто из себя представляют такие две скалы из воды, а более-менее обитаемые мы им так и не обещали.
2: Вот Уропку, Нашер, да.
3: Вот те острова, где какая-то промышленность и жизнь есть, мы им не обещали отдать, но 56-й год – это вот Суэцкий кризис, нацистский бунт в Венгрии, и, в общем, тогда как-то вот отодвинули подписание этой декларации, в общем, мирного договора.
2: Хотя, кстати, в 51-м году Япония отказалась от всех прав и претензий на Курильские острова.
3: Было,
2: а потом началась
3: история. Это было как бы как, то есть признание военного поражения скорее, чем какой-то договор. Но там сразу вот что важное возникло. В 60-м году Япония практически отдала свою безопасность в руки США. И у СССР тогда встал вопрос, извините, вот мы сейчас вам два этих острова отдадим, и там тут же возникнут американские базы прямо у нас. Вот. То есть это вот почему перекликается с сегодняшним днем, потому что речь шла о безопасности СССР, России. И, в общем-то, договаривались об одном, вы сделали по-другому. Мне вот даже сейчас эти перестали появляться новости, но вот я помню, еще в советское время чуть ли не каждый месяц были новости, что на Окинаве, это самая большая база США на Окинаве, что каждый чуть ли не месяц там бунтуют мирные жители. И вот сейчас даже залез, посмотрел, там так это все продолжается. Американские солдаты насилуют японских школьниц. То есть вот попадают в прессу случаи только самые вопиющие, когда уже там 12, 13, 14 лет жертвам, а этих даже не считают.
2: Но, Андрей Николаевич, за современными примерами далеко ходить не надо. Помните, когда Иран ударил по американской базе в Бахрейне? Те, кто это снимал, кричали, радовались и чуть ли, знаете, там не пританцовывали. Ну, говоря о населении, вот как раз странно Ближнем Востоке, где эти, ну, в Персидском заливе американские базы расположены?
3: Там вроде как это немножко с привкусом шиитов и суннитов.
2: Там, да,
3: здесь просто вот Япония интересная страна. Она, мало того, что там самый большой зарубежный контингент, вот сейчас и количество американских баз в мире, там что-то около 60 тысяч солдат, половина этого всего на Окинаве. И самое интересное, на мой взгляд, что Япония за это все платит. То есть вот такой вот интересный. То есть она платит коммуналку, там ремонт, обеспечение продовольствием. Собственно, американцы платят только зарплаты своим военным и обслуживание техники. Ну, вот такая какая-то, как это, кукалдистская, да, я не люблю это слово, позиция, которую занимает Япония под Америкой. Ну и получается так, что, в общем-то, сейчас, наверное, нет никаких даже поводов говорить о передачах этих островов, хотя вот кто-то сделал в Твиттере подборку, где какие-то наши недоброжелатели, ну, иноагенты сейчас по-нынешнему говорят, вот буквально там 14-й год, значит, скриншот, что вот, значит, отдадим сейчас острова, 15-й год отдадим. Вот каждый год вот какие-то эти, вот вангуют отдавание островов. Мы эти острова, наверное, не отдадим никогда, получается.
2: Но Штаты и здесь, вот тоже, знаете, после визита Владимира Владимировича, там
3: они
2: посол,
3: подтвердили,
2: то, что поддержали претензии Японии. Ну, вот,
3: знаете, вот, вы знаете, вот я сейчас, я уже неоднократно говорил, есть сейчас площадка, где, как ни странно, можно довольно активно пообщаться с человеком из любой точки земного шара. Это вот соцсеть Илона Маска, Твиттер, X. Где довольно неплохой, и ну, просто сразу идет перевод. Если на русском, то вот все японские там посты идут у меня на русском, и довольно связано все переведено. И можно какой-то диалог поддерживать. То есть спрашивать людей и как-то вот тоже какими-то историческими понятиями обмениваться. То есть как они это видят со своей стороны, как мы это видим со своей стороны. Довольно такой, ну, уважительный, я бы так сказал, диалог идет. То есть там не то, чтобы я в него ввязывался, я там просто в одну, к одному посту написал комментарии, там какие-то, ну, кто-то из японцев написал, что вот это было коварное нападение, вот маньчжурская операция, про которую мы тоже в прошлый раз говорили. То есть у людей стояла миллионная армия, набитая там что-то 7 тысяч танков, в общем, ну такая армия, прям армия. Они что, все спиной, это все миллион японцев стояли? Они прекрасно знали, что вот у них тоже разведка работала, что вот это освобождение Маньчжурии планируется Россией. И вот мы просто вот там с японцами.
2: А до этого, извините, сколько провокаций было со стороны Квантунской армии, в том числе на границе
3: Халхин-гол,
2: с Советским Союзом,
3: да,
2: конечно.
3: И на границе с Кореей были. А, ну, я просто ответил, это вот, типа, говорят люди, которые бомбили Перл-Харбор, то есть там вообще спящих, и прилетели, разбомбили, ну, в общем, как-то так.
2: Да.
3: И как-то после этого стали мне тоже вот такие споры, диалоги показываться, и там, конечно, ну, не то, что 50-50, мне кажется, что больше 80%, вот по моим ощущениям, японцев понимают всю сложность ситуации, в которой сейчас существует Япония, потому что с Кореей и с Китаем у них, ну и вообще с теми странами, которые Япония умудрилась оккупировать и во время Второй мировой войны, и как-то неохотно после этого извинялась, и, в общем, они чтят своих героев, в кавычках, которые там нахулиганили, в общем, в этом...
2: В регионе, да.
3: Ну вот вспомним нанкинскую резню, где просто офицеры наспор, кто больше отрубит голов в день. Не у солдат каких-то, а у мирных жителей, там, по 300, по 400. И за этим спором японская пресса наблюдала, там, печатали, сколько там, значит, какой офицер в этот день, сколько всего отрубил. Это все помнят. Я не думаю, что у них жизнь, отношение к человеческой жизни сильно отличается от общечеловеческих у китайцев, корейцев, которых там вообще насильно в японцев переделывали. И вот эта вот память... У Китая и Кореи она довольно, ну, такая свежая и недоброжелательная в сторону Японии. Единственный просто вот естественный мог бы быть союзник и гарант безопасности в регионе – это как раз Россия. Потому что, да, США, да, там у них эти базы, но вот как мы видим, в общем-то, Это к закату. Я тоже про это хотел поговорить, про закат, там, закат империи, так громко скажем. А, ну и, собственно, ну и что, и лететь там 15 часов с Тихоокеанского побережья США, чтобы как-то заступиться. И вот простые японцы это все понимают, и понимают вот ситуацию с островами, потому что они, у них это каждый раз какой-то такой острый диспут, и чем... И громче какой-то кандидат на пост премьер-министра об этом говорит, тем больше он внимания к себе привлекает. В общем, это такая тема, и у них тоже довольно интересная и острая.
2: А знаете, что напрягает во всей этой истории, Андрей Николаевич?
3: Да все напрягает.
2: Да все напрягает. Но вот Штаты очень активно накачивали деньгами, ресурсами Японию вплоть до момента, пока она не стала, не вступила в союз с гитлеровской Германией.
3: Ну да.
2: Сейчас мы видим, как Штаты тут и вроде бы и в курс японской иены вмешиваются, и вроде бы и современный нацист у нас тоже есть в Киеве восседающий. Вот не хочется... исторические параллели проводить, но сами собой напрашиваются, Андрей Николаевич.
3: Ну, да, то, что там Гитлера поддерживали США, это как бы ну, ни для кого не секрет, и там даже во время уже войны работали американские деньги, и каким-то образом они, вот эти вот заводы, которые совместные были, Форд и Опель, их как-то не бомбили американские.
2: И Япония там же.
3: Самолеты. Да. А с Японией еще один вот тоже, ну, на прошлой неделе кунштюк такой случился. А у Японии сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. Я вот напомню, что... Давайте, я люблю про это напоминать, потому что в середине 80-х, в конце 80-х, вот ой-ой-ой, все держались за голову, кричали, все, Япония сейчас обгонит США по ВВП, у них вообще экономика устроена прекрасно, потому что они, у них никаких ресурсов нет, они все покупают, и у них вся экономика только на высоком переделе обоснована, что значит какая-то совершенно суперэффективная экономика, и они могут вообще в космос улететь и оставить позади себя там все страны Запада. И в 85-м году были США, значит, позвали Японию и Германию, это так называемое соглашение Плаза, это все гуглится, и в интернете есть про это информация, где они просто приказали японцам поднять курс иены. То есть, когда у тебя иена становится дороже, соответственно, товары на экспорт тоже вот на часть заработной платы, а это практически, вот, поскольку у них своих ресурсов нету, то есть практически очень сильно влияет на конечную стоимость товара. И это закончилось тем, что стали продукты, все экспортные японские стали... подороже, там не резко подняли, а там была программа поднятия этих курса иены, там, по-моему, до 100 йен за доллар подняли за какое-то время, лет за 7. И, соответственно, японская промышленность такая начала кашлять, как-то так все стало уже уныло. Сейчас, я напомню, это не второе место по ВВП в мире, а там 7-е или 8-е. Но там это привело к каким последствиям? Ну, первое, что у японцев вдруг оказалось, что у них много денег. Курс иены большой, японцы берут свои фотоаппараты, едут по всему миру, фотографируются. Это прям вот такая вот была, такой культурный феномен в мире, когда вот люди с непривычным разрезом глаз там целыми пароходами приезжают в Европу, фотографируют Рим, Неаполь, Лондон, свои фотоаппараты фотографируют. И кончилось это все, вот как я говорю, уже стагнацией, японцы это называют потерянное десятилетие, и громким лопанием пузыря недвижимости в 97-м году, это вот как раз финансовый кризис, который сначала был в Азии, запустил, и где-то он к нам уже рикошетом в 98-м году пришел. То есть США такие, хочу, живете вы хорошо и богато, не хочу, вы не живете хорошо и богато. Не, они сейчас неплохо там живут, и как бы это не самая бедная страна в мире, но развиться и развиваться ей не дали, она потеряла электронику, уступила, в общем, и Корее, и сейчас Китаю все основные какие-то позиции по вот экспортным товарам. Хотя там, например... До сих пор, мне кажется, славится японское качество. Их вообще японский народ, он трудолюбивый, это послушный. Факт, да. Вот в те же времена я помню, что вот пытались разгадать эту загадку Япония, как они так, вот что там такое, как они это производство так смогли наладить, что такие товары качественные делают и в таких количествах, и так недорого, и так вот здорово все, поехали. Значит, пустили их на эти производства, рассказали, как у них эта вся, значит, трудовая сфера устроена, пожизненный найм. Там вот была такая, кто-то помнит, такая вот история. Оказалось, это просто вот хуже, чем крепостное право. То есть вот человек прикрепляется к какому-то предприятию и пашет там всю жизнь. Он, по большому счету, не имеет права уволиться. А если уволится, он просто нигде в этом регионе просто уже не найдет, где устроиться на работу. То есть вот там два с половиной, три поколения просто вот на износ пахали в Японии, чтобы вот добиться нынешнего уровня благополучия. Не думаю, что это какой-то, знаете, вот такой пример прямо для подражания. Вот как еще... Можно я про Сталина тогда буду говорить?
2: Конечно,
3: Андрей. Нет, просто вот это у меня где-то рядом в голове, когда вот там Сталина, значит, изо всех сил ругают, вот он, значит, коллективизация, вот это вот все. Вот если посмотреть Европу или другие какие-то страны, которые претерпели, так скажем, промышленную революцию, когда вот переходили от аграрной промышленности, ну, от аграрной экономики к промышленной. Собственно, и Карл Маркс про это написал, про вот эти бесконечные страдания пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей, которые по 14 часов работают, которые, значит, в бараках живут, у них нет медицинского обслуживания, нет возможности с кем-то там нормально свадьбу сыграть, поэтому всякие пороки рядом возникают в виде там борделей и питейных заведений. Теперь возьмем индустриализацию, которая прошла у нас. Да, тоже она, я бы не сказал, что там все как-то прям были радостные, но она прошла за 10 лет, там, условно говоря, там с 28 по 38 год. Да, тоже масса людей были перемещены из деревни в города. Да, они тоже вот вынуждены были, ну, немножко в непривычных для себя условиях работать на каких-то заводах, но уже их обучали там грамоте в школах, у них уже было какое-то медобслуживание. И это длилось 10 лет всего, а после этого почему-то там, например, вот до сих пор где-то вот, что Сталин, чуть ли не ругательное слово, а на самом деле вот мы этот вот период прошли, там наши деды, прадеды, я бы сказал, по сравнению с другими странами, довольно легко и, может быть, даже приятно. Потому что много инженеров возникло, у людей какие-то карьеры.
2: Да, что говорить, тут надо просто обращаться к статистике по выпуску танков, по эвакуации, знаете, производств, и то, как они были сосредоточены в разных регионах нашей страны, как Сибирь себя показывала.
3: Я про вот эти параллели с Японией, что оно все как-то так, знаете, бесплатно и так вот приятным образом не достается вот это благополучие. Кто-то впахивает так, что там света белого не видит, чтобы там следующие поколения жили чуть лучше или намного лучше, чем предыдущие. Вот.
2: Да, но как-то, знаете, все равно...
3: Чтобы не потерять мысль, извините, что прерываю. Пока мы там еще, на Дальнем Востоке, тоже хотел бы обратить внимание. А это вот я про японскую часть, например, мирового общественного мнения говорил. А есть еще западная часть мирового общественного мнения в соцсетях, которые вот просто как-то они вздрогнули, когда Владимир Владимирович объявил, собственно, зеркальные меры, если наши судна будут каким-то образом там... Это теневой флот, это вот все...
2: Захватываться, зачем, подвергаться атакам.
3: Вот зачем мы подхватываем это... Нам надо другой какой-то термин придумать, потому что какой-то теневой флот, это что? Это никакой не... Теневым флот называют тот, который, условно говоря, не застрахован в британской конторе Lloyd страховой. Все остальные суда, которые идут, они не нарушают вообще никакого морского и международного права. Просто так вот сложилось, я до сих пор не очень понимаю, почему, что вот, например, танкер заливается российской нефтью, но он сам принадлежит там каким-нибудь этим Вирджинским островам, там моряки филиппинские, и под флагом Либерии он едет, я не знаю, там в Бангладеш, вот. Такая вот почему пестрота в каких-то юрисдикциях этих судов, и их останавливают, и там досматривают, и что-то там уже вроде как-то там какие-то слухи, что продали нефть американцы, что ли, или нет. Вот к тому, что Путин сказал, что мы будем прибегать к зеркальным мерам, и причем это сказал на Дальнем Востоке, отнеслись очень серьезно, потому что, собственно, вот такое же пестрое судно выходит из какого-нибудь порта Шанхая, выходит в международные воды, тоже там гватемальское, я не знаю, там малайское, вот это вот все, останавливает российское судно и говорит, а нам просто вот... Знаете, очень сильно кажется, что вы запчасти для дронов, для наших врагов везете. Давайте вот проследуем в аэропорт порта Находка, там посмотрим, что у вас тут. И к этому отнеслись очень серьезно. То есть видно, что это задело. Не, что...
2: ну извините, сами устроили эту историю. Да. Что британцы, что французы, Украина вообще стала бить этими, как его, морскими дронами по судам абсолютно мирным, гражданским и прочим. Ну вот ответ.
3: Я обращаю только внимание, что на то, что на слова нашего верховного главнокомандующего обратили внимание, и я надеюсь, что они были услышаны, потому что, ну, не хочется, если честно, чтобы вот эти вот морские инциденты были в Тихом океане или еще где-то, это же все как-то вот...
2: Но заметьте, как сразу заднюю дали, тут и Турция сначала предложила мораторий в Черном море, потом, значит, Украина, но тут тоже было вполне сегодня четко. Сергеем Викторовичем Лавровым обозначена позиция.
3: Сегодня разве, не вчера он дал? Сегодня, да, дал это большое интервью. Да, он в который раз подтвердил, что да, цели СВО неизменны в Черном море. Ну, видимо, это уже системная работа. Отрубаются порты, эти маяки, по-моему, называется населенный пункт, где остался. Я в Гугле попытался вот, как бы, проверить маршрут из порта румынского Констанца до там, Одессы. Угу. Вот прокладываешь маршрут, и он показывает, что... Через затоку там прям знак такой на карте висит, что проезда нет, а через вот эту вот часть в Молдавии написано «паромная переправа». То есть, действительно, Google знает, вот там-то как-то...
2: Ему виднее,
3: да, со спутника. В Google, значит, можно проверять эффективность работы наших ВКС. И желаем нашим ВКС работать еще точнее, еще эффективнее.
2: Им низкий поклон, безусловно. Да? А мы вернемся обратно в студию, друзья. Оставайтесь с нами.
3: Да?
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений все сложно.
0: Но это как посмотреть. Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: не хватает, сразу же заканчивается. Поэтому я предлагаю вот эту половинку начать сразу же со всяких смешных событий.
1: Так с козырей пошли.
0: Да, с козырей, да. Слово «Трамп» переводится как «козырь» с английского языка. И вот то, как над ним хихикают, то есть повод какой? Вот был саммит НАТО в Анкаре, и тогда вот все вот вспомнили, что он должен был улететь на одном соломете, который ему Катар подарил. Он его поменял на другой борт, все пересели туда. А сейчас выясняется, что и, ну, там объявили какую-то угрозу, что типа там иранская ракета это все может сбить. И оказывается, Трампа уже вот со второго этого борта официального американского вывозили вот, знаете, такие эти контейнеры с едой, которые там курица, рис, рыба, овощи. Вот его туда спрятали и увезли в этой тележке, значит, на другой самолет и уже увезли так, чтобы никто не знал, что если вдруг какие-то иранцы захотят сбивать, то а вот эти люди, которые там, пресса, какие-то помощники, которые летели вот на этом самолете, про который все думали, что там летит Трамп, они потом приземлились, и вот после этой новости, что сняли Трампа с борта вместе с питанием, спросили, а значит, вот Трамп на безопасный самолет сел, а нас, значит, можно сбивать, что ли? И такие вот недоумевают до сих пор, но зато очень много всяких карикатур, шаржей и как-то юморесок, зарисовок, где, вот знаете, там какая-нибудь тележка, в которой там возят в отелях еду, и там спрятан Трамп, там, значит, какой-нибудь автомобиль, и там тоже там как-то, ну, схематически спрятан Трамп. Вот детская коляска, спрятан Трамп. Все хихикают над Трампом, как он, значит, вместе с капустой, напитками и разогреваемыми обедами уехал на другой самолет.
1: Знаете, такое впечатление, будто он не против, потому что когда «Тайм», например, выложит обложку с Трампом, ему не понравится, тут же уже через минуту будет вот такой гневный пост в его, значит, социальной сети, а тут вроде бы, знаете, какое-то затишье.
0: А мне кажется, что он как-то, ну, может, у него какой-то период спячки, что ли, может быть, он так, знаете, вот как на заседаниях он, значит, раз и уснул там, что я не помню, там какие-то что-то обсуждали, он раз и прикорнул, а рядом красивая девушка стоит. И кнопочку нажимает, где его там, не знаю, током бьет, и он такой раз и просыпается.
1: Так американцам нравится вот эта конспирология, да, вот эта секретная кнопочка, где-то что-то там.
0: Слушайте, ну конспирология, когда у них люди, вот какой-нибудь нужный человек, который вот-вот что-то интересное расскажет, он раз и погибает. Они уже эту конспирологию. То в тюрьме, то самоубийство, то кто-то прям записки оставляет. Я вот не такой, и все равно его находят. У них уже это конспирология, это, по-моему, просто какие-то условия информационной жизни.
1: И НЛО отдельно, знаете, отдельно в культурном НЛО коде, да?
0: Не, они уже сами говорят, что вот нас как просто каких-то этих животных водят. Вот тут вот давайте теперь вот это не обсуждать, давайте обсуждать НЛО. Его вот эта прекрасная пресс-секретарша уходит после, ну, она там благодарит все Трампа, что вот все было так приятно работать. Ну, как шутят сатирики американские, что у нее же ребенок недавно родился. И сатирики шутят, что, значит, вот просто хочет отдохнуть от шумного, крикливого босса вот с ребенком, которому года нет, ей спокойнее, чем с Трампом, получается.
1: Имеет на это полное право, и очень хочется право сказать. Но, кстати, слушайте, она останется советником Трампа,
0: это,
1: так
0: это
1: что
0: понятно.
1: Да, такая.
0: Не, просто со времен Джейн Псаки, мне кажется, что это какая-то такая должность высокоинтеллектуальная, вот каждый раз не как-то выворачиваться, что там босс сказал, что имел в виду, и в разнос это все идет. Я продолжу чуть-чуть про Америку. Вот помните, мы разговаривали с вами, по-моему, точно было с вами, про китайского профессора, который там довольно точно предсказывает какие-то все события в мире. Во всяком случае, он иранскую войну вот, предсказал, и предсказал какие-то самые болевые точки, до которых там, ну, может быть, допустят, может, не допустят развитие событий. И вот он, я просто думаю, что-то он как-то запропал больше, ничего такого очень там, сенсационного.

0: Он не рассказывает, и посмотрел, и на какое-то самое свежее его интервью напал, и он там рассказывает, что его какой-то тоже журналист пригласил в Лос-Анджелес, он прямо из Лос-Анджелеса там объяснял это все, пригласил на свой подкаст. Он говорит, меня поселили, спасибо вот этому человеку, в самом лучшем районе Лос-Анджелеса, самый богатый, я уже забыл какой-то... Южный Лос-Анджелес, что ли, и говорит, в отличной гостинице, и вот, говорит, я там после перелета выхожу из гостиницы, там богатые рестораны, дорогие магазины, дорогие дома, говорит, иду и вижу там, ну, собачья какашка, говорит, я ее обхожу, говорит, а когда обхожу, я понимаю, что она не собачья. И он говорит, это этот китайский профессор, он говорит, и тут я понимаю, что вот эта страна, это он говорит, в состоянии заката цивилизационного, что да, когда есть люди, которые вот, они настолько оторваны от общества и себя с этим обществом не ассоциируют, что они вот таким вот образом себя ведут, что власти каким-то образом это допускают, что это не какой-то самый бедный район, а самый богатый. Ну и он там дальше, в общем, какие-то вот развивает свою мысль, что США неминуемо и уже инерционно движутся к закату. А я даже досматривать не стал, просто понял его мысль.
1: Да. И заметьте, вот даже в контексте Ближнего Востока, вот этого противостояния еще продолжающегося Ирану, даже делать как будто сейчас ничего не нужно.
0: Они очень четко там перевернули, мне кажется, вот эту вот игру. Ну, не шахматы, не стали там как ухи-ухи. Но это же очень интересно, когда они говорят, давайте вот, да, давайте продлим, что там, перемирие, давайте продлим попытки переговоров. И вот, вот есть эти пункты соглашения о понимании. MOU называется Memorandum of Understanding, по-моему, который Трамп подписал в зеркальном зале Версаля, только говорят, давайте немножко теперь пункты поменяем местами. Раньше было, вот мы устанавливаем перемирие на 60 дней, открываем Ормузский пролив, а потом начинаем обсуждать, значит, репарации, $300 миллиардов, снятие санкций, возвращение замороженных средств, $100 миллиардов и так далее. А потом, а про ядерную программу там, кстати, не было написано. Он говорит, но сейчас чуть-чуть, вот говорит, Иран будет чуть-чуть по-другому. Сначала вы отдаете нам 300 миллиардов, отдаете нам этого ущерба, отдаете 100 миллиардов, которые вы у нас украли и где-то там, значит, заморозили с процентами. Первый пункт вообще снятие всех санкций. Не нефтяных, а вообще всех. А потом мы начинаем с вами, значит, обсуждать открытие Ормузского пролива. По-моему, вот великолепно, вот... Ваша гостья Геворкян, она вот как-то...
1: Геворкян, да, коренная.
0: Она иронист, и она вот как-то, ну, не с точки зрения иронии там или как-то посмеяться, но она все время, я пару-тройку интервью с ней смотрел, она все время говорит, что персы очень опытные переговорщики. И тут вот видно как раз вот здесь вот в какую ловушку липкую поймали они американцев. Вот вам, значит, это соглашение, вы его подписали, вы его нарушили. А вот оно же, чуть-чуть вот, значит, пункты поменены, подписали, и давайте выполняйте. А Трамп вообще, понимаете, что вот сейчас у него вот там запасы... Тяжелой нефти в стране заканчиваются, из которой делают керосин и дизель. Там, это обычные американцы, они такие приходят на заправку, там на стелле написано там, на 15 центов дороже. Начинают сразу там выйти, жизнь подорожала. Но вся промышленность, она двигается на дизеле. Все, что там у них летает, это на авиакеросине. А это тяжелая нефть, она шла из залива, она есть у России, она там в Мексиканском заливе где-то добывается. А своя нефть, она прямо называется сладкая техасская, по-моему. Sweet Light Texas Blend. По-моему, я могу немножко приврать. Люблю приврать иногда. Вам чтобы интересно или чтобы правда? Но стараюсь не сильно, чтобы... смысла это каким-то образом не искажало.
1: Но разве вот такой не должна быть дипломатия? Это вот возвращаясь к теме того, как себя ведет Иран.
0: Да. Иранцами. Они просто чуть-чуть переставили, вот как шахматисты. Вот,
1: уладим чуть-чуть формальности. Да,
0: да, тут. Да. Вот давайте чуть-чуть. Но ведь они знали, что Трамп полезет в эту ловушку, что он не станет это ничего соблюдать. А, собственно, как и с Анкориджем, которому вот завтра, получается, ровно год, примерно так же, на самом деле, получилось. Все ругают этот Анкоридж, говорят, что Россию в очередной раз обманули, ничего не обманули, все понимали, с кем мы имеем дело. Вот тот же Лавров объяснял, что эти предложения, это были формулировки США, вот которые вот, ну, США сказали, да, мы уговорим укронацистов выйти из оставшихся районов Донбасса. Ну, это были те предложения, которые принесли США. Вот они их принесли. Ладно, там наши сказали, давайте. США не смогли ничего с этим сделать. И теперь кто-то, Марко Рубио, говорит, что надо какие-то новые подходы искать. Ну, ходите, ищите. А мы пока вот...
1: При этом, опять же, да,
0: заметьте. А мы пока вот сделаем так, чтобы наши Причерноморье, ну, это Новороссия, никто вот тут не может возражать, она потихоньку как-то вот готовилась вернуться к нам, отрезанная от Румынии, отрезанная от поставок, как-то может взять и упасть к нам в заботливо подставленные ладошечки.
1: Ну, там же, заметьте, тоже вот, возвращаясь к Анкориджу, ни документов, ни подписей. Так а о чем речь-то? Да, можно договориться, договариваться. Поэтому здесь... Меня больше забавляет, знаете, когда Трамп или Зеленский ультимативно, значит, своим постом в Телеграме говорит, я даю России там 48 часов принять решение. Ну, это не назвать дипломатией. Это даже не назвать попыткой серьезного диалога конструктивного.
0: Ну, мне кажется, вот то, что какая-то дипломатия вообще в принципе там в 19-м, в 17-м, 18-м, в 19-м, в 20-м веке, она вот возникла с этими, значит, какими-то танцами с бубнами, с этими протоколами, с этими группами, которые по каждому пункту и вопросу согласуют долго каждую букву, каждую запятую. Взяли ее, эту дипломатию, и обрушили. Вот сидит Трамп, который сейчас так скажу, сейчас вот так скажу, а завтра переверну и кверх ногами. И буду ходить всем, кричать, что Армузский пролив открыт, и только мы все это контролируем. А вот реальность, она начинает это все больно бить. Не то, что вот в США сейчас какая-то вот беда, а вдруг она настанет. Вот как Трамп будет своим избирателям там объяснять, что у нас, знаете, раньше Россия с дизелем помогала, ну, просто мы им продавали довольно большие объемы дизеля, а сейчас у нас, по-моему, законом каким-то или актом запрещен экспорт дизеля.
1: Сейчас, да.
0: Да, и из Армузского пролива ничего не идет, то, что в Мексиканском добывают, этого мало, и раз и начнет вот где-нибудь там через неделю, через полторы вставать у них промышленность. Как он это вот будет объяснять своим, я не знаю, там,
1: промышленникам? Зато посев морпути сейчас контейнерные маршрутки, уж простите за такую формулировку, но это факт, будут, да. Причем китайские контейнеровозы будут, да, доставлять грузы в Европу.
0: Что там вывозить? Китайские контейнеровозы будут в Европу доставлять, говорят, это там в 2-2,5, а то и в 3 раза короче маршрут, чем через вот эти теперь уже становящиеся такие горячими проливы. Угу. Еще Малакский пролив, говорят, не разыграли до конца его важность, потому что там-то нету Ирана, и там США может просто взять его и как бы так вот просто пальчиком зажать, сказать, все, китайские суда, вам здесь нельзя проходить. Есть Северный морской путь, все более-менее оптимистично в этом смысле.
1: Про американцев есть еще одна тема, Андрей Николаевич, успеем обсудить. Тут...
0: Я еще вот просто в том получасе забыл рассказать, или рассказал про вот этот, на прошлой неделе был скандальчик, когда США взяли и продали 80 миллиардов евро за иены.
1: Нет. А мы подводились к этой теме, да, но что регулировали курс, но про конкретный скандал не говорили. Да.
0: Это вот сейчас просто какая ситуация, там большой довольно внешний долг у Японии, но у них была как почти дефляция, у них деньги были с нулевой стоимостью. Вот этот carry trading, по-моему, это называется, когда просто люди брали кредит в японских йенах, он не стоил ничего, то есть никакие проценты банкам не нужно было. Потом, значит, конвертировали в доллары, как-то там оборачивали и обратно отдавали. А сейчас вдруг обозначилась в Японии инфляция. А у них в Японии еще и долг такой, который раньше там было дешево обслуживать, а сейчас дорого. И японцы такие, наверное, надо у них на триллион долларов американского долга. А нефть дорожает, и вообще ее мало. Это вот Ормузский пролив как с этим совсем связан. И японцы говорят, наверное, нам надо продавать вот этот американский долг. Американцы такие, это может вот как раз сдвинуть, как вот этот, как в Дженге, какой-то кирпичик вытащишь, и начнется пирамида рушиться. А американцы прибежали на помощь японцам, они решили поднять немножко курс йены, потому что курс йены, когда маленький, то ты должен на него купить нефть дорогая, а тут, если поднять немножко курс йены, будет как-то полегче. И взяли без спроса Европы 80 миллиардов долларов продали за йены, тем самым там подняли курс йены немножко, но европейцы такие смотрят, говорят, слушайте, а ведь вот когда вы такие интервенции делаете, вот это вообще-то надо предупреждать, вообще-то это как-то вот мы там и союзники, экономические, политические, военные, а вы там за нашей спиной это сделали. То есть там уже было такое, я уже забыл, кто, Уоррен Баффет или Сорос, кто-то, короче, взял и обрушил вот таким образом курс британского фунта в 90-м, по-моему, году, или где-то в то время. То есть они как-то вот договорились, что вот такими большими объемами нужно предупреждать, что такая будет торговля. А США нет, им вот сейчас надо как-то вот японцев поддержать.
1: Не, там же Трамп прокомментировал эту историю, сказал, что помогает Токио, цитата, в знак дружбы и ради поддержки мировой экономики. Как всегда, вот эти вообще высокопарные фразы.
0: Я говорю, что
1: фразы,
0: это к тому, что к этой дипломатии, к мировой, вот она, вот такая сейчас, просто вот кто сильный, кто хитрый, кто, даже такое слово скажу, самый подлый, тот и, видимо, где-то на коне или где-то наверху. Мы, конечно, не опустимся до этого, до таких...
1: Кстати, Сергей Викторович тоже об этом сказал, что мы до методов Украины и Запада опускаться не будем. Но это так.
0: Систематически отключаем Причерноморье от остальной Украины.
1: Зато, знаете, что удивительно, вот в чем Штаты сдают назад, так это по части повестки разнообразия и инклюзивности. Тут же аж в Госдепе отказались от этой истории в дипкорпусе.
0: Вы знаете, я сразу скажу, я не слежу за этими историями. Вот во времена Байдена вот все соцсети как примерами похабства и сатанизма просто все соцсети пестрили какими-то вот этими людьми, которые наряжены как женщины, выступали в детских садах, все вот эти книжки. И я просто решил, что вот пусть они там у себя вот этим всем занимаются, и вот ей-богу, и простите, но я даже это обсуждать не хочу, про их инклюзивность, про этих адмиралов.
1: Просто хочется верить, что хотя бы мировое кино и культура от этого избавится. Или...
0: Я боюсь, что что процесс необратим. Кстати, вот про Путина тоже мы поговорили, а вот последняя новость, которую я прочитал перед тем, как у нас начался эфир, это про совещание где-то уже в Москве по поводу традиционных ценностей. Я не помню как. В общем, Путин обсуждал, там причем такой состав, Шойгу, там Медведев, он с ними обсуждал... как это, сохранность, что ли, или отражение традиционных ценностей в культуре и кино. Как это, вот вы там погуглили, как это?
1: На Советом Безопасности это, да, обсуждалось.
0: На Совете Безопасности традиционные ценности обсуждались. Вот это, мне кажется, как сохранить это у нас. Мало того, как это сделать интересным, как это сделать так, чтобы вот какие-то... Я «Колобок» не смотрел, но... не знаю, вот, чтобы как-то это все Я понимаю, вот дети, подростки, им все интересно. То, что где-то там запрет, где о чем там меньше говорят, то, что там скрывают. И, то есть, попадают в зону, где уже, собственно, вот это вот традиционные ценности немножко заканчиваются. Им это интересно. Но, я не знаю, вот, например, фильм «Бриллиантовая рука», там без всяких вот этих вот... ну, девиации без всего придумали интересную комедию. Это же детектив по форме, разошлось на мемы и так далее. Люди смотрят, радуются. Вот почему в таком стиле бы не делать какую-то вот часть российского кинематографа или там сериалов? Это на самом деле, на мой взгляд, не так тяжело устроить. У нас куча просто талантливых сценаристов. Я многих лично знаю. И когда мы там обсуждаем, например, как вот тут человек написал сценарий и что получилось в фильме, садимся, смотрим, и я понимаю, что там режиссеры снимают свое кино, у нас они не снимают тот смысл, который заложен в сценарии, они просто, вот я хочу свое кино снять, по какому там сценарию, вот этот вроде подходит, давайте по нему, и все по-своему сниму. Ну, я, по-моему, приводил пример вот про Козельск, про оборону, когда сняли. И там я со сценаристом, ну, он прям меня на премьеру пригласил, мы вместе сидели, обсуждали. Вот где-то вот в этих, а устроить конкурсы, где бы люди примерно четко представляли себе какие-то, ну, вот набор, условно говоря, тех ценностей, там, ну...
1: Причем они закреплены формально, президентская подпись, да, стоит за эти там четко и есть больше.
0: Чтобы 10. Кино было не про то, что вот там ты вышел и прокричал эти ценности, а чтобы они каким-то там фоновым планом, либо каким-то основой морального там поведения главного героя были. Ну, чтобы это все смотрелось как-то вот более-менее...
1: Сквозной красной нитью.
0: Или такой, сквозной, да, красной нитью, да, чтобы вот этот патриотизм... Это вот конкурс на уровне сценариев, на уровне потом режиссеров, которые себе эту картинку представят, нарисуют и съемок. Мне кажется, вполне вот этот спектр, в нем еще можно что-то интересное творить. Опять же, говорю, «Бриллиантовая рука» или там, ну, вот, советская классика, это же была такая цензура, так вот сурово все, не дай бог, там намек на что-то или на это. Тем не менее, вот что-то получалось.
1: И каждый год пересматриваем все равно.
0: Каждый так год или пересматриваем, иначе. А сейчас ругаемся, значит, «Колобок». Я его не видел, ничего плохого сказать не могу.
1: Позвольте, да, так как мы и не смотрели, то тут было бы неправильно делать выводы. Но единственная мысль, вот с чего вы начали, обсуждать это на совбезе. А знаете, вот параллельно я обсуждал сегодня новость тоже в эфире с гостями, когда в Днепропетровске сносят памятник Василию Маргелову. Да? Я понимаю, зачем это обсуждается, да, именно на Совете Безопасности.
0: Да. Вот, это некие, как бы сказать, артефакты, символы, то есть это сгустки смыслов. Мы же вот когда приезжаем в какой-то город, мы приезжаем, и там вот и либо какие-то, это там самый главный собор или еще что-то. То есть вот это вот место архитектурно оформлено в виде памятника, либо да, в виде набережной какой-то, оно же какой-то смысл все в себе несет. И давай вот там, ну снесли памятник, да, уничтожили какой-то смысл, который связывал нынешнюю Украину с там, советским периодом, да, они так и будут продолжать делать.
1: Поэтому, когда нет вот базы моральной, культурной, да, нравственной, да. И получается, что, да, может быть, поколение, которое выросло уже на Украине, оно и в целом не задавалось никогда вопросами, а кто это такой? Тот же самый Маргелов, например, не говоря о писателях и прочих наших видных деятелях истории.
0: Это да. Я опять же говорю, что вот несмотря на то, что вот это кажется пресным все, об этом можно говорить интересно, просто в этом направлении нужно каким-то образом работать, мыслить и искать.
1: Вот такая нотка морализаторства. Да, у нас под конец, на ней завершаем наш эфир.
0: Да, спасибо Андрей большое, Бочаров, было
1: Денис
0: интересно
1: Равьев, с вами. Взаимно. Всего доброго.
2: Ага. Тот самый Бочарик.

Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Донецке, Луганске столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Родион Мирошник заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Ким Чен Ын получила от Владимира Путина и Дмитрия Медведева телеграмму в честь освобождения КНДР. В России завершается приемная комиссия, кампания в колледже и техникумы. Подробности далее. Россия готова к переговорам с Украиной, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что Москва готова к достижению поставленных целей путем диалога, без кровопролития и разрушений. Мирошник также отметил, что необходимо внешнее участие для гарантии выполнения Украиной возможных договоренностей, поскольку все решения принимаются не в Киеве. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Путин в своей телеграмме отметил, что этот праздник является символом мужества и стойкости корейского народа. Он указал на то, что именно тогда были заложены прочные традиции боевого братства и взаимопомощи, ставшие основой для развития дружественных добрососедских связей между Россией и КНДР. Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества во всех областях отвечает коренным интересам двух народов, а также случаю укрепления стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тегеран не запугать угрозами. Ормузским проливом будет управлять только Иран, заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади на фоне планов американского президента Дональда Трампа объявить пролив территории США. Ранее Трамп заявил, что сделает это после победы над Ираном. Также американский лидер сказал, что Соединенные Штаты способны уничтожить Исламскую Республику, но не хотят этого делать. Кроме того, Трамп заявил, что в случае атаки Ирана ответные действия США будут в сторону раз сильнее. Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yahoo начали закрывать счета россиян, проживающих в Швейцарии, пишет местное издание Inside Parade Place. Глава Swissquote Марк Бюрке заявил, что банк не отключает счета клиентов из России систематически, однако бывают особые ситуации, требующие подобных мер, например, если клиент находится в санкционном списке или если его экономическое положение тесно связано с Россией. Однако один из пострадавших из-за этого решения сообщил издание, что решение касается тех, кто имеет вид на постоянное жительство в Швейцарии, не имеет судимости, а в отдельных случаях это может затронуть и лиц с двойным гражданством и швейцарскими паспортами. Издание отмечает, что решение может затронуть в общей сложности около 600 счетов. Завершается приемная кампания в колледже и техникумы России. Как сообщали в Минпросвещении, если после 15 августа останутся свободные места, прием на них может быть продлен до 25 ноября. В ведомстве уточнили, что абитуриент вправе подать заявление в несколько образовательных организаций, ограничений по количеству нет. Сделать это можно лично в образовательной организации, по почте, через сайт колледжа или техникума, а также через госуслуги. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва. Работают все радиостанции страны. В эфире «Спутник. Дуэль с Манучаровым». Я есть тот самый страшный Манучаров. А в гостях у меня сегодня Василий Бинарович, профессиональный психиатр, врач-психиатр, автор True Crime проекта «Фауст. 21 век». Василий, здравствуйте. Очень радостно вас видеть. Перед тем, как начать вас допрашивать, небольшой блиц. Что вы себе запрещаете сегодня?
3: Позволять себе реагировать как-то на критику в свой адрес. Угу. Читать комментарии, чтобы они как-то меня задевали.
2: Угу. От какой роли в кино вы бы не смогли отказаться, если бы...
3: Роли трупа.
2: Роли трупа не смогли отказаться?
3: Нет, я просто мечтаю, что исполнить такую роль.
2: Как психиатр, психотерапевт и человек, который знает, что происходит в мозгах у людей, от чего бы вы хотели отказаться, что бы вы хотели в себе изменить?
3: Ты на самом деле уже прошел тот путь, который... Менять в себе что-то — это, кажется, не принимать себя. А нужно себя полностью принимать таким, какой ты есть. Ты прошел тот путь, мне уже 35, поэтому я не в том состоянии, когда уже прокрастинирую на этот счет.
2: Но этот путь прошли с помощью себя самого или терапии?
3: И терапии тоже.
2: В чем был прав Фрейд? А в чем ошибался?
3: Фрейд был прав о том, что у нас есть огромный пласт травмы из детства, то есть которые наносят нам родители. Он действительно был в этих механизмах прав. И все его рассуждения насчет того, что вот эту проработку, он действительно был прав бессознательного, потому что оно нами правит, наша рациональность бывает не способна нас остановить даже при всех возможных внутренних механизмах.
2: А в чем не прав?
3: Не прав он, наверное, был все-таки в том, что он все сексуализировал, что все в конечном итоге сводится к желанию секса, патологическим каким-то сексуальным желаниям и так далее, и Юнг его в этом плане всегда очень хорошо осекал.
2: Прекрасно. Идем по вопросам. Вы 12-13 лет назад начали вести свой блог, я вот наткнулся на него, почитал, посмотрел комментарии. Вы помните свой первый ролик?
3: Ну, первый ролик, он, если мы говорим про серийных убийц, это, наверное, был про Сливко. Вот именно такой.
2: Пионерия,
3: это,
2: да?
3: Да, это были попытки просто какого-то внутреннего творческой самореализации, потому что там был маленький монолог психически больного с психиатром. Маленькая сценка и зарисовка, как тогда мне казалось, ну, это мой пубертат 20-летний. Очень хорошо мальчик хотел поиграть в Ганнибал Электро.
2: А какой ролик прямо залетел, что называется?
3: Наверное, это случилось спустя 6 лет, когда в моей голове появилась рубрика «Сатисфакция 21», посвященная именно серийным убийцам, которые разыскиваются на данный момент, и они до сих пор не пойманы. То есть есть подтвержденная серия жертв, есть огромное количество фотороботов, которые похожи. И вот этот ролик, он первый выстрелил за 5 дней на миллион.
2: То есть это как бы старт такой начался?
3: Да, это вот именно с этого момента первые мои 100 тысяч подписчиков появились. И так
2: вообще, конечно, количество маньяков у вас на канале зашкаливает. То есть практически, ну вот такая, как сказать, постоянная эта тема. Что вам дает этот опыт постоянных рассказов о убийцах, серийных маньяков, о вот этих серийных преступлениях?
3: Это в первую очередь было начато для того, чтобы исследовать это. Будем объективны, серийных убийц на планете Земля 1%. То есть это все раздуто СМИ, что это прям болезнь или патология.
2: Откуда эти данные?
3: Это исследования психиатрических судебных инстанций, начиная от института сербского нашего, заканчивая всеми остальными нашими коллегами из других стран, которые участвовали. Потому что то, что самый пик, признается, был в 20 веке, в 70-е, 90-е годы, как назвал один из исследователей Шехтер, «золотой век серийных убийц», потому что именно тогда серийных убийц стали превращать в поп-идолов. Особенно в Америке это стало очень отвратительно, когда им давали право интервью, когда их популяризировали, как будто они суперзвезды. И, простите меня, были топы самых сексуальных серийных убийц, составлялись там журналом People. Это, ну, в мозгах просто не укладывается. Музеи, когда им строились и так далее.
2: Даже так?
3: Да, в Америке есть огромнейший музей, потому что у них есть законы, по которым можно спустя там 30-50 лет покупать улики с материалов дел. Тем самым полиция помогает родственникам жертв, она спонсирует, то есть какие-то поддерживающие программы и так далее. Но вот есть музей, где там стоят машины, одежда, предметы какие-то быта этих самых людей.
2: Но вот, смотря все эти ролики, хочется вот задать вопрос довольно наивный, но тем не менее. Почему вокруг так много вот этих людей? Откуда берется столько зла в людях?
3: Это я всегда говорю, мы просто не умеем разговаривать друг с другом. Это, наверное, большая проблема того, что и в воспитательной системе, потому что, ну, есть старые ценности. Ты должен обеспечить своего ребенка. Ты должен там дать ему кровь, еду, одежду, образование. Но все забывают про то, что есть еще человеческое тепло. Коммуникация с ребенком, объяснение. Потому что ребенок — это не момент того, что вы его решили завести. Это момент того, что вы должны посвятить 18 лет сложному труду и работе. Потому что каждый возраст, каждый этап, там, первые годы — это самое важное. Потому что ребенок узнает этот мир. Он тактильно, физически, звуково и познает. То есть у него там начинает развиваться зрительный, слуховой нерв, и через это он начинает. Мы за кадром с вами обсудили именно, когда если холодная мать досталась, то это большая в дальнейшем проблема для самого ребенка.
2: А что значит холодная мать? Вот объясните мне.
3: Когда мы говорим с вами про холодную мать, мы сталкиваемся именно с элементом, что она не отдает ему тактильного контакта и не дает никакой эмоциональной реакции на его поступки, действия. То есть ребенок приходит с простейшим там реакцией, рисунка, действия, там, мама, мама, там, обними или просто, а мама не осуществляет никаких элементов. Мы это можем очень часто видеть в признаках истории серийных убийц. Это очень часто. Например, дело Головкина, Фишера. Одно из самых жутчайших московских историй, когда мама рассказывает о том, что у нас в семье было не принято гладить ребенка. Все, что можно было, Сережа, мы гладили его по голове в день рождения. Вот такое было эмоциональное развитие. А папа там его обливал ледяной водой. И, соответственно, естественного ребенка медленно-медленно все вот это закрывалось, вот это внутреннее, и формировался вот этот агрессивный комплекс фантазий садистических, который потом выродился вместе с мальчиком, одноклассником его, который над ним издевались.
2: То есть все родом из детства, да?
3: Все в первую очередь, конечно же, когда уже мы становимся с вами зрелыми, когда мы становимся более старшими, взрослыми, там уже подключается и рациональность.
2: Это именно мама или отец тоже?
3: Конечно, оба. Оба родителя. Потому что фигура мамы и фигура отца — это самые важные две фигуры, это образы. Неважно, это был дедушка или бабушка, но все равно две эти фигуры в дальнейшем становятся центральными образами понимания мира, потому что на основании этого мы будем дальше искать себе партнеров.
2: А если, например, мама есть, а папы нету?
3: Ну, не будет мужской фигуры. Будут проблемы, например, может мама быть мускулинной очень. Она там агрессивная, она доминирующая, она влиятельная. И от этого у мужчины или у девочки будут другие представления о женственности и у женских чертах. Потому что все-таки это никакой не сексизм, но мы классически обозначаем мужчину. Это то есть защитник, это опора, это обеспечение, это моральные какие-то нравственные кодексы. Мама — это забота, тепло, очаг, свет. И это не стереотипы. Мы сейчас живем в свободном обществе, где мы рассуждаем о том, что у всех есть равные возможности, но все равно эти проявления должны ощущаться ребенком. Потому что ребенок — это зеркало. Он отражает, он не придумывает и не выдумывает чего-то.
2: То есть во взрослых отношениях мы тоже повторяем паттерны, которые были заложены, когда мы были детьми.
3: Да? Полностью. И отношения, и поведение, грубо говоря, в отношениях — это реакция на то, как мы видели, как относился отец к нашей матери. Или как мама относилась к нашему отцу. То есть, соответственно, мы в дальнейшем будем какие-то вести. Почему сейчас очень часто какие-то существуют уличные опросы, где молодых людей спрашивают, хотели бы вы своей дочери такого же парня, как и вы? И многие молодые люди говорят нет, потому что она достойна чего-то более лучшего, потому что они сами в себе с собой честны и понимают, что...
2: А много процентов людей, которые понимают, что у них травмы, признают себе это?
3: Нынешняя молодежь в этом плане более проработана, чем, например, мое поколение. То есть я 91-го года. Мы к этому пришли намного позже, как мне кажется. Поэтому в их случае они намного... Не скажу, что проработаны. У них свои есть нюансы, у них есть свои поколенческие какие-то новые проблемы. Ну, потому что они выращены в технологиях. Их мышление совершенно по-другому. То есть вот поколение 90-х, поколение там 89-го, 87-го, мы все-таки выращены на границе. У нас одновременно была полностью эра без технологий и какого-либо понимания. То есть у нас была бумага, у нас были книги, максимум телевидение или кинематограф. И резко в нашу жизнь входят технологии, интернет вот этот хваленый, который нам не нужен и так далее. И мы начинаем. А они же полностью уже с этими нейросетями. Почему я в некотором смысле за то, чтобы до определенного возраста, ну хотя бы 14 лет, ребенка ограничивать в технологиях. Пусть там у него будет какая-то игрулька на час, но в большей степени он должен изучать этот мир через там литературу.
2: А вот эта история, простите, что я вас перебиваю, понятно. А вот эта история по поводу вот этих типажей. Избегающий, тревожный, нарцисс, психопат, истерик. Это действительно работает?
3: Ну, это работающая схема в основном, потому что таким образом мы можем типировать. Просто последние исследования нам показывают, что мы не можем все-таки приписать человека к одному типу. Мы не можем сказать, что это абсолютный нарцисс. Потому что у всех у нас есть черты, это, грубо говоря, будет выглядеть вот таким квадратиком, где будут вот здесь нарциссический пласт, но он немного еще уходит в истерику.
2: А здесь... превалирует нарциссический.
3: Да, но превалирует нарциссический.
2: Это мы можем в факт сказать.
3: Да, это мы можем как факт. Нет, у нас у всех есть вот эти...
2: Что такое нарцисс? Это тоже травма?
3: Нарциссическая травма, ну, самое простое обозначение, это просто как вы смотрите на себя в зеркале, то есть кривое зеркало, когда вы на себя смотрите в изуродованной какой-то форме. Начинается это все изначально того, когда мать, вы смотрим на себя, у Мэрилин Монро была хорошая аллегория на эту часть в ее дневниках, потому что вот Мэрилин Монро — это ярчайший нарциссизм. Когда она говорит, я вижу себя в глазах своих любовников, от этого мне нужны постоянные новые чувства и эмоции. Через этих мужчин я узнавала себя. Я чувствовала, что я живая, что я нужна, что я существую. У этих людей полностью зачастую теряется опора, им нужно вот эти состояния признания, ощущения, доминирования. Почему часто нарциссы, например, создают вокруг себя созависимые отношения. То есть они находят для себя человека и используют его там для каких-то своих подкреплений, а дальше уже за счет своих талантов психопатических начинают, то есть расстройств личности, манипулировать и контролировать этого самого человека.
2: Нарцисс всегда манипулирует и контролирует?
3: Зачастую с возрастом, да. То есть поначалу, когда он изучает этот мир...
2: Если... Возраст, предположим, 30-летний нарцисс.
3: Да, то есть это уже профессиональный манипулятор.
2: Зачастую. Он осознает это или она?
3: Вот это вопрос очень сложный, потому что они очень легко переворачивают все с ног на голову и выворачивают все, что на самом деле это не так. На самом деле нет. Поэтому проработанные нарциссы — это достаточно редкое явление.
2: Почему?
3: Критика. Критика не наступает в этом состоянии.
2: Никогда.
3: Без психотерапевтической поддержки, или же, если им повезет, найти близкого человека, который им подчеркнет на какие-то моменты, и он сможет это принять в себе, тогда начнется проработка. Потому что первая ступень к любому излечению, о чем мы говорили, алкоголизм, наркозависимость и так далее, это принятие проблемы. Когда человек не видит проблемы и не видит ощущения, то он всегда будет говорить, что все в порядке.
2: А если, предположим, у нарцисса еще и зависимость?
3: Это еще усугубляется и куда сильнее и сложнее, потому что наркозависимость — это аддикционные как раз моменты, это быстрые дофаминовые, окситоциновые потоки в мозг, и ему совершенно не нужно. Но тут еще у нас сейчас все больше и больше исследований появляется, что не все наркозависимые виноваты в своей зависимости, потому что все-таки есть генетические повреждения белков, переносящих серотонин, например.
2: А вот этот образ нарцисса или там кого-то еще, его можно вообще поменять или расширить? Или это на всю жизнь?
3: А что значит расширить? В каком плане?
2: Компенсировать.
3: Можно, можно, но это просто долгая работа. Это не, к сожалению, мы назначили пилюльки, и человек выздоровел.
2: Это все терапия?
3: Это
2: только
3: долгая психотерапия, может быть, в сочетании с антидепрессантами, может быть, с корректорами какими-нибудь, но зачастую это психотерапия, и я даже не буду называть сроки.
2: Они сами страдают от этого, они понимают?
3: Если они понимают, что разрушают свою жизнь, жизнь окружающих, если они понимают, что от этого зависит их карьера, там, семья, положение в обществе, и вот это осознание. Потому что если мы говорим там про истериков с расстройством личности, истерическое расстройство личности, это демонстративные люди, им главное внимание, им по барабану, от чего они его получат, и у них вот очень редко проявляется, то есть там процента 3, у которых прорывается вот этот истероидов, когда они такие, а, надо что-то поменять в жизни. У нарциссов все-таки это чаще мы можем увидеть.
2: А вот эта вот история, вот я часто вижу в соцсетях, вот избегающий партнер и тревожный. Это что такое?
3: Когда мы говорим про избегающий тип отношений, то есть человек вступает в отношения. Он начинает узнавать партнера, начинает узнавать, но этот партнер, на его взгляд, это именно я подчеркну в кавычках, на его взгляд слишком сильно на него давит. Вот такую формулировку мы от них услышим. Что он начинает приглашать на свидание, слишком говорить, давай куда-то поедем, давай куда-то сходим, а чем ты сейчас занимаешься? Ну, то есть базовые какие-то элементы он начинает воспринимать как напор на него, давление, попытки пробить его вот эти иллюзорные стены.
2: Угу.
3: Потому что, ну, все-таки, давайте объективно, наша личность, она выстраивает вокруг себя куполы в зависимости от травматизма и так далее. Ну, то есть в норме мы начинаем постепенно кому-то доверять, кому-то понимать.
2: Строить отношения.
3: Да, да, строить отношения. Развивать их.
2: Это норма.
3: Да, развиваться самим. А человек же думает другой, так, но она почему-то от меня закрылась, или он от меня почему-то закрылся. Усилию. То есть нам надо там больше видеться. А этот человек начинает воспринимать это как атаку и начинает придумывать какие-то моменты, абстрагироваться, становиться холодным, отталкивать. И это все внутренне из-за его каких-то, ну, травматизмов, которые были в предыдущих, возможно, отношениях, или же непринятие себя такого, какой он есть сейчас. То есть что меня полюбить...
2: Как нарцисса, например.
3: Да, меня полюбить таким невозможно. Меня принять таким невозможно. Я там дефективный, во мне какие-то есть аномалии, там, у меня пуля в башке, я могу устроить раскардаш и так далее. То есть вот такое достаточно четкое
2: характеристика. Что с этим делать? Бежать от этого?
3: Ну, в первую очередь, надо себя проработать. Очень хорошую говорил мой коллега фразу, нужно учиться сначала ходить на свидание с самим собой. То есть вот принять вот эти моменты собственного одиночества, собственного покоя, собственного состояния, когда вы можете просто сходить одному в кино, посидеть в кафе и выпить кофейку, и понасладиться погодой, прекрасным августовским днем, почитать книжечку и погрузиться в себя, понять, что тебе нравится, что ты любишь. И тогда, когда ты уже вот можешь расширить эти рамки, где тебе комфортно, где тебе дискомфортно, конечно же, тут важна еще психотерапия, чтобы понять, чего человек боится от этих отношений. Что произойдет, если вдруг кто-то наступит в его прихожую, оставит этот маленький след, что все это разрушится, его маленькая вселенная, маленькая империя. И вот между этими шажками будут откаты. Это естественно, это классическое явление. Не существует состояние, когда мы полностью что-то победили, или полностью состояние того, что мы это проиграли. То есть это просто медленные шажки, которые могут как назад отступать, так и вперед очень сильно.
2: А тревожный тип привязанности — это что?
3: Тревожники — это люди, которые создают вечное ощущение, что что-то не так. Все в порядке, у нас точно все хорошо, а вот ты сейчас как-то посмотрела на меня не так, и ты сказала какую-то фразу. Вот у тебя перед сном вчера или позавчера промелькнула такая фраза. Это ты сказала потому что? И вот это вот такой раскардаш в голове, постоянный поток мыслей. Зачастую очень везет таким партнерам. Ну, во-первых, у них должна быть тоже психотерапия хорошая, корректная. Здесь я бы тоже рекомендовал антидепрессанты, потому что это склонность к депрессиям очень характерная. Но им везет, когда им попадаются рациональные какие-то партнеры, которые говорят, нет, все в порядке, нет, все хорошо.
2: Это что за тип людей?
3: Такие классические интроверты закрытые, которые...
2: Но не нарциссы.
3: Не нарциссы. То есть нарцисс никогда не будет обращаться вот именно на такие моменты. Если он не проработанный нарцисс, то он будет в первую очередь такой, мне это не нужно, это меня перегружает, это тратит мой ресурс. Я пришел позавтракать с тобой и расслабиться, а тут происходит какое-то вот это постоянно капание на мозги, потому что, ну, объективно.
2: А есть люди, которым это нравится?
3: Да, да, есть огромное количество знаю людей, которые называют это нервом в отношениях. То есть вот это постоянное чувство. Есть вот этот прекрасный тип людей, которым вот нужны постоянные скандалы, нужно постоянное ощущение, что ты мне изменяешь. И вот мужчине это нравится, когда у него есть вот эта постоянная динамика, где он переубеждает женщину, где он вечный рыцарь.
2: А вообще вот отношения между вот избегающим и тревожным, они возможны? Партнером.
3: Они возможны, но это все опять-таки индивидуально. Как они пришли к этому, в каком возрасте они пришли, кто они профессионально, где они занимаются. Потому что, опять-таки, давайте объективно, не только в личностных проблемах. У нас профессиональные бывают внутренние конфликты в семьях. У нас бывают конфликты, как воспитывать детей. У нас бывают просто конфликты, как просто сделать
2: ремонт в квартире. На работе бывают
3: конфликты. Да, просто как ремонт, свечки выбрать.
2: Что делать людям, вот, которые как бы хотят быть вместе, но не понимают, что они как бы не могут быть вместе из-за этого?
3: Парная психотерапия. Самая лучшая эффективная вещь, которая сейчас существует. Ну, в первую очередь, научиться разговаривать друг с другом, разговаривать и говорить друг другу о том, что меня это беспокоит. Или мне кажется, у меня возникла такая мысль. То есть, потому что главная проблема, особенно в ковид, которая у нас раскрылась, когда люди оказались заперты дома, что мы не умеем разговаривать, а мы вообще узнали, что у нас есть жены или мужья. Потому что виделись-то сколько? Потом, по 3, по 4 часа, там, 7 часов.
2: То есть, разговаривать с самим собой?
3: Да, потому что...
2: Ну, просто... с партнером?
3: Да, с партнером.
2: А без психотерапии это возможно?
3: Это возможно, но это очень редко, потому что люди у нас все-таки зачастую не всегда проработаны. Я очень рад, что все-таки у нас все больше и больше отношение к психотерапии положительное. Люди стали ходить на эту терапию. Другая проблема. Компетентных специалистов не так много. Или нарываются на каких-то специалистов, потому что типы психотерапии существуют разные. Кому-то подходит когнитивно-поведенческая, кому-то она не подходит в связи с этим. Но семейная психотерапия — это очень эффективная вещь. Это очень важно.
2: И у вас есть примеры удачные?
3: Огромное количество.
2: Ну,
3: просто
2: хотя бы один пример.
3: Ну, грубо говоря, пара пришла, где девушка все время думала, что муж ей изменяет. А муж работал там на ночной смене в скорой помощи. И вот долгое объяснение, долгое показание, они узнали пароли друг друга от телефона, они снизили вот этот уровень напряжения, и у нее все это прекратилось. Но это не проговаривалось, потому что он уставал на сменах, ему было не до этого. То есть ему там максимум там жену в ресторан сводить, в отпуск съездить, с детьми куда-то отдохнуть и так далее, до дачи и от работы. То есть опять-таки у него были другие в голове задачи, то, что он там опора, а вот эта семья. И вот он не мог об этом говорить. И еще самое важное, в семье не принято. Потому что главная,
2: да,
3: главная проблема всех наших историй, то, что когда мы начинаем с кем-то отношения, что мы делаем? Я принесу свою семью, а ты принесешь свою семью. И кто-то, кто более доминирующий, кто-то более там находящийся более в статусе личностно превосходящий его, то есть по разным критериям, по разным личностным особенностям, будет говорить, в моей семье было принято так, и завтракать мы будем с тобой в 9 утра, всегда. И человек такой, хорошо, я принимаю. И это медленно накапывается, вот этот снежный-снежный ком, и потом приводит к срыву, приводит к конфликту. А вместо того, чтобы судить, давай найдем компромисс, давай мы обсудим, потому что там, я физиологически привык просыпаться, там, например, в 10 утра, и работа мне позволяет.
2: Или заниматься, например, сексуальной конституцией, это что такое?
3: Ой, это половая конституция, это проблема того, что в отношениях у нас люди не знают, чего они сами хотят в постели, потому что кто-то из партнеров ни о чем не говорит, не обсуждает. У кого-то есть физиологическая скорость быстрая, ему нужен постоянно ежедневный секс, ему нужны какие-то там удовлетворения своих сексуальных потребностей, а кому-то достаточно в месяц. И вот когда это сталкивается, кто-то либо...
2: Это неважно возраст.
3: Это неважно возраст.
2: С молодыми тоже.
3: Это очень частое явление, когда ну просто физиологически вот так сложилось, что половая сфера для него не является центральной в рамках его нервной системы, в рамках системы подкрепления и так далее. Для него там важнее намного, там, что он сдал классный проект, или отыграл шикарную роль в театре, или же там написал какую-то пьесу, или там построил шикарное там здание и гордится.
2: Либо как-то ничего не делал.
3: Да, ну либо также ничего не делал, это тоже проблема. Есть другие проблемы, что физиологически, не будем забывать отметать историю того, что ну, надо сходить к урологу-гинекологу, надо сходить к эндокринологу, потому что гормональная сфера тоже очень серьезно следит, и тогда уже можно сходить к психиатру. Если на этих уровнях все в порядке, то у нас есть ну, достаточно классическое явление асексуалы, то есть люди, которых вообще не интересует секс.
2: Это болезнь тоже?
3: Нет, это не является патологией, это является определенной формой, то есть у него нету такого либидо, которое необходимо. Да, он там, девушка может забеременеть, да, мужчина может оплодотворить эту женщину. Да, он вступит в этот половой акт, если он найдет партнера с которым, но для него секс не является центральной там, системой вообще.
2: Что с этим делать, если одному там, мужчине хочется, а женщине нет, предположим, ну, или наоборот?
3: Это, грубо говоря, как мы подходим друг к другу или нет. Мы просто разговариваем о том, готовы ли мы строить дальнейшие отношения с накапливанием вот этого напряжение в этой сфере. потеря. Угу. Если мы нет, то мы можем разойтись. У нас никто друг к другу не приковывает.
2: А если человек не говорит, партнер?
3: Тогда это проблема. И в конечном итоге это приводит к изменам, это приводит к скандалам, это приводит к каким-то агрессиям, претензиям в адрес этого человека, хотя человек даже о них и не знал. Что вот часто бывает, потому что на семейной терапии очень можно, как и мои коллеги рассказывают, как и я это видел, когда узнать о том, что внезапно 20 лет он ненавидел ее именно за это. За то, что она там как-то щелкала пальцами по утрам или укладывала ножки на стул, вот как-то вот так садясь. Его это раздражало, но он терпел героически.
2: Терпеть нельзя?
3: Стоически.
2: В отношениях?
3: Ну, не надо срываться, но нужно обсуждать о том, что, а почему ты так делаешь? Но мне кажется, это странным. То есть не в формулировке «это ненормально», потому что, опять-таки, понятие «норма» весьма такая относительная.
2: Для каждого свое, да?
3: Да. Ну, грубо говоря, БДСМ с точки зрения психиатрических и сексологических историй, это все-таки является патологией. То есть садистические наклонности, мазохистические. Но если мы говорим про двух партнеров, которые нашли друг друга, и им это подходит, то есть он там в каких-то вот этих позициях, которые там очень часто бывают, то это их вариант нормы. Потому что им обоим комфортно в этом, а никто из них не страдает и не испытывает давления. Угу. Потому что это вот частая проблема, что кто-то что-то терпит ради кого-то.
2: А расставшись, вот и такие люди, вот, которые терпят, расставшись, они когда-нибудь поймут, что они потеряли, или они когда-нибудь поймут, что они хотят все-таки быть вместе, что это была ошибка? Или зачастую они не понимают?
3: Ну, старая народная фраза «в одну воду», как говорится, дважды не входит, но истории про то, что они поймут, ну, может быть, через пару лет они станут более проработаны, и мы часто такое слышим, когда вот если бы мы встретились с тобой 30-летними, наверное, у нас все бы сложилось куда лучше. Но в связи с тем, что нам было по 20, мы с тобой были два пубертатных подростка, которые эмоции ставили вперед ума, рациональности, понимания какого-то здравого смысла. Поэтому во всех этих историях, ну нет. Статистические исследования социолог вот в 2021 году проводил исследование на тему того, что как мы подбираем идеального партнера. Идеальный партнер — это не история про наши там тоже прочитанные книжки и так далее. Идеальный партнер — это коммуникация с людьми. То есть на основании общения с людьми в жизни и похода на свидание, мы выстраиваем, что нам приятно, а что нам неприятно.
2: Например?
3: Ну, грубо говоря, там, высказывание о том, что он не любит животных. И для кого-то это является важным критерием для определения отношений. То есть для некоторых там женщин или мужчин, вот у него собака, девушка пришла и говорит, я не люблю собак. И для него это будет критерием, что ну зачем мне жить с женщиной, которая не любит там моего Лаки или какого-то другого. И на основании этого там, опять-таки, розовые очки никто не отменял. Это так называемый окситоциновый синдром. Городской роман живет 3 месяца. Когда 3 месяца мы можем пребывать в состоянии вот этой эйфории, он идеальный, она идеальна, а потом вот этот окситоцин сходит, смылся, как говорится, и мы такие замечаем, носки разбрасывает, а она как-то...
2: Какой период обычно это происходит?
3: Ну, от месяца до 3.
2: То есть, вот... А в 1.5 года, если это начинается? Или 2?
3: Ну, это такое бывает, но зачастую, то есть все-таки наш мозг построен таким образом, что привыкание, то есть у нас есть свойство, это защитная реакция, еще доставшаяся нам от предков. Защитная реакция быстрее привыкнуть к чему-то, чтобы это нам не казалось комфортным условием, чтобы защищаться. Потому что наша основная задача с вами — это выживание.
2: А наша основная задача — это просвещение. 91.2 FM, радио «Спутник». Мы прервемся на минуту и вернемся в студию ровно через нее. Не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
8: Будущее за антропоморфными роботами.
9: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
10: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
11: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
12: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
13: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
14: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
15: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
16: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
16: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
17: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
16: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
18: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэль с Манучаровым.
2: 91.

0: аудитория — это женщины, 85%, если верить статистике моих там соцсетей. И они во многом описывают, что благодаря этому они знают, где может подстерегать опасность, что нужно там позвонить своим родственникам, когда вышла с остановки, со станции, вышла из метро поздно, попросить кого-то проводить, не садиться в попутку или, если садиться уж в попутку, сфотографировать эти самые номера и сообщить по там, звонку, сказать, я еду там в синей Ниве по такой-то дороге, через 30 минут буду. То есть тем самым вы себя уже обезопасили перед данным преступником, если он что-то там негативное замыслил. Но когда мы говорим про негативные новости, да, они собирают больше.
1: А добро?
0: Добро, оно очень приятно, оно очень прекрасно, когда мы видим, когда помогают людям, когда спасли людей из-под завалов, которые не должны были происходить, но они произошли, но героические спасатели, пожарники, они это совершают. Но, к сожалению, у людей это меньше вызывает реакции именно эмоциональные, сопричастности, потому что все-таки мы эмпатичные существа. И эмпатия, она в этих ситуациях, когда много трагедий, много чего-то положительного, очень сложно реагировать. Мы можем концентрироваться на один объект. Почему там благотворительность намного эффективнее работает, когда приводят пример одного человека или одной зверушки, или одного дома. Мы не можем расширить свою эмпатию до всех детей Африки. Один ребенок, мы ему помогаем. И вот эта концентрация, она намного лучше работает в каких-либо эффективностях. Добро, оно важно, но просто как его продавать? Потому что, когда продаешь какую-то страшную историю, почему она интересна? Она интересна, потому что ты задаешься, а почему я не поступаю так? Почему мои там религиозные убеждения, мои идеологические убеждения, моя там любовь к людям не позволяют мне отобрать самое священное — это жизнь? А вот это скотина, это животное, потому что по-другому его уже нельзя назвать, потому что он потерял любой человеческий вид, смеет допускать такое, делать такое с кем-то. Потому что сейчас у нас все-таки психологизация всего. Люди пытаются исследовать, потому что у нас есть две грани. Либо объяснение это генетически, что они всеми такими родились, либо же то, что это все-таки набор аномалий в воспитательном процессе.
1: Приобретенных.
0: Да, приобретенных. И поэтому, когда мы говорим, и людей это очень интересует, потому что испокон веков, это в кавычках, конечно, но детектив, нам всегда мысль...
1: То есть я правильно понимаю тезисно, да, что, грубо говоря, люди, аудитория смотрят примеры отрицательной коннотации, имеется в виду зла, да, чтобы не повторить их никаким образом, чтобы быть в курсе, чтобы знать, осторожничать и так далее, но не смотрят примеры добра, потому что как бы не считают, что это нужно.
0: Знаете, это как простая вещь с комментариями. Больше всегда негативных сталкиваются комментариев, потому что люди, которым все нравится и комфортно, они такие, а зачем мне писать? Мне и так понравилось, я посмотрел. Меньше хороших комментариев именно поэтому работает. А человек, он в своих комментариях что? Он выражает свою зеркальную боль, свои какие-то проблемы. Вот его зацепило что? Мне очень понравилось, как Александр Пушной недавно рассказал, когда во времена еще Галилео не было интернетов, и им звонили в студию. Звонят в СТС, СТС переводит на студию выпускающую Галилео, и мужчина жалуется, увольте я того Пушного, отвратительный человек, мерзлейший. Они говорят, хорошо, хорошо, а кого вы видите на ведущем? Он говорит, я. То есть вот это классическая проблема боли того, что почему он, а не я. И поэтому такая же реакция в комментариях. Ну и дальше еще, если мы говорим все-таки по true crime, это вопрос справедливости. Потому что нет ничего страшнее. Трагедия, когда умирает там взрослый человек, но когда умирает ребенок, когда с ребенком делают что-то отвратительное, ну никто из нас с вами не сможет это принять просто так. И вот эта боль в комментариях, когда то есть он сидит в тюрьме в комфортных условиях и просит PlayStation 3, ну это, извините меня, странно. Все-таки преступник должен жестко сидеть в тюрьме, как у нас. То есть все серийные убийцы у нас сейчас в самых отвратительных, ужасных условиях, ну, законодательно они сидят, но сидят в одиночных камерах и медленно деградируют. Потому что...
1: Сейчас мы поговорим по поводу всех этих страшных историй, по поводу комментариев вы начали говорить, не могу вас не спросить. Я так понимаю, вы читаете комментарии?
0: Да, конечно.
1: Отрицательные удаляете?
0: Нет, нет.
1: Оставляете. Это... А как будучи психиатром можно вообще наблюдать за этими комментариями?
0: Бывает очень смешно. Я недавно узнал о том, что у меня ботокс и филлеры в лице. Поэтому, то есть, от роликов от True Crime не ожидаешь вот таких комментариев, но это нормальная реакция. Это нормальная реакция людей, учитывая, в какое мы и время живем, напряжение, как социальное, как политическое, связанное с СВО и так далее.
1: Это тоже влияет?
0: Это напрямую влияет на психику, потому что люди ищут любой способ разрядки. Не всем дано получить разрядку от готовки дома, занятия спортом,
1: чтения. То есть даже люди, которые не имеют отношения к военным действиям, предположим, там, не знаю, человек, который там работает, не знаю, детским учителем или стоматологом, Ему тоже нужна разрядка от этого СВО.
0: Потому что, ну, он чувствует боль за страну. Он же чувствует ощущение того, что, ну, не все, хоть и всеми силами, как говорится, в государстве создается, всеми силами вкладывается в то, чтобы был баланс, гармония и так далее. Наши все там структуры от медицины, здравоохранения, там бензина, все находилось в нужных местах и в нужное время. Но все равно это напряжение есть. Оно присутствует, и оно давит.

0: логически.
1: На любого человека.
0: Потому что нет ощущения момента завершенности. Потому что одна из важных психических моделей — то, что у нас должно быть завершение. Почему? То есть во многих детективных историях или документалках, я, извините уж, что перейду на эту тему, то, что не поймали преступника. И эта история заканчивается на том, что от него пришло последнее письмо. Это была его последняя жертва, и спустя 20 лет ничего не происходит. Это же страшно. Где-то сидит это чудовище, и, может быть, оно вернутся. И история доказывает, что там убийца BTK 20 лет ждал, чтобы снова потом вернуться и написать письмо в полицию, хотя это письмо его и скомпрометировало, его, слава богу, задержали. Но любые обстоятельства, почему, то есть вот мы начали говорить вначале про Фрейда, вот Фрейд в этом плане достаточно четко говорил ошибочно о том, что социальные структуры никак на нас не влияют, они как раз влияют. Политика, ощущение времени, в которое, кризисы, в котором мы живем, семейное положение. Просто пока мы младенцы, мы находимся в круге семьи, потом мы там, детский сад, школа наш расширяется, и вот уже в университет мы входим во взрослую большую...
1: А что делать с этим людям, вот, которые... Они пытаются расслабиться от этого, да?
0: Ну, они ищут любые способы разрядки, они ищут любые моменты. То есть, ну, не зря появился, уж извините меня за англицизм, термин doom-scrolling, когда люди, вот эта бесконечная лента трагедии, потому что все время там не завершается. Ведутся там переговоры, а переговоры ни к чему не приходят. Ты думаешь, когда же это остановится, или когда задержат этого преступника, да сколько же можно, чтобы в нашем чудесном городе это...
1: А где они ищут расслабление?
0: Тут уже зависит от каждого человека и его уровня ценности. Для кого-то там, грубо говоря, мы можем вспомнить классический образ отца рыбака. То есть вот для него уехать на рыбалку, подышать, порыбачить, вот в эти 5 утра сидеть в холоде, в тумане, вот это для него выдох. Прекрасно есть эти фотографии, когда показывают отца, он все время грустный с женой, все время грустный, как на рыбалке с рыбой, просто там счастье и эмоции наполненные на все лицо. У каждого это свой. Для кого-то там секс, для кого-то еда, для кого-то это там сборка лего, простите уж. Для кого-то рисование, кто-то там, опять-таки, пишет сценарии, тексты, для кого-то постановка там спектаклей.
1: Ну, а какие-то отрицательные моменты? То есть это зависимость?
0: Зависимость, конечно же. Конечно же, алкоголь, наркотические запрещенные вещества — это один из важных критериев и маркеров. Не слабости человека, а того, что он использует... Ну, классический бытовой алкоголизм, он уже не начинается с того, что человек пьет литрами водку. Он сначала выпил пиво, одну бутылку.
1: О чем это говорит, вы говорите?
0: Начало депрессивных эпизодов, то есть формирование депрессивного вот этого комплекса не хронизировано пока что, но человек такой думает, я выпил пиво, мне стало легче. Выпью еще пиво. Чего случится? Это же пиво. А и вот эта иллюзия медленно тебя сводит к тому, что сначала ты уже... Тебе тяжело вставать и просыпаться утром, а потом ты можешь уже не прийти на работу, потому что это начинает разрушать. Поэтому у алкоголизма есть там три стадии. Первая стадия — это как раз вот этот бытовой, когда формируется физиологическая медленная зависимость. Потому что сначала мы подавляем психологическую, потом физиология уже начинает требовать этот алкоголь, потому что уже мозг не может существовать в этом давлении, напряжении, ему нужно снизиться как-то, вот градус вот этого стресса. Почему? То есть алкоголикам так тяжело лечиться. Почему алкоголизм — это навсегда? Потому что алкоголизм неизлечим. Это...
1: А если каждый день?
0: Но...
1: Это какая стадия?
0: Это уже третья стадия.
1: Финальная?
0: Да. Там, грубо говоря, финальная, она приходит уже, когда человек выпивает и сразу ложится спать. То есть вот это, ему нужно уже даже меньше алкоголя. Раньше была четвертая стадия, вот как раз в нее и входило, когда полный распад личностных процессов. Деградация языка, деградация мысли, деградация, то есть, образа жизни. То есть ему достаточно добыть эту бутылку, выпить, погасить это пламя.
1: Что делать с такими людьми, которые вот ищут расслабление в зависимости? Ну, если, предположим, вот это ребенок, там, не знаю, родители видят там своего 20-30-летнего подростка, сына, предположим, или дочку, в которой уходит из-за этого напряжение, в том числе от ситуации в мире.
0: Ну, во-первых, у меня вопросы к родителям. Если у ребенка это уже перешло в состояние, где вы были? Почему вы не задавали вопросы? Она же не сразу же себе что-то там приняла, выпила или что-то еще хуже сделала.
1: Если родители избегающие?
0: Ну, тогда тут вина напрямую их. Главная проблема всей этой ситуации, мы можем сколько угодно укладывать в рехабы, тратить кучу денег и запирать. Главная основа любой зависимости — это вырезать человека из того социума, который его катализировал в эти условия. У нас очень хорошие наркологические клиники, у нас потрясающие психиатры, которые лечат наркозависимых.
1: Но если он один или она одна бухает или употребляет?
0: Это еще хуже, потому что об этом узнают в самый последний момент, когда он, например, не выйдет на работу. И кто будет о нем заботиться и так далее. То есть если он только на кого-то набросится в подъезде по белке, на бабушку какую-то, тогда его принудительно госпитализируют. Ну и то, его выпишут, он снова вернется в эти домашние условия и так далее. Тут опять-таки общий психологический, мы же должны замечать ну как это? Когда мы говорим о том, что серийные убийцы, виноваты ли мы все? Мы тоже виноваты частично в появлении половины серийных убийц, потому что в школе как-то себя мы неправильно с одноклассником повели, родители нахамили, учитель нездорово себя повел, унизил перед всем классом этого мальчика, еще и так далее. И
1: я не могу, по кирпичику. Не могу не спросить вас, как автора True Crime проекта, вот такое чувство, как страх. Это что, это норма?
0: Страх — это естественная реакция организма, она досталась нам от наших предков. Опять-таки мы снова возвращаемся к выживанию. Страх нам нужен, страх нам необходим, и все структуры мозга очень хорошо работают на это условие. Для этого у нас есть адреналин, норадреналин, и как бы все ни демонизировали, кортизол. Замечательная вещь, которая нам позволяет вот, защищать себя, быть готовым к любым угрозам, сложностям и так далее. Просто сложностей стало больше. Если раньше мы с вами были немного попроще, у нас было меньше информации, максимум там в газетах могли что-то прочитать и так далее. Сейчас у нас новости, вот, мы достали смартфон, все, у нас поток уже на нас хлынул. Поэтому вот эти классические рекомендации от любого психотерапевта, связанные с детоксом от технологий, детоксом от информации, это важная история. Я не предлагаю вам на месяц уехать медитировать в горы, но устроить себе какой-то на выходные просто съездить там с женой или самому на пруд или в какой-то загородный домик и побыть на природе с книжкой, это намного будет полезнее.
1: Ну, а вот страх, например, духовный какой-то страх, страх одиночества, например.
0: Страх одиночества — это естественный рациональный страх, потому что мы все находимся внутри себя, и мы навсегда останемся с вами одинокими, потому что никто никогда с вами в голову не залезет и не узнает на самом деле, что мы чувствуем и какие эмоциональные страхи или тревоги или пустоту переживаем в тот или иной момент. И поэтому одиночество просто нужно научиться его понимать. Грубо говоря, вы как когда-то научились в детстве держать в руке стаканчик и не обливаться, когда пьете. Так же и тут это все тренируется, это все развивается. Просто это более сложный труд, потому что он еще на эмоциональном уровне. Ты в какой-то момент сидишь дома и такой думаешь, а надо ли продолжать, а нужно ли вставать с кровати, когда у тебя это, а для чего вообще это все? Потому что ну, экзистенция, она же не просто так создана. Откуда мы пришли, зачем мы здесь и куда мы идем? Что вообще нас ждет?
1: Эти вопросы вы себе задаете вот как психолог, как психиатр. Вам сколько лет?
0: 35.
1: То есть вы это себе задаете как вот профессионал или как человек?
0: Наверное, в первую очередь я себя задавал это как человек. Потом уже подключились какие-то психиатрические, психологические компоненты, но я всегда с детства меня вот волновало и беспокоило. В тот момент, когда ты осознаешь себя маленькой песчинкой во Вселенной, и когда ты маленький, и ты понимаешь, что родители умрут, ты смертный, я прям помню это ощущение в 6 лет, когда я понял, что мама и папа когда-нибудь умрут, и я останусь один. И вот это ощущение какого-то давления всего пространства временного континуума на тебя, и ты начинаешь тогда размышлять, а что? А зачем? А для чего? Что ты хочешь? Потому что, ну, у жизни-то нету какого-то философского вот этого понимания. Глобальная цель.
1: Ну, а что такое вот эти кризисы? Вот говорят, вот мужчина в 30 переживает кризис, в 40. Это что такое? В 30, я так понимаю, это вот еще маленький кризис, а вот 40 экзистенциальные уже были.
0: Ну, мы придумали для себя как бы возраст, чтобы, типа, мерить, как говорится, кольца на стволе. Да. И поэтому каждый раз мы отмечаем, а что я достиг. К сожалению, вот опять-таки, думскроллинг и соцсети подарили нам проблему того, что мы сравниваем друг друга с друг другом. Мы начинаем смотреть, смотри, а он там, Ваня Дмитриенко, 70 тысяч стадион собрал, и другие музыканты такие, а почему я не собрал эти 70 тысяч? И ты начинаешь, а он там, ему всего 20, а как он так посмел? И вот начинаются вот эти сравнительные моменты, и люди не понимают, что мы все разные. И у каждого из нас свой путь, своя форма познания и вопрос от того, а чего вы хотите. Такой успех, как у Вани Дмитриенко, это другой успех. Он, это его путь, это его там, движение, это его там, мироощущение и познание, и он к нему пришел. Вы не сможете там, пройти этот же его.
1: Хорошо было, чтобы эта девушка его понимала.
0: Да, и вот в этих моментах, когда мы с вами говорим о том, что и вот эти 30 лет ты оцениваешь, вот я прожил 30 лет. Угу. Есть социальные какие-то нормы, на которыми давят там, родители, общество, социум и опять же таки соцсети. Угу. О том, что к 30 годам, там, наверное, уже должна быть машина, должна быть семья, обязательно должны быть дети, обязательно должен быть, кто сказал обязательно, кто сказал и так далее. С мужчиной все попроще, если у женщины это все завязано на физиологии.
1: Почему мрут так много мужиков, прошу прощения, вот в возрасте 40-45?
0: Потому что очень много мужчин, эти исследования социологические и психологические подтверждаются тем, что очень много мужчин берут на себя ответственность за то и убирают куда-то под ковер свои амбиции и желания. Они трудятся во благо семьи, они трудятся во благо каких-то глобальных исторических целей, не находят для себя в этих целях в конечном итоге оправдания и уходят вот в это глубокое погружение и разрушение самого себя.
1: Конечно, в депрессию?
0: Да, в депрессию, потому что, ну, давайте так объективно, когда мы говорим про суицидальные наклонности и суицид, это либо, то есть подростковый, если мы про него говорим, то это из-за пубертата, потому что у тебя возникает эта глупая мысль о том, что ты уже понял эту всю жизнь, она вообще тебе доступна, а в 30 ты такой, ну, за квартиру я платить умею. И когда в 18 лет, то есть... Почему они хотят покончить с собой? Вот они столкнулись с разбитым сердцем. Или они столкнулись с непринятием. И они думают, что единственное решение в жизни — это вот там уйти из жизни. Хотя в этой жизни решается все. Любые, пока сердце бьется, если, как говорится, ты не нарушаешь законы Российской Федерации, и это, тебе не грозит срок, то все проблемы можно решить. Все можно переписать, все можно обсудить. Себя можно перестроить, себя можно изменить. И вот эта мысль. В 30 лет она снова тебя бьет, и ты начинаешь размышлять, может быть, надо сейчас остановить. Любой там актер и творческий человек это всегда обозначит, там вот у Боба Фосси был такой момент в карьере, когда он получил свою тонну Оскаров за все это джаз. И он такой, может быть, сейчас вот надо и закончить, чтобы больше не стараться, чтобы больше не трудиться, чтобы снова не находиться вот в этом огне, когда непризнание, разрушение и так далее, и почитать половину биографии там Дягилева и так далее. Сколько у Дягилева было провалов? Ну ничего, двигался вперед, находил талантов и так далее. И это вот большая проблема того, что мы смотрим на свою жизнь, окинув ее взором, и такие, получается, ничего не добился. А другой на тебя посмотрит, господи, сколько ты всего сделал, потому что он будет оценивать через себя. Поэтому себя надо оценивать только с точки зрения своего пути, своих близких, и поэтому очень важно, чтобы был хороший близкий человек.
1: Либо партнер, психолог.
0: Да, либо хороший психотерапевт, психолог.
1: Но мы же не всегда понимаем, что этот партнер хороший, что он для нас хороший. Вот как понять, объясните мне, выбирая партнера, да, что партнершу, партнера, да, человека, там, половинку, как понять, что это твой человек?
0: Лучше я уж не скажу, Алис Брунона Фрейндлих, наша потрясающая актриса, она сказала, лучшего всего есть три любви. Любовь телесная, любовь интеллектуальная, любовь молчаливая. То есть, ну, с тела, секс и отношения, интеллект, всегда вам о чем есть поговорить. Любовь молчаливая — это вот одна из самых основных проблем, с которой люди сталкиваются. Мы не умеем просто побыть с друг другом в одной комнате.
1: Душевный, да, момент?
0: Да, просто что она там вяжет, а ты сидишь, работаешь в ноутбуке или пьешь кофе. И не нужно в этот момент не обязательно разговаривать, вам просто хорошо. Вы можете заснуть друг с другом. Потому что очень часто от клиентов можно, например, услышать историю о том, что мне нужно отдохнуть от нее, когда она там уезжает куда-то, побыть собой. Вот этот комедийный, хоть и комедийный, и рациональный вот этот юмор, муж ушел в туалет и вернулся спустя 5 часов, и жена там его отправляет как в экспедицию. Это что? Это тоже кризис, это то, что он единственную вот эту маленькую комнату в квартире, санузел, нашел для того, чтобы побыть сам собой, погрузиться в какие-то мысли. То есть почему-то он не может с ней расслабиться, почему-то он не может достичь вот этого состояния, где он просто в покое может там посмотреть.
1: Как на берегу, простите, понять? Вот давайте дадим советы нашим зрителям и слушателям.
0: На берегу, ну, к сожалению, мы все сталкиваемся с юностью, которая нам не дает. Если нам повезло, у нас родители были с хорошим опытом, и они нам дали хороший багаж, орудия и снаряжение. Но, к сожалению, это все приходит вот просмотром, прочтением литературы, просмотром там каких-то документальных фильмов, передач и общением с самим собой. То, что я могу сказать своему молодому человеку или своей девушке о том, что «знаешь, мне вот так не нравится» и так далее. «Давай обсудим, давай не будем так делать, мне от этого неприятно» или «мне это дискомфортно, давай найдем какой-то компромисс, что ты там музыку будешь слушать в наушниках».
1: А если она не говорит?
0: Ну, тогда это уже разговор про то, зачем продолжать такие отношения, если вы не можете пробить эту стену. Ну, то есть раз ударил, два постучался, поскребся, ну, не открывают и не открывают. Я всегда говорю, детские сказки и романы про то, что надо биться, добиваться, скакать и биться с драконами всю жизнь, это не так. В здоровых отношениях здоровые отношения. Да, это может быть романтично поначалу, вы там на белом коне к ней, но потом это должно быть нормально. А вот это все проблема уже.
1: Ну, говорят, что любовь делает человека лучше. Вот последний мой вопрос к вам. Может ли любовь все победить?
0: Да. Если это здоровое чувство, если это то, о чем я говорил, вот эти три любви имеются в отношениях, и вы находите партнера, с которым вы можете дальше идти по этой жизни, потому что у нас у всех есть свой путь, у нас у всех есть свои, как говорится, и ступеньки вверх, и ступеньки вниз, потому что жизнь, она все-таки нелинейная, это не вечный подъем вверх, то мы сможем преодолеть все. Потому что, ну, это же классический вопрос, готовы ли вы быть со своим любимым человеком, если его там хватанет инсульт, он станет банкротом на какое-то время, готовы ли вы пожить какое-то время не в коробке, коробки из-под холодильника, ну, в бедности, или помочь ему восстановиться. Это тоже такая важная проверка человеческого.
1: Спасибо вам большое. У нас есть вопросы от зрителей. Давайте наденем эти наушники и послушаем, что они вам задают. Я в восторге абсолютно от нашего разговора, поэтому мне добавить нечего. Прошу.
2: Вы хотели бы полететь на Луну?
0: На самом деле, никогда меня не интересовал вопрос космоса. Вот меня все интересовал вопрос мозга человека, а вот полететь на Луну вообще никакого интереса. Не полететь на Марс, не вылететь за...
1: Мне здесь на Земле хорошо.
0: Да, на Земле столько чего есть исследовать, куда погрузиться и понять нас самих, поэтому нет.
1: К слову, по поводу Земли и планеты. А вот гороскопы эти, они влияют как-то на человека? Понятно. Следующий вопрос. Хорошо.
3: Вам нравится ваша внешность или хотели бы что-нибудь изменить?
1: Ну, если не говорить про филлеры и так далее.
0: Когда мне было лет 19-18, конечно же, у меня были какие-то мысли, что все, хочу изменить и нос, и уши. Сейчас я полностью принимаю, люблю себя таким, какой я есть, и ничего бы не менял.
1: Браво вашего психотерапевта.
0: Тут еще победа, я наконец-то принял. Я долгие годы не мог победить свой вес, я весил 180. И вот за последние 2 года я не занимался диетами, а просто вот принял, что я медленно уменьшаю свой вес. И вот сейчас я 82 килограмма. Угу. Поэтому я полностью доволен, рад, без одышки бросил курить, и все хорошо.
1: Мечта. Ну, нескромный вопрос. Вы в отношениях?
0: Угу.
1: Давно?
0: Уже больше года.
1: А до этого?
0: Что имеете в виду?
1: Ну, самые долгие отношения в вашей жизни.
0: Самые долгие отношения были 3 года.
1: Еще распались?
0: Мы поняли, что мы не подходим друг к другу именно уже на этапе дальнейшего движения.
1: А жить с психотерапевтом — это как?
0: А вот это очень важный момент, не надо ничего психологизировать. Можно подкалывать какие-то шутки, но именно вот эта проблема, если я начну анализировать всех своих друзей и близких, это ни к чему хорошему не приведет. Mm-hmm. Просто берешь и отключаешь этот тумблер.
1: Следующий вопрос, прошу.
3: Что страшнее, измены женщины или предательство друга?
0: Ну, если это были очень долгие отношения, в которых вы там... Ну, потому что измена — это разговор партнеров, как вы договорились, что такое измена и так далее. Но, наверное, это больше принесет ущерба, если вы уже прожили, то есть, больше 30 лет. С возрастом ты, просто эта боль уже не такая. Потому что ты просто, ну, смотришь, что, ну, поступил так человек, плохой человек.
1: Идем дальше.
0: Да, идем дальше. Но предательство друга... Наверное, все-таки предательство друга больше приносит ущерба, потому что та дружба, которая формируется, это совершенно другие уровни близости. Потому что друг, он все-таки один может быть в жизни.
1: Но друг — это же тоже паттерны детства.
0: Да, да.
1: Угу. Следующий вопрос, прошу.
4: Вы любите играть в карты?
0: У меня есть грешок. Когда-то я был лудоманчиком. Единственное, что общего я нахожу с Маяковским в себе, Владимир Владимирович.
1: Это что такое, прошу прощения?
0: Лудомания в зависимости от игорных всяких штук. Да. Я очень любил в свое время рулетку. Это вот прям пагубная привычка, потому что это единственный азартный вид игр, который нерационален, потому что там невозможно что-либо подсчитать и просчитать. Ну, максимум попасть в черное-красное зеро. Но, как говорится, Достоевский не зря указывал это как в высшем грехопадении и сам прожил это. Но я это, к счастью, победил, опять-таки, благодаря психотерапии и так далее. И сейчас совершенно спокойно смотрю на это просто как на вид спорта.
1: Следующий вопрос.
5: Есть ли у вас несбывшаяся мечта?
0: На самом деле, я недавно открыл какую-то бумажку, где написал лет 10 назад, чего бы я хотел достичь, и как-то все вот там на своих местах. И я иду тем путем, который...
1: Что там было написано, с ней спросить?
0: Ну, то есть добиться в медицине, в том поприще, которым я хотел, добиться именно в медиасфере того интереса, который и привлечение интереса.
1: Все про профессиональное, не про личное.
0: Про профессиональное. Личная жизнь и семейная, потому что я полностью сейчас готов и зрел к тому, что готов к детям и семье. То есть я этого очень хочу.
1: Дай бог, чтобы так и было. Спасибо вам огромное за этот эфир. Мне кажется, мы открыли много каких-то важных тем сегодня для наших зрителей и для нас самих. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам огромное.
1: Очень рад знакомству.
0: Очень приятно.
1: Спасибо. 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг, по московскому времени. Не пропустите. Буду скучать. До скорого. Пока.
6: Дуэль с Манучаровым. Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA-номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть – весной 2027 года. Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три ночи в Москве, столько же в Херсоне, в Бишкеке 6 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Пожар произошел на сельхозпредприятии в Пензенской области в результате атаки ВСУ. Мошенники начали предлагать пройти фальшивые опросы в преддверии выборов. В Индонезии произошло несколько землетрясений. Подробности далее. ВСУ атаковали сельхозпредприятия в промзоне в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он добавил, что произошло локальное возгорание, которое пожарные оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, на месте работают службы экстренного реагирования. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Волгограда, Пензы, Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Саратова и Внуково. В Росавиации добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мошенники начали распространять от имени политических партий предложение пройти якобы официальный опрос, обещая денежное вознаграждение, сообщили РИА Новости в Госдуме. Там добавили, что на самом деле речь идет о многоступенчатой фишинговой атаке, цель которой – получить доступ к банковским данным и мобильному устройству пользователя. Отмечается, что главная особенность этой схемы в том, что мошенники не ограничиваются фишинговым сайтом. Пользователю предлагают скачать приложение, которое якобы необходимо для прохождения опроса. Однако в действительности оно содержит вредоносное программное обеспечение. После установки такого приложения злоумышленники получают возможность собирать конфиденциальные данные и подготавливать дальнейшую атаку. Минпросвещение России определило перечень обязательных школьных предметов на 2026-2027 учебный год, сообщил РИА Новости эксперт ведомства. По его словам, базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Вместе с тем, в этом году появляется новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». В этом учебном году он будет только для пятых классов, а со следующего для пятых-седьмых. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей и при наличии условий в школе. США готовятся уведомить десятки стран о необходимости сделать выбор.